0: якобы имеющейся кубинской угрозы нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал опубликовать план инвестиций в оборону страны до саммита НАТО, намеченного на июль. Он также отметил, что рассчитывает нарастить военные расходы Британии до 3% ВВП после следующих парламентских выборов в стране. Ранее Джон Хилли сообщил об уходе с поста министра обороны Великобритании. По его словам, Министерство финансов не предоставило военному ведомству достаточно финансирования для выполнения обязательств по наращиванию обороны. Обороноспособности. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Калуги и Тамбова. Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. На территории Тульской области объявлена беспилотная опасность. В Пензенской области введен план «Ковер». Действуют ограничения в воздушном пространстве. Об этом сообщает губернатор Олег Мельниченко. В целях безопасности граждан в регионе введены временные ограничения работы мобильного интернета. Мошенники в период проведения экзаменов активно предлагают школьникам купить якобы готовые ответы на них. По словам экспертов, более опасный сценарий предполагает просьбу сообщить код из СМС для получения услуги. В этом случае злоумышленники получают доступ к учетным записям и связанным с ними данными. Отмечается, что распознать аферистов помогают несколько характерных признаков. Поводом насторожиться должны стать давление и спешка при принятии решения, просьба держать разговор в тайне, а также запросы кодов, паролей или банковских данных. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, продолжаем эфир «Радио Спутник». С вами из студии в Москве работает Урал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». Большой африканский час на африканском турне нас ожидает. Два блока по традиции. Обсудим главные события, важнейшие происшествия, интересные новости, ну и всю ту информацию, которая связана с этим континентом и представляет для нас, как для страны, ну и в частности, как для специалистов, и не очень по Африке. Будем говорить про Афросоюз во второй части. В первой части поговорим о нашем сотрудничестве с Восточной Африкой. Последние эфиры уделяем этому большое внимание. И не просто так. С нами уже на связи наш гость Майя Викторовна Никольская, руководитель программы африканских исследований ИМИМ ГИМО, автор телеграм-канала «Путешествие по Суахиляндии». Майя, здравствуйте. Рад приветствовать.
3: Здравствуйте, Тарал.
2: Спасибо, что нашли время. Повестка у нас по Восточной Африке плотная. Июнь начался с большого визита президента Танзании, в частности, в Россию и в Москву. Это был первый государственный визит после избрания госпожи президента. И в Петербурге также она принимала участие в ПМЭФ, в том числе в пленарном заседании. На прошлых эфирах об этом мы говорили, но все равно, так или иначе, восточноафриканское направление остается сейчас в приоритете, как минимум дипломатическом. Много интересных заявлений оттуда поступают и про готовность сотрудничать в сфере экономики, про финансовые возможности, про продовольственную безопасность, про их заинтересованность в развитии своих, секторов, связанных с промышленностью, с добычей полезных ископаемых. Ну и, естественно, практически ежедневно мы слышим заявления то из Танзании, то из Кении, то из Уганды, из других соседних государств о том, что они рассчитывали бы на увеличение турпотока из России. А мы знаем, что для этого нужно, чтобы сложились сразу несколько факторов. Первый из них, конечно, транспортный. Второй – финансовый. Ну, то есть, если туда не добраться и не иметь возможности каким-то образом чувствовать себя там комфортно, то есть у тебя не работают какие-то финансовые инструменты, ресурсы, сервисы. Говорить о том, что туда кто-то поедет, очень сложно. Ну, разве что большие любители и люди, которые без Африки жить не могут. А там есть что посмотреть, об этом мы тоже много раз рассказывали. Ну, то есть, получается, что если есть такое приглашение, большое официальное приглашение со стороны этих государств к такому тесному плотному, углубленному сотрудничеству, это значит, что они готовы преодолеть те проблемы и те вопросы, которые на данный момент остаются открытыми в самых разных сферах, для того, чтобы это сотрудничество, собственно говоря, так и складывалось. Как вы считаете, насколько, да, эти перспективы являются достижимыми для нас, во-первых? Ну и, во-вторых, все-таки в целом про Восточную Африку, что она из себя представляет? Мы знаем, что там есть целый кластер различных континентальных объединений, субрегиональных объединений, региональных объединений. Как это все друг с другом сочетается и как это все может помочь нам или же, может быть, наоборот, затруднить в этом сближении с Восточной Африкой?
3: Экосистема действительно очень интересная на востоке континента. В общем-то, везде, да, можно сказать, что есть свои региональные такие экосистемы, потому что не просто Africa is not a country, как говорится, Африка не является единой страной, но и не является не просто единым макрорегионом, да, но подразделяется на несколько субрегионов. И вот особенность Восточной Африки, мне кажется, мы с вами об этом, может быть, даже говорили, Турал, в одном из предыдущих эфиров, является то, что там нет однозначного какого-то одного большого регионального лидера, да, такого крупного игрока, который притягивает к себе всех остальных, да, который, в общем, является той звездой по орбите, которой вращаются все прочие экономики, как, например, есть, да, в Западной Африке, это Нигерия. Во вторую очередь Гана. Понятно, что на юге Африки это ЮАР, а вот на востоке у нас такого однозначного лидера не сложилось. Они все по-своему хороши, имеют все какие-то свои козыри, и это делает политический, экономический фон интересным для исследователя, для африканиста, но не только, для, безусловно, для тех людей, которые непосредственно практически взаимодействует с регионом и одновременно его, конечно, усложняет, потому что точек входа появляется несколько. И вот на самом деле очень интересный, мне кажется, такой парадокс. У нас принято говорить о том, что вот Россия наконец-то внезапно начала налаживать отношения с восточноафриканским регионом. Это, с одной стороны, действительно так, потому что в последние годы мы с вами не будем, наверное, оспаривать то утверждение, что Россия действительно была в первую очередь востребована в амплуа провайдера безопасности, да, и занималась вопросами стабилизации в Сахеле в первую очередь, и вот сотрудничала и с сахельскими государствами очень активно, и с прилегающими. А Восточная Африка как будто бы, почему, да, так получилось, что не очень была активно вроде бы вовлечена в какие-то политические контакты в последние годы. Ну, прежде всего потому, что она считается такой зоной традиционно англосаксонского, скажем так, британского и американского влияния. Что такое Восточная Африка? Есть два термина. Восточная Африка, то, что мы называем East Africa, это изначально традиционно британская, бывшая британская Восточная Африка, это Кения, Танзания и Уганда, да, тогда Танзания была Танганьикой и потом уже подключился Занзибар. И плюс, да, дополнительно Руанда и Бурунди, которые тяготеют в эту орбиту, и то, что называется Eastern Africa. В российской литературе нет устоявшегося термина, я это предпочитаю называть расширенной Восточной Африкой по аналогии с расширенным Ближним Востоком. И туда входит и Демократическая Республика Конго, и Южный Судан, и часть стран Африканского Рога. И вот поэтому иногда бывает путаница относить, например, Эфиопию к Восточной Африке или нет. Ну просто, да, чтобы разграничить термин. И действительно, вот эти три страны как-то всегда принято было считать, что вот поскольку это бывшая британская Восточная Африка, такая страна, как Кения, например, одна из флагманских экономик вообще не только Восточной Африки, но и континента африканского в целом, так достаточно плотно сотрудничает и с Великобританией, и США, и сидит на МВФовских кредитах. и как будто бы вот у них свои собственные приоритеты есть. Но это на самом деле не совсем так. Это стереотип последних лет. У России с восточноафриканским регионом очень давние исторические связи. Танзания, естественно, здесь впереди планеты всей, потому что при отце-основателе Муалиму, то есть учителя, да, они так его уважительно называют, Джулиус Нерера, Танзания строила социалистический некий формат, социалистическую экономику, которую она назвала Уджама. Были очень близкие связи с Советским Союзом и с Китаем, а самое главное, на территории Танзании находились вот те самые тренировочные лагеря, где готовили борцов за свободу Африки, да, в первую очередь за свободу Юга Африки, и в этой подготовке очень активно участвовали советские инструкторы, так что у нас очень близкие, очень дальние связи, у нас действительно, вот когда говорят про эту историческую память, она ведь на самом деле ее полотно очень разной плотности, скажем так, с разными африканскими странами. А вот с Танзанией оно у нас действительно очень плотно сплетено, и воспоминания эти до сих пор свежие и актуальны. Кения, да, казалось бы, такая тоже всегда традиционно пробританская, проамериканская страна, привыкли мы так про нее думать, но при этом такой выдающийся, например, да, политик, как Раила Одинга, его не стало в прошлом году, такой его называли тоже своего рода отцом кенийской нации, хотя он никогда не был президентом, вот максимум он дошел до уровня вице-президента, да, второго человека в государстве. Тем не менее, он учился в Советском Союзе, у него тоже, у его семьи были плотные связи достаточно с Россией, и есть даже знаменитая больница в городе Кисуму, это в районе озера Виктория, которая называется Russia Hospital, представляете, потому что она была в 69-м году построена с очень большим участием советской страны, то есть там тоже о вкладе России в здравоохранение помнят до сих пор, сейчас это одна из крупнейших больниц в Кении, там 1200 пациентов ежегодно принимается. Это на самом деле очень большая цифра для африканской региональной больницы. Ну и Уганда, соответственно, да, тоже нельзя сказать, что у нас были такие же тесные связи с Угандой, как с Танзанией, но тем не менее вот такой африканский патриарх африканской, можно сказать, современной правосубъектности, сторонник панафриканизма, как Ювери Мусевени, который находится у власти с 86 года, очень тоже всегда тепло отзывался и продолжает отзываться о России, говорит о том, что идеологически мы очень близки друг к другу с точки зрения нашего взгляда на многополярность, на то, как взаимодействовать со всем остальным миром. Да, но я уже молчу про то, что Уганда в настоящий момент является страной-партнером БРИКС. Так что это хорошо забытое старое, да? Все новое, можно сказать, что хорошо забытое старое. И визит Самии Сулуху Хасан, вот танзанийского президента, о котором вы упомянули, который состоялся в начале июня, это просто лишний раз подсветил.
2: Майя, у нас действительно богатая история отношений и с Восточной Африкой, и с Большой Восточной Африкой, или Расширенной Восточной Африкой. Я с вами полностью согласен. Субрегиональное деление африканских регионов, континентальных регионов становится все более и более размытым. Там на самом деле, куда ни посмотри, можно выделить сразу несколько таких центров развития, точек роста, стран, которые друг с другом по-хорошему, а иногда, может, и не очень соперничают. Это тоже правда. Ну и есть некий исторический шлейф, который до сих пор во многом уже, кстати, на уровне стереотипов, но все-таки все равно сопровождает эти страны, их внешнюю политику на глобальном уровне, международном уровне. Африка до сих пор, к сожалению, почему-то многими воспринимается как некий задний двор мировой политики, такое захолустье, страны, которым вечно что-то нужно, у которых почти ничего нет, которым все время нужно помогать и не питать надежд, что эта помощь чем-то потом обернется полезным для реципиента, очень часто и для донора. Но сейчас цифры, факты говорят об обратном. И, собственно говоря, с большим удовольствием я констатирую для себя, что в информационном пространстве мы тоже это начали наконец-то замечать, об этом рассказывать. Но все равно знаний, подтвержденных какими-то современными подходами к не только изучению Африки, но и пониманию того, как с ней можно взаимодействовать, и не целом с континентом, да, потому что, ну, все-таки до сих пор мы, к сожалению, вот 2026 год, середина, а мы все равно говорим вот Африка, Африка, Африка. Мы же так не говорим про Евразию, допустим, или там про Америку. Хотя про Европу очень часто говорим, но в контексте Евросоюза, да. Но они сами к этому пришли.
3: Ну, вот это есть та самая инерция, мне кажется, Урал, что вот мы привыкли к тому, что Европейский Союз — это определенного рода интеграционное объединение, да, и пытаемся ту же самую кальку теперь прикладывать, например, к африканским интеграционным объединениям. Это как это называется в биологии? Гомологичные, да, по-моему, органы, когда они внешне похожи, а на самом деле, по сути, совершенно другое.
2: Так оно и есть, и с большим удовольствием хочу сказать, что у нас наконец-то меняются не только представления, но и подходы к тому, как все-таки развивать с нашей стороны сотрудничество с Африкой. Я сейчас объясню, о чем я говорю. У нас очень часто, когда мы говорим про сотрудничество с Африкой, это что-то в стиле: а вот, ну, там, да, Африке нужно то, Африке нужно это, мы могли бы дать, значит, здесь чего-то, там в чем-то помочь. А вот нам зачем это сотрудничество с Африкой? Очень часто на этот вопрос, к сожалению, ответов не было. Сейчас они стали появляться. И эти ответы действительно, ну, вполне себе самодостаточны и вполне себе объясняют суть наших подходов. Практическое наполнение нашей политики в Африке в ближайшие годы, каким вы его видите? И на что нам нужно будет обращать внимание? Не то чтобы из-за того, что мы хотели бы на это обратить внимание, а потому что сама инерция развития Африки как континента и регионов Африки будут нас, ну, по-хорошему вынуждать делать это.
3: Вы совершенно правы. И не только инерция, более того, некое стратегическое планирование африканских государств и региональных экономических сообществ, да, они называются у нас РЭСы, региональные экономические сообщества, эти интеграционные группировки. Мы в африканистике всегда делим немножко на 10 то, что записано в каких-то стратегических документах, потому что, ну, все мы прекрасно понимаем, что план — это одно, а то, что по факту случается, совершенно другое. Но, например, если посмотреть на восточноафриканское сообщество и его, да, вот интеграционная группировка, в которую входит Танзания, Кения, Уганда, как такое ядро, да, Руанда, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Южный Судан, а теперь еще и Сомали, то вот мы увидим, что ядро их стратегического планирования — это все-таки наука, инновации и цифровизация. Такая поголовная. Поэтому да, вот эти вот приоритеты, они действительно во многом нам будут диктовать как партнерам по развитию нынешним и будущим те треки, на которых возможно оптимальное со всех точек зрения плодотворное сотрудничество. Потому что у России есть технологии, которые она готова предложить и которые она готова продать. Ведь, смотрите, понятно, давайте будем реалистами, да, понятно, что в России в ближайшие годы вряд ли изобретут какую-то новую революционную модель а-ля какой-то новый iPhone или нечто в том же духе. Но зато у нас есть огромное количество совершенно прекрасных технологий, которые связаны, например, с собственных, наших собственных, которые связаны с авиационной промышленностью, с, да, в аэропорту, все системы, которые касаются, например, подачи электроэнергии. Мы используем для этого искусственный интеллект, и это классные системы, которые апробированы уже в очень многих российских аэропортах. Это технологии, связанные, например, с очисткой воды. Вы не поверите, но у Африки этих технологий нет. Вернее, они их покупают, да, приобретают у западных стран, но это совершенно дикие для них зачастую неподъемные цены. И для каких-нибудь небольших деревень или небольших поселений вопрос обеспечения чистой водой стоит по-прежнему очень остро, хотя, казалось бы, почти уже середина 21 века на дворе. Вот такого плана решения. Наш банкинг впереди планеты всей. Те технологии, которые есть у Сбера, и с точки зрения клиентоориентированности, например, да, не на правах рекламы, Просто это действительно так. Они действительно очень востребованы в Африке, в том числе среди тех правительств, которые озабочены повышением уровня жизни, да, собственно, граждан и развитием экономики. Значит, цифровизация глобально — это цель номер один. Второе — это, конечно, инфраструктура. Транспортная инфраструктура, все, что связано со строительством железных дорог, развитием портовой инфраструктуры. Вот, возможно, вам уже, наверное, известно, и вы обсуждали момент, связанный с контейнерным терминалом в порту Дар-эс-Салама, который является одним из крупнейших таких хабов, да, на восточно-африканском побережье. И слышали новость о том, что российские компании хотели бы принять участие в его модернизации этого порта. Это действительно очень хорошая точка для приложения инвестиций. Это то направление, которое 100% будет расти в ближайшие десятилетия. Ну, конечно, если не помешают какие-нибудь большие политические конфликты, но у нас пока нет оснований считать, что это будет именно так, что будут какие-то форс-мажоры. Хотя, безусловно, должно быть сценарное планирование. И третье направление, как мне кажется, очень важное, это все, что связано с людьми, с рабочими руками, потому что в Восточной Африке, например, очень высокий уровень айтишников соответствующего образования. Это люди, которые окончили школу с очень высокими оценками, очень часто получили хорошее вузовское образование по сравнению со всей остальной Африкой. Им очень легко дается русский язык, более того. И с помощью вот африканской рабочей силы, я думаю, что мы могли бы закрыть очень многие дефициты, которые возникают у нас в экономике. А следующий шаг — это когда восточноафриканцы будут работать на наших производствах совместных, российско-африканских, которые мы будем открывать в восточноафриканских странах. Я думаю, что это не за горами. И уже в 30-х годах мы увидим какие-то такие первые большие проекты. Потому что есть большая потребность в открытии, например, НПЗ, да, нефтеперерабатывающих заводов. Потому что Восточная Африка, например, располагает достаточно серьезными запасами нефти и газа, но используют их примерно на 1/10, да? То есть с чем это связано? С достаточно низкими мощностями существующих вот этих НПЗ. Будут открываться другие производства, да? Новые цифровые сервисы. То есть, безусловно, африканская рабочая сила будет очень востребована, и это, с одной стороны, решит часть проблемы безработицы. В Уганде, например, у нас один из самых высоких показателей, в принципе, по континенту демографического роста, там 3-3-3-5%. Это очень много. И безработица среди молодежи доходит до 60-70%. Это только официальная статистика. Поэтому, конечно, я думаю, что это такой будет очень важный ресурс, и здесь Россия может внести свой вклад в его развитие.
2: Ну и тут, естественно, когда мы обсуждаем такие вопросы, я сейчас с большим упоением слушал те факты, которые вы приводили, сразу же встает вопрос о геополитическом суверенитете. Ведь мы знаем, что международное сотрудничество без возможности защищать собственное мнение и собственные интересы на международном уровне невозможно. Последние 4 года являются, наверное, ну, самым показательным периодом в новейшей истории нашей планеты. Скажите, пожалуйста, как к этому в Африке относятся, какие там подходы сейчас применяются, и насколько они готовы этот свой суверенитет не только в отношениях с Россией, а в отношениях, ну, такого независимого права выбирать собственный путь развития и своих партнеров для этого развития, насколько они готовы к этим новым правилам? 2,5 минуты у нас.
3: Понимаете, африканцы и восточноафриканцы в частности — это великие диверсификаторы. Я бы их так назвала. Великие комбинаторы, великие диверсификаторы. И они умеют не складывать все бананы в одну корзину. Поэтому им очень нравится идея, что можно дружить с самыми разными партнерами. И да, теперь же не говорят донор, теперь говорят партнер по развитию. И, то есть это касается не только инвестиционных, да, торгово-экономических партнеров, но и партнер по развитию. По-моему, в целом очень-очень хорошее, очень правильное слово для этого существует. И, ну, Танзанию возьмем, да, например. Какое колоссальное давление оказывается на Танзанию в связи с ее вот таким разворотом, в том числе к России. Это не разворот полностью только к России. Да? Понятно, что это не будет единственный партнер Танзании, именно потому что, как вы сказали, это государство правосубъектное абсолютно, самостоятельное и готовое отстаивать свои собственные позиции на африканской арене и на мировой. Вот сейчас Европейский парламент в очередной раз проголосовал за то, чтобы не давать Танзании очередной транш. Ежегодно у них там такой есть проект. Они должны были выделить около 170, если мне память не изменяет, миллионов долларов, 150 миллионов евро на поддержку различных социальных программ в Танзании. Вот теперь они сказали, что нет, ничего не будет, под предлогом того, что якобы их не устроили результаты выборов, прошедших в прошлом году. Но поскольку буквально это голосование произошло через пару дней после того, как Самия Сулуху Хасан вернулась из России, в общем, логические связи прорисовываются очень понятные. Или когда запретили полеты танзанийских авиакомпаний в Евросоюз под предлогом того, что якобы там не соблюдаются стандарты безопасности. В общем, все очень сшито белыми нитками. Кстати, это неправда. Призываю всех летать танзанийскими авиалиниями. Замечательно совершенно они устроены и с точки зрения безопасности и обслуживания.
2: Майя, спасибо вам большое. К сожалению, у нас остается буквально 10 секунд. Я предлагаю продолжить наш разговор в удобное для вас время. Напомню нашим слушателям, что Майя Викторовна Никольская была с нами на связи в первой части нашего эфира, руководитель программы африканских исследований и МИМ ГИМО, автор прекрасного телеграм-канала «Путешествие по Суахиляндии». И мы вернемся, оставайтесь с нами.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Life. На ней все держится. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
4: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
1: И быть в ладу с самим собой.
5: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
1: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Этот элемент из семейства инертных газов имеет уникальные особенности. Гелий активно используют в аэрокосмической сфере, энергетике и криогенных технологиях. А еще около абсолютного нуля он превращается в жидкость, течет без малейшего трения, поднимается по стенкам сосудов и просачивается сквозь микроскопические щели. Ни одна другая жидкость на это не способна. Охлажденный до минус 273 градусов по Цельсию гелий опровергает все законы физики. Ученые долго не могли объяснить природу этого поразительного явления. Только в наше время тайна невесомой жидкости была разгадана. При низкой температуре частицы гелия заряжаются огромной энергией, способной разрушать кристаллическую решетку, определяющую порядок взаимного расположения атомов, ионов или молекул. Гелий – второй после водорода по количеству элемента во Вселенной. Его называют строительным материалом космоса. Он может приносить человеку пользу, но и вредить тоже. Шутки с его вдыханием могут закончиться трагически. Инертное вещество вытесняет в легких кислород, что может привести к удушью. Ученые убеждены, использование гелия имеет огромные перспективы в нанотехнологиях, ядерных исследованиях, электронике и лечении тяжелых недугов.
6: Введите имя.
1: Герман Клименко.
6: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
6: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
6: Докажите, что вы не робот.
1: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: Африканское турне.
1: Друзья, продолжаем африканское турне. С вами в студии по-прежнему Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия». Сегодня в первой части говорили про наше сотрудничество с Восточной Африкой. Этот регион континента все больше и больше переходит в статус такого привилегированного партнера. И речь идет не только о каких-то конкретных странах, но и о наших региональных подходах на востоке Африки в целом. Вообще Африка, конечно, огромный континент. Континент, который так или иначе концентрирует в себе большие-большие возможности, в том числе и для нашего с вами развития. Это не только политика, это не только международные отношения, хотя, конечно же, куда без них. На этой неделе, например, в Москве с визитом была делегация Африканского Союза во главе с комиссаром по политическим вопросам, миру и безопасности Банхоле Адеоя. Встречался Банхоле Адеоя и делегация с главой российского МИД Сергеем Викторовичем Лавровым. Было много интересных заявлений. В частности, мы теперь знаем, что в России появится представительство Африканского Союза. Африканский Союз будет рад помощи России в развитии новых технологий в борьбе с транснациональной преступностью. Далее, в общем-то, так или иначе, вопросы контроля над природными ресурсами и вопросы развития промышленного производства, не только, кстати, в сфере добычи природных ресурсов, вопросы политического взаимодействия между нашими странами, ну и, конечно, важнейшие международные вопросы также были в центре внимания во время этой встречи. Что такое Африканский Союз? Мы, кстати, давно об этом не говорили, если память мне не изменяет, пару лет точно, да, не говорили об этой организации отдельно, хотя часто ее так или иначе вспоминали. Вообще Афросоюз — это, конечно, уникальное, интересное объединение. Входят в него 54 независимые африканские страны. Ну и на этом, на самом деле, количество членов, да, рассказ об этом пункте не заканчивается, потому что все-таки стран-участников Африканского Союза все-таки 55. Это связано с тем, что территория Западной Сахары, или так называемая Сахарская Арабская Демократическая Республика, также является полноправным членом Африканского Союза, и в этом смысле нужно вспомнить, конечно, о Марокко, которая до 2017 года приостановила свое участие в Афросоюзе именно из-за вопросов, касающихся Западной Сахары. Вообще Западная Сахара — это одна из таких болевых точек континента, потому что не только вопросы, связанные, допустим, с суверенитетом Марокко или с независимостью Западной Сахары, в себя включает этот вопрос, но и является таким показательным водоразделом в подходах тех или иных африканских государств, которые вынуждены выбирать, поддерживают ли они требования Марокко в этом вопросе или же выступают за независимость Западной Сахары. Все-таки нужно понимать, что Афросоюз не является объединением, где нет никаких внутренних проблем. И в данном контексте, естественно, нужно говорить о том, что при этом это объединение пытается решать все эти вопросы мирным путем. Штаб-квартира, кстати, да, Афросоюза, сразу скажем, это все-таки институционализированная организация с юридическими вполне себе обязывающими решениями и возможностями. Центральный секретариат штаб-квартиры располагается в Аддис-Абебе. Здание современное было построено, вот тоже, да, интересно об этом сказать, не силами самих африканских государств, не за счет там членских взносов, допустим, или финансирования стран Африки, а было построено и полностью профинансировано, по сути дела подарено континенту правительством Китайской Народной Республики. Был, кстати, небольшой скандал о том, что там якобы есть какие-то шпионские программы, средства слежения и связи, которые якобы китайские подрядчики в этом здании установили. Ну и так или иначе теперь они не то что следят даже за деятельностью организации, а практически контролируют, да, ее деятельность. Хотя каких-то доказательств неоспоримых, конечно. Но я, по крайней мере, не видел. Если кто-то видел, пожалуйста, поделитесь ими. Телефон студии, кстати, да, напомню. 8495-9595-91 и 2. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну и по, значит, тому, что из себя Афросоюз представляет, продолжим наш разговор об этом. 20% всей суши занимает, да, представляет из себя, значит, африканский континент. 1,4 миллиарда, то есть 1 миллиард и 400 миллионов человек практически там проживают. В данном контексте, естественно, каким-то образом игнорировать и континент, и Африканский Союз, крупнейшую межправительственную организацию, да, такого уровня, ну, совершенно точно не может никто. Абсолютно, кстати, до Афросоюза, который был создан в начале этого века, существовало другое объединение, континентальная организация африканского единства. И вот в 2002 году эта организация была трансформирована в Африканский Союз. Афросоюз, кстати, в отличие от Организации Африканского Единства, как я уже об этом упомянул чуть ранее, имеет юридическое право вмешиваться во внутренние дела стран-членов. Ну, там прописано в уставе, что это может быть предпринято для предотвращения военных преступлений, геноцида, ну или тяжелых гуманитарных кризисов. И действительно, такие прецеденты были. Сейчас, кстати, есть целый ряд государств, да, чье членство, значит, приостановлено по политическим соображениям. Это страны, значит, Альянса Сахеля, о которых мы часто вспоминаем в наших эфирах и говорим. Мали, Нигер, Буркина-Фасо. Также есть и другие государства, в частности, Судан, где продолжается гражданская война, к большому сожалению, ну и Габон и Гвинея. Про Марокко я уже говорил, с 1984 по 2017 год Марокко не являлось членом Афросоюза или африканских объединений из-за притязаний на Западную Сахару. При этом у организации есть еще и ряд, значит, государств-партнеров, которые обладают статусом наблюдателей. Ну, среди них такие страны, как Турция, Армения, Азербайджан, Грузия, Сербия, Мексика, Казахстан, Палестина, Украина, Гаити, Латвия. Ну, то есть неоднообразный такой состав, значит, наблюдателей при Афросоюзе. Ну и, конечно, внутри организации существует

африканским государствам, крупным странам, ну и в том числе Южной Африке. Далее у нас есть, собственно, Эфиопия, о которой я сказал, где расположена штаб-квартира Афросоюза, кстати, не только Афросоюза, и в этом смысле Эфиопия всегда играла особую роль, как единственная, по сути дела, африканская страна, которая никогда не была чьей-либо колонией. Да? И в данном контексте, естественно, раз мы уж пошли на север, мы не можем не сказать, допустим, про Египет, который, с одной стороны, претендует на лидерство в Северной Африке, с другой стороны, играют важную роль на Ближнем Востоке. Ну и помимо Египта, в Северной Африке есть и такие крупные государства, тяжеловесы, как, допустим, Марокко, о котором мы упоминали, одна из самых развитых, да, африканских стран. Ну и Алжир, серьезная страна, страна с колоссальными военными возможностями, страна с геополитическим весом и влиянием континентального масштаба. И в данном случае мы, кстати, в одном из эфиров, если помните, пару недель назад вспоминали о требованиях Афросоюза предоставить странам Африки два, значит, кресла в Совете Безопасности ООН в качестве постоянных членов. И еще два среди также стран Совбеза, но не постоянных членов. Ну, то есть четыре страны Африки, две постоянно, две непостоянно. В любом случае, в обязательной форме, как того требует Афросоюз, в будущем в ООН должны быть представлены. Ну и почему, да, такие требования выдвигаются? Потому что, если говорить по фактам, которыми апеллируют африканцы, то практически, треть государств, да, стран, членов Организации Объединенных Наций — это африканские государства. И они не представлены в высшем органе этой организации в соответствии со своим международным весом, ну и будущим потенциалом. Но здесь, конечно, говорить о том, что Африка сейчас играет какую-то значительную роль или же там решающую роль по каким-то вопросам, значит, глобального экономического и политического развития у нас, мы не можем, да, у нас нет для этого оснований. Но при этом мы должны сказать, что все-таки практически 1,5 миллиарда без малого населения Африки, да, или уже даже более 1,5 миллиардов, это серьезный фактор. И не только, кстати, население, не только демография, да, нужно сказать, что в Африке сосредоточены примерно 30% мировых запасов полезных ископаемых, 8% мировых запасов природного газа, 12% мировых запасов нефти. Также на континенте находится 40% золота, 90% хрома и платины, самые большие запасы кобальта, алмазов, урана также находятся в Африке, 65% пахотных земель в мире, ну и 10% внутренних возобновляемых источников пресной воды. Также, кстати, водные ресурсы африканские, которые находятся на поверхности, они кратно, многократно уступают тем ресурсам, которые находятся под землей. Есть самая разная статистика. Последняя из того, что я видел, просто в десятки раз, да, там больше подземных вод, нежели объемов воды, которые, собственно говоря, в африканских реках и озерах находятся сейчас. Это, конечно, невозможно не учитывать, не принимать во внимание. Почему? Потому что битва за ресурсы, она все-таки никогда не прекращалась. Ну и битва за природные ресурсы такого плана, как вода, допустим, да, пресная вода, питьевая вода, она будет только обостряться. И в Африке, кстати, этот ресурс тоже неравномерно распределен. У нас есть огромные субрегионы, там, допустим, Сахаро-Сахельский регион, да, где, воды, объективно говоря, мало, ее не хватает в той же Африке. Не только Африки это касается. В большинстве африканских стран природный капитал составляет от 30 до 50% от общего богатства этих государств. Более 70% населения Африки живут к югу от Сахары. Я, по-моему, на прошлом нашем эфире об этом говорил. Ну и

В данном контексте, конечно, надо бы, наверное, вспомнить о том, что Африка является третьей, да, по величине, третьим континентом, где находятся третьи по величине запасы, значит, леса. Это тоже очень важно. Почему? Потому что так или иначе, все-таки площадь покрытия лесов в мире, да, просто нещадно в результате промышленной, значит, эксплуатации редеет. И в этом смысле, естественно, сохранение тропических лесов, в том числе африканских, ну, там, про Южную Америку тоже очень часто говорят, про Бразилию в этом контексте, представляет из себя вопрос такого планетарного масштаба. То есть это касается абсолютно всех в этом смысле. Ну и я вот недавно, если честно, не помню, в каком из-за чего, да, читал один из докладов ООН, и цифра запомнилась мне одна очень интересная, о том, что из тех ресурсов, которые в Африке сейчас есть, разрабатываются только 40%. Ну, то есть еще 60% из разведанных ресурсов, причем самых разных, да, это самые разные ресурсы, они до сих пор, собственно говоря, не добываются и до сих пор не вносят никакого вклада в развитие мировой экономики, ну и, собственно, самих африканских государств. Здесь, конечно, все не так радужно, хотя хотелось бы, конечно, в том же духе продолжить. Нужно сказать, что Африка при всем при этом является и крупнейшей в мире зоной гуманитарного кризиса. Хотя, казалось бы, когда говорят про гуманитарный кризис, сразу вспоминается, наверное, Ближний Восток все-таки, с учетом того, что там происходит, и с той ситуацией, которая до сих пор как бы сохраняется в Сирии, хотя гражданская война там прекратилась, с тем, что происходит в Йемене до сих пор, а там 35-40 миллионов человек находятся непосредственно в зоне гуманитарной катастрофы. Все-таки в Африке эти цифры на порядок выше, несколько сотен миллионов человек находятся в ситуации непрекращающихся военных конфликтов на просторах африканского континента. Причем эти военные конфликты, они не сосредоточены где-то только в одном субрегионе африканском. Нет, это так или иначе тлеющие конфликты, многие из них десятилетия насчитывают. Ну и, допустим, тот же Сахаро-Сахельский регион, огромные пространства от Судана, побережье Красного моря, ну и практически до Атлантического океана. Целый ряд государств. Это Ливия, где гражданская война прекратилась, но политического единства до сих пор в этой стране нет. Это, собственно, сам Судан, это африканский рог Сомали, который, да, страна, которая 30 лет уже не существует как единое государство, и значительные территории этого государства, да, некогда бывшего и до единого государства, контролируются там практически до 40-45% по данным ООН террористическими организациями. Ну, о чем тут вообще можно говорить в целом? Далее у нас есть одна из крупнейших по населению стран Африки, не только Африки, Демократическая Республика Конго, да и вообще вот зона Великих Африканских озер. Ну, в этой стране совсем недавно еще погибло около 5 миллионов человек в результате внутреннего конфликта. Этот конфликт, кстати, 2 года назад снова разгорелся с новой силой. Ну и сейчас сотни тысяч, миллионы стали снова вынужденными переселенцами и беженцами на востоке Демократической Республики Конго. И, собственно говоря, там уже никто не считает количество погибших и пострадавших, просто потому что нет такой возможности. Наблюдатели, кстати, от того же, да, самого Афросоюза, о котором мы говорим, у которого даже есть, кстати, свои миротворческие силы. То есть это вполне себе серьезная международная организация со всеми атрибутами и возможностями, которые предполагаются для такого объединения. Даже они на просторах своего же континента не могут точно подсчитать и не могут обеспечить мониторинг тех кризисов, которые на просторах континента мы сейчас наблюдаем. Далее, когда мы говорим, допустим, про развитые или развивающиеся страны,
Африки, про такие крупные экономики, про крупные промышленные центры или демографические центры. Ну, про ДРК мы сказали, про Судан, кстати, это страна с наибольшей площадью пахотных земель, да, в Африке. И вот там сейчас гражданская война, там и залежи золота, о которых мы постоянно вспоминаем в Дарфуре и прочее. Ну, вот Египет. Египет — огромная страна, население более сотни миллионов, но при этом перманентно находится на грани финансового кризиса и без внешних вливаний, без поддержки, в частности, со стороны арабских государств Персидского залива, Египет может столкнуться с экономическим кризисом, очень большим кризисом, который может привести к, ну, такому коллапсу государственности, ни много ни мало. Или Нигерия. Да, Нигерия, опять же, огромная страна, там 300 миллионов практически, да, скоро будет население. Но развитие неравномерное, уровень жизни. Опять же, не приходится говорить о том, что Нигерия является страной, которая победила, допустим, крайнюю бедность или просто бедность, или победила терроризм. Нет, абсолютно. И страна многоконфессиональная, многонациональная, эти вопросы там тоже есть. Очень часто развитие африканских государств не поспевает, допустим, за демографическим ростом. Да, и в этом контексте, естественно, у нас, с одной стороны, мы говорим, там, Нигерия — крупнейший производитель нефти, значит, один, да, в Африке, один из крупнейших в мире. Нигерия — там одна из крупнейших стран мира демографических, но при этом, опять же, говорить о том, что это страна, где нет проблем, или же они не являются, или же они являются несущественными, мы не можем. Южная Африка — тоже одна из самых развитых стран континента. Но при этом огромные проблемы, допустим, в электроэнергии. Еще в том году, я помню, мы один из эфиров, один из блоков посвящали этой проблеме в Южной Африке, хотя там есть и атомные электростанции, кстати, да, первые на континенте они ими обзавелись. Но все равно веерное отключение электричества по всей стране. Половина населения остается без доступа к электричеству. Я сейчас понимаю, что мы тут еще век назад эту проблему у себя решили, но для Африки это те вопросы, которые сейчас являются актуальными и которые так или иначе ежедневно представляют большую проблему для огромного количества людей, для сотен миллионов человек. Поэтому здесь, конечно, посвятил я этот блок Афросоюзу и тому, насколько это большая организация, организация с большими возможностями, ну и в том числе это, конечно, и организация с большими проблемами, с теми вопросами, которые требуют ответов здесь и сейчас, требуют ответов безотлагательных, но очень часто этих ответов, к сожалению, у Африки нет. И в данном контексте, конечно, помощь в решении этих проблем, она может помочь в развитии и тех, кто эту помощь окажет. Допустим, китайцы, кстати, да, очень давно эту систему смогли внедрить свою внешнюю политику по африканскому направлению. Думаю, что еще в будущих наших эфирах об этом будем говорить. Друзья, сегодня я уже вижу, что наше время подходит к концу. С вами был Турал Керимов. Говорим мы про Африку на африканском турне на радио «Спутник». Завтра в это время будем на развороте на восток. Тут намечаются, видимо, подвижки в американо-иранских, значит, вопросах. Будем об этом говорить. Ну, а вам спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. С нами всегда интересно.

Запрет на продажу вейпов в регионах. Контекст. Госдума предоставила субъектам федерации право самостоятельно запрещать или разрешать реализацию электронных сигарет. Соответствующее поручение ранее дал Владимир Путин. Принятие закона не обошлось без проблем. По словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, занимающие принципиальную позицию депутаты подвергались шельмованию. Это делалось для того, чтобы отложить рассмотрение закона на неопределенное время. В мае общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» направила президенту письмо. В нем содержалась просьба исключить из законопроекта о лицензировании торговли табаком пункт о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В «Опоре России» пояснили, что это раздробит единое экономическое пространство страны. В одних субъектах легальная продукция останется в обороте, в других уйдет в серую зону. Володин отметил, что одобренный Госдумой закон направлен на соблюдение интересов граждан. Врачи считают, что вейпы оказывают серьезное негативное влияние на здоровье, вопреки популярному мнению об их относительной безопасности по сравнению с обычными сигаретами. Узнать за 90 секунд. Искусственный интеллект шагает по планете, находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Новосибирске 8:00, в Магадане полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. Расчеты российских войск ведут бои дрона против дрона в Сумской области. Россияне сталкиваются с произволом швейцарских банков. Ательеры на юге Франции надеются на возвращение туристов из России. Теперь подробнее. Расчеты войск беспилотных систем российской группировки «Север» ведут широкомасштабные бои дронов против дронов в Сумской области. Об этом сообщил боец с позывным «Фанат». По его словам, на значительных высотах и скоростях продолжаются эффективные перехваты украинских ударных беспилотников самолетного типа российскими мультироторными дронами-истребителями. В Совете Федерации приветствуют тренд на снижение ключевой ставки Банка России и надеются, что оно будет происходить более агрессивными темпами. Об этом заявил вице-спикер Николай Журавлев. Банк России взял на курс на смягчение денежно-кредитной политики летом прошлого года. На заседании в апреле этого года регулятор снизил ключевую ставку до 14,5%. По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в этом году составит 14-14,5%. В следующем 8-10%. Россияне сталкиваются с произволом швейцарских банков, крайне расширительно трактующих антироссийские санкции. Об этом заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. По его словам, россияне теперь лишены возможности совершать финансовые транзакции, то есть переводить в Россию или получать из нее денежные средства. Также они не могут быть уверены, что их посылки на родину с личными вещами, подарками и детскими игрушками, литературой вообще дойдут. Швейцария не член Евросоюза и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против России с 22 года. Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапа хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Китае на полях ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом рассказал посол по особым поручениям российского МИДа по вопросам G20 и АТС Марат Бердыев. Он отметил, что международной изоляции России не произошло и уже есть множество запросов на двусторонние встречи с президентом страны на полях саммита. Саммит АТС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Владимир Путин ранее подтвердил свое участие. Многие ательеры и владельцы ресторанов и брендовых магазинов на юге Франции надеются на возвращение туристов из России. Об этом заявил генеральный консул в Марселе Станислав Аранский. Он отметил, что отсутствие прямого авиасообщения в города на юге Франции и длительные и дорогостоящие перелеты существенно снижают привлекательность региона среди россиян для проведения отпуска. Евросоюз в 2022 году закрыл свое воздушное пространство для авиакомпаний из России. Мошенники обманывают россиян, предоставляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы и сообщая о проблемах с декларацией 3 НДФЛ, чтобы под видом подтверждения записи на прием в налоговую службу выманить СМС-код для доступа к аккаунтам. Об этом рассказали в Госдуме. Там напомнили, что ни ФНС, ни другие государственные органы не требуют сообщать по телефону коды из СМС для записи на прием или уточнения сведений по декларациям. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Здравствуйте, друзья. Доброго времени суток, как любят говорить менеджеры, которые пишут вам всякие письма. Помните, были еще такие африканские принцы, которые писали письма, и в них было написано «Я африканский принц, я должен получить наследство». Но это все бла-бла-бла, а вас приветствует «Секс-культ-просвет». В студии Лена Караева и я, Вика Никифорова. И мы будем обсуждать интриги, аферы, происшествия, предприятия. Все то, что зачастую уходит из поля зрения наших коллег, и то, о чем можем поговорить только у нас на «Секс-культ-просвете» по субботам на радио «Спутник». И в первом блоке у нас вот такие темы: интернет против телевидения и Китай против США. Интернет против телевидения напоминает, конечно, всем сразу бессмертную цитату из бессмертного фильма «Москва слезам не верит». Везде будет сплошное телевидение, книг не будет, театра не будет, ничего не будет, вся жизнь будет в телевидении. Да, так говорили в 1970-е, 80-е годы, но потом пришли 90-е и пришли нулевые, и к нам пришел интернет. И все заговорили ровно противоположное. Все будет сплошной интернет. Не будет ни телевидения, ни кино, ничего, ни жизни. Все будет сплошной интернет, соцсети. Все это уйдет туда. А вот на каком этапе мы с вами сегодня? Потому что я с изумлением вижу, что телевидение боролось, выстаивало, искало новые форматы и выстояло. Оно выжило каким-то образом под напором интернета. Но, тем не менее, есть такая тенденция считать, что все равно все уйдет в интернет, а телевидение — вымирающий жанр. Лен, как ты считаешь, телевидение — такой вымирающий динозавр? Или это такой динозавр, который может еще пендаля дать, так что все соцсети от него полетят? Вот у тебя какая позиция?
3: Ну, собственно, соцсети существуют за счет телевидения.
2: Как это? Объясни.
3: Ну, потому что основные дискуссии, треды, я не знаю, как они там называются, значит, обмен мнением... Они, хотя кричат, что мы не смотрим телевидение, вообще мы выбросили телевизор, мы вообще к этому не имеем отношения, но вообще-то интернет и есть телевидение, по большому счету, потому что визуальный сегмент колоссален. И, собственно, там сидят люди, которые обсуждают, что сказал Трамп, что сказал Путин, что сказали европейские придурки.
2: В телевизоре?
3: В телевизоре, в том-то и дело. Политики дают интервью телевизионным каналам, окей? Телевизионные каналы, несомненно, присутствуют в соцсетях. В соцсетях они размещают видео, и дальше понеслась их душа в рай, потому что люди это смотрят. То есть, собственно, что я хочу сказать? Не важен носитель вообще. Это может быть вот как у меня скромный, значит, там смартфон. Это может быть, я не знаю, компьютер, за которым, так сказать, да. Это может быть лаптоп, это может быть планшет, это может быть все что угодно. Но визуальный характер информации не отменяем и не убиваем. Поэтому, собственно, я не вижу тут, если честно, где-нибудь даже интернета, потому что он просто присосался к груди кормящей телевидения и существует за его счет.
2: А мне, наоборот, кажется, что все эти телевизионные говорящие головы, они перед тем, как выйти в эфир, быстренько пролистывают соцсети, смотрят, ну кто что сказал, кто как сострил, у кого украсть шутку, у кого украсть меткое выражение, и питаются, наоборот, соцсетями. Как часто мы видим, что мемы, рожденные в интернете, они приходят на телевидение, они приходят в политику. Тут у нас на полном серьезе депутаты хотели запретить смешной мем, родившийся в интернете, абсолютно бессмысленный, 6-7, вот это вот, да, 6-7. Ну, вообще, ходили разговоры, давайте запретим цифру 67, да, или там сочетание цифр 6 и 7. Потому что 666 уже, кстати сказать, запретили. Я, кстати, вот информирую всех. Я завела личную страницу ВКонтакте, и я, естественно, стала изучать там, ну, правила, вот как ее вести, да, что нельзя нарушать. И ты знаешь, ВКонтакте нельзя публиковать цифру 666, 666, потому что это могут счесть пропаганды сатанизма. И тут я смотрю, у меня статья, ну, какая-то обыранья, политическая какая-то статья, набрала 666 тысяч просмотров и еще немножко. Я с ужасом думаю, а можно ли мне публиковать эту цифру ВКонтакте? То есть, мне кажется, ты правильно отметила, это взаимосообщающиеся сосуды, но интернет влияет, ну, прям очень сильно на все. Неужели ты не видишь этого?
3: Интернет не влияет вообще ни на что, если честно. Нет, что значит интернет влияет? Значит, там сидят люди, интернетчики, сетевые всякие люди, и они пытаются сделать себя важными, параллельно они ищут внимание, которое им не додали, там, любви, лайков и так далее. Но не интернет, люди решают, не сетевые вот эти персонажи принимают решения политики, которых избирают или не избирают, или вообще, так сказать, они узурпируют власть, не будем показывать пальцем, что называется. Они живут в мире телевизионном, они не живут в мире сетевом. Сетевой мир для них, ну, это придаток, на мой взгляд. Потому что основная коммуникация все-таки осуществляется с помощью телевидения. Ну, условно говоря, Трамп, вот я посмотрела там его последний скандал с NBC, когда он там прервал интервью, значит, нахамил журналистке, сказал, что она просто не понимает, о чем говорит, и что она, так сказать, речь шла о его предыдущей избирательной кампании, победе которой была украдена. И это выложили, естественно, в интернет, но первоначально-то он общался с телевидением. ну, так на самом деле. И когда там, я не знаю, условный Макрон, да, с маленькой буквы, куда-то приезжает и что-то говорит, он говорит это на телевизионные камеры. Он не говорит это, если это действительно некое важное заявление, которое иногда у Макрона с маленькой буквы бывает, он вызывает к себе телевизионщиков.
2: Ну, поспорю с тобой, пресловутая Боня, извините за выражение.
3: А вот кто это такая вот... Боня? Извини,
2: а
3: просвети
2: Боня,
3: меня.
2: Объясняю, это такая женщина, которая живет в Монако и ведет блог в запрет-грамме, в той социальной сети, имя которой нельзя произносить. Я не буду ее произносить. Но, тем не менее, у нее миллионы подписчиков. И вот эта женщина с губами делала определенные политические заявления в своем запрет-грам-блоге. Ее слушали там, ей писали какие-то комменты. Это было видео. Да, вот ты говоришь, что видео только на телевидении. Нет, ну почему же? Ну вот, известный видеоблогер Боня, извините. Это похоже на какую-то кличку питомца, конечно.
3: Это просто кличка питомца, если уж сказать честно.
2: Ну, вот не будь такой грубой, потому что заявление Бони было услышано на самом высоком уровне, на него отреагировали, на самом высоком политическом уровне, на него отреагировали в Кремле, пресс-секретарь президента на него отреагировал. Боню потащили в телевизионный ящик, и все видели ее перебранку с телеведущим Соловьевым. И таким образом, смотри, то есть вот женщина из интернета, как к нему не относиться, она вот пришла и стала пытаться менять политическую повестку, ее моментально услышали. Но это вот прям вот реально противоречит тому, что ты говоришь. Интернет влияет. Как он может не влиять? Тем более, смотри, у всех этих подписчиков Бонь, там всяких PewDiePie и всяких прочих интернет-знаменитостей, у этих подписчиков складывается странная иллюзия. Они, конечно, замороченные люди, но у них складывается странная иллюзия, что вот эти вот видеоблогеры, они как бы лично для них, понимаешь, что-то такое рассказывают. Чего нет с людьми в телевизоре? Вот телевизионные головы, мы с тобой тоже работаем телевизионными головами, да? Они какие-то далекие, да, от людей. Они отгорожены голубым экраном. Непонятно, что они, где они. А видеоблогер там Боня, Моня, Поня, Соня, ну, там неважно совершенно. Она вот перед тобой, она намазывается какими-то кремами, как они говорят. Да, девочки, крема сейчас вам покажу. Она распаковывает какие-то подарки, покупки. Она показывает разные части своего тела прям вот к самым крупным приближениям, вот чтобы мы увидели все там поры на коже, да? И у подписчиков складывается ощущение, что они лично с ней взаимодействуют. Ну, согласись, такого элемента в телевидении просто нет, вот этого личного контакта.
3: Ну, во-первых, зависит от формата программы. Потому что, например, вот я не сильно молодая женщина, но тем не менее, я еще вполне в своем уме. Я очень хорошо помню, что был такой прекрасный, потрясающий журналист и речепись Александр Евгеньевич Бовин, который сделал международную политику чем-то очень близким и понятным, потому что он сидел в одной рубашке, потому что он был довольно полным таким, значит, в подтяжках, с засученными рукавами, без всякого галстука, и рассказывал о политике. И он таким образом сблизил своим неформальным видосом, так сказать, луком, как сказали бы зумерки и зумеры, он приблизил политику, ну, практически к обеденному столу или, так сказать, там, к дивану в гостиной советских людей. И, собственно, его, поскольку тогда не было соцсетей, но за столами вот теми самыми обсуждали, значит, что он такого сказанул. А что касается вот этой, значит, самой Бони, Пони и так далее, то ее на самом деле легализовали как женщину, говорящую ртом, именно пригласив на телевидение, не наоборот. То есть она приобрела права гражданства, как и право на высказывание, благодаря тому, что она появилась в телепрограмме. А пока она сидела в интернете и, так сказать, на своих подписчиков несла весь тот бред, я теперь вспоминаю, она там что-то там говорила, но она несла ересь на самом деле.
2: Ее услышали. Вот что важно, ее услышали.
3: Так это говорит не о том, что она что-то очень говорила важное, а о том, что наша власть верховная в Кремле чутко относится, в том числе и к тому, что происходит в интернете. Пятерка.
2: У Бонни и так были десятки миллионов подписчиков до того, как она попала в любой телевизор, и они не особо прибавились, я думаю, после телевизора, потому что и так она была очень сильно раскручена. Но вообще вот если устроить баттл между Бонни и Бовиным, да, я думаю, Бовин бы его проиграл. Я расскажу нашим более молодым слушателям и слушательницам, что Бовин был очень толстый, такой советский политолог. Он действительно сидел всегда в рубашке, потому что он страшно потел в телестудии. Там еще, наверное, эти старомодные софиты, они создавали такую атмосферу.
3: И не было кондиционеров.
2: И не было соцсетей. И вот если бы Бовин сегодня попытался бы заниматься политикой там где-нибудь в соцсетях, он бы, конечно, Бонни проиграл бы с разгромным счетом, потому что Бонни, надо отдать ей должное, хорошо выглядит, следит за собой, живет в Монако, тратит большие деньги там на пластические операции, все эти там приблуды, вот это все, что полагается. И женщина, ее контингент, ну вот они ее смотрят. Бовина, при всем уважении, никто бы смотреть не стал. Его смотрели бы такие старые шипокляки, там у него было бы, не знаю, там 13,5 подписчиков, и он для них проводил бы там стримы в одно лицо на одного человека. Ему бы никто не донатил, а Бонни донатят. То есть вот этот вот визуал, понимаешь, он переместился тоже в интернет. Красивые люди, красивые женщины, красивые мужчины, они в интернете, они в соцсетях. И они активно торгуют фейсом своим, своими мнениями, какими-то дурацкими видео, там, чем угодно. Ну, любым контентом, я даже не обсуждаю уровень, контент может быть ужасный, но они успешно им торгуют, вот я что хочу сказать. И мне кажется, что для телевидения это по-прежнему остается серьезнейшим вызовом. Уходят люди-то.
3: Что могу сказать? Конечно, у Бовина может быть 13,5 подписчиков. Из того, что у него повышенная потливость была там и так далее. Но Бовин влиял на политику, а Бонни на политику не влияет. Ну, просто никак. То есть галочку поставили, что значит, так сказать, Бонню окучили, реакцию дали, потому что действительно ее смотрели там несколько миллионов человек. И что дальше? Ну и хочется задать этот вопрос сакраментальный. Так что, а теперь, что касается вот количества там миллионов и так далее. Ну, несчастные люди, что я могу сказать? Не живущие в реале, а живущие в вирте. Они думают, что если они будут смотреть на то, как торгует своими губами эта самая Бонни, у них прибавятся там денег, объемы, значит, ягодиц, или, так сказать, они найдут какого-то потрясающего пластического хирурга за там минимальную цену. На самом деле это абсолютная иллюзия, люди с этим столкнутся. И, кстати, медики уже выдвинули диагноз, он есть, он не включен в список ВОЗовских клинических болезней, но этот синдром существует, он называется сокращенно аббревиатура FOMO, от английского Fear of Missing Out, то есть люди боятся пропустить что-то, что происходит не в их собственной жизни, поэтому отсюда, значит, они смотрят на Боню.
2: Война между интернетом и телевидением не окончена. Мы будем вас держать в курсе того, как она развивается. Она будет еще идти очень долго, я думаю. Но у нас тут на горизонте, вернее, прямо уже приближается с горизонта к нам, война вполне реальная, не виртуальная, а реальная горячая война. Война между Китаем и США, которая близится, я бы сказала, вот так вот набухает, да, вот так как, знаете, если замедленные съемки «Ядерный взрыв» смотрим, вот так вот набухает такое облачко на горизонте и, по-моему, готово разразиться в ближайшие годы, во всяком случае, где-то вот к 30-му году, может быть, в начале 30-х. Для меня, вот как человека, ну, изучающего несколько последних лет тренды в мировой политике, совершенно очевидно, что между Америкой и Китаем дело идет постепенно к вооруженному столкновению, вот как это ни называй, в ограниченном режиме, с участием прокси, там, тайваньских, японских, каким угодно. Но идет дело к вооруженному столкновению. Обычно против этого приводят тот аргумент, что экономики Китая и США абсолютно взаимозависимы, они живут в симбиозе, и они не могут бить друг по другу, потому что иначе они рискуют ударить по самим себе. Точно та же самая логика работала в отношениях Европы и России. Нам говорили, Европа никогда не будет воевать против России, никогда не введет никаких серьезных санкций, потому что Европа зависит от российских ресурсов, от торговли с Россией. Ничего подобного. Как мы видим, прекраснейшим образом Европа нанесла по нам удары и вместе с тем продолжила торговать, и вместе с тем продолжила готовиться к войне против нас, которую вот они уже открыто нам объявляют на 2030 год. Лен, как думаешь, увидим ли мы обмен ракетами между Вашингтоном и Пекином?
3: Ну, если у Европы в отношении нас всегда были незакрытые гештальты, потому что они касаются прежде всего доступа к ресурсам, мы-то, конечно, им все поставляли, и они от нас в этом смысле зависели, но они-то хотят побольше и вообще бесплатно. Тем более, что страны потеряли их неоколонии. Францию вышибли, значит, там у Бельгии проблемы, ну и у Испании. Короче говоря, Европа задыхается без дешевых ресурсов. Они хотят получить их бесплатно. То Америке проблема с ресурсами, в общем, решена. С теми ресурсами, с другими ресурсами. И сейчас их главным жупелом Был, конечно, Тайвань. Они везде пишут, что это какая-то очень демократическая история, абсолютно, и нужно сохранить свободу. Но из последних публикаций, даже в суперглобалистской «Нью-Йорк Таймс», которую я прочла, например, в начале вот недели, мы сейчас своего рода итоги подводим, да, мне, в общем, сообщили, причем сообщили аргументированно, что у Америки сейчас нет причин, ни политических, ни тем более экономических, вступать с Китаем в вооруженное противостояние. Плюс география играет против Штатов, потому что им придется посылать, как ни крути, ни верти, своих бойс, своих военнослужащих почти за 10 тысяч километров.
2: Да, причем так по Тихому океану посылать, ну, в ходе пересылки они станут просто живой мишенью, да, там даже ничего наводить не надо будет, просто их можно будет всех, конечно, уничтожить. Но смотри, проблема США в том, насущная, экзистенциальная, что они не терпят равных конкурентов. У них в концепции, это еще концепция Вулфенса, она еще в 90-е годы была придумана. США не должны допустить просто появление стран, равных себе. Вот такая у них идея. И давить этих еще не поднявшихся конкурентов надо всеми средствами. Это их стратегия. Поэтому у них Китай официально назначен главным стратегическим противником. Даже российская угроза, она уехала далеко на второй план, потому что официально главным врагом Вашингтона назначен Пекин. Вот тут как ни крутись. И поэтому, да, сейчас, вот конкретно, да, увязнув в Иране, американцы не могут бросать какие-то контингенты серьезные в бой. Но они наускивают на Китай всех своих прокси. Они наускивают японцев, они наускивают филиппинцев, они пытаются наускивать вьетнамцев, что уж вообще, казалось бы, дико как выглядит, но тем не менее это так. Естественно, тайваньцев наускивают. И вот это вот миллионы прокси, которых они совершенно, по-моему, не задумываются бросить в эту мясорубку настоящей горячей войны с КНР. Потому что американцам очень нужно тормозить развитие всех. Как, собственно говоря, вот при Байдене началась СВО, американцам нужно было тормозить развитие России. Теперь им надо тормозить развитие Китая, еще более насущно, на самом деле. А как его тормозить? Выматывая провокациями, бомбовыми обстрелами, ракетными обстрелами, вот убийством мирных граждан, вот этим всем, что мы называем международный терроризм. И на первом фронте, на переднем фронте этой войны будут американские прокси. А те будут, ну, так подталкивать их и подзушивать. Мне кажется, что дело скатится к эскалации все-таки вооруженной.
3: А ты знаешь, что вот я, когда тебя слушала, и я готова принять твои аргументы, что Америка не терпит конкурентов, но, собственно, одного конкурента она уже урыла, это Европа. Она ее урыла абсолютно, потому что там чуть меньше 20 лет назад суммарный ВВП Евросоюза составлял, по-моему, 19 триллионов, а у американцев он был там 13 триллионов. И Америка, собственно, придумала Россию в качестве угрозы для того, чтобы урыть весь Евросоюз, Брюссель, всех этих фон дер Ляйен, обескровить их полностью, сделать карманными, сделать послушными. Мы видим, что это произошло. Сейчас это совершившийся факт. Мы сейчас говорим об этом не как о чем-то гипотетическом. Сейчас это та реальность экономическая, в которой Европа живет. С Китаем это не получится. По той простой причине, что, во-первых, там в 3 раза больше населения, это раз. Иная степень мобилизации внутренней, иная культура. И более того, там иная сила. Китайские товарищи – это же всегда мягкая сила. Вот, собственно, панда, да, вот она, это медведь прелестный там и так далее. Но он же силен невероятно. Вот это та же аналогия, понимаешь?
2: Знаешь, самый большой военно-морской флот находится в распоряжении Китая. Ну, это как к вопросу о пандах. Вероятно, они хотят перевозить панд на своих авианосцах, линкорах. Ну, приезжают, оккупируют какой-то порт и туда панду выгружают в подарок. Нет, на самом деле, вот это вот усиление Китая, усиление его оборонных способностей, оно шло действительно ускоренным темпом. Это о чем говорит? О том, что китайцы очень хорошо видят и понимают угрозы. Угрозы-то велики. Они прекрасно видят, как американцы разделались с соседом Китая, с Японией в 1980-е и 90-е годы, когда они просто разорили Японию, когда они навязали ей там завышенный курс иены и убили своего конкурента, потому что японская техника вытесняла американскую технику, японские корабли вытесняли американские корабли. И все считали, что в 1980-е годы все были уверены, что будущее принадлежит Японии. Американцы жесточайшим образом, извините такое выражение, нагнули японское правительство, заставили его подписать крайне невыгодное соглашение Плаза, и Япония как экономическая историческая великая держава перестала существовать, а она была великой державой. Китайцы на это смотрят, конечно, во все глаза, учитывают этот опыт, как они учитывают опыт, кстати сказать, развала Советского Союза тоже, и непрямых методов давления, да, которым можно развалить страну и без вооруженного вторжения. И они все это учитывают, они очень сильно готовятся. А так как нация достаточно мудрая, то я думаю, ну, они понимают, к чему готовятся. Я думаю, они, ну, серьезно ждут какой-то большой войны, иначе они бы не строили столько военных кораблей, не проводили постоянные военные учения. Кстати, в союзничестве с Россией тоже постоянно проводятся военные учения и флота, и воздушного флота. Перенимается опыт СВО. Это делается, мне кажется, не случайно, потому что сейчас американцы вот буквально ищут и находят, условно говоря, Украину для КНР. Ищут среди их соседей, среди соседей китайцев, тех самоубийц, которые бросятся с криком там «Аря, нас обижают», которые бросятся в атаку, и их можно будет снабжать американским оружием, точно так же, как западным оружием снабжается Украина, да, и вот так же натравить их на Китай, создать Китаю проблему. Возможно, не победить его, потому что, ну вот по России видно, по Ирану видно, ну вы попробовали, вы обломались, но хотя бы затормозить развитие, создать проблемы на несколько лет вперед. Как думаешь?
4: Слушай, ну смотри, ну развитие России они же не затормозили, а хотя очень хотели. А мы в экономическом смысле, в смысле объема ВВП и так далее, мы, конечно, близки к Китаю, но у нас просто людей меньше на порядок, да, у нас там 140 миллионов, а там 1,5 миллиарда, это колоссальный ресурс. Поэтому Украину, кстати, они давно нашли, это Украина у них зовется Тайванем, и они то, так сказать, ее милуют, то ее посылают
2: куда
4: подальше. А
2: еще Япония, конечно, Япония с огромным оборонным бюджетом и с идеей поменять свою конституцию и сказать, нет, у нас теперь не силы самообороны, а полноценная армия.
4: Но дело в том, что конституцию им написали американцы, как известно, так сказать, генерал Макнамара и компания, поэтому зачем нам сейчас вот рассматривать эту долгую игру стратегическую, которую американцы ведут с нашим, в общем, большим другом Китаем, затем, чтобы мы понимали, что западное зло, а сейчас вообще, я сейчас говорю вообще, в принципе, о Западе как о неком феномене, противостоящем Востоку, вот западное зло, оно не быстрое, оно медленное, но оно чрезвычайно последовательное в своем желании изничтожить конкурентов, даже если этот конкурент был когда-то им союзник. Вот смотрите, что они сделали с Европой. Потребовалось чуть меньше 20 лет. С Китаем, конечно, не получится, потому что не получилось с нами. Не получилось с Ираном. Если у американцев головы на плечах, причем головы не глупые, я не знаю. Я этого не знаю. Судя по тем репликам, которые доносятся из-за океана, все-таки там со стратегическим мышлением сейчас не слишком. Значит, Киссинджера нет.
2: Мне наоборот кажется, что ты важную вещь отметила. Американцы играют в долгоиграющие всегда стратегии, рассчитанные на десятилетия вперед. Поэтому расслабляться, конечно, мы не будем. Мы будем следить за тем, какие угрозы создаются нашим друзьям в Китае. Соответственно, зеркалить ситуацию на себя и понимать, какие угрозы готовятся к нам. И вместе, я думаю, если у нас с Китаем сохранятся те великолепные отношения, какие у нас есть, вместе мы будем абсолютно непобедимы. И на этой победной ноте мы уходим на новости. Вернемся через 2-3 минуты. Пожалуйста, не переключайтесь.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
4: Вам удобно?
5: Ну да.
4: Лампа не слишком светит в лицо?
5: Нет.
4: Камера не смущает?
5: Вовсе нет.
4: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
6: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
2: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Секс, культ, просвет.
7: Еще раз здравствуйте. С вами продолжает быть секс-культ «Просвет» Лена Караева и я, Вика Никифорова. Продолжаем разговор. Поговорили о войнах между интернетом и телевидением, между США и Китаем. Может быть, теперь поговорим про войну между поколениями? Или про войну с перемириями, или про войну, которая заканчивается миром. Родители и взрослые дети. Ну вот, казалось бы, мы с Леной очень осознанные родители. Мы отпустили своих детей в их свободную взрослую жизнь. Но я хочу сказать о той теме, о которой, ну, как-то вот не принято говорить. Вот какой-то нибудь сознательный родитель, все делаешь по правилам, да, понимаешь, что ребенку после 18 лет нужно давать самостоятельность, поддерживать его и отпускать. Отпускаешь, дети уезжают, дети учатся, работают, ты наслаждаешься их успехами со стороны. А все равно, вот по себе, честно скажу, я вот, например, грущу. Мне все равно вот не хватает общения с моими детьми, хотя я не смею навязываться и понимаю, что они прекрасно устраиваются, они заняты собой, они должны саморазвиваться. Но, честно говоря, я грущу, и я нигде не вижу, чтобы там современная психология или психиатрия говорила бы об этой теме. О том, что родителям, даже самым осознанным, правильным, которые вот так все делают по правилам, прям по учебнику, им бывает очень грустно и одиноко. Мне кажется, это какая-то запретная, табуированная тема. А на самом деле, вот мне, как взрослому родителю, уже совсем прям взрослому родителю взрослых детей, да, бывает грустно и одиноко. Я скучаю, мне не хватает общения, я тоскую. Блин, ты тоскуешь по сыну? Твой сын, я знаю, живет и учится во Франции, и работать будет во Франции, он гражданин Франции. Вот честно скажи, скучаешь?
8: Ты знаешь, я, наверное, сейчас вызову гнев, непонимание и вообще все отрицательные эмоции, но я не скучаю по ребенку. Я, собственно, никогда не скучала по своим родителям, ну, тогда, когда я уже выросла, потому что я всегда была автономной. Ну, склад характера, несомненно. Мой ребенок тоже был автономен. Вот как только он появился у меня, как только мне его положили на живот, как только он взял грудь для первого кормления материнским молоком, он был уже самостоятельным человеком. Я с ним никогда не разговаривала, как с ребенком. Я ему всегда все объясняла, даже когда ему там было от роду, я не знаю, там 5 дней, 7 дней, 10 дней. То есть у меня никогда не было к нему материнского чувства в смысле «мы сходили по большому, мы сходили по маленькому». Был такой мем: у меня ребенок туго-серия, и так далее, и так далее. Вот у меня этого не было. Я себя с детем не ассоциировала. И, наверное, когда ему исполнилось 18 лет, и когда у него появилась своя жизнь, своя девушка, своя жилплощадь и так далее и тому подобное, у меня это не вызвало никаких, в общем, таких грустных эмоций. У меня это вызвало радость. Я поставила себе зачет в зачетной книжке, значит, где я сдавала экзамен на материнство, и сказала: ну все, теперь ты взрослый, живи сам.
7: Слушай, дорогая, ну вот вы живете в разных странах. Вот вы вообще общаетесь? Как часто вы общаетесь? Вы говорите или переписываетесь, или это видеозвонки?
8: Мы переписываемся, мы общаемся, ну, может быть, там пару раз в неделю мы созваниваемся по мессенджеру. Мы обмениваемся фотографиями, какими-то новостями. Я немножко в курсе его дел, но я стараюсь в его жизнь не влезать. Слушай, ну, у него роман, у него любовь, у него прекрасная девушка, у него творческие планы, у него профессиональные планы, студенческие, какие угодно. Советовать я никогда не считала возможным. Я могла объяснить, какие у него опции существуют и как выходить или с той или иной сложной жизненной ситуации. Я его, естественно, поддерживала. Но я не была наседкой, и я никогда вот над ним не нависала. Просто, может быть, потому что, я еще раз говорю, может быть, у меня не слишком развит материнский инстинкт, может быть, потому что я не очень хорошая мать, но, тем не менее, у меня сейчас, я переживаю вторую молодость, а может быть, даже третью. Я вообще считаю, что 60 с небольшим – это новые 25.
7: Прям я завидую твоему бодрячеству, потому что я, честно скажу, я скучаю. Давным-давно прошли там эти этапы смены памперсов, и, конечно, я воспринимаю своих детей, как они есть, они взрослые люди, но, тем не менее, эти же взрослые люди выросли и стали моими друзьями. Они умные, интересные, они в чем-то похожи на меня, в чем-то отличаются от меня. Поэтому мне хочется с ними общаться. Ну, на самом деле, я вот вспоминаю эту социальную рекламу «Позвонить родителям». Мне хочется общаться с ним не как с какими-то детьми, которым я что-то буду указывать, а просто как с интересными взрослыми, выросшими людьми, которыми могут что-то много интересного рассказать и с которыми мы можем просто славно потусить. Я понимаю, что куча работы, заботы, новая семья, моя дочка родила уже свою дочку, у меня есть внучка. Я понимаю, что все страшно заняты. И все равно вот я тоскую, в моей душе, как бы сказать себе, ну, какое-то вот образовалось пустое пространство, ничем не занятое, как будто кусок сердца оторвали, и предыдущее сердце, оно работает, оно кровоточит, но оно работает, да, гоняет там кровь по жилам, но вот куска как будто не хватает, как будто огромный кусок моей жизни, потому что моей дочери 25 лет, сыну 18, как будто вот четверть века как бы она была, она закончилась, и она ушла куда-то. И мне теперь предлагается эту дыру в сердце заполнять там хобби, вязанием, заведи собаку, заведи любовника, говорят вот мне системы искусственного интеллекта. Но подождите, ни собаки, ни любовники не заменят конкретно вот ту любовь, которая была на протяжении 25 лет. И вот то, что мы это не озвучиваем и бодримся, ну, может быть, не у всех есть эта любовь, вот я слушаю тебя, но мне трудно тебе вот до конца поверить, потому что ты любишь своего сына. Что у тебя на месте вот этой вот любви, которая была и сплыла?
8: У меня любовь никуда не ушла. У меня просто она трансформировалась в чувство гордости, в чувство удовлетворения от хорошо сделанной работы, в нежность определенную, в такую, знаешь, ну, приукрашенную немножечко, конечно, печалью, потому что, ну, вот год я не видела своего ребенка.
7: С ума сойти.
8: Да. Но с другой стороны, мы же все-таки разные психотипы. Вот я просто знаю, что я отношусь к такому немножечко психотипу, который называется избегающий тип привязанности. Я вообще всех и все всегда держала на расстоянии. потому что у меня были там, ну, наверное, немножко другие приоритеты в жизни. Если бы они были в материнство и детство, я бы не родила ребенка в 42,5 года, а здесь я была абсолютно сформировавшимся человеком. То есть это дополнило мою жизнь, но это мою жизнь не изменило.
7: Хорошо. Такой неприятный, тогда вопрос давай обсудим. Вот ты говоришь, тебе 60 с небольшим, мне через несколько дней будет 55 лет. Пока мы с тобой молодые, бодрые, здоровые женщины. Потом мы с тобой состаримся, мы будем с тобой болеть, мы начнем медленно умирать. Наверное, в такие моменты людям нужна помощь именно от своих детей и любовь этих детей. И я вот заранее думаю об этом и думаю, ну что ж, ну да, они тоже, вероятно, разъедутся по заграницам, будут работать, будут счастливы, успешны. А как же тут буду справляться одна я? Вот я буду сидеть одна в своей московской квартире. Кто мне будет помогать? Кто мне будет, ну, давать ту любовь, которую раньше я щедро отдавала, а теперь мне как будто вот этот краник прикрыли и сказали, нет-нет, давай-ка, дорогая, современная психология гласит, что ты должна заняться собой, там, завести собаку и вообще не капать на мозги своим детям, исчезнуть из их жизни, как будто тебя и не было никогда. Ты дала им жизнь, ты потратила на них все свои ресурсы, ты отдала им вообще все, что у тебя было, а теперь давай сматывайся с горизонта. Ты не думаешь, вот как о своей одинокой старости, ну вот как все это будет складываться?
8: Я думаю об одинокой старости. Причем эту одинокую старость моя замечательная мама мне обрисовала, когда она была в моем возрасте. Она сказала, думать нужно не о стакане воды, который тебе подадут.
7: Если а о рюмке коньяка?
8: Нет? Не совсем. Не о стакане воды, сказала она, потому что это может сделать и сиделка за деньги. А о стакане воды, который тебе дают с любовью. Истина в оттенке, сказала она, процитировав моего одного из любимейших французских писателей Жюля Ренара. И, конечно, я думаю о том, кто мне будет подавать стакан воды, будет ли эта подача осуществлена с любовью или формально, потому что я заплатила деньги. И мой ответ на твой вопрос. Я не знаю, как к этому относиться, но я думаю, что любой вызов заслуживает того, чтобы о нем хотя бы начинать думать. Вот спасибо тебе, кстати, за то, что ты инициировала мою рефлексию по этому поводу.
7: Спасибо тебе за заряд бодрости и оптимизма, который ты мне, несомненно, дала. Мне нравится твой такой жесткий подход и принципиальное одиночество. Я тоже всю жизнь читала, что человек рождается один, умирает один и, в принципе, обречен на одиночество по жизни. И любое взаимопонимание — это не более чем иллюзия. Но, тем не менее, путешествуя по Китаю, я, честно тебе скажу, с сентиментальным умилением смотрела на большие семьи, которые выгуливают своих старичков, старушек, своих патриархов, своих матриархов в инвалидных этих колясках, выгуливают их по музеям, по шикарным отелям, по каким-то спа-комплексам, бассейнам, по ресторанам самым лучшим. Это делается, приходит большая семья, они, значит, своим старичком или старушкой, они выводят в свет. И видно, что это делается, ну, как бы сказать, в расчете, в том числе на социальное одобрение. Да, то есть люди всем показывают, смотрите, как мы заботимся о своих стариках, смотрите, какое лицо это нам дает. Вот китайцы любят такое выражение, да? Это нам дает огромное лицо, дает уважение окружающим. У нас в западной культуре России же западная страна, да, такого нет даже в помине. И поэтому у нас такое огромное количество одиноких стариков, которым там, ну хорошо, если деньги позволяют нанять сиделку, иногда не позволяют. Но именно поэтому у нас такое огромное количество одиноких стариков, которые вот, ну, сидят по своим квартирам и ждут, как бы сказать, неизбежного конца. Мне, честно говоря, очень нравится китайский подход. Вот я просто смотрела чуть ли не слезами умиления. Думаю, как это мило, когда все поколения семьи обеспечивают, содержат, любят, окружают заботой, любовью представителей старшего поколения и чувствуют благодарность к ним за то, что их вырастили.
8: Ты знаешь что, ну это на самом деле не только, конечно, в Китае, потому что мой самый вот ближайший и очень яркий пример — это моя очень близкая подруга, мы вместе больше полувека, практически, ну, мы сестры. И вот сейчас на ее плечах уход за 97-летней свекровью и за 92-летней мамой.
7: И еще у нее внук или внучка?
8: У нее внук.
7: О, смотри,
8: и у нее внук.
7: Поколение, да.
8: И она этим огромным домом, потому что это требует логистики, это требует финансовых, естественно, очень больших трат. Просто в воскресенье мы с ней встречались.

0: с моими детьми все будет хорошо, они будут мне помогать, и у меня будет прекрасная семья именно на склоне лет. Совсем на склоне лет. Когда я уже буду буквально ходить с палочкой, знаешь, такая буду слабенькая, и говорить, а что? Я не расслышала, я не поняла. И в этот момент я хочу быть окруженной любовью своих детей, своих внуков, и очень надеюсь, вот для меня это прям был бы финал жизни, знаешь, как вот финал апофеоз в «Щелкунчике». Вот самый прекрасный такой музыкальный момент. Я не хочу одиночества в этот момент.
1: Ну, ты знаешь, мне так нравится мое одиночество, пока, по крайней мере, что я приму все те отрицательные, конечно же, стороны, которые, что называются, составляют это слово во всех смыслах его, и отрицательным, и положительным.
0: Ну, буду с огромным уважением следить за твоим жизненным экспериментом, потому что это вызывает уважение, твоя очень сильная жизненная позиция, очень сильная независимость. Это круто реально, Лен. Просто прими мое уважение, и когда мне будет грустно или найдет сентиментальный стих, я буду с тобой эту тему обсуждать, потому что твоя жесткость очень подбадривает на самом деле. Ну что ж, поговорили про детей. Дети, как известно, цветы жизни на могилах родителей, поэтому переходим к теме про цветы. Лена сходила на прекрасную выставку про цветы. Я не понимаю, зачем ходить на выставку про цветы, если достаточно выйти на улицу, а там тебе и сирень, и ромашки, и тюльпаны, и сейчас вот сезон пионы пошли. И вообще, ну, полный многоцветие. Вот стоит выйти на московские улицы, и ты в каком-то дивном райском саду. Европейцы, кстати сказать, вы дураки. Ваш райский сад по сравнению с нашим просто ничто. Вы дураки, приехали бы к нам, вот прошлись бы по Тверской улице, прошлись бы по Красной площади, посмотрели бы, что такое настоящие русские цветы. Лен, скажи, русские цветы цветастее всех цветов в мире?
1: Дело в том, что у европейцев таких цветников во дворах нету, какой у меня вот просто в моем дворе дома, который там на метро «Университет», я выхожу, и там каждый раз новая картина. Сейчас там колокольчики, цветики степные, маргаритки и что-то такое типа куриной слепоты. До этого были нарциссы, после этого их сменили тюльпаны. И главное, что эта картина меняется практически ежедневно. Ну, еженедельно точно. Невероятно красиво. Причем все это сделано так, знаешь, вот тут папоротник, потому что тень, а вот здесь маргаритки, потому что солнце утром и так далее. Блестяще. Московское как-то озеленение, вот они просто великие реально люди, потому что они украшают нашу жизнь. Дай Боже, как говорили раньше.
0: Лен, не только они, мы тоже огромное участие в этом во всем принимаем. У нас все соседи практически на первом этаже нашего многоквартирного дома перед своими окнами высаживают красивейшие палисаднички и ухаживают за ними с апреля там по октябрь, по ноябрь, да, вот это вот все. То есть мы этим занимаемся, вот прям обычные москвичи, отъезжая в любой дом, посмотрим многоквартирный, на окраине такое впечатление, что дома эти просто соревнуются в качестве вот этих вот палисадничков. Мы все вот москвичи стараемся.
1: Я думаю, что стараются вообще все русские люди, потому что палисад резной – это, в общем, наша, что называется, ну, торговая марка. И вообще, если вы посмотрите на любую картину любого русского художника, вы обязательно там увидите цветочек. Пусть маленький, пусть няленький, пусть какой-то там деревенский люпин, но тем не менее. Так о выставке. Почему она потрясающая? Во-первых, потому что кураторы собрали из, соответственно, коллекции и запасников Третьяковки лучшие натюрморты с цветами. И, боже мой, там же есть и Филонов, там есть не только, вот, например, там всем известная хрестоматийная сирень Кончаловского, да, знаменитейшая, но там есть авангардисты, там есть Врубель, там есть вот Филонов, которого я упомянула, там есть Коровин, там есть какие-то не очень известные имена. Там есть 150 живописных полотен. И вы идете по этим залам и думаете, кто там писал «Боже, как грустна наша Россия»? Это Гоголь писал, да. А тут думаешь, боже, как прекрасна наша Россия. Ведь они это все писали с натуры. Ну, это понятно, что букеты у них были либо дома, либо вот эти палисадники, либо они, так сказать, ходили там в сады их специально с этюдниками изображать. И я думаю, боже, а почему раньше-то мы этого не видели? Почему раньше мы не знали, что, например, цветок в пейзаже как центр композиции, ну, русские художники придумали сделать?
0: Ну, дорогая, натюрморты в Западной Европе с цветами в том числе, они возникли еще вот во времена Караваджо, да, вот первое, что приходит в голову, это его...
1: Они были бездуховными.
0: Бездуховный. Сидит такой красивый, абсолютно бездуховный полуобнаженный юноша, такой вакх на полотне Караваджо. А вокруг него на столе вот эти все дары природы, цветы, фрукты.

0: фрукты, виноград, и вот это вот все. И отсюда пошло огромное количество этих натюрмортов с цветами. Фландрия, естественно, Голландия, да, ну, это выражение было богатство, на самом деле, потому что в эпоху, когда тюльпан, одна луковица могла стоить целое состояние. То есть это буквально все равно, что сегодня там пачки 100-долларовых купюр рисовать, да, вот то же самое, это люди рисовали тюльпаны, это было, боже мой. А какая мощная традиция писать цветы на Востоке? Китай, Япония. 2000 лет назад уже в Китае прекраснейшим образом не просто писали цветы, а вот целый жанр отдельно сложился. Вот это вот будут картины с цветами. И там, согласно сезону, да, у них же свое понимание поэтическое очень, разных сезонов, разных времен года, каждому сезону свои цветы, как художник их подает. А еще изображение цветка увенчивается стихотворением, написанным на тему цветка. Это так красиво. Мне кажется, Россия в этом смысле ближе к Дальнему Востоку, хотя он и далек. Но мне кажется, мы в этом смысле к ним ближе. И хорошо, что мы сейчас открываем вот эту вот, ну, забытую какую-то страницу, на которую мы не обращали внимания, да, нашей культуры.
1: А почему, кстати?
0: А это, знаешь, какая-то считалась такая дамская, девочковая тема. Вот мне всегда мужчины говорили, тут они дарят цветы. А потом так, слушай, вот я все-таки не понимаю, почему женщины так любят цветы? И я не знаю, что на это ответить. Они говорят, ну что, ну вот эти вот прям вот сами вот цветы, цветки, или как будто это символ. Я говорю, да нет, не символ. Мне нравится, что хризантемы пахнут горько, а розы пахнут сладко. Что у роз бывают разные оттенки, такие нежные, а хризантемы, наоборот, яркие. У них то белый, отчетливый, то такой золотой отчетливый цвет. В каждом цветке есть душа. У меня сейчас стоит в вазе композиция из нескольких засушенных кленовых листьев, и я их привезла из императорских садов в Пекине. Я их засушила. Это листья красных кленов. И вместе с ними я сделала композицию, поставила белую хризантему, яркую такую. И вот живая хризантема, и вот эти засушенные темно-красные листья создают очень красивую композицию, и я каждое утро смотрю на нее и едва ли не разговариваю. Мне кажется, это какие-то живые существа. Не такие суетливые, шумные, как там собачки или там кошечки, вот эти вот питомцы, а молчаливые, очень благородные, достойные, но живые при этом существа, которые так тихо присутствуют в моей жизни и как-то ее освещают, осеняют своим присутствием. Ну, ты чувствуешь что-то из этого? Или я чушь несу?
1: Нет, я абсолютно. Я такая с тобой согласна до полной невозможности. Знаешь, я еще подумала о чем? О том, что, в общем, это очень большая часть культуры, потому что цветы — это часть паркового пространства, часть садового пространства. И в свое время великий Дмитрий Сергеевич Лихачев написал книгу, которая называется «О садах и парках». Она была написана в эпоху абсолютного безвремени. К Лихачеву тогда относились как к некому монументу русистики и, в общем, как к человеку, ну, скажем так, уже отжившему, потому что нас впереди ждали чудовищные потрясения. А он как раз говорил о Великой России, в которой и была сформирована культура садов и культура парков, очень сильно отличающаяся от европейской. Наше отношение к цветам очень сильно отличается от европейского. Я не знаю, близки ли нам китайцы, близки ли нам японцы. Но то, что нам не близки европейцы, это абсолютно точно, потому что там цветок – это признак статуса. А для нас цветок, вот как ты сейчас замечательно сказала, это объект любви.
0: Но вместе с тем, именно из Голландии Петр I привез свою страстную любовь к цветам. Вот что интересно, сейчас это считается каким-то женским увлечением, а Петр I очень сильно любил и цветы, и фруктовые деревья, и вот это вот все садоводчество, огородничество. И когда он разбивал, допустим, летний сад в Петербурге, он требовал, чтобы ему присылали образцы самых лучших там и деревьев, и цветов, луковицы, обязательно клубни вот этих цветов. И сам их высаживал, он все это любил. Вот это удивительно, что человек жестокий, в общем-то, которого многие считали тираном, человек, построивший сотни городов России, человек, завоевавший для нас гигантские пространства, такой воин мощный, да, великий государь, вот увлекался этими цветочками и сажал их. Для меня это поразительная совершенно деталь его облика. И она напоминает о том, что вот увлечение цветами – это вовсе не какие-то такие дамские прихоти. Вот в той же самой Японии там самураю полагалось уметь составить правильно букет, вот по принципу икебаны, да, полагалось правильно уметь там чай заварить, стихи написать. То есть это все как-то вот вместе очень важно для цельного человеческого образа. Я всегда, когда по летнему саду гуляю, я, кажется, каким-то трогательным сентиментом вспоминаю вот Петра I. Представляешь, такой здоровенный дым, дылда под 2 метра, копается в земле и сажает цветочки. Не странно ли это?
1: Ты знаешь, что это не странно, потому что, например, мы следим за биржевыми котировками на все, да, на commodities, на товары и так далее. Я просто скажу, наверное, то, что многие не знают. Вообще биржа как таковая, как место, где торгуют не товаром, а неким, так сказать, воображаемым товаром, Она была придумана для того, чтобы спасти тюльпановодов, потому что никто не знал, какой у них будет урожай. И, собственно, они торговали своими луковицами фьючерсно, вот как сейчас торгуют нефть. И это положило начало, в общем, тому самому капитализму биржевому и котировкам, которые мы видим сейчас. В основе всего лежат хрупкие тюльпаны.
0: Возвращаясь к капитализму, хотелось бы как-то обратиться к нашему бизнесу, вообще людям, которые этим занимаются. Цены на цветы стали абсолютно неподъемные. Граждане, цветы – очень важная часть нашей жизни. Очень жалко, что у нас по-прежнему полная зависимость от импорта в плане цветов. Хотя у нас есть, например, такие пространства неосвоенные, как Крым. Крым, он весь покрыт цветами, розами, тюльпанами. Если вот по Симферополю пройтись, в Симферополе очень большие такие просторные подземные переходы. И по весне каждый подземный переход, там просто задыхаешься от аромата цветов. Он весь забит розами, тюльпанами, всем, что только расцвело. Все лето у них огромное количество букетов по, ну, очень дешевым ценам. Было бы невероятно здорово, если бы цветы из Крыма шли бы как бы к нам на большую землю и немножко демпинговали бы, немножко снижали бы бешеные цены на этот голландский импорт, потому что, по-моему, мы до сих пор все продолжаем закупать за границей в этом плане, что очень жалко. Было бы здорово как-то у нас все это выращивать, было бы дешевле и веселее жить.
1: Ты знаешь, что я подписана на цветочницу прекрасную, которая продвигает именно отечественные цветы, отечественные дикоросы, ну, в смысле, отечественные вот дикорастущие травы, всякие садовые, так сказать, пестики и тычинки. И она объясняла, как систему ценообразования, она, конечно, чудовищная абсолютно, даже если речь идет об отечественных производителях, потому что очень много посредников, к сожалению, да, вот к вопросу о Крыме, а закупайте напрямую.
0: А много... ты помнишь, в советское еще время можно было в Крыму купить, там, охапками розы покупали и везли в Москву на самолете. Ты помнишь,
1: да,
0: вот коробками?
1: Конечно, и гвоздики, кстати.
0: И тюльпаны,
1: и тюльпаны, да, все это было. Большой бизнес, я не думаю, что он сейчас будет интересоваться цветами, у него, наверное, есть какие-то другие задачи. Но я хочу сказать, что и в Подмосковье можно выращивать прекрасные цветы. Например, хочется купить букет флоксов или букет астр. И это не самое дорогое, это одни из самых неприхотливых созданий цветочного мира. И еще это пахнет. Флоксы же потрясающе пахнут. Необыкновенно просто.
0: И столько радости от них. Друзья, вот по этой позиции мы отстаем от Европы. У нас сейчас цветы дороже, чем в Европе. Это надо как-то исправлять. И будем друг другу дарить цветы, будем ходить на выставки в Третьяковскую галерею, которую Лена нам рекламирует, будем больше продаваться цифровому детоксу, которым я всегда призываю, и обязательно будем слушать «Секс, культ, просвет». Не успели послушать нас сегодня? Пожалуйста, найдите нас на сайте «Радио Спутник» и слушайте все наши выпуски. А мы вас обнимаем и обстаемся с вами. Лена Караева и я, Вика Никифорова.

Модернизация сервисов Почты России. Контекст. Комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через почтовые отделения могут отменить. Квитанции будут размещать в электронном виде на платформе госуслуги. Станет доступна пересылка юридически значимых электронных сообщений от госорганов гражданам и коммерческим структурам. Доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах ограничат для защиты от ненужной печатной продукции, прежде всего рекламных листовок и буклетов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие Почты России и цифровизацию ее услуг. Новый закон повысит устойчивость почтовой сети и инфраструктуры стратегического предприятия. Ранее в Минцифры заявили, что маркетплейсы должны открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары прямо в них. Этот процесс уже запущен. Наряду с некоторыми продуктами питания в отделениях будут продаваться безрецептурные препараты. Предусмотреть такую возможность поручил Владимир Путин при рассмотрении вопроса о цифровой трансформации Почты России. В прошлом году ее выручка снизилась, а убытки возросли. Правительство в 2026 году выделило 5 миллиардов рублей на обновление отделений связи в труднодоступной местности. Узнать за 90 секунд. Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины. Имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы, от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Якутске 11:00, в Хабаровске полдень. В студии Наталья Буту. Здравствуйте. В этом выпуске. Глава российского МИДа отправляется с рабочим визитом в Белоруссию. Безвизовый въезд в Россию сохраняется для граждан Украины. Россия болезненно ответит, если Польша посягнет на ее ДИП-недвижимость. Теперь подробнее. Глава российского МИДа Сергей Лавров отправляется с рабочим визитом в Минск. В рамках пребывания в белорусской столице он встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и проведет переговоры с главой МИД Беларуси Максимом Рыженковым. Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут программу действий в области внешней политики государств на следующий трехлетний период. Безвизовый въезд в Россию сохраняется для граждан Украины из гуманитарных соображений и после выхода Киева из соответствующего соглашения. Об этом рассказал директор консульского департамента российского МИДа Алексей Климов. Он напомнил, что соглашение о безвизовых поездках России и Украины подписали еще в 1997 году. У многих россиян есть родственники на Украине, а у украинцев они есть в России. И договор был важен для поддержания связи между народами, в первую очередь из семейных уз. Однако по инициативе Киева его соглашение прекратило действие в 2023 году. Россия примет болезненные меры в ответ на любые посягательства на ее дипломатическую недвижимость в Польше, включая здание закрытого генконсульства в Гданьске, заявил директор консульского департамента российского МИДа Алексей Климов. Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в минувшем декабре по решению Варшавы. Само его здание – это российская государственная собственность, полученная в бессрочное и безвозмездное пользование, объяснил тогда временный поверенный в делах России в Польше Андрей Орташ. При этом заммэра Гданьска Эмилия Ладзинская заявила, что России будет предложено передать здание польской стороне, а при отказе планируется подать иск. Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Он призвал жителей соблюдать спокойствие, а также покинуть открытые участки. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Инициативы по выходу из состава Соединенных Штатов и Канады набирают обороты в различных регионах этих стран. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». В частности, издание обращает внимание на инициативу по созданию страны Каскадия, объединяющей территории американских штатов Калифорния, Орегона, Вашингтон, а также канадской провинции Британская Колумбия. Газета также выделяет другие схожие планы в Техасе, Калифорнии, Нью-Мексико и других штатах. КНДР остается ядерным государством. Вопрос денуклеаризации закрыт. Об этом сообщили в МИДе страны. Там подчеркнули, что на фоне передачи новейших вооружений Южной Кореи и Японии со стороны США, а также учений с участием этих стран с имитацией применения ядерного оружия, КНДР необходимо предпринимать активные усилия для укрепления своей безопасности. Ранее Южная Корея и Штаты по итогам заседания консультативной группы по ядерным вопросам подтвердили свою приверженность общей цели денуклеаризации КНДР. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте. Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Да, я сегодня в студии. И вообще я люблю все студии, в которых я работаю. Но тут такое дело. Вот совсем недавно летала отдыхать и умерла от зависти. Ну, от белой зависти ко всем тем, кто не отдыхает, а работает на удаленке. Поэтому тема нашего сегодняшнего эфира – офис или удаленка. А помогут мне разобраться в этой непростой теме мои сегодняшние гости. С удовольствием вам их представлю. Это независимый HR-эксперт, клинический психолог, хантер Зулия Лойкова. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. Здравствуйте.
4: Всех приветствую.
2: Так, сразу, вы за что? За удаленку или офис?
1: За офис, исключительно.
3: Можно две руки поднять, потому что я исключительно за баланс, потому что есть такие позиции, вакансии и работа, которые, ну, ни в коем образом нельзя перенести на удаленку. И наоборот.
2: Ну, вот как, например, студию «Радио Спутник».
1: Да, но кроме всего этого, сейчас, ну, в силу определенной экономической ситуации, бизнес нацелен на то, чтобы максимально быть эффективным. И в первую очередь начинают анализироваться процессы, функции, все то, что делается. И бизнес пришел, к сожалению, к неутешительным выводам, что на удаленке сотрудник, как правило, менее эффективен. И именно поэтому тенденция к тому, чтобы переводить в офис. Это не только российский бизнес, международный тоже, тенденция к этому. Поэтому я исключительно за офис.
2: Ну, давайте начнем с того, что, в принципе, удаленка когда появилась? Только когда случилась пандемия, правильно же?
1: Да.
2: То есть до этого все ходили на работу, все понимали, что это такое. Дальше случился коронавирус, ушли на удаленку и обратно, несмотря на то, что он закончился, и пандемия закончился, и, слава богу, с коронавирусом справились, но обратно в офис уже мало кто вернулся.
3: Ну, просто люди уже перестроили свои процессы, жизни, им сложно уже посмотреть на то, чтобы вернуться. И компании, правда, сейчас стараются заманить различным образом.
2: Обратно в офис?
3: Обратно в офис.
2: То есть все-таки человек из дома плохо работает, да?
3: А по-разному. Есть даже кандидаты, которые сами говорят, а в офис или гибрид удаленка? Я спрашиваю, а что бы вам хотелось? Они говорят, в офис. Я спрашиваю тогда, почему?
2: Так.
3: И люди отвечают, а потому что дома не поработаешь. Не у всех позволяет, например, помещение или есть условия, особенно если это какой-то творческий процесс. Или, например, айтишники, которые должны в тишине сидеть и писать красивый код. А дома собака, жена, дети и так далее. И все мешают, потому что...
2: Дома собака и жена.
3: Да, и все мешают, и сконцентрироваться сложно. А у тебя есть KPI, который ты должен выдать. Поэтому им комфортнее, вот таким вот людям комфортнее, когда есть оборудованные места. И это может быть, да, рабочее место.
2: А вы когда-нибудь работали на удаленке? Просто вы так категорично сразу сказали, только офис. Почему?
1: Я, безусловно, работала сама на удаленке. И первое, я управляю людьми. Я вижу, как они работают на удаленке. Ну и второе...
2: Как? Вот расскажите, как?
3: Самое важное.
1: Они могут эффективно работать только при хорошо организованном процессе и контролем за дисциплиной.
2: Это ну, как? И, ну, соответственно... Это что, он все время должен с камеру включить, и чтобы вы его наблюдали? Или...
1: Ну, как? Не обязательно. Да. Я могу рассказать, как, да. Вот, допустим, да. Я устраиваю этот процесс. Есть CRM-система, обязательно контроль и предоставление определенного объема задач. Задачи, контроль и спрашивать за результат.
2: А в офисе разве не так? Задача, контроль. В офисе тоже можно, прошу прощения, под столом спать, ну, если очень захочется.
1: Можно, да. Но в офисе ты, как правило, видишь человека, и человек сам подсознательно, ну, скажем так, более организован и понимает, ага, за мной следят, сейчас может неожиданно зайти начальник, вышестоящий начальник, а я тут то хожу и что-то там в телефоне сижу, допустим. Дома такого нет. Соответственно, человек должен быть максимально самоорганизован. Этим свойством, к сожалению, обладают далеко не все. Ну, и вот та пример, который рассказали.
3: Есть такая тема, на самом деле, самоорганизация – это очень краеугольный камень для многих. Они говорят, ой, я не способен. То есть мне надо палкой иногда подгонять к работе и напоминать об этом. Плюс офисная инфраструктура сейчас вот очень многие компании заманивают в офис. Что они делают? Они выстраивают грамотно внутренние процессы, чтобы был такой некий баланс. Тут тебе и игровая, тут тебе и кухня, если ты захочешь принять пищу. Здесь можно отдохнуть. То есть очень много всего делается благодаря тому, что мы получаем сейчас 4 поколения на рынке труда. И у каждого из этих поколений свои мотивашки, свое отношение к работе.
2: Но вот все говорят, что зумеры категорически не хотят работать.
3: Это точное заявление.
2: Да? Вы с этим согласны?
3: Да. Да. Причем, когда я беседую, я очень много провожу интервью, у меня, начиная от бумеров, то есть это более зрелые такие соискатели у нас где-то...
2: Мы, да, или нет?
3: Нет, это уже 60, 50 плюс, и, соответственно, иксы, да, иксы это вот 45 и так далее. Миллениалы, которые сейчас вот активно они работали, тоже, но выгорают достаточно быстро. И зумеры. Вот уже альфа начали выходить на рынок труда, то есть они уже стажируются, эти ребята.
2: Так, зумеры не хотят, а альфа?
3: Альфа хотят.
2: Хотят, они, а зумеры вообще нет?
3: Вообще нет. То есть у нас считается, ой-ой-ой, что если посмотреть вообще все мировые исследования по зумерам, получается, что это самое потерянное поколение. И когда я задаю...
2: Но не только у нас.
3: Не только, во всем мире. Угу. Когда я задаю вопрос самим соискателям, что же происходит, почему они ищут минимальную нагрузку на максимальные деньги, и вообще все только так, вот по их райдеру, условно говоря, как они хотят. То есть работаю час, но получаю там 300
2: тысяч. Да кого, недавно же этот скандал был, да, вот который везде разлетелся, где зумерка с начальницей миллениалкой поссорилась.
3: Есть, да.
2: Сказала, не хочу работать, а не хочу слушать критику и делать сверхурочную работу. И деньги в этот момент не играли для нее главную
3: абсолютно
2: роль. То есть главную роль, ну, как я везде прочитала, типа для зумеров самое главное, чтобы было комфортно.
3: Свобода.
2: Да, что, почему я должен сидеть с утра до вечера на работе, а жить когда? Вот какой вопрос они задают.
3: Интересные ответы. Угу. Причем от многих, да, соискателей зумеров ответы строятся следующим образом. Я видела, как убивались мои родители, это другое поколение, да, за карьеру. Я так не готов, не готова. То есть они соотносят на чаше весов.
2: Смотрят на родителей, не хотят. Хорошо, а жить они на что будут?
3: А вот они как-то изыскиваются. То есть здесь больше мы посмотрим, даже если сами резюме, то мы увидим 18, 20, 25 лет, 16-20 мест работы, причем каждое место будет по месяцу, по полтора месяца. И это нормально, они объясняют.
2: Представляете? То есть вот эта история, когда, я помню, стаж рабочий 30-40 лет на одном месте, да, зумерам это и не снилось.
3: Они относятся по-другому к работе. То есть у них отношение это как к проекту. Пока мне интересно, я на проекте. Как только мне стало скучно, неинтересно, я могу молча выйти из этих токсичных отношений.
2: А вы согласны?
4: У меня не такой опыт общения и взаимодействия с данной категорией сотрудников. Но те, с которыми я встречалась, ну, на самом деле, я бы не сказала, они более ответственно подходят к работе, ходят на работу, как положено, с 9 до 18 в офис, стараются работать. Но, возможно, это связано со спецификой, потому что у меня все-таки сфера, связанная больше с правом, а там, ну, так нельзя. И, как правило, это люди, которые там учились на юриспруденции.
2: То есть они не нарушают, но они, типа, учились закону, его
4: да.
2: не нарушают.
4: Ну, не совсем.
3: Другой психотип, я думаю.
4: Да, психотип другой. Наоборот, юристы, по-моему, больше всего нарушают законов, если так по статистике взять. Да. Потому что они знают.
3: Они знают, где можно нарушить.
2: Но на самом деле, вот смотрите, есть, вот я как разделяю, есть работа, а есть служение. И служение может быть в любой профессии абсолютно. Работа — это когда есть рабочие часы. Когда вот с 9, как вы сказали, до 18, и все, до свидания, дальше я ничего не хочу знать и слышать про работу. Телефон выключил, ни одному клиенту не отвечу, там, ни на один имейл, туда. Есть служение, когда человек, даже уйдя из офиса, продолжает оставаться на рабочем месте. Отвечает на звонки, на имейлы, на письма, продолжает что-то делать. И для меня это абсолютно два разных подхода к работе, да? Потому что есть те, которые остаются на службе, а есть те, которые, выходя из офиса, из кабинета, там, откуда угодно, все, до свидания, только в рабочие часы. И вот, когда вы говорите про зумеров, я начинаю сильно переживать, потому что, ну, это же сервис. Это же качество сервиса. И даже некоторые врачи тоже могут себе позволить работать только в рабочие часы. Ну, разный подход есть, да? Есть те, с которыми 24/7. А, например, когда я в Лондоне заключала контракт, не потому что мне хотелось там рожать ребенка, а просто потому что я там жила в тот момент. И мне врач сказал: Юль, если соберешься это делать ночью, это
3: я
2: не ко мне.
3: Работаю, да?
2: Это не ко мне. Хотя у меня с ним персональный, личный контракт был. Не с клиникой, не с кем, а именно с доктором. Нет, это не ко мне. Я говорю, а как? Он говорит, ну вот кто будет дежурный в этой клинике, в которой я работаю, тот у тебя и примет. И у меня был такой шок, я говорю, так это же личный контракт. контракт. Я же лично с вами подписываю. Нет, извини.
3: Четкое такое разграничение, да? Вот вы, Юль, сейчас сказали именно про два типа, а на самом деле их больше. Там есть же смешанные типы служения, условно говоря. И многие даже не понимают внутреннюю мотивацию, почему они ходят на работу. Если мы возьмем исторический вообще контекст всего, что такое работа. Люди раньше занимались собирательством, охотой и так далее.
2: Но это же было как для себя или как?
3: Вот... Это чтобы выжить.
2: Ну, это вот, вот смотрите, вот раньше, допустим, вот ты живешь в пещере, охотишься, ты же охотишься не для того, чтобы соседу продать мясо, ты же выжить. То есть это была работа на себя, ИП, да?
4: На самозанятость.
3: На то, чтобы просто сохранить баланс организма, и он мог трудиться дальше, открыть глазки на следующий день, да, и пойти дальше собирать или охотиться. Да, но потом контекст изменялся. То есть пришли технологии, мы уже там дальше, да, продвинулись, и люди начали понимать, что работа — это что-то другое. То есть есть уже часы, есть заводы. Вот
2: когда мне вот интересно вообще появилось понятие работа? Это же должен был кто-то первый хитрец организовать всех людей, чтобы они на него работали.
3: Я думаю, это как раз вот эти племена и организовывали, чтобы кто-то делал. То есть они распределяли между собой занятия, чтобы выживать. То есть работа была нужна для выживания. Вот если мы сейчас провернем так пленочку вперед, я не буду в исторические там исходники обращаться, то увидим, что вот этой необходимости выживать уже нет. Если мы вот придем к зумерам и
2: посмотрим,
3: подождите,
2: а есть зумер, на что будет?
3: А они, как правило,
2: будут кормить те родители, которые убиваются на работе, и какими они не хотят быть, да?
3: Это да, но я могу сказать, что они тоже подрабатывают, и некоторые даже неплохо зарабатывают. Причем они не привязываются к концепции 5-2, там, постоянная работа, а это проекты. И я сейчас делаю этот проект, он заканчивается, ну, вот на эти деньги я что-то делаю, отдыхаю, восстанавливаюсь, ищу дальше. То есть у них нет концепции в голове,
2: то что... То есть они могут отработать месяц, получить зарплату, потом уйти в отпуск.
3: Да. И они еще называют мини-пенсия. То есть у них это мини-пенсия. Я как-то вот смотрела несколько...
2: Мини-пенсия? Не рановато зумеры в 23 года на пенсию?
3: Мини-пенсия — это когда ты полгода, например, проработал на какой-то работе. Прям вот проработал. 5-2.
2: Полгода.
3: И после этого он говорит, я выгораю.
2: Это подвиг?
3: Это подвиг, это тяжело. То есть... Нервная система уже не справляется.
2: Подарите мне такое мышление уже.
3: Если вы посмотрите, например, соцсети, то вы увидите, вот можно прям поискать мини-пенсия, вы увидите кучу рилсов, видео на тему, что люди уезжают в санатории, пансионаты, где бабушки с дедушками любят отдыхать.
2: Чтобы дзен восстановить.
3: Да, чтобы восстановиться. То есть они полностью изолируют себя от соцсетей, от общения и так далее, выключают все и там вот релаксируют, восстанавливают свой баланс, а потом еще думают, выходить ли мне вообще на работу, если я так устаю.
2: Бумеры, миллениалы, что с нами не так?
3: Бумеры и миллениалы сейчас самые хорошо зарабатывающие люди, иксы, на самом деле, да, самые богатые поколения, если посмотреть по статистике.
2: Потому что работают.
3: Они работают.
2: Ну, просто потому
3: что работают.
2: И у них
3: есть накопления, на которые живут зумеры.
2: Ну, вот как интересно, а подождите, а мои дети это кто? Это альфа уже или нет?
3: Альфа, да.
2: А который 2000...
3: 10 это альфа.
2: 2005 год.
3: Это зумер на стыке, ну, мы их называем...
2: Артём, даже не думай.
3: Это альфа.
2: Это альфа. Альфа чисто. А 2008 тоже альфа. Все, господи, альфа уже работают.
3: Они совершенно с другими понятиями, потому что я очень часто веду тренинги для школьников, старшеклассников и студентов. И поразительная разница. То есть даже по интеллекту и по мышлению, по когнитивным навыкам, то есть они более системно распределяют. Может быть, у них очень большая нагрузка в школе, очень большая вот эта вот ответственность, она идет уже с детства. И перегруженность, скорее всего, социальными сетями.
2: Вот
3: то есть для
2: сейчас...
3: них это гаджеты, это уже как часть жизни. Я не получил дофамин, а ну-ка я полистаю быстренько здесь, посмотрю видео, подзаряжусь и пойду что-то делать. Они там залипают. Вот здесь вот очень важно вот этот баланс сохранять, потому что зависимость очень страшная от гаджетов.
2: Вот как хорошо быть многодетной мамой, потому что если
4: один не будет работать, следующий, да.
2: Все-таки на двоих есть надежда на счастливую пенсию. Яна с Арсением, не подведите, Артем, но ты на стыке с Умер Яльф. Интересно, на самом деле. Ну, слушайте, ну, достаточно забавное поколение, может быть, нам тоже есть чему у них поучиться, вот этому как раз-таки
3: точно
2: дзену
3: есть.
2: И любви к себе, да?
4: Отдых,
3: границам, да, границам. Они, на самом деле, очень классно прокачивают вот своих родителей, тех же самых, которые очень сильно убиваются на работе, и иногда даже несут такой долг ответственности перед кем-либо, потому что нас, опять же, воспитывало поколение более старшее, и у них были свои паттерны поведения, отношения к работе. И это накладывает отпечаток таких поколенческих травм. Если проследить именно психосоматически, мы тоже увидим, какие есть заболевания в той или иной мере у того или иного поколения. Это тоже сказывается и на отношении к труду, и на отношении вот к долгу, так называемому внутреннему служению. Поэтому здесь, я думаю, они вот прям сбросили с себя все и сказали, а, нам можно быть свободными.
2: Какая прелесть. Ну, на самом деле, вот, ну, я считаю, что я много работаю, правда, но не могу сказать, что я убиваюсь, что я вот прям себя как-то, ну, насилую или еще что-то. Может быть, просто потому что, если это любимая работа, если ты реально любишь работать, то тебе это просто в удовольствие. Вот вы много работаете? Вот.
4: Ну, в среднем, я считала, в среднем примерно 10 часов в день я выполняю работу. Причем это может быть как непосредственно работа, так и мысли в голове.
2: А как работе,
4: лучше,
2: да.
4: А как лучше сделать там тот или иной, ту или иную задачу решить? И да, я тоже совершенно спокойно могу сказать, что я не устаю очень сильно. Иногда
2: вот
4: бывают сложные, сложные проекты. Там, да, там бывает, ты на несколько дней отключаешься от всего, от вся, релаксируешь, восстанавливаешься. Но я тоже очень сильно люблю свою работу. И то, что я делаю, приносит удовольствие. Деньги — удовольствие. Самый залог.
2: Мне кажется, что вообще, в принципе, это очень важно. И, к сожалению, очень мало внимания этому уделяется. Я вот, например, когда с молодежью общаюсь, я им всегда говорю, не бойтесь пробовать. Если вы поступили в один университет и поняли на втором курсе, что это вообще не ваше, ничего страшного в этом нет. Хуже доучиться и пойти работать на нелюбимую работу и ненавидеть половину своей жизни. Это чудовищно. Потому что если ты любишь свою работу, то вот это, мне кажется, понятие усталости, оно даже приятное в какой-то момент. То есть у тебя такая приятный перенагруз, приятная усталость.
4: И когда... удовлетворенность.
2: Да,
4: удовлетворенность.
2: То есть, а это может быть только при условии, если ты делаешь то, что ты по-настоящему любишь. И мне кажется, вот на этом надо делать всегда очень большой акцент. Давать возможность вот этому молодому поколению не бояться
3: пробовать.
4: Так они не боятся. По 16 мест работы это как раз-таки про то, чтобы не бояться. С этим тоже нужно немножко аккуратно.
3: Я еще добавлю, что они не боятся запускать бизнеса. И они большие молодцы, если сравнивать с поколением там, нашим, к примеру,
2: вот
3: или
2: мы
3: старшим.
2: Мы еще раз проверим. Вот
3: да,
2: это 7 раз.
3: А вдруг я там что-то не
2: один раз отрежу. Нас же так учили.
3: Да.
2: Они,
3: они
2: не боятся.
3: Нет, они прям идут, я открываю там ИП, я делаю то-то, я уже нашел клиент. Они реально большие молодцы.
4: А потом банкротятся сразу же. После того, как не получилось. Потому что большие...
3: Потому что они пробуют жить.
4: Тут даже тренд, действительно. После того, как ввели вот эту упрощенную возможность банкротиться физическим лицам, никто же ничего не боится. Я сейчас наберу...
2: Ну как не боится? Я вот побоюсь.
4: Вы побоитесь.
2: А молодежь
4: нет. Я побоюсь.
2: Я такая думаю, ну как же, как-то банкрот. Вот это же звучит страшно.
4: А там,
2: им нет, да?
4: А им нет. Ну, там какие последствия? Ему там 20 с лишним лет. Последствия после банкротства. Сколько-то лет не брать кредит, и какой-то период времени невозможно устроиться на должность генерального директора. Но его и так никто не берет на позицию генерального директора. Поэтому я сейчас попробую, не получусь. У меня государство все долги спишет. 2 года отдохну в санатории на родительские деньги. Ну, а потом начну что-нибудь заново, придумаю, запущусь.
2: А мне вот интересно, ну вот при таком отношении, что все-таки это очень здорово чувствуется, что мы супер ответственные, они все-таки легче ко всему подходят, объявляют себя банкротами, мне вот уже страшно. А как специалисту им можно доверять? Вот, допустим, если это зумер-юрист или адвокат, можно доверять? Вот они понимают, что такое ответственность, они понимают, что, ну, надо прийти на суд все-таки.
3: Вовремя.
2: Вовремя, да.
4: Подготовлены.
2: Хотя бы.
4: Ну, я могу могу сказать в отношении тех людей, с которыми я взаимодействую, и которых я знаю хорошо. Да, им доверять могут. Но тут, может быть, еще складывается фактор того, что отбор буквально за несколько секунд, ты, общаясь, взаимодействуя с человеком, ты понимаешь, он дальше с тобой плывет в одной лодке или пути расходятся. Если говорить о судебных спорах трудовых с вот таким молодым поколением, то их крайне мало. Ну, то есть я не сильно наблюдаю того, чтобы вот прям с этими молодыми работниками судились. Не, они не подают в суд, не на них никто не
3: подает. Ну, меньше, да, я бы сказала, меньше, да, у них конфликтных ситуаций ввиду того, что, скорее всего, у них отношение просто к работе, как к проекту. Пойду поищу другой проект, чем мне заморачиваться. Но на самом деле они свои права знают и очень сильно качают их, ну, так вот, в компании.
2: То есть где миллениал промолчит,
3: Миллениал возьмет лопату и продолжит копать, зумер просто этой лопатой побежит бить начальника.
2: Понятно.
4: Бросит лопату, скажет: так, 18:01, я пошел.
2: Вот я про это и говорю. Ну, то есть, условно, когда ты берешь на работу юриста, там, да, когда там у тебя вот тот же врач, хочется же все-таки после рабочих часов по привычке миллениальской кому-то написать, спросить или еще что-то. Вот это прокатит с зумером или нет?
3: В редких случаях она прокатывает. Здесь, опять же, я смотрю на при отборе, да, смотрю на совокупность профессиональных и личностных компетенций, потому что отчасти часть профессии, она очень важна. Вот важно, чтобы личные компетенции тоже совпадали. Если ответственности нет, ну, какой-то будет врач. Вряд ли, да? Тем более там в хирургии, к примеру, или где-то еще. Это жизни. У нас на кону жизни людей. Служение. Здесь вопреки всему должно стоять служение. Так же, как и в образовании систем. Сейчас очень много, кстати, приходит молодых учителей, и дети счастливы. Они совершенно по-другому преподают в школах. Они зажигают, они мотивируют. И на самом деле им проще найти общий язык с более там младшим поколением.
2: Что касается офиса и дома, ну вот условно, назовем офисом все что угодно, да? Я, наверное, при том, что вот я много работаю и люблю работу, но я дома, может быть, это какая-то привычка, сложенная годами. Это как условно в воскресенье выйти на работу. Вроде я выхожу нормально, но есть...
3: Осадочек.
2: Да, но такое вот, все равно я понимаю, что как будто бы тело даже медленнее двигается в воскресенье. Ну вот какая-то, наверное, все-таки школьная привычка дает о себе знать, да, потому что которая годами, там, не за месяц, не за год, а это все-таки годы, да, того, что воскресенье выходной. И вот это, наверное, история для меня, что дом — это дом, и вроде вот приходишь домой, надо на какие-то вопросы ответить или еще что-то.
4: Оборудовать отдельный кабинет, чтобы это он был прям рабочий кабинет, и внутри было вот это вот самое ощущение нахождения в офисе.
2: То есть угол, который должен быть работой.
4: Полностью
2: отвечал. Ну, то есть я говорю, что как только переступаешь домой, что вроде, ну, это такая какая-то твоя зона защищенная, что ответить можно. Я всегда отвечаю и ночью, и когда угодно, да? Но вот так вот прям сесть, какое-то интервью поправить, какой-то сценарий прочитать.
3: Но здесь еще тоже зависит
2: типа
3: от того...
2: дома.
3: Нагрузка, возможно, да, Юль, у вас такая высокая нагрузка, высокий темп. И здесь очень важно, да, восстанавливать свой когнитивный баланс, ментальный баланс. То есть зашли дома, да, у вас вот релаксирующая пространство, где вы переключаете роли. И это абсолютно нормально. Но есть люди, которые мультифункционально могут не с такой нагрузкой переключаться. Им вполне комфортно при условии, что у них есть пространство, где они вот закрываются. Поэтому это, наверное, такая самоорганизация личности и структура самой работы.
2: Дорогая удаленка, прекрасный офис. Чем радует радио «Спутник», что его можно слушать и там, и там. Вернемся совсем скоро, сейчас новости.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется» – авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: «Разговоры» с Юлией Барановской.
1: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мы продолжаем обсуждать, где же все-таки работать, на удаленке или в офис ходить. Ну и, конечно же, в этом обсуждении сравниваем миллениалов, бумеров, зумеров, альфу и поколение X. А помогают мне во всем в этом разобраться мои сегодняшние очаровательные гости. С удовольствием вам еще раз их представлю. Это независимый HR-эксперт, клинический психолог Хантер Зулия Лоикова. Зулия, здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте.
1: И юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. Еще раз здравствуйте. Возвращаемся. Офис, удаленка, офис. А какой-то же во время пандемии даже возник термин «зум чего-то». Это когда люди устают от зумов. Долго сидеть на зуме, долго сидеть онлайн, с кем-то общаться, типа устают.
2: Ну, это абсолютно нормально.
1: Я, кстати, поймала себя на мысли, что да, это удивительно. Сложно. Вот так сидеть, разговаривать, можно просто до бесконечности. А почему-то через экран очень сложно. А почему? Я все пытаюсь понять, почему.
3: Дело же не только в напряжении глаз. Если мы говорим о работе, и представьте, 8 часов встречи. Встречи разные. С утра ты обсуждаешь какие-то внутренние процессы с командой. Встреча закончилась, ты идешь отчитываться к вышестоящему руководителю. Следующая встреча, ты общаешься с одним клиентом, решаешь, вникаешь в его вопросы и решаешь его задачи. Через час еще один клиент, у него совершенно другие задачи. И вот это вот ты в течение дня, помимо того, что общаешься, ты еще и переключаешься. На самом деле тяжело и очно, если вот это вот многочисленное переключение. Тут скорее не экран утомляет, а бесконечное переключение. Когда перешли на удаленку в начале, бизнес еще не понимал, ни бизнес, ни работник не понимал, как организовать вот это вот пространство и рабочее время так, чтобы это было эффективно. И поэтому первый период времени было достаточно большое количество созвонов для того, чтобы просто синхронизироваться. Ни у кого ж не стояли CRM-системы, которые позволяют вот этот трекинг задач делать. Ну, маленького, небольшого количества компаний это было. Это только уже потом, через полгодика примерно, вот все стало более-менее понятно, как работать. Было огромное количество созвонов. Потом оно сократилось.
2: Ну, и сейчас я здесь дополню, потому что, опять же, разные люди имеют разные системы восприятия. У кого-то лучше аудиальная система работает, то есть он слышит, и ему так удобнее. У кого-то это, так скажем, да, через прикосновение, вот личный контакт ему больше заходит, и он усваивает эту информацию, идет и делает. А когда мы говорим о зумах, здесь полностью в напряжении вся ваша система. Зрительная, слуховая, аналитическая. Потому что некоторым людям очень сложно смотреть в экран и воспринимать. То есть у них полностью отключается. Получается, что мозг, если мы его будем сравнивать как с компьютером, он фактически у вас выгорает. То есть все системы работают на пределе, дабы вообще воспринять ту информацию, которая идет. А потом ее еще нужно переварить и сделать результат. Это очень сложно. Удерживать и напряжение, и плюс сам процесс. Мы в офис все-таки ходим и выходим из помещения, общаемся с коллегами, ну, какие-то делаем небольшие прогулки внутри офиса. А здесь ты привязан, ты сидишь, у тебя какие-то бесконечное количество созвонов, людей, которые что-то от тебя хотят. На это нужны ресурсы.
1: И даже то, что ты можешь это делать в трусах, тебя уже не радует.
2: Абсолютно. У меня были случаи во время зумов, когда как раз-таки, вот особенно в банке ты подбираешь людей на серьезные позиции, и люди одеваются. Вверх одет, значит, все прекрасно, и парень ставит телефон, и мы с ним беседуем. И тут в моменте он переставлял, то ли у него зарядка разрядился.
1: Он
2: не встал. Телефон падает, и он пролетает как-то вниз, и тут я понимаю, что пиджак, прекрасный галстук, рубашка, все.
1: И трусы.
2: И трусы с чебурашками.
1: И вы подумали, берем, какой затейник.
2: На самом деле, мне было интересно, с как изюминкой он себя поведет дальше.
1: Да.
2: Потому что неловкие ситуации не случаются в жизни, в принципе.
1: Это и нормально. Очень важно, как отреагирует.
2: Как отреагирует.
1: И как?
2: И он так посмотрел, извините, связь прервалась, и пшум, и нажал.
1: Я
2: думаю, ну
1: такого.
2: Вот. Но он перезвонил, говорит, ну, Зуля, извините, вот, ну, так бывает, домашняя ситуация. Ну, мы посмеялись.
1: Но оказался хорошим сотрудником в итоге.
2: Не очень, нет. Мы как раз начали беседовать, и вот на таком интересном моменте по клиентскому портфелю это все и началось.
1: Значит, не просто так чебурашки
2: абсолютно
1: подсказали.
2: Абсолютно. Все не просто так. Иногда невербалика говорит очень многое и часто.
1: Вот, а как эту невербалику через экран все равно так не почувствуешь. Я вот просто я не могу. Мне не нравится. Вот казалось бы, ты видишь человека там, все, да? Ну, мне очень важно живое общение. Вот я не представляю себя на удаленке. Не могу себе представить вот бесконечно бесконечно это общение онлайн, как они сидят, в жизни не встретятся, переписываются, там вот это вот все. Могу переписываться исключительно там по рабочим моментам, по каким-то там организационным моментам, но почему-то личному мне надо встретиться и пообщаться.
2: Согласна. Здесь, опять же, мы учитываем то, что данное поколение, оно уже выросло с гаджетами.
1: Угу.
2: То есть для них это часть, большая часть жизни. То есть там все и развлечения, и, условно говоря, вот этот дофамин, адреналин, который они берут, он там. Поэтому иногда мы видим на площадках детских сидят дети, вышли поиграть, все сидят рядом на скамеечке, но при этом в гаджетах. Они так гуляют друг с другом. И для них это часть жизни.
1: Ещё переписываются с соседом по лавке.
2: Переписываются, да, вот здесь вот все близко. Да. А для нас это дикость. Но нужно учитывать, что контекст у нас был на лекции по искусственному интеллекту и как он влияет на будущее, на профессии, на вообще в целом экономику страны и на то, как мы будем жить. Вот здесь очень интересное исследование, казалось бы, да? Мы все так стремимся к искусственному интеллекту, и нам кажется, что он решит наши проблемы с теми же самыми зумерами, которые не хотят работать. Вот мы сейчас это все заменим, внедрим. Не решит. Мы уходим еще дальше. Мы теряем концентрацию внимания, потому что поколение уже привыкает гуглить и пользоваться искусственными помощниками. И перестают мыслить. То есть ты бездумно начинаешь доверять какой-то машине, которая тебе все что угодно
1: может
2: сказать.
1: Вот у меня нет ни одного чата. Я намеренно этого не сделала. И каждый день убеждаюсь в том, что была в этом права. Вот нет, я не хочу. Нет, я не хочу.
2: Вот
1: я хочу думать.
2: Мы скатимся, да, такими темпами к функциональной безграмотности.
1: Так мы же будем беспомощны абсолютно.
3: Не скатимся. Это один из инструментов. Один из помощников человечества. И дальше...
1: Ну, подождите, мы когда перестали мясо сырое есть, у нас зубы отвалились
3: они. Я не про мясо.
2: Те самые.
3: Я не про мясо.
1: Потому что
2: мозг.
3: Не будем туда сильно-сильно далеко углубляться, но там, если начать оттуда, там тоже.
1: Не до грецкого ореха, нет.
2: Есть такой мем.
3: Давайте начнем вот с того периода, который мы вот все застали. Пока мы учились, мы ходили в библиотеки, писали там дипломные работы и все остальное. Появился интернет. Отличный помощник. Для ускорения работы, для поиска информации, для ускорения написания там тех или иных работ.
1: Ну а какой кайф в библиотеке посидеть?
3: Так библиотеки же остались. Те, кто хотят испытывать этот кайф, причем любого возраста, как взрослого, так и молодого, продолжают туда ходить. Что-то плохого случилось? Ну, нет, я не сильно заметила что-то плохого.
2: Библиотеки вымирают на самом деле очень серьезно.
3: Автомобили. Есть же механическая коробка передач, потом придумали автоматическую коробку передач. Все мы дружно пересели на автоматическую коробку передач. Что-то плохое случилось? Ну, я так особо не наблюдаю.
1: Но все, кто водит машину вот именно так, как в прямом смысле, они, конечно, все предпочитают не автоматическую, а механическую.
3: Да, у нас остался выбор.
1: Да, по кайфу. Да. Мы сейчас говорим про то, что, да, выбор остается, но все-таки все хотят чего-то настоящего. Я говорю про вот провождение машины. Uh-huh. Если у тебя машина просто как средство передвижения с точки А в точку Б, да, тем больше комфорта, тем лучше, да. Но если мы говорим про вождение машины, они все равно все хотят механику для того, чтобы чувствовать вот это.
3: Ну,
1: вот,
3: она есть.
1: И тут тоже в какой-то момент. А потом у меня вопрос будет один. А зачем тогда в школе нужны будут рефераты, сочинения и все прочее, если все за тебя будет делать искусственный интеллект? Ну вот как бы это же очевидно.
3: А дальше выбор. Ты используешь этот инструмент. Его же тоже можно по-разному использовать. Можно использовать для того, чтобы выбрать, что я хочу поесть.
1: Как выберет ребенок? Если он будет понимать, что ему за минуту сейчас решит машина, или ему час сидеть, убиваться, эту ерунду самому делать? Ну вот выбор в какую сторону будет?
3: Конечно. Здесь уже родители, воспитание должно быть.
2: Я еще более того добавлю, вот как HR, часто сталкиваюсь с битвой искусственного интеллекта между работодателями. То есть они же ИИшки тоже используют для того, чтобы вакансию нагенерить и сделать ее красивой, удобоваримой для работного сайта. А соискатели тоже используют, чтобы переварить резюме. И тут вот два искусственных интеллекта, они бьются, а между ними мы потеряли человека с компетенциями. И вот это страшно, потому что очень важно не потерять человека с его профессионализмом и с его личными качествами.
1: Угу. Ну вот это сложно, отказаться от какого-то легкого инструмента. Это то же самое, когда ты стоишь под горой, ты можешь туда на фуникулёре фуникулёре подняться, да. А можешь пешком зайти, да? Понятно, что это всегда выбор, но, конечно же, человек как существо ленивое все-таки будет часто делать выбор в сторону
2: легкого пути.
1: Вот.
3: Но это неизбежно. Это этапы развития. Это неизбежно.
1: Но эти раньше этапы развития, они все равно мозг сушат, мне кажется, нет?
2: Ну, они лишают критичности мышления.
1: Вот, все вот равно же. Ну, вот разве нет? Просто потом, после этого, будет еще какое-то поколение, да? То есть поколение зумеров же не просто так взялось, которое стоит на своих границах, не хочет ходить в офис лишние часы, и вот это вот все. Оно же тоже взялось, исходя из того, как формировалось пространство и время вокруг. Сейчас искусственный интеллект придет, он все равно взрастит какое-то новое поколение, абсолютно которое какое новое будет, скорее всего?
2: Цифровое. Оно будет полностью цифровое. И,
1: это что значит? Это без личного контакта?
2: Глубины. Уже нет такой глубины. Если вот вы посмотрите, я просто очень много провожу интервью с разными профессиями, с разными возрастными категориями. Да. Это очень заметно. То есть они могут знать многое, но по верхам. Как только проваливаешься в какую-то глубину, я сейчас не говорю о фундаментальных науках, например, там физика, математика, что-то такое, да. А вот если мы возьмем стандартные профессии, здесь все-таки все по верхам. А если я что-то не знаю, я сейчас погуглю. Обычно так это говорят. Даже не стесняясь на интервью открывать и делать это там при руководителе. Вот этот вот момент меня прям очень сильно поразил.
3: Так это же еще Пушкин. Нас всех учили понемногу.
1: Ничего нового!
2: Ну, если мы сравним, например, грамотность правописания, вы посмотрите, как сейчас дети пишут. То есть гаджеты, они же отучают вот этой мелкой.

0: Это хорошо, а с другой стороны, это зло, потому что они находятся в колоссальном потоке. Вот представьте, мы когда жили, не было этого интернета, и мы там что-то ждали, эти письма, например, которые писали от руки, ждали, там, получали, например, бежали смотреть мультики и кино, которое не каждый час транслировалось. А для них все открыто. То есть выбор настолько большой, широкий, что ничего не хочется. Это я сейчас подсвечиваю немножко изумеров, да, с их позиции. С другой стороны, детей, которых мы сейчас имеем, и вот они рождаются во всем мире, идет колоссальный всплеск и СДВГ, они диагностируют их и аутизма, там, расстройство аутистического спектра, но очень большое. То есть таких цифр никогда не было. И когда коллеги говорят, ну, наверное, просто не диагностировали, нет. То есть здесь есть какая-то тоже внутренняя причина, когда мозг не справляется с нагрузкой. Вероятно, идет этот перегруз, который идет уже в следующее поколение. Это говорит о том, что нам уже с вами придется перестраивать и модели мышления, и модели донесения информации, потому что тоже концентрация.
1: Я когда в прошлом году ходила на итоговую новогоднюю программу, и нам ведущая говорит, как вы считаете, какая главная новость года была? Я на нее смотрю, говорю, Лаур, ты шутишь сейчас? Я говорю, у нас есть главная новость дня, которая к вечеру уже забывается, потому что есть новая главная новость вечера. Я говорю, ты прикалываешься? Раньше новость висела и была очень долго. Сейчас это просто поток. Хорошо, что если ты вспомнил, что было вчера. Причем поток таких новостей, жестких, страшных, но они у тебя уже воспринимаются как просто
0: рядовое
1: что-то...
0: Рядовое фоновое событие.
1: Правда.
0: Как раз, что такое СДВГ, да, это сложность концентрированного такого внимания, удержания внимания. Поэтому очень сложно. И перестраиваются же сейчас также и преподавание материала. Я, например, когда веду лекции для студентов или школьников, я делаю так, чтобы они могли переключаться. Если подавать им в виде мемов какие-то сложные истории там, про работу мозга, про концентрацию, про работу со стрессом, они это воспринимают легко. То есть сложно превратить, вот сжать.
1: У нас есть вопросы от наших зрителей и слушателей.
2: Моему начальнику 50 лет. Он все время работает и заставляет меня. Думаю, ему просто больше нечем заняться. Мне 23 года, и я не хочу жить на работе. У меня много других интересов. Как нам договориться?
1: Прекрасно. Найти начальника зумера.
3: Можно я отвечу? Уважаемая слушательница, берем, читаем трудовой договор. И там написано, что ваше рабочее время с 9:00 условно до 18:00. Перерыв на обед с 13 до 14. Так вот, с 9 до 13 вы работаете, с 13 до 14 обедаете, с 14 до 18 точно также работаете. Причем помните, за это время вам платят зарплату. Ничего договариваться не надо. Почитайте бумажку, которую вы подписали при приеме на работу, и все станет очевидно.
0: Я думаю, тут, наверное, вопрос был у слушательницы из разряда. Не всегда прописывают в тот же самый трудовой договор полностью должностные обязанности.
1: Это, кстати, важно. Вот да. Давайте так, что надо сделать? Внимательно прочитать трудовой договор. Внести туда что? Ну, часы либо... работы, правильно же, да?
0: Адрес. Место работы, формат работы, удаленный либо офисный.
1: И часы работы.
0: Часы работы, конечно.
3: Обязательные условия. Да, есть перечень обязательных условий. Если говорить, ну, то есть, исходя из того, что сейчас услышала, да, у слушательницы именно «не хочу постоянно работать». То есть постоянно работать – это про график работы, который зафиксирован в трудовом договоре. И он там должен быть зафиксирован. Другой аспект – это то, что конкретно ты должен делать. И здесь мы уже смотрим графу обязанности либо в трудовом договоре, либо в ином документе, в котором это прописывается функционал. Ну, помните, пожалуйста, что никто не заставляет работать, не имея для этого веских оснований. Если вы в течение всего рабочего дня, там, не знаю, выходили погулять, покурить, еще что-то, и не выполнили тот объем задач, который для вас компания, работодатель запланирован на эти 8 часов, то, конечно, с вас попросят выполнить их по окончании рабочего времени. Ровно рассчитывается такой объем на 8 часов, который сотрудник может выполнить, если он максимально эффективен в эти 8 часов. Если он эти 8 часов пьет чай и беседует с коллегами, или сидит дома, пьет чай, варит борщ, гладит кошку, успокаивает детей, беседует с подругой по телефону, то, конечно же, они не будут эффективны. Вы понимаете, компаниям тоже невыгодно, чтобы сотрудник очень много и долго работал.
0: Он выгорает. Я просто много всего вижу.
3: Если мы говорим о зрелом, хорошем бизнесе, о собственниках, которые относятся с почтением целым к своей работе, работы,
1: мне кажется,
3: организации.
1: Если собственник работает

0: сам 24 на 7 не спит и не ест, он примерно так себе представляет рабочий график каждого своего сотрудника.
1: Но он
0: надо как... внимательно смотреть на начальника, вот на мой взгляд. Да. Потому что если... И причем начальник может быть не самый главный, потому что ты можешь увидеть начальника, там, самого главного начальника компании, а устроиться же, а будешь работать в каком-то подведомстве, и у тебя будет совершенно другой, твой первый начальник. Вот все от этого зависит. Потому что, конечно же, люди всех, но мы так устроены, судят по себе. Ценность, правильно?
2: Ценности надо смотреть. То есть на что человек вообще, что для него важное. Вот если вы в ценностном совпадаете, идите туда, то есть точно вы будете расти, развиваться и в деньгах, и в позиции. Но если ценности расходятся, вот сколько раз уже наблюдала, да, какой бы ни был классный специалист, но ценности разные.
0: Ага.
2: Будет скандал, будет потом какой-то неприятный инцидент, потому что ценности нас всех либо соединяют, либо разъединяют.
0: Короче, если вы найдете себе 50-летнего начальника, у которого будут с вами одни и те же ценности, все хорошо. А если они у вас разные, не мучьтесь с этим начальником. В конце концов, вы зумер, вам 23 года, и найти для новую работу для вас
2: легко
0: расплюнуть. Так что еще один вопрос.
3: Я тот руководитель, который хочет вернуть сотрудников в офис, но те активно сопротивляются. Я боюсь остаться без хороших сотрудников, но при этом теряю деньги из-за того, что они работают из дома. Как мне уговорить их начать ходить на работу?
0: А почему он теряет деньги, если они работают из дома? Что они типа плохо работают?
1: Да, вот это про эффективность. Это про эффективность. Могу сказать, что примерно с середины прошлого года стало от бизнеса поступать огромное количество вопросов, связанных с тем, как вернуть сотрудников в офис. Я оцениваю, вот что сейчас происходит, и вижу, что, допустим, мне вот этот человек не нужен, потому что он сидит, ничего не делает. Этот не нужен. Особенно, наверное, остро это в IT-сфере, где, ну, в силу некоторых обстоятельств немножко подубавился ажиотаж. Соответственно, компании про эффективность. Ушли те периоды, когда, ну, в общем-то, была огромная сверхприбыль и все остальное. Как вернуть сотрудника в офис? Так вот, если вы в начале, на старте, не организовали документальный фонд таким образом, что иметь возможность в любой момент вернуть сотрудника, ну, то сейчас вам с ним только договариваться. Договариваться либо о прекращении отношений, это, как правило, выплаты парашютов, либо договариваться о том, что он придет в офис. Но, судя по контексту, да, теряю деньги. Значит, я хочу их позвать в офис, чтобы показать ему, что он работает где-то некачественно и неэффективно, но и все равно в любом случае уволить. Ну, тут цепочка такая. Вернуть в офис, посмотреть, кто эффективен, кто неэффективен.
0: И все равно уволить.
1: И расстаться с теми, кто менее эффективен, да.
2: А у нас сейчас другой тренд. В апреле был колоссальный спрос на офисы. То есть компании начали арендовать, несмотря на кризис, мини-офис. То есть это крупные компании, но они арендуют уже маленькие офисы. Для чего это делается? Для того, чтобы было меньше стресса у сотрудников, которые возвращаются с удаленки. То есть они их возвращают, но при этом делают какие-то гибкие условия, чтобы вот они могли немного себя чувствовать более комфортно. Не в open space сидеть со всеми, где там 300 человек галдят и звонят, и что-то клацают. Сконцентрироваться и выполнять свою работу. И люди с удовольствием идут, потому что им нравится, что это уже будет не большое пространство, а маленькое. То есть вот такой формат идет на плюс, наоборот. И не будем забывать, что часть людей еще уехали. Те, которые трудились на удаленке, если мы говорим об IT-сфере, там очень многие просто вышли, особенно если это крупные какие-то корпорации, компании, доступов не было, потому что это все чревато было утечкой информации, рисками, в том числе просто их отключали, и они переставали работать еще в тот момент. Но и IT, оно у нас уже не растет. В ближайшие там года 3 точно не будет этого роста.
0: Почему?
2: Оно будет стагнировать. Ну, потому что нам уже нечего сейчас пока производить. В пандемию был спрос большой, потому что был внутренний рынок, были инвесторы, инвестиционные деньги, на которые делались различные проекты, фонды заходили и так далее. В 2022 году, ввиду ушедших иностранных больших игроков, мы начали, я говорю, в России, да, начали делать продукты замещения. То есть это и коробочные решения, это различные различные программные решения и так далее. В 23-м их поддерживали, ввиду этого нанимали огромное количество людей. Это и разработчики, тестировщики, проектные менеджеры, тимлиды и так далее. И в 24-м уже были сданы многие проекты, что-то допиливалось, вот их стали по чуть-чуть высвобождать, потому что такое количество программистов уже не нужно, нужно лишь поддерживать программу. То есть это оставили небольшой пласт людей. Сейчас уже программных таких вот каких-то крупных проектов у нас нет.
1: Не инициируют. Новые не инициируют ввиду экономической ситуации. Крупные игроки все новые проекты замораживают.
2: Здесь даже немножко в другую сторону. То есть если мы возьмем, к примеру, кибербезопасность, здесь спрос колоссальный. Зарплаты тоже очень сильно растут. Начинающие специалисты у нас идут вот после вузов 250-300 тысяч рублей в месяц. Это кибербезопасность, потому что сохранение данных. Вот то, что...
0: Это альфа. Да?
2: Это да. А далее, вот если мы посмотрим...
0: 200-300 тысяч в месяц — это специалист молодой, вообще без опыта.
2: Молодой, да. Это кибербезопасники у нас. Вот это вот отрасль IT, она растет и будет расти, потому что все сейчас перешло уже в системы больших данных, и любой банк, компания, там те же самые...
0: Всем нужно защититься.
2: Медиа, например, мы же имеем вот все хранилища, соответственно, компании защищают. И очень часто у нас бывают DDoS-атаки, да, когда взламывают сервера, выкачивают все эти данные. Вот эти люди очень большим спросом. Архитекторы решений тоже IT, они под хорошим спросом. А госкомпании, они как продолжали делать крупные проекты, те же самые, чем мы пользуемся ежедневно, да, в наших приложениях, все это прекрасно идет. И там зарплаты тоже неплохие, но просто колоссальная нагрузка.
0: А это все офисы или удаленка?
2: Это офис.
0: Это офис.
2: Если
0: это...
2: мы говорим про госсегмент, это чисто
0: это
2: офис.
0: Это только офис.
2: В некоторых случаях это даже гостайна. Поэтому не все готовы идти, подписывать документы, что ты там не выездной, у тебя есть ряд ограничений и так далее. Плюс есть различные, если мы возьмем ВПК, там тоже большой комплекс идет подбора и инженеров, и различных IT-специалистов уже на службе нашей, так скажем, родины. Поэтому там просто перераспределение произошло отчасти, да, вот IT. Классического IT нет, может быть, в разработке в чистом виде, в каком-то развлекательном есть, там игры у нас растут, кибербезопасность, она тоже растет, поэтому здесь просто немного под другим углом мы уже смотрим.
0: Поскольку мы все-таки в студии, а не на удаленке, то, друзья мои, время наше закончилось на сегодня. Спасибо большое моим очаровательным гостям за эту интересную беседу. Офис или удаленка, как мы выяснили, выбирать вам, потому что пока работает и одно, и другое. Тут уж где вам больше комфортно и какие условия вам подходят. Ну, а мы увидимся и услышимся совсем скоро, на следующей неделе, в субботу. До свидания.

Запрет на продажу вейпов в регионах. Контекст. Госдума предоставила субъектам Федерации право самостоятельно запрещать или разрешать реализацию электронных сигарет. Соответствующее поручение ранее дал Владимир Путин. Принятие закона не обошлось без проблем. По словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, занимающие принципиальную позицию депутаты подвергались шельмованию. Это делалось для того, чтобы отложить рассмотрение закона на неопределенное время. В мае общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» направила президенту письмо. В нем содержалась просьба исключить из законопроекта о лицензировании торговли табаком пункт о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В «Опоре России» пояснили, что это раздробит единое экономическое пространство страны. В одних субъектах легальная продукция останется в обороте, в других уйдет в серую зону. Володин отметил, что одобренный Госдумой закон направлен на соблюдение интересов граждан. Врачи считают, что вейпы оказывают серьезное негативное влияние на здоровье, вопреки популярному мнению об их относительной безопасности по сравнению с обычными сигаретами. Узнать за 90 секунд. Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Уфе 8.00, в Якутске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Украинские беспилотники атакуют Ярославскую область. В России будет введена дифференцированная семейная ипотека. США создают трудности в работе Российского культурного центра в Вашингтоне. Теперь подробнее. Украинские БПЛА атакуют Ярославскую область. В целях безопасности перекрыто движение транспорта на въезде из Ярославля в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Он отметил, что работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Украинские военнослужащие сдаются в плен после прочтения листовок, которые им сбрасывают российские бойцы на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. В агитационных материалах содержались призывы сложить оружие и сдаться в плен с гарантией сохранения жизни. Отмечается, что такая практика позволяет воздействовать на морально-психологическое состояние личного состава ВСУ, побуждая их добровольно прекратить сопротивление. Дифференцированная семейная ипотека будет введена в России с 1 июля. Ее параметры зависят от правительства. Такое мнение выразил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Дифференцированная семейная ипотека – это изменение условий льготной государственной программы, при котором процентная ставка зависит от количества и возраста детей в семье. Чем больше у заемщика детей, тем ниже ставка по кредиту. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал подключить МАГАТЭ к контролю за исполнением возможной сделки США и Ирана по ядерному вопросу. Ранее иранское агентство опубликовало положение проекта меморандума со штатами о завершении конфликта. Среди прочего, он предусматривает, что в течение 60 дней стороны должны провести переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерному вопросу. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что Тегеран настаивает на том, чтобы вопрос об высокообогащенного урана решался на его территории. Иран согласился не взимать плату судов в Ормузском проливе в рамках договоренности об урегулировании США. Об этом передает телеканал Fox News. Высокопоставленный чиновник из американской администрации рассказал, что если сделка будет подписана, штаты снимут блокаду одновременно с открытием пролива со стороны Ирана, после чего начнутся операции по разминированию. Ранее глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявлял, что Иран и Оман скоро опубликуют совместное заявление по вопросу управления судоходством в Ормузском проливе. Аракчи подчеркнул, что речь о взимании пошлин не идет, но предполагается взимание платы за оказание услуг. Власти США создают трудности в работе Российского культурного центра в Вашингтоне, сказала глава организации Ольга Головащенко. В качестве примера она привела отказ Государственного департамента в апреле в согласовании ее поездки в Остин, штат Техас, на конференцию русистов, которую поддерживает учреждение. Напомню, в мае 2022 года был расторгнут меморандум о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и средств массовой информации, который был подписан Россией и Соединенными Штатами в 1998 году. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, доброе утро. В студии Рузана Арушанян. Как всегда, по субботам в 9 утра на радио «Спутник» начинается программа «Исторический ликбез» Егора Яковлева. Егор, здравствуйте.
3: Рузана, доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели и зрители наши. Действительно, 9 утра – это значит «Исторический ликбез» на радио «Спутник», как всегда, по субботам. И сегодня мы будем говорить про дворцовые перевороты в истории России. Это очень романтическая эпоха, потому что любой дворцовый переворот сопряжен с риском, с интригой, с какими-то приключениями. И не случайно Светлана Дружинина, режиссер, которая сняла сагу о гардемаринах, потом приступила к замечательному историческому сериалу «Тайна дворцовых переворотов». Но, кажется, не закончила его, там, по-моему, 8 фильмов, и дело дошло только до событий, связанных с воцарением Иоанна Антоновича. То есть это только еще 40-е годы 18 века, а дальше еще дворцовый переворот Елизаветы Петровны, Екатерины II. В общем, еще о многом можно было бы снять. Надеюсь, что Светлана Сергеевна это сделает, потому что фильмы великолепные, и превосходная актерская работа Сергея Каюмовича Шакурова в роли Александра Даниловича Меньшикова. Это отдельно хочу отметить. Ну вот нас, наши зрители не то чтобы упрекают, так задают вопрос о том, что вот вы с Борисом Григорьевичем там про Петра рассказываете, про Екатерину рассказываете, а вот то, что между их блестящими царствами происходило, оно как-то уходит в тень. И вот сегодня мы попробуем из этой тени значительную часть отечественной истории вывести. Итак, дворцовые перевороты. Почему они происходили в XVIII веке, почему их не было в веке в XIX? Ну, здесь, конечно, значительную ответственность за нестабильность положения в Российской империи несет, как это ни странно, основатель ее Петр Алексеевич и его сын. Цесаревич, царевич Алексей, который своему отцу, как известно, изменил. У нас на эту тему была отдельная программа.
2: Картина известная.
3: Да, существует известная картина Николая Ге, которая демонстрирует допрос. И на ней царевич Алексей, изобличенный отцом в измене, выглядит крайне растерянным. И на самом деле так оно и было. Алексей чувствовал себя чрезвычайно неуютно, потому что он был сыном от первой опальной жены Петра, Евдокии Лопухиной, которую царь заточил в монастырь. Это были очень разные люди. И Петр понял, что с этой женщиной ему не по пути, по той простой причине, что она совершенно не понимала его устремлений. Она не сочувствовала реформам, Петра боялась их, она была представительницей старого московского благочестия. И в конце концов Петр решил развестись тем способом, которым это было доступно. Это был постриг жены в монахини, что и произошло. Евдокия Лопухина превратилась в инокиню Елену. Но от этого брака был сын, это был царский сын, и он являлся наследником престола. Однако вот в политическом смысле Алексей оказался в большей степени сыном матери, чем отца. Он не хотел учиться, не хотел активно участвовать в петровских преобразованиях. Для Петра это было очень большим разочарованием. А между тем рядом с ним появилась другая женщина. Это была Екатерина Алексеевна, ну, изначально Марта Самуиловна Скавронская, обычная прачка, портамоя, и первоначально она была обычной любовницей Петра, но после событий Прутского похода, когда Екатерина оказалась в окружении вместе с Петром, вообще не только судьба русской армии, но и судьба России и судьба династии, по сути, в тот момент висела на волоске, потому что наша армия оказалась с трех сторон окружена крымско-татарским и турецким войском. С четвертой стороны была река Прут. И совершенно непонятно, что произошло бы, если бы русская армия, которая уже просто умирала от голода, пошла бы на отчаянный прорыв. Ну, к счастью, для Петра удалось подкупить великого визиря, который возглавлял турецкую армию. И благодаря вот невиданным дарам турки русских выпустили. И так Петр спасся, хотя его, лично его жизнь висела в этот момент на волоске. Существует легенда о том, что Екатерина на этот подкуп отдала свои многочисленные драгоценности. Но я думаю, что особое отношение Петра к ней после этих событий было продиктовано отнюдь не какими-то ее дарами, потому что если было бы надо, у нее бы забрали это все равно.
2: Ну, в общем-то, да.
3: Вот. Дело было не в этом, а дело в том, что она вела себя очень стойко, она полностью поддерживала Петра, никогда не поддавалась панике. И для него, чисто психологически, это значило очень много. Поэтому они из прусского похода возвращались. И Петр венчается с Екатериной. Он венчается с ней в Исаакиевской церкви на берегу Невы в Петербурге. И она становится законной государыней. А потом у нее рождается сын. Это Петр Петрович. про которого мы ничего не знаем, поскольку он умер маленьким ребенком. Но для знати, для двора это был конкурент Алексея Петровича, потому что это был ребенок, скажем так, от действующей жены. Кроме того, Петр же узаконил двух дочерей, которые были до этого. Анна Петровна и Елизавета Петровна родились до брака. Это важно, потому что это там окажет свое влияние на их биографию потом. Женившись на Екатерине, Петр этих дочерей узаконил. Они стали официальными принцессами. И для Алексея это означало, что у него при дворе появились влиятельные конкуренты, и недовольство Петра еще более и более росло, и сторонники Екатерины, они начали против Алексея Петровича интриговать, и в конце концов Алексей бежал из России, надеясь получить поддержку австрийского императора, поскольку они были женаты на родных сестрах. Этой поддержки он не получил, вернулся, но до своего возвращения он пытался еще связаться с Карлом XII, шведским королем, главным врагом Петра, против которого Россия в тот момент продолжала Северную войну. В общем, вел себя предательски по отношению к отцу, был, в конце концов, разоблачен, изобличен и скончался в Петропавловской крепости.
2: Он же первый узник Петропавловской
3: крепости. Первый знаменитый узник, скажем так, да, первый знаменитый узник. И вот после этого и под влиянием, безусловно, этих событий. Эти события, кстати, легли в основу массы художественных произведений. Есть известный, помимо вот знаменитой картины, есть прекрасный роман Дмитрия Мережковского «Петр и Алексей», посвященный этим событиям. И, кстати, в сериале Светланы Дружининой они тоже отражены, потому что именно с допроса царевича Алексея начинается этот сериал, и там царевич Алексей бросает проклятие своему отцу и его потомкам. И как бы с этого начинается эпоха дворцовых переворотов. В этом есть какая-то отсылка к проклятым королям Мариса Дриода, как мне кажется.
2: Ну, а в действительности это было или нет оснований?
3: Есть много легенд о проклятии, которые Евдокия Лопухина послала Петру. Якобы она сказала «быть твоему Петербургу пусту». Вот. Но на самом деле в политическом смысле основа дворцовых переворотов заложил сам Петр. Почему? Потому что он изменил закон о престолонаследии. Если раньше традиционно наследником становился старший потомок мужского пола, то Петр издал специальный указ, согласно которому монарх должен был преемника себе назначить. То есть он должен был назвать имя потомка, и это все запутало. Второй фактор, который вызвал эпоху дворцовых переворотов, был связан с тем, что до еще кончины Петра, до вот этого указа даже, ну, по сути, сложилась довольно своеобразная ситуация. Ведь когда умер старший брат Петра Великого Федор Алексеевич, его матушка и его дяди, и воспитатель матери Артамон Матвеев, они предприняли попытку возвести Петра на трон в обход его еще одного старшего брата Ивана Алексеевича, который был слабоумен и даже своим внешним видом не передавал царского величия, но, тем не менее, он был вторым по возрасту царевичем, и по тем канонам, по тем традициям, которые существовали в московском государстве, именно он должен был взойти на престол. Это были дети от разных матерей, и клан Милославских, из которого происходила матушка Ивана Алексеевича, абсолютно не хотел терять свою власть, поэтому они взбунтовали стрельцов. И все это закончилось воцарением сразу двух государей. То есть там бунт приобрел такие масштабы, что он вообще грозил выйти из-под контроля. И вот чтобы всю эту замятню как-то утихомирить, было решено провозгласить сразу двух государей, ссылаясь на византийские примеры. Такие примеры были в Византии, как-то правили одновременно два брата императора. Ну и вот решили возвести сразу двух братьев. И до 1696 года в России было два официальных царя. Старший Иван V и младший Петр Алексеевич. Ну, надо сказать, что Иван никакого участия в государственных делах не принимал. И когда Петр подрос и сверг их старшую сестру, царевну Софью, которая была регентом при детях, он взял все бразды правления в свои руки. Но Иван V оставался официальным царем. Он участвовал в церемониях, у него была жена Прасковья Федоровна, и у него были дочери. Три дочери у него родилось, которые были царевнами. То есть существовала параллельная линия. И пока у Петра были потомки мужского пола, это, в принципе, никого не волновало. Ну, царевны и царевны.
1: Ну да, не конкуренты, как будто бы.
3: Но в ситуации, когда в роду Романовых остались бы только женщины, а такое именно произошло, конкуренция начиналась уже между женщинами, между потомками двух царей. И сам Петр такого, видимо, не предвидел, но это случилось. То есть вот все было чрезвычайно запутано. И вот Петр умирает в январе 1725 года, и здесь появляется третий фактор. Петр Великий не назначил себе преемника. То есть закон он соответствующий издал, а имя наследника не назвал. Но Петр очень тяжело умирал, это раз. А во-вторых, у него, по всей видимости, были сомнения, а кому же можно оставить свое такое грандиозное наследство? Кто реально может продолжить его великое дело? Варианты были такие. Супруга Екатерина Алексеевна. Вроде бы все понятно. Петр ее короновал. Вот это поразительный факт. То есть он не просто с ней обвенчался, он ее еще и короновал. Но после коронации между ними пробежала черная кошка, потому что Петр узнал о том, что у Екатерины Алексеевны есть фаворит. Это Вильям Монс, камергер. И Петр очень взревновал и вознегодовал. Вильям Монс был арестован и казнен. Причем царь пожелал, чтобы его супруга за этой казнью наблюдала.
1: Как можно было Петра Первого променять на камергера? Большой вопрос, конечно.
3: Ну, это вот сестра Вильяма Монса была возлюбленной Петра, когда он был еще молодым человеком, Анна Монс. Это хорошо известная история, продемонстрированная в замечательном фильме «В начале славных дел». И Анна Монс тоже, в общем, променяла Петра на саксонского посланника Кёнигсека. И Петр тогда сказал, для того, чтобы любить царя, нужно иметь царя в голове. Но, правда, есть историки, которые сомневаются в том, что между Вильямом Монсом и Екатериной была какая-то интимная связь. Он был просто другом, фаворитом. Короче говоря, свечку там никто не держал, но...
1: Казнен он был.
3: Вильяма Монса казнили. Какие еще варианты? У Петра две дочери. Анна Петровна, которая в этот момент просватана за галштинского герцога. Галштине – это герцогство на западном берегу Балтики. Петру было очень важно поставить Балтику под свой контроль, и то, что он не завоевал, он хотел обрести через династические браки. И вот Анну Петровну он выдал за галштинского герцога. Галштинский герцог в это время был в Петербурге, в России. Но она должна была уехать в Киль. Была Елизавета Петровна, еще девочка, которая, конечно, политикой не интересовалась. Она интересовалась там балами, нарядами, кавалерами, но отнюдь не государственным управлением. И был мужской потомок, прямой, абсолютно, так сказать, законный. Это был сын к тому моменту уже умершего царевича Алексея, но сохранявший статус великого князя. Это Петр Алексеевич, который потом станет императором Петром II. Но Петр его не знал. Петр I не знал этого мальчика.
1: Но он его внук.
3: Это его прямой внук, да, это его кровь, но он этого мальчика не знал, и, возможно, он опасался, что в политическом смысле Петр Алексеевич младший окажется сыном отца, а не внуком деда. И так оно и произошло. Потому что, когда Петр II воцарится, он, так сказать, совершенно явно не будет иметь никакого интереса ни к Петербургу, ни к флоту, и перенесет столицу назад в Москву. Вот такие были расклады. И плюс еще были племянницы, соответственно, дети Ивана V, но их, мне кажется, Петр не рассматривал вообще ни в каком качестве. Они Петра интересовали как актив, который можно выгодно выдать замуж. Что Петр и делал? Две дочери Ивана V вышли замуж за балтийских герцогов, за герцога Курлянского и за герцога Мекленбургского. И вот Петр умирает. Кому быть новым государем? Для старой знати ответ только один. Это мужчина. Соответственно, Петр Алексеевич. Но в дело вступает Александр Данилович Меншиков, ближайший друг и сподвижник царя, который буквально накануне смерти Петра тоже попал в опалу. Попал в опалу, ну, из-за того, что совсем потерял берега и начал просто безоглядно воровать из казны, чему были предоставлены совершенно неопровержимые однозначные доказательства. И если бы на месте Меншикова был любой другой человек, то, наверное, его голова уже полетела бы на плаху. Но Меншиков был близкий близким другом царя с юности. Он был губернатором Петербурга, отвечал за строительство любимого детища Петра Великого. И поэтому его только сняли со всех постов. И пока вот на этом закончилось. Меньшиков своей будущей судьбы не знал. Но понятно ему было, что если сейчас воцарится Петр Алексеевич, а за ним будут стоять старые московские кланы, которого на Меньшикова, человека невидного происхождения, смотрели как на выскочку, то, собственно, ну, он не только не вернет себе влияние, но и вообще встанет вопрос о его жизни. И поэтому он активно включается в политическую игру и использует совершенно новый инструмент – Петровскую гвардию. Надо сказать, что Меньшиков при всех своих недостатках был, без всяких сомнений, героем Северной войны. Вместе с Петром он был в большинстве походов, участвовал в самых главных сражениях этой войны, в том числе и в Полтавской битве, где по ним было убито 3 лошади. И, конечно, для армии это был друг, сподвижник царя, это был их боевой товарищ. И Меньшиков отправился в гвардейские полки, Семеновский и Преображенский, и обратился к ним с речью. Речь была о том, что Петр Алексеевич не зря же короновал свою жену Екатерину. Если он это сделал, значит, он хотел видеть ее императрицей после его смерти. Это звучало убедительно из уст человека, которому гвардия привыкла доверять.
2: То есть нужно было, необходимо было заручиться поддержкой именно гвардии.
3: Да, потому что гвардия – это люди с штыками. А против штыков...
2: Ну да.
3: И гвардия отправилась в здание Сената и довольно угрожающе, агрессивно объявила сенаторам о том, что императрица теперь Екатерина Алексеевна. Сенаторы были недовольны, но ничего не поделаешь. Просто против вооруженной силы не попрешь. И вот это первый дворцовый переворот, когда гвардия возвела на престол Екатерину Алексеевну. Ну, конечно, именно тогда Меньшиков становится полудержавным властелином, как назвал его Пушкин, потому что Екатерина, понятное дело, была императрицей слабой. При ней Александр Данилович вернул себе все посты, в том числе пост президента военной коллегии. То есть он был главный силовик. И он начинает, ну, по сути, править Россией от имени Екатерины I. Опасаясь интриг со стороны галштинского герцога, который женился на Анне Петровне, он добивается отъезда этой четы из Петербурга, они уезжают в Киль, и про них мы забываем. Анна Петровна в скором времени скончалась, но у нее остался сын Карл Петр Ульрих, который впоследствии станет российским императором Петром III. Вот. Но пока что власть Меньшикова кажется незыблемой, если бы не одно «но». Екатерина Алексеевна нездорова. Она очень больна. И понятно, что долго она не проживет. И действительно, спустя 2 года после смерти Петра, его жена, императрица, скончалась. И понимая, что власть его зашаталась, Александр Данилович Меньшиков придумывает новую комбинацию.
2: Еще одно.
3: Да. Ему нужно, чтобы Екатерина назвала имя своего преемника. И это должен быть такой преемник, который бы точно обеспечил бы Меньшикову сохранение его привилегированного положения. Ну и неожиданно совершенно Петр вынуждает Екатерину, Александр Меньшиков вынуждает Екатерину назначить своим наследником мальчика Петра.
2: Внука.
3: Внука Петра Великого, которому исполняется 11 лет. Почему? В чем расчет Меньшикова? А расчет Меньшикова очень хитрый. Он хочет выдать замуж за Петра свою дочь. И таким образом стать дедом будущего русского императора, стать родственником Романовых. Это был бы блестящий венец карьеры для, по сути, человека очень низкого происхождения. Мы не знаем, кем был Меньшиков по рождению. Может быть, он был беднейшим дворянином, а может быть, вообще простолюдином. Это доподлинно неизвестно. Но то, что он не принадлежал к аристократии, это абсолютно точно. И вот такой вот взлет к вершинам власти. И Екатерина сделала все, чего хотел от нее Александр Данилович. Она, правда, подошла к вопросу шире и написала так называемый тестамент. Это было своего рода завещание Екатерины, в котором она расписала вообще порядок престола наследия потомков Петра I. И согласно этому тестаменту, наследником становился Петр Алексеевич. И далее должны были наследовать ему его потомки по мужской линии. А если же эта линия прерывалась, то тогда Трон должен был перейти к Анне Петровне, еще тогда живой, когда писалось это завещание Анне Петровне и ее потомкам. Если эта линия прерывалась, то к Елизавете Петровне. Если эта линия прерывалась, то к Наталье Алексеевне. Это родная сестра Петра II и дочь царевича Алексея, умершего в Петропавловской крепости. Вот такой, таков был тестамент, таков был порядок престола наследия. И когда Екатерина умерла, то на трон взошел Петр II. Напомню, ему 11 лет. Жил он в Меншиковском дворце. Меншиков исполнял роль опекуна, держал мальчика под контролем, и вроде бы план Александра Даниловича начал выполняться. Кстати, Меншиков начал строительство дворца Петра II рядом со своим дворцом, чтобы держать этого ребенка под контролем. Да, вот ожидали свадьбы, но тут Меншикову не повезло, потому что старые кланы никак не могли смириться с тем, что временщиком в России является вот этот человек без роду и племени. И как только Меншиков заболел, на 5 недель выпал из политической жизни России, Петр II тут же был поставлен под контроль конкурирующей группировки, которую представляли собой в первую очередь люди из семейства Долгоруких. Ваня Долгорукий, молодой человек, молодой дворянин, был очень веселым, остроумным человеком. Он увлек этого мальчика, начал с ним играть, приобрел на него влияние. Он, конечно, был гораздо более интересен Петру, чем уже пожилой, строгий, сухой Меншиков. И, в конце концов, вот именно через Ваню Долгорукого Петра II убедили, что Александр Данилович Меншиков его враг, что добра он ему не желает, что он его полностью поработил и поставил под свой контроль.
2: Давайте сделаем небольшой перерыв на новости и продолжим.
3: Давайте.

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
1: Они как будто с другой планеты.
2: Дают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Картина «Тегеран 43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре – взаимная тяга, симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц». Причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.
5: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
0: От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
6: Сколько ни ищу, все не то.
7: Ага.
6: Нужен и мужественный, и заботливый.
7: Ага.
6: Чтобы говорил интересно.
7: Ага.
6: И с чувством юмора.
7: Ага.
6: Нужен он, тот самый.
5: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Тот самый.
5: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
7: Прекрасный вечер.
5: Когда больше, значит лучше. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
8: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
5: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
9: Доброе утро, отец Павел.
10: Я в эфире, да?
11: Меня зовут Золотый.
9: Меня зовут Анна.
10: У меня есть к вам небольшой вопрос.
12: Давайте, здрасте.
5: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
1: Друзья, мы продолжаем. Вы слушаете «Исторический ликбез» Егора Яковлева на радио «Спутник». Мы говорим о дворцовых переворотах.
2: Да, дорогие друзья, еще раз доброе утро. И прошлый блок мы закончили на том, что Петр II, молодой царь, оказался под сильным влиянием клана Долгоруких. Его близкий друг Иван Долгорукий сумел приобрести на молодого царя такое влияние, что совершенно Петр Алексеевич забыл про своего опекуна Александра Даниловича Меньшикова. Более того, восстановился против него. И в конце концов помолвка Петра с дочерью Меньшикова была расторгнута, а сам Александр Данилович был в конце концов арестован и сослан в Сибирь и оказался в городе Березове, о чем мы с вами хорошо знаем по картине Василия Ивановича Сурикова «Меньшиков в Березове». Вот это был очень яркий дворцовый переворот, который, прекратил блистательную карьеру совершенно уникального человека. Забегая вперед, скажу, что в Сибири Александр Данилович закончит свои дни.
1: Но он уже был в возрасте, да, на тот момент?
2: Он уже был в возрасте, конечно, и таким мы и видим его на картине Сурикова. Очень, кстати, красивый, замечательное историческое полотно. Вот. Но стабильности эта победа Долгоруких в России не принесла. Ну, что делает Петр II? Петр II уезжает на коронацию в Москву и остается там. Старая Москва, она ему гораздо ближе, чем Петербург. Петр II не любил море, не интересовался совершенно флотом. И Петр бы, конечно, не увидел в нем своего наследника, если бы внимательно к этому мальчику присмотрелся. Интересно, что Петр II освобождает из монастыря свою бабушку Евдокию Лопухину. Она на свободе, она пользуется всеми почестями, к ней относится как к вдовствующей царице. То есть политический климат в стране меняется. И непонятно, честно говоря, чем бы это все закончилось. Но Петр II заболевает оспой и скоропостижно умирает в январе 1730 года. И вот здесь проблемы начинаются у Верховного Тайного Совета, то есть фактически российского правительства, которое состоит всего из представителей двух кланов – Долгоруких, которые, по сути, если раньше Меньшиков управлял от имени Екатерины, то теперь Долгорукие управляют страной вместе с другим кланом Голицынами. Остальные семьи очень этим недовольны, потому что система сдержек и противовесов разрушена, на смену одним временщикам пришли другие. И Долгорукие, конечно, хотят сохранить власть в своих руках. Поэтому они совершенно отвергают тестамент Екатерины I.
1: А так можно?
2: А вот они подвели под это юридическую базу. Вот несмотря на то, что на дворе 18 век, несмотря на то, что огромную роль играет гвардия, но, тем не менее, пытались все-таки апеллировать к законности. И аргумент был чрезвычайно убедительным. Аргумент был таков, что закон объявляет, что монарх должен назначить себе преемника одного. Он не может отвечать, не может определять порядок всего остального престола наследия. А Петр II умер, преемника себе не назначив, как и его дед. Он не назвал это имя. И вот под предлогом, но с юридической точки зрения это действительно выглядит убедительно, Екатерина I не имела права назначать наследников преемником Петра II, это мог сделать только сам Петр II, а поскольку Петр не назначил, то за него это назначение берется сделать правительство, Верховный Тайный Совет. И Верховный Тайный Совет отвергает сразу же потомков Петра Великого, прямых. Почему? Какие у него потомки? Потомков два осталось на данный момент. Анна Петровна уже умерла, и Наталья Алексеевна, сестра родная Петра II, она тоже умерла. В Киле, в Галштинии, растет Карл Петр Ульрих. Это серьезная кандидатура, потому что это мужчина, и потому что это прямой потомок, сын дочери Петра Великого. Да, это не устраивает Верховный Тайный Совет, просто потому что у внука Петра Великого политический капитал. Он внук Петра Великого, за ним стоит имя своего гениального деда. И надежды были на то, что мальчик останется в Галштинии, он парадоксальным образом мог претендовать также и на шведский трон, и рассудили так, что пусть-ка лучше он в Швецию уедет. А в России жила еще Елизавета Петровна, И по той же самой причине кандидатура Елизаветы Петровны была отвергнута. Вот невозможно дочь Петра возводить, потому что она будет слишком своенравна. Она может воспользоваться этим политическим капиталом, тем, что она дочь великого преобразователя. Ну и, конечно, тут так как бы тактично, но намекалось на то, что дочь-то дочь, но родилась вне брака.
1: Это было не совсем законно.
2: Вспомнили про то, что есть дочери абсолютно законные и абсолютно законного, да к тому же еще и старшего царя. Это дочери Ивана V. И, строго говоря, старшей дочерью Ивана V была Екатерина Иоанновна, которая вышла замуж за... была выдана Петровым, конечно, замуж за герцога Мекленбургского. Но личная жизнь Екатерины сложилась не самым наилучшим образом. Поскольку муж ее был груб и побивал свою супругу, то она фактически от него бежала. Она уехала из Мекленбурга и жила в России. И по этой причине она выглядела плохой кандидаткой, потому что при этом она не развелась. Если она станет императрицей, вопрос, а каков статус мужа? Что он начнет лезть в политику Российской империи и мешать Долгоруким. Поэтому кандидатуру Екатерины отвергли. А следующее по старшинству – это Анна Иоанновна, которая является вдовствующей герцогиней Курлянской. И вот то, что она была вдовствующей, это важно. Петр Великий выдал замуж Анну Иоанновну первой. Вообще, надо сказать, что Петру было абсолютно все равно, какая из племянниц поедет в Курляндию. Он приехал к их матери, Прасковье Федоровне, и сказал, что... нужна дочь на выданье, нужно кого-то туда отправить для того, чтобы заключить династический союз, и предложил Прасковье Федоровне самой выбрать ту дочь, которая выйдет замуж за курлянского герцога. Прасковья Федоровна наименее любила Анну Иоанновну, и поэтому указала на нее. Ну, так начались мытарства Анны Иоанновны. Дело в том, что ее супруг, курлянский герцог, совершил стратегическую ошибку. Он согласился во время бракосочетания, оно тоже проходило в Петербурге, сыграть с Петром в игру, кто кого перепьет. Это соревнование курлянский герцог не только не выиграл, он его не пережил. Он скончался, не доехав до родной Метавы. Курляндия – это герцогство на территории современной Латвии. Курлянский герцог умер, еще не оказавшись у себя в столице. И Анна Иоанновна стала вдовой, еще толком не успев стать женой. И, конечно, ей это все очень не нравилось, она боялась, она была еще совсем молодой, просила у дядюшки разрешения вернуться в Петербург, но дядюшка-батюшка, как она называла Петра, естественно, не позволил, потому что Анна Иоанновна нужна была ему в Курляндии. И вот так она оказалась в Метаве, где жила очень бедно. Это очень скромное герцогство. Для местного дворянства она была чужой. И, по сути, дочь Ивана V влачила там жалкое существование. И вот верховники именно на нее и решили поставить. Они хотели возвести ее на престол с тем, чтобы она ради такой милости, вот вырванная из этого медвежьего угла, из этой европейской дыры, была им благодарна и подписала так называемые кондиции, которые ограничивали бы императорскую власть и передавали большую часть этой власти Верховному Тайному Совету.
1: Но Анна Иоанновна казалась не так проста.
2: Ну, сначала казалось, что она проста. Вот это предложение, оно было как гром среди ясного неба. Анна Иоанновна, я думаю, себя не видела в качестве русской императрицы. И поэтому, когда посланники из Москвы сообщили ей о таком возможности, о таком предложении, то она, конечно, была, мягко говоря, приятно удивлена. И кондиции она первоначально подписала. Но, оказавшись в Москве, она поняла, что верховники держатся не так крепко, как ей казалось в Метаве, что очень многие ими недовольны, очень многие против них интригуют, и, ну, собственно, чего хотели Долгорукий и Голицыны? Они же тоже понимали, что их статус – это статус временщиков. И они хотели узаконить свою власть, они хотели положить в фундамент этой власти законодательную базу, которой они могли бы апеллировать. Ну и возвышение вот этих родов окончательно.

0: такая фигура чрезвычайно интересная, потому что впоследствии он был демонизирован, и его представляли как полуумного немца, который от имени Анны Иоанновны насиловал Россию, представляя, персонифицируя собой немецкое иго. Но я думаю, что сейчас историография продвинулась к тому моменту, когда можно посмотреть на этого человека чуть более взвешенно. Вот наш большой друг Игорь Васильевич Курукин, знаменитый историк, который как раз занимается 18 веком, он к Берону относится не столь прохладно, полагая, что этот человек в целом был весьма неплохим политиком, и вообще в царствовании Анны Иоанновны, в том числе и руками Берона, продолжалась в общем и целом политика Петра Великого. На самом деле, несмотря на то, что сам он был иностранцем, да, но оказавшись во главе Российской империи фактически, Берон вместе со своей возлюбленной продолжали ехать по тем же рельсам, которые проложил Петр Великий. С них не так просто было свернуть. Так вот, Анна Иоанновна под этим влиянием в конце концов решается. Она очень боялась, и не сразу она на это решилась, но она в конце концов решается порвать кондиции, оперевшись на ту самую силу, к которой когда-то прибег Меньшиков, а именно гвардии. Гвардия выступает на стороне Анны, арестовывает вот этих временщиков и отправляет их туда, куда они так недавно сослали Меньшикова. Вот Анна Иоанновна, она закрепляется на русском престоле, она процарствует 10 лет. Нельзя сказать, что она была самым большим политическим тяжеловесом, потому что Елизавета Петровна и Екатерина ее превзойдут, но вместе с тем она была весьма властной женщиной. Ну и потом, когда воцарится Елизавета, то она будет развивать пропаганду, согласно которой царствование Анны Иоанновны было царствованием засилья немцев. И впоследствии Василий Осипович Ключевский, наш знаменитый историк, на эту тему напишет, что вот при Анне Иоанновне немцы посыпались на Россию, как сор из рваного мешка.
1: А это действительно было так?
0: Немцев было много, но вот опять же я здесь сошлюсь на Игоря Васильевича Курукина, который очень глубоко эту тему изучал, и он показывает, что ну, с точки зрения занятия государственных постов, немцев при Анне Иоанновне было не намного больше, чем при Петре Великом. Вопрос в том, какая велась политика. Да? Политика в целом продолжалась такая же, какой она была при Петре. Ну, это хорошо видно на внешнеполитическом контуре. Что делала Анна Иоанновна? Она пыталась выполнить вторую задачу, которую поставил Петр. Прорваться к Южному морю. Вот на Балтику прорвались, вот теперь нам нужно на юг. У Петра чуть-чуть получилось, потому что Петр взял Азов, к Черному морю уже сил не было, а Азов он, в конце концов, потерял из-за вот несчастного прусского похода, о котором мы упомянули. Что делает Анна Иоанновна? Она воюет с Турцией. При ней русские войска впервые прорываются в Крым. До этого не получалось это. При Анне Иоанновне прорвались в Крым, овладели Бахчисараем. Но закрепиться там не смогли. Тем не менее, то, что все-таки перешли через Перекоп и находились в самом Крыму, это было уже чрезвычайно тревожным звоночком и для Крымского ханства, и для Турции, и значит, поводом, ну, так сказать, надеяться на лучшее для России. И Россия отбила Азов. То есть Азов... Азовское побережье вернулось в состав России благодаря Анне Иоанновне во время ее политики.
1: Но заслуги большие.
0: Это серьезный результат, о котором ну, мы не должны забывать и при всех там, при всем засилии немцев. Европейская политика тоже продолжается политика Петра, потому что Россия традиционно стремилась, чтобы в соседней Речи Посполитой, в Польше, всегда находился на троне ее ставленник, ее креатура. И противоборство шло традиционно в этом отношении с Францией. Франция хотела посадить своего ставленника. Нас поддерживала Австрия, Францию поддерживала традиционно Турция. И в 1734 году Россия прибегла к осаде Данцига в ходе вот очередной войны за польское наследство и нанесла первое в своей истории поражение французской армии. Осада Данцига была важной страницей в такой восстановлении военной славы России. Россия выступала в союзе с Австрией и Саксонией и показала, что русская армия не ослабела со времен Петра, она может наносить поражение великим европейским державам. То есть там значительное число французов попало в плен, их привезли в Петербург, устроили им здесь экскурсию, они побывали при дворе и чрезвычайно удивленно описывали, что это блестящий двор, где очень галантные, уважающие нас люди. В общем, с русскими можно иметь дело. Вот. То есть это, в общем, серьезные победы, которые были как позабыты,

0: Ну, благодаря тому, что Елизавета Петровна не очень хотела прославлять Анну Иоанновну как представительницу другой ветви Романовых. Но если посмотреть на эту ситуацию непредвзято, то победы-то серьезные. Это как бы серьезные результаты, которые вполне соответствовали политике Петра. Поэтому вычеркивать эти 10 лет из истории России там ни в коем случае нельзя, ни в коем случае. При Анне Иоанновне развивалась торговля. Вот, в частности, при Анне Иоанновне порт в Петербурге был перенесен на стрелку Васильевского острова. Любопытно, что у нас здесь есть здание, которое в течение всего XIX века называли ошибочно дворцом Берона. Это не дворец Берона, это пеньковые склады. Но построенные в чрезвычайно помпезном архитектурном стиле, потом они сначала были деревянные при Анне Иоанновне, потом они сгорели, их перестроил Антонио Ринальди, знаменитый архитектор уже екатерининской эпохи, и они выглядят как дворец, поэтому родилась легенда, что это дворец Берон. Вот эти пеньковые склады были построены при Анне Иоанновне. Почему? Потому что пенька – это главный экспортный товар Российской империи, который продавали в Великобританию в основном, из которой делались все корабельные снасти британского флота. Вот эта торговля очень активно развивалась. Поэтому сказать, что Анна Иоанновна там ничего не делала, ну, нельзя.
1: Ну, тем более 10 лет – это же действительно очень большой срок правления, если человек закрепился и правил 10 лет.
0: Да, сидела она прочно, и в ее царствовании Елизавета Петровна поделать ничего не могла. Ну, у Анны Иоанновны нет детей. Значит, кто будет ее наследником? Это большой вопрос, потому что с мальчиками беда. Единственный мальчик из потомков Петра – это Карл Петр Ульрих, который там в Галштине подрастает. Но, естественно, что Анна Иоанновна его в качестве наследника не рассматривает. У нее одна единственная племянница, которую в России назвали Анной Леопольдовной. Она изначально была Екатерина Христина, а в России стала Анной Леопольдовной. Анна Леопольдовна – это дочь Мекленбургского герцога. Но Анна Иоанновна не собирается ей завещать трон. Ей нужен мальчик. Вот все-таки Анна Иоанновна понимает, что она-то укрепилась, но для основной знати российской реальным наследником, реальным монархом должен быть мужчина. Поэтому она хочет получить монарха. И она выдает замуж вот эту вот Анну Леопольдовну за брауншвейгского герцога Антона Ульриха. У них рождается ребенок, который получает имя Иван. Анна Иоанновна называет его в честь своего отца, это будущий Иван VI. Это ее отец Иван V, это Иван VI, Иоанн Антонович. И трон она завещает именно Ивану Антоновичу. Иван Антонович еще в люльке качается, Анна Иоанновна очень больна, и в 1740 году она умирает с сознанием, что ребенок еще очень мал, и нужна какая-то сила, которая будет его поддерживать, пока он растет. Кто может быть этой силой? К своей племяннице Анна Иоанновна относилась снисходительно. Не ожидала от нее никакой политической воли и не рассматривала ее в качестве регента. Поэтому регентом при малолетнем Иване она назначает Берона. Человека, которому она доверяет и которого она любила. Проблема заключалась в том, что Берон не имел своей влиятельной партии при дворе. Он был политической фигурой до тех пор, пока была жива Анна Иоанновна. Как только она умерла, он, фигурально выражаясь, осиротел. Ему не на кого было опереться. И вот тут-то выяснилось, что Анна Леопольдовна, она чрезвычайно обижена тем, что какой-то Берон, вообще непонятно кто, сын конюха из Курляндии, назначен регентом при ее сыне. А она-то внучка царя. Ну, что это такое? И поэтому Анна Леопольдовна начинает интриговать. Она опирается на очень сильного и влиятельного человека Иоганна Бурхарда Миниха. Это блестящий военный инженер, сподвижник Петра, который построил нам Ладожский канал. Он был губернатором Петербурга. При нем началось регулярное морское сообщение с Европой. То есть, он много сделал для нашего города. Ну, и кроме того, это тот самый полководец, который осуществил осаду Данцига и который прорвался в Крым. То есть, это человек, овеянный военной славой. Если бы его судьба сложилась немножко иначе, может быть, мы его бы по-другому помнили. И, может быть, и памятники бы ему какие-нибудь стояли именно как там, военному вождю. Ну, много сделал для нашей страны. Миних также недоволен Бероном, и вот Анна Иоанновна на него, Анна Леопольдовна на него опирается и осуществляет очередной дворцовый переворот. Берон арестован, и он тоже отправляется в Сибирь. Но это не принесло Анне Леопольдовне прочной власти, потому что, став регеншей при своем ребенке, она к дальнейшей политической жизни интерес потеряла. Она относилась к происходящему в стране чрезвычайно беспечно и проглядела, просмотрела то, что в этой мутной воде решила половить рыбку Елизавета Петровна. Елизавета Петровна, она, я уже сказал, что она боялась выступать против Анны Иоанновны. Анна была женщиной властной и влиятельной. Но вот после ее смерти было понятно, что Иоанн Антонович еще мал, а Анну Леопольдовну в качестве влиятельной фигуры какой-то силы никто не воспринимает. Она не авторитетна. Анна Леопольдовна была ленивой женщиной, она не была способна на действия, она занималась только какими-то увеселениями, у нее был любовник, вот ее такие какие-то вещи интересовали. Вот. А в это время Елизавета Петровна решила прибегнуть к уже знакомому нам инструменту. То гвардии. Есть к гвардии. Вот. И на что она упирала? Естественно, на то, что она дочь Петра Великого. Вот если вы сегодня приедете в город Калининград, там в аэропорту большой портрет Елизаветы Петровны и ее фраза «Помните, чья я дочь». Вот Елизавета, уже к этому моменту подросшая, заматеревшая в политических интригах, она решила воспользоваться вот этим политическим капиталом, который она получила по праву рождения. И в 1741 году она осуществляет очередной дворцовый переворот. Причем, конечно, в этот момент происходили удивительные вещи. Россия вела войну со Швецией. Шведы, которые тоже понимали, что власть-то ослабла, и можно попытаться отбить территории, утраченные Швецией при Петре Великом. Шведы напали. У них ничего не получалось. Но шведы, они намекали Елизавете Петровне, что они окажут ей поддержку и помогут ей совершить дворцовый переворот, если вот только она им возвратит хотя бы часть тех территорий, которые отвоевал Петр. Елизавета Петровна наплевала, осуществила государственный переворот, свергла Анну Леопольдовну и Анну Антоновича, стала царицей. Шведы стали ей намекать на то, что вот они ей очень помогли. Она сказала, нет, вы мне ничем не помогли. Война продолжилась, ну и Россия разгромила Швецию в очередной раз и значительно прирастила свою территорию после этой войны. Вот, в частности, Лапинрант стала тогда русской. Она называлась Вильманстрант. Ну, а Анна Леопольдовна с Антоном Ульрихом и Иоанном Антоновичем, все это брауншвейское семейство, отправилось в ссылку. И семья этого семейства, особенно самого Ивана Антоновича, будет очень печальна, конечно. Ну, а Елизавета Петровна, вот она, по примеру Анны Иоанновны, села крепко, и она процарствует целых 20 лет до 1761 года. Царствование это будет довольно славным, но как только она умрет, дворцовые перевороты возобновятся. И вот об этом мы с вами поговорим в следующий раз.
1: Но Елизавета Петровна показала, что она дочь Петра Первого. Это тоже абсолютно...
0: Безусловно, она всегда это подчеркивала. Она очень интересовалась, что по тому или иному поводу думал ее отец. И придворные это чувствовали. Поэтому, когда они хотели завоевать расположение императрицы, они всегда ей говорили о том, что вот ваш батюшка хотел поступить вот так. Значит, и для Елизаветы это был серьезный аргумент. Она сразу, значит, стремилась соответствовать своему отцу.
1: Ну, ждем тогда продолжения. Это был исторический ликбез Егора Яковлева. Спасибо.
0: Спасибо большое, друзья. До новых встреч.

0: знать за 90 секунд. Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк – город контрастов», сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния, сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел».
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В 7 утра в российской столице, в Самаре 8 утра, в Бишкеке 10:00. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Когда введут дифференцированную ипотеку? Как ответит Россия на посягательство Польши на ее дипломатическую недвижимость? Что отправит Россия на Кубу? Об этих и других темах подробнее далее. Дифференцированная семейная ипотека будет введена в России с 1 июля. Ее параметры зависят от правительства. Такое мнение выразил глава Комитета Государственной Думы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Дифференцированная семейная ипотека – это изменение условий льготной государственной программы, при котором процентная ставка зависит от количества и возраста детей в семье. Чем больше у заемщика детей, тем ниже ставка по кредиту. Россия примет болезненные меры в ответ на любые посягательства на ее дипломатическую недвижимость в Польше, включая здание закрытого генконсульства в Гданьске, заявил директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов. Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в минувшем декабре по решению Варшавы. Само его здание – российская государственная собственность, полученная в бессрочное и безвозмездное пользование, объяснил тогда временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ардаш. При этом заместитель мэра Гданьска Эмилия Ладзинская заявляла, что России будет предложено передать здание польской стороне, а при отказе планируется подать иск. Россия планирует поставку продуктов на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций, рассказал заместитель министра иностранных дел нашей страны Александр Алимов. Он также отметил, что в рамках Организации ООН по промышленному развитию Россия помогает модернизировать сектор производства удобрений и сельскохозяйственной техники на острове. Соединенные Штаты в последние месяцы усилили политическо-экономическое давление на Кубу. Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой национальной безопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании. Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО «Патриот», пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Отмечается, что расчеты относительно поставок и доступности ракет для ЗРК «Патриот» были перевернуты из-за конфликта на Ближнем Востоке. Выросший ввиду этого спрос на ракеты, согласно данным газеты, значительно превысил производственные мощности по их выпуску. Ранее Владимир Зеленский написал письмо президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее глава киевского режима сообщил, что ни Конгресс США, ни Белый дом на его письмо не ответили. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал подключить МАГАТЭ к контролю за исполнением возможной сделки США и Ирана по ядерному вопросу. Ранее иранское агентство опубликовало положение проекта меморандума с Соединенными Штатами о завершении конфликта. Среди прочего, он предусматривает, что в течение 60 дней стороны должны провести переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерному вопросу. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что Тегеран настаивает на том, чтобы вопрос высокообогащенного урана решался на его территории. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию.
4: Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников, а также обозреватель сайта VSPlanet.net Алексей Котов. Леш, привет.
5: Физкульт, привет.
4: В очередной раз я подумал, что тебя, наверное, обязательно надо упомянуть еще как в прошлом тренера, потому что поговорить сегодня хочется о том, как в интернете принято оценивать рестлинг. Вот, в принципе, наверное, если мы подходим к тому, что рестлинг — это спортивное развлечение, что это шоу, что это некий телевизионный продукт, ну, наверное, у нас будут одни принципы оценки того, что мы видим. Если же мы начинаем углубляться в спортивную составляющую, в атлетическую, в содержательную, у нас, получается, оценки будут несколько другие. И вот самые резонансные, самые известные оценки, наверное, что существуют в рестлинге, это, ну, к сожалению, к сейчасшнему моменту печально известные оценки от Дэйва Мельцера из Wrestling Observer Newsletter. Он еще с начала 80-х обозревает изначально по 4-бальной шкале. Каждый из баллов делится еще на 4 части. Потом, после одного из матчей, который, вот так сказать, пробил эту 4-бальную шкалу, он стал оценивать по 5-звездочной шкале, ну и относительно недавно снова произошел этот слом системы. Мы теперь в максимальном, по-моему, сколько? До 7, по-моему, доходило, нет?
5: 6.25 было точно.
4: Фу! Я к тому, что потолок был пробит очень и очень уверенно. Собственно, про эти оценки я и предлагаю поговорить, потому что, безусловно, каждый обозреватель, каждый журналист, каждый, да вообще зритель, который смотрит рестлинг, имеет право на свои собственные оценки. И везде их действительно оценивают по-разному. Но вот исторически, опять же, так сложилось, что рестлеры, в том числе и крупных телевизионных промоушенов, обращают внимание на оценки Мельцера. В автобиографии Бретта Харта, которая была написана в начале 2000-х, он, ну, прямым текстом писал, что вот после шоу иногда, после того, как очередной выпуск Wrestling Observer Newsletter, издание, которое на самом издатном уровне выпускал Дэйв Мельцер, выходил в свет, все собирались посмотреть, кто там и что получил. Был памятный сегмент на шоу WCW, по-моему, в конце 95-го года, когда Халк Хоган, ну, буквально сжег несколько бумаг, который назвал, ну, про который намекнул, что это Wrestling Observer Newsletter. То есть в свое время это была очень резонансная история. И я, наверное, для начала спрошу тебя, вот что в рестлинге для тебя лично оцениваемо в первую очередь? Или вот оценки чего именно будут значимы? Опять же, как в прошлом исполнителе, как в прошлом человека, который готовил других исполнителей.
5: А самое главное в рестлинге, как ни крути, это зрительская реакция. Кто там во что, как оценивает, это не так важно. Тут можно параллелить с чем угодно, с теми же самыми фильмами. Что там критики самые уважаемые про фильм скажут? Какое это влияние на короткой дистанции иметь будет, если, ну, не знаю, возьмем Скорсезе, который все еще режиссер, но высказывается почти про каждый выходящий фильм, так или иначе, и в сетевых сетях, и еще где-нибудь. Да, какой-то резонанс это все дело обретает, когда он там поругает комиксный фильм, скажет, а вот этот фильм абсолютный кинотеатр, даже мем из этого вырос. Угу. И какая разница? А люди посмотрят фильм, который он назвал «Помойкой». Очень много людей посмотрят, довольные будут, мемы понаделают, деньги в кинотеатр занесут, потом еще в домашнем прокате посмотрят. С рестлингом, мне кажется, абсолютно та же самая история. Может что угодно говорить Мельцер. И вот тут тоже важно отметить, что критика в рестлинге, она не столь обильная, как в том же кино или в музыке. Потому что индустрия в этом плане сильно уже. Да, вот есть у нас Wrestling Observer, есть кто еще, Fightful какой-нибудь, но относительно даже крупные издания, какие-то интернетные, у некоторых есть журнал, у некоторых есть YouTube-канал, другие ресурсы сетевые, но, в принципе, каких-либо заметных, да с десяток, наверное, можно набрать. В то же время, если говорим про теннис, футбол, баскетбол, волейбол, какие-нибудь Олимпийские игры, да, они будут освещаться десятками, сотнями тысяч, наверное, сайтов, ресурсов и даже не обязательно профильных. А вот рестлинги — это локальная история, и так как Дэйв Мельцер сторожил, в этом плане самый старожильный, самый ветеранистый, его оценки больше всего внимания и привлекают. Значит ли они что-то? Ну, наверное, в какой-то степени да. Но массовый зритель на это внимание не обращает. Он смотрит матчи, он смотрит сюжеты. Если ему нравится, то ему нравится. И мнение кого угодно, пусть даже самого Дэйва Мельцера, на это не повлияет. И, скорее всего, он об этом никогда и не узнает. А то, о чем ты спрашивал, с точки зрения рестлера, ну, конечно, обидно, когда критика прямо в тебя прилетает точечно. У нас было и такое, не ко мне лично, меня в этом плане пронесло, меня публика любила. Я-то в Чехии выступал, где еще меньше вся эта рестлинговая индустрия, ее индустрии-то назвать, язык, наверное, не повернется. Там есть тоже один, наверное, может быть, сейчас больше, но на тот момент был один портал, посвященный рестлингу. Там Михаил Петергал, я даже помню, как звали его администратора главного, он тоже обозревал все шоу, которые проходили и в Чехии, и в Словакии, и какие-то там оценки, комментарии оставлял. Было приятно, когда он лично приезжал на одно из наших шоу, и мы тогда в опенере хардкорный матч проводили, он сказал, что вот это прямо изумительно лучший матч на шоу. Несмотря на то, что главный мейн-эвент вечера был очень крутой матч, продолжительный, 30 минут там, по-моему, с огромной кучей приемов, с очень качественными исполнителями, рестлерами. Но вот ему больше всего понравился наш. И это, конечно, классно. А были ребята, чьи матчи ругал и он, и какие-то другие люди в интернете, и просто случайные комментаторы, что в интернете, что в жизни. И они из-за этого опускали нос. И да, кто-то злился, кто-то опускал руки по-разному. Но здесь, как и снова же, повторюсь, в любой другой сфере, надо уметь воспринимать критику и надо уметь здраво на нее реагировать.
4: Я, ты знаешь, с чем с тобой не совсем соглашусь? Для зрителя, который смотрит сейчас, безусловно, все так и есть. Это абсолютно точно. Ну, ты смотришь, тебе нравится. Понравилось — смотришь следующее шоу. Не понравилось — думаешь, смотреть или нет. И возможно, что большая часть вот тех миллионов зрителей, которые смотрят условно на Netflix или условно на HBO Max, All Elite я имею в виду, а на Netflix WWE, да, что вряд ли это смотрят. Ну, я сомневаюсь, да. Но при этом, вот если говорить про историю рестлинга, если говорить про старинные шоу, про прежние шоу, про те, которые ты, может быть, даже не застал ни как зритель, ни в плане того, что ты не жил в тот момент, ну, еще не родился. Вот какие матчи сохранятся в истории? Ты очень хороший пример провел с тем, что индустрия небольшая, нишевая, да, такая, для выпендрежников. Потому что футбольные, теннисные, хоккейные, вот все эти истории ты можешь прочитать в огромном количестве материалов, ты сможешь найти огромное количество обзоров, повспоминать, посмотреть, какой матч был лучше, какой финал чемпионата мира был лучше, как, например, котируется, допустим, Кубок Канады 89-го года или Кубок Суперсерия 72-го года. Вполне возможно, да. А вот в плане рестлинга-то как? Действительно, ты вот упомянул, что Мельцер самый старинный из них из всех, который проставляет эти оценки. Ну, хочешь, не хочешь, а ты же будешь действительно ориентироваться, слушай, ну вот этот рандомный матч двух трио, но ему из Японии, но ему Мельцер пятерку поставил, может посмотреть все-таки, да? Или вот, например, одно шоу, женское шоу, японское, и там сразу две пятерки. Может быть, и тут посмотреть. Это вот так или иначе для человека, который будет погружаться в индустрию, то это важно. Ты очень, опять же, интересное сразу, ну как интересное, такое радикальное предложение вносишь, а все-таки разводить стороны оценки со стороны каких-то специалистов и со стороны широкого круга зрителей. В этом смысле, ну, мне кажется, прекрасный пример это Майкл Бэй, чьи кинофильмы собирали миллиарды долларов, но критики от них, мягко говоря, не в восторге. Это просто из самых таких, наверное, громких и самых дорогостоящих проектов.
5: Да это ты еще вспомнил как-то немножко предыдущий период, потому что Бэй, его вот самый яркий отрезок, точнее, карьеры, он пришелся на нулевые, когда выходили трансформеры, да, в частности. До сих пор продюсирует, но уже ничего такого взрывного. Сейчас, в целом, ты в интернете, когда зайдешь, особенно когда стриминги очень активно стали развиваться, ты почти не найдешь такого, чтобы оценка критиков совпадала со зрительской оценкой.
4: А вот тут не соглашусь. Как раз по последним временам, я не буду говорить, что каждый раз, но я очень часто вижу такую формулировку, мол, критики оценили высоко, а зритель при этом не пошел, и фильм провалился в прокате. Ну, я не буду говорить про слово «провал», но вот прошлогодняя, помнишь, картина про Марка Кера, ММАшника, с Дуэйном Джонсоном, Роком, в одной из главных ролей.
5: «Smashing
4: вот,
5: Machine».
4: Помнишь? Да-да-да, «Крушитель». Или
5: по-русски не знаю, язык, честно,
4: я не помню,
5: говоря.
4: Честно, такое что-то, да-да-да. Все критики были в восторге. На фестивалях, где показывали, ну, ты помнишь эти отчеты про многочасовые, шучу, конечно, стоячие овации, и как Дуэйн Джонсон сам Рок пускал слезу. А зритель не пошел. И ровным счетом наоборот бывает такое, что вот критикам что-то не то, а зритель раз и идет в силу абсолютно разных причин. Неважно, слабая конкуренция со стороны других фильмов, или не очень большая загруженность кинотеатров, или свободное какое-нибудь время. Но вот последнее, я не буду говорить, что всегда так есть. Сходится и часто, но и не всегда такое происходит. Другое дело, что все-таки, опять же, мы подходим к тому, что у Мельцера достаточно специфические принципы оценивания. Потому что, ну, давай будем честны, один из самых резонансных, один из самых значимых для рестлинга матчей вообще, это Халк Хоган и гигант Андре. Что бы ни говорили, опять же, про состояние Андре в конце 80-х, когда он уже был практически еле подвижным, очень травмированным, весь изломанный он был, практически не мог передвигаться, но тем не менее, сколько этот матч получил изначально Дэйва Мельцера? Отрицательную оценку.
5: Да.
4: То есть от 0 до 5 он поставил отрицательную оценку. Потом, буквально через пару недель, понял, что он уж совсем немножечко уехал в сторону и изменил оценку на достаточно неплохую. Более того, один из самых резонансных и знаковых матчей уже, как сказать, этого тысячелетия, этого столетия, тоже Халк Хоган и Рок на Расселмании, на какой там, на 18-й, 2002 год. Угу. И тоже у нас какая реакция? Это один из самых, вот ты смотришь, это ну, невероятное ощущение пробирают даже сейчас, хотя прошло ну, почти четверть века. И тоже, что там, какие-то 3 звезды жалкие получил.
5: Да.
4: С точки зрения непосредственно вот того исполнительского мастерства, которое демонстрируют рестлеры, насыщения какими-то приемами, спотами, фишечками, вот это оценивает Мельцер, да. Если вы будете бегать, постоянно прыгать и двигаться, это сразу получает высокую оценку.
5: Угу.
4: И точно так же эмоции, психология, накал противостояния Мельцер практически не оценивает никогда. В этом смысле на той же третьей Расселмании, где был матч Хогана и Андре, был другой схожий матч, который вошел уже с положительной точки зрения в историю. Это матч, который Мельцер очень любит расхваливать или очень любит приводить его в пример, как вот пример современного рестлинга. Это Рэнди Сэвидж и Рикки Стимбол.
5: Угу.
4: Который ты смотришь, но вот он идет и идет, и идет. И идет. И да, они что-то делают, и делают, и делают, и делают.
5: Стимбот в ту эпоху был, в принципе, один из любимых рестлеров Мельцера, потому что он был...
4: Конец 80-х.
5: Наиболее техничным и показывал, ну, такой, скажем, затяжной чейн-рестлинг очень красивый и приемы, в том числе разноплановые. Он мог и попрыгать, он мог и побить, он мог и побросать. И да, я просто в какой-то момент то ли я запутался...
4: Вкратце совсем дополню, буквально через пару лет после этого Стимбот вместе с Риком Флэром получит там сколько пятерок подряд они нахватали. Я, честно говоря, даже боюсь...
5: 3, по-моему.
4: Ну вот я тоже хотел сказать 3, но периодически слышу, что какие-то, оказывается, матчи еще были оценены, но не так, как мы думаем. Якобы первая шестерка была получена как раз-таки вот в том же 89-м, это уже через 2 года после третьей Расселмании, на каком-то шоу, и эту как бы уже задним числом шестерку добавляют в список их блистательных оценок. А так, да, длительное время считалось, что в течение буквально пары месяцев Рик Флэр и Рики Стимбот провели 3 5-звездочных боя.
5: И чтобы тоже вселенскую справедливость восстановить, 7 звезд — это пока что максимальная оценка. Акада и Омега ее получили. Я просто либо неправильно там где-то сказал, либо ты меня неправильно услышал, но я говорил именно о том, что оценка критиков от зрительской отличается разительно. И опираться на обе оценки, да, в общем и целом, можно, ну, в каких-то самых явных случаях. То есть, если ты видишь, выходит фильм, проходит матч, и у него оценка 1-2 из 10, да, то, скорее всего, тут не может быть какого-то второго дна, просто это вот фуфло, это недостойно внимания. А когда оценки, как минимум, смешанные, спорные, то тут уже не надо сильно полагаться на оценки ни критиков, ни зрителей, надо делать свой выбор. Наверное, в этом плане и в кино, и в рестлинге тоже человек нестандартный, потому что, если открыть мой список любимых фильмов, там большая часть имеет оценку на агрегаторах каких-нибудь IMDb, кинопоисках, 5-6. А вот у меня это любимые фильмы. Вот так вот получается. И в рестлинге, да, Дэйв Мельцер, он многих раздражает. Скорее всего тем, что у него определенный есть какой-то свой и вкус, и еще у него есть какие-то свои убеждения, которые некоторым нравятся, а кого-то они, ну, именно что раздражают. И тут даже далеко за примерами ходить не надо. Вот у него есть любимые рестлеры. Это тот же Акада, это тот же Омега, это тот же Оспрей, у которых, да я не знаю, в принципе, матчи получали когда-нибудь ниже 3.5. Вряд ли.
4: Если он оценивает, да-да-да.
5: Да, а сколько 5 они получали? Да уже каждый больше 10. Может быть, там по 2, по 3 десятка.
4: Я тебе скажу,
5: у каждого
4: больше 30, а Оспрей относительно недавно 50 матчей на 5 с плюсом получил. У него скоро будет 30-я оценка 5 звезд. 30-я оценка больше 5 звезд, да.
5: Ну вот о чем я говорю. Это больше вопрос того, на что каждый зритель ориентируется, выбирая тот или иной контент, тот или иной вид спорта, тот или иной матч. У меня с Мельцером вкусы довольно схожи. При этом я всегда также его подлавливаю на том, что он персона медийная. Он, наверное, самый заметный журналист, извини, Алексей, ну, скажем так, в западном интернете, не в нашем. В нашем, конечно же, ESPN, нет, все свое родное. И поэтому к нему такое большое внимание. Вот, наверное, в чем причина, почему так люди реагируют. Если говорим о тех же фильмах, ну вот, или играх, или, неважно, комиксах, каждый человек, скорее всего, находит инфлюенсеров, критиков, с которыми у него схожие вкусы. Я, опять же, повторюсь, мои вкусы весьма специфичны, как в играх, так в фильмах, так и в рестлинге. У меня подписки на каких-нибудь видеохостингах, где блогеры оставляют свои ревью, обзоры, что угодно, какие-то статьи я читаю. Вот это тоже не самые популярные люди. Это не какие-то блогеры-миллионники, у них там 50, может быть, 100 максимум тысяч подписчиков. Но вот я знаю то, что этим людям, их вкусам я могу доверять. Да, и если этот человек скажет, что игра отвратительная, фильм отвратительный, смотреть нельзя, платить тем более нельзя, я прислушаюсь. А если об этом скажет какой-нибудь даже уважаемый, кто у нас там уважаемый, Долин, по-моему, есть, да, кинокритик, мне вообще все равно, он вот как раз любитель какого-то глубокого философского фестивального кино, которое мне, ну, не то чтобы чуждо, я не назову себя совсем уж невежественным в вопросах кинематографа, но совсем на другой человек нацелен, совсем другая система ценностей у него, шкала координат, как угодно это можно называть. Так что я скорее прислушаюсь к какому-то известному мне блогеру, чем к самому влиятельному какому-то человеку. И то же самое получается и в рестлинге.
4: Смотри, какой момент. Здесь небольшая разница. Ты сравниваешь, на мой взгляд, несравнимое. Потому что с Мельцера ты начал относительно того, что он медийный журналист. Я вот могу привести в пример и футбол, и хоккей, и баскетбол, и многие другие виды спорта, где, ну вот, на самом деле, на высоком уровне журналистика, что наша, что западная, будет избегать отрицательных оценок. То есть, ну, нужно совсем что-то прям совсем отвратительное совершить, чтобы сказали тебя, прям обругали, прям поставили отрицательные какие-то оценки и прочее. Я очень хорошо помню, это моя из любимых вообще шуток даже была, 8.0 от Спортэкспресса, спортивное издание, которое в 90-е оценивало вот этими, тоже по 10-бальной шкале, выступления игроков в матчах. Угу. И тоже ты понимаешь, ну, нужно совсем как-то опозориться, чтобы тебе поставили, условно говоря, меньше 4.
6: Да?
4: То есть, ну,
6: да.
4: 4 из 10. Вот, и в этом смысле, я смотрю сейчас, слежу за разными, вот сейчас идут финальные серии NBA, NHL, высококлассные игры, в этом сезоне очень зрелищно, очень много всего разного, он даже Дональд Трамп стал, что-то, по-моему, первым президентом, который пришел на баскетбольный матч, финал первенства NBA. И тоже они, журналисты, тем более медийные журналисты, они очень хорошо следят за языком. Возможно, для того, чтобы ни с кем не портить отношения. Возможно, для того, чтобы никого не обидеть, чтобы тебе потом, извините, не переломали ноги, как говорит один наш коллега по спутнику. А вот у Мельцера вот такое ощущение, что этого фильтра не было никогда. Вот серьезно, ты иногда читаешь и не понимаешь, вот, ну, хорошо, ты, да, действительно сказал прямо как есть. Но у тебя будет доверие человеку, у которого вот этот фильтр сломан, и который порой очень, ну, если послушать Дэви Мельцера, он очень невнятно говорит, еще менее внятно пишет. Была достаточно памятная история, что резко упало качество текстов даже в том же Wrestling Observer Newsletter, когда умер многолетний редактор его, который вычитывал и писал все литературным языком. А слушать его подкасты, слушать его выступления в аудио, ну, это порой бывает просто невозможно. Более того, он может сам себе противоречить в соседних предложениях. И вот этот момент тоже выходит. Я не знаю, как оценивает кто-нибудь из известных кинорежиссеров. Они, безусловно, имеют право на свой вот этот, на свое мнение. Но мы тут не должны все-таки менять и подменять понятие. Если мы ограничиваемся инфлюенсерами, блогерами, и это мое мнение, все-таки это одно. А если мы говорим про некую журналистику, вот эту официальную медийную, именно с точки зрения медийности, тут все-таки немножечко будет другое. Блогер может ради хайпа сказать что угодно. Более того, в последние годы наблюдается такой, ну что ли, разочарование публики в блогерах, потому что понимают, что за определенную денежку они скажут все, что угодно. Журналисты на зарплате, безусловно, бывают тоже. Но высказываются все равно куда как-то, что ли, аккуратнее. И это не к тому, кто лучше, кто хуже. Ты очень правильно сказал. У каждого человека есть тот, кому он доверяет. Все, больше никого не надо. Сказал тот человек? Да. Не сказал тот человек? Окей, нет. Но вот тут разница будет большая. И как раз-таки на примере Мельцера это очень хорошо заметно.
5: Да и тут тоже, как говорится, доверяй, но проверяй. И смотри, для кого-то Мельцер такой, это определенно, нельзя ничего никогда воспринимать в отрыве от всего остального. В данном случае я пытаюсь сказать, что Мельцер, как отдельно стоящий самый известный журналист в области рестлинга, да, кто-то может его поманить денежкой, возможно, кто-то мероприятие. Я вот очень увлекаюсь видеоиграми, поэтому тесно изучаю, ну там, углублен в игровую журналистику. Даже есть понятие геймерсгейт. Это когда вылилось наружу про то, что как раз те, о ком ты говоришь, якобы официальные вот эти вот крупные СМИ игровые, игровые журналисты, игрожуры, да они, в общем-то, точно такие же продажные. И берешь группку этих журналистов с крупных сайтов, вводишь их на какой-нибудь ивент, поешь, кормишь, даешь мерча, даешь копию игры, говоришь, ну, там это... поиграй чуть-чуть, сильно не углубляйся, скажи, что хорошо, и все. И вот такой вот он, по сути, весь этот, как принято у нас говорить, верхний есть интернет, есть нижний. Вот это вот примерно то же самое.
4: А опять ушел в область развлечений?
5: А я сейчас за параллелю с рестлингом, с тем же самым. То есть, видишь, Мельцер, он может быть и ляпнет что-нибудь всегда, но он все равно свою кормушку-то он знает. То есть, ему не столь интересно хвалить WWE. Я не знаю, какая там система монетизации у его сайта, у его ресурса, но абсолютно точно к нему куда более лоялен Тони Хан и All Elite Wrestling. Они зовут его на шоу, они к нему рестлеров там на подкаст посылают, что-то еще. И, конечно же, любой человек, наверное, он даже может этого не замечать, он будет ангажирован. И то же самое с Мельцером, да, то же самое с каким-то крупным игровым журналистом, кинокритиком, с кем угодно. Вот так и получается. Поэтому доверяйте в первую очередь себе или кому-то еще, в ком уверены.
4: Я бы с этой точки зрения все-таки сказал, что и в WWE, и в других компаниях достаточно лояльно относятся к вот этим обозревателям, тем более к резонансным обозревателям. И уж кто-кто отправляет своих рестлеров даже на самые небольшие подкасты, так это WWE и интервью, даже рестлеры NXT и даже большие звезды. Я тут недавно видел Дрю Макинтайр, бывший чемпион. На момент, когда я зашел в какой-то подкаст или какое-то интервью с его участием, там было порядка 350 просмотров. Это было на YouTube залито, поэтому, ну вот, кто его знает. И тогда, да, мы приходим к тому, что вот фраза, которая была, не знаю, у меня она, даже я ее не перевожу. Это было сказано про All Elite Wrestling ранних времен, вот, кейтерить свою аудиенцию. То есть, вот, есть своя аудитория, которая в данном случае, абсолютно ты правильно говоришь, платит Дэйву Мельцеру за подписку или там за что-то еще, и вот он ее кейтерит, то есть он ее кормит. Он дает аудитории то, что эта самая аудитория хочет. Иногда подбрасывает ей какие-то фишечки, какие-то новенькие, для того, чтобы эта аудитория почувствовала свою какую-то избранность, свою нишевость, слово мемное для этого года. И в этом смысле, ну да, результат есть, денежка капает, сайт и подписки эту самую прибыль и доходы приносят. А в остальном, правда, наверное, каждый, вот всегда настаиваю, посмотреть своими глазами и сделайте свой вывод сами. Неважно, матч ли это гиганта Андрея и Халка Хогана из 1987 года, или матч двух Эль Гранде Американо, состоявшийся вот уже летом 2026. Об оценках, и в частности об оценках Мельцера, побеседовали Алексей Красильников, Алексей Котов. Благодарю.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Две боевые группы 119-й бригады и теробороны ВСУ предприняли попытки контратаки. В результате большая часть украинских националистов была уничтожена военными группировки войск «Север». Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. И в продолжении темы существенные потери понесли подразделения беспилотных систем 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах. На данный момент командование бригады для восполнения численности личного состава прибегает к вербовке дезертиров в социальных сетях. Безвизовый въезд в Россию сохраняется для граждан Украины из гуманитарных соображений и после выхода Киева из соответствующего соглашения. Об этом рассказал директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов. Он напомнил, что соглашение о безвизовых поездках Россия и Украина подписали еще в 1997 году. У многих россиян есть родственники на Украине, а украинцев они есть в России. И договор был важен для поддержания связей между народами, в первую очередь семейных уз. Однако по инициативе Киева соглашение прекратило действие в 2023 году. Уникальные ГОСТы по интеграции промышленных роботов существуют в России. Такие стандарты заинтересовали и Китай, рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев. Он пояснил, что ГОСТы на единую информационную модель промышленных роботов представляют из себя общий набор правил для программного взаимодействия между роботами и системами их управления. Глава Росстандарта отметил, что с помощью ГОСТов компании смогут быстрее внедрять новых роботов, а затраты на автоматизацию снизятся. Нововведения позволят также избежать и трудностей, связанных с разрозненностью технологических решений и отсутствием единых протоколов. В Министерстве здравоохранения рассказали о росте числа доноров в России. Ежегодно количество доноров растет от 5 до 7%. Увеличивается также число донаций, сообщила трансфузиолог Минздрава Татьяна Гапонова. Она уточнила, что сейчас в стране свыше 300 организаций, которые занимаются заготовкой донорской крови и ее компонентов. Всемирный день донора ежегодно отмечается 14 июня. Мошенники со взломанных аккаунтов россиян пишут их знакомым и просят записать голосовое сообщение в поддержку героев специальной военной операции. Это следует из документов МВД. При этом мошенники отправляют фишинговую ссылку с регистрационной формой, в которой требуется ввести личные данные. Полиции порекомендовали не переходить по непроверенным ссылкам и не вводить данные авторизации на подозрительных интернет-ресурсах. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва, 91.2 FM. Поговори со мной.
3: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии психолог Лев Черняев. Лев, я вас приветствую, меня зовут Наталья. Попробуем с вами сегодня найти смысл жизни и разобраться, почему мы его теряем, если теряем, и что такое жизненный кризис, вообще связано это или нет. Можно ли смысл жизни потерять или нет, или вообще его не бывает, и нужно ли его искать? Такого вот длинного вопроса начну.
4: Да, ну первое, можно ли потерять смысл? Скорее, это я-то думаю, что невозможно его потерять, его можно перестать воссоздавать. Ну, потому что смысл жизни — это не вещь. Она не теряется. То есть смысл жизни или там чего угодно, там действия, эмоции, отношений, себя в этой ситуации и так далее, это некоторый психический продукт. То есть я психически создаю вот этот некоторый внутренний концепт, смысл. И этим я отвечаю на два вопроса, как правило. Для чего и зачем? Вот зачем мне это нужно и для чего я это там делаю? То есть некоторые там действия. И часто это смысл помогает успокоиться. Он вообще-то так, ну, структурирует картинку мира, структурирует, помогает, я себя, сам себе объясняю, что происходит, для чего происходит. И меня так спокойнее становится, не так тревожно.
3: То есть это то, что мы сами себе придумываем, да, получается? Или кто-то нам сказал, что нужно это себе придумать, чтобы не нервничать?
4: Ну, первое, правда, мы их, ну, придумываем, может быть, создаем, может, формируем, как-то собираем вместе, это так. И также можно кучу всяких вещей схватить у хороших людей. Но это смыслы хороши для этих хороших людей. А для меня этот смысл не будет смыслом, а то, что называется там гештальтерапией, интроектом некоторым. То есть я беру некоторые чужие убеждения и почему-то ему начинаю следовать. Ну, может, оно правда хорошее, а может, не очень. Поэтому здесь хорошо бы так внимательнее посмотреть с чужими мнениями.
3: Я правильно понимаю, что вот этот поиск смысла жизни — это такой, ну, как придуманная история, потому что раньше, собственно говоря, этим особо никто не занимался, потому что были там задачи добыть себе еду, придумать, как дожить до следующего дня и так далее. И, в принципе, смысл жизни сводился к тому, чтобы дожить и прожить, и как бы пережить день сегодняшний. А когда появились всякие у нас, скажем так, послабления, то вот мы теперь сели, нам больше нечем заняться, не нужно себя руками вот каким-то трудом таким занимать, и можно сесть и подумать о том, кто ты, зачем и что тебе делать дальше.
4: Кто я? Это, наверное, может быть, даже не смысл. Это такое самоопределение себя. И это очень хорошо. Это такая прям прекрасная альтернатива смыслу. А вот не зачем я тут, а кто я тут? И это такой вопрос про идентичность. Кто я там? Как психолог, там, как человек, как, не знаю, как слушатель, как собеседник. Кто я сейчас больше? Кем я себя сейчас распознаю? Это отдельная часть. Если этого смысла, может, нет никакого. Потому что я сейчас человек. Есть какой-то смысл? Наверное, нету. И можно не определять это дело. Поэтому то, что это, ну, какое-то недавнее занятие, да и вроде бы нет. Так, если посмотреть на философов, начиная там, бог знает с кого.
3: Это их профессия такая была.
4: Да,
3: заниматься философией и искать вот эти непонятные кому-то простым людям вещи.
4: Ну, я думаю, что философия, она помогает человеку как-то определиться со сложностью своей психики. Потому что, ну, психика такая сложная система, и человеку сложно, как-то трудно ее уловить, понять, как она работает. И нужно хоть какие-то реперные точки, какие-то опоры создавать для того, чтобы было проще... Ну, себя как-то видеть, другого видеть, что происходит. Ну, как-то вот для чего это тоже хорошо, так и какие-то. Ну, вот можно уже не думать про это. Поэтому нет, достаточно давно Сократ его прямо увлекался. Сократ, в смысле, был каким-то, может быть, в хорошем смысле первый гештальтерапевт, потому что он задавал такие вопросы, осмысляющие, тупиковые, провоцирующие, будоражащие человека. И людям было сложно с ним.
3: А бывает такое, что к онлайн приходит, не знаю, насколько это распространенный запрос. Я в тупике, не знаю, что мне делать дальше.
4: Да, конечно, но это, может, не так звучит, но вполне... Ну, вообще-то вы описываете кризис, по сути.
3: Я как раз хотела перейти к кризису.
4: Да, да, да, да. Он приходит с некоторой позиции. Может быть, у него там смысл жизни закончился. Но под смыслом он будет подразумевать там семейные сценарии, например. То есть это некоторые традиции. Что он должен был сделать, как мужчина или как женщина. Вот это он сделал. То есть у него такой быстрый ответ на вопрос, зачем я это делаю, закончился. Потому что мама сказала, потому что папа сказал, потому что нас принято в семье, потому что так хорошо, потому что богатых любят, там, не знаю, потому что успешных вообще восхищаются все. Окей, он этого попробовал, а что-то удовольствия никакого не пережил. И у него это заканчивается. Он говорит, у меня смысл закончился. Да у него стандарты жизни закончились, а не смысл закончился. И он приходит с этим в состоянии кризиса. То есть он осознает, что то, как он организует свою жизнь сейчас, ему перестало нравиться. Он перестал себя убеждать, что ему вот хорошо. Ну, там какие-то системы утешения перестали хорошо работать.
3: Ну, или получение удовольствия, да, как вы сказали?
4: Хорошо бы разводить удовольствие и удовлетворение.
3: Так, а чем отличаются?
4: Ну, удовольствие, в смысле, такая система такая бесконечная, можно от многого чего получать удовольствие и продолжать как-то его потихонечку получать. А удовлетворение — это уже эмоция, она обозначает, что этот процесс уже можно остановить и закончить. То есть я уже, мне достаточно, я насыщен, мне хорошо, я удовлетворен. Вот теперь можно этого, ну, не делать. Вот я ем на еде проще всего.
3: Угу.
4: Там, ну, возникло там достаточно, насыщение возникло. Такое голод закончился уже какое-то время назад. Легкость в теле остается, бодрость есть, подавления нету. И прям и я удовлетворен тем, как я поел. Я не переел, не убил себя едой, не ввел себя едой в транс. Там, ничего с собой не сделал, мне просто хорошо.
3: А удовольствие от еды?
4: А удовольствие я могу получать, стремиться получить удовольствие, хотя я уже удовлетворен. И тогда вот еще один кусочек, еще один пирожочек, еще одна конфеточка, еще одно что-то такое, и я угонюсь за удовольствием. Точнее, за обещанием удовольствия. Угу. Потому что самое удовольствие было в начале. А дальше я пытаюсь там, да, в разговоре с человеком, пытаться что-то там получить. Или какой-то успешный успех еще больше получить. Или что-то еще. Но первичное переживание было самое сильное. А я пытаюсь его вот догнать, получить снова то же самое.
3: И то есть, когда человек оказывается в кризисе, он перестает получать вот как раз удовольствие, да?
4: Нет, он как раз стремится вернуть переживание удовольствия, но у него закончилась возможность, или вообще не возникало режима удовлетворения. Он мог быть удовлетворен тем, что вот то, как он там живет, организует свою жизнь, ему хорошо, он удовлетворяется. Ну, даже исполняя чужие интроекты, правда, все интроекты чужие, ему хорошо. Но удовлетворение закончилось. Вот ему как-то, он посмотрел на себя, чего я вообще, как я живу? Вот хорошо ли мне от того, как я живу? Мне интересно жить? Или я все смысл пытаюсь придумать? Ну, потому что очень часто смысл как раз подменяет интерес.
3: Mm-hmm.
4: Смысл дает рациональные причины, ну, что там делать, как-то производить. А вот эмоции дают много драйва. И удовлетворение показывает, что я вот это сделал, я удовлетворен, и через какое-то время я снова могу это сделать. Когда снова стану голодным, почитать книжку, посмотреть кино, поговорить с хорошим человеком, прогуляться. Раз, сделал, и мне опять хорошо. И удовлетворение работает, создает хорошее состояние такого довольства.
3: Угу.
4: Суррогаты проще как-то не, да. Там посложнее с удовольствием.
3: То есть я правильно понимаю, что нужно в какой-то, ну, научиться вот эти вот состояния свои повторять? Когда ты перестаешь вот этому, ну, как бы теряешь этот навык, ты оказываешься в кризисе.
4: Не-не-не.
3: Нет?
4: В кризисе скорее я пытаюсь новые задачи, свои какие-то новые задачи по жизни решать старыми способами. Это самое простое определение кризиса. Ну, потому что, например, у меня там высокая ригидность мышления, упертость. Я вот так вот думаю только вообще про все, только через шоры. Можно, нельзя, одобрят, не одобрят, есть мне разрешение, нет разрешения и так далее. То есть очень такой коридорчик в этом.
3: Угу.
4: И в этом как, вот, очень легко в кризис войти. Потому что я, ну, в общем, сильно чувствую себя несвободным.
3: А не действительно зависит от возраста? То есть вот это там деление, я не помню, 30, 40, 50 лет? Или, ну, это скорее зависит от твоего занятия? Или от того, там, в каком ты в семейном положении находишься?
4: И то, и то, и то. И больше зависит, я думаю, от того, развивается человек или нет. То есть кризис – это не беда. Это не какая-то катастрофа, это не что-то ужасное. А это нормальные условия развития. То есть если человек себя развивает, как-то что-то читает, думает, какие-то строит концепты жизни, повышает свою чувствительность, там, критичность мышления, ну и так далее. Что-то он вообще как-то вся вкладывается. Иногда сам, иногда с помощью книжек, друзей хороших, или там с помощью психолога, или кого-то еще, там, то он себя развивает. То, что называется психологическое развитие, там, или даже духовное развитие, не столь важно. Да он усложняется. А усложнение приводит к появлению противоречий, которых раньше не было. А противоречия, он, как он будет обращаться дальше с противоречиями, с внутренними конфликтами? Может, через кризис, если запустят.
3: То есть, если ты не развиваешься, у тебя и кризиса не будет.
4: Да.
3: Я такое могу сделать.
4: Да, правильно.
3: Если ты там каждый день, не знаю, вот работаешь, например, водителем такси, тебя все устраивает, ты, в принципе, книжками особо не интересуешься, максимум смотришь вечером какие-то фильмы.
4: Рилсы лучше.
3: Да, дома какая-то там стандартная, тоже все спокойно. Внутри тебя ничего не начнет, там, скажем так, разрывать. Потому что ведь часто же приходят и говорят, вот, допустим, у меня все одинаково, ничего в жизни не происходит. Ведь от этого же тоже может начаться какой-то кризис.
4: А это формулирование изначально, ситуация неверно сформулирована. А у меня в жизни ничего не происходит. Это я предполагаю, что есть какая-то жизнь, я, есть жизнь, и есть что-то или кто-то, кто будет организовывать происходящее в моей жизни. То есть это такая вполне инфантильная фраза. Потому что вообще-то я организую свою жизнь, и я в нее ничего не приношу нового. И я использую старые схемы жизни для того, чтобы, например, мне было менее тревожно. Ну, для того, чтобы не ориентироваться, для того, чтобы не понимать, что происходит, не чувствовать, как там переживать сложности, переживать отвращение или нет, там, разочаровываться постоянно. Но некоторые эмоции приходится переживать. Можно это не переживать, можно говорить, что нету. Отвращения вообще не чувствую в жизни, или там никогда не разочаровываюсь, не чувствую стыда и вины, ну, какие-то странные чужие эмоции, живу без них. Но это прямо остановка. Все-таки я придерживаюсь идеи, что ну, люди находятся в общении, они как-то все-таки потихонечку, но развиваются. Я прям ну, не видел людей, которые не развиваются. Они все-таки что-то думают, они надо себя прямо упаковывают обратно, сворачивают, типа шагнул, а потом раз и обратно. Но он развивается, и поэтому кризис, он неизбежен.
3: То есть все-таки рано или поздно с ним придется столкнуться?
4: Да. И не то, что с ним столкнуться, потому что это не внешний объект. Я начну переживать себя как недовольного тем, как я живу. Я могу, в принципе, начать употреблять психоактивные вещества какие-либо для того, чтобы не чувствовать вот эту внутреннюю критику, в критику в хорошем смысле, как анализ, что что-то не то. Вот ну, не нравится, мне как-то вот серовато.
3: Да себя чем-то успокаивать, я правильно понимаю?
4: Оглушать. Если успокаивать, это хорошо. А так и же по голове бах седативным веществом каким-то, и нету человека.
3: Не будем такого советовать.
4: Не надо, это прям не надо, не стоит.
3: А так все-таки это с возрастом связано или нет? Вот эти вот кризисные...

0: страх от кризиса. А второй вообще-то регулярно смотреть, такой как-то призадумываться. Вот я сейчас живу как-то. Нравится мне, как я живу? Если первый раз задать вопрос, то, скорее всего, ответ будет не очень. И тогда очень сложно пережить этот ответ не очень. Мне не нравится, как я живу. А что делать? Вопрос сразу. Да ну, все равно не что делать, а вначале нужно сориентироваться. Вот я когда говорю, что мне не нравится, это чего не нравится? Там, я себе не нравлюсь. А в чем? Как я устроен? Какие отношения? Моя работа, мое место жизни, внутренняя самоценность потеряна, идентичности какие-то мои такие весь подавленные. Что именно не нравится вначале? Вначале нужно сориентироваться хорошо. Не ломать сразу.
1: Все не нравится, допустим. Вот такие же есть люди, которые приходят мне и говорят, вообще все не нравится. Mm-hmm.
0: Тогда, если это такая прям глобальная штука, то тогда у меня первое, про что я думаю, не находится ли человек в зависимом состоянии, и в этом зависимом состоянии он вполне культивирует свое состояние как жертвы. А культивация жертвы — это всегда быть недовольной, несчастной, жалкой, жалующейся, просящей и так далее. И тогда это не вопрос, что не нравится, а то состояние, которым человек поддерживает, там не может появиться «нравится». И тогда вот нужно как-то выходить из зависимых отношений, там что-то делать с собственной зависимостью, с зависимостью, вот что-то вообще-то организовывать более глобально, чем просто там смысл жизни искать.
1: Ну или чем просто жаловаться, вероятно, да?
0: А просто жаловаться — это очень увлекательно, но совершенно неэффективно.
1: Ну, то есть люди, которые у них это такая, скажем так, часть работы, или вообще они так живут, когда они всем все время недовольны и всех во всем обвиняют.
0: Это одновременно жалуются, просят о помощи и одновременно нападают. Потому что обвинение — это нападение. Вы делаете не так, я знаю, как предполагается, что я знаю, как надо. Но очень часто в обвинении это опускается, а в обвинении ты станешь виноватым и, наконец-то, сделай правильно что-то. А вот как правильно, это за скобочками бывает.
1: Понятно, что когда человек все время жалуется, ему легче от этого становится, да, вероятно.
0: Он так временно.
1: Временно. А что делать тому, кто оказался рядом в этот момент? Ведь кто-то же это все время выслушивает, он кому-то все время свои жалобы обращает, там, не знаю, на работе, дома или так далее.
0: В треугольнике Карпмана есть такая прекрасная схема, это называется там позиция спасателя. Если там человек регулярно жалуется на одно и то же, вот он просто... У него такая любимая песня есть. «Как все ужасно», или «Как все плохо», или «Как у меня тут что-то болит», или... Там у меня ничего не получается. Ну, в общем, приблизительно...
1: У всех все одно и то же.
0: Да? Одно и то же, да. Можно прям по ролям там засекать секундомер. Вот сейчас там 3 минуты он говорит про это, потом там 2 минуты про это, потом, значит, минут на это, потом еще ничего, потом обидится. В этом смысле я для другого не существую. То есть не надо предполагать, что если человек мне жалуется, то он от меня что-то хочет. Да. Скорее всего, он просто хочет для меня, то, что называется, канализировать свое недовольство. Если я даже ему что-то начну отвечать, предлагать, спрашивать, а ты что не меняешь свою жизнь, он обидится, потому что вообще невозможно ничего поменять. Все вообще, ничего не получается. И ему-то надо сбросить напряжение в меня. Не надо от меня никаких советов или там пожеланий и прочее.
1: То есть решение не нужно предлагать?
0: Не,
1: да?
0: Нужно.
1: Просто послушать.
0: Нет, а зачем?
1: А, слушать тоже не нужно?
0: Зачем? Зачем слушать эту песню, которая длится уже там 10-й год? Ну, если время не жалко свое, то можно вполне.
1: А если это близкий там товарищ, например, не бросать же его в беде?
0: Он не в беде, он уже в жалении себя. А в этом смысле он в каком-то смысле в беде, но не в том смысле. Он, если он жалуется, он в беде в том, что он жалуется, а не про что он жалуется. То есть он просто пытается решить свою жизнь, как-то улучшить ее, непрерывно жалуясь. Но это не способ что-то поменять.
1: А я думаю, что очень многие люди жалуются на... Ну, или хотят пожаловаться, или думают об этом, что у них мало денег. И мечтают их где-то найти, заработать больше, но не всегда получается. Как им быть? Понятно, что бедность не порог. Но хочется не всегда оставаться в таком положении.
0: Большой вопрос. У меня всегда бывает только локальный ответ на этот вопрос. Потому что человек делает, какое отношение к деньгам, как он вообще-то видит, если он богатым, какой у него внутренний потенциал, сколько денег ему достаточно, почему столько вообще, умеет ли он тратить, умеет ли он их копить, умеет ли зарабатывать, умеет ли назначать цену, умеет ли отставить свою позицию, умеет ли там, ну, что вообще-то... Или он полагается, что он дает работу какую-то, а ему за это кто-то приходит и дает деньги. Но это прямо схема, которая предполагает, что у него никогда не будет много денег. Ну, потому что вот он находится в режиме большого подчинения и никак не организует вот так, чтобы этот приток к нему был больше. Поэтому здесь скорее, насколько человек самостоятельен, автономен в организации в таком, ну, в каком-то смысле, хорошем смысле, богатом обмене с социумом. Потому что, ну, деньги — это выражение одобрения социумом этого человека. Что вообще-то то, что ты там даешь, то, как ты организуешь вот это, либо там за счет власти, либо за счет умений, либо за счет квалификации, либо там за счет чего-то прекрасного, а вот мы прямо одобряем это. И это вообще социальный ответ. То есть какие отношения с социумом у человека, что, ну, может, не вообще ничего не дает социуму. Почему социум должен давать деньги тогда?
1: То есть нужно все-таки что-то делать, чтобы оно к тебе пришло в виде, да, какого-то материального блага.
0: Ну да.

0: В виде денег, а по-другому это не бывает, вроде бы. Можно, конечно, клад найти, но чтобы найти клад, нужно очень постараться.
1: Ну, потому что я так предполагаю, что многие вот в этом кризисе оказываются из-за того, что они, допустим, находятся в каком-то офисе, там, в какой-то компании, достигли некого потолка, как часто, да, есть такое выражение. Да. И больше у них дальше ничего не происходит, потому что они вверх не двигаются или не хотят, потому что не все же хотят, мечтают стать начальником, да, это другой уровень ответственности и так далее. Но и горизонтально развиваться тоже не происходит.
0: Некуда.
1: Одна из вероятных причин кризиса может быть какого-то.
0: Да,
1: такого.
0: Да, потому что, ну, вот все, вот, там, профессиональное развитие закончилось. Ну, некуда. Окей, дальше как? Дальше у человека возникает выбор, который он не хочет выбирать. Потому что, ну, как-то понятно, предсказуемо, надежно, но зато ничего не происходит, но это стабильно. И человеку, вообще-то, очень так, хорошо быть в стабильности. И он будет жаловаться, но ничего не менять. Один вариант. Либо понимает, что все, да, вот здесь достиг. Как дальше? Буду рисковать. Скорее всего, если буду рисковать, скорее всего, проиграю вначале. Ну, там, например, там много коллег фрилансов. То есть там либо там самозанятые, либо ИП, либо как-то еще. Но, в общем-то, вот мои коллеги организуют свою жизнь сами. И это зона высокого риска. Но зато мы хорошо переживаем собственную свободу и отсутствие подчинения. Но мы выбрали этот путь.
1: Я правильно, насколько я помню, что еще же не все умеют так называемой свободы распоряжаться самостоятельно. Ведь многим людям нужно наоборот, чтобы кто-то их жизнь структурировал, вот это вот выстроил границы в виде там 9, 6 или 10, 7, тогда они себя чувствуют как-то...
0: В ограничениях хорошо.
1: Да. Есть же, многие же люди, они именно хотят вот этих ограничений.
0: Да, да, правда. Но тогда, если я хочу ограничений, тогда я не получу ограничения только здесь, но я получу еще ограничения здесь, в виде, например, зарплаты. И это, ну, да, мне здесь хорошо, свободно мной управляют, я знаю коридоры, где мне нормально, но вместе с этим я получаю ограничения по финансам. Окей, ну, это вместе.
1: А есть такое еще распространенное выражение, как переломные моменты в жизни, да, которые тебя, вероятно, вот эти кризисы и приводят. Когда ты вроде бы все сделала правильно, а жизнь тебя... Какой-то тебе преподнесла сюрприз. Он может быть хороший или плохим, не знаю. Там, да. Тебя уволили, например. Или, не дай бог, кто-то умер из близких.
0: Да.
1: Это же тоже приводит, вероятно, к неким кризисам.
0: Ну, смотрите, первая причина, первое там увольнение. Ну, я очень полагался на принадлежность к структуре. И в этом смысле я себя не идентифицировал как самостоятельного человека. И через эту принадлежность, ну, я получал бонусы защиты большой корпорации и прочее, все отлично, я прям вот, все ок. Но зато я без этого прикрытия вообще-то не очень существую, не знаю, как быть. И для меня, правда, будет катастрофа и кризис, если меня вот увольняют. И тогда, в общем-то, я один на один с миром оказываюсь, без прикрытия этого, без успокоения. Ну, вообще-то, такой прекрасный шанс посмотреть на жизнь, как она есть. Ну, конечно, вначале страшно, ужасно, отчаянно и прочее. Сейчас кончатся деньги, сейчас все рухнет.
1: И страховка там за квартиру, да, нечего.
0: Да, тогда есть ипотека еще. То есть напугать себя не вопрос. Но, первое, когда человек переживает страх, очень многие тупеют. То есть одна из реакций, это такая нейрофизиологическая, что лобные доли не очень хорошо начинают работать, а лобные доли — это те, кто там, делает более сложный анализ ситуации. И поэтому из страха хочется обратно вернуться в стабильность и побыстрее успокоиться. А и такие примитивные программы включаются. И поэтому нужно уметь переживать страх. И часто страх-то, особенно когда вот там увольнение происходит, он больше человек порождает из воображения, а не из реальности. Вот он думает, что через полгода мне будет нечего есть. Ну, совсем просто. Холодильник станет пустым, и все, там деньги кончатся, и буду где-то тихо помирать. Потому что все полгода
1: жить на улице.
0: Ничего делать не буду, естественно. Потому что подразумевается, что через полгода у меня ничего не получится, потому что я неудачник и так далее. Ну, тогда вопрос первый, почему я считаю себя неудачником? С чего я решил? Или там, почему я думаю, что у меня не получится? Откуда эти идеи? То есть я их могу начать обслуживать. И тогда тут самое сбывающееся пророчество, тогда вот эта идея. Ну, вообще-то я прикладываю усилия. То есть я возражаю идее, что человек не может не получиться. Ну, если он пробует, у него получится.
1: Мне недавно довольно грустную историю сказал один человек. Он ушел из такой, ну, скажем так, крупной корпорации, не смог найти работу. И сейчас он устроился разнорабочим. Это единственное, что ему как бы подвернулось в тот момент, потому что нужно там кормить, как вы сказали, семью, не оказаться на улице и так далее. Да, он так уже полгода, в принципе, этим занимается. Не получается у него пока вернуться в профессию. Но и там свой, скажем так, потенциал, да, не использует.
0: Да.
1: Понятно, то, что он может там работать на какой-то позиции, требующей не только работы рук, скажем так.
0: Да.
1: По факту он задержался уже в кризисе, если он там на полгода...
0: Не, кризис бывает долго. То есть кризис —
1: гораздо
0: это долгое событие, да. Это не неделя, не две, не три. Это прямо такое долгоиграющее событие. Если человек особенно пытается решить новые ситуации старыми способами, ну, там, настаивать на том, что вот и, там, его компетенции кому-то нужны. Возможно, нет уже, не нужны вот с его уровнем компетенции. И он не создал никаких альтернатив дополнительных. То, и вообще-то, ну, у него сейчас время создавать что-то для себя. Как он может, что он, ну, ему нужно в себе развить, чтобы быть востребованным на рынке труда? Ну, вопрос.
1: То есть я правильно понимаю, что все-таки вот эти вот кризисы, они от возраста не зависят, а именно зависят от того, твоей условной жизненной ситуации?
0: Какая-то часть кризисов зависит от возраста, потому что там идет, ну, интенсивное развитие, например, у ребенка. Там должны быть процессы сепарации, он должен отделяться, вот что-то делать по-своему, сам, потом как он микро-там в социуме в школе или там в детском саду, он начинает там переходить. И там как раз будут кризисы, там, больше основанные на сепарации и на развитии мозгов. То есть мозг человека, он там полностью формируется там, в 24-27 лет, вообще-то полностью. То есть это миелинизация всех нейронных сетей, и мозг начинает работать как достаточно совершенный организм только спустя это время. И, а до этого он как-то, ну, что-то слишком печально смотрит, что-то как-то еще, и там кризисы будут больше связаны именно с возрастом. Подростковый кризис, такая сложная задача. Слишком много балансов нужно устраивать в социальной среде, с родителями, вот, там, в обучении и какое-то в личном распознавании. Тело меняется у подростков сильно. И они просто не выдерживают все дело. Ну, сложно иногда. Поэтому это скорее возрастная все-таки штука. А дальше уже возраст скорее обозначает получение человеком некоторого жизненного опыта и как он его перерабатывает. Можно и там 30, там, ну, привязывать к там, 30 годам, к 40 годам, да нет смысла. Можно там в 60 лет получить подростковый кризис, например, не вопрос.
1: Ну, кстати, да, бывает такое.
0: Подростки прямо очень такие забавные люди.
1: Главное не потерять интерес ни к чему.
0: Да.
1: Спасибо
0: да.
1: большое, психолог Лев Черняев.
2: Поговори со мной.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
4: Введите имя.
5: Герман Клименко.
4: Уточните свой статус.
5: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
4: Введите пароль.
5: Радио «Спутник».
4: Докажите, что вы не робот.
5: Что?
2: Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российский боец рассказал, как удается обеспечить более благоприятные условия для работы дронов. Власти Израиля недовольны условиями намечающейся сделки об регулировании конфликта между США и Ираном. Художник Никос Сафронов рассказал, чей портрет он никогда не напишет. Об этих и других темах подробнее далее. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в первой половине июня уничтожили более 15 станций радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и радиолокационных станций боевиков ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным «Карта». Он отметил, что поражение цели обеспечивалось использованием FPV-дронов на оптоволоконном управлении, на которые украинские системы подавления повлиять не могут. В результате, указал офицер, на ряде участков удается обеспечить более благоприятные условия для работы дронов как на цифровом, так и на аналоговом управлении, а также сделать радиоэфир и связь более стабильными. Власти Израиля недовольны условиями намечающейся сделки об урегулировании конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, утверждает местный портал со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. По словам источника, в Израиле возмущены, что, к его мнению, не прислушиваются, и он не может повлиять на процесс урегулирования между США и Ираном. Как пишет портал, тогда как в Вашингтоне видит основной целью сделки не допустить появления у Ирана ядерного оружия, в Израиле видит угрозы на других направлениях, включая высокоточные ракеты, поддержку союзных Ирану движений в Ливане и Йемене, а также якобы существующие долгосрочные планы Ирана по подрыву боеспособности Израиля. Средний возраст донора в России составляет 38 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства России. Там уточнили, что есть и те, кто в день совершеннолетия становится первый раз донором. Ежегодно в России звание «Почетный донор России» получают более 21 тысячи человек. В 2025 году накрутный знак был вручен 23,5 тысячам почетных доноров, отметили в агентстве. Всемирный день донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня. Первый отечественный биоаналог препарата для лечения аутоиммунных заболеваний будет зарегистрирован и выйдет на рынок уже в этом году, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Регистрация российского биоаналога такого высокозатратного препарата, как канакинол МАБАП, снижает зависимость от импортных поставок, делает высокотехнологичное лечение более доступным для пациентов с редкими и тяжелыми заболеваниями. Народный художник России Никос Сафронов рассказал РИА Новости, что никогда бы не написал портрет Владимира Зеленского. Он пояснил, что это не историческое лицо, и он не войдет в историю как созидатель. Напомню, в марте 2025 года президент России Владимир Путин подарил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу портрет. На нем глава Белого дома изображен после попытки покушения. Автором подарка оказался Никос Сафронов. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник.
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Всех рад приветствовать в это воскресное утро. Прямо сейчас будем обсуждать последние политические события. А с кандидатом политических наук, доцентом финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Ежов с нами на связи. Дмитрий Александрович, приветствую.
3: Да, здравствуйте.
2: Сегодня у нас, конечно же, первое на обсуждение – это вот тот самый меморандум, который, возможно, будут подписывать или не подписывать Иран с Соединенными Штатами. Почему я говорю подписывать или не подписывать? Потому что очень сомнительны их условия, и сомнительно, что Соединенные Штаты на них пойдут. Так вот, есть у нас некоторые, некоторые противоречия в том, что рассказал Иран, то, что показал, и в том, что показали Соединенные Штаты. Во-первых, Трамп анонсировал подписание подписание сделки вообще сегодня, 14 июня, и у него в этот день, ну, сегодня празднуют день рождения, получается, хотел приурочить, видимо, к этому событию, но иранская сторона сказала нет, будем подписывать, возможно, в ближайшее время, но пока что этого не состоится. Но любопытно другое, если вот вспоминать будем детали самого этого проекта меморандума, который сначала опубликовал Иран, после этого сам Трамп начал тоже говорить о некоторых пунктах, у нас появляется, ну, серьезная такая разница в прочтении, потому что Иран фактически предлагает капитулировать полностью, выплатить огромные репарации, кроме того, разговор о ядерном и всем остальном, что касается, ну, таких, что ли, ключевых моментов, будет обсуждаться уже после, а прямо сейчас, ну, фактически Соединенные Штаты просто соглашаются уйти из региона, выплатить огромное количество денег и не трогать Иран, больше не вмешиваться в его внутренние дела. В то же время вот Соединенные Штаты показывают вот такие пункты. Я зачитаю, в том числе для наших слушателей. Это соглашение противоположность ядерной сделке, подписанной при Обаме. Ирану не будут передавать никаких денег, что уже, конечно, является первым таким противоречием. Сразу после подписания полностью откроют Ормузский пролив. Здесь все, в принципе, так же. Иран откажется от планов по получению ядерного оружия. И следующий же пункт. Позже, когда придет время, США уничтожат иранский высокообогащенный уран. То есть, ну, как-то они не очень сходятся, вот эти пункты, немного, как мне кажется. На случай затруднений с соглашением у США есть крайняя альтернатива, которую они надеются больше не применять, но это очередная угроза, и Штаты рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с Ираном и всем Ближним Востоком. Вот давайте обсудим, какие вообще у нас тут пункты, кто прав, кто показывает реальную картину, Иран со своим действительно, ну, я не знаю, актом капитуляции, или Соединенные Штаты с вроде бы своими требованиями, которые, ну, не сильно соответствуют тому, на что Иран как будто бы готов пойти.
3: Ну, здесь в первую очередь нужно понимать то, что Трамп как был популистом, так он популистом и остается. И вот эти вот заявления в отношении возможного подписания меморандума в день юбилея Трампа, они здесь являются, наверное, основным, да, на что нужно обратить внимание, когда мы делаем прогнозы относительно, ну, вообще возможного подписания каких-то документов. Ну, казалось бы, если речь идет действительно о соглашении, если речь идет о подписании меморандума, то это серьезный такой момент, который вряд ли стоит как-то подгонять под конкретную дату, да, там, под юбилей Трампа. А для Трампа, ну, это как такая красивая картинка, да, он как бы уже анонсировал, вот, 14 июня, все, да, 14 июня, средства массовой информации об этом будут говорить, да, безусловно, то, что будет вообще что-то подписано, даже не 14 июня, а в ближайшие дни, вероятность этого, она очень небольшая. Большая. Потому что слишком много противоречий между Ираном и США остается. Очень разное видение вообще процесса и со стороны Ирана, и со стороны США, и те пункты, как бы, да, вот, которые фигурируют в разных вариантах этого соглашения и с иранской стороны, и с американской стороны, они, да, сильно отличаются. В отношении того, на что может пойти Иран, на какие уступки может пойти Иран, и когда на какие уступки там, да, могут пойти США. Но то, что касается Ирана, то Иран продолжает занимать достаточно стабильную вот такую вот позицию в отношении там, до соблюдения своих интересов, поэтому просто выдвигает США такие максималистские требования. Это свидетельствует о том, что Иран еще не все расходовал козыри, которые, видимо, еще у Ирана остались. Ну, а то, что касается США, это вот такая игра на рассчитанная на то, что Соединенные Штаты Америки, это там, да, гегемон мира, да, Трамп, это такой вот созидатель, там, миротворец, много уже войн завершил. Правда, он умалчивает в отношении того, как бы, да, сколько он войн начал, да. Ну и вот это вот все развивается по такому сценарию. Ситуация, которая в настоящее время сложилась в Иране, да и на Ближнем Востоке в целом, это не то, что там может завершиться одномоментно путем подписания какого-то соглашения там, да, 14 июня, либо в ближайшие дни.
2: Ну вот тут, Дмитрий Александрович, разрешите прерву. Мы просто неоднократно обсуждали тот факт, что в какой-то момент Соединенным Штатам все-таки придется или договариваться, или все-таки возобновлять горячую фазу противостояния, потому что Армуз остается закрытым. Это не только бьет по всему миру, но в том числе и по Соединенным Штатам. Кроме того, они, ну, понятное дело, пока что не добились никаких успехов от этой войны. И вот что любопытно-то. А если, ну вот, мы предположим, что будут подписывать все-таки на условиях Ирана. Почему я говорю об этом? Потому что обычно до этого, когда какие-то там соглашения были, возможные проекты мирного договора, сразу, если Иран опубликовывал какие-то варианты, которые американцам не нравились, то Дональд Трамп или какие-либо другие представители администрации президента США начинали сразу говорить о том, что это фейки, это неправда, подобных соглашений нет, и подобных соглашений мы заключать, конечно же, не будем, которые там невыгодны Соединенным Штатам. Сейчас же Иран опубликовал вот эти пункты, никакой реакции со стороны Соединенных Штатов не было. Вот только вот эта, ну, как бы сказать, ответная публикация тех пунктов, которые не прям противоречат, но в то же время и есть, ну, там, скажем, отдельные несостыковки с точки зрения формулировок по поводу того, что там денег не будут выплачивать и высокообогащенный уран уничтожать, хотя неизвестно когда. Вот почему они не опровергают тогда, если это подписывать не собираются?
3: Ну, давайте немного пофантазируем, да, то есть если, допустим, даже если на подписание такого варианта, да, который, ну, мягко говоря, соответствует интересам Ирана больше, чем интересам США, Америка пойдет, да, вот как бы американская сторона идет на подписание этого соглашения, вот, то это дипломатический проигрыш США, да, то есть как бы это потеря, вот, такого, да, по сути лица, да. Это политическое поражение можно будет компенсировать только, ну, какой-то такой активной медийной кампании, да, которая просто приведет к формированию какого-то иного результата, да, то, что на самом деле это победа. Ну, Трамп-то в любом случае.
2: Ну, а вот тут, победа. Дмитрий Александрович, а тут это будет возможно? Просто, ну, мы понимаем, да, были там до этого случаи, когда, да, это все победа, все прекрасно, все супер, мы там всего достигли. Здесь-то люди видели, что начинался конфликт, вроде бы как проблемы как таковой-то не существовало, но ее там придумали по поводу того, что ядерное оружие вот-вот появится, все ясно. Но режим не сменили. Ядерное оружие, ну, как будто бы его и не создавали, и не создают, то есть ничего не поменялось, но при этом они по меморандуму со стороны Ирана должны выплатить деньги, снять санкции, выплатить компенсацию. Так кроме того, еще и Армуз, ну, там как будто бы и не остается свободным, он также остается под контролем Ирана. И они, получается, проиграли не просто все, а буквально, ну, вот прям с позором уйдут. А тут вообще будет другая реакция, как это закрыть.
3: Да, ну, как бы, как по мне, да, какого-то альтернативного варианта здесь вообще сложно было прогнозировать после начала операции Соединенных Штатов Америки в Иране, да, и, ну, это очень самонадеянная такая была операция, да, то, что можно там было достичь целей, как, да, которые они между собой ставили. Поэтому здесь, которые они перед собой ставили, да, вот поэтому здесь, конечно, мы сталкиваемся просто с тем, что рано или поздно Трампу придется принимать реальность. Ну и констатировать по факту свое поражение. Но попытки обелить себя, да, попытки бить себя кулаком в грудь там, да, в отношении того, что он завершил очередную войну, они, безусловно, будут. А вот вопрос, кто в это поверит, ну, это уже... несколько иное. Да. Все зависит от того, насколько профессионально будет это сделано, да, и насколько эта риторика будет убедительной. Хотя тут уже что-то кардинально изменить в общественном мнении действительно достаточно сложно.
2: Ну да, когда люди наблюдали, что Ормузский пролив был открыт, а после начала войны он стал закрыт, теперь главная задача войны стала его открыть. Ну, тут над этим уже полмира смеялась. А другое дело, вот знаете, я сейчас подумал над некоторым сценарием возможным. Вот давайте попробуем такой вариант рассмотреть. Если, ну, подписание, предположим, будет намечено на определенную дату, ну, скажем, на следующей неделе, на среду. И вот они должны будут это подписать, отправятся уже переговорщики с одной стороны, с другой стороны. И с этим же кардинально не согласен Израиль. Почему? Потому что, ну, они действительно против Ирана воюют. И им нужно уничтожить или Иран, или, в принципе, сменить режим. А тут они называют это действительно предательством со стороны Соединенных Штатов. И, возможно, попробуют, ну, вот те самые пункты, которые как бы прописаны в этом меморандуме, а не нападение, а прекращение боевых действий, в том числе и на территории Ливана, устроить, ну, действительно, какую-то серьезную атаку буквально там вот за день, например, во вторник, для того, чтобы подписание этого мирного соглашения не состоялось. В таком случае, может быть, тогда Соединенные Штаты скажут, ну, мы пытались, но вот Израиль не слушается и вот подобный удар наносит, но мы в этом участвовать не будем, поэтому мы просто из конфликта уходим. Ну, вроде бы как и репутационно они объяснили, что мы хотели мира, а Израиль поступил иначе, но тогда, получается, они полностью предадут своего союзника. Вот такой вариант можно рассматривать?
3: Рассматривать вариант можно какого угодно. Понятно то, что какие-либо шаги сейчас в отношении локализации ситуации между США и Ираном, они противоречат интересам Израиля. Ясно и то, что Израиль, ну, как бы он рассчитывал на иной результат, вступая, в общем-то, вот в этот процесс на стороне США. И ну, в данном случае, вот если все остается как есть, как есть, да, на сегодняшний день, и мы действительно рассматриваем там перспективу выхода на какие-то реальные договоренности, понятно, то, что Израиль это устраивать не будет. Вот, поэтому со стороны Израиля, безусловно, можно ожидать какой-то активности, да, в том числе и активности там, да, там, в части нанесения ударов там, да, по там, тем или иным объектам, территориям, которые в действительности могут разбалансировать, да, текущую ситуацию. Вероятность этого достаточно высока. И она, в общем-то, высока настолько же, да, насколько и резкая смена там, да, настроений президента Трампа там, да, утром 15 июня. Да, да, в том случае, если 14 июня ничего не происходит, да, как бы вот юбилей Трампа, вот он проходит без боя, да, вот, и Трамп может просто и сам передумать там, да, подписывать с Ираном какое-то соглашение. Вот. Такое тоже может быть, потому что за Трампом такое водится, как бы, да, это бывает.
2: Ну, тоже верно. Может быть, он просто сегодня празднует свой день рождения и не хочет, чтобы на дне рождения были мысли о какой-то там войне и еще о чем-то. Просто скажет, мы почти мирное соглашение заключили. Все прекрасно. Ну, вот так, такая любопытная картина у нас складывается. А, ладно, в любом случае, в этой теме мы многоточие ставим, будем к ней возвращаться, рассказывать вам, дорогие слушатели. А прямо сейчас есть еще одна тема, которая действительно привлекает внимание. Администрация президента США решила ограничить доступ к новым, более мощным версиям искусственного интеллекта компании Anthropic, включая версию Fable 5. Об этом пишет The Wall Street Journal. И решение принято после переговоров гендиректора Amazon с представителями администрации. В принципе, там говорится о том, что от новой модели ИИ были получены сведения, которые могут быть использованы для серьезных кибератак. И возникает такая очень странная картина. Сейчас действительно вкладывается огромное количество денег в развитие искусственного интеллекта. Кроме того, мы неоднократно обсуждали, что сейчас формируется такой, что ли, финансовый пузырь вокруг всей вот этой темы нейросетей ИИ. А вот вроде бы получается, что не только-то опасность в самих деньгах, еще и опасность в том, что искусственный интеллект перестает быть контролируемым. Или это так кажется?
3: Нет, ну, действительно, искусственный интеллект – штука опасная и может наступить просто такой момент, если не предпринимать никаких действий в части там, регулирования, распространения, использования искусственного интеллекта, именно государственного регулирования, а может быть даже и глобального регулирования. Искусственный интеллект просто сможет нанести достаточно серьезный урон, как бы, да, который сложно, да, достаточно будет возместить. И то, что касается там того же Anthropic, но действительно есть, как бы, да, там определенные данные, да, которые свидетельствовали о том, что в деятельности Пентагона, да, эти технологии, они реализовывались, применялись. Вот. Это очень такой, да, серьезный момент. Поэтому в настоящее время искусственный интеллект, он будет более тщательным к нему внимание, потому что это та сфера, с которой очень рискованно заигрывать.
2: Ну вот, Дмитрий Александрович, полностью с вами согласен. Единственное, любопытно, а вот как это отразится на мировой экономике? Потому что вот такое ограничение, ну, действительно, вроде бы крупное ограничение, да, оно ограничит доступ иностранных государств, компаний и частных лиц к новым моделям искусственного интеллекта. Это такое, не прям, скажем, тотальное регулирование. Но до этого мы наблюдали как будто бы абсолютную свободу в развитии искусственного интеллекта в западных государствах. А прямо сейчас вот это может стать таким, что ли, началом определенного тренда к, ну, я не знаю, что ли, сжиманию вот этого рынка, ну и впоследствии к тому, что вот все вот эти деньги, которые прямо сейчас инвестируются в это направление, они просто возьмут и разнесут всю мировую экономическую стабильность.
3: Здесь же все достаточно просто. В Америке поняли то, что это может навредить непосредственно им, да, то есть как бы навредить их интересам. И поэтому создается вот такой прецедент. Тут ведь надо понимать то, что рано или поздно это бы произошло. И если бы, скажем, там это не случилось вот сейчас, да, на это не обратили внимания, но произошло бы это через месяц, через два, да, и любой вот этот вот пузырь, да, а искусственный интеллект и все эти финансовые потоки, как бы, да, которые в него крутятся, это действительно, как вы верно подметили, не что иное, как пузырь такой, да, он рано или поздно лопается, да, поэтому время...
2: А вот в этом случае это произойдет рано или поздно? Просто вот сейчас так много вроде бы событий, которые, ну, прям вот указывают на то, что деньги, ну, текут не просто рекой, а прям уже там волнами накатывают в одном и том же направлении.
3: А тут чем раньше это произойдет, тем лучше. На самом деле, да, а лучше именно для сохранения стратегической стабильности и безопасности.
2: Угу. Ну, вот, на самом деле, картина, конечно, немного волнительная вот, формируется. На фоне еще того, что сами, получается, создают искусственный интеллект, который, на который смотрят и думают, а что же с ним делать? Скайнет может быть близко. А вообще, да, у нас эта тема неоднократно уже поднималась, и в самых разных направлениях, в самых разных веяниях мы пытаемся разобраться, насколько это вообще жизнеспособно. На этом, я думаю, вот наш полчасовой эфир мы будем потихоньку завершать. Хочется сказать вам огромное спасибо за содержательные комментарии. С нами был кандидат политических наук, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Ежов. Еще раз, Дмитрий Александрович, большое спасибо. А прямо сейчас, дорогие друзья, мы прервемся на новости, и после эфир на радио «Спутник» продолжится.

0: знать за 90 секунд.
1: В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь – программируемого андроида, которого потом назвали автоматоном. Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим приводом, способной последовательно, согласно заложенному заданию, выполнять сложные движения. Автоматона изобретатель создал в виде босоногого мальчика-писателя, сидящего за столом. Он выводил гусиным пером слова и целые предложения. Мало того, был способен снимать крышку с чернильницы, обмакивать в нее перо и стряхивать лишние капли, чтобы не допустить клякс. Начинка изделия поражала воображение. Свыше 6000 взаимосвязанных и безупречно работающих деталей, приводящих в действие пишущий автомат. Изобретатель, не мудрствуя лукаво, назвал свое творение «каллиграф», то есть специалист, владеющий искусством красивого и выразительного письма. И это было чистой правдой. Пьер Жаке Дро еще не раз изумлял людей инновациями. Этот технический гений создал первые анимированные часы с поющими птицами.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» за сутки уничтожили два наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области, нарушив логистику доставки материальных средств, боекомплекта и продовольствия к позициям противника. Об этом сообщил командир роты БПЛА с позывным «Якут». Он уточнил, что цели были оперативно обнаружены и поражены в ходе комплексной работы с воздушной разведкой. Российский военный Тимур Кусербаев рассказал РИА Новости, что его отец пронес его, раненого, на спине 5 километров под атаками ВСУ в Донецкой Народной Республике. Там, где было невозможно пройти вдвоем, он полз сам. По его словам, были моменты, когда ВСУ сбрасывали снаряды. Тогда они вдвоем ложились, и отец закрывал его собой сверху. Он добавил, что тогда вновь почувствовал себя ребенком, вспоминая, как в детстве отец катал его на спине. В субботу ветеран СВО участвовал в спортивно-патриотическом забеге «Тропа своих героев». Он состоялся в Москве. Он добавил, что в тылу его прооперировали, отправили в Ростов-на-Дону на восстановление, а в родной Уфе ему поставили протез. В ноябре 25 года, в день рождения отца, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Кусербаеву-младшему ордена мужества. Соединенные Штаты в апреле вдвое в годовом выражении нарастили экспорт одежды в Россию. При этом сильнее всего выросли поставки одежды для женщин, детали одежды и маек, выяснил РИА Новости, проанализировав данные американской таможни. Так, суммарный объем поставок одежды из США в нашу страну в апреле текущего года составил 4 миллиона долларов. Это в два раза больше, чем год назад. При этом в месячном выражении стоимость американского экспорта сократилась на 17%. Сильнее всего за год вырос экспорт в Россию повседневной женской одежды. Костюмов, пиджаков, платьев, юбок, брюк, комбинезонов, шорт и тому подобного. 2,5 раза в годовом выражении до 1 миллиона 700 тысяч долларов. Столкнувшийся с овербукингом пассажир может получить в качестве компенсации за перенос рейса деньги, питание и размещение в гостинице от авиакомпании, рассказал Юрий Гордяев. Он подчеркнул, что исключениями являются обстоятельства непреодолимой силы или устранение неисправности, которая угрожает безопасности пассажиров. Помимо штрафа, пассажир вправе потребовать возмещение реальных убытков в полном объеме сверх суммы штрафа. Например, если из-за задержки рейса была потеряна оплаченная ночь в отеле. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил команду «Нью-Йорк Никс» с победой в финале Национальной баскетбольной ассоциации. «Нью-Йорк Никс» ранее выиграли свой первый чемпионат НБА за последние 53 года, обыграв «Сан-Антонио Сперс» со счетом 94-90. Американский лидер допустил, что последние 4 игры в плей-офф, возможно, стали величайшими в истории баскетбола. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вы слушаете программу «Мастера».
6: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Очередной выпуск цикла «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас особенная программа, которая потребует ваших, именно ваших, душевных сил и отзывов. Для начала я вам представлю наших уважаемых гостей, которые при всей своей огромной занятости нашли время и пришли к нам. Огромное вам спасибо. Во-первых, председатель правления региональной общественной организации «Детская онкология. Врачи и родители вместе». Лариса Николаевна Донских. Здравствуйте.
7: Добрый день, уважаемые слушатели. Я очень рада, что меня пригласили на такую прекрасную программу.
6: Член попечительского совета региональной общественной организации «Детская онкология. Врачи и родители вместе». Известный продюсер, режиссер, певец, артист. А продюсер, я вам должна сказать, вот очень интересно, редко какой продюсер в основном занимается музыкально-социальными проектами. Это Андрей Удалов.
8: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Рада вас видеть. Еще одно ваше дело как продюсера, и мы об этом говорим. Давайте сразу, что нас ожидает в театре эстрады? Давайте начнем с этого.
8: Конечно, сейчас не очень просто, как и всегда, наверное, делать добрые дела, но мы стараемся, и на протяжении вот 6 лет, наверное, я делал программы в Государственном Кремлевском дворце. Может быть, кто-то из наших радиослушателей помнит эти программы. Может быть, даже вы и были на концертах, которые делала наша творческая группа. Это концерты, посвященные творчеству Владимира Яковлевича Шаинского, Евгения Павловича Крылатова. Было 70-летие Юрия Куклачева. Был концерт «Вместе весело споем» с киностудией «Союзмультфильм». Была программа «Самый добрый клоун» и была программа «Все лучшее детям». Вот это я вам кратко рассказал свою предысторию. И вот сейчас мы переехали. Открылся после ремонта наш замечательный легендарный концертный зал Государственного театра эстрады. И так нам хотелось именно в театре эстрады.
6: Он уютный.
8: Да.
6: Именно очень уютный театр.
8: Именно в театре эстрады, потому Во-первых, намоленный, потому что такие имена, которые почтили присутствием эту сцену, Марлен Дитрих и Аркадий Райкин, и Эдита Пьеха, Мария Миронова.
6: Да, это было. Борис... Поближе к сегодняшнему дню. Но у вас в этот раз совершенно другой зритель.
8: Дело в том, что всегда, когда мы делали мероприятия летние в Москве, так или иначе приуроченные либо к Дню защиты детей, либо к Дню семьи, который отмечается в начале июля, все равно это всегда были зрители, так или иначе приглашенные нами из категорий тех же самых детей детских онкологических центров.
7: Да, Андрей Николаевич, практически каждый год.
6: Вы не первый раз.
7: Нет, мы практически постоянно присутствуем на концертах. Нам выделяют большое количество билетов.
6: А что это значит? Скажите, Лариса Николаевна, но ведь вам же, наверное, хотелось всегда, чтобы попали ваши подопечные на такой концерт.
7: Да, конечно.
6: А как это, как
7: мы
6: это возможно?
7: Мы обсуждали с Андреем Николаевичем, так как каждый год мы бываем на таких грандиозных проектах, концертах, поэтому мы вот всегда мечтали об этом.
6: Да.
7: Наверное, я назову это правильно, это социокультурная реабилитация, потому что детки, которые к нам приезжают, они с различных регионов страны. Не у каждого есть возможность попасть на такой грандиозный концерт, и помимо этого пообщаться с артистами, понять, что они не одни. Вся страна и артисты также переживают за их здоровье, чтобы они восстановились, чтобы у них в семье все было хорошо, чтобы родители радовались, что дети познают мир вот с этой точки зрения.
6: Угу. Знаете, а как вы их привозите, детишек?
8: Вы знаете,
6: или каждый родитель?
8: У меня был вот такой случай, это было много-много лет назад, я тогда еще работала со всем известным кукольным персонажем. Я всегда посещал детский онкологический центр, куда бы мы с Хрюшей не приезжали.
7: Угу. Даже 1 июня у нас были в центре.
8: Да.
6: Тоже, да?
7: Да.
6: Ой, сейчас вы расскажете, как.
8: Я расскажу один случай. случай из многих-многих, когда я с куклой, с Хрюшей пришел в палату интенсивной терапии онкологического отделения детского в Оренбурге, там лежала очень тяжелая девочка. Дело было к 1 сентября даже. И вот Хрюша пришел в эту палату, там лежала всего одна пациентка, у нее везде были трубки, был очень серьезный диагноз, саркома легкого. Девочка буквально ничего не кушала. Ну, когда ребенок видит только лишь катетеры, пробирки, уколы.
9: Да и взрослому человеку тоже не до чего.
8: И очень такого. Больно. И вот мы с Хрюшей к ней подошли, начали общаться. Вот она посмотрела и улыбнулась. И что-то мы с ней яблочко поели. И потом она первые буквы слова «мама» написала. И мы с ней договорились, что она выздоровеет и пойдет в первый класс. Я сейчас скажу очень жесткую вещь. Доктор мне сказал, что у нее прогноз несколько дней. В результате девочка прожила 3 недели. Потому что у нее был настрой на то, что вот действительно у нее
7: это
8: есть
7: тоже
8: будущее.
7: Каждый день это тоже радость для родителя.
9: Конечно.
8: Вот после таких случаев я как раз задумался над тем, а не сделать ли такое мероприятие в более обширном формате. Угу. И когда мы познакомились с Ларисой Николаевной, я тогда работал в Кремлевском дворце, проводил там программы, и как-то мы друг друга нашли, и мы стали сотрудничать. Я стал всегда приглашать обязательно детей из региональной организации детской онкологии, врачей и родителей вместе. Всегда мы выделяли билеты и приглашали этих детей. Но
7: потом
8: сейчас...
7: же я пригласила.
8: Но сейчас...
9: к себе?
7: Да, в наш центр онкологический.
8: Да, мы были. Сейчас мы решили сделать прямо адресное мероприятие в этом году. Именно для детишек и пациентов детских онкологических центров. И это не только дети, это и подростки. Это и доктора, которые лечат детскую онкологию, которые спасают жизни. И персонал, которого очень много, о которых обычно мы не говорим, потому что как-то все пробрасываем. А ведь есть еще и санитарки, уборщицы.
9: И это так важно. Это очень важно.
8: Психологи, которые работают с родителями и с пациентами. Всех...
7: Хирурги, которые стоят по 8, по 15 часов каждый божий день. У них очень тяжелый труд вообще. Представляете, вот оперировать маленького-маленького ребеночка. Он только родился, да, и вот после постановки диагноза, да, он может быть попасть на операционный стол. И эти врачи наши, доктора, хирурги, они спасают каждый божий день, оперируют. Опять же, химиотерапевты, которые тоже смотрят, как проходят протоколы, лечат. Медсестры, которые каждый день тоже дежурят на своем посту. Я могу говорить о многих специальностях, но это один большой, единый такой вот отряд, можно так сказать, большой. Конечно, как мы не могли...
8: И когда самое главное, что когда ты видишь маленького человека, которому 5, 6, 7 лет, и вот жизнь, казалось бы, только началась, и он не виноват совершенно в том, что у него такой диагноз, это еще обостряет всю эту ситуацию. И, конечно, хочется протянуть руки и обнять этого человека и вынести его хотя бы эмоционально из того...
9: На какое-то время.
8: Хотя бы, да.
7: Еще я замечу, да, что есть родители, которые также покидают свою семью, оставляют ее в регионе. Там, если много детей, они понимают, что они спасают своего ребенка, но там тоже детки, которые в Сиплинге.
9: Конечно,
7: и да. Тоже душа переживает за детей, которые остаются дома. За мужа тоже переживают, который тоже несет свой такой груз, можно так сказать.
9: А за жену?
7: За жену. Конечно. Что такое мама? Это вообще...
9: Это все.
7: Это все. Что тут говорить? Это подвиг. Я считаю, что родители, которые находятся в центре, спасают своих собственных детей, им нужно просто награждать их. Вот просто реально награждать, потому что это тяжелый труд. И это вот не просто так, это тяжелый труд.
8: И вот те семьи как раз, потому что вот недаром Лариса Николаевна сказала о родителях, потому что иногда пациенты живут семьями в этих центрах.
9: Разрешено, да?
7: Нет, это не реклама, я не знаю как, но у нас между химиотерапией детки выходят из стационара и находятся в прекрасном добром доме. Юлия Ремейко, она директор этого фонда, «Добрый дом» называется. И там детки между химиотерапией находятся как дома у себя.
9: Угу.
7: Они готовят, гуляют.
8: Творчество.
7: Мало того, что да, есть госпитальная школа, где дети продолжают учиться.
9: Угу.
7: Помимо этого, есть еще такой прекрасный фонд Пантанаса, православный фонд, где дети тоже находятся в квартирах, а этот фонд оплачивает семьям проживание их там с питанием, и это все за счет фондов. Люди, благотворители, помогают, спонсоры выживать
9: есть такие
7: конечно,
9: люди.
7: Конечно, огромное-огромное количество.
9: Слава Богу. Вот. А теперь у меня такой вопрос. Андрей, скажите, что-то в последнее время бесконечно возникает такой вопрос. Наши артисты выступают за огромные гонорары и так далее, и так далее. Наверное, так. Я вообще в это как бы не посвящаю себя. Мне это все неприятно, потому что я застала время, когда была честь выступать на таких вечерах, концертах, и люди просто шли. А как вот эту проблему вы решаете?
8: Конечно, Диана Иосифовна, нам никто ничего на блюдечке не подносил и не давал. И когда мы с Ларисой Николаевной вообще задумали все мероприятие, мы вот как та Золушка, которая там взяла...
9: Угу. Значит, фея вот, была как, у
8: да,
9: вас?
8: Да,
9: фея
8: вот,
9: была?
8: Вы знаете, вот фея появилась, но после наших таких настоятельных поисков, потому что, откровенно говоря, меня немножечко, кстати говоря, эта ситуация расстроила. Мы обратились к достаточно известным и богатым людям.
9: Не будем их
8: не
9: называть.
8: Не будем их фамилии и так всем
9: пусть
8: известны.
9: Каждый
8: да.
9: решает свою
8: но они, у них есть благотворительные фонды их имени, однако ни одного ответа от них не получили. И вот когда уже мы совсем было отчаялись, я обратился к нашему председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину, и я хочу поблагодарить аппарат председателя правительства.
7: Спасибо правительству.
8: Да, просто потому что у меня была такая возможность, и я обратился, и тут же получил необходимую помощь, которая заключалась в том, чтобы предоставить зал, оплатить электричество, оплатить технику.
9: Конечно, это же концерт.
8: И мы поэтому выражаем большую благодарность аппарату председателя правительства Российской Федерации, а также Министерству культуры и Росконцерту, объединению Росконцерт, а также дирекции Государственного театра эстрады за то,

0: наших гостей доставят на реанимобилях, и зал театра эстрады, там есть огромный грузовой лифт, который способен поднять вот эти, каким-то кислородным оборудованием пациентов, еще с чем-то. То есть с этим проблем как
1: такие
0: раз нету.
1: Такие пациенты тоже будут.
0: Да, конечно. Но будут и обычные здоровые дети. Вот в этом и заключается смысл нашего мероприятия.
2: Конечно.
0: Большую часть, конечно, мы отдаем и вот организации, в которой руководит Лариса Николаевна, и центру Рогачева, небезызвестному, и Морозовской больнице.
2: Конечно.
0: Все
2: и
0: они нам уже позвали, да, и Доброму дому. Все уже у нас...
2: Можно я еще скажу? У нас открылся 1 июня Дом милосердия, «Справедливая доктор Лиза» от фонда. Большой дом на 25 коек. И мы тоже приглашаем посетить вот такое вот мероприятие.
0: К нам приедет...
2: Это Запорожье, вот, Луганская область.
0: К нам приедет 50 дети. Человек из дома Рональда Макдональда из Татарстана. Это дом, в котором тоже вот проживают такие семьи. Я дружу с доктором Шаваилиевым, который начальник.
1: Очень хорошо, что вы называете этих людей.
0: И
1: это очень хорошо.
0: Вот, собственно говоря, все это есть. А артисты, тот вопрос, который вы сказали, во-первых, когда мы начали составлять программу этого концерта, мы очень хотели, чтобы она была интересная, чтобы она была не только поднимающая дух, но и такая обогащающая разум, душу, интеллект. И поэтому программа получилась просто, ну, чудеснейшая.
1: Ну, какие
0: и
1: артисты?
0: Ни один артист, то есть все артисты выступают благотворительно, бесплатно, ни один артист даже не заикнулся о гонораре.
1: Это фантастика, назовите эти имена.
0: Да, и сейчас я вам их назову.
1: Конечно.
0: И при том, что артисты будут представлять абсолютно разные
1: жанры
0: искусства. Ага. У нас будет и цирк, и эстрада, и балет, и опера, и даже авторская песня. Поэтому каждый найдет кусочек своего, и дети найдут детский репертуар. Немножечко постарше подростки, у них свои кумиры.
1: Да, да.
0: Взрослые тоже насладятся.
1: Ну, конечно, там же мамы, папы, бабушки,
2: конечно,
1: и деды.
2: Конечно.
0: Достаточно сказать, что у нас будет принимать участие легендарный совершенно мировая величина клоун Юрий Куклачев, народный артист России.
2: Дети обожают.
0: И, конечно, его пушистые питомцы.
1: Конечно,
0: кошки.
1: Конечно.
0: Также споет Лариса Долина.
1: Прекрасно.
0: Нам удалось пригласить и сможет к нам прийти. Ну, номер один сейчас в балете, премьер Большого театра, легендарный наш танцовщик Денис Родькин, который
1: фантастика.
0: Сейчас...
1: Фантастика.
0: Да. Также Анастасия Волочкова.
2: Угу. Да, она еще даже будет общаться с нашими детками.
0: Да.
1: Вот это у меня отдельный вопрос.
2: Да, хорошо.
1: Кого-то еще можете
0: да,
1: назвать?
0: Да, конечно. Телеведущий Тимур Еремеев, певица Ксения Георгиади, Маргарита Суханкина, бывшая солистка группы «Мираж», которая споет с большим детским хором.
1: Бывшая солистка хора Попова.
0: Да. Дарья Антонюк. Будет уникальная совершенно актриса у нас. Это голос «Союз мультфильма», голос персонажа Незнайки из всех мультфильмов про Незнайку. Венера Рахимова.
1: У них будет фильм? Фрагмент.
0: Да, да, да, будет. Будет, она будет показывать, как она озвучивала Незнайку.
1: Незнайку.
2: Многие детки не знают об этом.
1: Конечно.
2: Они как раз будут сами смотреть на это, увидят это.
1: Ну, прекрасно.
0: Диана Ильинична, и вот весь концерт этот, он будет состоять из двух частей. Первая часть, она будет такая более детская, а вторая часть будет для более взрослой публики. И между этими отделениями будет довольно большой антракт, 30 минут.
1: И там они могут пообщаться.
0: И вот все наши участники, все артисты, и все животные даже, и кошечек,
1: Будут,
0: все выйдут в фойе, у нас будет организована там специальная площадка, и любой из зрителей сможет подойти, задать вопрос, сфотографироваться.
2: Волонтеры нам будут помогать.
0: Да, наши артисты пожелают нашим зрителям каждому адресно здоровья, дадут автограф, что немаловажно, это будет такой вот
1: контакт. Конечно, такое созвучие прямо произойдет. Ну, какие вы молодцы. Лариса Николаевна, скажите мне, вы практически посвятили себя этому делу, да?
2: Наверное, да. Потому что это огромное количество времени.
1: Это жизнь.
2: Это жизнь.
1: У вас, наверное, телефон круглосуточный.
2: Круглосуточный. Мало того, что я все время в каких-то новых проектах. Мне всегда хочется что-то новое. И вот сейчас, когда это произошло, что-то новое, вы знаете, у меня прям еще больше вот сил помочь, проекты еще какие-то разработать. Ведь огромное количество людей, которые, в общем-то, готовы помочь. Просто это один из способов способов услышать нас. Мы готовы и радостно будем видеть всех, кто нам помогает. Вот.
1: Это
2: и
1: важно.
2: Это очень
1: чтобы
2: важно.
1: Люди узнали, потому что такое впечатление, что есть стена. Оказывается, нет, вы ее уже

0: давно пробили.
1: Да, это давно
0: и
1: уже.
0: И люди к вам пошли. А я могу этим помочь, я могу этим помочь.
1: 20 лет я уже провожу 1 июня.
0: Ну,
1: 20
0: да.
1: лет на территории онкологического научного центра. Что я хочу сказать, ни один артист никогда нам не говорил, что он приедет там. Если приедет, то за какую-то сумму или какая-то вот такая история.
0: Условия приема.
1: Условия какие-то, нет. Мы делаем такую добрую обстановку, всегда создаем для артиста, чтобы он об этом не думал. Потому что мы очень ценим людей, которые к нам приезжают,
0: конечно.
1: Отдают частичку добра на площадке, видя глаза деток, родителей. Они также реабилитируются, наверное, так же, для чего
0: конечно.
1: Они это делают. И глаза – это самое важное вот в этот момент.
0: Да.
1: И радость, которую, в общем-то, они дают.
2: Вы знаете, я хотел бы еще дополнить и сказать о тех людях, которых зрители не видят. Потому что артистов видят все всегда. Кто еще будет работать из уникальных совершенно людей над этой программой? Потому что, наверное, все знают, что очень много занимает оформление для впечатлений.
0: Декорации.
2: Так вот, у нас будет на этой программе работать самый лучший мастер по свету в нашей стране Дмитрий Буряк. Мы попросили, он любезно согласился. Это знаменитейший художник.
0: Мы попросили, он любезно согласился. Господи боже мой, неужели я дожила до этого времени, когда я такое слышу? Это
2: Театр
0: эстрады
2: сейчас очень хорошо технически оборудованные площадки. Они нам предоставляют вот весь, как говорится, фарш свой. То есть мы можем пользоваться всем, и вся техническая составляющая театра эстрады...
0: А она сильная.
2: Она лучшая сейчас в Москве, сильнее, чем даже в Кремлевском дворце на самом деле. И вот вся эта техническая база будет нам предоставлена в полном объеме. И, конечно, мы надеемся, что и Дмитрий Буряк, и наш художник по звуку, и наши декораторы сотворят чудеса. Видеоконтент уникальный будет разрабатывать Василий Климов, мастер своего дела.
0: А съемка будет?
2: Вы знаете, к сожалению.
0: Или вы решили снимать?
1: Нет.
2: Такой съемки нет. То есть это будет штучное мероприятие, которое вот кто вот придут, тот и увидит.
1: Но очень хотелось бы, чтобы, конечно, это вышло на такое телевидение, чтобы нас показали. Показали?
0: Это да. И, по-моему, для любого канала это будет
1: это
0: честь.
1: Это честь.
0: Когда это будет? Мы самое главное не сказали.
2: Это будет 27 июня в субботу в 19 часов в Государственном театре эстрады на Берсеневской набережной. И, как я уже сказал, мы очень много билетов отдали нашим вот подопечным. Однако небольшую часть билетов мы все-таки впустили в продажу. И пустили не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы просто нас поддержали в этом проекте. Потому что есть какие-то опции, которые нам хотелось улучшить. И, конечно, на это тоже нужны средства. Поэтому те, кто купит эти билеты, они должны быть уверены, что они тоже проучаствовали в нашем вот этом благом деле. А заодно, может быть, пришли и поддержали всех гостей этого прекрасного вечера.
0: Вы все сделали для этого и делаете. Я так понимаю, что это очередной, конечно, грандиозный, но очередной ваш проект по вот этой коммуникации детишек одних с другими, здоровыми ребятами.
2: И не только детишек, и взрослых.
0: А взрослые должны это видеть обязательно. И артисты, которые будут выступать у вас, расскажут своим коллегам. Я на вас смотрю, я понимаю, вы не остановитесь. И это только... один из.
1: Я, можно скажу еще, у нас в этом году будет 30 лет празднику «Солнечный день». Это праздник реабилитационный, где детки с онкологическими заболеваниями, которые выздоровели, встречаются на любой площадке города Москвы. Это октябрь или ноябрь. Кто нам предоставляет через Министерство культуры площадку, они познают там разные культурные какие-то мероприятия, экскурсионные, различный формат. Но врачи встречаются с детьми и общаются, как они социализируются, как они учатся, что у них со здоровьем. Потому что иногда врач, который оперировал, он не видит, как ребенок восстанавливается потом.
0: Конечно.
1: А это очень важно. Угу. И этому празднику будет 30 лет. Впереди, Андрей Николаевич, мы, наверное, подумаем над этим.
0: Конечно. Вот нет, это... то, что Андрей Николаевич не остановится, это точно. Это абсолютно точно. Дорогие мои, наше время подходит к концу. А мне очень хочется, чтобы прозвучало что-то такое, что тронет сердца детишек. Такая песенка. А я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что сегодня в программе «Мастера» были действительно мастера. Мастера, которые умеют на таком высоченном уровне давать людям добро, поднимать их настроение, поддержать в самую трудную минуту жизни. Председатель правления региональной общественной организации «Детская онкология. Врачи и родители вместе» Лариса Николаевна Донских. Спасибо вам огромное. И член попечительского совета региональной общественной организации «Детская онкология. Врачи и родители вместе» продюсер, режиссер, артист Андрей Удалов. Спасибо вам огромное.
1: Большое.
0: Спасибо и успехов этому концерту.

0: Программа «Мастера».
1: Сколько не ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9.00, столько же в Казани и Волгограде, в Бишкеке полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Наводчик танка рассказал о работе на линии боевого соприкосновения. Члены группы 20 убеждают Соединенные Штаты в пагубном влиянии санкций против России на весь мир. Стало известно, какой самолет упал в Соединенных Штатах. Об этих и других темах подробнее далее. Экипажи российских танков на Днепропетровском направлении ведут интенсивную боевую работу, выпуская до 50 снарядов в сутки по укрепленным позициям ВСУ. А во время одной из задач танкисты отразили массированную атаку беспилотников, сбив 4 дрона и уйдя от роя из 10 беспилотников, рассказал РИА Новости наводчик танка группировки войск «Центр» Фанил Несапов. По словам военнослужащего, танки регулярно работают с закрытых огневых позиций, поражая украинские укрепления и линии обороны на значительном удалении от линии боевого соприкосновения. Несапов отметил, что после выполнения огневой задачи экипажи оперативно покидают позицию, чтобы избежать ответного удара противника. Крупные экономики в группе 20 в частном порядке стремятся убедить Соединенные Штаты в пагубном влиянии санкций против России на весь мир, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям Министерства иностранных дел нашей страны по вопросам G20 и АТС Марат Бердыев. В апреле министр энергетики США Крис Райт раскрыл, что Вашингтон продлил исключение из санкций для морских поставок нефти из России после встречи G20, где об этом спросили другие участники. Истекшее 16 мая исключение Штаты продлили еще на 30 дней, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Он уточнил, что в публичных дискуссиях группы 20 напрямую не ставится вопрос дальнейшего ослабления санкций США против нефти из России. Упавшим в американском штате Вашингтон военным самолетом оказался истребитель корпуса морской пехоты США FA-18 «Хорнет», сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление 11-й авиагруппы и 3-го авиакрыла корпуса. Ранее о крушении военного самолета в районе озера Реврок и последовавшем пожаре сообщал местный телеканал. По его данным, истребитель совершал учебный полет, когда потерпел крушение в горах штата Вашингтон, после чего начался лесной пожар. Пилот катапультировался и получил незначительные травмы. Его подобрали сотрудники офисного местного шерифа. Подразделение, к которому относился самолет, предупредили, что расследование может занять не один месяц. Другие детали там предоставить пока отказались. Телеканал Fox News со ссылкой на источник утверждает, что Иран согласился не взимать плату с судов в Ормузском проливе в рамках договоренности об регулировании с Соединенными Штатами. Высокопоставленный чиновник из американской администрации заявил телеканалу, что если сделка и будет подписана, Соединенные Штаты снимут блокаду одновременно с открытием пролива со стороны Ирана, после чего начнутся операции по разминированию. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран и Оман скоро опубликуют совместное заявление по вопросу управления судоходством в Ормузском проливе. Министр подчеркнул, что речи о взимании пошлин не идет, но предполагается взимание платы за оказание услуг. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Узнавайте последние новости самыми первыми. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник.
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Прямо сейчас продолжим говорить на самые разные темы, в том числе касающиеся нашего полуострова Крыма. С политическим обозревателем ТРК «Крым» Сергей Веселовский с нами на связи. Сергей, приветствую вас.
3: Доброе утро, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: И нашим радиослушателям я напоминаю про наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь. Можно прямо сейчас подключиться к трансляции, написать комментарий, вопрос задать. Мы постараемся на него в эфире ответить. А прямо сейчас вот хочется, конечно, напомнить, что есть, ну, некоторые сложности, связанные с топливом на полуострове. И вот хочется как раз узнать, насколько эти проблемы сейчас влияют вообще на жизнь обычных крымчан, которые прямо сейчас там находятся. месяца, серьезно ли это, и, ну, опровергнуть хочется все вот эти огромные, там, высказывания, огромное количество высказываний со стороны Украины, огромное количество заявлений, фейков, бросов про то, что ситуация там патовая, страшная. Давайте вот поговорим об этом. Расскажите, пожалуйста, насколько, как вообще на самом деле обстоит ситуация?
3: Ну, если позволите, Александр, я начну с поздравления севастопольцам. У них сегодня день города-героя, города русских моряков. Хотелось бы, чтобы севастопольцы оставались такими, как они есть. Лучше становиться не надо. Они молодцы, они держат удар, они доказывают, что они наследники тех героев, которые освобождали и защищали Севастополь в прошлом и в позапрошлом веке. Так что с праздником, Севастополь. Ну и теперь давайте я несколько слов по поводу бензинового кризиса. Помните, замечательная фильм-сказка была такая про Красную Шапочку. Там маленький Борчук говорил Красной Шапочке, что тебя будут бить плетками, и ты полюбишь меня как миленькая. Вот эти странные люди, существа, которые были когда-то русскими, сейчас забыли, что они русские, они украинцами вдруг стали, да? Они хотят бить нас не просто плетками, а физически уничтожать, продолжая скандировать, кричать, что Крым будет украинский или безлюдный. Но сначала они хотят Крым сделать безлюдным. Они делают для этого все. Помните, водная, продовольственная, энергетическая блокады были в 2014-2015 году. То, что сейчас происходит, ну вот дали им западные хозяева игрушки, благодаря которым они могут насладиться вот своим людоедством. Они могут нас убивать, они могут нас лишать главного, важного, нужного. Было бы у них ядерное оружие, ни на секунду они бы не задумались, они бы применили его по Крыму. Это вот 100% к бабке не ходи. Ну вот что могут, то они и делают. Мосты взрывают, дороги контролируют беспилотниками, уничтожают парней отважных, которые прорываются на бензовозах. Я, честно говоря, вам скажу, это вот ну, несопоставимо, конечно, с дорогой жизни, но этим парням памятник потом когда-нибудь точно поставят тем, кто гнал бензовозы в Крым по обстреливаемой трассе Новороссия. Ведь, несмотря ни на что, они едут. 12 числа, возвращаясь из Севастополя, я был там на дне города, на дне России, простите. Вы знаете, все заправки практически вдоль трассы открыты для автомобилистов были, да, по 20 литров, да, цена достаточно высокая, и Борис Марцинкевич сегодня написал о том, что вот очень дорогой бензин. Ребят, это не очень дорогой бензин, это бензин, в который вложена цена крови парней, которые везут этот бензин, эту солярку на Крымский полуостров под обстрелами, под угрозой погибнуть. Я знаю, что многие отказываются, потому что уже наши АЗС предлагают от 500 до 1 000 000 рублей зарплаты тем, кто поедет. Есть же еще и маленькие автозаправочные сервисы. Это не вот мотополисты ТЭС и АТАН, а другие, которые тоже привозят и тоже на свой страх и риск. Вот там, когда обвиняют кого-то в спекуляциях, говорят, вот спекулянты. А есть же частники, просто физические лица, которые берут бензовоз и гонят его сюда, в Крым. И они не подконтрольны никому. И тут и жадность, с одной стороны, и удалость такая. А вот мы сейчас, поэтому я честно вам скажу, когда я вижу, что вот кто-то там втридорого продает, не все, кто продает втридорого, это спекулянты, которые хотят нажиться. Это ребята, которые вот погнали машины, залили, привезли сюда и продали. Вот они свою маржу ставят. Я бы поэтому вот всех огульно не обвинял. Хотя, с другой стороны, конечно же, есть жулики, которые запасы продают, которые талоны с чужих АЗС продают по сумасшедшим ценам, а потом кто-то, покупатель, едет и эти талоны реализует. Развожаю сейчас, поставил контролеров на своих заправочных станциях, чтобы вот задаваться вопросом, откуда у тебя эти талоны, товарищ? Эти талоны проданы предприятию какому-то, а ты их где взял? То есть наши и крымские, и севастопольские руководители делают все, чтобы спекуляций не было. Ну, а бензин сейчас, вот Сергей Валерьевич Аксенов сказал, я еще сегодня просто не выезжал, не смотрел, что бензин упадет в цене. на 10-13 рублей на каждом литре. Просто потому что, да, действительно, вот я заправлял 95-й ультра бензин на Атан по 105 рублей за литр. Да, вчера еще до блокады это казалось сумасшедшие немыслимые деньги, и мы возмущались, почему у нас в Крыму так дорого стоит бензин, там 85, а где-то 69 на большой земле. Сейчас возмущений таких нету. А возмущения, о которых вот говорят, что вот сейчас крымчане встанут на уши, начнут истерить, ругать власть, на выборы не пойдут, на Майдан пойдут, там вслед за призывами некоторых, что надо другую Россию строить. Так вот я вам скажу, я побродил, походил, пообщался с людьми, поподслушивал, да простят меня крымчане, и они... Если в чем-то и осуждают наше руководство, то только в том, что, ребят, а почему это недоразумение до сих пор существует? Почему ходят по земле экстремисты и террористы, там, Буданов, Умеров, Зеленский, в конце концов? Не пришло ли время ответить им той же монетой, чтобы они не могли больше заниматься геноцидом русских людей?
2: Да, ну, на самом деле такое сейчас расхожее настроение, но в то же время, вот возвращаясь к проблеме АЗС, вы вот указали о том, что ну, люди понимают, почему это происходит, люди понимают, из-за чего такие цены, но в то же время здесь же мы, когда говорим о топливе, мы понимаем, что топливо – это логистика, а логистика вызывает рост цен на все вокруг. Ну и, соответственно, люди явно начали как-то, наверное, беспокоиться по поводу продовольствия, в том числе и у нас подобные сообщения. Есть. И есть ли вот на самом деле серьезная проблема в продовольствии? Потому что, казалось бы, вроде бы нет, но люди просто, возможно, под давлением как раз, ну, я не знаю, вот всех этих сообщений, или просто из-за, ну, скажем, таких бережливых настроений или стремления обезопасить себя, скупают очень много, ну, например, там, того же сахара, и из-за этого тот самый дефицит возникает. Или действительно есть, ну, там, скажем, нехватка каких-либо продуктов?
3: Ну, если обстреливается трасса Новороссия, то это ведь не только по бензовозам бьют. Задача заблокировать Крым. Мы понимаем это все, отдаем себе отчет в том, что, во-первых, удорожание бензина приведет к удорожанию продуктов питания и вообще товаров народного потребления, которые везут в Крым, плюс их меньше будут везти. Но есть у нас определенные хабы, вот по всему Крыму понастроили, по которым тоже пытаются бить враги, то есть по продовольственным складам, чтобы у нас возник дефицит, ажиотаж и истерики. Это будет продолжаться. Сейчас у нас Барс Крым работает и приглашает парней в МОГИ, мобильные вот, огневые группы, которые противостоят беспилотникам. Вы знаете, в этот раз, честно вам скажу, это ходок по магазинам еще тот, меня супруга отправляет за продуктами. Так вот, нету ни очередей, ни же ажиотажа, ни скупки продуктов питания. Про туалетную бумагу я просто промолчу, да, все уже, наверное, смеются по этому поводу. Зачем тебе, дурак, туалетная бумага, если тебе будет нечего есть? Говорят друг другу крымчане. Так вот, по поводу нечего есть, не скупают заранее все, что можно и нельзя, потому что, извините, там где-то моль заведется, где-то червячки заведутся в этих кашах, крупах. Зачем покупать впрок то, что пропадет? Зачем потом это выбрасывать? То есть мы как жили, так и живем вот в нормальной обстановке в этом плане. К беспилотникам привыкли, хотя каждый день и каждую ночь, каждые два часа приходит сообщение «беспилотная опасность, не выходите на открытую пространство». Потом отбой воздушной опасности беспилотной. Потом опять через полчаса приходит объявление. Сирены не орут, чтобы истерик у людей не было. Но как-то вот крымчане, раньше мы удивлялись, Донецку, Горловке, другим городам Донбасса, как это они постоянно под обстрелами живут, и такие вот философы, фаталисты. А сейчас мы к этому привыкли. Мы сейчас понимаем, что может прилететь в любой момент, в любое место. Мы видим, как работают наши системы ПВО. Гул, бабах, куда-то что-то полетело, ага, значит, сбит беспилотник. Основная опасность, когда какие-то обломки беспилотника могут упасть на жилой микрорайон. Поэтому встречают многие эти беспилотники за пределами населенных пунктов. И все это падает, ну, в худшем случае, вот сейчас жара начинается, траву попадет, пожары значит, будут периодически. То есть, вот что касается продуктов питания, товаров первой необходимости, то народ за ними не побежал. Никто не делает запасов впрок. Вот за 12 лет, что Крым в составе России, доверие к Сергею Валерьевичу Аксенову, к Михаилу Развожаеву в Севастополе настолько высоко, что если ребята говорят, что, ребят, не волнуйтесь, все у нас будет нормально, Россия нас не бросит, мы пережили худшее, переживем и это. Люди верят, и люди стойко переносят какие-то вот небольшие тяготы и лишения, зная, что страна действительно большая за ними стоит, и что большую беду Украина нам не принесет. Ну и ждут, конечно же, когда Верховный вот сказал, работайте, братья, мы это восприняли как прямое указание, что и мы, и наша армия должны делать все для победы, для уничтожения угрозы нашим детям, нашим старикам, которые живут вроде бы в глубоком тылу, но этот глубокий тыл постоянно под угрозой обстрелов.
2: Ну, хочется выразить, конечно, только слова поддержки и попытаться, ну, я не знаю, как сказать, действительно держаться и справляться с подобной ситуацией, но в то же время хочется поинтересоваться, а как прямо сейчас работают социальные службы, как организуется, ну, вот как минимум, там, не знаю, информационная, что ли, повестка для того, чтобы людям рассказывать, показывать, что, где происходит, чтобы не было какого-то, ну, скажем, такого, скажем, недовольства или паники, ну, люди, чтобы просто понимали, а что действительно происходит. Вот как все вот эти службы прямо сейчас организованы и хорошо ли они работают?
3: Что касается социальных служб, у нас есть очень богатый опыт. Помните, ковид, пандемия, и необходимо было что-то усиливать, укреплять, чтобы помочь тем, кто сам не может себя где-то в чем-то обслужить. Какие-то оперативные моменты необходимо решать людям, и есть горячие линии всех министерств, всех ведомств. Можно позвонить, можно спросить, можно попросить, и люди специально обученные, подготовленные, люди, знающие каждый свой маневр, всегда придут на помощь. Это что касается помощи гражданам вот в таких не очень простых условиях. Ну, а что касается информационных атак, я буквально позавчера, мне каждый день присылают видео выступлений, то Развожаева, то Аксенова, то еще кого-то. Я товарищу отправляю, говорю, Олег Анатольевич, скажи мне, пожалуйста, как реагировать на эти фейки? Вот пересылал ему эти фейки. Это якобы выступление Сергея Валерьевича Аксенова, который говорит, ужас, ужас, все пропало, гипс снимает, клиент уезжает. В общем, готовьтесь к кладбищу. Он говорит, слушай, давай уже не будем обращать внимания. Этого так много, что на каждый чих не наздравствуешься. Действительно, они используют, наши враги, искусственный интеллект. Там можно сделать любое видео, можно взять и полностью переделать мою программу политотдел и сделать так, что я на ней буду там призывать, поддерживать Зеленского и все остальное прочее, 5-10. Вот. В этом они, конечно, набили руку, у них это получается. Здесь единственный момент, о котором все крымчане и телевизионщики, и не телевизионщики говорят, слушайте, но насколько же было бы здорово, я вот с Арменом Гаспаряном об этом несколько раз уже беседовал, если бы действительно не только по колл-центрам били, а по вот этим вот информационным помойкам. Ведь все же знают, где находятся вот эти центры, откуда вещает Телемарафон, другие какие-то источники. Вот это все закрыть, перекрыть, попытаться сделать так, чтобы на той стороне вот украинское население могло слышать голос правды о том, что на самом деле происходит. Ведь они идиоты, но вроде бы не совсем идиоты. Когда Юлия Мендель сказала, что вот Зеленский потребовал, у нас должна быть 1000 геббельсов, он был абсолютно прав. Вот этим можно задавить было граждан Украины, закрыть их информационным вакуумом, в котором украинская армия побеждает, в котором Россия там одни сплошные алкоголики, асфальта нету, а на унитаз молятся все деревни. Да? Вот все это надо остановить нам с той стороны и насытить украинский информационный рынок своей информацией. А у нас есть специалисты. У нас из Украины переехало огромное количество публицистов, политологов, журналистов, лидеров общественного мнения, политиков, которым угрожало убийство. Вот всех этих замечательных людей собрать, создать информационные группы, которые в режиме нон-стоп, круглосуточно, без выходных, будут работать, по очереди, понятно, по графику, да, будут работать на украинскую аудиторию, на вещать на которую нужно исключительно на русском языке, потому что на Украине, как бы ни душили русский язык, на нем думает и говорит больше 80% населения. Забывать нам об этом не надо. Потакать их хотелкам, вот этим вот, давайте на вот этой гваре, на вот этом суржике Селюковом будем с ними разговаривать, тогда они нас поймут. Не поймут. Они думают на родном русском языке и говорят на нем же. Поэтому только на русском языке общаться с населением, оккупированной нацистами и Западом Украины.
2: Ну вот это действительно такая одна серьезная тема, касающаяся информационной войны. Единственная остается серьезная проблема, касающаяся того, что там ведь не только Украина в этом задействована, но и вся Европа, и в том числе и другой западный мир, который пытается максимально противодействовать той информации, которую мы несем, той правде, которую мы пытаемся показать, но вот разные методы используем, но, к счастью, может быть, не прибегаем к террористическим методам, к которым очень часто прибегает Украина. Но в то же время хочется вот немного вернуться назад, обсудить еще одну атаку ВСУ в Херсонской области. Они мосты атаковали. Вот насколько это чувствительно для Крыма, потому что они вот как раз, возможно, в том числе могут повлиять на нынешние некоторые сложности.
3: Но дело в том, что любой мост – это узкое бутылочное горлышко. И представьте себе, происходят взрывы, а машины, бензовозы, фуры идут в это время безостановочно. Пока им сообщают, что надо где-то остановиться, укрыться, вряд ли успеют. Поэтому представьте себе, скапливается огромное количество техники с бензином, с продуктами питания, с товарами какими-то необходимыми, с стройматериалами. И вот, когда появляется такая пробка, по ней и удобно бить врагу беспилотниками. Вот в этом самая большая опасность. А уже второе дело, что это все не идет в Крым, туда, где этого ждут. Ну и из Крыма давайте не будем забывать, что что-то все-таки военное наверняка идет нашим группировкам, которые на левом берегу Днепра сражаются. И вот мы пресекаем возможность поставок и ротации украинской армии, а они делают ровно то же самое. С точки зрения военной науки, они абсолютно правы. Они это делают осознанно, потому что чем меньше у нас будет всего необходимого для фронта там, тем легче будет их военнослужащим. Они это понимают, и они против нас воюют именно такими методами. Здесь не надо рвать волосы на голове и в других местах, не надо кричать и истерить. Нужно просто спокойно работать. Наверняка военные инженеры этим занимаются, и не только военные инженеры, но и другие специалисты. Нам же нужны где-то временные, какие-то понтонные переправы, мосты, чтобы можно было поставить и пустить в обоих направлениях то, что идет на фронт, или то, что идет в Крым. Но это будни войны. С этим мы живем, мы это все прекрасно понимаем. И необходимо будет делать так, чтобы, допустим, с побережья Николаевской и Одесской областей не взлетали украинские беспилотники самолетного типа, начиненные взрывчаткой, или ракеты, пусковые точки, мы же тоже знаем примерно, где они, откуда они летят к нам. То есть, вот, если Владимир Владимирович говорит, что болванками там орешника жахнули, проверили, как, насколько это точно, ну вот, можно, наверное, выжечь побережье, если мы не хотим города их сжигать и убивать миллионами граждан Украины. Вот необходимо сделать так, чтобы у них не было выхода к Черному морю, в принципе, чтобы им неоткуда было пускать по нам беспилотники. Хотя тоже все прекрасно понимаем, мы же помним, как у нас на территории России вдруг ниоткуда появились фуры, изнутри из которых вылетали беспилотники. Кто-то же это все собрал, кто-то же привез, кто-то же заплатил водителя, может, в темную даже их использовали. То есть Опять-таки, будни войны, опять-таки, хитрости военной разведки, а на них есть наша военная контрразведка. И я просто знаю и понимаю, что наши военные работают и на нашей территории, и проводят разведку на территории врага. Ну, это серьезная военная наука, и здесь нам, дилетантам, даже называющим себя военными блогерами, мешать армии, это мешать армии, понимаете? Здесь, не владея всем объемом информации, даже частицей, делать глубокие, далеко идущие выводы, это работать на врага, мое мнение такое. Если я дилетант военной науки, то я никогда не буду советы давать ни Герасимову, ни его подчиненным, которые работают и работают качественно, профессионально.
2: Ну вот это действительно, наши бойцы добиваются серьезных успехов, и наши вооруженные силы действуют все время в одной колее и продолжают без остановки добиваться своих результатов. А в то же время, вот предлагаю, у нас осталось чуть больше 2 минут до завершения эфира, немного поговорить о праздновании Дня России, который вы как раз упомянули. В то же время вот хочется отметить, что парад шествия в единстве силы прошел в Международном детском центре «Артек» в Крыму. В нем там приняли участие более 3500 детей. Какая вообще атмосфера царила и как прямо сейчас вот люди воспринимают в Крыму вот этот праздник?
3: Вы знаете, скажу, может, парадоксальную вещь, да, я не большой любитель официальных вот этих всех мероприятий. Здорово, когда детей собирают, все такое вот веселое, массовое. Мне жутко понравилось, я 12 числа был в Севастополе, и вот я просто стою на площади Ушакова и смотрю, как люди реагируют. Значки какие-то, триколоры на груди, машины проезжают частные, просто вот с флагами. И я помню, не знаю, 12-й регион это где, молодой человек по площади Ушакова едет, открыл водительскую дверь, едет медленно, все ему бибикают, а у него Олег Газманов, песня «Россия». И вот все стоят там, военные честь отдают, женщины аплодируют. Вы знаете, вот настолько вот, когда это естественно, просто, по-человечески, и люди действительно празднуют. Это не день независимости России от остальных республик. Для них это праздник страны, это день единения людей. И вот абсолютно искренне, вот я сейчас вам скажу, люди воспринимают этот праздник, и для них он свой, родной, а особенно у нас в Крыму.
2: Ну и пусть оно так и будет. И, кстати, 12-й регион — это Мариэл, да. Вот такой у нас представитель, как раз очень позитивный человек. Спасибо огромное вам за столь содержательные комментарии. Еще раз поздравляем севастопольцев, присоединяемся, точнее, к вашим поздравлениям. Политический обозреватель ТРК «Крым» Сергей Веселовский был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, новости на радио «Спутник», и потом продолжим.

0: пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Остекление двух нежилых зданий повреждено из-за ночной атаки беспилотников в Калуге. Пострадавших нет. Всего над Калужской областью сбито 5 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. Он добавил, что на местах работают оперативные группы. Возгорание из-за атаки беспилотников на морском терминале в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края ликвидировано. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал о возгорании на морском терминале в Темрюкском районе в результате падения обломков вражеских беспилотников. В оперативном штабе добавили, что к тушению привлекались 135 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС России. Украинское командование не верило в то, что штурмовики 4-й бригады вооруженных сил России, южной группировки войск, зашли в Константиновку и взяли группировку ВСУ в окружение на этом участке. Об этом рассказал РИА Новости командир штурмовой роты полка 1194 с позывным «Яриус». По словам командира роты, российские штурмовики использовали тактику малых диверсионных групп при заходе в город. Это позволяло накапливаться, производить зачистку и продвигаться дальше вглубь Константиновки. Украинские военнослужащие сдаются в плен после прочтения листовок, которые сбрасывают российские бойцы на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Отмечается, что в агитационных материалах содержатся призывы сложить оружие и сдаться в плен с гарантией сохранения жизни. Такая практика, как сообщили в оборонном ведомстве, позволяет воздействовать на морально-психологическое состояние личного состава ВСУ, побуждая их добровольно прекратить сопротивление. Президент Румынии Никош Ордан утвердил указ о получении военного кредита, хотя этот проект оспаривается политическими партиями в Конституционном суде, сообщает местная радиостанция. Возражения против неконституционности этого указа, который выдвинули 53 парламентария от 3 оппозиционных партий, ранее были отклонены Конституционным судом. Однако обращение председателя палаты депутатов судьи все же решили рассмотреть. Политик утверждает, что проект постановления был изменен уже после того, как правительство Румынии было отправлено в отставку, что является незаконным. Он считает, что одобрение указа создает юридический конфликт конституционного характера между парламентом и правительством. ГОСТ на антропоморфных или биоморфных роботов уже есть в России. Однако из-за развития этой сферы возможны уточнения в стандарте. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
4: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Прямо сейчас рекомендую всем присоединиться к нашим соцсетям «Рутуб ВК Телеграм Макс». Мы вас там ожидаем. Заходите, смотрите трансляцию, пишите комментарии, участвуйте в обсуждении наших тем, а мы прямо сейчас больше будем говорить об экономике. С нами на связи Никита Комаров, руководитель отдела внешних коммуникаций Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский. Никит, приветствую.
5: Да, доброе утро.
4: Ну что ж, начнем с ключевой ставки. Как всегда, остается это такой центральной темой у нас в экономике. В Совете Федерации, правда, прямо сейчас приветствует тренд на снижение той самой ключевой ставки Банка России и надеется, что оно будет происходить более агрессивными темпами. Ну, по крайней мере, такое заявление сделал вице-спикер Софеда Николай Журавлев. Вот хочется узнать, насколько вообще реально сейчас сделать так, чтобы ключевая ставка начала снижаться более высокими темпами, и готовы ли мы к снижению этой самой ключевой ставки? Пора ли размораживать экономику? Вот так вот.
5: Во-первых, безусловно, нельзя не поддержать приветствие Совета Федерации, обращенное к Банку России. Но, к сожалению, в Банке России не привыкли слушать и слышать альтернативные мнения. Причем это мнение не просто каких-то экспертов, но и депутатов Госдумы, сенаторов Совета Федерации, представителей реального сектора экономики, региональных властей. Конечно, более агрессивное снижение ключевой ставки, хотя агрессивным, наверное, здесь я бы его не назвал, более быстрое снижение ключевой ставки, оно вполне возможно по той причине, что необходимо смотреть не на номинальный уровень, а на реальный уровень процентной ставки, который считается между номиналом и инфляцией. Сейчас, согласно данным Росстата, инфляция составляет примерно 5,5%, ключевая ставка 14,5%, да, там в пятницу до 14%, скорее всего, будет понижение, но, тем не менее, реальный уровень ключевой ставки составляет сейчас где-то 9,8-9%. Это очень много, это выше рентабельности многих отраслей, начиная от сельского хозяйства, заканчивая промышленным производством. Здесь также необходимо понимать, что, учитывая стагнацию в экономике и высокие процентные расходы бюджета, в казне сейчас очень мало денег, и значительная часть программ по стимулированию экономического развития была сокращена. То есть финансовые модели компаний, в которых были заложены те же льготные кредиты, как, например, для АПК или для промышленности, они уже при текущей реальной процентной ставке просто не сходятся. Поэтому здесь зависимость, она не только прямая, но еще и косвенная вот по таким факторам. Что касается, будет ли этого делать Центробанк или нет, на мой взгляд, вряд ли подобное случится, во всяком случае, не при нынешнем руководстве. Нынешнее руководство показало то, что не обращает внимания на состояние реального сектора экономики, на состояние экономики в целом, на реальный уровень доходов граждан. И единственная сверхцель, которой они якобы добиваются, это подведение инфляции к таргету в пресловутые 4%. Хотя для большинства населения, для большинства представителей бизнес-сообщества разница между 4 и 6 или 4 и 8 нет. Важнее, чтобы
4: разрешите поинтересоваться,
5: развивалась экономика и росли доходы населения.
4: На секунду прерву. Вот касательно вот того, что происходит действительно вот прямо сейчас на местах, собственно говоря, у обычных жителей, и у бизнесменов. Если вот мы предположим, что прямо сейчас агрессивно, даже при нынешнем руководстве, сменится политика и ключевая ставка резко упадет. Каким последствиям это просто может привести? Потому что неоднократно, я помню, и в эфирах упоминалось, и в обсуждениях у других экономистов, говорилось о том, что в случае, если прямо сейчас резко вернуть все деньги в экономику, которые прямо сейчас люди держат на вкладах, то экономика не выдержит, и нас ждет как раз та самая гиперинфляция. Вот насколько это реалистичный сценарий?
5: Здесь несколько моментов необходимо рассмотреть. Во-первых, что такое агрессивное снижение. Но если там с нынешних 14,5 укатать, например, на 8,9, то да, действительно, негативные последствия могут быть. Но здесь вопрос заключается в том, что Центробанк сам же и создал такую ситуацию на протяжении долгого времени, поддерживая высокие процентные ставки, так что на депозитах и вкладах скопилось уже под 70 триллионов рублей. Тем не менее, если снижается, допустим, на 1%, то никакого резкого оттока не будет. Это первый момент. Второй заключается в том, что у нас имеется, с одной стороны, большой отложенный спрос, с другой стороны, существенный отложенные объемы по предложению. То есть предприятия, компании, они недозагружены, на низком уровне находится импорт. И в случае направления этих средств даже на потребительский рынок, те цепочки, которые сейчас заморожены, их работа возобновится, особенно при текущем курсе, если мы говорим со стороны импорта. И третий момент заключается в том, что сейчас активно по объему растет рынок облигаций, и мы видим тенденции, когда население уже со вкладов пока небольшие суммы, но тем не менее по 500 000 000 000 рублей деньги вынимает и направляет на облигационный рынок, покупая те же облигации федерального займа. Это третье. И четвертое, порядка 70-80% средств, которые аккумулированы сейчас на вкладах и депозитах, принадлежат ну, где-то 15-20% граждан, у которых эти счета открыты. Соответственно, они на потребительский рынок, на который ходит такой среднестатистический гражданин России, они туда не пойдут. Они инвестировать будут эти деньги в недвижимость, в покупку дорогих автомобилей, в инструменты финансового рынка и так далее. То есть здесь помимо объема средств населения на депозитах важно смотреть и структуру. И здесь, конечно, если мы говорим о агрессивном снижении ставки, как я сказал, с 14 до 8%, то, безусловно, в моменте это будет негативно. Но если темпы более умеренные и более быстрые, чем сейчас, то есть на 1% на заседании, то, в общем-то, это ничего страшного не произойдет, и к концу года там на десяточку, на 9,5 мы выйдем.
4: Ну, пока что мы можем судить вот по прогнозам Центрального банка, что средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14-14,5%, в 2027 году уже 8-10%. Поэтому, когда мы говорим о вот этом агрессивном снижении, оно вполне себе может случиться, кто знает. Другое дело, что есть, конечно, вопросы, которые касаются вот самого бизнеса. Мы понимаем, ну вот сейчас говорили о вот нынешней политике Центрального банка. Центральный банк пытается и, в принципе, успешно добивается многих тех целей, которые перед ним ставит государство. Он отвечает интересам, ну, я так считаю, всей финансовой системы. И неоднократно уже нас спасал, неоднократно нам помогал, поэтому, ну, все-таки мы склонны доверять регулятору, пусть, может быть, иногда и получаются какие-либо ошибки. Но вот если мы...
5: Здесь я бы один момент добавил, касаемо прогноза Центробанка по ключевой ставке на следующий год, там 8-9%. Проблема в том, что прогнозы Центробанка никогда не сбываются, они два раза в год их пересматривают. Поэтому я бы особо, наверное, не рассчитывал на то, что в следующем году так и будет. Но если подобное случится, то это, конечно, позитив.
4: Да, но я думаю, для этого должны, так сказать, карты сойтись или звезды там
5: сойтись.
4: Да, в любом случае.
5: Другого нам ничего не остается.
4: Действительно. Но вот если мы будем говорить сейчас о той ситуации, которая у нас имеется прямо сейчас. Вот, предположим, бизнес, который ранее, ну вот, по крайней мере, я обсуждал некоторые моменты с людьми, вот, владеющими ним предприятиями, ну и, в принципе, задействованными в крупном бизнесе, они рассказывали, что очень многие деньги как раз из своего бизнеса, вместо того, чтобы вкладывать в его развитие, отправляют на вклад. Таким образом, они получают больше даже прибыли зачастую и, ну, соответственно, таким образом существуют. А вот сейчас как бизнесу действовать, ну, скажем, не такому крупному, может быть, поменьше, который не знает, вроде бы ключевая ставка идет на снижение, но насколько быстро, неясно, пора ли деньги доставать со вклада, или все еще рановато. Вот где вот этот момент наступит, или уже, может быть, наступил для того, чтобы вот эти деньги все-таки вытащить и начать обратно вкладывать в бизнес?
5: Что касается отправления средств на депозиты, то такая тенденция, к сожалению, действительно уже имеет место долгое время, но направляют деньги те компании, у которых они есть. То есть в основном это крупный бизнес, который формирует подушку безопасности. Вместо того, чтобы инвестировать, это они открыто об этом заявляют, поскольку не видят экономического смысла. Что касается малого и среднего бизнеса, то здесь по нему пришелся двойной удар. Помимо высокой ключевой ставки, еще и повышение налогов, ужесточение регулирования и абсолютно все даже экономические теории. Я понимаю, что теория очень часто расходится с практикой, но даже на теоретическом уровне везде написано, что при замедлении экономики, при высоких процентных ставках, при стагнации, ужесточение фискальной нагрузки ведет к еще более негативным тенденциям. У нас, к сожалению, это и произошло в первом квартале 2026 года. Падение инвестиций в основной капитал составило 14% год к году. Это огромные цифры, 14%. Да, можно связать с календарным фактором, Но даже если с поправкой на сезонность такую статистику Росстат не дает, ну, предположим, было бы не минус 14, а минус 5-7%. Это хорошо, конечно, нет, это очень тяжелая ситуация. И третий момент, что касается уровня процентной ставки, ну, по опросам здесь диапазон составляет 10-12%, это тот уровень, при котором бизнесу хотя бы можно хоть как-то жить и выживать. Потому что основная проблема заключается не только в стоимости денег. Вот у нас, когда говорят и критикуют политику Центробанка, есть такое альтернативно полярное мнение, что давайте раздадим дешевые деньги там, да, на долгий срок и так далее. Это, наверное, тоже важно. Но проблема жесткой ДКП заключается не столько в стоимости денег, а в том, что обвалили спрос в экономике на продукцию, которую производят предприятия, которая в B2B сегмент идет и в B2C. И предприятия, которые даже не закредитованы, они просто не могут реализовать свою продукцию в том объеме, в котором она требовалась ранее, а издержки в виде зарплат, в виде электроэнергии, сырья, они остаются, потому что отказаться и резко сократить их компании не могут, иначе нарушатся цепочки поставок, потеряют персонал, поэтому они вынуждены их сейчас все равно поддерживать. И вот, соответственно, и работают на грани рентабельности. Опять по первому кварталу положительная сальдо компании нефинансового сектора сократилась на 26% год-году, но на четверть рухнула прибыли, а многие компании в ряде отраслей вовсе убыточны.
4: Прямо сейчас я просто попробую резюмировать более там простым языком, вы меня поправьте, если я окажусь неправ. Получается так, что прямо сейчас, на фоне того, что у нас замедление экономики происходит, люди не инвестируют, а наоборот, там бизнесов лишаются, и очень многие бизнесы сокращаются. За счет того, что у нас бизнесы сокращаются, у нас и падает предложение, и после того, что падает предложение, у нас возникает дополнительная проблема, которая вот этот круг начинает просто безостановочно вести к, даже не по кругу, а по спирали в ухудшение ситуации. Я правильно понимаю?
5: Да, именно так. Ну, во-первых, я бы сказал, что ситуация, конечно, не катастрофичная. Ее мы переживем, как ранее справлялись. Проблема в упущенных возможностях. И действительно складывается замкнутый круг, потому что лучший способ борьбы с инфляцией и снижения цен в реальном выражении — это наращивание предложения товаров и услуг. Вот можно...

0: по НДС для малого бизнеса, и, соответственно, это процесс дробления.
1: Ну, вот, кстати, вот я тоже об этом сначала подумал, про процесс дробления, но после этого решил заглянуть в статистику, которая показывает количество крупного бизнеса. И количество крупного бизнеса не то, что не уменьшилось за этот период, оно даже на некоторые проценты увеличилось. И получается, что мы не можем говорить о том, что количество крупного бизнеса упало, при этом, ну, так сказав, ну, разбилось на большое количество среднего и малого. У нас, ну, вроде бы как просто средний и малый вырос в количестве. Может быть, все-таки здесь
0: Да, дело в том, что для крупного бизнеса сейчас оптимальная модель – это формирование холдингов, и в рамках холдинга создаются определенное количество юридических лиц, которые работают непосредственно по своей профильной схеме, и на это юрлицо заводятся и льготы, которые еще остались со стороны государства, проще привлекать не государственное финансирование в виде банков и так далее. Сейчас, например, есть тенденция на создание так называемых проектных компаний, когда под конкретный проект создается юридическое лицо, и банк финансирует конкретно его, отвечая непосредственно за реализацию проекта, как это, например, происходит в девелопменте. То есть банкротство застройщика, оно таким образом не несет риски для реализации отдельно взятого проекта строительства жилого комплекса.
1: Но это вот на самом деле такие уже отдельные особенности. Если уж так
0: Ну да,
1: посмотреть.
0: по вот эти 7 миллионов, там все-таки основной прирост именно по субъектам МСП,
1: Ну
0: насколько я
1: хорошо,
0: помню.
1: хорошо. А эту тему пока что отложим, потому что у нас еще остается достаточное количество тем для обсуждения, времени не так много. Хочется немного поговорить о цифровом рубле. Вот прямо сейчас в Государственной Думе отметили, что в принципе почти все крупные банки в России готовы к внедрению этого самого цифрового рубля. Хочется только поинтересоваться, а нужен ли он и насколько это прямо сейчас возможно его интегрировать и как это может повлиять в принципе на экономику. Изменит ли в лучшую сторону, может быть, прямо сейчас вызовет некоторые, наоборот, трудности и непонимание среди обычных потребителей, покупателей. Вот как это отразится, если прямо вот в ближайшее время цифровой рубль окажется в руках обычного человека?
0: Цифровой рубль, безусловно, экономике нужен. А другое дело, что с точки зрения обычного человека, гражданина, разницы особой в технологическом плане между цифровым рублем и безналичным расчетом нет. Разве что цифровые рубли нельзя хранить на депозитах и получать за них проценты. Поэтому для рядового гражданина, в принципе, здесь разница не такая существенная. Однако для государства, для экономической цепочки это действительно очень важный инструмент, поскольку позволяет отслеживать транзакции, позволяет проводить целевую эмиссию и направлять средства конкретно на те цели, которые изначально заложены. Например, бюджет финансирует, ну, допустим, строительство школ. И вот деньги с помощью цифрового рубля выделяются конкретно на эту цель. Их можно полностью отследить. И главное, нельзя потратить на что-то иное, что не заложено в этом проекте. Другое дело, что цифровой рубль у нас уже 6 лет пытаются внедрить и каждый год переносят. Вот сейчас срок это 1 сентября 2026 года, насколько я помню. Надеюсь, что все-таки запустится менее чем через 3 месяца, но очень долго идет этот процесс, хотя с технологической точки зрения, в общем-то, механизмы все известны, механизмы отлажены.
1: Но будем надеяться на то, что это действительно произойдет, потому что
0: Ну и
1: звучит.
0: банки уже там 3 года тестируют, там вместе с Центробанком, вот что они там 3 года ищут, тоже непонятно.
1: Но процесс идет, а процесс это дело такое,
0: Ну,
1: он
0: главное
1: обычно
0: результат, а не
1: заканчивается
0: процесс,
1: результатом.
0: только у наркоманов наоборот.
1: Но это верно, это верно. Но в любом случае любой результат, ему предшествует тот самый вот длительный процесс подготовки. А я предлагаю прямо сейчас немного еще обратиться к международной повестке по поводу цифрового рубля. Будем, конечно, ждать вам, дорогие слушатели. Все будем сообщать о том, как он внедряется, когда и как это будет происходить. А прямо сейчас вот давайте обратимся к семерке. В понедельник, 15 июня, во французском городе-курорте Авиан-Ле-Бен, известном благодаря источнику минеральной воды, открывается трехдневный саммит группы семи. А председательствующая в «Семерке» Франция планировала сформировать повестку вокруг борьбы с глобальными макроэкономическими дисбалансами и неравенством. Однако там вот война США с Ираном, да и многие другие прямо сейчас конфликты, которые во всем мире разгораются, они, ну, немного подрывают вот ту самую, что ли, стабильность мировой экономики. Вот если мы будем смотреть вообще на нынешние, в том числе и на семерку, и на многие другие экономические объединения во всем мире, как они могут

0: в принципе, прямо сейчас функционировать и функционирует ли в том виде, в котором хотели бы, потому что как будто бы не справляются с нынешними обстоятельствами, пытаются что-то купировать, какие-то проблемы решить, но экономика потихоньку, общемировая, идет в одном, так сказать, нисходящем направлении.
1: Да, вы дали абсолютно верную здесь оценку. Действительно, подобные объединения не были характерны для глобалистской системы мироустройства, потом в них попросту потерялся смысл. И семерка, другие объединения, там двадцатка и тот же БРИКС или ШОС, они превратились в клубы по интересам, где собираются лидеры государств и обсуждают насущные вопросы с глазу на глаз. То есть это событие как форум. Вот в форуме же, в различных форумах, которые проходят, важно не содержание, не только, точнее, содержание того, что там говорится, но это место для того, чтобы за короткий период провести с глазу на глаз очень много различных встреч, достигнуть каких-то личных договоренностей. То же самое все эти заседания, там G7, G20 и так далее. Если мы посмотрим, то более насыщенная повестка там как раз сфокусирована вокруг двусторонних встреч лидеров, нежели при общем каком-то саммите. И, как правило, подобные мероприятия заканчиваются исключительно совместными заявлениями, которые никто не выполняет. Поэтому сейчас смысла в этих объединениях именно практического нет, так как у каждой страны свои интересы, никакой уже давно нет некой глобальной мировой экономики, и никто своими интересами не будет поступаться, только в том случае, если это взаимовыгодное сотрудничество и партнерство, но взаимовыгодное договоренности, их можно достичь, соответственно, на двустороннем уровне.
0: А вот можно поинтересоваться, а что вы имеете в виду под тем, что прямо сейчас уже не существует той самой мировой глобальной экономики?
1: Это процесс, который был, соответственно, с конца, с момента распада Советского Союза примерно до 20-й год, когда существовала некая мировая фабрика, когда финансы были сконцентрированы в одной части земного шара, в частности, в Соединенных Штатах, а производственные мощности в Юго-Восточной Азии. Плюс была Европа, которая выступала неким гибридом. Цепочки функционировали, ну, в моменте идеально, шли финансы, шли потоки товарные, после чего различные страны начали закрываться пошлинами, тарифами, поскольку почувствовали, что им больше нет необходимости быть интегрированы в эту глобалистскую систему, и они сами могут достичь большего, нежели делиться своими ресурсами, производственными, финансовыми, управленческими с другими странами. И с 20-й год этот процесс он шел, но 20-й год, ковид, когда, в общем-то, все закрылись, он ускорил этот процесс. А после 22-го года стало всем подобное понятно и очевидно, и в связи с этим мы имеем даже такую ситуацию, когда идеолог глобалистской системы мироустройства, то есть Соединенные Штаты, сами вводят тарифы, вводят пошлины, вводят иные протекционистские инструменты для того, чтобы себя, свою экономику отгородить от влияния того же Китая.
0: Но в то же время связи-то прямо сейчас остаются экономические.
1: Но связи они всегда,
0: они, может
1: да.
0: быть, они, может быть, да, они не такие крепкие, как были вот в том периоде, о котором вы прямо сейчас рассказываете, но если мы предположим, что эти связи оборвутся полностью, это вообще, это получается политика протекционизма, где каждая страна будет пытаться обеспечить все свои нужды только за счет своих собственных ресурсов и своей собственной экономики, но это же невозможно.
1: Да, в связи, конечно, они полностью не могут оборваться, и ни одна страна в мире, даже наши друзья из КНДР, полностью себе не могут ничем обеспечить. Но связи между государствами, они были на протяжении всей истории. Если мы посмотрим и в 18 век, и даже в 14 век, то шла торговля, но важны здесь принципы. Вот в глобалистской системе мироустройства был принцип, то, что каждая страна занимается тем, чем у нее лучше всего получается. Ну, у России, например, лучше всего получается выкачивать нефть и газ, продавать за рубеж и за нефтедолларовы покупать все остальное. А текущая система, она, ее принцип заключается в том, что страна занимается не только тем, чем лучше получается, а извлекает и ставит в первую очередь свои интересы. То есть если нам необходимо создать свою микроэлектронную промышленность, то экономического смысла здесь может не быть. Но это вопрос безопасности, вопрос технологического суверенитета, и мы туда будем вливать деньги, которые, может быть, никогда не вернутся. А при старой системе мы бы просто продолжали бы закупать, ну, мы сейчас пока что еще продолжаем микроэлектронику за рубежом и в свои бы предприятия не инвестировали. Поэтому здесь важны не связи, а важно целеполагание политико-экономических властей к решению данного вопроса.
0: Угу, тогда все, вопрос здесь полностью ясен и понятен. А остается вот одна тема, которую хочется затронуть перед завершением эфира. У нас меньше минуты вот остается. А видели, наверное, что мистер Бист, ютубер, получил, ну, просто какой-то непреодолимый никем, мне кажется, больше рекорд в 500 миллионов подписчиков. Вот как считаете, это вообще сильно может, ну, как-то отразиться, повлиять? Да и в принципе, что вот эта цифра значит? Потому что это, ну, какие-то уже неправильные, даже ненормальные цифры для одного человека обладать стольким количеством подписчиков.
1: Честно говоря, не видел, но нам остается только порадоваться за этого человека, пожелать ему удачи в его творчестве. Я не знаком с его контентом, но надеюсь, он все-таки конструктивные записывает видео и не способствует деградации и нашего, и зарубежного общества.
0: Ну, собственно говоря, да, на этом мы сегодняшний эфир будем потихоньку завершать. Спасибо огромное. С нами на связи Никита Комаров был, руководитель отдела внешних коммуникаций Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский. Еще раз спасибо огромное. А прямо сейчас, дорогие друзья, новости на радио «Спутник», и потом будем возвращаться в эфир.

0: Модернизация сервисов Почты России. Контекст. Комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через почтовые отделения могут отменить. Квитанции будут размещать в электронном виде на платформе госуслуги. Станет доступна пересылка юридически значимых электронных сообщений от госорганов гражданам и коммерческим структурам. Доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах ограничат для защиты от ненужной печатной продукции, прежде всего рекламных листовок и буклетов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие почты России и цифровизацию ее услуг. Новый закон повысит устойчивость почтовой сети и инфраструктуры стратегического предприятия. Ранее в Минцифры заявили, что маркетплейсы должны открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары прямо в них. Этот процесс уже запущен. Наряду с некоторыми продуктами питания в отделениях будут продаваться безрецептурные препараты. Предусмотреть такую возможность поручил Владимир Путин при рассмотрении вопроса о цифровой трансформации Почты России. В прошлом году ее выручка снизилась, а убытки возросли. Правительство в 2026 году выделило 5 миллиардов рублей на обновление отделений связи в труднодоступной местности.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10:00, в Уфе, Челябинске и Перми полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Последняя информация об атаке беспилотников на Ярославскую область. Новый премьер-министр Латвии заявил о неком секретном техническом решении для противодействия БПЛА. Баскетбольные фанаты бушуют в центре Нью-Йорка. Об этих и других темах подробнее далее. Большинство беспилотников при атаке на Ярославской области сбито. Произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Ранее он информировал, что украинские беспилотники атаковали Ярославскую область. Добавил, что пострадавших нет. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Расчет БПЛА группировки войск «Север», управляя российским дроном, на оптоволокне выследил и уничтожил тяжелый украинский коптер-бомбардировщик типа «Баба-Яга» на большой высоте в Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости боец с позывным «Фанат». Советник президента Румынии Юджин Томак оказался быть кандидатом на пост премьера. Его заменит бывший министр развития общественных работ и администрации Адриан Вешти, заявил президент Никуш Ордан. Парламент Румынии 5 мая вынес вотум недоверия правительству Илье Блажана. Президент Никуш Ордан в четверг выдвинул кандидатом в премьеры своего советника Томака. Новый премьер-министр Латвии Андрес Кулбергс заявил о неком секретном техническом решении для противодействия БПЛА на фоне инцидентов с залетевшими на территорию страны украинскими дронами. Об этом сообщает латвийский портал «Делфи». Последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Балтии. В воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. В понедельник латвийские вооруженные силы сообщили, что истребители НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии. Роскачество проведет исследование детских конструкторов, сообщил глава организации Максим Протасов. Там отметили, что это будет сделано по просьбе родителей, которые часто обращаются с таким запросом. По словам Протасова, Роскачество проверит эту категорию по таким критериям, как качество, потребительские свойства и удобство и понятность инструкций. Самый молодой почетный донор России – это 20-летняя девушка из Москвы. Она получила это звание в 2026 году, сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства России. Там добавили, что такое возможно при осуществлении донации тромбоцитов, клеток крови для переливания онкологическим больным и пациентам с заболеваниями крови. Всемирный день донора крови ежедневно отмечается во всем мире 14 июня. Искусственный интеллект в книжной сфере надо контролировать, иначе авторское право может оказаться под угрозой, заявил РИА Новости президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Он подчеркнул, что контролировать использование искусственного интеллекта в литературе просто необходимо. Баскетбольные фанаты разгромили как минимум 6 автобусов в центре Нью-Йорка, передает корреспондент РИА Новости. Местная команда «Нью-Йорк Никс» ранее выиграла свой первый чемпионат НБА за последние 53 года, обыграв «Сан-Антонио Сперс» со счетом 94-90. Болельщики выбили стекла автобусов, разрисовали их, сорвали двери и люки. На некоторых транспортных средствах полностью сняты капоты. Часть людей залезает на крыши разбитых автобусов и устраивает там импровизированные трибуны. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Зарядка с шейхом Тамиром.
2: Дорогие друзья, просыпаемся, заряжаемся с шейхом Тамиром. Прямо сейчас будем обсуждать самые разные новости, во многом касающиеся Украины, Европы и всего с этим связанным. С нами на связи шейх Тамир. Приветствую.
3: Приветствую, Александр. Приветствую зрителей и слушателей.
2: И зрители, и слушатели, подключайтесь к нашим соцсетям Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Зрители уже там, а вот слушатели, возможно, нет. Заходите, там можно и новости почитать, и комментарии написать, и прямо сейчас вот в чате с нами пообщаться, в том числе и к трансляции подключиться. Будем рады вас всех видеть. Так, ну что ж, начнем с действительно такой громкой новости. Все-таки у нас офис главы нацразведки США Тулси Габбард впервые обнародовал информацию о финансируемых американскими властями биолабораториях на Украине. У нас не так давно было сообщение о том, что будут проводиться как раз разбирательства, будут смотреть, что финансировалось, куда направлялись деньги, что там действительно разрабатывали. И вот из опубликованных файлов следует, что таких учреждений 40. Причем в одном из них, в Одессе, якобы хранится биологическое оружие, а может быть и не якобы. И по словам самой Тулси Габбард, при прежних администрациях информация о проводившихся в этих лабораториях экспериментах намерена скрывалась от американских граждан, а сейчас власти США опасаются, что хранящиеся на соответствующих объектах материалы могут быть, как они говорят, захвачены Россией. Но пугает больше другое, что они могут быть использованы Украиной. Так вот, Киев в то же время говорит о том, что никогда не разрабатывал биологическое оружие. Все лаборатории на территории страны связаны с гражданской деятельностью, и скрывались они по причине того, что бытовая химия крайне опасна для любого человека. Ну, явно не по иным другим причинам. Ну что ж, давайте разбираться, что же на самом деле это нам дает, какие возможности, ну, скажем, может быть, даже для информационного противостояния, может быть, для того, чтобы ну, немножко подпортить, что ли, медийный образ Украины в очередной раз, который покажет о том, что извините, а там биологические какие-то исследования проводятся, которые никем не отслеживаются, но при этом деньги утекают и, возможно, что-то создается. Может быть, там какая-то уже крыса-мутант где-то выросла. Давайте разбираться.
3: Ну, давайте по порядку. Интересно для меня как биолога, тем более Киевского государственного университета, и так было понятно, что что-то как бы происходило. Вспомните, как конспирологически рассказывали, вернее, говорили, что это все конспирология, что это придумывает Россия, этого ничего нету. В СМИ это просто вот разносилось, ну, особенно в украинских, как некий вот ну, как бы шапочку оденьте из фольги, прежде чем рассказывать про это. А тут вдруг выходит национальная разведка США и заявляет, что 40 с чем-то лабораторий. Даже больше, чем, в принципе, конспирологи украинские рассказывали на то время. Тогда озвучивали 13 или 16 лабораторий.
2: И больше, я вот отмечу сразу, что во всех остальных странах, потому что США финансируют не только биолаборатории на Украине, но и во многих других, и на Украину приходится треть.
3: Да. Мы когда-то также снимали расследование, YouTube потом удалил это. Значит, около 500 вообще лабораторий находится по всему миру, американских. Так, к сведению, в очень многих странах. Я вспоминаю еще 90-е, там просто творился какой-то хаос. Я, к примеру, прихожу к своему знакомому преподавателю в Киевский университет, и на четвертом или на пятом этаже просто в открытую хранятся все эти вирусы Эбола и так далее. Для понимания. А потом еще там хранились какие-то наркотические вещества, и бандитская группировка прознала про это и хотела чуть ли не штурмовать университет. Но для понимания, просто творился хаос после развала Советского Союза. А потом действительно они начали привлекать наших студентов в различные свои работы, начиная от биологических и заканчивая физическими, работа там с полями какими-то. Сорос, значит, финансировал два проекта, это «Отклик» и резонанс, это связано с воздействием на биологически активные точки, а второе на воздействие на массовое сознание. А теперь к биологическим лабораториям. И потом эта практика, то есть она начала расти, и фактически это все под контролем правительства США. То есть украинское правительство туда не имело никакого, ни малейшего доступа, но, естественно, начали замечать просто наши биологи, что где-то какая-то располагается лаборатория, потом там почему-то какая-то непонятная вспышка заболеваний, причем таких, которые ну, раньше там эндемически никак не могли встречаться. И я вспоминаю, что ряд таких волн было, атипичная пневмония, особенно я вспоминаю, когда было перекрыто там пол Украины, у нас еще медицинский центр был, и многие центры пришлось ну, на время закрыть, потому что людям как бы запрещали перемещаться. И вот вам итог. Наконец-таки американское правительство признало, что он разрабатывает, разрабатывало и, наверное, будет разрабатывать биологическое оружие. Угадайте с трех раз, против кого оно направлено. Вспомните собирание материалов генетического с украинцев, с россиян, в принципе, с граждан СНГ. И все становится понятно, как ясен день. Для меня, как биолога, никогда не было это секретом, что они разрабатывают биологическое оружие.
2: Да, но может быть, конечно, сомнения некоторые возникают. Может быть, вдруг против пингвинов, которые в Антарктиде находятся. Ну, вводили же против них санкции уже таможенные, пошлины, вдруг и это тоже. Но и пингвинов трогать не надо. Но суть-то остается такой же. А если тут посмотреть, биологическое оружие, оно может заключаться просто в обычном каком-нибудь вирусе, который усиливают. И, кстати, вот что любопытно. За день до публикации данных в США было сделано еще одно такое разоблачение. Представитель республиканцев от штата Кентукки, сенатор Рэнд Пол, обнародовал документы, которые подтверждают, что главный инфекционист США Энтони Фаучи задействовал свои связи в разведсообществе, чтобы подавить теорию о том, что COVID-19 мог быть вызван утечкой на биомедицинских, ну вот как раз на биомедицинской лаборатории в китайском Ухане, с которой сотрудничали США. И получается, что вот все вот эти события, которые могут в один момент прямо, ну не знаю, в ближайшее время нас накрыть, в том числе могут быть связаны с Соединенными Штатами, которые опять где-то допустили ошибку, и вот «Привет, зомби-апокалипсис» или что-то еще из тех самых фильмов, которые, я думаю, мы неоднократно смотрели и видели. А другое это страшно, что вот эти самые биолаборатории, они насколько прямо сейчас, как считаете, на Украине контролируются Соединенными Штатами? Потому что если финансирование там проходило, но они не знали, чем они занимаются, ну, по крайней мере, как говорит Тулси Габбард, то это вызывает некоторые опасения. А что же там могли такого наворотить-то? И ну, против кого используется, мы понимаем. А вот когда и как это все обезопасить, надо с Соединенными Штатами сейчас договариваться, что-то с этим делать. Как проблему-то решать?
3: Делать нужно, конечно, в срочном порядке, потому что это угрожает всему миру. А кроме того, что непосредственно против человека могут усиливаться определенные вирусы, да, там, скажем, другие биологические агенты, есть прионы, к примеру, и так далее. А ведь это может быть замаскировано для сельского хозяйства, к примеру. Ну, якобы какая-то болезнь пошла, условно говоря, по злаковым или еще где-то. Ведь задача как раз-таки и опасность биологического оружия именно в том, что его легко замаскировать под естественные причины. Ну какой-то вирус вырвался из-под контроля. У него как-то добавились какие-то качества, почему опять упоминается в этих лабораториях, усиление патогенного действия известных нам даже вирусов. В этом опасность. А вообще после открытия занавеса железного, после падения Советского Союза, вообще, то есть, мы стали, вот, опять же, свидетелями всяких ротавирусов. Я не помню, чтобы в советское время как-то они были сильно развиты. Из-за того, что большое количество людей сейчас перемещается, летает, то есть привозит и так далее. И опять же, под это все можно замаскировать. Как раз такие вот эти биологические агенты. Поэтому, конечно же, нужно какой-то договор. А самое главное, контроль за этими лабораториями. Потому что это угрожает, ну, фактически всему живому на Земле. Потому что такой же вирус можно вывести, условно говоря, против пшеницы, да, там, против ржи и другие виды заболеваний или паразитов.
2: Против скота. Я просто вспоминаю недавнюю ситуацию, которая у нас была, и которая была действительно достаточно страшной. И очень даже может быть, что этот вирус просто так не возник.
3: Абсолютно верно. Опять же, у нас на кафедре была специальность моя военная, это защита населения от последствий применения оружие массового поражения, в том числе биологического. Так самое опасное в том, что маскировка под естественные причины. Под естественные. И поэтому, конечно, нужен очень жесточайший контроль над этими лабораториями. Я не удивлюсь, что они станут достоянием террористов Зеленского или уже ими используются для выработки каких-то, соответственно, патогенов или их усиления. Ведь сумасшедшего биолога тоже можно найти в украинской среде. Я напомню, что украинский промышленный научный потенциал в большой степени был сконцентрирован в том же Киеве. На том пятаке, где я учился, там три института научно-исследовательские связаны с биологией и сельским хозяйством.
2: Угу. Нет, вот я просто прямо сейчас, помимо того, что переживаю немного из-за того, что вдруг они выведут какую-нибудь специальную болезнь, которая будет поражать только русских, ну, я не знаю, или кого-то еще, ну, вот просто россиян. Ну, страшно ведь от подобного, кто знает. Другое дело, а вот если будем возвращаться, ну, скажем, к самому этому заявлению, к опубликованным данным о том, что вот находится столько-то биолабораторий на территории Украины, это вот вызывает некоторые вопросы. Если, ну, Пентагон, он, в принципе, заинтересован в их существовании, он считается фактически их создателем, а тут неожиданно сами Соединенные Штаты рассказывают о том, что, значит, мы незаконно занимаемся фактически изучением чего-то на территории Украины, созданием каких-то вирусов и опасных там заболеваний, а это не говорит ли о том, что прямо сейчас внутри Соединенных Штатов назревают некоторые противоречия? Или они просто, ну, таким образом, ну, скажем, открещиваются от всех своих предшественников-демократов и показывают, насколько демократы плохие на фоне республиканцев?
3: Не, я думаю, какая-то внутренняя борьба идет, и, конечно, вероятно, часть этих лабораторий или все не контролировались, в том числе американским правительством, а контролировались какими-то, я не знаю, организациями, которые, опять конспирология, да, уже не знаю, что тут говорить, какие-то надправительственные организации. Насчет того, что можно вывести именно чисто оружие против русских, но если бы украинцы это выводили, то это значит против себя, потому что ген украинца и россиянина, ну, русского, никак не отличается, к примеру, жителя Киева и жителя Воронежа, поэтому это себе фактически вывести ужасающий вирус. А вот для других стран, типа Соединенных Штатов Америки, там чуть, конечно, ситуация другая. И поэтому они собирали наши материалы, в том числе украинцев прежде всего, для того, чтобы разрабатывать и понимать, как можно это все использовать. Конечно же, и в хороших целях шли исследования, к примеру, лечение каких-то специфических заболеваний, к примеру, для африканской расы. Да, то есть были исследования, там есть определенные заболевания, и они достаточно были успешны. Но это все должно быть открыто и прозрачно. А то, что происходит на Украине, это полигон, в том числе биологический, и в том числе неподконтрольный фактически никому. А вдруг это контролируют уже какие-то террористы, в принципе, уже создали что-то?
2: Да, это вызывает опасения, особенно если мы будем вспоминать, что нацистская Германия очень, ну, так скажем, рьяно относилась ко всем медицинским исследованиям, которые, ну, после перетекли уже в наши нынешние супергигантские компании, связанные с фармакологией, но не хочется подобного, ну, вот повторения как раз на Украине, потому что там те эксперименты, о которых, по крайней мере, я читал, они вызывают только страх, ужас и дрожь по всему телу. Но вот если мы будем говорить об вот этих исследованиях, лабораториях и всем остальном касательно следующего, ну вот, нам, не знаю, следующего года, может быть, ну просто двух лет, трех лет. А если прямо сейчас о них рассказали, их Соединенные Штаты будут ликвидировать или просто они вот рассказали эту информацию, вкинули в медиапространство и таковым и оставят, просто чтобы все знали?
3: Я думаю, что это опубличивание, с одной стороны, свидетельство, опять же, внутренней борьбы внутри США, но также, видимо, есть какие-то другие исследования, которые не озвучиваются, а фактически идут. И поэтому единственное здесь правильное решение, это, конечно же...
2: А, то есть выдать порцию информации, чтобы не разглашать всю информацию. То есть вроде бы как показать, что мы открыты, но на самом деле скрыть куда больше. Этот посыл.
3: Потому что там настолько богатая почва для дальнейших исследований, и в мирных целях тоже. Я не думаю, что они от этого откажутся. Потому что кроме вирусов, нам известно, существуют и другие определенные генетические материалы, которые обладают определенными ужасающими последствиями для человека. И это все может, конечно же, быть исследовано. Тем более в эру биоцифровых технологий, когда можно подключить, ну, так называемый искусственный интеллект или суперкомпьютеры, которые будут мгновенно фактически высчитывать результат, допустим, нового какого-то биологического объекта опасного. Ну а также, соответственно, приборы, которые могут уже генетические ножницы, да, там генетические матриксы всякие, которые могут это все производить. Поэтому я думаю, это такой вброс немножко порции материалов, да, чтобы люди: «О, ничего себе!» А на самом деле перешли на более высокие уровни исследований с возможностями. Поэтому еще задача для супердержав современных, ну, таких как Россия, Китай и США, договориться, потому что это может иметь непредсказуемые последствия.
2: Вот чем больше эфиров мы проводим, тем больше у нас возникает опасностей. Ядерная война, теперь вирусы, искусственный интеллект, Скайнет приход и все остальное. Вот просто вот все фильмы, которые вот такой классический постапокалиптичный мир показывают, вот они как будто все вот прямо сейчас потихоньку объединяются. Это пугает, поэтому давайте от испуга перейдем к более таким, что ли, ну, спокойным вещам. Хотя тоже, что такое спокойствие в нашем мире? Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Украина и Венгрия подписали соглашение о правах венгерской общины на Закарпатье. Добились все-таки. Все-таки у них получаются более-менее нормальные отношения с новым премьер-министром Венгрии у главы киевского режима. А это ну, нам о чем говорит? Просто до этого мы неоднократно упоминали, что Мадьяр может быть и не совсем проукраинский, может быть не совсем проевропейский, когда вот приходил он на свой пост и вроде бы как да, сначала одобрил там кредит в 90 миллиардов Украине плюс санкции против России, но в то же время дальше начал уже как-то лавировать, пытаться говорить о том, что да нет, мы прям сильно с Россией ссориться не хотим, вот мы и на этом стуле посидим, и на этом стуле посидим, а сейчас вот вроде бы новые какие-то у них договоренности появились. Ну, правда, насколько они соблюдаться будут? Вот вопрос.
3: Абсолютно верно. Плюс сейчас в украинских группах продолжается, так скажем, некое движение о том, что теперь Болгария потребует тех же прав. А что, в принципе, требовал Мадьяр? Ну, то, что, в принципе, нужно и для русскоязычных, которых, кстати, большинство, я напомню, в Украине, больше 80% в Киеве разговаривают на русском языке. А в общем по Украине больше 50%. То есть Мадьяр просто фактически озвучил те же тезисы, да, которые в принципе применимы к русскому языку. То есть Зеленскому можно было бы сейчас также сказать, что вот всем русскоязычным мы тоже, значит, даем все права. Нет, он наоборот подписывает там какой-то закон, который выводит статус русского языка из защиты Европейской хартии языков. Но при этом они цинично рассказывают, что Конституция якобы защищает русский язык, что, конечно же, является обманом, потому что везде преследуется русский язык, русская литература, русские писатели, причем и украинские, которые писали на русском языке, или там украинские, которые не нравятся по какой-то причине современной власти. Ну а Венгрия, понятно, потому что она может вето наложить на вступление в Евросоюз. Поэтому Зеленский пошел на такую, так скажем, уступку.
2: Я вот просто сейчас еще немного вот так вот задумался по поводу того, а как складывается действительно вот это взаимоотношение между Украиной и не только, кстати, Венгрией, и другими европейцами, и как они, ну, свои соглашения соблюдают, потому что вот сколько мы за этим наблюдаем, сколько мы пытаемся проанализировать вот как действует киевский режим, по каким-то лекалам, по каким-то, может быть, ну, я не знаю, что ли, одним и тем же направлением, но нет, они все время действуют по-разному. Вот как будто просто действительно обезьяне в руки дали гранату, и она вот с этой гранатой бегает по всем направлениям, пытается везде ее кинуть или везде ее оставить. Как с этим работать, я не до конца понимаю, каким образом здесь будут работать европейцы, потому что я вот к чему подвожу. Сейчас евродипломатия, ну, немножко так, что ли, теряет свои позиции на территории Европы, начали говорить о том, что Кая Каллас будет, ну, скажем, возможно лишиться своих полномочий. А тут у них тоже начались некоторые, скажем, перетягивания каната между Урсулой фон дер Ляйен и Кай Каллас, потому что многие страны, в том числе, хотят убрать вообще вот все вот эти полномочия, все вот эти возможности евродипломатии из-за того, что они не выполняют поставленные перед ними задачи. И вот на этом фоне, может быть, это как-то связано в том числе и с тем, что с Украиной не получается у них нормально договариваться. Они им одно говорят, а Украина делает иное. Потом они как-то пытаются им помочь просто, ну там, не знаю, что-то подсказать, а Зеленский опять действует в том ключе, в котором он хочет. Вот это опять к разговору о том, кто здесь является руководителем, а кто является подчиненным, и есть ли он. И, может быть, подчиненный вообще уже отбился от рук и не понимает, это где я и что я.
3: Формально понятно, что Зеленский будет рассказывать и еврочиновники о том, что все хорошо, а реально, конечно же, нет. И это масса тому примеров, правильно вы подметили, что не выполняет Зеленский как представитель вот этой коалиции Франкенштейна, как мы уже с вами обсуждали.
2: Да,
3: то есть он то одних волю выполняет, то других, в итоге какой-то диссонанс происходит, хаос. Но, тем не менее, главное, чтобы против России все он делал. Вот это они поддерживают. Но, в общем, конечно же, вот эти все обещания насчет Евросоюза останутся обещаниями, потому что они и Турции обещают уже лет 50. Ну, а Зеленский, конечно, тоже им обещает, но при этом самое главное для него — это деньги. То есть постоянно он на все требует деньги. Даже если у Абрамовича требовал деньги, ну что уже говорить. То есть с Европой так тем более, он на все абсолютно требует. И разлад в Европе будет идти, потому что тот же итальянский парламент, да, голосует вроде за то, чтобы снять антироссийские санкции после того, как конфликт закончится. Все это говорит о том, что некоторые очень серьезно посматривают страны в сторону России, потому что, ну, другого варианта, как говорится, выйти из кризиса у них нету.
4: Ну да, да, так в том числе и европейские страны, ну, например, в виде Польши, которая тоже неоднократно уже говорила Украине: перестаньте вести себя так по-скотски, ну, иначе просто не получается слова подобрать. Вот, например, президент Польши Король Навроцкий дал срок Владимиру Зеленскому на переименование подразделения, названного в честь УПА, террористической организации на территории России, признанной на территории России, запрещенной. Но вот как раз суть-то в том, что... Поляки сами смотрят и говорят: а мы почему им помогаем? Объясните, пожалуйста, вот эти люди буквально берут и называют подразделения, называют улицы, строят памятники в честь нацистов, в честь тех, которые, тех людей, которых убивали. И это продолжается. Они, видимо, уже сами не понимают, а нам что с тобой делать? Ну, вот это такие вопросы, которые являются действительно очень обширными, но это обсудим в следующей полчасовке, а прямо сейчас новости.

«Знать за 90 секунд». От безделья дурь наживается, в труде воля закаляется. Скука от безделья, интерес от труда. Существует масса пословиц, осуждающих ничего не делание. Есть и противоположные крылатые фразы, превозносящие труд. И это не только народное творчество. Под изречениями есть научное обоснование. Исследования доказали, что безделье заставляет человека чувствовать себя дискомфортно и деградировать. Оно не может служить заменой отдыху. Лень – это отказ от трудностей и сопротивление им. Она приводит к синдрому выученной беспомощности, внутреннему состоянию, при котором человек ощущает себя бессильным, неспособным справиться с проблемами. Он перестает контролировать свою жизнь, ждет провалов и неудач, а страх ответственности за любые поступки становится доминирующим. В результате воля окончательно подавляется. Есть и другая крайность – чрезмерное, навязчивое трудолюбие. Его еще называют трудоголизмом. Специалисты причисляют эту особенность к расстройствам социальной адаптации. В биологии есть принцип сохранения энергии. Живые существа не нацелены на лишние, бессмысленные действия. Но это отнюдь не лень, а золотая середина, рациональность, заложенная в нас природой. Из нее и надо исходить.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Введите имя.
3: Герман Клименко.
2: Уточните свой статус.
3: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
2: Введите пароль.
3: Радио «Спутник».
2: Докажите, что вы не робот.
3: Что?
0: Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Набор в волонтерский корпус акции «Линия памяти» и «Вахта памяти. Вечный огонь» открылся в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Уточняется, что на вечерние и ночные смены пригласят только совершеннолетних волонтеров, а на дневные мероприятия – участников старше 16 лет. Акция «Линия памяти» и «Вахта памяти. Вечный огонь» невозможно представить без помощи столичных волонтеров. Многие добровольцы приводят свои семьи на Крымскую набережную, чтобы дети смогли увидеть красочные события в центре города, отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова. Ее слова приводятся в сообщении. Русскую литературу изучают в школах Шри-Ланки, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел, трудоустройства, за рубежом и туризма Руван Аранасингхе. Чиновник отметил, что Россия является популярным направлением для граждан Шри-Ланки. Он подчеркнул, что это укрепляет культурную интеграцию. Новый сход с Патриаршего моста на Якиманскую набережную появится в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что специалисты проектируют объект в форме цилиндра. В центре расположится лифтовая шахта, а вокруг нее по спирали сделают лестницу. Собянин выразил уверенность в том, что благодаря этому объекту пеший маршрут от Храма Христа Спасителя до Якиманской набережной станет еще популярнее. Ничего не принимать на веру, проверять все документы и номера, с которых звонят неизвестные люди, и внимательно подходить к предложениям, которые могут нести быструю выгоду. Все это необходимо делать, чтобы обезопасить себя от мошенников, сообщила в интервью РИА Новости научный руководитель Центра по правам человека Университета имени Кутафина, полномочный по правам человека в России до 2026 года Татьяна Москалькова. Кроме того, она посоветовала россиянам всегда очень внимательно подходить к тем предложениям, которые сулят выгоду здесь и сейчас. Шаровые молнии притягиваются к включенным электроприборам, мобильным телефонам, компьютерам и даже к людям, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков. Ученый ранее рассказывал агентству, что каждая линейная молния способна породить шаровую. Традиционно они появляются в России в период летних гроз с июня по август. По словам ученого, шаровая молния может индуктивно притянуться к человеку из-за жидкости внутри тела и заряда молнии. Бычков напомнил, что шаровая молния живет около 20 секунд. Ее заряд высок, а энергия сравнима с энергией нескольких взрывчаток. При несоблюдении мер безопасности встреча с этим явлением может закончиться летальным исходом. Он пояснил, что если вокруг много молниевых разрядов, нужно лечь на землю, и она может пролететь мимо. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
5: Москва, 91.2 FM. Зарядка с шейхом Тамиром.
6: Дорогие друзья, продолжаем. Это «Зарядка с шейхом Тамиром». Будем дальше говорить об Украине, о Европе. И в том числе, вот мы в первой полчасовке упоминали, значит, создание биолаборатории, развитие вот каких-то там вирусов и всего остального. Это вот прямо сейчас у нас в чате также обсуждается. Для того, чтобы в него попасть, можно к нашим соцсетям подписаться. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс в вашем распоряжении. Там и к трансляции тоже можно подключиться. Вот сейчас всем привет передаю, кто нас смотрит. Ну и, конечно, кто нас слушает, всегда мы вас любим и приветствуем. Так, ну что ж, будем продолжать. Вот касательно Европы, немного мы еще вот давайте об этом поговорим. Вот заявление президента Польши короля Навроцкого, который вот дал срок Владимиру Зеленскому на переименование подразделения, названного в честь УПА, еще раз поговорю, запрещенного в России террористической организации. Вот это очередное какое-то вроде бы просто упоминание в никуда, очередной срок в никуда, или действительно там Польша возьмет в один момент и скажет, ну это все, это уже перебор. Вы, ну, абсолютно, ну, негативно, абсолютно без уважения относитесь к нам, к тем, кто обеспечивает вам фактически поставки оружия. Ну вот, какие будут последствия? Или все-таки их не будет?
7: Да не будет никаких последствий. А что, Зеленский кому-то с уважением вообще относится? В принципе. Вспомните выпады против того же Дональда Трампа, вообще разных политиков, европейских политиков. Не будет, потому что, и, конечно же, Польше выгодно, потому что через нее проходит вооружение, через нее проходят деньги. И здесь как бы вроде бы раздражающий фактор. Все понимают, что это фашисты, террористы. Особенно это понятно и в Киеве хорошо, потому что эти все представители участвовали в казнях киевлян в том числе. И, конечно же, в Польше тоже, соответственно, это помнят. Но, как видим, дальше каких-то заявлений не идет. Но это очень серьезно сказывается на поддержке, в принципе, Украины и украинцев внутри польского общества. И мы видим уже кандидатов различных, которые выбрасывают на роликах флаги украинские в мусорник, скидывают там со зданий, но не только. То есть количество людей, которые ненавидят украинцев, простых уже даже украинцев, в том числе в Польше, большое. В том числе из-за этого фактора, и не только из-за этого. И это, конечно же, скажется на каких-то политических предпочтениях, это скажется на результатах выборов. И в конечном счете, конечно же, скажется на поддержке Украины. А также я напомню, что Польша требует компенсации за уже выделенное вооружение и тормозит таким образом очередной там какой-то транш в адрес Украины.
6: Ну да, тут, конечно, в любом случае они сидят, конечно, на золотых яйцах, и им эти яйца отдавать неохота. Но вот, а если мы поговорим о тех странах, которые, ну так скажем, ничего от этой войны-то толком не получают. Ну, если только в очередной раз не будут кричать громко и активно в сторону России, что будет, ну, понятное дело, в какой-то степени провоцировать поддержку со стороны остальной Европы. Это я говорю про страны Прибалтики и в том числе про Латвию. И вот что любопытно. Власти Латвии приняли секретное решение, связанное с залетающими в республику украинскими ППЛА. А вот прямо сейчас хочется вот цитату зачитать. «Это секретная информация, ее нельзя разглашать, но я могу лишь добавить, что она связана с главным вопросом, который вы задали о беспилотниках, находящихся в пограничной зоне с Россией, и о техническом решении, о котором мне сообщили украинцы», рассказал премьер-министр Андрис Кулбергс. Вот, вот это как будто бы буквально подтверждает того, что да, мы заключили договор с значит, Украиной, через нашу территорию пролетают беспилотники с нашего согласия, может быть, и запускаются с нашей территории. Это же прямое признание в том, что Латвия уже является стороной конфликта.
7: Ну, вся Европа является стороной конфликта, потому что она
6: европейская. Но не признает, но не признает.
7: Конечно.
6: А тут но это...
7: Но если вас ударят на улице и скажут, я же вас не признаю себя стороной конфликта, вы ответите в ответ. Скорее всего, что да. В России есть методы асимметрического, я так понимаю, ответа, возможно, и прямого, но которого все, конечно же, хотят избежать. То есть и вот эта лазейка, которой они пользуются, мы не участники конфликта. Говорит только об одном, что они участники конфликта, первое. Второе, Дроны будут падать на территории Латвии дальше, и больше будет приносить урон еще латвийским, соответственно, службам. И от этого никуда не деться, потому что Зеленский — это террорист, причем который превзошел того же террориста Бен Ладена. И они будут продолжать кошмарить в том числе и всю Европу. Для чего это им нужно? Для того, чтобы опять просить денег. Теперь уже на защиту от собственных беспилотников. Ведь они же рассказывают, что якобы Россия их разворачивает. Зеленский, конечно, будет говорить: о, дайте нам денег, мы придумаем схему, чтобы они их не разворачивали. Когда будут падать все равно эти дроны, они будут: ну, не получилось, ничего страшного.
6: Ну, конечно. Но они всегда найдут отговорки. Только вот есть любопытная вещь. Ну, понятное дело, Прибалтика уже давно собирается, ну, я не знаю, там, воевать с Россией или что-то в этом роде. Ну, по крайней мере, по их заявлениям. Они там не так давно заявляли о том, что пора Калининград брать. И мне кажется, вот вы сказали, у нас есть свои методы для противодействия. Если напрямую говорит страна, говорит представитель МИДа, говорит премьер-министр о том, что действительно есть у них секретные соглашения, у них есть возможность, скажем, у украинцев использовать воздушное пространство Латвии для нанесения ударов по территории России, разве это не дает нам возможность в том числе и военными методами пользоваться, а не только какими-то, вот, скажем, там, методами внутренними, может быть, мягкой силой? Тут стоит еще упомянуть, что Литва, Польша и Франция проведут учение «Отважный кабан». Такое, ну, достаточно забавное название. «Отважный кабан», да, звучит крайне любопытно. Но вот... Да. Вот я хотел как раз это сказать, но тут уже они немного сами постарались. Так вот, вот этот самый «Отважный кабан» будет проходить в, ну, вблизи Сувалского коридора. И вот это немного напрягает, потому что вокруг Сувалского коридора очень много всего в последнее время происходит, очень много у них всяких вот тех самых как раз учений по его захвату, по его там, наоборот, обороне и все остальное. Как будто бы они действительно готовятся к тому, чтобы в один момент взять и атаковать Калининград. Нет такого ощущения?
7: Ну, я напомню слова Владимира Владимировича, что если кто-то попытается в адрес Калининграда что-то сделать, то могут сравнять и с землей. Это первое. Второе. Мы же не хотим, чтобы действительно конфликт расширился и начал размываться на другие страны. Ну, давайте объективно говорить, что России это невыгодно.
6: Да, но он потихоньку размывается, в этом-то проблема. То есть, если...
7: Вот они не хотят это сделать, поэтому я же говорю, что это стоит неимоверных усилий, как я считаю, чтобы России действительно сдерживаться и не ответить военным путем, потому что понятно, что есть определенные провокационные действия. Но есть асимметричные действия экономики этих стран. Вообще Евросоюз находится, ну, в очень таком жестком положении.
6: Поэтому сейчас, давайте будем честны, вот прямо сейчас весь мир находится в таком не очень положении. Ну вот экономика просто из-за тех ситуаций, которые в мире происходят.
7: Ну давайте все равно объективно говорить. Все равно у нас есть ресурсы. У Соединенных Штатов ресурсы тоже есть. У Китая есть ресурсы. У Европы ресурсов нет. Плюс вот эта вся разнородность и хаотичность их управления, она в итоге бьет по ним же самим же. Ну, иммиграционная политика. У Зеленского как раз-таки задача размыть конфликт, расширить, и чтобы страны НАТО в нем участвовали. Ведь смотрите, наши российские войска наступают сейчас, но это прям вот каждый день сообщения приходят, в том числе и по украинским группам это видно. То есть получается, если попытаться оттянуть часть российских войск на тот же коридор, да, то понятно, что вот Зеленскому это выгодно. России, конечно же, это невыгодно. И все решается в Украине, это многие сейчас понимают. Да, борзеют эти все прибалтийские страны, особенно в заявлениях. Но это не значит, что нету каких-то ответов на это. Ну, военным путем, мне кажется, это уже крайний вариант, конечно.
6: Не, это определенно, конечно, крайний вариант. Просто я к чему сказал? К тому, что вот до этого это было абсолютно вот в закрытую, они никогда не оглашали никакие там секретные соглашения, ничего. Они пытались просто вот, ну, скажем, быть стороной конфликта, той самой стороной конфликта не являясь. То есть мы вроде бы как медиаторы, но на самом-то деле мы вот вместе с Украиной воюем. А прямо сейчас мы уже говорим о том, что вот Литва чуть ли не напрямую говорит, что мы, значит, участвуем в противостоянии. Они так прощупали, посмотрели, так, какова реакция России? Ну, Россия пригрозила, но пока ничего страшного, она, в принципе, всегда грозит. Потом, оп, еще одна какая-нибудь прибалтийская страна, потом еще одна, и вот они потихоньку... В какой момент? И вот что они пытаются сделать? Просто, ну, понятное дело, я думаю, сами прибалты не очень-то сильно хотят с Россией воевать. И им-то как с этим справляться? Потому что они просто вот так вот наверх смотрят, ну, на свое руководство и думают, а вы нас спросили?
7: Совершенно верно. У нас нету недружественных народов. У нас есть недружественное правительство, да, которое пока что возглавляет эти страны. Надеемся, что это сменится. Политика так же, как и в Польше и других странах Евросоюза, потому что нам выгодно с ними торговать. Ну, давайте объективно говорить тоже. И, соответственно, чтобы были нормальные отношения. Мы на одном континенте живем. Но элиты продолжают, соответственно, разжигать этот конфликт и испытывать российские нервы, так скажем. Играют нам на нервах, как сказали бы в Одессе, перестаньте играть нам на нервах. Но все решается в Украине. Сейчас они почувствовали некое окрыление с учетом того, что получили, как им кажется, некое окно возможностей для того, чтобы атаковать беспилотниками России, дальнобойными нефтеперерабатывающую сферу, и среднебойными пытаются перерезать, соответственно, сухопутный коридор в Крыму. Но я напомню, что в том числе они пытаются сдержать продвижение российских войск, что не получается, что, говорю, значит, эта практика, если не провалилась, то дает серьезные сбои. И поэтому здесь сейчас главное получить превосходство в этих системах. Экстремисты, террористы, мой однокурсник Арестович говорит о том, что в России достаточно беспилотников. В России просто вот момент управления, и в том числе такие системы, как Starlink, появится, опять же, как говорит террорист-экстремист Мадьяр, что появится тот самый рассвет, о котором уже все говорят, система спутника группировки, и ситуация кардинально поменяется для Украины. Вот все идет волнами все равно. Это конфликт, где-то кто-то начинает вперед вырываться, кто-то, соответственно, отстает. Ну, в России больше гораздо научно-промышленный потенциал и возможностей, в том числе превосходство банально в армии и в мотивации этой армии, потому что в Украине это большая проблема. Зеленскому дали последний шанс, чтобы он должен эту мобилизацию усугубить, набрать там, где возможно, наемников, контрактников, за рубежом, как они говорят, что с украинцев будет набирать, то есть это все равно провалится. Но у них есть определенное вот окно времени, которым они пытаются действовать. Поэтому главное получить превосходство в беспилотных системах, теперь уже среднего звена и в управлении ими. И тогда европейцы поймут, что лучше с Россией не связываться. Вы же понимаете, что Литва, Латвия и Эстония по сравнению с Украиной гораздо меньше. И если эти беспилотники начнут действовать, то эти страны прекратят свою нормальную жизнь, ну, в течение, наверное, пару недель. И это будет очень жестко. Поэтому нужно показать именно на Украине.
6: Ну, собственно говоря, да, этим мы занимаемся, этим мы и пытаемся прямо сейчас побороть.

0: Франции, Катара, ОАЭ, Египта, Индии. А вот Зеленским как-то да о чем говорить? Ну и вот не о чем. Ну и, собственно говоря, вот такая у нас складывается история. А вообще, вот прямо сейчас Зеленскому, насколько надо разговаривать с Трампом, насколько ему вообще это хочется, и насколько Трампу вот эта встреча нужна или не нужна? Вот давайте вот это обсудим, потому что если вспоминать, ну, например, прошлый год, да без остановки Зеленский бегал за Трампом. Просто вот где бы он ни был, вот я туда приеду, я вот тут посижу, я вот тут стульчики найду, поставлю, давайте посередине будем, значит, на инаугурации Папы Римского сидеть, обсуждать. И вот все, что угодно. Вот сейчас как будто бы по-другому картина выглядит.
1: Ну, начнем с того, что Трамп презирает и ненавидит Зеленского в принципе. И зачем ему встречаться с Зеленским? Ради чего? Но Трампу точно не зачем. Тем более он понимает, что Зеленского используют против Трампа те силы, которые и в США находятся, и за пределами США. И Зеленский — это знамя глобалистов. Для Зеленского какой смысл тоже встречаться с Трампом? Ракет все равно не будет, патриотов. Потому что их просто физически нет, они все на Ближнем Востоке. Конфликт не закончен. В то же время мы видим, что Трамп принимает Усика у себя в Белом доме, да, и некоторые говорят, что, кстати, это платное фото, что Усик заплатил за это. Но при этом украинцы уже начинают серьезно опасаться, что Усик — это следующий президент Украины. А те заявления, которые он делает, это просто шокирующие. Просто, если вы читали, это какой-то бред абсолютный. Начиная от украинских царей, которые, я не знаю, пусть хоть имя хоть одного этого царя были.
0: Ну, может, и с польскими? Не, ну почему? Если польских царей назвать, то, ну, там, правда, не цари были, вот, вот проблема. Но...
1: Я же говорю, что также князья и цари, которые, как они что, в одно время жили, эти князья и цари, и то, что Москву основали киевляне, то тогда, по его логике, москвичи — это потомки киевлян. То есть это один народ все равно. И тут же он, значит, заявление делает
0: в стиле «Фарион». Как не посмотри, все против вас, ну что ж такое.
1: Да. То он сделает заявление в стиле «Фарион», причем на ломаном украинском языке, что язык имеет значение и так далее. И украинцы боятся, потому что каждый последующий президент хуже предыдущего. И, возможно, действительно к Усику присматриваются как британцы, так и американцы. Потому что Зеленский, ему поставлена задача вот эту мобилизацию, то есть обеспечить. Потому что дроны, как они это рассказывают, не все решают все равно на поле боя. Но не все, все равно решает человек. В итоге дроны, конечно, оказывают огромное влияние. Но ему поставлены вот эти две задачи. То есть вот это окно возможностей использовать по дронам, максимально ослабить Россию. И набрать как можно больше вот этих самых бусифицированных, которых нету. Вот просто нету их.
0: Ну вот да, действительно. Но вот в то же время, ну вот мы про Трампа сказали, да, ему, возможно, и не надо. Но с точки зрения, на самом-то деле, если, ну вот лидера американского, вот у нас есть комментарий от слушателя, вполне возможно, что Трампа это устраивает, дабы не подставляться самому. Может быть, он тоже сейчас не заинтересован в этой встрече, потому что Зеленский начнет давить на то, что а у вас там с Ираном-то как-то не получается совсем, а какие-то у вас проблемы возникают, давайте мы вам поможем. Ну вот это его любимая история с тем, что а давайте мы Соединенным Штатам поможем, которая явно, кстати, выводила прямо из себя как раз лидера Америки, который постоянно говорил о том, что не нужна нам никакая помощь украинская, отстаньте, мы вообще самые сильные, самые крутые, и никто нам не нужен. Но, правда, мы прямо сейчас видим немного иную картину, там Иран показал меморандум, который больше напоминает акт капитуляции, но это не суть, это другая тема, да, нас прямо сейчас не касающаяся. Но суть остается прежней. Встречи не будет, никаких соглашений и новых договоренностей не будет. Будем смотреть за развитием событий в этом направлении. А вот что еще любопытно. Помимо того, что у нас прямо сейчас Киев неоднократно и постоянно вводит, пытаются какие-то санкции против России, не знаю зачем, но вот они вот эти санкции вводят. Что ограничивают, не знаю. Но вот Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских судей и средств массовой информации. В список в том числе вошли Союз журналистов России, а также интернет-издание, газета «Ру» и «Лента.ру». Это что опять? Просто напомнить, что, ребята, у нас есть возможность санкции вводить.
1: Ну, это какая-то дежурная Фишка

0: Зеленского. Вот кто ему не нравится, он, кстати, очень обидчив. Кто-то что-то написал про него, он обязательно это помнит. И здесь получается, что понятно, что российские средства массовой информации им ненавидимы, только я не могу понять смысл действия этих санкций, их же невозможно реализовать. Просто написать их на листочке, что они вводятся, ну, какой-то бред. Или он надеется на то, что это поддержит Европа, так Европа также определенные санкции уже ввела против кого только можно, а 21-й пакет санкций, как сами американцы говорят, только подтверждает то, что Европа расписалась в своем бессилии, что не могут оказать реального давления на Россию. Это полный идиотизм, и когда, как говорится, коту нечего делать, вот он начинает вот этим заниматься. Зеленский ввел санкции против кого только можно, против бывших своих друзей, соратников, политиков украинских. Ну, там понятно, там это политические преследования. Каким образом он может оказать влияние на российские СМИ? Ну, никакого не может оказать влияние.
1: Ну, мне
0: Зачем
1: это
0: вы?
1: нравится с той точки зрения, что это как будто, ну, выглядит из разряда, ты смотришь на человека и думаешь, почему ты ходишь в кроссовках, я запрещаю тебе носить кроссовки. И человек уходит. И почему-то не слушает. А ты ему дальше в спину кричишь, перестань носить кроссовки, он все еще их надевает. Ну, что ж такое-то? Ну, вот, собственно говоря, вот примерно такая картина и складывается. Но вот санкции есть, дорогие друзья, те, кто не знали, знаете. Они есть. Мы переживаем, очень волнуемся. Это все, конечно, сарказм, потому что, ну, жиры бесятся. Вот так вот это я называю на самом-то деле. А дальше, вот из тех новостей, которые у нас еще осталось обсудить, чуть больше минуты остается, поэтому немного ускоримся. МИД России предупредил об ответе на возможное изъятие дипсобственности в Польше. Россия примет болезненные меры в ответ на изъятие ее дипломатической недвижимости в Польше. Об этом заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. И вот тут опять вновь Польша. С одной стороны, им Украина не нравится, но они и Украину поддерживают, и в том числе еще и, ну, стоит, кстати, вспомнить недавнее задержание нашего ученого, которого удалось спасти. Вот теперь дипломатическая недвижимость. Что ж там Польша-то такая все-таки, ну, я не знаю, что ли, борзая? Как будто очень уж они уверены в своих способностях, в своих возможностях.
0: Можно сказать, что Польша и британская колония отчасти. И поэтому те нарративы, которые им сбрасывают, они поддерживают, в том числе задерживая внесудебный, опять же, способ украинских граждан, кстати, которые перемещаются через Польшу, случайно оказались, и потом их депортируют в Украину. Ну, то есть политика антироссийская, она продолжается, никуда не делась. Но Россия, естественно, может ответить, и тоже это будет болезненно для Польши.
1: Да. Ну, собственно говоря, Польша. Не, ну вот тут, конечно, любопытная еще вещь, что она пытается вот сейчас как будто бы вырваться в лидирующие позиции в Евросоюзе, пока никто не видел, вот так вот притаилась, миграционную политику свою нормальную вела и прямо сейчас стоит на границе и показывает всем неприличные знаки, которые пытаются, ну, всем тем людям, которых не хотят видеть у себя в стране. Ну, в общем, они как-то свою жизнь живут. На этом мы сегодняшнюю программу будем завершать. Спасибо огромное, как и всегда. Зарядка с шейхом Тамиром была прямо сейчас. А теперь новости.

0: Страна героев. Алексей Бабаев. Современные вооруженные конфликты называют войнами дронов. От эффективности применения БПЛА и возможности им противодействовать зависит ситуация на поле боя. Перед подразделением, в котором служил младший сержант Алексей Бабаев, стояла задача в сжатые сроки занять новые позиции и организовать на них оборону. По оперативной информации, противник готовил удар на этом направлении. Наши бойцы колонной выдвинулись к обозначенному участку. Внезапно Алексей заметил над российской бронетехникой украинский дрон. Мешкать было нельзя. Младший сержант оценил обстановку и отдал приказ сменить маршрут. Технику военные замаскировали, чтобы затруднить задачу врагу. Колонна зашла в лесополосу и стала незаметной для операторов беспилотника. Те безрезультатно искали цель. Ситуация развернулась в обратную сторону. Используя рельеф местности, младший сержант Бабаев начал скрытное наблюдение. В какой-то момент, воспользовавшись приближением дрона, Алексей открыл по нему прицельный огонь. Аппарат потерял управление и упал поблизости в поле. Грамотные и четкие действия Алексея Бабаева позволили предотвратить удар радикалов ВСУ. Колонна прибыла в место назначения без потерь. Страна героев. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. Разворот на восток. Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. Разворот на восток. По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».
1: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента, живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник».
3: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11.00, столько же в Кирове и Херсоне, в Ереване полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. ВСУ ударили по жилому дому в Орле. Румыния подняла в воздух 2 истребителя. Усилена защита прав граждан от перепродажи железнодорожных билетов. Об этих и других новостях подробнее далее. 1 человек погиб, 9 оказывается медицинская и психологическая помощь после удара беспилотников по дому в Орле, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он добавил, что жители поврежденных квартир размещены в гостиницах города. По его словам, в настоящий момент ситуация находится под контролем МЧС и правоохранительных органов. Продолжается ликвидация последствий атаки. Румыния в ночь на воскресенье подняла в воздух 2 истребителя у границы с Украиной из-за группы дронов, сообщило Министерство национальной обороны страны. Национальный центр военного командования уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о принятии мер по оповещению населения на севере уезда Тулча на воздушной тревоге. Оно действовало около часа. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент ранее принял закон, который дает право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. Государственная дума приняла закон, который усилил защиту прав граждан от перепродажи железнодорожных билетов. Об этом заявил председатель Нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он рассказал, что ему поступают обращения о росте случаев массового выкупа железнодорожных билетов с целью дальнейшей перепродажи по завышенной цене. Парламентарий отметил, что все это приводит к искусственному дефициту мест в поездах, а также создает ситуацию, когда люди вынуждены переплачивать. Володин напомнил, что в 2025 году было установлено ограничение на оформление электронных проездных железнодорожных билетов через сторонние ресурсы и посредников. Средний возраст донора в России составляет 38 лет, сообщили пресс-службе Федерального медико-биологического агентства России. Там уточнили, что есть и те, кто в день совершеннолетия становится первый раз донорами. Ежегодно в России звание «почетный донор» получает более 21 тысячи человек. В прошлом году нагрудный знак был вручен 23,5 тысячам почетных доноров, отметили в агентстве. Всемирный день донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня. Почти 80% родителей готовы регулярно финансово помогать своим детям, которые планируют поступать в вузы в других городах. А самой распространенной статьей расходов оказалась еда, говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. Более того, полностью оплачивать отдельную квартиру собираются 29% родителей. В среднем на это планируют выделять 48 тысяч рублей в месяц. Среди дополнительных расходов чаще всего называли транспорт, мобильную связь, покупку техники для учебы и медицинские расходы. В среднем на такие траты семьи готовы дополнительно закладывать еще 7 тысяч рублей в месяц. Более 40% родителей рассчитывают, что ребенок уже с первого или второго курса будет хотя бы частично обеспечивать себя самостоятельно. Еще 18% собираются помогать деньгами до третьего курса, а 13% до окончания учебы. При этом 9% будут действовать исходя из ситуации, а остальные 19% сказали, что готовы будут переводить деньги даже по окончании вуза до трудоустройства ребенка. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Это очень смешно. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 14 июня у нас на календаре, 11.04. Изолента «Живьем». Лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны, радио «Спутник». Петр Лидов, Анатолий Кузичев, Трофим Татаренков. Здесь вот у микрофонов, рядом с вами, да, неподалеку. Доброе утро.
3: Доброе, друзья.
4: Доброе утро.
2: Да. Доброе.
4: Я думаю, что мы должны одного нашего постоянного слушателя поздравить сегодня.
3: Давайте. У него тоже день рождения?
4: День рождения у него.
3: О, надо же.
4: У Дональда Фредовича сегодня 80 лет.
3: А знаешь, у кого еще сегодня день рождения? А, к Дональду Фредовичу? Да.
4: Да.
3: Надо же. Ну, поздравляю. 80 лет парню.
2: Донни, да. Чувак, если ты нас слышишь, с днем рождения тебя.
3: Донни, чувак, не знаю, я не так близок с ним. Не, на самом деле, я думаю, что ну, его служба, у него же там есть какие-то, не знаю, советники, всякая там, ну служба, которая анализирует всякие там публикации в СМИ, конечно же, и ему приносят доклад. Он смотрит, так, Нью-Йорк Таймс что написал, Вашингтон Пост, так, что Нью-Йоркер тоже про меня чего-то, Изолента. А эти чего? Опрос поздравили. Ну, норм. Я думаю, так и есть, правда. Ну, а как?
4: Вот, но ну, сегодня, он обещал, кроме... что сегодня...
3: Да,
4: говори. Не-не,
3: ладно, давай, сегодня, лучше поздравить. Сегодня просто, ну, просто сейчас поговорим, конечно, про политику. Просто сегодня, кроме Трампа, сегодня день рождения, на самом деле... Сегодня же она, да? Оно, вернее, я не помню. Или он. День рождения.
2: Ну, наверное.
3: Оно, день рождения.
4: Нет, день рождения.
2: Оно. Садись,
3: пять. Причем одно слово. День рождения. Так вот, оно сегодня случилось. Не, вчера. С Григорием Перельманом. Вчера с ним оно случилось. День рождения. Вот, мы как-то с Трофимом сидели в Питере, выпивали. И он мне сказал, ты же, говорит, понимаешь, что любое односвязное компактное пространство без края гомеоморф на трехмерной сфере. Я говорю, ну да. Он говорит, а вот...
2: Конечно.
3: А Перельман, говорит, мой земляк, который живет в Купчино с мамой, это доказал. Так-то мы все это интуитивно понимали. Но вот, в общем, удивительный человек. Вчера у него тоже был день рождения.
2: Поздравляем. Так,
4: отмечал. Сомневаюсь, что он об этом вспомнил.
3: Да, я тоже думаю, что он не в курсе просто.
2: Но мы это помним, понимаешь?
3: Это правда.
4: Какая ерунда.
2: Отлично, да, отлично.
4: Это просто напомните, это тот знаменитый математик, который отказался от там премии какой-то математической, самой серьезной.
3: Институт Клея, $1 миллион, между прочим, он сказал, да, типа, зачем?
2: И все. Зачем мне это
3: делать? И пошел с авоськой в булочную в Купчино. Нет, это, причем это не фигура речи, так и есть, он так и живет. Потрясающе, удивительный человек, да. Конечно. Удивительный.
2: Да, да, да. Так, ну что ж, у нас есть вопросы от зрителей. А есть еще новость. Ну, вчера сборную Англии вчера ограбили во Флориде по дороге с базы на тренировку. Я когда прочитал, мне почему-то вспомнилось, знаете, вот я живу за городом под Питером, и сборная Англии, когда чемпионат был у нас, они жили здесь неподалеку, у нас в Репино, да, ну, неподалеку от нас, да. Им там даже стадион специальный для тренировок построили, которого там не было, собственно говоря. И я помню, я там бегал, ну, мы в гостях были у друзей, я там бегал, бегу там десяточку свою, и вот англичане гуляют, а их много было, там и фанаты жили, ну, болельщики жили, и сборная там жила. И вот их эти глаза, когда они, а там же красотища неимоверная, там прям прогулочное место такое прекрасное, вдоль берега Финского залива, и вот они все гуляют, и у них глаза по 5 копеек, они просто не могут наглядеться на все на это. Там можно, не знаю, ночью идти куда угодно, как угодно, тебя не то что не ограбят, тебя там еще до дома доведут, если сильно пьяный будешь. И тут вот во Флориде, в отчине сегодняшнего юбиляра Дональда Фредовича Трампа, сборную Англии ограбили, украли все там вообще, вплоть мячи, даже мячи
4: мне
2: украли,
4: кажется, которые у них тренировочные. Все-таки не ограбили, а обокрали. Тут немножко разные вещи, вот, потому что все пишут, что ограбили, но пишут, что украли какие-то бутсы там из фургона. И, в общем,
2: ну, форму у них украли, форму, мячи, все, что было там у них с собой, все, что нажито, не по сильным трудам.
4: В чем тут, собственно, новость-то? Ну, хорошо, украли бутсы.
3: Новость в том, что под Питером лучше, чем во Флориде.
4: А, в этом смысле. Ну, это да, да, конечно.
3: Не, ну это и так было известно без этих, простите за резкость, бутс.
2: Да. Просто казалось бы, а тут понимаете.
3: Бывал я в этой вашей Флориде, знаете. Ничего такого.
2: Ну, да я не бывал, вот я не бывал. Но и не очень, кстати, и хочется. Анатолий, вопрос тебе от Кристины.
4: Там, кстати, Вэлла. Вполне неплохо.
2: Да ну, без бутс возвращаться потом оттуда босиком, как, зачем?
4: Ну, вообще, я скажу, что вот мое отношение к этой новости, что СМИ, конечно, сильно преувеличивают, что они, значит, украли, ограбили, во-первых, везде написано вместо «украли». Украли из фургона.
3: Существенное.
4: Конечно, одно дело там на дороге.
3: А Украина...
4: Конечно, подъехали ковбои, там, значит, из Флориды были какие-нибудь мексиканские наркокартели, остановили автобус с футболистами, и, значит, их высадили и все забрали. Это ограбили. А если, значит, у них где-то этот фургон там припаркованный стоял, и какие-то местные дети, значит, его вскрыли и вынесли оттуда, ну, скажем, там, мешок с мячами футбольными и две пары бутс, ну, это как бы, ну, ничего такого-то. Ну, нет, Америка-то, конечно, кирдык, и она загнивает, это мы все понимаем.
3: Не, ну, это справедливости ради... Да, справедливости ради нет на свете места, где не крадут, в том числе, извините, бутсы. Чего уж, такая планета нам досталась, ребята. И в этом смысле Флорида вообще не исключение, понимаете, в чем дело. Скорее, Ленинградская область, когда там Трофим присматривает за порядком, исключение. Вот, а Флорида нет.
5: Я так считаю. Это да. Да, Анатолий, вопрос тебе от Кристины. Если бы вам предложили создать закон, какой бы закон вы выпустили и какой бы из законов поправили?
3: Я уже говорил, это очень легко. Я бы выпустил закон о праве горожан отстреливать пальцы ног тем, кто ходит по центре города в этих омерзительных грязных шлепках. Вот. Это первое. Это закон. Значит, вот. А какой поправить? Ну, даже не знаю. По-моему, все остальные хорошие.
5: Чем же тебе шлепки-то не угодили?
3: Нет, шлепки я сам люблю.
4: Ему грязные не нравятся.
3: У меня у самого шлепок. Во, весь дом завалил. Да? Ну, когда в центре города, такие, знаешь, это самое, на полусогнутых в этих шлепках. Ну, послушайте, все-таки это, простите, Сретенка. А это, например, Тверская. Ты что здесь делаешь, гаденыш? Хочется мне спросить, но я это всегда внутренний диалог, а скорее внутренний монолог. Вот. Ладно, я шучу, друзья, пускай. Ладно, не будем выпускать такого закона. Это был юмор, понимаете? Юмор. Шутка.
5: Угу. Я вот люблю, кстати, кроксы. Интересно. Люблю в кроксах ходить.
3: Да. Извините. Кроксы интересно, это другое.
4: Читаю про...
3: Да.
4: Я читаю про это дерзкое ограбление, значит, сборной Англии, которое всколыхнуло всю мировую общественность. Но мы же помним слова персонажа Высоцкого Глеба Жеглова, что... Я там сейчас не помню, как точно звучит, но главное – это способность власти пресекать противоправные действия, а не наличие воров. Так вот, значит, полиция Канзас-Сити задержала двух подозреваемых по делу о краже спортивной экипировки сборной Англии. По краже. А за несколько дней до их первого матча на чемпионате мира в США. Вот, так что вот так вот. Мы и сообщили
5: выступающим
4: людям. И, нет, ну, у них, во-первых, там запасные есть. Там, это не очень большая проблема, но... Они, во всем случае, сказали, что это не проблема, что ничего там такого существенного не украли. Несмотря на сенсационные заголовки в СМИ, что сборная Англии возвращается домой, там, и все, большой чемпионат пропал. Да, они вообще, сборной Англии там не было, когда у них все украли, они летели самолетом все, а это кто-то везли там чего-то. Ну, в общем, всех задержали, полиция выступила с заявлением, поэтому...
3: На лицо сговор вообще-то.
4: Профессионально. Наверное.
3: Эти в самолете, значит, бутсы приехали своим ходом, бабаха нету их. Мне кажется, надо искать, кто-то в команде, очевидно, совершенно был связан с этим преступным сообществом.
4: А я думаю, что внутреннее расследование уже идет, служба безопасности выявляет.
3: Служба собственной безопасности сборной Англии.
4: Вообще, вот про сборную Англии, кстати, я вот сегодня размышлял.
3: Давай.
4: Значит, размышлял я вот о чем, что есть же одна страна в мире, которая действительно является этим самым, как он называется, родоначальником футбола, но ей до сих пор разрешается иметь 4 команды, 4 федерации футбольных, отдельных, не зависящих друг от друга. А такая же история в регби у них, может быть, еще где-то, не знаю.
3: Вообще, это свинство, конечно, 4 команды.
4: Да, я задумался, а как вообще получается так? Сегодня шотландцы вот в ночи обыграли, кого они там обыграли-то, Гаити. 1-0, классная игра, кстати, была у шотландцев. Значит, там один темнокожий футболист всего, что странно по нынешним временам. И тот наполовину, как бы, такой, не совсем, Чей Адамс, отличный нападающий. Так вот, я подумал, ах, хорошо, а как у них происходит, что, значит, вот ты за кого ты выбираешь-то играть? Это же одна страна, как вообще там? И посмотрел на этого Чей Адамса, оказывается, он вообще родился в Англии. Значит, он родился в Лестере, сыграл два матча за сборную Англии, а потом решил перейти в сборную Шотландии, будучи темнокожим, как бы, ну, не совсем шотландец. Вот. Интересно, оказывается, у них там есть серьезные правила, которые являются исключением для ФИФА. Для того, чтобы играть в одной из вот этих четырех сборных, Уэльс, Северная Ирландия, Шотландия или Англия, ты должен либо родиться на территории, значит, вот одной из этих, как бы сказать, там, независимых республик, либо ты должен, кто-то из твоих родителей должен быть англичанином, шотландцем, там, уэльсом или там, североирландцем. Тоже не очень, правда, понятно, как определяют. Либо кто-то из бабушек и дедушек, может быть. То есть, мне это напомнило вообще всю анкету по иммиграции в Израиль. То есть, грубо говоря, если, например, да, есть же классные игроки, которые так и не сыграли. Вот, например, Райан Гиггс, да, или Гаррет Бейл из Уэльса. То есть, о чем нам это говорит? О том, что у них никого не было вообще из англичан. То есть, у них, значит, все были рождены в Уэльсе. То есть, видимо, они из какой-то такой вот провинции, настоящей уэльсы, и у них не было шансов, вот как у Че Адамса, каким-то образом выбирать, а у Че, видимо, там кто-то либо мама, либо папа, судя по всему, шотландец, вряд ли дедушка. Хотя или дедушка, и бабушка тоже. Может. Интересная такая история, ну, в общем, не знаю, на мой взгляд, конечно, это не совсем справедливо, но там суть в том, что на начало, когда еще футбола нигде не было, были вот эти четыре федерации, и они были фактически инициаторами создания международной федерации, и как-то вошли вчетвером. И там потом стали добавляться другие, ну и, в общем, вот оно так и повелось. Любопытно просто, мне кажется, это так забавно.
3: Вот. Да, интересно. Ну, и, кстати сказать, надо просто пояснить, на всякий случай, кто вдруг не понял, о чем речь. Итак, Великобритания, и по регламенту вообще любая другая страна, будь то Гаити, или Таиланд, или Россия, или там Штаты и так далее, хотя в Штатах вообще они могли бы по этой логике 50 команд выставить. Вот, значит,
4: ну, в баскетболе, например, будучи родоначальниками.
3: Ну да, вот, но на самом деле одна страна, сборная страны, а вот Англия имеет 4 сборных. Сборную Англии, сборную Шотландии, сборную Уэльса и сборную Северной Ирландии. Одна страна. И почему на это, так сказать, сквозь пальцы смотрит мировое сообщество, я не понимаю.
5: Да они ждут, пока они разделятся, и будут 4 разные страны просто,
4: ну,
5: и все.
4: Так сложилось. Такая история. Это. Мне это тоже не нравится. На Олимпиаде, кстати, они выступают одной страной в футболе, в Великобритании. Вот, их так к этому сподвигли. Но в остальных всех, ну, вот так вот. Ну, вообще, да, справедливости ради, тогда каждая страна, которая какой-то спорт миру подарила, могла бы, в общем, как-то... Хотя надо не просто подарить, а создать международную федерацию было. И иметь своих много. Так что тут...
3: Своих много. Вот оно. Вот оно, на самом деле, да. Главное. Своих надо иметь много.
4: То есть, некоторый внутренний сепаратизм, он, видите, тут работает на пользу Великобритании.
3: Да. Хотя так ничего не нет. Один раз они, по-моему, что-то... Когда? В 60-е годы.
4: Сейчас они одни из фаворитов, Англия. Ну, и шотландцы нормальные, так они...
3: Не, нормально. Они всегда одни из фаворитов и никогда ничего не выигрывают. Что мне, в принципе, очень нравится в них.
5: Да уж. Это точно. Да, вопрос Анатолию есть у нас. Анатолий, ответь за всех нам, пожалуйста. Давай. Экс-глава Google был причастен к ударам по Крыму, как прочел в новостях радио «Спутник», Григорий Л. пишет. Возник вопрос. Вот у нас есть иск Google на триллиарды долларов, в кавычках, а он у нас в стране работает. Нужно ли его блокировать, как Telegram, YouTube и прочее?
3: Ну, в смысле бы был причастен... Я не очень понимаю, ну, то есть, там, Маск, причастность Маска я понимаю прекрасно, хотя Google, если вы там про карты какие-нибудь, ничего не знаю. Ну, наверняка, слушай, а чего это отрицать, причастны, а вот Илон Маск, тут его со значением, помните, папы его за что-то вводят, как, вывозят по каким-то форумам, как говорящего слона, я не знаю. А вы знаете, кто это такой? Кто? Это папа Илона Маска, ну, да ты чё, и там все что-то с ним. Как вы считаете, как он Маск?
4: Отец.
3: Типа, да, он такой, да норм. И там заголовки сенсационные. Отцу Илона Маска страшно понравилось в Москве. Что за позорище, товарищи? Мы что, какие-то аборигены, блин, несчастные, немытые, сопливые? К нам приехал какой-то папа какого-то, ну, не какого-то, ладно, Илона Маска. Мы, говорит, носимся с вытраченными глазами и радуемся, что он там похвалил. Слушай, а вот здесь ничего, пончики были. Илон Маск в восторге. То есть, как Эрл Маск в восторге от московских пончиков. Или как их называют?
4: Еще международные... Но тут есть же философский вопрос.
3: Что за бред, блин, вообще?
4: Довольно глубокий. А, извини, да. Я просто хотел про Маска спросить, да.
3: Ну, спроси, подожди, давай, заинтриговал.
4: Ну, смотри, философский вопрос вот в чем. Ведь почему СМИ это делают? Они это делают, потому что народ это любит. И они жмут туда, и им нравится, когда есть в заголовке известная фамилия, и этот человек американец или кто-то там западный, и он в восторге от нас. Это любит народ, это первое. А очевидно, что СМИ, если бы люди это не читали, ну, специально бы это не продвигали. Либо другая ситуация. СМИ конструируют вот такую вот историю, как бы вводя граждан в заблуждение, потому что, ну, большинство людей просто не знает, кто такой отец Илона Маска, чем он печально знаменит вообще, и какое отношение он имеет к Илону Маску. И просто народ, ну, не вникая, жмет, и им вот это нравится. То есть вот кто виноват? Либо СМИ идут на поводу у народа, который не вникает, либо народ не вникает, потому что СМИ им не объясняет. Потому что вот, например, в новости про полицию США, там есть дальше, значит, как называется, бэк, да? Там есть бэк про то, про преступность в Канзас-Сити, там есть бэк про, значит, в РИА новостях про чемпионат мира, сколько там команд и так далее. То есть ты можешь справочно, это про Илона Маска не пишут, что он с сыном-то вообще не виделся там 100 лет уже как. Более того, избивал его, издевался всячески. Вообще бандит, преступник и так далее. И ненавидят его все родственники Илона Маска, включая самого Илона, жену и остальных. В общем, тиран и нехороший человек. Вот кто виноват? Это люди плохие или СМИ неправильно преподносят?
3: Значит, ну, во-первых, я категорически протестую против такого определения, как люди плохие или неплохие. Несовершенные,
4: ну, это...
3: люди. Да, понимаю, но... Знаете что, я считаю, что, к сожалению, к величайшему, мне очень неприятно это говорить, но мне кажется, что в данном случае СМИ, конечно, обслуживает, так сказать, тот интерес, который транслируется. Я считаю, что, к сожалению, сколько бы мы там о себе не говорили, так сказать, не надували щеки, не это самое, как называется, не делали сопли пузырем, но на самом деле в нас, так сказать, в нас вот это, как бы сказать, местечковая.
4: Провинциальная,
3: да, вот это самоощущение по отношению к Европе и к Штатам, вообще к Западу, она есть, она в нас глубоко сидит. И поэтому мы так с таким восторгом, вроде мы даже можем делать вид, поднимать бровь, левую бровь, но все равно мы с восторгом листаем, и нам нравятся эти заголовки, что, мол, Эрол Маск похвалил Москву. Ты кто такой вообще, блин? Где Москва и где вообще какой-то Эрол Маск, да и Илон Маск, да и кто угодно на этом свете, господи боже мой, почему, ну вот повторяю, вот эта провинциальность наша по отношению к Западу, она проявляется, к сожалению, это факт, к сожалению, это правда, сейчас я знаю, ну, во-первых, на меня, наверное, обрушатся потоки известного продукта, наверное, предполагаю я. Вот, я думаю, что многие напишут, а я совершенно не так, вообще к этому вообще плевать. Он видел однажды англичанина, дал пендали, дальше пошел. Это все не работает. В целом, как культура страны, в целом, повторяю, мы, к сожалению, провинциалы. Глубокие и дремучие провинциалы. И в нас сидит и живет, и питает нас вот эта, значит, зависть, и эта восторженность, и это восхищение, и эта зависимость. От Запада. Повторяю, мне это неприятно говорить, это надо, конечно, выдавливать из себя и так далее, но это, к сожалению, на текущий момент факт. Поэтому, отвечая на вопрос Петра Алексеевича, это, значит, по поводу того, что было первым, курица или яйцо, в данном случае, конечно же, так сказать, курица, в том смысле, что СМИ всего лишь, а может, яйцо, СМИ всего лишь обслуживают понятный, улавливаемый ими, так сказать, запрос. Это просто обслуживание. Мы такие, не СМИ такие.
4: Исчерпывающе. Давай тогда к тому вопросу вернемся первому, который был.
5: А тот я забыл. Да, про Google. Про Google, про то, что они участвовали в ударах по Крыму, да. И они все до сих пор не закрыты.
3: Слушай, все участвуют.
4: Подождите, а как они участвовали в ударах по Крыму? Не очень понятно. Корпоративно, что ли, как-то или что?
5: Может, ну, я карты, думаю, что либо искусственный интеллект, либо Google карты, систему наведения. Надо посмотреть. Это новость радиоспутник, надо сейчас найти ее.
3: Я даже не буду слушать, но наверняка, я исхожу из того, что все участвовали, конечно. Если поставить задачу такую, можно найти вообще там, ну, концы, которые так или иначе участвовали там, в ударах по России, можно же там, не знаю. А вот смотрите, снаряд, откуда взялась сталь? Оттуда. Ага, а порох там-то произведен.
4: Ну, беспилотники, допустим, делаются из китайских комплектующих. Вот, это большая проблема для нас.
3: Я понимаю,
4: но это факт.
3: Подобного рода расследования можно выяснить, да, что вообще-то в ударах по России принимал участие Китай. Ну, как бы по формальному признаку оно, наверное, так и будет. мир очень сильно, извините, это не просто общефилософское наблюдение, мир изменился очень сильно. И прежние, как бы, системы координат, они, во-первых, неуместны, а во-вторых, даже если там, вы посчитаете, что они уместны, они просто тупо не работают. Я помню, давным-давно брал интервью у какого-то очень умного мужика, не помню, как его звали, и мы обсуждали законодательство. И он говорит: понимаешь, в чем дело? Все законодательство, все на всей планете изначально, оно покоилось как бы на совершенно других, можно сказать, физических принципов. Оно предполагало наличие, ну, там, границ, стран, еще чего-то. Оно, законодательство, оно описывало как бы эру аналоговую, естественную, нормальную, физическую как бы среду. Никто не мог предположить, что на каком-то этапе появится еще одна среда, еще одно пространство, и это пространство тоже реальное, пускай, так сказать, не совсем физическое. А пространство вот интернета, вот, трансграничности и всего прочего. И поэтому законодательство его, так сказать, оно со скрипом медленно подстраивается под новые реалии, но пока ему совершенно не соответствует. А с еще большим скрипом подстраиваются под новые реальности люди, то есть мы с вами. И мне кажется, что вот прежнее там, не знаю, ну, прежнее отношение, типа, имело отношение к удару по России. Получи, скотина.
4: Я нашел первую историю.
5: Да, я тоже нашел, да. Там ничего подобного вообще нет.
3: Теперь врага назначить, понять, осознать и привлечь совершенно невозможно, потому что мир настолько усложнился и изменился, и прежние наши, так сказать, понятия, там, извините, так сказать, ответного удара, чести, там, репутации и все прочее, тоже, как ни странно, изменились. Вот мой печальный ответ такой.
4: Ну, вот тут печальная реальность, я читаю заметку в МК. Значит, заголовок. Кремль назвал имя. За дронами Hornet стоит экс-глава Google. Дальше подзаголовок. В МИД России заявили о причастности экс-главы Google к поставкам дронов Hornet. Дальше. Производством беспилотников Hornet, которые вооруженные силы Украины используют для ударов по гражданским объектам, и на территории России занимается американская компания SwiftBit. Ее владельцем является бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем телеграм-канале. Ну вот теперь сравниваем последнюю формулировку Родион Мирошник в своем телеграм-канале и заголовок. В Кремле сказали, что, ну, Google, да.
3: Ну, вот. Ну, смотри, возможно... Слушай,
5: мне вот кажется, у меня есть ощущение...
3: Знаю, кстати, хорошо, возможно, он писал из Кремля. И, ну, так сказать, фактически это правда. Вдруг он...
5: Слушай, мне кажется, вот у меня давным-давно уже создается такое ощущение, что за подобные трактовки новостей СМИ надо 3 раза штрафовать, там, не знаю, по 100 миллионов рублей, а на 4-й закрывать. Просто лишать лицензии. Потому что, конечно, бабками... Слушай, все точно. Сейчас мы уходим на новости, на рекламу. Вернемся, да, через несколько минут.
0: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
6: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
6: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
6: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
7: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
8: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы вновь перекрыто в целях безопасности. Украинские беспилотники повторно атакуют Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Ранее он информировал о том, что украинские беспилотники атаковали Ярославскую область. Большинство беспилотников при атаке было сбито. Специалисты российских войск беспилотных систем с помощью дронов «Герань» поразили украинский пункт управления беспилотниками в районе Новогришино в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны нашей страны. Оборонное ведомство опубликовало кадры нанесения удара. На них виден пункт управления, снятый на камеру беспилотника. Также показаны взрывы и пожары, которые произошли после попадания в него дрона. Объекты критической инфраструктуры Запорожской области переведены на резервные источники электропитания после нарушений в работе сети электроснабжения из-за атак ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Ранее он информировал, что энергетические объекты в Запорожской области повреждены из-за атак БПЛА. Глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что премьер Британии Кир Стармер вместо задержания нелегальных мигрантов задерживает нефтяной танкер в Ла-Манше и пытается отвлечь этим внимание британцев. Утром в воскресенье Министерство обороны Королевства сообщило, что Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер под флагом Камеруна. Его доставят к якорной стоянке на юге Англии. Чтобы отдых с собакой был безопасным и приятным, нужно заранее подготовить питомца к поездке, собрать правильные документы, взять привычный корм и воду, не оставлять животное без присмотра в незнакомом месте. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он напомнил, что собаку нельзя отпускать на самовыгул и вообще оставлять без присмотра в любом незнакомом месте, даже в номере отеля. В непривычной обстановке питомец может начать переживать, лаять, грызть вещи и мебель. Также у животного обязательно должна быть маркировка, а в идеале еще и адресник на ошейнике. Детеныши диких животных начинают появляться на зеленых территориях Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Так у орешниковых, сонь, белок и других мелких млекопитающих малыши рождаются в незрелом состоянии. Детеныши смогут покинуть убежище только после того, как окрепнут, научатся передвигаться и самостоятельно добывать естественную пищу. Уточняется, что лосята и другие копытные через час после рождения могут встать на ноги и идти за матерью. Утята тоже быстро оставляют гнездо и отправляются к водоему, где начинают самостоятельно искать еду. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
2: Блогеры, тут совсем про другое.
4: Мне кажется. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Блогеры и средства массовой информации. Есть ли разница? На этот вопрос сегодня отвечает в прямом эфире автор книги «Темник» Трофим Викторович Татаренков, писатель и начинающий телеведущий.
3: Это лучшая книга года.
4: Да, да, кстати, это действительно можно купить ее по ссылке.
3: Ну, правда, правда, очень красивая книжка. Трофим, ты молодчина.
4: Молодец, Трофим. И ведущий телеэфиров Анатолий Кузич.
3: А иногда и радио.
4: Иногда и радио. Гость радиоэфира.
3: Сейчас, например, смотрю. А, да, да. А, понял, это твой тонкий намек. Видишь, как? Никогда не забудет, кто здесь гость, а кто хозяин.
4: Да. Незваный гость лучше Кузичева, говорят в Казани.
3: Незваный гость лучше... Нет, хуже, наверное, все-таки ты имел в виду.
4: Смысл в этом высказывании. Это вопрос дискуссионный, как в том анекдоте про советские времена и поговорку одноименную. Ну что, ты хотел...
3: Гласил этот анекдот. Мы к этому отношению не...
4: Ты знаешь, нет, другой анекдот. Это про незваный гость хуже татарина.
3: А там решили поправить, сказали, лучше...
4: Да, да, в ЦК посмотрели вашу просьбу, и теперь поговорка будет звучать так, что незваный гость лучше татарин.
3: Да-да, понятно. Ну ладно, чего там у нас?
5: Ты хотел сказать что-то в эфире, Толь.
3: А, ну, я просто не помню, в каком моменте. Ну, неважно, я скажу. Вопрос про Google.
4: Про заголовки мы говорили. Про,
3: да, мы говорили про заголовки, немножко...
4: про Google, все. Что, да, Google бомбит. А,
3: нет, это там,
4: не пора ли их запретить.
3: Там заголовки, там, говорю, при известном, так сказать, при известной фантазии, наличии времени и пытливости ума, можно обнаружить, что и Китай, так сказать, причастен к ударам по России, и вообще все страны мира, так или иначе. Ну вот,
4: Гугла, подожди, да, ну ты сейчас. Ты закончи, я про Эрика Шмидта скажу тогда пару слов.
3: Давай, я брал как-то интервью у как раз у главы российского, давно это было, году не соврать, в 15-16, вот, у главы российского Гугла, и помню, я задал ему вопрос, потому что тогда уже там были какие-то трения, там требования или просьбы, значит, соответствует российскому законодательству. Я задал ему, естественно, этот прямой и хлесткий вопрос, в лицо ему кинул. Говорю, а он говорит, а зачем? Я говорю, в смысле? Говорит, ну, мы американская компания. По какому такому удивительному признаку? То есть, это тогда вот этих терминов еще, говорю, 15-16 год, локализация там и все прочее. Тогда их не было просто. Тогда мы только-только нащупывали, так сказать, новую реальность и попытки ее регулирования законодательного. Он говорит, мы, американская компания. Мы работаем по американским законам. Я не очень понимаю, типа, на каком основании я, американская компания, должна еще одному законодательству соответствовать. А вообще, или скольким законодательствам мы должны соответствовать. И как мне даже нечего было ответить, и они не соответствовали, собственно. Пока была такая возможность. Повторяю, это был год 15-16. Он прям с изумлением на меня посмотрел и задал этот вопрос. Вот такой был у меня.
4: Это кто? Кто это был такой умный?
3: Это бывший глава на тот момент Google Russia. Google в России.
4: Это очень интересная, кстати, позиция, потому что она у них очень хитрая была. Ну, ладно, это отдельно. Угу. Они действительно, как бы у них же формально все находилось где-то там. И это нельзя применить ко всем компаниям, а вот к техническим гигантам таким, которые все виртуальные очень, они как бы вот из этого исходили. И таким образом они не только в России, а во всех странах мира вообще фактически не платили налогов. Хотя, конечно, их влияние колоссально, вон до чего дошло. И сейчас в Европе, например, пытаются их как-то там склонить к сотрудничеству, они до сих пор выдерживают эту же линию. У нас они просто ушли. Но, тем не менее, все сервисы есть, пожалуйста. Да.
5: Ну да.
4: Так что это очень специфическая история. А про Эрика Шмидта скажу, что вот он покинул пост, значит, главы Гугла, значит, в 2011 году, оставшись, правда, председателем совета директоров компании. Вот, что, в принципе, уже оперативного управления не предусматривает. Что там дальше с ним было непонятно. Он был, кстати, членом попечительского фонда Сколково до спецоперации в 2010 году. Вот, и в 2019 году принял участие в конференции Билдербергского клуба. Вот такой вот, да. И действительно, значит, он финансирует стартапы и по производству беспилотников ударных. Такие дела.
3: В этом смысле, да, конечно, не то, что прямо Google принял участие, а,
4: да, мягко говоря.
3: Мысль ясна. Здесь... Да. Ну. Бывший директор Google, принимает участие в финансировании стартапов, которые производят беспилотники, которые могут в том числе, да, бить по России и бьют, наверное. Ну да.
4: Извини, да. Трафик. Сообщил, хорошо. Сообщил в своем телеграм-канале Родион Мирошник. Вот.
3: Да. Трофим Викторович.
5: Хорошо. Не, почему я смотрю, что нам еще что спрашивают. Не, я нормально. Едем дальше. Видел, Григорий, в новостях, что в Иране начинаются протесты против сделки с США. А эта сделка, если и состоится, не развалит их изнутри. С одной стороны, хрупкий мир, с другой – война до уничтожения. Не могу понять, что для них более выгодно.
3: Не, понимаю, в чем дело. Вы же видели наверняка, с каким, так сказать, пафос, с которым иранские власти комментируют эту еще не заключенную сделку. Они говорят, мы одержали военную, причем они акцентируют на этом не просто там в каком-то смысле общеконцептуальную, еще какую-то. Мы одержали военную победу над Соединенными Штатами. Вот. Тут Трампа я, кстати, не видел, чтобы он комментировал. По-моему, сказал чуть ли не Аббас Аракчи, это глава Министерства иностранных дел Ирана. Я не видел комментарий Трампа на этот комментарий. Я только видел, что Трамп все обещает, так тоже очень ужасно многозначительно, что вот, так сказать, ближайшие, в эти выходные, вот текущие.
4: Чуть ли не сегодня.
3: Сегодня истекают, да. может быть, заключена наконец-то самая долгожданная сделка и так далее. Восхитительная сделка и все прочее. Это будет в Европе, я там быть не смогу, я цитирую Трампа. А вот этот самый Венс...
4: Вот Венс...
3: Да, Венс сможет. Вот, Венс уже съездил один раз в Венгрию, поддержал Орбана.
5: Будапешт, ну.
3: Ну, это так, к слову, извините, не хотел обидеть Джей Венса, да и Дональда Трампа. Вот, ну, короче говоря, конечно же, послушай, при том, что мы там, ну, весь мир, понятно, мне кажется, ну, большая часть мира, конечно, сочувствует Ирану и держит кулачки, и болеет, вот как чемпионат мира. Для всех это, конечно, некая абстракция такая, ну, где-то далеко идут грибные дожди, там где-то далеко какая-то война и так далее, но все, конечно, симпатизируют Ирану. Вот, однако даже те, кто симпатизирует Ирану, не могут не осознавать, что если что Штаты всерьез, так сказать, закусятся, если они, так сказать, ну, решат таки довести это дело до полного конца, при том, что им это самим это будет и дорого, и репутационно тоже там с потерями, и так далее, и так далее, и так далее, и сложно технологически, и логистически, и прочее. Ну, конечно, у Ирана шансов нет. Но в нынешней ситуации, в нынешних обстоятельствах, мне кажется, действительно, этот раунд за Ираном. Вот, я считаю, что, конечно, им выгодно, чтобы война прекратилась, потому что там все-таки удары очень чувствительные. Не надо думать, что иранцы, вот, значит, они, так сказать, встали, воспряли, значит, обнялись, и все, и теперь им море по колено. Нет, там выносятся очень серьезные мощности, жизнь становится все хуже, все сложнее, все тяжелее, и рано или поздно это, так сказать, ударит по Ирану изнутри. Хотя сейчас, конечно, ощущение полного, ну, они перед лицом агрессора объективно сомкнули свои ряды и все прочее. Но это не навсегда, так всегда бывает, это не навсегда. Это ощущение довольно быстро исчезает. И иранцы, хорошо, что они это понимают, чувствуют, и именно сейчас, так сказать, пошли на эти переговоры. Я считаю, что сделано все филигранно, умно и вовремя. Если, конечно, все это дело подпишется сегодня где-то в Европе.
5: Позавчера был замечательный совершенно, как сказать, сюжет был на телевидении, на американском, не помню на каком канале, когда они смонтировали 39 заявлений Трампа о том, что завтра будет подписан договор с Ираном на условиях США. Это очень смешно. Ну, то есть, это уже как 39-й раз он сказал, что будет соглашение на условиях там, и так далее. Ну, посмотрим, что там будет и как там будет. Далее что? Украина, капитан Шепард, продолжает наращивать удары по нашей территории, и информация о последствиях таких атак практически мгновенно появляется в открытом доступе. На ваш взгляд, есть ли у нашей стороны возможность для дальнейшего расширения перечня целей и усиления ответных ударов, или текущие действия уже близки к пределу имеющихся возможностей? Если интенсивность украинских ударов будет расти и дальше, какие варианты реагирования могут рассматриваться в таком случае? Сегодня был очень неприятный удар по Ярославской области, вплоть до того, что закрывали трассу Москва-Ярославль аж дважды. Вот. И прямо автомобильную трассу закрывали. По-моему, впервые на моей памяти такая история. Ну и по Тульской области, то есть продолжается.
3: Ярославку уже закрывали, это было уже несколько
5: месяцев.
3: Да, но это не скажешь.
5: А, ну ты же там где-то, да, ты же там обитаешь где-то в тех краях.
3: Да, на трассе как раз свежие помидорки, если увидите, проедете справа и оставите. Нет.
5: Да, я брал у тебя хорошие.
3: Хорошие, правда? Это не беспрецедентно, но не скажешь, что сейчас, но второй раз, блин, за всю историю. Это очень неприятные, очень болезненные удары, тоже не надо делать вид, что мы их не ощущаем. Конечно же, мы их ощущаем, более того. Мы ощущаем их не только в медиа, так сказать, проявления каких-то заголовков или публикаций, постов или статей. Мы их, на самом деле, начинаем ощущать и в экономическом смысле. И тоже не нужно делать вид, что ничего этого нет, а нам как слону дробина. Дробин настолько много, что слон начинает немножечко уже подволакивать правую ногу. Я про нас, про Россию. С чем это связано, я не знаю, вот честно. Думаю, возможно, спрос с увеличением, ну, тот самый переход, знаете, количество в качество, когда у них стало такое количество беспилотников, разнообразных причем, дальнобойных и все прочее, что теперь это вот количество перешло в качество, как бы сказать, ощущений наших. Что мы можем ответить? У меня есть такое ощущение, что есть две реальности войны, вот правда. Одна реальность войны, она, собственно, на поле боев, классическая. ну, классическая война, где мы, да, медленнее, чем хочется и так далее, но идем вперед и берем там городочек, там село за сельцом, городок за городком. Сейчас вот в Константиновке, насколько я понимаю, бои идут внутри, причем она потихонечку, очень медленно, очень тяжело, но она забирается. Чем важна Константиновка? Тем, что это один из элементов такого фортификационного ряда, как бы такого там на Донбассе. И за ней, ну, я немножечко упрощаю, но вообще, ну, в целом это именно так сюжет выглядит. За ней уже просто, ну, поля. За ней таких фортификаций мощнейших с тремя бетонными этажами под землю нету. Не то, что прям дорога открыта, но гораздо более открыта, так скажем, чем сейчас. И то, что они там настроили с 2014 года, а строили нереально с 2014 года, это очень серьезно. Взять это так вот кавалерийским наскоком не получится, поэтому так медленно и все прочее. Так вот, это одна реальность. Фронт. Там тоже все очень тяжело и кроваво и так далее, но там, по крайней мере, все, так сказать, ну, направление однозначно, пускай и медленно. А другая реальность этой войны, это как бы не фронт, а жизнь, мир. Мирные жители, граждане. И тут другая реальность. У всех есть ощущение, что Украина поддавливает. Хотя, на самом деле, просто с Украины не приходят картинки наших ударов. Почему-то вот удивительно, да, то, что происходит в России, удары, пожары и все прочее, сразу становится достоянием, так сказать, гласности, все обсуждают, носят с вытаращенными глазами, ну все, нам капец, мы это самое. А то, что происходит на Украине, вы можете представить, сколько тысяч успешных ударов там происходит? Но это почему-то как-то то ли дисциплина, то ли репрессии, то ли еще что-то, и у нас есть ощущение, что вот они по нам бьют, а мы там что-то так не смело пукнем, и все. Это неправда. Вот, но

0: цитирую, регионы, все области Херсонской губернии, либо частично, либо полностью без света. И вот сидит наш, там, ну, не знаю, какой-нибудь Василий Иванович Иванов, уважаемый человек, который всю жизнь, там, не знаю, работал, он говорит, ребят, как так получается, что мы всю зиму утюжим Украину и ничего, энергосистему, там все-все-все сообщаем об этом каждый день, даже показываем что-то, а они за одну ночь отключают целую Херсонскую губернию, за одну ночь, просто берут и отключают, и губернатор об этом говорит. И понимаешь, как вот у Василия Ивановича Иванова, который всю жизнь трудился на благо Родины, у него когнитивный диссонанс. Он говорит, а как, почему мы-то так не можем за одну ночь отключить Киевскую область, например, а они Херсонскую, которая в свое время была такой же Украиной и таким же Советским Союзом, да, могут.
1: Да, ты знаешь, в этом есть многое на свете, друг Горацио. Я тоже многое не понимаю. Я не понимаю, почему мы так вот долбили уверенно по Украине, а они прекрасно, ну, так сказать, по поводу электричества грозились, так сказать, обещались все отключить и так далее. Но как-то ничего не отключилось, все типа ок. Ну, по крайней мере...
0: Так мало того, понимаешь, выходит просроченный...
1: Ресторанчики работают, там, как кафешечки в Киеве, ну, как-то...
0: Да.
1: Есть парадоксики, да. Да.
0: Выходит просроченный и гордо говорит... И, понимаешь, гордо говорит, да, это была тяжелая зима, но мы ее прошли, спасибо большое, дорогие украинцы, там тра-ля-ля-ля-ля, мы вновь со светом, сейчас все починим, все будет работать. И у нее через 3 дня начинает все работать, понимаешь? Вот это вот людей как бы очень сильно удивляет. Объяснить, наверное, надо как-то, надо, чтобы вышел, не знаю, главный электрик всей Руси и объяснил, почему так может быть. Я не знаю, честно говоря.
1: Ну, давай я объясню все-таки, я недолго работал на телецентре электриком специальных технологических средств. Цеха специальных технологических средств. Правда, Наташа до сих пор надо мной смеется. Говорит, да ты же был слаботочник. Я говорю, без нас тоже сложно.
0: Смешно.
1: Да, слаботочник. Да. Так вот, есть такое мнение, что просто если мы совсем, что сказать, чуть-чуть чрезмерно все и радикально все отключим, это скажется на безопасности, потому что на безопасности атомных станций Украины. Вот как ни странно. Да. Потому что там их всего 4, да, правильно я понимаю? Ну, вот мы все остальные, не считая та, которые... Кстати сказать, наша, та, которая под нашим контролем, Запорожская атомная электростанция, между прочим, обратите внимание, она же тоже сейчас не функционирует, она на резервном питании и все прочее. То есть, они каким-то образом смогли нам вообще все вырубить. Смогли.
0: Да.
1: Они нам смогли. А мы им не можем, но, видимо, из-за ответственности. Потому что, так сказать, мы очень ответственны и все такое. Нет, я, кстати сказать, без иронии это говорю, потому что если где-то бабахнет атомная станция, мало не покажется нам в том числе. В этом есть элементы, собственно, ну, как бы, и само, как это называется, слово забыл.
0: Самозащиты.
1: Ну, если хочешь,
0: условно говоря.
1: Вот, и есть такое мнение, что если мы, повторяю, слишком радикально вырубим там все электрические мощности, это скажется на атомных станциях, и безопасность будет там под угрозой, они обесточатся, остановятся, пыхнут, бахнут, грохнут, ну и так далее. Не знаю, насколько это правда, читал я это такое, мне кажется, это немножечко от лукавого. Вот, потому что Запорожская станция, как-то видите, обесточена, ничего не бахает и не пыхает. Вот, но мы почему-то такого себе позволить не можем. Видимо, это, кроме ответственности, есть еще и... Как бы сказать, есть еще и некоторые братские чувства к украинскому народу, у тех, кто принимает решения. Но это тоже очень сильный, так сказать, сильный мотив, братские чувства. Ну вот, соответственно, за братские чувства приходится нам расплачиваться. В Херсонской области уж точно. А еще городу Орлу приходится расплачиваться. А еще Крыму, полуострову. А еще Чебоксарам. А еще Татарстану.
0: Самаре, да,
1: и многим. Самаре, да. Ленинградской области.
0: Да и Москве, и Петербургу.
1: Москве, да, ну да. И так далее. Повторяю, это опять же, ну я понимаю и так далее, но все-таки решение принять какое-то придется. Потому что, повторюсь, в сотый раз любое решение лучше нерешительности.
0: Угу. Хорошо, ответ принят, едем дальше. Нет ли противоречия в том, что одни и те же эксперты, с одной стороны, говорят о неизбежности нашей победы, нехватке ресурсов у Европы и истощении Украины, с другой объясняют затяжной характер конфликта тем, что мы фактически воюем со всем НАТО. Насколько корректно говорить, что НАТО уже участвует

0: конфликте или альянс пока задействует лишь часть своих возможностей? И можно ли предположить, что наше руководство избегали более жестких шагов именно для того, чтобы не спровоцировать еще более активное вовлечение НАТО в конфликт?
1: Не, ну, конечно, слушайте, это сложная история. Ну, и вот мы в прошлый раз, по-моему, я это сказал, и давайте еще раз повторю, вот это наша вера в то, что есть такой специальный удар, специальный, значит, которым просто бережем напоследок и все прочее, который раз и все каким-то волшебным образом устаканит, решит и, так сказать, и перевесит чашу весов. Бах, и все. Такого удара, к сожалению, нет. Ну, если не считать удар, так сказать, ядерный. Но это тоже не решит никаких проблем, а только ураганом эти проблемы, так сказать, как-то обратной петлей на нас же и повесят. Во всех смыслах. И репутационном, и чисто физическом, и так далее, и так далее. Ну, нет такого удара. Придется просто воевать. Я не знаю, мне кажется, не у всех есть это. Я помню вот эта формула, типа у ядерной державы войну выиграть невозможно. Ну, во-первых, возможно. Ну, есть такая формула самая успокоительная, что мы же ядерная держава, да. У нас самый большой арсенал на свете, да. И значит, у нас невозможно выиграть, потому что если чего, вот этого если чего не будет. Надо это понимать. Не будет. Поэтому, к сожалению, или к счастью, наверное, к счастью с точки зрения человека и человечества, ядерное оружие, оно выносится за скобки. Никто ни при каких обстоятельствах его не применит. Считайте, что его нет. Считайте, что это просто некая страна Россия. Воюет сейчас с Объединенной Европой и с Украиной. Никакого ядерного оружия. Вот представь себе такую ситуацию. Вот это так будет проще и понятнее. Потому что этого фактора считайте, что его нет. Потому что нет. Его очень ловко, на самом деле, наши оппоненты выключили из этого уравнения. Все, нет такого фактора. Ну, и все, скажите, все по-другому чуть-чуть теперь смотрится и выглядит. У меня тоже нет сомнений, на самом деле, что мы победим. И это не только такая, знаете, мистическая вера, потому что с нами Бог. В силу целого ряда обстоятельств. Если хотите, там потом поясню, у нас времени просто не хватит. Ну, вот, но ядерное оружие придется вынести за скобки этого уравнения. Его нету. Ни в этом конфликте, ни, так сказать, ни в пиковой его части, ни в теоретической его части, ни в какой. Вот так.
0: Кстати, это знаешь, Толь, вот ты как в воду глядя, я тут читал одну статью американского серьезного бизнесмена информационного, так он в открытую пишет: основная задача наша – убедить руководство России, что применять ядерное оружие неэтично, то бишь сделать так, чтобы они ни при каких условиях не перешли эту черту, что это неэтично, там не как-то там еще, да, там и так далее, и тому подобное. Это психологические манипуляции, которые они прямо ставят себе как одну из частей стратегии войны против России информационной. Сделать так, чтобы руководство России не применило, потому что это там и так далее. Работает, получается.
2: Ну, подожди, я тут все-таки аккуратнее.
1: Его не применили, вот все-таки.
2: Нет, во-первых, мы не знаем, что это за бизнесмен. Во-вторых, это бизнесмен, причем здесь высказывание какого-то бизнесмена, которого даже имеет.
0: Не, он бизнесмен, который к войне имеет непосредственное отношение.
2: Вот. Ну, и мало ли кто что там высказывает. Это же у нас тут все читают. А что это за бизнесмен, кого зовут? У нас-то его что, слушают, что ли? Руководство?
0: Ну, у нас его очень сильно слушают, да, это Илон Маск.
2: А кто это? Кто? Илон Маск сказал?
0: Илон Маск,
2: и вы, да, ты считаешь, что да. Прошло совещание Совета Безопасности по этому поводу, и раз Илон Маск сказал...
0: Нет, я ничего не считаю, не надо, подожди, да я нет, ничего не считаю.
2: При чем здесь?
0: Я в данной ситуации просто спрашиваю.
2: Нет, ну просто ты вопрос сформулировал так, значит, ведется какая-то пропаганда, во-первых, может, он это от себя сказал, во-вторых, дай прямую цитату,
0: может
2: разобраться,
0: может,
2: в каком контексте, там, где это, давайте обсудим это. Во-вторых, ну, сказал, и мало кто там что сказал. Но я тут
0: сори, согласен. Зачем тогда вообще ядерное оружие вот в парадигме то ли?
2: Если не бить ядерным оружием.
0: Если его никогда не применят. Для чего оно? Что оно сдерживает в данной ситуации?
1: Наверное. Это хороший вопрос, на самом деле. Он больше философский, чем технический. Потому что понятно, что сейчас уже, по идее, вот правда, вы извините, это тоже прозвучит, наверное, на самом деле очень неприятно для нас, для всех. Более того, унизительно для нашей страны. Но вот если бы нам с вами 10 лет, 15, 20, 5 даже лет назад, нет, ну да, сказали бы, а вот представь себе на секунду, что по некоторым элементам наших стратегических ядерных сил будут нанесены целенаправленные удары Мы бы, конечно, сказали, вы чё, блин, ядерная война сразу, страшный удар, возмездие, и все, конец, тю-тю, ку-ку, пока, адьёс. Значит, реальность. По некоторым элементам нашей ядерной триады, наших ядерных сил, наносится удар. Все. Операция «Паутина».
0: Мы прощаемся с радиослушателями, извините, да. Прерву тебя, извините. Толь. Да, мы прощаемся с радиослушателями. Завтра в 10 мы вернемся на радио «Спутник».
3: Запрет на продажу вейпов в регионах. Контекст. Госдума предоставила субъектам федерации право самостоятельно запрещать или разрешать реализацию электронных сигарет. Соответствующее поручение ранее дал Владимир Путин. Принятие закона не обошлось без проблем. По словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, занимающие принципиальную позицию депутаты подвергались шельмованию. Это делалось для того, чтобы отложить рассмотрение закона на неопределенное время. В мае общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» направила президенту письмо. В нем содержалась просьба исключить из законопроекта о лицензировании торговли табаком пункт о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В «Опоре России» пояснили, что это раздробит единое экономическое пространство страны. В одних субъектах легальная продукция останется в обороте, в других уйдет в серую зону. Володин отметил, что одобренный Госдумой закон направлен на соблюдение интересов граждан. Врачи считают, что вейпы оказывают серьезное негативное влияние на здоровье, вопреки популярному мнению об их относительной безопасности по сравнению с обычными сигаретами. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, столько же в Севастополе и Симферополе, в Улан-Удэ 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Последняя информация из Орла, где ВСУ атаковал жилой дом. Российские военные ликвидировали мобильную позицию запуска дальних ударных беспилотников ВСУ. Денис Пушилин пригласил британскую рок-группу выступить в ДНР. Об этих и других темах подробнее далее. Прокуратура организовала горячую линию для оперативного приема жалоб граждан после удара БПЛА по жилому дому в Орле. В воскресенье губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате атаки беспилотников на жилой дом в Орле погиб один человек. Еще 8 пострадали. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Жителей поврежденных квартир разместили в гостиницах. Уточняется, что ведомство контролирует соблюдение прав граждан и оказание им всесторонней помощи. На место падения беспилотника выехал прокурор Северного района Орла. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Ранее он информировал, что украинские БПЛА повторно атаковали Ярославскую область. В целях безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Он добавил, что угроза беспилотной опасности в регионе сохраняется. Российская бригада войск беспилотных систем «Варяг» уничтожила мобильную позицию запуска дальних ударных беспилотников ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. Подразделения бригады во время разведки обнаружили в тыловом районе противника грузовой автомобиль. Из него украинские боевики выгружали и подготавливали пусковые установки БПЛА дальнего радиуса действия. Власти Молдавии продвигают ЛГБТ-повестку. Движение ЛГБТ, признанное в России экстремистскими, запрещено. Хотя у большинства жителей республики эта идея вызывает отторжение, заявил экс-депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Вадим Патеску. По его словам, Молдавия – страна традиционных ценностей, поэтому в ней не может быть однополых браков и появление терминов вроде «родитель номер один» и «родитель номер два». Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс может выступить на территории ДНР после улучшения ситуации с безопасностью в республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин. Ранее основатель британской группы Pink Floyd критиковал вовлеченность стран Запада в украинский конфликт и распространяющуюся в них русофобию. Музыкант заявлял, что русскоязычные жители Востока Украины должны получить право выбора в вопросе о вхождении их областей и территорий в состав России, а также выступал за аналогичные референдумы во всех русскоговорящих районах Украины. Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста России Александра Сокурова с юбилеем, отметив, что тот по праву входит в число ведущих мастеров современного кинематографа. Сокуров в воскресенье отмечает свое 75-летие. Президент отметил, что артиста ценят зрители и коллеги за блестящие таланты и постоянный творческий поиск, а также за многолетнее преданное служение искусству и большой личный вклад в воспитание молодых дарований. На Кубке мира по танцевальному спорту, который проходит в Москве в рамках международных соревнований «В ритмах лета», российские спортсмены заняли весь пьедестал в дисциплине «10 танцев». Во второй турнирный день на паркет вышло более 2000 спортсменов. Помимо взрослых участников Кубка мира, выступали также ювеналы до 12 лет и молодежь до 19 лет, соответственно. Еще больше новостей на канале Макс, Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый, это программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Филологи и литературоведы. Сегодня будем говорить о Варламе Шаламове. Программа называется «Варлам Шаламов. Свидетель и мученик». Тема сложная, тема, как вы понимаете, трагическая, тема напрямую связанная с историей России и Советского Союза в 20 веке, с историей сталинизма, с историей репрессий. Но вот тут я произнесу некий спич в начале этой программы, который обязательно должен звучать. Дело в том, что Варламом Шаламовым прямо начиная с перестройки, и в наши дни тоже пытаются побить социалистическую идею, пытаются побить левые движения. То есть Варлама Шаламова брали на знамена сначала наши либеральные деятели, либеральные антисоветчики, а ныне радикально правые тоже периодически обращаются к его имени. Вот. И у людей, не вполне сведущих, касательно Варлама Шаламова, как и касательно ряда других, в том числе и литераторов, попавших под каток репрессий, создается нелепое совершенно ощущение, представление о том, что Варлам Шаламов был борец с советской властью, что он ненавидел социализм, ненавидел коммунизм и, видимо, хотел создать что-нибудь, либо какую-то западную европейскую демократию, или, может быть, вернуться в Российскую империю и вернуть царя, монарха, и чтобы все у нас тут было причесано, приглажено, как положено на Святой Руси. Но это все, друзья мои, не имеет никакого отношения к действительности. Варлам Шаламов не то что не про это, он просто ровно на противоположном полюсе от этого находится, на противоположном идеологическом спектре. Варлам Шаламов не монархист и не западник-прогрессист. И не то, и не другой, и причем не был никогда. В тюрьму он угодил не просто как левый, а как радикально левый. Как троцкист, более того, мои товарищи будут об этом подробнее говорить. Но это, кстати, не единственная судьба, потому что там ряд других персонажей, которые находились и в разгар перестройки, и позже, в 90-е годы, в эпицентре борьбы с советским режимом, допустим, Анатолий Аронович Рыбаков, они тоже воспринимались в качестве борцов с коммунизмом. В то время как и Рыбаков тоже сел как троцкист. И более того, и остался человеком левых убеждений до самой своей смерти. Даже Рыбаков. Но об этих убеждениях Рыбакова было не принято говорить. Просто это тихо замели за плинтусы, все. Написал «Дети Арбата», и спасибо, на этом его достаточно. С Шаламовым та же самая история. Я всех людей, которые вообще хотят серьезно этот вопрос изучить, я рекомендую ряд работ, в том числе биографических, по поводу Шаламова, Варлама. Ряд работ Валерия Есипова. Замечательный исследователь, который блистательно, прям по деталям, по датам, по крупицам рассматривает, в том числе и историю взаимоотношений Шаламова и Солженицына, которые, конечно, крайне показательны во всей этой истории. Крайне показательны. Они, Шаламова и Солженицына, нельзя писать через запятую, потому что они тоже, по сути, находятся на противоположных полюсах этих идеологического спектра. То есть, если Солженицын крайне правый консерватор, то Шаламов в другой стороне. Поэтому, когда при вас начинают, дорогие радиослушатели, ругать Сталина или советскую идею, или социализм, используя фамилию Шаламова, вы имеете в виду, что тут надо все разбирать очень-очень аккуратно и последовательно. Это не означает, конечно, что Шаламов был сталинист. Нет, конечно же, он ненавидел Сталина, но при этом отношение его к социалистической идее, и к Ленину, и к фигуре Троцкого, и к всему остальному, это повод для отдельного, крайне серьезного обсуждения. Мы сейчас потихонечку начнем разбираться с его биографией, с его посадками, с его тюрьмами, с его, конечно же, прекрасной, блистательной, замечательной литературой. Именно литературой. Литературой. Тут тоже это надо понимать, что и поэзия Шаламова замечательная, и рассказы Шаламова – это литература. И крайне аккуратно надо использовать эти тексты в качестве безусловных документальных свидетельств эпохи. Там есть вещи, которые и в этом смысле тоже требуют обсуждения.
3: А я продолжу твою мысль. Есть две экранизации. Мне не кажутся удачными, но суть даже не в этом. Первое – это мини-сериал «Последний бой майора Пугачева» по знаменитой повести Шаламова, рассказу. Не помню, режиссера, сценарист там покойный Эдуард Володарский, антисоветчик.
2: Володарский был, знаешь, я был знаком с Володарским, и когда я написал письмо товарищу Сталину, первый, кто мне позвонил с восторженными откликами, был Никита Сергеевич Михалков, а второй Володарский.
3: Он помимо всего прочего был брутальный мужик.
2: Тем более, это все-таки был 2011 год, и они сами пересмотрели ряд своих юношеских иллюзий. То есть мне Володарский меня просто обнимал и целовал, и говорил, что это просто чудо.
3: А второй большой полноценный сериал, по-моему, 12 серий «Завещание Ленина» Николая Досталя, тоже известного режиссера, а сценарист Юрий Арабов.
2: Досталь тоже антисоветчик.
3: В чем проблема? А проблема в том, что на первый план в обоих экранизациях выходит лютая какая-то антисоветчина.
2: Да.
3: Я и претензий не имею, режиссер так видит, художник так видит, но Шаламов совершенно про другое. Шаламов не про политику. Или про политику где-то там совсем краями. Шаламов про человека. Шаламов про антропологию. Шаламов про особую литературную форму. Шаламов про некий край литературы, да, когда вот за которым она переходит в какое-то новое качество. Шаламов про социологию определенную. Но Шаламов не про о том, как надо уметь ненавидеть советскую власть. Это совершенно другое. Ну, давайте вспомним, с чего все началось. Вот, в будущем году Варламу Тихоновичу 120 лет, большой юбилей.
2: Родился он 5 июня по старому стилю, 18 июня по новому стилю, да.
3: Вот, в семье священника с отцом в Вологде. Абсолютно русские корни, на много поколений вниз там, значит, священники, служащие церкви, и все, где-то вот этот вот ареал русского севера, Вологда, Великий Устюг, что-то еще там.
2: Я, кстати, Леша, прямо на секунду прерву. Здесь тоже очень важная тема, то, что Варлам Шаламов из семьи священника и радикальный левый, радикальный социалист. И как бы с дня сегодняшнего многие думают, что это такой выломок из...
3: Из
2: семьи священнослужителей. Вообще представляют, что вот эти левые большевички и комсомольцы, это какие-то инопланетяне. Вот они прилетели откуда-то там и Святую Русь как бы начали кромсать и резать. На самом деле, это обычная, как правило, биография юноши, который пошел в ту сторону коммунизма, в сторону левой идеи. Это старообрядческие семьи, это семьи священнослужителей, это русские, прям уходящие корнями вглубь, такие семьи с историей. И Шаламов в этом смысле как раз показатель.
3: Очень показатель, да.
4: Можно вспомнить другого семинариста, Иосифа Виссарионовича
2: Сталина. Понятно, да.
3: Не только его. И вообще, как бы, вот этот вот священнический и старообрядческий корень русской революции по-прежнему у нас недооценивают. Тут много сделал покойный историк для того, чтобы хотя бы этот тезис появился.
2: Пыжиков.
3: Александр Владимирович Пыжиков. И вот об этом говорит Захар Прилепин, когда рассуждает о Есенине в своей замечательной биографии. Но до сих пор это как бы предметом серьезного осмысления пока не стало. Вот Варлам Шаламов очень наглядно иллюстрирует. Атеист. Вот несмотря на все это, с отцом очень сложные отношения. Ну, отец достаточно, в общем, популярен у прихожан. Ну, приходит революция, и все это понятным образом начинает меняться, семья начинает бедствовать. Братья, там семья была, по-моему, четверо детей, да, братья рвут с отцом. Один уходит в Красную Армию, гибнет. Вот второй там тоже что-то на советские позиции встает и отрекается от отца, брат Сергей, по-моему. Вот сестра уезжает, выходит замуж, уезжает. В общем, Варлам остается при родителях, отец начинает слепнуть. И он вот его водит как поводырь. Он потом уже как бы он узнает, когда уже он уезжает в Москву, вот он узнает, что семья обеднела настолько, что отец вынужден был свой золотой наградной крест порубить на кусочки и продать. Это сюжет знаменитого рассказа «Крест». Угу. По сути, не очень шаламовского, такого ностальгического немного, такого вот полного любви к отцу. Происхождение очень осложняет Шаламову какие-то мысли о дальнейшем. Он очень хочет учиться гуманитарным наукам, но на идеологические какие-то, значит, его не берут как сына священника. Он начинает потихонечку скрывать происхождение, потом ему это отзовется в его лагерных мытарствах. Он поступает в текстильный институт и в юридический параллельно. Тогда это было очень распространено и очень, как бы, вот, что называется, можно, власть это поощрял. Он сразу тянется в какие-то культурные круги, пишет стихи и, собственно, участвует уже в похоронах Есенина, фиксирует для нас это. Вот, и вообще Есенин отдельную интересную роль, мы об этом тоже поговорим, в жизни Шаламова играет.
2: 23 года ему в этот момент, да?
3: Нет, меньше.
2: Он 17 год рождения.
3: 18.
2: 18.
3: Пацан совсем, да. Конечно. Вот он уехал в Москву учиться, вот он входит в круг БРИКов. Вот Осип Максимович еще пытается как бы учиться у него на этих вот семинарских литературных курсах. Вступает в переписку с Асеевым. Асеев похваливает его ранние стихи. Вот, так что потихонечку Шаламов продвигается вот как бы в этих лефовских кругах. И, как мне кажется, вот Олег может возразить, вот, как литературовед, но мне кажется, вот эта лефовская закваска в работе Шаламова с формой, на самом деле абсолютно принципиальной, вот этот вот, даже под заголовки там антироман Малая Вишера, да, вот как бы он говорил, что роман кончился, да, вот эта вот работа с формой, попытка найти адекватную всем бедам, катастрофам 20 века форму высказывания, она имеет лефовскую закваску, конечно, поэтому уроки Брика Третьякова там даром не прошли. Вот, и потом вот это вот, как бы, да, отмеченная Захаром левизна, потому что Шаламов активный участник студенческих волнений троцкистских 27-го года, да, помним, что это, как бы, последнее такое открытое выступление оппозиции Троцкого исключают из партии. Вот выводят из ЦК, из руководящих органов. Троцкисты готовят на десятилетие октября демонстрацию с политическими, с попыткой как-то политических каких-то добиться результатов. Там жесткий очень разгон. И, собственно, Шаламов попадает на карандаш. И в 29-м году его, собственно, берут в подпольной троцкистской типографии. Вот первый свой срок он получает вот в 29-м году. И отправляется в три года. Тогда сроки были такие смешные, детские, как зэки говорят, на одной ноге стоять. Вот, и отправляется этапом на север, вот как раз в Малую Вишеру, туда, в Вишерские лагеря. Вот, поскольку он образованный, он сразу получает хозяйственный, ряд хозяйственных должностей и становится одним из, ну, не приближенных, но его замечает и как-то продвигает руководитель вот этой вот северной системы лагерей, знаменитый Берзин. Вот, Берзин — это некий аналог Федора Эйхманса. Вот, это такой очень энергичный, очень грамотный, очень яркий такой руководитель вот этих вот как бы лагерей, умеющий организовать заключенных, вот, заботившись о них. Достаточно, как бы, Шаламов отмечает человеческое отношение Берзина.
5: Вообще, 20-е, конец 20-х в истории лагерей — это отдельная тема, про которую надо говорить. Тут люди, конечно, на нас других убеждений сразу будут кидаться. Сейчас вы еще расскажете, что там был там курорт, что было все очень хорошо. Ну, друзья мои, у нас все представление о лагерях ленинских и сталинских, оно вот очевидное, что это просто кромешный ад.
3: Колыма и все.
5: Колыма и все, и другого быть не может. На самом деле, конечно же, стояла Лениным установленная задача реально перековывать людей, давать им возможности вернуться из тюрьмы другими. И в 20-е годы еще имели, и в 30-е даже имели место прецеденты, когда люди попадали в тюрьму, зарабатывали деньги, уезжали оттуда на собственном автомобиле, строили карьеру.
3: Получали
5: ордена, переходили на руководящие должности в тюрьме, а потом из тюрьмы уходили и строили себе огромную карьеру. И эта история, она огромная, она не изучена совершенно. А там, на самом деле, примеров не один и не два, а тысячи этих примеров. Но это совершенно как бы тоже заметено.
4: Работали там в театре, становились инженерами, ведущими.
3: Да. Это, и вот такие люди, как Берзин, потом, конечно, их вымывало тоже репрессиями, но это был такой заметный типаж вот руководителей тогдашней пенитенциарной системы. Вот они исключили.
5: Это, по сути, то же самое, что описывал Макаренко в «Перевоспитании детей». Это одно и то же. Вот Макаренко брал, и не только Макаренко, Матилеев, там кто угодно, вот эту тематику брали о том, как с беспризорников, ну, вообще просто...
3: Уголовники, по сути,
5: люди. Да, детство, дикарей, и из них делали, и сделали, на самом деле, совершенно социализированных граждан. То же самое пытались сделать и со взрослыми нашими политическими и прочими оппонентами, и уголовниками тоже. А почему так произошло во второй половине 30-х, это уже другой отдельный вопрос, в том числе и в силу задач, которые там стояли перед страной, и в силу еще много-много-много чего. Но, тем не менее, изначально был такой подход, и тут не надо про это умалчивать. И продолжали.
3: Вот, да, и вот ровно то, о чем ты говоришь, Шаламов освобождают его досрочно за успехи в труде и организации труда заключенных. Он в начале 30-х оказывается в Москве. Вот, и, собственно, начинает, да, он женится на Галине Гуц. Это номенклатурнейшая семья. Папа, значит, чуть ли не один из первых замов в каком-то хозяйственном наркомате. Брат был чекист. Вот, все серьезно. Пятикомнатная квартира, пятикомнатная, начало 30-х. То есть вот когда справедливо принято проливать слезы над судьбой там Варлама Тихоновича, трагической, драматической, страшной, но все-таки такие нюансы тоже надо упоминать.
5: Конечно.
3: Что жизнь разная.
5: Советский Союз, где любой отсидевший, навсегда черная метка, как бы семьи священника, просто он должен был с Колымы не вылезать. Он приезжает в Москву и помещается в центр. В центре его берет семья, супер номенклатурная, берет его в качестве полноправного члена своей семьи, ну и так далее. Да?
3: С братом чекистом он конфликтует, но это в любой семье.
4: Без этого никуда, да, конечно.
3: Да. Он работает в профсоюзных журналах. Тоже, знаете, по тем временам не многотиражки какие-то, это очень серьезное направление. Он начинает печатать прозу. Вот. Потом, к сожалению, там было, как он считал, было около, вот на момент второго ареста в 1937 году написано уже какое-то большое количество стихов. И
4: около сотни, 50, да?
5: 150 рассказов, да, фан. Я думаю, на самом деле, на литературной биографии Шаламова, может, это и хорошо сказалось, потому что рискнул допустить, что все-таки это не тот Шаламов, которого
3: мы знаем. Конечно, да, та работа с формой, которая у позднего Шаламова, конечно, вряд ли она была уже в
5: 30-х. Он стремился к такой известной шаламовской скупости в литературной подаче. Он сам про это рассказывал, что переписывал Бабеля. Так, кстати, делал не он один, так, а Фадеев, допустим, переписывал Николаевича речь Толстого. То есть они смотрели, как строятся фразы, как строится текст. И он шалом вылезал у Бабеля все его блистательные метафоры и говорит, что после метафор оставалось совсем немного. Но была еще Лариса Рейснер, та самая великая женщина-красавица там, и один из центральных персонажей русской словесности, советской словесности. Да. Он говорит, если у нее вырезать, то очень ничего не оставалось. От Бабеля хотя бы что-то оставалось.
3: От Бабеля все-таки что-то оставалось.
5: Забавная история. Я бы все равно десяток рассказов Шаламова с удовольствием бы почитал, которые 30-е годы были написаны, потому что они даже идеологически могли быть совершенно неожиданные для нас. И все равно это был тот же самый человек. Понимаете, уже с тюремным опытом, со своей троцкистской этой историей, своей историей с отношений с отцом. Там, возможно, что-то такое было, с чего мы просто никогда не узнаем, к сожалению.
3: Ну, и я коротенько пробегусь, потому что это достаточно, с одной стороны, известная история, а с другой стороны, ее надо как бы отдельно, его лагерное мытарство, пересказывать. Мы просто зафиксируем, что в 1937 году, как троцкист, получает срок, и уже Колыму пятилетний. В 1942 году до конца войны никого не освобождают на тот момент. Это жесткая как бы тогдашняя норма, что до конца войны никто не выходит. Вот, то есть вот эти вот три года до 1945-го как бы пролонгируется его вот этот пятилетний срок. А дальше у него уже вот выщелкивают вот эти вот сроки как повторника. И там уже, конечно, самый вот конец 30-х, 40-е, время войны, вот этот Колымский край, прииски, вот эти вот чудовищные совершенно испытания. Он доходил, он умирал, вот, он находил самые разные, никто, естественно, разумеется, никто за это не осудил, заходил. Какие-то возможности как-то уйти там на больничку, как-то в итоге все-таки получилось закончить фельдшерские курсы. Вот, благодаря друзьям, были там у него не только как бы люди, которые «умри ты сегодня, а я завтра», были и настоящие люди, были друзья. Один из них, про одного из них сейчас Олег будет рассказывать, Георгия Демидова, которого Шаламов, который, с которой, ну, чтобы от него получить похвалу, это я не знаю, кем надо быть, говорил, что это лучший человек, встреченный в жизни, Георгий Демидов. Вот, ну, в итоге, скажем так, что в 51-м году все сроки у него выходят, 2 года он еще не может на большую землю попасть, потому что в свой...
4: Элементарно нет денег, чтобы
3: ехать. Да, элементарно нет денег, он работает в медицине, в этих фельдшерских пунктах, вот, и в итоге как раз в год смерти Сталина, вот, возвращается на Большую Землю, тоже там свои проблемы с первой семьей. В Москве ему зацепиться поначалу не удается, потом все-таки зацепляется.
4: По-моему, есть и запрет на то, чтобы жить в Москве.
3: Был, конечно, был. И в 56-м уже Шаламов получает абсолютную как бы реабилитацию по всем своим срокам. То есть как бы он реабилитирован, все это. Но в годы, предшествующие отъезду с Колымы, была очень важная и знаковая история переписки с Пастернаком. Вот здесь я с удовольствием Олегу Владимировичу передаю слово.
4: Давай начнем с того, что в лагере Варлам Тихонович писал стихи. Стихи такого плана. «Доводили меня снегами, приучали жить без огня и топтали меня сапогами, даже душу мою леденя. Как же может забыться такое, как забудет про жизнь свою? Нет покоя мне, нет покоя, нет конца моему житию». Вот, казалось бы, конец 40-х, начало 50-х годов, тетради вот эти вот лагерные, там появляются такие стихи, и возникает житие как понятие, да, то есть сын священника, пусть и атеист-троцкист, но все равно есть какие-то базовые понятия, сакральные для него, и от этого никуда не деться.
5: А он писал стихи или запоминал стихи? Или записывал?
4: Вот это не скажу. Это к Есипову, который много им занимался.
3: Я думаю, что записывал совершенно спокойно, потому что это знаменитое письмо Пастернаку, оно не отправлено, но оно передано через знакомых, уже как бы текстами. 52-й год, еще при Сталине.
4: Потому он фельдшер, я думаю, там есть возможности бумагу найти и чем писать.
3: Вот, я думаю,
4: да. Тут проблем не возникает, да. А была такая еще Ирина, она же Ираида Сиротинская, которая в поздние годы сдружилась с Шаламовым.
3: И вот она... Роман был, ну что уж, Марва, ну давай...
5: Сдружилась, да. Ты как советский интернет.
3: Это как мальчик и девочка в советской школе, мы друг.
4: Она спрашивала у него, ну, Варлам Тихонович, вы прожили большую жизнь, а скажите, как жить, чем жить? И он сказал, вот есть все заповеди, вот живите по ним. Да, то есть вот, опять-таки, вопрос, насколько был атеистом. Что касается Бориса Леонидовича Пастернака, то необходимо понимать, что вот уже к этому моменту, к концу 30-х, он, по сути, является первым поэтом. Умер Маяковский, никого не назначают, но всем понятно, что это Борис Леонидович Пастернак, и никуда от этого не деться. Ну, это официальный советский поэт.
3: Делай оговорочку среди интеллигентов.
5: Для начала, все-таки я скажу, коль ты тему, извините, товарищи зрители, мы немножко уйдем в сторону, все-таки Пастернак претендовал на звание первого поэта и даже занимал его во многом, когда сразу после смерти Маяковского. И в этом смысле обгонял и Сельвинского, там рано ушедшего Багрицкого, и всех остальных. По количеству публикаций на первых страницах советских газет Пастернак в числе лидеров. После Великой Отечественной войны чуть сложнее, потому что все-таки была иерархия определенная. Там был Алексей Сурков и был Николай Тихонов. Вот говорит, что Пастернак прям был...
3: Симонов,
5: конечно, да, самый центровой. Не совсем, но для интеллигенции, ну и даже по советским иерархиям, все-таки это была большая, крупная величина. И представление Шаламова, конечно же, это была большая величина не просто советской поэзии, но еще и Серебряного века, и всего того, к чему он тоже обращался в свое сознание.
4: Я все-таки чуть-чуть поспорю.
5: Давай, спорим. Может, не чуть-чуть даже, да.
4: Новое поколение, вот 40-х годов рождения, Ольга Седокова, Леонид Губанов, да, до этого рожденные Генрих Сабдир, Евгений Крапивницкий, вся вот эта вот неподцензурная литература, для них Борис Леонидович Пастернак все-таки был
5: сакральным. Дважды сказали, что это интеллигенция, конечно.
4: Интеллигенция, безусловно, да. Но это...
3: Это не принижает, это...
4: Безусловно. Но началось все с поколения вот постарше, именно с Варлама Тихоновича Шаламова. Да? Вот прочитаю еще одно стихотворение напоследок. «Весна». Здесь как раз-таки, по-моему, отражается именно ранний Пастернак. «Березы».
5: Ранний кто?
4: Пастернак.
5: Пастернак, это считаю.
4: Да, да. Нет, стихотворение Шаламова, но в нем отражается ранний
5: Пастернак. Чтобы люди понимали, да, а то они не поймут, что за
4: «Весна». Березы в вязаных платках от умиления тают, а горы в белых клобуках акафисты читают. Весна же, как семинарист, ломает ударение, речистый, мутен и нечист, язык ее творений, и, не боясь попасть в просак при силе исполинской, она бушует, как бурсак какой-нибудь белинский. Недаром много их ушло, не кончив семинарий, искать в тайге добро и зло и спать на жестких нарах. Ораторствуя и уча, крича, косноязычие, они довольны, что с плеча ломаются приличия в размытом русле языка, грамматикой декретов, они волнуются, пока не установят лето.
5: Вот. Действительно, Пастернак практически.
3: Да, да, очень похоже.
4: Никакого Есенина, никакого Маяковского, хотя их влияние на молодежь тех лет ощутимо. Если брать поэтов, которые пришли в конце 1920-х, в 30-е годы в большую литературу, да, это Ярослав Смеляков, это Иван Приблудный, это Борис Корнилов, это Павел Шубин и многие-многие другие, да, там вот как раз-таки влияние Есенина в первую очередь, потом уже Маяковского. Ни о каком Пастернаке, ни о каком Мандельштаме речи быть не может. Но приходит Варлам Тихонович Шаламов.
3: Василий его случится Мандельштам. Вернее, они параллельно звучат и иногда в унисон совершенно.
5: Но, тем не менее, да. Основная мысль верна.
3: В целом, конечно.
5: Олег, очень интересный разговор. И все-таки я тебе передам слово после небольшой рекламной паузы. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Мы говорим про Варлама Шаламова, но и попутно говорим про русскую литературу, русскую поэзию и как менялись иерархии, как менялись символы, как менялись вот эти волны влияния старейших поэтов на молодых поэтов. Не покидайте нас, мы скоро вернемся.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 460 военных, сообщило Министерство обороны России. Жители пострадавшего от дрона дома в Орле доставлены в пункт временного размещения, обеспечены питанием. Муниципалитет решает вопросы восстановления квартир. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Ранее он информировал, что один человек погиб. Девятерым оказывается медицинская и психологическая помощь после удара беспилотника по дому в Орле. Губернатор добавил, что украинский БПЛА, совершивший атаку, был начинен поражающими элементами. Открывший стрельбу по прохожим в Киевской области мужчина оказался 47-летним местным жителем. Злоумышленник задержан, сообщила полиция Киевской области. Как уточняла СМИ, злоумышленники были в состоянии алкогольного опьянения. В результате стрельбы был поврежден автомобиль. После происшествия мужчины скрылись, выбросив оружие, отмечало местное издание. Уточняется, что правоохранители установили и задержали злоумышленника. Согласно сообщению, в результате происшествия никто не пострадал. Россия ведет системную работу по защите объектов государственной собственности во Франции, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Аранский. Ранее посол России во Франции Алексей Мешков сообщил РИА Новости, что французские власти пока не покушаются на российскую дипломатическую собственность. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите «Россия. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии» в Казани. Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Развивать Брянскую область в первую очередь должны управленцы из региона. В области сформирована сильная и дисциплинированная команда, сообщил интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Он назвал неверным стереотип о том, что с приходом нового руководителя в управленческом составе региона все меняется. Президент России Владимир Путин 13 мая назначил Ковальчука в РИО губернатора Брянской области. Ранее в интервью РИА Новости Ковальчук заявил о готовности участвовать в сентябрьских выборах губернатора региона. Президент России поздравил актрису театра и кино, заслуженную артистку России Елену Сафонову с юбилеем, отметив ее вклад в развитие отечественного кинематографа. Сафонова в воскресенье отмечает 70-летие. Глава государства отметил, что актерское мастерство Сафоновой пользуется широким признанием. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Ключи Захара.
2: Снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: Алексей Клобродов.
4: О, здравствуйте.
2: Филологи и литературоведы. И говорим мы о филологии, о литературоведении и об истории России в 20 веке, потому что фигура такая. Это Варлам Тихонович Шаламов. Русский поэт, русский прозаик, или русский советский, в этом смысле вполне возможно это сказать. Поэт и прозаик родился в июне 5 числа по старому стилю, 18 по новому, в 1907 году, в следующем году будет у него юбилей. Вот. Но, тем не менее, к этой фигуре надо возвращаться и возвращаться, и размышлять о ней в самых разных контекстах. И в контексте советской истории, и трагической советской истории, в контексте репрессий, в контексте лагерей, мы об этом тоже говорили, но и в контексте литературы как таковой. Вот сама по себе вот эта история, да, простит меня дух Варлам Тихоновича, история его поэзии. Я иногда к ней возвращаюсь мыслительно. То есть я беру в руки томик Шаламова, я читаю, я вижу, что это поэзия высокого уровня, высокого качества. А отчасти, кстати, вот интенционно схожая с другим сидельцем Жигулиным, тоже прошедшим лагеря, тоже писавшим стихи, тоже из небанальной...
4: Тоже Колыма.
2: Тоже Колыма, небанальная семья, потому что он прямой наследник Владимира Раевского, дворянина, товарища Пушкина, преддекабриста, который просидел тоже в Казимире. Есть особая такая порода русских людей, которые из века в век воспроизводятся. Потому что у нас как бы принято считать, что вот эти как бы, советские сидельцы, там, да, и сидельцы там, декабристские, постдекабристские, народовольцы, это разные как бы, люди. На самом деле это зачастую одни и те же люди из одних и тех же семей. Люди-правдоискатели, люди, которых тогда не устраивает одно, потом не устраивает другое, потом третье. Но это в них пульсирует больная совесть. К этому надо относиться как к факту русского национального характера, как факту литературы. Тем не менее, я ни стихи Жигулина, ни стихи Шаламова никогда не испытываю вот того, что испытываю от любой любимой поэзии. От Васильева, Павла, от кого угодно, от Есенина, там, от Бродского. Что-то такое есть в этой поэзии, что я ее воспринимаю будто бы из-за стекла, будто она какая-то вещь сама в себе. Мне никак нельзя, сложно ее с собой соотнести. Крайне редко можно обнаружить даже у больших поэтов, чтобы они называя там имена, которым они апеллируют, так или иначе, которые на них повлияли, чтобы люди называли имя Шаламов. Что вот я вот, там, вот Шаламов, это для меня там один из источников вдохновения. Это редко бывает. Ну, и в простонародье тоже. Сказать, что вот люди ходят с томиками Шаламова, или Шаламова поют, или Шаламова читают дети-подростки наизусть, там, да. Это, ну, сейчас у нас сложное отношение со сталинизмом, но даже в 90-е нулевые годы, когда много эта тема педалировалась, даже тогда Шаламов не приобрел какого-то культа его статуса. И, может быть, у моих товарищей есть по этому поводу какие-то объяснения. Все-таки его проза, его рассказы, они гораздо более серьезно ушли в народ. Их экранизировали, их перечитывали. Многие мои там товарищи, которые прошли через тюрьмы, они как раз к ним апеллируют, они там находят какие-то вещи, точнейшие формулировки. Ну, то есть понятно, что проза Шаламова — это такая штука, которой вообще в мировой литературе сложно найти аналоги. И Шаламов сам это понимал, что его там опыт известный, он его ставит выше тех, кто на Западе тему противостояния человека и социума, и быта, и природы описывал, как Джек Лондон, допустим. То есть Шаламов уже жил с таким видом, что вот все, что там у Джек Лондона, это все фигня. Просто после того, что вот я там... Я, кстати, с этим не очень согласен. Там, потому что, ну, я не согласен, в том числе, потому что у меня дед мой, Семен Захарович Прилепин, прошел лагеря нацистские, и думаю, что имел там опыт соразмерно шаламовским. Ну, вынес из него другое нечто там, да. Уж точно не отрицание там человека, не отрицание всех этих вещей, с которыми Шаламов последовательно спорил там, да? Но никто, опять же, у Шаламова права на эту точку зрения отнять не может, потому что, да, вот он вышел, и он это доказал высочайшим уровнем своего литературного дара. Возвращаю слово Олегу Демидову. Мы говорили про поэзию и про влияние, взаимовлияние Шаламова и Пастернака.
3: В письме Ольги Явинской Шаламов писал по поводу Пастернака. «Борис Леонидович, при случае скажи, что я знаю, как читались его стихи и чем были его стихи для людей на севере, и что именно Колыма заставила меня окончательно и бесповоротно поверить в великую, ни с чем на свете несравнимую, удивительную, реальную силу поэзии». кто был на Дальнем Востоке, кто был на северах, тот, наверное, может очароваться природой, в первую очередь, этих краев, да, невыносимой для человека, с одной стороны, с другой стороны, природы, которая ставит какие-то преграды, которые человек способен преодолеть. И само это преодоление побуждает в человеке лучшие чувства. Вот у Варлама Тихоновича под конец жизни в 1980 году, за 2 года до смерти, появились такие 8 строчек. «Судьба у меня двойная, и сам я ей не рад. Не был бы я поэтом, был бы тогда солдат. Судьба у меня такая, и сам я этому рад. Остался бы я неизвестным, поэт я или солдат». Вот это вот выбор и не выбор одновременно, поэт или солдат, тоже, мне кажется, о многом говорит готовность постоянно сражаться. Потом можно вспомнить, что в первое свое заключение в 1929 году...
2: Я не могу не сказать про это. У Арсена Моторолы Павлова сохранилось всего одно стихотворение. Мне его жена переслала после того, как его взорвали. Вот, оно сохранилось у него в телефоне, телефон весь разбило, вот, но тем не менее оно смогло открыть, и там был тот же самый рефрен, где там «я солдат, и я этому рад, и я этому рад, я солдат, и я этому рад». Я сейчас слушаю, думаю, почему Арсен Моторола Павлов заговорил?
4: Это был точно Шаламов, не читал.
2: Да-да, точно не читал Шаламов, да, извините.
3: Вот, в 29-м году, когда Шаламов впервые получает ссылку, да, он радуется, что он идет по стопам народовольцев, эсеров.
4: Для него это просто святое, да, того, который последовательно рассорился со всеми, с диссидентами, с Пастернаком, с Надеждой Мандельштам, с Солженицыным и последовательно отринул практически все возможные какие-то этические максимы, вот продолжал оставаться верен вот этой генерации революционеров. Это поразительно. А с Пастернаком, ну, добавь все-таки, что при всем восхищении поэзии, при том, что его в свое время очень укрепили письма Пастернака, и случился у него короткий роман с...
3: Ольгой Явинской.
4: С Ольгой Явинской, женщиной Пастернака, Фларой, ну, про типом.
3: Угу.
4: Шаламов очень жестко отнесся к доктору Жилаго, очень жестко отрыгал.
3: Как они сошлись с Явинской? Явинская для начала, вот в 1946 году начала работать в «Новом мире», там познакомилась с Пастернаком, и Пастернак, который на тот момент уже был второй раз женат, народились дети, да, вот обратил внимание на юную девушку, завязался роман. И для Пастернака это тоже было очень значимо и сакрально, потому что это может быть последняя любовь Бориса Леонидовича, и он никак не хотел ее отпускать. Да, действительно, прототип Лары, да, к ней обращено много стихотворений. Но и Шаламов, когда впервые с ней познакомился, узнал, что она тоже сидела в свое время. У нее и матушка была подвержена репрессиям в 1941-1943 годах, и сама она как раз-таки за антисоветскую агитацию, за близость к лицам, подозреваемым в шпионаже, в 1949 году была отправлена в тюрьму, беременной, там потеряла ребенка, естественно, и 4 года провела в потьме. Для него такая схожесть судеб была крайне значимой. Шаламов вот в 1956 году, по сути, там весна-лето этого года, 1956-го, это и был роман с Ольгой Явинской. Тут и судьбы, тут и близость с Пастернаком. Он ей писал 24 мая 1956-го.
4: Ну, своеобразная близость.
3: Все мои планы, то есть мои желания, это твои планы. А ты знаешь, ведь это лучше меня, ты знала это всю жизнь. Я же впервые за 20 с лишком лет снова дышу свободно, радуюсь бессилию времени. Я каждый вечер, чуть не в слезах, благодарю судьбу, впервые в жизни, конечно, размышлял о ней осторожно, недоговоренно. Слишком много из того, что было, и в этот мой приезд переволновало меня до крайности. Не дает спать и сейчас. Что ты говорила? Мои планы, то есть мои желания видеть тебя всегда. Я думал, раньше получил московские документы, уехать. Сейчас я не хочу уезжать. Я хочу видеть тебя столько и до тех пор, пока ты захочешь меня видеть. Но вот Явинская...
4: Я бы к этому отнесся. Очень интересно. Дело в том, что вот принято, опять же, вот этот миф, что сначала как бы вот такой засиженный лагерник, абсолютно как бы глохнущий, больной уже старик.
3: Потом, на старости лет.
4: С отмороженными на всю жизнь руками, не мог их под холодной водой держать.
3: Угу.
4: Ну вот совсем такой, ну засиженный вот такой вот и больной человек.
3: Давай вспомним еще,
4: что... У барышень, таких серьезных барышень, да, та же Сиротинская, которую упоминали, была младше его вообще-то на 20 лет, и любила его безумно, беззаветно совершенно.
3: Да почти на 30-25, она 32-го года рождения.
2: Действительно, в общественном восприятии, представлении о Шаламе, такой Шаламов не представляется. Это все время какой-то трясущийся старик, который прячет хлеб под подушку.
4: И полотенце, чтобы не украли.
2: Да-да-да, и полотенце, да. А откуда вот этот Шаламов, да, блистай, высокий, красивый, на которого западают женщины женщины, которые были мечтой для многих там литераторов, там, да, а тем не менее это шаламовские женщины.
3: Чтобы завершить историю с Пастернаком, скажем, как сам Борис Леонидович относился ко всей этой истории. Когда Явинская ему об этом рассказала, он, сидя в Переделкино, пошел в ближайшую церковь и долго молился за Шаламова, говорил ей, что...
2: По собственному знанию.
3: Да. Сам говорил ей, что Шаламову катастрофически не везет, но тебя, Оленька, дал мне Господь, и я тебя никому не отдам, даже Шаламову. Вот. И просил...
2: Если Пастернак что-то сделал поболезненное для Шаламова, то он написал ему в письме, что у вас там замечательная, удивительная, потрясающая судьба, невероятная, там мне Пастернаку недоступная. Но он сказал, что если есть у стихах недостатки, то это подражение ему, Пастернаку. И он сказал, что не надо вот это. Вот не ходите по моим путям. И был абсолютно прав. И чем дальше Шаламов от Пастернака был в своей поэзии, тем была лучше эта поэзия.
3: Да.
4: Давайте обозначим, как она выглядит. Это важно, потому что это все привыкли колымские рассказы, а это несколько циклов. Это колымские рассказы, собственно, непосредственно «Левый берег», «Артист лопаты», «Воскресшая лиственница», «Очерки преступного мира» и «Перчатка» или «КР-2». Вот, собственно, колымские тетради. Почему важно? И последовательность, и название. Потому что Шаламов говорил, что это работает только в той композиции, только в той последовательности и только в том виде, в котором он это подготовил. У него чудовищную ярость вызывал даже не сам факт публикации на Западе отдельных там как бы рассказов, а нарушение вот этой вот авторской воли, потому что когда просто разразился бранью в адрес НТСовского журнала «Посев», который его написал, вот тоже отношение, да? Вот, он говорит, ничего, кроме брани, этот посев, грязный посев этот не заслуживает. Да, это его вот как бы, его триггер его страшным образом. Вот, что там происходит на самом деле? Я не буду останавливаться, это очень большой и серьезный разговор. Вот, мне очень нравятся первые циклы. А дальше начинаются проблемы. Дальше я очень тяжело его читаю, потому что, во-первых, как бы доводится до некоего абсолюта и абсурда, по сути, вот эта вот лаконичная манера, короткие фразы, литература факта, документализм или псевдодокументализм, это начинает утомлять. Во-вторых, сказывается, видимо, состояние здоровья, вот эти вот как бы головокружения, деменция начинающая, когда просто фразы обрываются, когда, в общем, какие-то вот эти вот заговаривания, самоповторы. Вот, поэтому, если бы у меня спросили рекомендации, я сказал бы, что, конечно, вот три первых сборника, это замечательно, это великая проза. Вот, дальше и этически, да, если как бы там просто какие-то вот, собственно, ситуации, какие-то наблюдения, какая-то антропология, то дальше это уже начинается издевательство над человеческой природой. Шаламов все больше убеждается, что мир во зле. Здесь он сближается с другим замечательным автором, вот, которого ты постоянно цитируешь, Леонид Максимович Брюгуновым. Да, практически то же самое, что в «Пирамиде» проговорено в колымских рассказах.
2: Человек не удался.
4: Человек не удался. И более того, любую историю, которая отдает какой-то этической максимой, каким-то добрым, нормальным отношением людей друг к другу, он все равно вот выворачивает так, что зло торжествует. Даже там, где торжествует добро, он делает так, что торжествует зло. Это уже вот идет как бы от полного отказа от всех человеческих конвенций. Поэтому позднего Шаламова мне читать достаточно тяжело.
2: Знаешь, у меня неожиданная ассоциация с поздним Лимоновым тоже. Шедшим изначально от любви, от приятия, от дружелюбия, от такого пушкинского начала, а пришел поздний Шаламовский. Вот он, разозленный. Сейчас я вам всем отомщу.
4: Ну, давайте два сюжета, если успеем. Первый. Лимонов и Солженицын. Ой, Лимонов, Шаламов, конечно.
2: Лимонов тоже интересно.
4: Хотя ты видишь, вот эти ложки. Шаламов и Солженицын. В то время, когда Твардовский бьется за публикацию в «Новом мире» одного дня Ивана Денисовича, в итоге добивается, у него лежат колымские рассказы, подготовленные Шаламовым и отданные в «Новый мир». И одно время Твардовский думает, что можно попробовать напечатать и то, и другое. Вот. Но затем, как бы встав перед политической конъюнктурой, он понимает,

0: он его называет, не очень талантливый, но прижимистый делец.
1: Тут надо все-таки пояснить, что Солженицыну Александру Александровичу не хватало, безусловно, реального лагерного опыта, и он понимал, что он не потянет эту тему, и решил взять человека куда более сведущего.
0: Невероятно.
1: С невероятным опытом, Шаламов в качестве своего, так сказать, подельника и соавтора. Там, да? А Шаламов вот тут...
2: Отказывается.
1: Не то, что отказывается, а начинает понимать, что это большая политическая, антисоветская игра, в которой он хочет участвовать.
0: Вот, и более того, но опять же, я редуцирую эту историю, в общем, проклинает он Солженицына и говорит, что в последнем письме, когда разрывает отношения, и когда они же познакомились, он поехал к нему по приглашению Солженицына, поехал к нему под Рязань, туда, в Сочи. Рассчитывая на неделю, тот звал его на неделю, Шаламов, чертыхаясь, убежал через два дня, сказал, ну, какой неприятный оказался человек. А потом уже вот эта история с попыткой привлечь в качестве соавтора. Одновременно Шаламов живет совсем диссидентским кругом. То есть все, он как бы, диссидентский круг его обвиняет в написании отречения от публикаций вот этих вот западных журналах, да. Вот, но отречения никакого не было. Была достаточно серьезная фраза, когда пишет Шаламов, что проблематика колымских рассказов снята самой жизнью. Это была правда в начале 70-х годов. Он не отрекся от своих текстов. Считается, отрекся Шаламов, о, сломали, лагерь не сломал, а здесь сломали. Нет, это не отречение. Это такая формула, совершенно справедливая на тот момент. И вот тут вот странным образом, вот это как бы Солженицын, разрыв с диссидентами, покаяние, ну, якобы покаяние в кавычках, Шаламов советизируется в 70-е годы. Вот это поразительная вещь. Он становится советским патриотом. Я сужу вот по книжке.
2: Он печатается, у него выходит политический сбор.
1: Важный момент.
0: Потому что, Валерий, есть очень интересный пример. А ведь даже, собственно, простые люди, которые оставались патриотами России, в спорте, например, были диссидентами. Вот не хотели болеть за наших. Болели за кого угодно. За бразильцев в футболе, за англичан, там, в хоккее, за канадцев.
1: Да.
0: А Шаламов дикий патриот, он как бы глохнет уже, он садится возле телевизора, он слушает эти олимпиады, эти трансляции спортивных матчей, отчаянно болеет за наших. А в матче Карпов-Корчной болеет отчаянно за Корчну, уходит на эти шахматные турниры. То есть вот это вот как бы удивительная черта. Вот по спортивному диссидентству, я говорю, когда даже, в общем, вполне нормальные люди предпочитали за наших не болеть, Шаламов здесь был святей Потуринского.
1: Один просто факт отмечу, потому что, особенно у молодых людей сейчас складывается такое ощущение, что вот советская, опять же, литература, советская послевоенная жизнь, она любых людей, которые там были репрессированы, они все находились под сподом, они под запретом, они находились на пятой там горизонтали. Ну, друзья мои, за малым Шаламов не получил Ленинскую премию за свою поэзию, он просто до нее не дожил. И там отдельная история, там вполне Солженицын тоже мог получить, мы это не раз с Алексеем и с Олегом рассматривали этот сюжет, тоже мог получить, да? Ленинскую премию и был первейшим ее номинантом. И если уж кто-то помешало получению Ленинской премии, то сам Солженицын. А так бы мог вполне этого достичь. Но это просто два примера. На самом деле из числа сидевших и ставших потом первостатейными советскими литераторами там и тот же Смеляков, и тот же...
0: Всего-то тремя ходками. Госпремия, пожалуйста.
1: Да, Сталинская премия Анатолия Рыбакова. Там, те же самые ссылки Степана Злобина. Тоже Сталинская премия первой степени. Там огромное количество людей, которые сидели из лагерей, пришли и тут же вышли на самые высоты литературной жизни и сидели рядом в президиумах с правоверными советскими писателями. То есть не упрощайте это время, потому что оно позволяло себе очень-очень многие вещи, и Шаламов тоже как бы не случайно стал тем самым советским патриотом, потому что вот видел, что проблематика реально снята, и страна провела в его представлении там очищение, она реабилитировала колоссальное количество людей, оно там, ну и так далее. Осужден культ личности Сталина, опубликован целый ряд там текстов этого, касающиеся не только шаламовские, там и солженицынские, там шаламовские стихи и солженицынские рассказы, но Юрий Бондарев там, да, и тот же самый
0: памятный. Я всегда подчеркиваю роман «Тишина», где тема репрессий поднимается во весь голос послевоенных, и тема отношения к фронтовикам далеко неуважительного поднимается в романе «Тишина» за полгода до публикации Ивана Денисовича.
1: Да, ну там так на самом деле много. Там было еще и Бакланов, и Васильев, где тема репрессий циркулировала совершенно спокойно. Это сейчас, кажется, ее не было. На самом деле, конечно, Шаламов все это прекрасно видел, что любой человек, кто ищет информацию по этому поводу, он найдет ее в советских художественных текстах сам писателей первого ряда.
0: Еще один сюжет.
2: Как раз-таки от Солженицына к другому лагерникам, Георгию Демидову, да. А Георгий Георгиевич Демидов был выдающимся физиком, родом из Харькова. В Харькове, когда учился его со второго, с третьего курса,

0: взял выдающийся физик Ландау, забрал в Ленинград, сказал, ты уже здесь ничему не научишься, ты все знаешь. Забрал его к себе. В Ленинграде Демидов защитил диссертацию, стал работать. И в 1938 году его по делу УФТИ военным трибуналом осудили на 8 лет лагерей по известной статье 58, 10-я часть, да, и с сентября 1938 года Георгий Георгиевич отбывал срок на Колыме. Там, как всякого человека ученого, его, естественно, старались использовать по назначению, как инженера, и он, собственно, когда познакомился с Шаламовым, Шаламов действительно сказал, что более умных, достойных людей он не встречал, но...
1: И он, если я правильно помню, он спасал Шаламова несколько раз, вытаскивал с общих работ.
0: Да, да, да, конечно. И Шаламов его спасал, и Демидов его спасал. Шаламов работал фельдшером, а Демидов устроился техником рентгенологии при нем. Вот, то есть настолько близко сошлись профессионально. За что Демидов получил свои сроки. Вот как у Шаламова, пока он сидел, накопился второй срок, так у Демидова во время войны, даже после войны в 1946 году, его, значит, отправили на Магадан. В Магадане пристроили на завод инженером, потому что Демидов изобрел новый способ, как эти лампочки накаливания удлинить, продлить им срок жизни, чтобы заводы работали. Он за это достижение получил премию. Премия была из вещей ленд-лизовских, то есть какие-то ботинки на толстой подошве, джинсы, какая-то куртка, галстук, еще что-то. И вот в рассказе «Житие инженера Киприева» Шаламов описывает, что Демидов просто отказался носить все эти, как он выразился, американские обноски. И за это ему дали еще 7 лет лагеря.
1: То есть 15 лет.
0: Но. Если посмотреть документальные фильмы о Демидове, там в основном его дочка рассказывает. Дочка познакомилась с отцом, когда ей было 23-25 лет, как-то так. Она приехала к нему в Ухту, там отец, души не чаявший в дочери, построивший уже свой миф о ней, баловал ее невозможно и рассказывал всякое. В том числе рассказывал, например, как во время этапа их загнали в барак с сурками и... Там была смешанная компания, женско-мужская. И вот была женщина, которая к нему прибилась. Он, естественно, пытался ей всячески помогать. А тут один урка за точкой полез, сказал, ну все, хватит ей пользоваться. Давай тут все обратим на нее внимание, скажем так. И Демидов его просто зарубил топором. И ничего ему за это не было, как будто. Но мне кажется, вот таких вот историй у него хватает. И если почитать прозу, там тоже многое найдется. Вот когда мы говорим о том, что...
1: Я просто по твоему совету прочитал Демидова, и у меня вот опять встало все в голове, что вот, видимо, испытания, конечно, накладывают все эти голговские муки, но все-таки каким человек приходит, таким он и уходит. Вот если Шаламов, видимо, был изначально, вот это озлобление, такая агрессия по отношению к миру у него была, и вот он, собственно, это все
0: сохранил. Да.
1: А у Демидова все абсолютное приятие мира, абсолютная вот эта вот доброта.
0: Свобода. Гордость. Да. Да, то есть у него есть, например, рассказ...
1: Если он как деляга ушел, так деляга и пришел.
0: Да. А Солженицын-то история про то, как надо выжить любой ценой. Для этого сгодится все, что угодно. А Шаламов показывает, как...
1: На общей работе не ходит.
0: Да, Шаламов показывает, как человек уничтожает человека, да, и тем самым теряет Бога и отправляется к дьяволу. Демидов – это полная свобода. У него есть рассказ «Дубарь», где, собственно, главная идея, что надо прожить эту жизнь так, пусть и на Колыме, пусть и на этапе, но чтобы от тебя не осталось бирки, как на остальных заключенных. То есть была полная свобода.
2: Очень интересный выход и очень интересное резюме от Алексея Колобродова о том, что люди приходят и уходят одинаковыми. Стоит об этом задуматься. Вот не скажу, что я согласен на 200%, но это крайне любопытно, особенно в контексте русской литературы, где якобы должно происходить изменение героя, он должен куда-то выходить в какое-то новое качество. Идея мне крайне близкая, что никто никуда никогда не выходит.
1: Нет, диалектика какая-то происходит, но база остается.
2: База остается, да. Это была программа про Варлам Шаламова, большого русского писателя, большого русского поэта. Ключи Захара. До встречи. С нами были Олег Демидов.
0: Всем пока.
2: И Алексей Колобродов.
1: Всего доброго. We'll be right back.

0: Знать за 90 секунд. Искусственный интеллект шагает по планете, находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве час дня, в Самаре на час больше, в Бишкеке 16.00. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Министерство обороны представило сводку с линии фронта. Москва подписала меморандум с городом латиноамериканского государства. На Кубани локально введен режим ЧС. Об этом и не только. Подробнее далее. Российская армия освободила 117 зданий в Константиновке, уничтожив 90 военнослужащих ВСУ, 3 бронеавтомобиля и 20 пикапов, сообщило Министерство обороны России. Наши военные ведут активные наступательные действия в Константиновке, продолжают ликвидировать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. Успешные действия вооруженных сил нашей страны в Константиновке вынудили Киев эвакуировать персонал основных предприятий. Кроме того, вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Москва и бразильский Сан-Паулу подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровизации, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Уточняется, что он предусматривает сотрудничество в сферах цифровой трансформации умного города, обмен опытом в развитии электронных платформ и внедрении передовых технологий, стимулирование налаживания контактов в деловых кругах и проведение совместных семинаров и конференций. Режим ЧС введен в 4 сельских поселениях Крымского района Кубани из-за разлива реки и прорыва временной дамбы. Как ранее сообщала администрация, длина прорыва временной дамбы порядка 80 метров. Когда уровень воды сравняется с высотой, станет возможным проводить работы по ремонту временного укрепления берега. Уровень воды в реках Кубани достиг опасных отметок из-за обильных осадков во второй половине мая и начале июня. Чтобы избежать подтопления населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий, берега рек укрепляли временными дамбами. Муниципальные службы проводят круглосуточный мониторинг уровня воды. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите «Россия. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии» в Казани. Об этом сообщил журналист «Россия-1» Павел Зарубин. Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани с 17 по 19 июня. У Путина в рамках предстоящего форума запланирован целый марафон двусторонних встреч. Об этом сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль в ближайшие дни проинформирует о предстоящих мероприятиях саммита. Автопробег и мероприятие в знак солидарности с Кубой, приуроченные ко дню рождения революционеров Антонио Масео и Эрнеста Че Гевары, прошли в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии присутствовали представители Коммунистической партии России, кубинской диаспоры, а также российских соотечественников, проживающих на Кубе. США в последние месяцы усилили политическо-экономическое давление на остров. Дональд Трамп подписал указ, который позволяет вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой национальной безопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании. Россиянка Мария Силкина заняла второе место на молодежном чемпионате Европы по скалолазанию в дисциплине «Болдеринг», который проходит в Венгрии. Первое и третье место у представительниц Швейцарии. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
4: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Меня зовут Александр Букарев. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник». Прямо сейчас советую всем подключиться к нашим соцсетям. Роту, ВК, Телеграм, Макс в вашем распоряжении. Заходите, подключайтесь к трансляции, пишите комментарии. А мы прямо сейчас будем обсуждать самые разные новости. И начнем с вот такой. Государственная дума одобрила штрафы за перепродажу железнодорожных билетов. Соответствующий закон на этой неделе приняла Нижняя палата парламента. Решение принято в интересах людей, подчеркнул спикер Вячеслав Володин. С нами на связи юрист Шалоносов Эдуард. Эдуард, приветствую вас.
5: Доброго дня, Александр.
4: Хочется немного разобраться в специфике работы вот этого нового закона, ну, точнее, штрафа. Каким образом он будет просто осуществляться? Потому что если мы поразмыслим, подумаем, один человек, предположим, решил купить, скажем, 20 билетов. Может быть, он там покупал на целую ораву детей, которые с ним поедут. После этого, не получилось, он эти билеты сдал там в последний момент, потому что сейчас железнодорожные, РЖД, в принципе, предоставляет возможность продавать билеты, возвращать их буквально там за час до поездки, и таким образом многие, возможно, лишатся возможности доехать или купят по сильно завышенным ценам. Вот как разделить вот подобные моменты, когда действительно скупают с целью того, чтобы потом перепродать по завышенной цене, и когда люди покупают, а после, этими билетами уже не пользуются?
5: Я понял ваш вопрос. Он правильный, и радиослушателям будет понятно. Если мы с вами собираемся завтра, послезавтра получать лицензию, или, как говорят за рубежом, license, на стрелковое оружие, сегодня мы с вами купили, а завтра нам его не выдали лицензии. И завтра же или сегодня нас с вами накрыла группа спецназа из ФСБ. И объектом правонарушения административного или уголовного будет покупка без лицензии. И если мы с вами купили без лицензии, мы виноваты. Когда мы говорим о перепродаже билетов, когда на 20 человек, на семью купил кто-то, на знакомых, друзей и так далее, и передумал, то объектом будет перепродажа. Не передумал, а именно перепродажа. И, скорее всего, в первый случай будет административное не наказание, а предупреждение. После чего будет административное наказание. То есть, когда мы говорим о малозначительности, виновник идет по объекту. Объектом у нас является правонарушение, регулируемое административным кодексом, где есть вина, бездействие, действие и так далее. Мы сейчас сюда погружаться не будем. И при второй продаже будет нарушение. Будут ли перекупы искать второго, третьего, четвертого, пятого подставного человека? Нет, они не будут. Потому что если мы возьмем аналогию, как Володин много лет назад, 9-8 лет, предложение сделал бороться с перекупами театральных билетов, то это сработало. И театральные перекупы рухнули. Иногда они срывали по заказу очень много театров и выступлений в Большом театре. То есть им говорят, 2 миллиона долларов, и звезды не бывает. И звезды действительно не было. потому что билеты были перекуплены. А когда в статье было указано, что 2-3 тысячи рублей на вар, нет, бывает и 20, и 30, и 50 тысяч рублей с одного билета на территорию Крым, потому что не все могут поехать на автомобиле, тяжело, сложно, опасно и дорого с отсутствием топлива, соляра или бензина. То есть предметом или объектом административного правонарушения будет сама перепродажа, а не покупка с целью будущей, возможно, изменением, отказом. То есть мы с вами купили 150 билетов на половину вагона, СВ, например, все будет. Потом мы подумали, а давайте-ка перепродадим, Александр. Мы подходим к перрону и говорим, билетики, плюс 5 тысяч, плюс 5 тысяч. У нас покупают, и мы с вами постепенно перепродаем. И пунктом 2 административного правонарушения будет не продажа, а обмен сразу всех 20. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20. И повторно это будет не следующий раз, а второй, третий билет. То есть, например, подошел один, мы его продали. Замечательно. Может быть, предупреждение автоматически у нас будет. Второй билет продали. Это уже система. Когда мы говорим
4: то о системе... То есть это уже будет считаться как рецидив?
5: Не совсем. Рецидив — это когда нас поймали, что-то сделали с нами, потом мы опять повторили. Это будет рецидив. То есть мы по тем же нормам идем, а повтор или системность будет второй раз. Когда мы говорим с гражданской точки зрения правоотношения, три раза системность. Почему? Потому что, к сожалению или к счастью, не знаю, мы живем в христианской стране, и есть выражение, я еврей, не буду его называть, там есть цифра 3. И почему-то правоприменители, отцы-основатели Гражданского кодекса 1994 года подумали, 3 раза достаточно, а в аренде, например, 2 раз достаточно. Потому что там уже работали нормальные люди, понимали, что второй раз нарушил, дорогой, значит, будет 3-4, не нужно ждать. Поэтому второй раз продажа — это будет уже системность. И никто не будет думать, что ты купил для себя. А собирался ли ты? Здесь уже будет субъективная сторона административного правонарушения, внутреннее состояние отношения к перепродаже. И административное правонарушение у нас делится на 3 фактора. Первое — противоправность, то есть нельзя этого делать в силу закона. Второе — виновность. За это будет. То есть ты понимал, что это нарушение. Ты не купил для семьи, которая работает, а ты купил для цели перепродажи, то есть вина заработать. И третья — наказуемость. То есть раньше сотрудники полиции говорили, ай-яй-яй, мы тебя здесь накажем, что ты делаешь? Виновник говорит, а есть ли норма такая в административном кодексе? Сотрудники говорили, иди отсюда, все, шагай. Билеты забирали и точка. Почему это важно? Господин Володин делал правильные вещи. Возьмем ситуацию с Крымом. Туда могло не доехать X людей. А направление субсидировано, и государство выдало такому-то составу 500 000 рублей. За что? Потому что кто-то сделал перекуп. И кто-то не успел перекупить все. Они где-то заработали перекупы, и ладно, не будем перепродавать. Выбросим мы эти билеты. И люди не поехали. Пострадали, давайте загибаем пальцы. Первое — ательеры. Второе — пострадали РЖД, третье — налоги, четвертое — государство пострадало, которое субсидирует это направление, ибо 200 километров от 120 до 200 километров в Крыму нет проводов, где едет тепловоз, а это опять убытки для РЖД. Вывод, правильно ли это сделано? Правильно сделано, абсолютно. И надеюсь, что другие сферы также будут.
4: А вот перед тем, как к другим сферам перейдем, есть вот еще один вопрос. Вот я посмотрел, штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей для граждан и 400-500 тысяч рублей для юрлиц. Вот предположим, если человек, вот даже по тем данным, которые имеются, может заработать с одного билета 1,5-3 тысячи рублей, то насколько для него критичен будет подобный штраф? Он ведь, ну, в принципе, заработает с такого большого количества билетов, куда больше, чем на этот штраф отдаст.
5: Давайте я вам приведу, Александр, другой пример. Иногда бывает понятие усеченность наказания. То есть это квази-усеченность наказания. Преступник А, преступник Б вошли в банк с предметом, похожим на оружие. выскочил огромный боец кадыровской армии, всех свалил. Они говорят, мы ничего не украли, все, отпустите нас. Нет, усеченность преступления, преступление считается оконченным с момента покушения преступления. То есть это ограбление. Ты еще не украл, а уже все, сидеть в тюрьме 12-14 лет. И здесь, на мой взгляд, усеченность будет следующая. Ты заработал 3000 рублей с 5 билетов. Ты получил 15 тысяч рублей, а 3 тысячи рублей будет за каждую продажу. То есть административное правонарушение связано не с перепродажей, как у нас с вами будет связано, с единым сказуемым глаголом 100 билетов или 20 билетов, хорошая цифра, а с 20 отразными перепродажами.
4: Ну,
5: раз, да, да, два. Да. 3, 4, 19, 20. Умножаем на 3000 рублей, получаем 60 тысяч рублей в доход бюджета.
4: Ситуация понятна. Спасибо огромное, что разъяснили, и спасибо огромное за комментарии. С нами был юрист Шалоносов Эдуард. А прямо сейчас, дорогие друзья, будем понемногу двигаться к следующим новостям.
5: Всего доброго.
4: Всего доброго.
2: В эфире радио «Спутник».
4: Прямо сейчас, дорогие друзья, поговорим про медицину, а дальше даже не про медицину, а про донорство. Около 99% доноров крови в России сдают ее безвозмездно. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России, главный внештатный специалист, трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова. На самом-то деле, действительно, это невероятно важная вещь, которая спасает многим жизни, которая должна, наверное, поощряться больше, а может быть, и мы прямо сейчас узнаем как раз у нашего эксперта, что это уже в достаточной степени поощряется, просто о многих льготах, возможно, мы не осведомлены, и вот прямо сейчас о них узнаем. Кроме того, надо поговорить о том, а как вообще проходит этот процесс, действительно ли он, настолько, скажем, доступен для всех, каждый ли может прийти и стать донором, и что нужно делать для того, чтобы показать людям, что это возможно, и что можно этим заниматься просто для того, чтобы помочь другим людям и, возможно, конечно, и получить что-то для себя. Все эти вещи невероятно важны, и все эти вещи как раз и помогают нам, в том числе, заботиться об окружающих и не забывать о себе. А есть еще несколько сообщений, вот как раз о том, о чем я говорил. Есть предложение от лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова увеличить выплаты за сдачу крови, а также ввести знак «Почетный донор России» первой, второй и третьей степени. А тоже отдельная совсем история, не только финансовое, скажем, поощрение, но также и определенный статус. Человек может быть вовлечен действительно в это, но при этом таким образом он будет подчеркнут. В обществе будет ясно, что этот человек тот самый, который в определенном смысле помогает другим, помогает спасти их жизни, и это, очень многие об этом забывают. Какая-то операция, какое-то страшный, возможно, инцидент. Хотелось бы, конечно, чтобы их было меньше, но всякое может быть. И вот эта кровь, она может действительно спасти человеку жизнь, и хочется, чтобы вот подобное поощрялось максимально нашим государством, что, собственно говоря, и делается. А по поводу самих льгот. В России донорам крови положены оплачиваемые выходные в день сдачи, льготные путевки в санатории вне очереди, а также для почетных доноров ежегодная выплата в размере 19,5 тысяч рублей. Об этом 14 июня во Всемирный день донора крови напомнила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Во-первых, в день сдачи крови, вот цитата ее, и ее компонентов донору должен предоставить один или два выходных дня с сохранением среднего заработка, при этом гражданину обязаны выдать справку, дающую право на отгул. Тут, кстати, тоже можно поразмышлять немного и подумать, а вообще, каким образом человек узнает, что это стоит делать? Многие, может быть, даже и не осведомлены, где это проходит, каким образом. Кто-то, может быть, боится просто потому, что переживает переживает именно за свое здоровье, а на самом-то деле, может, это и не так страшно. Может быть, достаточно просто, ну, скажем, немного морально настроиться, да или просто показать, объяснить человеку, что это доступно. И после этого подобных людей, которые будут готовы поделиться своей кровью, поделиться своим здоровьем с другим человеком, тоже их будет больше. Прямо сейчас с нами на связи Бутунц Милана Аркадьевна, руководитель донорского движения Пироговского университета и ведущая аналитика регистра доноров костного мозга. Милана Аркадьевна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Расскажите, пожалуйста, вот как сейчас поощряется вот донорство в России? Достаточно ли или все-таки ну, чего-то не хватает? Стоит, может быть, увеличить выплату, увеличить количество льгот? Вот как вы считаете?
6: В данный момент в Российской Федерации огромное количество безвозмездных доноров, которые приходят, исходя из личной мотивации, из своего желания сделать доброе дело. И для них все льготы – это скорее дополнительный бонус, чем основная мотивация. Но в данный момент есть большая система поощрения. Донорам после донации цельной крови положена компенсация на питание. Также донорам, которые достигли звания почетный донор России, им положена выплата, которая платится им один раз в год. На данный момент это порядка 19,5 тысяч рублей. Также предоставляются выходные оплачиваемые, есть санаторно-курортные путевки. Ну, то есть, на самом деле, большое количество поощрений, в том числе скидки на коммунальные услуги. Но все равно у большинства людей мотивация именно заключается в их желании помочь другому человеку.
4: Ну а вот вы, как человек, который напрямую с этим связан, как считаете, много людей вот прямо сейчас сдают свою кровь или ну, можно было бы и больше?
6: Понимаете, всегда можно было бы больше. Наверное, никогда мы не достигнем показателя в 100%. Все те, кто могут сдавать, сдают, потому что есть ряд факторов личных, например, страх у человека, который пока служит для него барьером для сдачи цельной крови. Или компонентов. Но достаточно большое количество молодых людей приходят на донорские акции в центр крови, в отделение переливания крови и сдают, кровь становятся донорами. С каждым годом количество таких людей все больше и больше.
4: Ну вот я не могу обойти, конечно, этот вопрос стороной. Вы ведущий аналитик регистра доноров костного мозга. Вот в чем сложность именно с донорством, касающаяся вот именно этого направления? Много ли людей готовы пойти на это?
6: Донорство крови сейчас у нас в стране – это отчасти социальная норма. То есть это уже понятная процедура, и людям достаточно просто узнать об этом, где-то услышать, они уже готовы. С донорством костного мозга дела обстоят немного сложнее, потому что это еще немножко непонятно. И людей очень смущает название «костный мозг», хотя на самом деле он не имеет никакого отношения к нервной системе. Это орган системы кроветворения, который вырабатывает особые клетки, гемопоэтические стволовые клетки крови. И именно эти клетки нужны пациентам, которые страдают от онкогематологических заболеваний, для выздоровления. Но люди пока что еще идут, скажем так, на поводу страхов и мифов, им кажется, что костный мозг – это спиной, хотя это совершенно не так, или что процедура забора клеток костного мозга – это какая-то очень тяжелая, инвазивная процедура, связанная с рисками для здоровья, хотя для донора донация абсолютно безопасна. И в большинстве случаев клетки костного мозга сдаются путем сдачи венозной крови. То есть у донора из одной руки берут кровь, она проходит через специальный аппарат, аппарат понимает, где находятся те самые гемопоэтические стволовые клетки крови, их собирает отдельно, и именно они потом трансплантируются пациенту. А вся остальная часть крови возвращается к донору через другую руку. То есть забирают только клетки костного мозга, которые восстанавливаются в течение 2 недель.
4: Угу. А за это предусматриваются какие-то особые поощрения или все так же, как с обычной кровью?
6: На данный момент донорство костного мозга абсолютно безвозмездная и добровольная процедура. Доноры костного мозга у нас в Пироговском университете получают медаль Федерального метеорологического агентства. Это ведомственная награда, но ничего более.
4: Угу. А как считаете, нужно ли что-то более?
6: Это очень спорный вопрос, потому что отчасти донорство костного мозга должно действительно мотивироваться только желанием человека помочь, потому что человек вступает в регистр на перспективу. Его позовут для сдачи клеток только если он совпадет по шеля-генотипу с кем-то из пациентов. Это может произойти через 5, 10, 15, это может вообще никогда не произойти. И та мотивация, которой будет руководствоваться человек, вступая в регистр, через 5, 10 или 15 лет, может для него уже ничего не значить. И если он вступил, надеясь получить для себя какое-то поощрение, то, возможно, через 10 лет для него это уже будет незначимо, и тогда мы получаем риск субъективного отказа донора от донации. Это всегда очень печально, потому что для многих пациентов донор – единственная надежда.
4: А вот тут, есть один момент, который вот тоже уточнить захотелось. Вы прямо сейчас сказали о том, что это получается к именно определенному, ну так скажем, или заболеванию, или к определенному даже человеку подбирается донор. Нет такого, что сам человек приходит и просто вот оставляет, скажем, свои клетки и таким образом кому-то помогает. Именно тут уже есть связь?
6: Нет, это так совершенно не работает. То есть человек вступает в регистр. Для этого надо сдать либо одну пробирку крови, либо сосков буквального эпителия. То есть внутренней поверхности щеки собирают клетки. Эти клетки дают на особый анализ, он называется ошеля-типирование, выявляют ошеля-генотип человека. Этот генотип заносится в базу, в Федеральный регистр доноров костного мозга, особая информационная система, где хранятся данные о потенциальных донорах. Вот врачи, которые лечат пациентов от онкогематологических заболеваний, обращаются в этот регистр. И если находят совпадение донора и пациента, то обращаются в регистр и просят связаться с донором, провести еще раз подтверждающее типирование, то есть взять у него еще одну пробирку крови, провести медицинское обследование. Если все хорошо, то донор доходит до донации. То есть чем больше у нас в регистре людей, тем больше генетическое разнообразие и больше вероятность того, что каждому пациенту мы найдем совместимого донора.
4: А потом сам донор может...
6: адресное донорство.
4: Ага. А потом сам донор может познакомиться с тем человеком, которому помог?
6: Спустя 2 года донор и пациент могут встретиться. На момент донации донор не знает никакой личной информации о пациенте.
4: Угу. А отказать могут по каким причинам? И вообще могут ли отказать в донорстве подобном?
6: Угу. Здоровье донора для нас всегда приоритет, поэтому перед тем, как допустить донора до донации, мы проводим тщательное медицинское обследование. На моменте вступления есть анкетирование, где донор честно отвечает на вопросы о своем здоровье. Специалист регистра отсматривает эту анкету и на основании данных из анкеты здоровья принимает решение о включении донора в регистр. На данный момент противопоказаниями являются наличие в крови маркеров ВИЧ, гепатит, БЦ, сифилис, или же это тяжелые хронические заболевания, например, тяжелые аутоиммунные заболевания, ревматологические заболевания. Но лучше консультироваться со специалистом по каждому заболеванию, потому что у всех оно протекает по-разному, некоторые противопоказания носят индивидуальный характер. Не все противопоказания от донорства крови или компонентов являются противопоказаниями от донорства костного мозга. Поэтому если у вас есть желание вступить в регистр, лучше дойти до специалиста или позвонить специалисту и уточнить. Вот. У нас ближайшая акция по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга состоится 20 июня в Пироговском университете. Так что мы всех ждем, с удовольствием ответим на все вопросы с 10 до 19 часов.
4: Спасибо огромное. Очень приятно было пообщаться и очень важная информация. Бутунца Милана Аркадьевна была с нами на связи, руководитель донорского движения Пироговского университета, ведущий аналитик регистра доноров костного мозга. А прямо сейчас новости.
2: Модернизация сервисов Почты России. Контекст. Комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через почтовые отделения могут отменить. Квитанции будут размещать в электронном виде на платформе госуслуги. Станет доступна пересылка юридически значимых электронных сообщений от госорганов гражданам и коммерческим структурам. Доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах ограничат для защиты от ненужной печатной продукции. Прежде всего, рекламных листовок и буклетов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие Почты России и цифровизацию ее услуг. Новый закон повысит устойчивость почтовой сети и инфраструктуры стратегического предприятия. Ранее в Минцифры заявили, что маркетплейсы должны открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары прямо в них. Этот процесс уже запущен. Наряду с некоторыми продуктами питания в отделениях будут продаваться безрецептурные препараты. Предусмотреть такую возможность поручил Владимир Путин при рассмотрении рассмотрении вопроса о цифровой трансформации Почты России. В прошлом году ее выручка снизилась, а убытки возросли. Правительство в 2026 году выделило 5 миллиардов рублей на обновление отделений связи в труднодоступной местности.
7: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Подразделения российской группировки войск «Запад» за сутки освободили в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике 37 зданий. ВСУ потеряли более 55 боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Там добавили, что штурмовые группы российской группировки проводят поиск уничтожения отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков в освобожденных кварталах Красного Лимана. Вражеский дрон атаковал автомобиль в Курской области. Пострадал 35-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Он добавил, что медики на месте оказали помощь пострадавшему. Он будет наблюдаться амбулаторно. Трое пострадавших при атаке ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске остаются в больницах. Состояние одного из них тяжелое. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее МИД нашей страны заявил, что киевский режим несет полную ответственность за теракт в Старобельске, несмотря на попытки Запада снять ответственность с него. Роль России в регулировании ливийского кризиса является позитивной. Москва не навязывает готовые решения, а поддерживает сами ливийские стороны в поиске выхода из кризиса, заявил РИА Новости член парламента Ливии Абдусалам Насе. По словам депутата, ливийцы всегда рассчитывают на поддержку влиятельных государств, особенно постоянных членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций, включая Россию. Парламентарий отметил, что для Москвы важно иметь глубокое понимание природы ливийского кризиса, поскольку ее роль может быть значимой в поддержке усилий по восстановлению ливийского государства. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто на днях рассматривал возможность ухода в отставку из-за спора о наращивании военных расходов в правительстве, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в высоких кругах власти. Отмечается, что Крозетто решил остаться на посту после серии совещаний с премьер-министром Джорджо Мелони, вице-премьером Антонио Таяни и министром экономики и финансов Джанкарло Джорджетти. Политик согласился только после обещания Минфина увеличить оборонные расходы в бюджете на 2026 год примерно на 0,35 ВВП с нынешних 1,61. Дополнительные расходы могут составить около 7,5 миллиардов евро. Армия Индии отменила ряд традиций времен британского колониального правления, внеся изменения в гражданскую и парадную формы, правила ношения мечей и отказавшись от использования слова «королевский», сообщают местные СМИ. Так армия сократила число случаев, по которым военные должны носить мечи. Теперь это будут делать только командующий парадом, контингентом и ряд других сотрудников во время значимых мероприятий. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Дорогие друзья, мы продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Бугарев. Подключайтесь к нашим соцсетям. Роту, ВК, Телеграм, Макс вас ожидают. Там самые актуальные новости, возможность написать в чат, а также посмотреть трансляцию. А мы прямо сейчас поговорим о психологах. И поговорим с Микедой Петровичем. Владимир Микеда с нами на связи. Врач интегративной медицины, онкопсихолог и специалист психосоматики. Владимир Петрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Хочется вот начать с такой новости. Сказали о том, что на заседании Совета по правам человека сообщили, что на 100 тысяч россиян приходится лишь 12 профессиональных психологов. Тут сразу обращаешь внимание на вот это слово «профессиональный психолог». Кто это вообще сейчас такой? Вот хочется узнать. Потому что психологов в последнее время как будто бы появилось огромное количество, и непонятно, кто является профессиональным, кто непрофессиональным, кому можно обратиться, а кому придешь и просто время, деньги потеряешь, а может даже и усугубишь свое состояние.
4: Я думаю, когда они говорят, что на 100 тысяч человек 12 психологов, они имеют в виду выпускников психологических факультетов, университетов и институтов. Те, которые получают классическое психологическое образование. Но на самом деле в психологии работает гораздо больше людей. Многие идут в психологию, ощущая в этом, будучи зрелыми людьми, имея свой жизненный опыт, ощущая определенные, ну, как бы посыл, позыв души, идут в психологию, и вот они становятся, как правило, настоящими психологами. Они, большинство вот известных психологов, те люди, кто получили психологию как второе высшее образование и становятся профессионалами. Поэтому моя рекомендация идти к опытным людям, которые имеют жизненный опыт, прожили в своей жизни что-то такое, что позволило им вырасти до того, чтобы стать психологами с большой буквы и помогать другим людям.
3: Ну вот вы говорите, психолог с большой буквы, но достаточно сложно понять, а кто этот психолог с большой буквы. Люди просто ищут, обращаются, ну вот, к психологу, там, может быть, по отзывам, по количеству каких-то регалий, но не все понимают, а с чем вообще обращаться. У кого-то, скажем, какие-то, ну, действительно, жизненные обстоятельства, ну, достаточно неприятные, сложные, ему хочется поговорить, а другой обращается вроде бы к психологу, но уже с действительно расстройствами, болезнями. И вот где граница между психологом и психотерапевтом? В чем она проявляется?
4: Ну, есть психологи, с которыми можно просто поговорить. Есть клинические психологи, к которым обращаются с расстройствами. И есть врачи, которые называются, врачебная специальность, психотерапевты, которые работают в основном с тяжелой психиатрией. Они же занимаются гипнозом, но есть, например, шизофрения. Это с шизофреническим расстройством не будет работать уже психолог. Это врачебная специальность, это врачебная, ну вот как бы стезя, работать с такими серьезными нарушениями психики. Вот можно разделить на три части. Врачи, психотерапевты, клинические психологи, которые работают, например, с депрессиями. И есть психологи, которые работают, ну вот человеку плохо, эмоции не может выразить, у него стыд, печаль, грусть, боль внутренняя, он не знает, как с этим справиться, это мешает ему жить. И тогда он идет к психологу. Но всегда психолога нужно выбирать, с кем комфортно, перед кем можешь открыться, перед кем можешь открыть свою душу, до конца выразиться и получить обратную связь, поддерживающую. Так, чтобы тебе со стороны показали, в чем твой затык, где, ну вот, что нужно тебе преодолеть для того, чтобы пойти дальше в жизнь и сделать, ну, как бы шаг вперед, развиться перспективно, ну, чтобы эволюционно развиться и что-то поменялось в твоей жизни. Вот именно такого психолога нужно искать. Это все очень индивидуально. И всегда у всех психологов есть короткая ознакомительная консультация у большинства, когда можно это прояснить для себя, есть близость с этим человеком или нет.
3: Ну вот действительно, это такой очень важный момент, чтобы подобрать себе правильного психолога. В последнее время, почему вообще эта тема, ну, очень сильно поднимается, и мы неоднократно его в эфире затрагивали, потому что прямо сейчас очень активно начали люди обращаться к психологам. Вы как считаете, с чем это связано? И правильно ли люди делают, что обращаются к психологам, когда чувствуют, ну, даже не просто грусть, печаль, ну, то есть не могут разобраться в своих эмоциях, а тревогу? То есть они обеспокоены, там, скажем, ситуацией в мире, проблемами на работе, в семье, еще где-то, и они обращаются к психологу. Это правильно? Или все-таки нужно уже обращаться, ну, скажем, к врачу?
4: Ну, правильно начинать с психолога, конечно, потому что многие вещи можно решить еще на уровне психологии, пока это через психосоматику не стало болезнями. И все можно гораздо раньше решить. Все мы, наша страна, она пережила длительный период социализма, в котором не было вообще принято ходить к психологам, и эта вообще тема мало развивалась. Поэтому был вот этот переходный период. Сейчас, наверное, уже страна наша это прошла, когда психология признана как наука, как поддерживающая часть для людей, и человек, нормально ходить к психологу, это не является чем-то зазорным. Вот. И поэтому сейчас как будто бы стали люди больше ходить. Не они стали больше ходить, а просто люди раскрылись до такой степени, что позволили себе принять то, что в жизни может быть психолог, и с кем-то можно поговорить, обсудить какие-то неочевидные вещи, увидеть взгляд со стороны и что-то поменять в себе. Угу. Таким образом.
3: Ну вот я еще не могу не обратить внимания на то, что вы являетесь онкопсихологом. И, во-первых, хочется узнать, сколько вообще вот представителей подобного направления в вашей профессии? Это широко распространено и хватает ли? И как именно вот проходит, ну скажем, ваша деятельность, она сложнее, чем, ну, скажем, у другого направления психологов, потому что, ну, все-таки мы понимаем, здесь могут быть самые разные такие глубокие и тяжелые проблемы, которые, наверное, ну, не обсудишь вот просто на бытовом уровне.
4: Ну да. Таких людей не очень много, кто занимается онкопсихологией. Нужно сказать тогда о причинах онкологии в целом, что организм каким-то образом ослабевает, нарастают внутренние проблемы физиологические в организме. Но вот спусковая кнопка, которая запускает развитие онкологии, это, как правило, с точки зрения диеты лежит в уровне психики. И вот задача онкопсихолога, специалиста психосоматики, онкобольному помочь найти ту кнопку, да, то спусковое событие, из-за которого, собственно, и началось заболевание онкологии. Оно происходит не из-за этого, но уже есть для этого создались в организме условия, нарушено там обмен веществ, ну и многие процессы в организме нарушаются. Но вот через какое-то психологическое событие включается как бы кнопка, и начинает онкология активно развиваться. Она, допустим, до этого была в зачаточном состоянии. Так вот, задача онкопсихолога или специалиста психосоматики, кто работает с онкологией, найти такое событие и помочь человеку его прожить. Тогда выздоровление будет легче происходить у этого человека, меньше шансов будет на рецидивы, метастазы, но в целом человек быстрее выздоровеет и вернется в нормальную жизнь.
3: А вот тут тогда любопытна одна такая, ну, скажем, ну, может быть, я не прав, вы меня поправите. А если человек, вот как раз как вы, занимаетесь тем, что помогаете людям вот с онкологическими заболеваниями, а вы сами и человек, который этим занимается, ну, может быть, даже и в других сферах, которые, ну, вот такие узконаправленные, психолог должен быть осведомлен и погружен в саму медицинскую суть проблемы, то есть не столько с точки зрения психосоматики, а с точки зрения медицины?
4: Обязательно, обязательно. И чем глубже специалист погружен в тему медицины, тем грамотнее его будет консультация. Помощь его будет, тем более эффективна будет его помощь. Если он будет понимать еще физиологические основы того болезни, что происходит в организме человека, и как ему можно, его можно поддержать и помочь. Потому что одновременно в психологии есть еще восполнение дефицитов витаминов, микроэлементов, общее поддержание организма, ну, в таком в хорошем состоянии во время лечения, плюс выстраивать нужный режим дня, правильное питание. Есть продукты, которые будут способствовать процессу развития онкологии, а есть будут продукты питания, которые будут способствовать излечиванию от онкологии. И вот все это вместе в комплексе с психологической поддержкой позволяет человеку быстрее выздороветь и вернуться к обычной жизни.
3: Угу. Хочется сказать вам огромное спасибо за комментарии. С нами был на связи врач интегративной медицины, онкопсихолог, специалист психосоматики Владимир Микеда. А прямо сейчас, дорогие друзья, будем двигаться к другим новостям.
0: Радио «Спутник».
3: Самое время проговорить про туризм. Это тема, которая всегда актуальна, всегда важна, особенно в летний сезон, когда многие как раз отправляются в отпуск, хочется отдохнуть, хочется насладиться и при этом не сильно-то обеднеть, потратить свои деньги, не всегда обеднеть. А самыми выгодными для россиян направлениями с безвизовым выездом в 2026 году стали Босния и Герцеговина, Монголия, Узбекистан, Вьетнам, Филиппины, Абхазия, Малайзия и Казахстан. Об этом сообщили в туристических агрегаторах. Средняя стоимость проживания в этих странах от 7 до 8,5 тысяч рублей в сутки. О том, где еще можно недорого отдохнуть, мы вот как раз и будем говорить прямо сейчас с нашим экспертом, но пока подключается, мы вот что обсудим. На самом-то деле направления каждый раз как будто у нас немного разные. В определенный период люди, ну, предпочитают, скажем, направления те, которые ранее мы, может быть, даже не рассматривали. А может быть, кстати, о каких-то направлениях мы и не задумывались, и прямо сейчас о них узнаем. Кстати, есть еще одна информация. Отдых за границей в 2026 году обойдется россиянам от 100 до 150 тысяч рублей. По оценкам АТОП, полноценный зарубежный отпуск летом 2026 года будет стоить вот как раз эти самые деньги на взрослого 100-150 тысяч, 80-100 тысяч рублей на ребенка. На самом деле суммы достаточно немаленькие, и поэтому стоит еще в том числе и узнать, а куда, ну, съездить подешевле. И есть ли альтернативы, если, ну, скажем, у человека недостаточно или не хватает вот той суммы для того, чтобы отправиться за границу отдохнуть, где он может с большим удовольствием отдохнуть в России за меньшие деньги. Может быть, и не надо так далеко ехать. Россия — огромная страна, которая сочетает в себе все виды природы. Практически любой вид ландшафта. Мы можем найти все, что угодно, в том числе прекрасные отели у нас существуют, прекрасные курортные зоны, И, ну, вот об этом тоже всегда нужно помнить, и об этом всегда надо говорить. Кроме того, есть еще любопытная такая вещь. Помимо того, что люди в последнее время у нас без виз появляются, в том числе и в Китай, направились в том направлении, смотрят, наблюдают, действительно открывают для себя эту страну с новой точки зрения. До этого многие рассматривали Китай как что-то вот отдаленное, но на самом-то деле в последнее время оказывается, что культура-то наша во многом схожа, и есть общие моменты, которые нас также, ну, приводят, скажем, к общему единому пониманию того, как надо жить, как надо строить будущее, как надо существовать вот в этом, что ли, содружестве наших стран. Без визу также многие отправляются. Единственное, стоит отметить, что тут тоже имеется большая разница в суммах. В одном направлении это будет стоить достаточно такое уверенное, достаточно уверенное количество денег, в то время как можно в том числе и обойтись другими способами. Также, ну, сами путешествия, конечно, неотъемлемо связаны с любым видом транспорта. И прямо сейчас наш транспорт активно развивается, и тут вот я на самом деле не могу обойти стороной ту тему, которую мы затрагивали не так давно в наших выпусках, обсуждая создание нашего личного мотора, как раз, ну, даже мотор не очень подходящее слово для самолета, но в любом случае наши самолеты также начинают создаваться, и весь вид транспорта представлен для россиян и могут этим пользоваться свободно. Прямо сейчас с нами на связи директор по продажам компании Cruise Travel Сергей Самохвалов. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
5: Добрый день.
3: Хочется вот у вас узнать, в каком направлении прямо сейчас ехать отдыхать. Вот человек хочет действительно насладиться своим отдыхом, но не хочет тратить огромное количество денег. Куда направиться?
5: Ну, смотрите, если мы говорим о бюджетных вариантах отдыха, то, конечно, мы будем выбирать это страны, которые находятся рядом с нами. Вот, если мы говорим прежде всего про заграницу, это та же самая Белоруссия, это будет, соответственно, Абхазия. Вот, это первоочередные направления, куда идет основной поток туристов, и доступное перемещение, недорогие билеты, и можно быстро добраться, в принципе, автомобильным, автобусным сообщением. Если мы говорим, собственно говоря, уже о полноценном отдыхе, то надо закладывать уже другие совершенно стоимости. Если у нас отдых в Беларуси или Абхазии начинается где-то от 5-7 тысяч в сутки пребывания на семью, ну, это самый бюджетный вариант, то уже варианты размещения Турция, Египет, более дальние страны, они уже будут, соответственно, дороже. Там уже отдых где-то будет стартовать от 80 тысяч на человека.
3: Ну, это действительно так. Но а вот если мы будем рассуждать не с точки зрения даже денег, а с точки зрения получения эмоций. Все-таки путешествие в Белоруссию, оно, ну, в любом случае приятно. Можно посмотреть на достопримечательности, но плюс-минус такой же.

0: голосуют рублем. Они голосуют и рублем, и качеством. Соответственно, в первую очередь в топе продаж идут Турция, затем идет Египет. Они между собой постоянно соревнуются. Соревнуются почему? Потому что Египет, в принципе, готов предоставить, как вы говорите, массу впечатлений. Красное море замениться с его рыбками довольно сложно каким-либо другим морем. Это можно уже только разве что Мальдивами заменить, которые будут на 2-3 порядка дороже той же самой Турции и того же самого Египта. Поэтому вот вам простой ответ. Голосуют рублем, голосуют качеством.
1: Ну, а кстати, а в принципе, есть сейчас, вот вы наблюдаете разницу между путешествиями, скажем, до этого по России, ну и стремлением людей поехать за границу, и сейчас? Больше людей все-таки намерены уехать в другую страну, посмотреть, погулять или остаться в России, открыть для себя побольше нашу страну?
0: Я бы сказал так. Россия очень активно продвигает направления, которые, ну, собственно говоря, не то, что Россия, продвигают, наверное, регионы направления. Это туры выходного дня, когда можно, в принципе, за недорого уехать на 2-3 дня. Это вот как было сейчас в эти праздники длинные, если их так можно назвать. Вот когда люди массово выехали за город, уехали по Серебряному кольцу, по Золотому кольцу, уехали в Казань, если мы говорим про москвичей, Санкт-Петербург, и в принципе, билеты на поезда, на самолеты были раскуплены довольно давно. Вот. И эмоций куча, и гастрономических туров очень много, и открываются новые гостиницы, открываются рестораны. То есть, да, здесь все выгодно, но ненадолго. Как только вы начнете считать бюджет на семью на неделю, а лучше на две, то вы понимаете, что в этой ситуации, собственно говоря, уже Россия проигрывает, потому что люди хотят сервиса, люди хотят качества, и они хотят, соответственно, получить все это за свои деньги. Вот. У нас, к сожалению, сейчас многие направления по объективным причинам закрыты. Да? То есть мы знаем про Крым, мы знаем, собственно говоря, про пляжи Анапы, которые только-только сейчас вот разрешили открыть почти в полном объеме. Естественно, спрос туда большой, но попробуйте купить билеты на железную дорогу. Вы удивитесь, но сейчас это практически невозможно. Составов не хватает, соответственно, вагонов не хватает, и люди вынуждены добираться автомобильным транспортом. А это еще тот квест.
1: Ну, тоже не хватает. Мы вот говорили только что о том, что перекупы накрыли РЖД, поэтому тут, может быть, и хватает, а на самом деле просто возможности купить нет. А вот что любопытно, Монголия, вот то направление, которое не так часто готов, ну, по крайней мере, я услышать, но вот прямо сейчас оно фигурирует. У нас люди стали открывать для себя новые, скажем, горизонты, или до этого тоже многие путешествовали в Монголию?
0: И до этого путешествовали, и сейчас открывают. Но это, опять же, наверное, больше к стадии, к вопросу экзотики относится. Потому что, да, прямое авиасообщение есть, но назовите мне те, или я вам даже не назову массовые маршруты, по которым мы с вами можем туда путешествовать. У меня друзья активно путешествовали на мотоциклах туда, да, брали эндуро и понеслось, поехало. Собиралась команда, но они готовились за полгода, за год вперед.
1: Вот. Ну, как будто в Монголию надо на лошадях, а не на мотоциклах.
0: Ну, наверное, мотоцикл тоже подойдет вполне и более чем. Если говорить так, то, что близко к этому, то я бы, наверное, ответил Узбекистан. Но подождите, сколько Узбекистан вложился в это дело, в продвижение, в разработку маршрутов, подготовку гостиниц, и это в какой-то степени топовое направление сейчас на нашем рынке. В плане экскурсии, или взял вот ту же самую Армению, куда люди тоже едут, и им очень нравится, и, в принципе, перелеты недорогие, и как стыковочные варианты используют очень часто Армению, так же, как и Грузия. То есть вот эти страны, наверное, они больше в плане экскурсии, в плане, опять же, какого-то отдыха на недельку слетать очень-очень даже хорошо подходят, и бюджет очень нормальная экскурсионная программа где-то стартует в районе, там, ну, просто за экскурсии, я говорю, от 20 тысяч на человека. Добавляйте сюда билеты, добавляйте трансферы, добавляйте гостиницу, но, опять же, это будет где-то в районе 70-80 тысяч на человека за неделю.
1: Очень, но все равно достаточно приемлемо, да? И интересно. Спасибо огромное вам за комментарии. С нами был на связи директор по продажам компании Cruise Travel Сергей Самохвалов. А прямо сейчас, дорогие друзья, двигаемся к следующей новости. We'll be right back.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
1: Новость, как мне кажется, достаточно необычная. С 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила, регулирующие приобретение, хранение и использование материалов для активного влияния на гидрометеорологические процессы. Вот такая вот у нас открывается история. И прямо сейчас поговорим с советником Гидрометцентра России Юрием Варакиным. Юрий, приветствую вас.
2: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, вот сначала хочется вообще узнать, а что считается вот этим самым материалом, который влияет на гидрометеорологические процессы?
2: Самые обычные и наиболее часто применяемые – это те химические субстанции, материалы, которые, вещества, которые взаимодействуют с облачными системами и могут либо вызывать осадки, это процесс двухсторонний, да, улица с двусторонним движением, то есть либо мы их там, где они не нужны, заранее опустошаем, то есть так называемые хладореагенты. Самый простой хладореагент, который практически уже давно не применяется ни у нас в стране, ни в мире, это цемент. Обычный цемент. Угу. Вот. А потом идет на втором месте и по стоимости, это и по затратам, это обычная углекислота. Это то, что у нас вы все видите, когда мороженое покупаем в жаркую летнюю погоду. И самый дорогой хладореагент и в России, и в мире, те, кто использует это, воздействие на атмосферные процессы, на осадки, это йодистое серебро. Ну, само слово серебро йодистое, оно дороже, чем, естественно, цемент или углекислота. Вот. Но, опять-таки, для того, чтобы их воздействовать, это нужны авиационные оборудования, средства, да, то есть, которые может летать. Причем вы понимаете, что если беспилотник взять, то с ним особо вы на какую-то, облачную систему или каскад облаков не воздействуете. Это надо рой.
1: Действительно. Слишком... И Юрий Евгеньевич, разрешите, прерву просто не так много времени. А для чего вообще тогда нужно это правило вводить? Так много людей... Этим...
2: Я понимаю. Я начал, может быть, с самого простого, но у нас же есть еще противолавинная служба, да?
1: Так.
2: Для того, чтобы воздействовать на снежные лавины, спускать их, да, сейчас очень много пиротехнических различных есть средств, да, переносных. Для народа, чтобы было попроще, почти гранатомет, да? То есть есть заряд, как... ставится эта активная часть, которая взрывается и все. Но опять, это же есть Нацгвардия, которая все это тоже регламентирует, и просто так вы не купите ничего, ни само переносное средство, ни то, чем стреляют по лавинам. Я уж тем более не говорю про пушки артиллерийские, там где-нибудь в Северной Осетии, вообще в республике Северного Кавказа или вдоль там Байкало-Амурской магистрали. Это специально службы, а все остальное я даже не знаю, что еще можно для того, чтобы которое могло быть в продаже средства. Вопрос-то такой широкий, но в основном только это у меня на примере, это то, что может используется широко, и то, что используется...
1: Для этого правило и вводится. Я, к сожалению, вынужден прервать наш диалог. Хотелось бы еще пообщаться, но, к сожалению, эфир ограничен. Спасибо огромное вам за комментарии. Советник Гидрометцентра России Юрий Варакин был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, новости на Радио Спутник.
0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Пираты против санкций. VPN против блокировок. Искусственный интеллект против живого. Каждую неделю Герман Клименко советует, как не потеряться в новой цифровой реальности. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».
6: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Анапе 2 часа дня, в Перми 16.00, в студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Киев начал экстренно эвакуировать предприятия из Краматорска. Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер. Режим чрезвычайной ситуации введен в 4 сельских поселениях Кубани из-за разлива реки. Киев начал эвакуировать предприятия из Краматорска на западе Украины из-за успешного наступления вооруженных сил России в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. За сутки российские бойцы освободили 117 зданий в Константиновке. Штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются и уничтожают блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. Противник потерял до 90 военнослужащих, 3 бронеавтомобиля и 20 пикапов. Напомню, Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Ранее в четверг Минобороны сообщила, что войска полностью установили контроль над восточной частью населенного пункта и вышли на его северо-восточные окраины. Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртес» под флагом Камеруна, якобы связанный с Россией. Об этом сообщает Министерство обороны Королевства. На борт судна поднялись команда с Королевской морской пехоты и правоохранители со спецподготовкой из Национального агентства по борьбе с преступностью. Операция по задержанию длилась 6 часов в территориальных водах Королевства при поддержке с воздуха и моря. В ней приняла участие и Франция. Согласно порталу отслеживания судов, последним местом захода танкера была Усть-Луга. Сейчас танкер стоит на якоре к югу от города Уэймт. Как утверждает британская Минобороны, задержание якобы проводилось в соответствии с нормами британского международного права. В России ранее неоднократно называли захват иностранных танкеров западными странами пиратством. Режим чрезвычайной ситуации введен в 4 сельских поселениях Крымского района Кубани из-за разлива реки и прорыва временной дамбы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. Отмечается, что существует угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Жители оповещены о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в Доме культуры станицы. Уровень воды в реках Кубани достиг опасных отметок из-за обильных осадков во второй половине мая и начале июня. Ранее администрация района сообщала, длина прорыва временной дамбы порядка 80 метров. Когда уровень воды сравняется с высотой прорыва, станет возможно проводить работы по ремонту укрепления берега. Армия Индии отменила ряд традиций времен британского колониального правления. Там внесли изменения в гражданскую и парадную формы, в правила ношения мечей и отказались от использования слова «королевский». Об этом сообщает местное агентство новостей. Отмечается, что в то же время в официальную форму внесли элементы традиционной индийской одежды – жилет «банди». Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста России Александра Сокурова с 75-летием. Он отметил, что Сокуров по праву входит в число ведущих мастеров современного кинематографа. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Политклиника с Василием Шуровым.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Политклиника Шурова. Как всегда, меня зовут Александр Букарев, Василий Шуров и Екатерина Шурова. Психологи, психотерапевты, нарколог и сексолог. Будем обсуждать интересных личностей. Кто сегодня?
3: Сегодня у нас классические взрослые дети алкоголиков. Один юноша из очень неблагополучной, ну, с точки зрения зависимости, семьи, который через маску шута, через эпатаж смог построить интересный бизнес в России. Ну, дальше его, что называется, понесло. И сейчас он у нас там полный список достоинств. Поддерживает всех, кто против России. Но, очевидно, уже вот дух бунтарства, который тоже закладывается у таких детей проблемных, взял верх над разумом. Поговорим про Евгения Чичваркина.
2: Ну и вот как раз его регалии: иноагент, террорист, экстремист. Не самые приятные регалии, конечно.
3: Для иноторговцев.
2: Да-да-да, которые можно получить. Ну вот так вот, да. Ну что ж, детство как раз будем разбираться.
3: Кстати, очень интересный феномен мне пришло в голову. Да, мама спилась, а он торгует алкоголем. Вот как эта гиперкомпенсация вообще пришла? Он же, по сути, ну, видя вот эту всю историю, она у него на глазах развернулась. Он очень трагично об этом рассказывает. Он взялся травить людей. Причем, если раньше он предполагал, что это будет бутик, сейчас, столкнувшись с экономическими, там и бурда тоже есть для желающих, кто идет по Пикадилли. Рекламировать точный адрес не будет.
2: Он же понимает, как это работает. Хотя бы, если есть опыт взаимодействия с алкоголем, он просто изначально...
4: Он не хочет замечать причинно-следственную связь гибели его собственной матери. Ведь если мы будем рассматривать частоту смертности среди зависимых людей, то первое у нас по частоте смертности – это заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, да, в результате злоупотребления, а второе – это несчастные случаи по частоте смертности.
2: Но это вместе с алкогольным.
4: Конечно, человек в состоянии алкогольного опьянения, он же не всегда может адекватно оценивать реальность.
3: Один из критериев алкогольного опьянения, что он не оценивает реальность, у него блокируется центр контроля поведения и вперед навстречу приключениям.
4: Соответственно, что мы получаем? Да? Бытовые случаи смерти. Упал, ударилась.
3: Все что угодно.
4: Виском, да. Неправильно дорогу стал переходить, под машину попал, погиб. Да, пошел покурить и вывалился из окна. Опять же, да, стал курить в постели, сгорел вместе с этой же постелью.
2: Ну и поэтому, дорогие друзья, Минздрав предупреждает, и мы предупреждаем, да, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Да, но и в принципе употребление, да, вредит вот вашему здоровью.
3: Формулировка тоже чрезмерное для алкоголика.
2: Ну это вот, кстати, вопрос. Это, кстати, вопрос тоже. А вот зависимость, это в какой момент наступает? Ну вот, предположим, вот есть неделя, вот такой промежуток времени. В течение недели, ну, скажем, 2 вечера человек проводит за кружечкой или чашечкой. Вот, ну, чашечка – это ладно, чай больше, а вот бокалом.
3: Очень много критериев, но основное для меня – это утрата контроля ситуационного и количественного. И человек продолжает, несмотря на вредные последствия, и многочисленные попытки бросить. Вот он себе не принадлежит.
2: А если он понимает, что он злоупотребляет, если он понимает, что, в принципе, возможно, многовато, но просто не хочет?
4: Давай сначала в дефинициях разберемся, да, что есть такое понятие, как употребление.
2: Так.
4: Есть такое понятие, как злоупотребление. Да,
2: злоупотребление. Вот где,
4: злоупотребление начинается тогда, когда возникает ситуация повышенного риска. Например, употребление алкоголя и в дальнейшем ведение автомобиля – это ситуация повышенного риска. Потому что в состоянии алкогольного опьянения человек может, ну, натворить бед. И это уже,
2: да,
4: злоупотребление.
2: Ну, согласен, но тогда может быть и любой человек, например, который никогда в жизни не пил, и наоборот, вот он выпил впервые в жизни, его очень сильно вот накрыло, очень сильно в голову ударило, и он вот там сел за руль или куда-то пошел. Он же злоупотребил.
3: Ну, но ты сейчас казуистикой занимаешься. Обычно это после определенного стажа употребления человек утрачивает так называемый ситуационный контроль, употребление с неизвестными людьми, употребление в опасных ситуациях и прочее. Вот сразу так не случается.
4: Не все злоупотребляющие алкоголем становятся зависимыми. Определенный ряд факторов должен сложиться, начиная от детского травмирующего опыта.
2: Так.
4: И заканчивая детерминацией определенных генов.
2: Угу. А есть вот это вот, ну, не сказать, что поговорка, но что ли, мнение определенное среди общества. Если один пьешь, то это уже путь к алкоголизму. Если с кем-то, то еще более-менее.
3: То это два алкоголика.
2: То это два алкоголика, поэтому они друг другу уравновешивают. Битва,
3: Кадзун.
2: Ну, вот, ну, это как-то...
4: А если три, то праздник, да, не считается.
2: Вот, да. А там уже и вроде бы...
3: Бразильский карнавал.
2: Ну, собственно, почему?
4: Когда пять.
2: Но вот есть такая какая-то, там, не знаю, связь с этим?
3: Ну, конечно, когда уже пьют в одиночку, тебе не нужен ни повод, ни компания, что, собственно, и были в последние годы жизни мамы Евгения. Я хочу действительно ему выразить сочувствие, но он так это все перевернул, чуть ли это не заказное убийство. Но опять это говорит о высокой степени созависимости, когда Вот ребенок, многократно спасавший свою мать, он не может принять тот факт, что он не всемогущий бог, и он это всего ее защитить не может, к сожалению.
4: Ты еще забываешь о том, что в дисфункциональных семьях действуют негласные правила. И эти негласные правила, они потом и во взрослом возрасте начинают активно проявлять себя. Нельзя никому ничего говорить, нельзя никому доверять, и нужно скрывать свои чувства. Когда я не признаю в открытом пространстве, что да, к сожалению, причиной смерти моей матери послужила зависимость, а говорю о том, что это было, ну, вроде бы как убийство, да, я отрицаю проблему этой зависимости. С одной стороны, я ее признаю, она много лечилась.
2: Нет, ну, может быть, он, с другой стороны, просто понимал, насколько это сильно может сказаться на репутации, когда ты сам продаешь алкоголь и говоришь о том, что мой родственник, моя мама умерла как раз от употребления того, чем я торгую.
4: Я не думаю, что в этом дело, потому что, ну, существует...
3: В этом тоже. Понимаешь, он виноторговец, ему важна репутация.
2: Ну, конечно. А как люди
4: пойдут... А тогда зачем говорить, что мама страдала зависимостью?
3: Ну, страдал, он ее лечил, спасал, но это не является в его голове причиной смерти.
2: Может быть, он таким образом может перевернуть вообще в другую сторону, сказать, вот она употребляла какой-то неправильный алкоголь, а если вот тот, который я поставляю, он правильный.
4: Да, вот тут наши мнения разошлись.
2: Там вообще зависимости нет.
3: Понимаешь, на самом деле, вот когда ребенок в этом растет, он это видит, да, вроде бы мама министерство торговли, папа летчик очень уважаемый, папы все время дома нет. У мамы проблемы с алкоголем, это раннее взросление. Есть такой термин парентификация. Они действительно ранние, они родителей как бы усыновляют, берут на себя эту ответственность. Часто и трудоголизм, и перфекционизм, и маска шута развлечь родителей, чтобы они там не подрались, когда папа маму в пьяном виде в очередной раз застал. То есть это на самом деле очень сильно деформированная психика.
2: Ну вот у нас на самом деле не было еще такого вида дисфункциональной семьи, когда, ну ладно, отец, он не всегда с семьей, но мама прям вот с большой проблемой. А, кстати, эта проблема от чего пошла? Есть какая-то информация?
3: Ну, вот как он сам говорит, да, некоторые от плохой жизни, а у нас было наоборот от очень хорошей жизни. Все это случилось, потому что папа постоянно летает за границу, зарабатывает неплохие деньги, а мама вот дома одна. И у женщин часто от одиночества, от ощущения какой-то неполной семейной жизни. Может быть, скучная работа была в этом министерстве торговли, кто знает. Ну вот начинают потихонечку, но потом это выливается в то, что она рассказывает. Я последние годы серьезно боялся, что она замерзнет. То есть человек реально мог на улице напиться до такого состояния, что мог замерзнуть элементарно. Это уже говорит об очень тяжелом состоянии.
2: А как он пытался ей помочь? Вот мы говорили о том, что он какие-то действия предпринимал. Какие?
3: Он описывает клиники, в основном наркологические. Понятно, что он до реп-центра, очевидно, не дошло. Речь шла о подлечивании. Что это такое? Когда возникает тяжелый запой, отравление, человека могут положить в государственную клинику, могут в частную, но по сути это детоксикация. Это функция токсикологов, они приводят организм в порядок. Частично что-то восстанавливают, очищают. У человека проходит этот острый абстинентный период, когда он себе не принадлежит, он сразу выпьет, да, он получает какие-то таблетки, выписывается, она много раз говорила: «Все, я поняла, больше не будет». Ну, как обычно, мы не авторитеты для своих родителей, а уж тем более для зависимых.
2: Тогда, а почему не обратиться к психотерапевту? Это же работа, получается, психотерапевта.
3: Мы сейчас рассуждаем задним числом. Она в 10-м или в 11-м году, вот с ней это несчастье случилось, он уже эмигрировал, она жила достаточно одиноко. Да, там домработница приходила раз в несколько дней, вот на следующий день после дня рождения она упала, разбила себе голову, и ее еще через сутки нашли. Вот такая цепь трагических случайностей. Причем он сам рассказывает, она уже до такой степени деградации дошла, что она даже с помощницей не могла собрать документы на визу, чтобы там улететь, может быть, полечиться, или он бы еще поуговаривал бы маму как-то с этим завязать. Ну, в общем, такая очень трагическая история. Мне единственное, что не нравится, что он перевернул, он говорит, я считаю, это было убийцей. Его спрашивают, кто, зачем. Не, ну я не буду этих людей называть, а то они мне могут предъявить по суду, а у меня доказательств нет. Ну, вот я так считаю, что там меня выманивали или меня за что-то там наказали таким образом. Но мне тут стало обидно за страну. У нас с пьющими мамами никто не воюет. Ну, не было таких прецедентов. Вот рассказывать уже о какой-то такой супернизости и жестокости, которая в голове не укладывается, а смысл? Человек уже давно за границей.
2: Ну вот как вариант, или отказаться от того, что это могло произойти, как-то закрыться, я так помню.
4: Тут, опять же, когда ребенок растет в алкогольной семье, у него не происходит четкой дифференциации образа «я». Нет определенных ценностей, нет определенных установок, потому что некому дать. И эти ценности и установки формируются самостоятельно. Вот как получается, так и формируются на основе собственных убеждений, на собственных переживаний, собственных чувств и какого-то жизненного опыта. Алкоголь продается хорошо, его все пьют, его все покупают. Почему бы на этом не зарабатывать деньги?
3: И заметь, у него первая это сигареты, он в школе перепродавал.
4: Да.
3: Сам этим хвалится, как очень успешным бизнесом, где-то доставал пачку, а перепродавал поштучно. Ну, то, что в советские времена, он все-таки 74-го года рождения, называл спекуляцией и совершенно не приветствовалось.
2: Да, и вот получается так, что в школе он, помимо того, что сигареты продавал, он как-то существовал. Он, в принципе, как выстраивал отношения с одноклассниками, как учился, как у него вот вся эта сложность, что ли, семейная перетекала в его обычную жизнь.
3: Ну, надо понимать, что школьные годы пришлись уже вот на все эти вещи, которые там связаны с торговлей, со всем прочим. Там частично подростки хвалились, что они там где-то что-то торгуют, у них какие-то деньги получаются. Он после этого сигаретного опыта очень сильно зацепился за опыт челночества, всего остального. Там у кого-то папа что-то завозил, он тоже частично брал на реализацию. То есть, человек описывает свою жизнь, что он учился хорошо и в школе, и в институте, в принципе, все успевал, но параллельно с этим вот его поглощала торговля розничная, у лотка, неважно чем, там модные индийские свитера, там стринги для проституток около гостиницы модные, тоже все отлично, теплые вещи, еще что-то. Вот человек реально описывает, как он там мороз, двойные носки, прокладывал все это газетой, 40 тулупов, выпивал водки, самая бойкая торговля, потому что холодно, вот он этими свитерами с утра до вечера. И вот такое ощущение, что это было главное увлечение, накопление вот этого капитала. То есть, надо отметить, что дисфункциональная семья, ранняя зрелость, очень большой интерес к деньгам, которые, понятно, что у подростков очень много желаний, да, и, собственно, хочется роскошной жизни, всего остального, и человек вдруг находит вот этот свой путь.
2: А вот, кстати, нет, может быть, я, конечно, перегибаю палку, гиперфиксации на материальных благах.
3: Я думаю, что она однозначно есть, потому что человек с таким азартом это все рассказывает, что было 30 с лишним лет назад, прям вот просто взахлеб все эти свои схемы, где он что брал. Вот посмотрел, что восточные торговцы выбегают там к покупателю, они стоят за лотком, он начал выбегать там в эти все проходы, цеплять женщин, там научился правильно, как это называется, мерчендайзинг, правильно раскладывать. Более красивых вещей нет, но он их на видное место, чтобы привлечь внимание, а торгует тем, что есть. То есть вот набираться какого-то опыта как раз вот от лотошников, от всех этих торговцев. Человек все впитывал.
2: Наблюдательность такая.
3: Да, наблюдательность и очень сильно заряженный.
2: Угу.
3: На успех, на деньги. Вот он быстро сообразил, что перспективы там. И вот эта эпоха первичного накопления капитала, там лотки, все остальное. Понятно, что там он описывает несколько раз полностью прогорал или ехал отдыхать там на юге, спускал все деньги в ноль, возвращался там товар потерян или алкоголь пропили, который планировалось продавать, к разбитому корыту, но тем не менее вот отличался такой очень большим упорством и движением. Даже этот Артем, его партнер, это тоже друг детства. Он же первый создал первую розничную точку по торговле
4: телефонами. Он и пришел к нему, потому что хотел каких-то идей новых набраться.
3: Да. Нет, смотри, с одной стороны идея, с другой стороны, когда ты бизнес создаешь, ты там все делаешь сам. Вот ты открываешь первый ларек, вот эти телефоны развешивать, раскладывать, общаться с покупателями. Конечно, у него на тот момент навыков было больше. Соответственно, у человека был капитал, он там какие-то эти телефоны первичные привез, но ему нужен был талантливый продавец. Вот его уровень на тот момент был талантливый продавец, который может поддержать разговор, втюхать даже не самый лучший товар, но его выгодно позиционировать, потому что если мы вспомним всю маркетинговую стратегию Евросети, это очень броско, это много мата, какие-то акции, там разденься, получи телефон, еще что-то сделай. Вот очень много хайпа.
2: Эксцентричные.
3: Очень эксцентричное поведение, потому что, ну, они вот позиционировались от конкурентов ярко.
2: Ну, конечно, некий бунт, что ли, против всей вот этой системы, против стандартов. Но
3: это... Я думаю, конечно, апофеоз, вот этот плакат «Розница, мать зовет». То есть вот где розница, да, там и мать, и родина, наверное. Можно предположить, что вот эта фиксация на деньгах.
2: Ну, это как будто полное размытие, что ли, каких-либо идеалов, принципов, представлений. Ну, потому что такие вещи, это, в принципе, даже уже нельзя об этом говорить. А «Розница, мать зовет» — это... Но это дискредитация всего, что может быть. И когда ты...
3: Ты еще пойми, что это 90-е. Тем более. Вот ничего святого. Вот проглумиться над советским наследием, когда у человека появились, ну, первые значимые деньги, как может выглядеть машина? Это берется Porsche, сносится крыша, ставится Волга, аэрографити со Сталиным, на переднем капоте тут герб из трасс выложен, на колесах звезды и страз. Это вот максимальные понты и максимальное глумление над тем, что было совсем недавно.
2: Ну да. А вот, кстати, немного пропустили, он в институт-то на кого пошел?
3: Также по экономической линии. Я только не помню, Плешка там или что-то. Ну вот он решил, что раз его торговля... деньги, то надо изучать экономику.
2: В общем, по своей. Вот по
3: да, да, деньги. Там образование экономическое, человек все успевал, но во время учебы в институте это все-таки вот различные стадионы, это вот все торговля за лотком.
2: Ну, понятно, но вот любопытно на самом деле, как в принципе у него вот складывается вот это ощущение того отсутствия принадлежности как будто к стране. Ну вот судя по тем вещам, которые мы уже...
3: Да, и
2: обсудить,
3: знаем, и делает сейчас.
2: Да, нет будто... ощущения привязанности к точке. То есть нет понятия родины, нет понятия дома, нет понятия семьи. Вот такое
4: вот
2: может быть?
4: Опять же, да, мы возвращаемся к незрелой в этом плане личности. Да, отсутствие вот такой четкой идентификации, кто я, какой мир вокруг меня. Поэтому свои ценности, которые...
3: Он идентифицировался через деньги. Вот это демонстративное потребление.
2: А мир вокруг себя как большой рынок.
3: Вот это крайне яркая одежда, вот это все хамское там обращение, орать на своих подчиненных, еще что-то увольнять. То есть вот такой...
4: Система ценностей формируется именно, что ценны деньги. Ни человек, ни какие-то личностные качества, да, ни родина, ни семья, а именно деньги. И, соответственно, он дальше с этими ценностями и живет. Ведь если мы пройдемся немножечко дальше, у него вторая семья, и он так и не женился на своей избраннице. Они сожительствуют гражданским браком.
3: Легенду какую озвучили? Она посмотрела на его тяжкий развод, дележ имущества до копейки там с адвокатами совсем к вопросу о алчности. И решил просто не связываться с этим человеком, что себе дороже будет. Я думаю, после первой жены он уже брачный контракт так составил, то где сядешь, там и слезешь.
4: Я когда смотрела интервью его второй гражданской супруги, невербально видно было по мимике, что есть у нее желание узами брака скрепить.
3: Каждая женщина, которая несколько детей родила, ну ей хочется официальных отношений.
4: Но ей сказали, что нет.
3: Чтобы папа не усыновлял, а все-таки, наверное, являлся папой просто по факту. Ну это логично.
2: Ну да, да. Но я думаю, мы в эту стезю еще вернемся. У меня вот тут вопрос возник, пока я вот вспоминал вот эту всю его историю с тем, как он тулупу продавал в холод, там водки выпивал. И я вот думаю, а у него самого-то с алкоголем как?
3: Вот когда он перебрался, он свои первые полтора года описывает как пьянство, лежание около бассейна, обжорство, вот как такой тяжелый стресс. Сейчас он на спорте, на ЗОЖе, ну, мы регулярно видим вот это все употребление, но он должен рекламировать свое вино.
2: Так значит, вот я просто думаю, может быть, там в голове-то и не закрепилось, что алкоголь это в принципе плохо? То есть вот этот пример мамы, но он не сыграл, но выпивала и выпивала. Ну, то есть, может быть, он сейчас как раз говорит об обратном, что он там пытался помогать, еще что-то, а воспринимал как, ну вот когда вообще плохо человеку стало, не суть того, почему это произошло, не причинно-следственная связь, а просто вот плохо стало, в клинику поехали. До этого, ну, пьет и пьет. Ну, и я выпью. Вот мне плохо не становится, я в клинику не еду, а значит, все нормально. И торговать я им могу, потому что, ну, если человек перебирать не будет, в клинику не поедет. Тут, может, как раз восприятие нет того, что алкоголь – это зло. Или есть?
3: Если вот у тебя самый близкий твой человек от этого погиб, как-то считать, вот что в этом есть что-то позитивное, он деградировал на твоих глазах. Так что ты последние несколько лет трясся, что человек просто тупо замерзнет на улице. Но это уже очень тяжелое, запущенное заболевание. И как-то не понимать, что ты сейчас торгуешь тем же самым ядом. И многие из твоих клиентов все время ходят по краю, часть из них сопьется. Ну, как-то это очень...
2: Ну, кто
3: очень,
2: знает.
3: Очень-очень-очень, скажем так,
2: ну, тогда, удобная позиция. Хорошо, тогда другой вариант. Месть своего рода. Если у меня так произошло, пусть у всех других так произойдет. Ну, из разряда, если мою маму споили, то пусть и ваши родственники все будут такие же.
4: Господа, не кажется ли вам, что вы как-то сильно глубоко заходите?
2: Я думаю, возможно, это тут конспирология.
4: Желание нажиться.
2: Да не, ну ладно, хорошо. Желание нажиться, оно всегда есть. Ну просто странно, правда. Меня вот очень волнует этот момент с тем, что мама умерла от алкоголя, а он продает алкоголь. Есть определенное
3: вот какое-то противоречие, которое не укладывается в голове.
2: Ну да, но это вот, я не знаю, взять какого-нибудь наркобарона, который торговал бы наркотиками, один известный, вообще никогда в жизни их не употреблял и всех своих учил этого не делать.
3: Это правда.
2: А здесь логика как будто бы исчезает. Вроде бы по аналогии должно было быть так, что вот мы не употребляем, но этим других убиваем. А тут и сам, и мама, и я продаю. Ну, ладно. Очень странно все. Это правда, у меня вот, по крайней мере, это в голове плохо складывается.
3: Противоречивая натура, мы уже поняли.
2: Абсолютно, абсолютно противоречивая. Хотя, может быть, я, конечно, крайне демонизирую вот в своих конспирологических теориях, что отомстить, вот если мою маму, то все. Но это уже такие немного далекие замашки. В общем, сейчас вот как раз мы более-менее определились с тем, как вот этот процесс взросления происходил, процесс прихода к зарабатыванию денег, ну, хотя он практически сразу, получается, вот этот процесс начался.
3: Да, да, да, со школы уже вот эта первая спекуляция, ну, как тоже сигареты.
2: Ну, да, товарищ. тоже сигареты. Ну, а вот в дальнейшем будем уже разбираться, как случилось так, что теперь он обладает столькими регалиями, как иноагент, террорист и экстремист. А пока что пауза.
0: Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
5: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
6: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
7: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
7: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. 4 времени года. 4 стихии. 4 стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
8: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
8: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
8: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Участники специальной военной операции подарили президенту России Владимиру Путину шевроны и батальонные полковые флаги после встречи в Кремле. Как отметил один из бойцов, с этими знаменами военные в прошлом году взяли населенные пункты Каменское и Степовое в Запорожской области. Напомню, 12 июня в День России глава государства провел встречу с военными. После мероприятия военнослужащие группировки «Днепр» поздравили президента и вручили ему шевроны. В свою очередь российский лидер поблагодарил бойцов и пожелал им удачи. Также глава государства по просьбе военных расписался на фотографиях со своим портретом и на боевых знаменах. Финский политик заявил, что не видит реакции лидеров Европы на биолаборатории на Украине. Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема подчеркнул, что Брюссель должен дать комментарий по поводу данных центров и потребовать у Киева должных объяснений. Напомню, что в пятницу свет увидели документы нацразведки США. Из них следует, что Штаты построили на Украине биолаборатории, работавшие с американскими военными институтами. Всего на Украине находится 40 таких центров. Они поддерживаются Вашингтоном. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что рассекреченные в США документы подтверждают многочисленные заявления Москвы по этой теме. Всемирная продовольственная программа ООН доставила в столицу Афганистана Кабул почти 400 тонн детского питания. Следует из сообщений пресс-службы организации. Там назвали операцию логистическим подвигом. Груз из витаминизированного печенья прошел путь через 9 государств и преодолел почти 15 тысяч километров. Как сообщает организация, поставка могла быть сорвана из-за закрытия пограничных переходов между Пакистаном и Афганистаном на фоне напряженности в отношениях между двумя странами. Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс может выступить на территории Донецкой Народной Республики после улучшения ситуации с безопасностью в регионе. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин. По его словам, необходимо беречь звезд такого уровня, особенно тех, кто проявляет благоразумие. Ранее основатель группы критиковал вовлеченность стран Запада в украинский конфликт и распространяющуюся там русофобию. Музыкант заявил, что русскоязычные жители Востока Украины должны получить право выбора в вопросе о вхождении их областей и территорий в состав Российской Федерации, а также выступал за аналогичный референдум во всех русскоговорящих районах Украины. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить. Следующий выпуск уже через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Политклиника с Василием Шуровым.
2: Дорогие друзья, продолжаем. Александр Букрев, Василий Шуров, Екатерина Шурова. Ну что ж,
3: он... Кстати, вот да. Еще немаловажный момент про сигареты. А в институте он пытался наладить видеопрокат порнокассет.
2: Ну, а он прям вот по всем вот этим...
3: По всем пошел, слабостям.
2: Да. По всем. Кстати...
4: Что хорошо продавалось, то и продавалось.
2: Ну, это...
4: И студенты, и преподаватели эти порнокассеты брали.
3: Много студентов-иностранцев. Плохой половой жизни.
2: Я сначала испугался вообще, что продавалось, то и продавалось. И студенты, и преподаватели. Думаю, так.
3: Брали в прокат.
2: Да-да-да. Дальше, как у него, значит, развивается по хронологии. Мы там немного остановились в хронологии, где он...
3: Ну, уже вышли на то, что открылась Евросеть.
2: Ну, да.
3: В 1997 году. Естественно, как всегда, это вначале это очень маленькое количество точек. Понятно, что не он один такой умный. Надо сказать, что достаточно быстро появилась возможность. Я тоже уже где-то в 99-м году у меня это первая Моторола появилась. Там даже не столь дорог был телефон, а вот эти все тарифы какие-то безумные, они все в долларах вычислялись. Ты можешь ходить, колотить понты с этим телефоном, но лучше им не пользоваться, потому
2: просто
3: что себе,
2: красивый кирпич.
3: Себе это, да. Это очень дорого. Ну и дальше появилась вот эта агрессивная маркетинговая стратегия, когда человек там всякие акции, чего стоит вот эта реклама, цены просто, и мы понимаем, там матерное слово, да, рифмующееся со словом «Евросеть», очень много вот таких ярких ходов, начиная там от позиционирования цветами, выкладка, очень широкий ассортимент услуг, то есть ты там мог, я не знаю, билеты куда угодно заказать, страховку оформить, еще чего-то. В общем, как всегда, бенчмаркетинг, смотрим за конкурентами, тут же все это внедряем, плюс человек помешанный просто на сервисе, поначалу он сам лично там отбирал людей, вот ему очень важные люди с такими же коммуникативными навыками, которые не будут просто тупо стоять за витриной. Вот человек имел неосторожность перешагнуть, он должен там купить и желательно несколько вещей. Но это двойные продажи, перекрестные, все прочее. То есть он очень агрессивно всю эту политику внедрял, плюс огромные деньги в рекламу. Реклама хайповая, там на обнаженке, на мате, на каких-то акциях с раздеванием и со всем остальным. В общем, люди себя достаточно так ярко позиционировали.
2: Кстати, любопытно по поводу персонала. Все-таки подбор таких людей, вряд ли много заряженных. Нужны были определенные методы того, как контролировать, как заставлять, чтобы человек видел, опа, перешагнули порог. Надо срочно продать,
3: иначе штраф. Метод у него очень простой, да. Во-первых, штраф, а во-вторых, тебе платится маленькая зарплата, остальное ты должен заработать, это процент с продаж.
2: Процент.
3: В принципе, стой, пожалуйста, да. Ничего не получишь. Капитализм, как он есть.
2: Красота.
3: В чистом виде. Ездим на машине со Сталиным, а внедряем методы Рокфеллер курит сторонки.
2: Да. Ну что, развивается у него Евросеть?
3: Да, развивается Евросеть. Ну, понятно, что человеку очень хочется конкурировать, он прокладывает там свои таможенные каналы. Не всегда это очень легально, поэтому возникают, соответственно, различные претензии у контролирующих органов. Там он все время ссылается на несколько отделов у МВД, которые периодически эти телефоны изымали, проверяли. Ну, понятно, что правила в стране стали меняться. То, что там в 90-х, пожалуйста, таможня дает добро и прочее, как мы помним, потом стали наводить, соответственно, порядок, и у нас действительно на импортные вещи достаточно большие пошлины, и вот эти все каналы, где можно на халяву или что-то зарегистрировать, провести, ну, стали закрываться, и человеку предложили работать немножко по-другому, пересматривать эти принципы, что ты там за 10% возить не будешь, это вот уже стоит дороже. Соответственно, не очень начинаются конкурентоспособные цены, потому что еще часто, как он завоевывал регион, он приходил и демпинговал.
2: Ну.
3: Да, открывает точку рядом. Первый вот скандал с Билайном, с Вейпинкомом, когда они разошлись просто в усмерть. У них правило, чтобы все партнеры в радиусе 500 метров точки не открывали, не конкурировать друг с другом. Ну, это же для всех, кроме Евгения, он же самый умный, он начал дверь в дверь открывать. Ну, вот они достаточно сильно и надолго разругались, например, что человек не соблюдает какие-то элементарные принципы конкуренции.
2: Ну, а зачем эта конкуренция, если ее можно избежать? Человек-то принципов лишен, да и вообще каких-то представлений о долге.
3: Очень агрессивный
2: маркетинг. Ну, я пока что вот по всему, что слышу, никаких представлений об этике тут и не идет. А поэтому любые средства хороши. Это ж война буквально торговая, ну, своего рода.
3: Ну, и дальше он, естественно, в рамках уже набранного веса, определенной популярности начинает выходить в публичное пространство и вот предъявлять контролирующим структурам, обвинять их в коррупции, в вымогательстве. Он, в принципе, постоянно всех обвинял. Даже вот этот Samsung несчастный, у него экспедитор украл телефон, а он стрелки пытался перевести на Samsung.
2: А что ж отменял-то? Живет вроде бы, ну, жил хорошо, деньги есть, заработок идет.
3: Ну, выплыли, например, очень неприятные обстоятельства там с его экспедитором, который украл телефоны на значительную сумму, продал там несколько квартир себе купил, и вот его подали в розыск. По суду он там был под домашним арестом, но домашний арест был очень специфический. То есть это квартира, которая сняла Евросеть, с ним непрерывно там были несколько безопасников из Евросети. И он чудесным образом до суда все свое имущество, все, что у него было, передал Евгению. Вдруг в нем проснулись человеческие чувства в этом экспедиторе. Потом, правда, когда Евгений ослаб, он просто рассказал, да, как эти договоренности были получены. Уже возникли вопросы, собственно, к нашему бизнесмену. Еще вдобавок они настолько тупые, что там вот эти отчеты охранников, они в папке хранились в офисе. Когда пришли нашли в письменном виде, мы когда пришли с обысками...
2: Сначала мы взяли указательный палец, так и сломали.
3: Ну, после этого не знаю.
2: Но... Засунули иглы под ногти.
3: Ну, в общем, там было объяснительно, что он как-то один раз от них сбежал, они его ловили, возвращали на эту квартиру. В общем, очень затейливые ребята, и безопасник прям сел. Просто, ну, там, похищение человека, удержание, еще что-то, да. Домашний арест, он не подразумевает, что с тобой плотно взаимодействуют те, кому ты должен.
2: Ну да, ну тут такая, прямой контроль получается.
3: Но опять же, мы об этом не рассказываем, мы рассказываем, что он вот такой.
2: А вот это, кстати, тоже любопытно с точки зрения психологии. Это получается, что он, в принципе, не доверяет каким-либо другим структурам, считает, что если уж наказание должен кто-то осуществлять, то это наказание сделаю я.
3: Я считаю, вот когда ты становишься миллионером долларовым, немножко крышу сносит. Мы это разбирали, наверное, на примере немножко. Ходорковского, который чуть-чуть раньше уже показал, что ты не можешь государство строить на основании того, что у тебя больше денег, чем у руководителей государства или чего-то. Вот здесь та же самая история. Он пошел в публичное пространство, начал каких-то называть людей. Лично там начал к Медведеву всякие обращения писать, что его там прессуют, преследуют. Хотя на тот момент, на 2008 год, у него уже долгов было под миллиард, он Альфа-банку был должен всем. Кризис. Но об этом же никто не рассказывает особенно. Так он для всех великий бизнесмен, у которого отобрали успешный бизнес, хотя там успешно он был только до определенного момента. Пока можно было в мутной воде заниматься по своим правилам.
2: Ходорковский, кстати, иногент террориста.
3: Да, вот это человек. Важно.
4: Снова обращаемся. К ВДА.
3: Давай, давай. Все ответы здесь. ВДА. Покажи в экран. Да, у нас есть целая книга.
2: Я просто смотрю поэтому... вот эту книгу. Да.
4: Кстати, книга очень классная. Да. Рекомендую для изучения.
3: Рекомендуем Евгению.
2: Очень
3: знает
2: забавно.
3: О себе много нового.
2: Но со стороны выглядит, конечно.
4: Большинство ВДА имеет гипертрофированную склонность к риску. И вот эта вот гипертрофированная склонность к риску, она и позволила сформировать у Чичваркина ощущение вседозволенности и безнаказанности.
2: Я бы, думаю, все равно расшифруем для слушателей, которые, может, нас сейчас не видят, взрослые дети алкоголиков. ВДА.
4: А, Джанет Войтиц, взрослые дети алкоголиков, семья, работа, отношения, настоятельно рекомендую для прочтения.
3: Да, если тем... кто-то у вас в семье пил, вы многое поймете по своему поведению.
2: Так, ну, получается, что он у нас вообще, ну, потерянный человек.
3: Ну, просто... потерянный. Вот когда есть понятие гиперкомпенсация, когда ты через эту маску шута, через юмор, через то, что ты все время идешь против системы, ты умеешь такими нестандартными действиями привлекать к себе внимание, он же это максимально реализовал. Через маркетинг, через все.
2: С
3: вот.
2: Точки зрения морали. С точки зрения морали.
3: А кто мог дать моральный ориентир, если вот дома
2: я говорю, но человек
3: мама
2: это...
3: говорит, я больше не буду, он отворачивается, и она этот алкоголь употребляет. Как можно доверять этому миру, если самый близкий человек тебя обманывает, и ты все время должен за ней следить, чтобы что-то такого не случилось?
2: Ну да. Ну просто в моем восприятии мира, может быть, оно недостаточно правильное или слишком однобокое, но мне кажется, что человек как раз отличается от робота тем, что обладает моралью. Если моралью не обладает, ну ты не человек, ты робот.
3: Когда у тебя появляются сотни миллионов долларов на счету, у тебя понятие о морали очень сильно размывается.
2: Они размываются.
3: Мы на многих наших персонажах это видим и еще увидим, когда они такие правильные, дорожат репутацией, выполняют обязательства ровно до тех пор, пока у них определенные суммы в обороте не появится. И тут мы видим, что это совсем другой человек.
4: Да, и тут Остапа
2: понесло. Да, да, да. Ну и вот, кстати, раз уж поговорили о таких личностных качествах, чувственных, как там на личном фронте-то, мы чуть-чуть затонули, но не широко.
4: Будучи студентом, он женился на прекрасной девушке
3: Антонине.
4: В браке у них родилось двое детей, сын и дочь. И в 2016 году они расстались, но разлад в семье начался гораздо раньше официального расторжения брака. В тот момент, когда у Евгения начались проблемы в бизнесе, у него начались проблемы и в семейной жизни, что, кстати, тоже характерно для взрослых детей и алкоголиков. Когда усиливается напряжение в одном месте, в частности, вот в деловой сфере, они начинают градус этого напряжения повышать и в семейной сфере. И у них параллельно начинаются процессы и в работе, и в семье зачастую деструктивные.
2: Я ошибусь, если скажу, что любой человек, если у него возникнут проблемы на работе или еще где-то, часть негатива все равно в семью тащит.
4: Он приходит, как правило, да, если мы говорим о психологически здоровом человеке, в семью за поддержкой.
2: Ну да.
4: То есть он приходит и говорит...
3: Не пинать людей, а рассказывать. Вот на работе плохо, И семья его принимает, жалеет. Как... Ну, может, они вместе
2: он
3: думают.
2: Он все равно в семью приходит.
4: А он в семью приходит, говорит, на работе плохо, а ты жена страшная и старая.
2: Вот это другой
4: как-то
2: подход.
4: Не
2: вот, вот это
4: после такого
2: вот это очевидно.
3: Да. Ну, он описывает эту ситуацию так. Она включает какой-то фильм, а я могу только сидеть спиной к этому фильму. Я вообще не выношу ничего. Я понимаю, что мы разные, интересы разные. После того, как бы 20 лет прожили, двое детей, тебя вдруг осенило, что вы разные. Ну,
4: нет включенности. Что на начальных этапах отношений.
3: Я думаю, правда является то, что у него параллельно начались другие отношения с девушкой, которая моложе на 13 лет, которая. Да, уже не жена, все с тобой прошла и как бы привыкла ко всему, который смотрит с восхищением, известная личность, миллионер, и чудесным образом из помощницы превращается в любовницу и готова там довольствоваться любым форматом отношений. Может, все-таки в этом дело? И резко жена становится плохой, неудобной, с разными интересами. Это выясняется через 20 лет совместной жизни. Знаешь, это какая-то странная. Это значит, столько семейных кризисов прошли, все было зашибись, а тут вдруг вот чудесным образом все не то.
4: Так,
3: мы разные
4: так,
3: люди.
4: Может, это и был
3: наша встреча
4: кризис.
3: Была ошибкой.
2: Не, может, и до этого проблемы явно были в бизнесе. Тоже не всегда же все на подъеме. Но это, не, ну, конечно, тут
4: ну,
2: сильный.
4: Ну, таких проблем связанных
2: ну, да, тут прям,
4: еще.
2: Ну, хорошо, сильный кризис. Но в любом случае, чтобы вот прям вот так, ну, может, правда, просто решил, что это неинтересно, не смотрит на меня уже так с восхищением. А вот это, кстати, тоже момент. Ему, получается, надо вот это всеобщая любовь, почитание.
3: Конечно, внешние референции. Они все время не уверены, там сама оценка нестабильная. Посмотри, какие там наряды, все эти действия. Одни эти усы чего стоят? Сколько усилий требуется для создания вот этого всего?
4: К тому же, если у тебя была потребность в детстве, да, во внимании, в принятии, а ты эту потребность не закрыл, будучи взрослым, ты будешь эту потребность закрывать.
2: Жена перестала закрывать эту потребность. А дети как же?
4: А не факт, закрывала ли она вообще эту потребность?
2: Кто-то другой закрывал? Постоянные измены?
4: Опять же, о постоянных изменах история
2: либо трудоголизм,
4: умалчивает.
2: Да. По слухам, сейчас у нас начинается.
3: С утра до вечера.
4: Но, вот но трудоголизм – это очень часто встречающаяся история у взрослых детей-алкоголиков.
2: Компенсация, ну вот чтобы не думать об этом?
4: Другая форма зависимости развивается. У нас есть зависимости химические, зависимости нехимические.
2: Угу.
4: И нехимическая форма зависимости – это трудоголизм. Уголовно ненаказуемая.
3: Деньги приносят.
4: Деньги приносят.
3: И поглощает человека так же, как любая зависимость.
4: Личность, ну, не так разрушает, как алкоголь и наркотики. И, в принципе, обществом-то поощряется. Человек работает, а приносит пользу. Ну, хотя бы себе уже неплохо.
2: Ну, и семье получается.
4: Семье почему?
3: Я думаю, что он все время был тяжелый трудоголик, а жена как бы при нем и сильно не лезла. Он же описывает, он тогда попал под домашний арест уже в Британии. Вот они оказались в одной локации, и вдруг это послужило последней каплей с него, ну, понятно, молодая девушка, которая его ждет, и домашний арест последней капли, когда он понял, что так жить нельзя. Но для нее это было настолько тяжелое предательство, что они судились 4 года. Он потерял очень много денег там и адвокатам заплатил, и все. И в итоге он крайне болезненно этот развод вспоминает, что еще там с детьми не давали общаться долго. Вот женщина наказала по максимуму. То есть он каким-то образом сделал так, что выбесил по полной при разводе.
2: Еще и деньги забрали. Вот это дальнейшее.
3: Это, наверное, да, тоже тяжело.
4: Ну, соглашусь с тобой, что он был тяжелым трудоголиком, потому что еще начиная со школьных времен ехать в соседний район покупать сигареты
3: да,
4: утром,
3: да,
4: перепродавать
3: их. Да,
4: с утра
3: до стоять на рынке, мерзнуть. Это надо иметь определенную натуру, конечно.
2: И волю, в принципе, даже.
3: Я всегда этих латошников не понимал. Мне их жалко было. В валенках, синих все время. Ну вот люди реально стояли, иногда даже ничего не продавая за день. Ну, обладали очень незаурядной целеустремленностью.
2: И выдержкой. И тут такая выдержка нужна.
4: И вот нынешняя его спутница так. жизни, Татьяна Фокина, не состоит с ним в официальном браке, как модно сейчас говорить.

0: раз они в гражданском браке, а она изъявляет желание как раз стать не в гражданском, а в официальном, что-то не очень-то она им управляет.
1: Тут нюанс. Когда она давала интервью, она всячески показывала и говорила, что никакого брака ей не нужно.
2: Да,
1: что
2: ей очень нравится понятие «боевая подруга».
1: Да, вот она боевая подруга. Ну, кто тебе мешает быть и боевой подругой, и боевой женой? Ну, господи.
2: Боевая жена звучит авторитетней.
1: Вот опять же, да. Будешь в авторитете.
0: Сковородкой в руке.
1: Но мимика ее выражала совсем противоположные эмоции. Печаль, грусть, что он на ней не женится.
0: Так-то, получается, не контролирует она. Она просто, ну вот, смирилась с тем, что...
2: Я образно сказал, потому что она же изначально на должность помощницы пришла, помогала развивать бизнес. Это были вначале деловые отношения. Может, они на фоне трудоголизма подружились и оба в этой зависимости общаются.
0: Ну, кстати, может быть. Ну, хорошо. Тут позицию поняли более-менее. Ну, в принципе, сложно, наверное, описать как прям хорошее отношение, что-то среднее.
2: Там нет стабильной модели отношений. Вот как да. Эти все корни идут из детства. Человек все время на эмоциональных качелях. Вот как их описывают? Они не склонны к каким-то глубоким знаниям, но они так интересно могут рассказать, провести презентацию, что возникает ощущение, что они все знают.
0: Много, но по верхам.
2: Ну и просто определенное умение подать себя.
0: Конечно.
2: Создать имидж, образ, заразить людей идеей, лидер, за которым могут пойти.
0: Так, ну что ж, перейдем к моменту фактического предательства, ухода, уезда.
2: Мне кажется, предательство сразу, потому что когда пришла повестка к следователю, человек сразу выкинул симку, там задним числом купил билет и трясся, он описывает, сидел в самолете, его чуть-чуть задержали, он там 10 раз памперс сменил, потом выяснилось, что просто один пассажир опоздал, и они все ждали, ну и в общем человек сразу стал поддерживать структуры. Во-первых, там один наш фонд, прекрасный лидер, которого недавно умер, там очень много инвестировал в надежде изменить политическую ситуацию в России. Когда это не получилось, он переключился на Украину, причем еще задолго до СВО. Он туда мотался, помогал, читал там лекции. Ну а после уже СВО это открытый спонсор, который проводит все эти обеды. А еще смешной момент, я просто веселился вообще до колик. Он к Порошенко напрашивался в правительство министром экономики.
0: Порошенко тоже террорист и экстремист.
2: Да, экстремист, да. И примкнувший Яценюк, наверное, тоже террорист и экстремист. Он им план привез, то есть по тому, что он, понятно, что приведет инвесторов со всего мира, там, на землю, на все, как будто там без него не продали.
0: Инвесторы на землю, которые уже продали.
2: Да, да, да. Я поэтому и представляю, вот как они там уписывались, слушай, этот гениальный план, поборется с коррупции, то есть все Министерство экономики можно отдавать под следствие. Он приведет молодых, энергичных специалистов, которые создадут систему. Он же либертарианец еще. То есть минимум налогов, минимум контроля государства, никакой коррупции, никаких силовиков. Вот милей видит сбоку. Долго он туда мотался со своими презентациями. Вот как-то не стал министром экономики. Наверное, уже Украина расцвела.
0: Ну, конечно, конечно. Как болото. Оно, в принципе,
2: не сейчас. Ну, вода цветет. При определенных обстоятельствах, да. Где застой. И вот глаза горят, он серьезно об этом рассказывает. Ну, вроде взрослый, вменяемый человек. Но выясняется, что он как-то ограниченно вменяемый.
0: Но, может быть, у него все-таки есть какая-то идея своей всемогущести. То есть, куда я приду, там будет все идеально.
2: Ну, сейчас у него вот фанат Эрдоган, потому что он там снизил налоги.
0: Ну, а сейчас-то, кстати, как дела-то у него?
2: По последним данным, там все перекредитовано. Он этому банку Метра торчит 7,5 миллионов фунтов. Ну, пока там на плаву, потому что есть такая система перекредитования, потому что он выбрал нишу этих элитных вин. Тоже человек хвалится, да, показывает бутылку вина за 16 тысяч фунтов и говорит, вот это из резиденции Януковича забрали революционеры, он называет этих людей. Я у них купил за 1000 евро, перепродаю за 16. Но он по факту продавец краденого. Как его можно назвать, этого прекрасного человека? Он это как достоинство преподносит.
0: При условии, что это реально бутылка, которая была там у кого-то, передана кому-то.
2: Ну, с такой опять гордостью вот это все раз. Может быть, это история этой бутылки? руки, чтобы ее подороже продать.
0: Да,
2: это
0: может
2: такой
0: быть.
2: Маркетинг, вот я, кстати, да, не подумал, что этот человек может и придумать.
0: Красиво, особенно попадает в повестку, тут, значит, про Украину, вот они все герои, вот геройской водицы.
2: Ну, это вообще торговец краденым алкоголем. Вообще, это просто, это хуже просто даже уже, чем торговец алкоголем.
0: Да у него вообще комбо собралось, да. Мало того, что обычный алкоголь-то убивает, краденый-то еще может быть какой-то плохой. Да, картина у нас складывается достаточно

0: достаточно любопытное. Я предлагаю вот сейчас попробовать и взять вот весь его образ и как-то его психологически соединить, потому что пока что у нас как-то много всего. Тут, значит, и приверженность к необходимости во внимании, тут и какие-то компенсации.
1: Вот даже его гедонизм, вот эти все травмированные с истерическим радикалом, они очень любят там хороший алкоголь, еду, качественную одежду, вот эти все дорогие машины. У них внешняя репрезентация, им важно показывать вот этот высокий статус.
0: В достатке.
1: Да, вот гедонизм, да, вот удовольствие. Они фиксированы на удовольствиях, и человек, собственно, так себя ведет. Когда ты не по правилам себя вел, и когда страна стала приходить к порядку, возникли определенные вопросы, ты решил, что ты все равно выше правил. Ты вот так вот можешь, а сейчас ты как обиженный ребенок. Можно провести параллель, это как с отцом, который летает и не занимается проблемами мамы, а вот сейчас вот ненависть консолидировалась на государстве, на его представителях, я буду вот так вот расшатывать, не получилось. Теперь я конкретно поддерживаю ярых геополитических врагов, прям туда мотаюсь, как на работу, собираю деньги, все прочее. Вот еще и такой смысл жизни нашел. Плюс не стоит забывать, что он живет в Лондоне. Там в любой момент, если ты не будешь демонстрировать определенную повестку, человек уже ныл. У него половину счетов заблокировали, якобы потому, что он русский, но он уже может забыть, по-моему, про то, что он русский, если он с 2009 года в России не появлялся и все делает против.
0: Ну, в общем, ну, давайте сформируем краткое вот описание, кто это. Такое резюме.
1: Нечто.
0: Ну вот чем описать, какими словами?
1: Я думаю, что это очень эксцентричная личность. Мы понимаем вот его это яркое поведение с детства, вот эту маску шута, что человек жил в достаточно дисфункциональных условиях. Вначале он смог это максимально реализовать, да, создать яркую картинку, яркий бизнес, познакомиться с известными людьми, с высшими структурами власти, куда он был вхож. И на основании этого он решил, что прям вот он Богу поймал за бороду, что называется, он может себя вести каким угодно образом. Ну, столкнувшись с реальностью, сейчас это вот такой беглец, который, как всякий беглец, отрабатывает свою обидку. Ну и плюс зарабатывает право закрепиться в той стране, куда он переехал. Потому что вот рассказывать, что как все плохо в России, я все время хочу вспомнить вот этот Роттердам, город, где 1400 детей изнасилованы за 20 лет, и тот же самый Стармер ничего не предпринял. Только через прессу смогли этих пакистанцев наказать. Но это просто трэш. Когда он говорит, что в России нет закона, ты посмотри на страну, в которой ты живешь. Вот в России такое возможно, что 20 лет вот такими вещами заниматься, и все это будет покрывать еще государство.
0: Удобная повестка.
2: Я считаю, что это глубоко травмированный человек, который, к сожалению, не может разобраться со своими внутренними демонами, не может понять, кто он такой на самом деле.
1: Я сейчас слезу пущу.
2: Не рыдай.
1: Уж очень много вреда причинил.
0: Мы уже...
1: Ну ладно, глубоко чуть-чуть травмировано. Хорошо, продолжай про демонов. Ты хорошо начала.
2: И человек, который боится показать миру свою настоящую сущность.
1: Вот а он ее знает?
2: Про это разговор, что он не знает, кто он.
0: А вот, дорогие слушатели, возможно, знают, кто он. И вот ждем ваших комментариев.
1: Не стесняйтесь в эпитетах. Да. Вспомните слоган Евросети.
0: А мы на этом будем завершать сегодняшнюю нашу программу. Политклиника Шурова. Меня зовут Александр Букарев. Василий Шуров. Екатерина Шурова. Всем пока.
3: Узнать за 90 секунд. В 1962 году в Танзании, которая называлась тогда Республика Танганьика, произошло экстраординарное событие. Потом его назвали эпидемией смеха. Она продлилась целый год. Все началось в женской школе-интернате в одной из деревень. Христианские миссии открывали подобные заведения в Африке массово. Три ученицы внезапно начали то смеяться, то плакать. Никакому контролю их эмоции не поддавались. Смех мог длиться от нескольких часов до двух недель. В это состояние впали 95 из 159 школьниц. Школу пришлось временно закрыть. Через два месяца руководство приняло решение возобновить учебу. Попытка оказалась тщетной. Массовый психоз выбрался за пределы школы и распространился на соседние образовательные учреждения и местное население. страдало несколько тысяч человек, которые смеялись, плакали и падали в обморок. Некоторые чувствовали боль, покрывались сыпью, испытывали проблемы с дыханием. Удивительным образом учителей напасть обошла стороной. Психологи выдвинули основную версию происшествия – недовольство учениц условиями содержания, строгостью учителей и запретом жаловаться стало одним из подсознательных способов выразить категорический протест. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 3 часа дня, в Бишкеке 18.00, в студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские войска нанесли поражение украинским группировкам в Запорожской области. Израиль атаковал южный пригород Бейрута, есть жертвы. Русскую литературу изучают в школах Шри-Ланки. Далее подробности. Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение формированием трех украинских бригад в Запорожской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Также артиллеристы южной группировки войск нанесли серию точных ударов по ключевым объектам украинских войск в Константиновке в Донецкой Народной Республике, уничтожив два пункта управления беспилотниками ВСУ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите России Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства проведет множество двухсторонних встреч. Кроме того, у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза страны. Напомню, юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Израиль атаковал южный пригород Бейрута. Один человек погиб и несколько ранены. Об этом сообщил РИА Новости, источник в ливанской службе скорой помощи. По его словам, в районе южного пригорода Бейрута удары пришлись по двум квартирам в жилом доме. В свою очередь, армия Израиля подтвердила удар, заявив, что атаковала командный штаб движения «Хизбалла» в этом районе. Киев выполнил лишь 15% согласованных с Евросоюзом реформ, необходимых для потенциального вступления в состав блока. Об этом сообщает издание «Guardian» со ссылкой на источники. В публикации также говорится, что условием вступления страны в ЕС является принятие большого количества европейских законов. Тем не менее, Киев не ускорил реализацию 10 приоритетных реформ, согласованных с объединением в декабре 2025 года. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 15 июня стартует открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Автопробег «Знак солидарности с Кубой» прошел в Москве. Он приурочен ко дню рождения революционеров Антонио Массео и Эрнесто Че Гевары. Об этом передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии присутствовали представители Коммунистической партии России, кубинской диаспоры, а также российские соотечественники, проживающие на острове. Напомню, США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ о введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на остров. Эта мера усугубила дефицит топлива на Кубе, а также сказалась на транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании. Русскую литературу изучают в школах Шри-Ланки. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасинхе. По его словам, школьники много читают на русском языке, открывают для себя страну, а студенты стремятся приехать учиться. Чиновник отметил, что жители заинтересованы в развитии своей карьеры в России. Пока это все новости в данной минуте. Следующий выпуск уже через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о том, что Иран одержал победу над Соединенными Штатами. В то же время президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран капитулировал. Здравствуйте, в эфире «Разворот на восток». В студии для вас работает Турал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия». Сегодня говорим о Ближнем Востоке, о Большом Ближнем Востоке. Восточный час традиционно в это время на радио «Спутник» с нами. Ну и в этом смысле, естественно, как и всегда, есть что нам обсудить, есть о чем рассказать. События там не прекращаются, они развиваются в режиме онлайн буквально ежечасно. меняется обстановка. С нами сегодня в гостях из студии весь наш эфир Александр Андреевич Кузнецов. Александр Андреевич, приветствую.
3: Здравствуйте, сердечно приветствую всех наших радиослушателей, которые в этот непогожий день интересуются живо международными проблемами.
2: Александр Андреевич, спасибо, что нашли время. Я напомню, что Александр Андреевич – это эксперт по Ирану, Ближнему Востоку, приглашенный преподаватель Департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, один из лучших специалистов по Ближнему Востоку, которых я знаю лично, человек, который многие годы и десятилетия работает с регионом и прекрасно понимает те процессы, которые там происходят изнутри. И в этой связи, Александр Андреевич, конечно, я думаю, что все за эти 110, там, плюс-минус, да, получается, дней открытого конфликта, военного конфликта с некими, значит, тайм-аутами между США и Ираном, привыкли, что стороны делают абсолютно противоречащие друг другу, а порой и самим себе, заявления. Целый комплекс вопросов. Естественно, начиналось это все якобы с иранской ядерной программы. Мол, Тегеран, Исламская Республика, очень хотели обладать, владеть, создать ядерное оружие. Ну, доказательств, опять же, никаких до сих пор нет, кстати. Второе – это стратегическая безопасность Израиля. Мол, Тегеран в любом случае хочет уничтожить Израиль. И вот если бы Трамп... А он же на той неделе, кстати, по-моему, да, об этом сказал. Если бы я не я, то Израиля бы не существовало. Практически летазе-муа. Вот, и не то, что государство, а просто вот Трамп – вершитель судеб Ближнего Востока безраздельно. В своих глазах, как минимум. Это, кстати, касается не только Ирана, но и ситуации в Газе, конечно, и прочего. Да. Как он там нелицеприятно высказывался про наследного принца Саудовской Аравии. Мол, тот должен, значит, какие-то нелицеприятные действия физического характера в адрес Трампа осуществить. И, ну, много всего сейчас можно вспомнить, на самом деле, по отношению, конечно, к Дональду Фредовичу. Далее, это вопросы ракетной программы Ирана. Мы все помним об этом. Хоть эту тему и пытаются заболтать. Мол, у Ирана не должно быть баллистических ракет, и вообще никаких способов их создать, получить, завладеть ими тоже не должно быть. Ну и третье, это иранская внешняя политика. Собственно говоря, все то, на чем зиждется дипломатия Исламской Республики с момента Исламской революции 79-го года. То есть Иран должен отказаться от самого себя, перестать быть Исламской революцией, возможно, вообще стать колонией, доминионом, может, штатом, да, Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Ну, как бы, судя по тем требованиям, которые выдвигаются человеком, у которого якобы нет никаких когнитивных отклонений, ну, они как бы другие выводы мне, по крайней мере, может, я человек несведущий, не понимающий, что, да, о чем идет речь. Хотя как бы не хотелось бы, чтобы это оказалось правдой, я имею в виду, в мой адрес. Только такие выводы напрашиваются. Иран, с другой стороны, говорит о том, что нет, мы достигли своих целей, мы нанесли поражение Соединенным Штатам в регионе, теперь мы контролируем Ормузский пролив. Впервые там, возможно, со времен Куроша, Кира Великого. Мы диктуем условия на Ближнем Востоке. Без нас теперь здесь... Неужели там какие-то политические вопросы? Птица не проплывет, извините, птица не пролетит, рыба не проплывет, да, без нашего разрешения. Мы ни с кем не собираемся обсуждать наши внутренние дела, в том числе касающиеся иранской ядерной программы, иранской ракетной программы. Тем более никто не имеет права диктовать нам какие-то условия на внешнеполитическом треке. Да и вообще мы готовы воевать бесконечно, защищая себя, свои интересы. Ну и вот на этом фоне вчера, позавчера, сегодня... И в Тегеране, и в Вашингтоне, и в Исламабаде, который является главной площадкой и посредником, видимо, в переговорах между администрацией США и властями Ирана, звучат утверждения о том, что мир близок как никогда. И, возможно, сегодня, завтра или там послезавтра меморандум о прекращении войны будет подписан. Но даже об этом они не могут пока договориться, потому что Трамп-то заявил, что сегодня это произойдет в режиме онлайн между вице-президентом Венсом и спикером иранского парламента Галибафом, а иранский МИД заявил о том, что ничего сегодня никто подписывать не будет, никакие подарки Трампу в прямом смысле на день рождения делать тоже никто не будет, и вообще как бы это все будет только тогда, когда мы захотим и как мы захотим. В общем, что происходит?
3: Ну, давайте разберемся, значит, что происходит. Ни та, ни другая сторона, на мой взгляд, не права. Америке не удалось достичь поставленных целей в ходе войны с Ираном. Но и Иран тоже не является безусловным победителем. Ну, потому хотя бы, что если какой любой всеобъемлющий мирный договор предусматривает полное снятие санкций и с Ирана, и прекращение его международной изоляции. Пока это не просматривается, этот вариант. Вот. Ну и кроме того, то, что продолжаются все-таки обстрелы Ирана ракетные со стороны американцев, израильтян, это говорит о том, что никаких пока гарантий прочных Иран не получил ни нападения. Значит, каковы были цели Соединенных Штатов Америки в этой войне? Я думаю, как всегда, политика США носила очень многослойный характер. Но, во-первых, Трамп действительно, скорее всего, был введен в заблуждение Израилем, израильской разведкой Моссад, которая имела разветвленную сеть в Иране, в отличие от ЦРУ, возможности которого в Иране были очень скромны. А о том, что Иран — это колосс на глиняных ногах, после массовых социальных протестов, в результате очень истощенной экономики вот эти санкции, после первых же ударов, если ликвидировать верхний слой иранского руководства, люди, которые придут на смену, сразу же капитулируют, подпишут любые соглашения с американцами. Это не произошло. Пришли люди еще более жесткие, еще более консервативные, еще более неуступчивые. А кроме того, Ирану удалось отразить большую часть вот этих воздушных атак. Значит, вторая цель это действительно прекращение иранской ядерной программы. Я думаю, что в Америке серьезно убеждены, что Иран может создать ядерное оружие. И в случае, если Иран будет обладать ядерным оружием, во-вторых, на него будет уже не так легко давить, как сейчас. Конечно, никакие вооруженные акции уже будут невозможны абсолютно. Это доказывает пример КНДР Северной Кореи, маленького государства с неразвитой экономикой, без всяких нефтяных и газовых запасов, которые, тем не менее, никто на него даже не собирается покушаться. А вот. Ну, еще, конечно, в Вашингтоне боятся, что вслед за, скажем так, нуклеаризацией Ирана ядерное оружие попытаются заполучить другие государства региона, прежде всего Турция, Саудовская Аравия, может быть, Египет, ну и тогда возникает хаос там полный. Может, и Эмираты даже. Ну и, наконец, третья цель. Я думаю, что лично для президента Трампа, которого мы сейчас вот поздравляем с вами заочно с днем рождения, это была главная цель. Это, значит, получить контроль над нефтяными богатствами Ирана. Ну, это не обязательно то, что приходят американцы и физически занимают все эти нефтяные месторождения. Это означает вот казус Венесуэлы о том, что вся иранская нефть так или иначе будет продаваться через американские компании. То есть будет частичное снятие санкций, Иран получает свою долю пирога, ну и американцы тоже. Это закреплено, значит, в стратегии национальной безопасности США, принятой в декабре прошлого года. Очень интересный документ. Советую всем прочитать. Он есть в открытом доступе в интернете. Автором которого был Элбридж Школби, известный аналитик в области безопасности США, внук директора ЦРУ Уильяма Колби. Там прямо черным по белому написано, что США должны доминировать на мировом энергетическом рынке. Для этого они должны поставить под контроль как крупнейшие месторождения энергоносителей, так и пути их транспортировки. Вот это что, значит, хотели американцы. Израиль хотел немножко другого. Израиль хотел снести полностью нынешний исламский режим в Иране. Для Израиля нет абсолютно никакой разницы, будет там единое государство или в Иране будет хаос, распад на несколько удельных княжеств. Но в планы американцев это, конечно, никак не входило. Если Иран распадется, американцам будет невозможно иметь дело с этой страной и диктовать ей свою волю уже. Вот. Ситуация пошла не по плану. Американцам не удалось достичь своих целей, ну, кроме, может быть, последней. В отношении нефти вот эта американская блокада все-таки приводит к тому, что Америка может регулировать поступление нефти из региона Персидского залива. Как бы. А этот краник или открывать, или прикрывать. То есть все-таки одной цели как-то удалось американцам добиться. Значит, с целью Ирана в результате, в процессе вот этой обороны, этой войны, было, значит, выиграть войну с тем, чтобы получить гарантии ненападения дальнейшего, и снять с Ирана санкционный режим. А также добиться продолжения иранской ядерной программы, но мирной программы, что реально Иран не хочет и не может создавать свой ядерный потенциал. А в Иране действительно, значит, когда американцы в одностороннем порядке вышли из СВПД, и когда иранские дипломаты поняли, что невозможно как-то урегулировать вопрос, эту ядерную проблему, Иран решил прибегнуть к шантажу на определенной стадии, это где-то 21-й был, 22-й особенно годы, а пошло обогащение урана до 60%, это уже близко к 80%, при которых можно создавать ядерное оружие, но это был шантаж, потому что Иран не хочет создавать свои ядерные вооружения, просто Иран не может их применить даже в пиковой ситуации, скажем, ударив по Израилю, ну тогда, значит, соответственно, будет ядерное заражение Южного Ливана, где живут шииты, там тоже невозможно будет жить.
2: Ну, Иерусалим тот же самый.
3: Да, Иерусалим, да. Значит, ударить по Саудовской Аравии, ну, во-первых, это мать Мекки и Медины, двух священных городов, во-вторых, тогда невозможно будет экспортировать нефть через Персидский залив. А межконтинентальных ракет у Ирана нет, чтобы угрожать США. Таких возможностей у них нет и долго очень не будет. Вот. Поэтому пока ситуация находится такая патовая, то есть ни одна из сторон реально не может достичь своих целей.
2: Александр Ильич, на этой неделе было много заявлений, достаточно странных, с одной стороны, а с другой стороны, ну, понятных и откровенных из уст президента Соединенных Штатов о происходящем и произошедшем в Ближнем Востоке, в частности, касательно конфликта с Ираном. Два момента, да, один из них вы упомянули, о том, что рано или поздно иранский нефть и газ, а также остров Харк, Трамп заявил, окажутся под полным контролем США, как в Венесуэле. Он, вот я практически дословно его цитирую. И второе, что действительно предполагался некий наземный элемент войны против Ирана, вторжение курдов. Курды должны были передать оружие, видимо, с территории Ирака, в Иран, там, пятой колонии иранской, возможно, каким-то силам, которые выступают против властей, каким-то сепаратистам, террористам вполне себе, или же диверсантам, которые там, ну, точно совершенно есть и были на территории Ирана. Может, они сейчас опять ушли в спячку какую-то, пытаются замести следы, не высовываться, чтобы их там всех, да, и не уничтожили, чем иранские власти активно занимаются и в своем праве находятся. И в данном контексте иранская сторона требует, да, одно из основных требований Ирана, это гарантии ненападения в будущем. Но тут как-то не вяжется, на мой взгляд, вы тоже об этом сказали. Сейчас единственная гарантия ненападения – это возможность нанесения ответного ракетно-ядерного удара по агрессору. Иран не хочет создавать ядерное оружие, есть фетва. Ее, кстати, сын Хамини не отменил, нынешний верховный духовный лидер. Да, та фетва, которая отцом была принята его, убитым американцами в начале войны. А с другой стороны, американцы, видимо, не отказываются от таких планов. Ну, если Трамп в преддверии подписания какого-то меморандума, хоть о чем бы этот меморандум ни говорил, говорит о том, что рано или поздно мы все равно как бы получим контроль над главными национальными богатствами Ирана, это же показатель того, что эта перспектива, кстати, как мне кажется, не трамповская. Ну, возможно, Трамп еще раз будет баллотироваться, но как он выиграет вообще, что ему нужно сделать, чтобы выиграть это, захватить Канаду, Гренландию и Кубу, разве что, чтобы как-то компенсировать вот этот позор на Ближнем Востоке. Сможет ли он это сделать? Хватит ли у него как бы сил, ресурсов, возможностей, ума, в конце концов, на это? Это другой вопрос. Ну, то есть, получается, что все эти разговоры сейчас бессмысленны и бесполезны? Или же вот тоже были абсолютно какие-то Ну, экстраординарные, очень мягко выражаясь, да, заявление о том, что Трамп хотел бы встретиться с мудштабой Хаминей. В конце февраля, значит, 28 числа, Трамп убивает отца мудштабы Хаминей, Али Хаминей. А в начале июня он говорит о том, что да, он не прочь как бы встретиться с мудштабой Хаминей, которого, кстати, они же постоянно говорят, что он то ли в каком-то там вегетативном состоянии находится, то ли в коме, то ли вообще умер, его не существует, и там как бы некий коллегиальный мудштаба Хаминей сейчас в Иране есть, который прячется где-то в катакомбах, и поэтому Али Хамини тоже не хоронят, мол, они все вылезут из своих убежищ, и туда израильтяне нанесут удар по этой процессии. Кстати, вполне себе в духе, ну, кстати, Цахал. Так, как бы на кого это все рассчитано? Что есть какие-то наивные люди, недалекие, может быть, которые не понимают этого всего, и вот сейчас какая-то там бумажка, подписанная онлайн, возможно, между Венсом и Галибафом, предотвратят или же прекратят тот конфликт, который с 79 года, по сути дела, между странами есть. Ну, то есть, вот я не могу понять для себя, на что это все рассчитано.
3: Ну, давайте разберемся. Во-первых, лично с Дональдом Трампом, с его логикой. Надо понять,
2: звучит,
3: что...
2: Звучит угрожающе.
3: Да, что Дональд Трамп — это бизнесмен. И по своему менталитету, по своему бэкграунду, по всему, да. А причем бизнесмен-риэлтор в плане торговли недвижимости, там, застройки и так далее. Он никогда не сможет заявить, такой человек, признать свое поражение или свою неудачу. Значит, по логике американского бизнеса, признаешь неудачу, значит, ты лузер. А если ты лузер, то, ну, от тебя отшатывается вначале там, партнеры деловые, потом ближайшее окружение, и дела твои идут все хуже и хуже. Поэтому при любой ситуации, самое ужасное, нужно сохранять улыбку на лице и говорить, что все хорошо, а будет еще лучше, и вот я победил, и я выиграл, в конце концов.
2: Я победил, и я победил.
3: Угу. Вот, иначе ты не продашь там, ну, какой-нибудь там сарай или территорию какого-то завода бывшего, участок земли, никогда и никому. Вот, поэтому не сможет он никогда заявить о своей неудаче. А следующий момент. А если говорить о контроле над Харком, над нефтью, ну, это абсолютно невозможно. Значит, план может быть другой, контроль над иранской нефтью. Это если к власти, к Тегеране, придет, условно говоря, правительство коллаборационистов, ну, с каким-то аналогом венесуэльской Делси Родригес. И подписывает США соответствующие соглашения. Американцы снимают часть санкций банковских по продаже энергоносителей и так далее. Но иранская нефть будет поступать на мировой рынок только через американский, то ли через Standard Oil, например. Вот. Потом механизм расчетов, как они сделали с Ираком. Ирак огромное количество нефти сейчас поставит на мировой рынок. Но есть соглашение, согласно которому прибыль от этого, доходы, они размещаются в американских банках, оттуда Центробанк Ирака может забирать. Ну, то есть это уже зависимость финансовая конкретная. Суверенной страны от США, и страна не становится уже такой суверенной при этом. Вот они то же самое хотят сделать с Ираном. Невозможно овладеть островом. Для того, чтобы контролировать военным путем Харк, нужно контролировать побережье Персидского залива Ирана, которое напротив Харка. Значит, ну, какой-то более-менее протяженный участок этой территории. Для этого военные, я не военный человек, чисто гражданский, военные специалисты, эксперты считают, что 150 тысяч человек сухопутного контингента США для проведения такой операции. Нет у американцев сейчас такой военной силы. Ну, чисто теоретически можно привлечь ЧВК. Там типа Blackwater, Эрика Принца, да. А эти ребята, они подпишутся под любую военную акцию, наверное, могут даже собрать соответствующее количество наемников, но они потребуют такой гонорар, который просто Трамп не сможет, наверное, выплатить. Эти ребята тоже очень любят деньги, нужно понимать. Значит, никакое вторжение из иракского Курдистана невозможно в принципе. А курды на территории, да, иракского Курдистана расположены базы ряда курдских группировок, которые являются оппозиционными нынешнему правительству в Тегеране. Вот это, можно даже их перечислить, это Демократическая партия иранского Курдистана, Камала, такая группировка, и Пижак, это партия свободной жизни Курдистана. Значит, они все левые, леваки. Ну, то демократическая партия, они больше социал-демократии, а вот Камала и Пижак – это такие марксисты, ленинцы и троцкисты чистые. Значит, при самом удачном случае, если они там, ну, отмобилизуют не только своих сторонников, но и каких-то иракских курдов там из родственных племен, пообещав там какие-то огромные деньги, они не смогут собрать больше 30 тысяч боевиков. Ну, это совершенно смешное количество, совершенно недостаточно, чтобы какую-то агрессию совершить против Ирана, тем более занять там какие-то территории на территории Ирана. Вот. И нужно понимать, что правительство иракского Курдистана, автономного региона Курдистан, где клан Барзани в основном там рулит, категорически против таких проектов. Они отказали американцам категорически, понимая, что в случае такой акции ливень иранских ракет обрушится на них, и ничего от иракского Курдистана не останется. Тем более, что иракский Курдистан последние там, лет 15 неплохо развивался за счет доходов от нефти. Там повысился и уровень жизни. Вот я был в городе Эрбиль в 16 году, город современный. То есть, я не знаю, что там было при Саддаме Хусейне, сейчас-то современный город, это новостройки, это новенькие дома. Город, кстати, чистый достаточно по меркам Ближнего Востока. Ну, не хотят они вот это все бросать коту под хвост ради американских амбиций. То есть снова возвращаться в каменный век курды не хотят иракские. Поэтому ни о какой сухопутной там акции даже речи вообще не может быть. Нет ресурсов на это совершенно. Вот. Поэтому американцы, конечно, здесь выдают желаемое за действительное.
2: Много они желают, получается. И нефть нам подавай, и капитуляцию подписывай, и от обогащенного урана отказывайся, и ракеты свои разбери, и вообще не лезь в региональные дела, и ничего страшного, что это мы находимся там в 10-12 тысячах километров от Ближнего Востока. А вы как бы, если против вас что-то в регионе собираются предпринять, вы, пожалуйста, сидите и помалкивайте. И желательно вообще не двигайтесь, не подавайте признаков жизни. Ну, какие-то, вот, на мой взгляд, требования именно этого порядка.
3: Расчет здесь делается на чем? Вот я пытаюсь понять американскую логику. Очень сильное экономическое ослабление Ирана. Экономическая ситуация действительно тяжелая. Она была тяжелая еще там год назад. А учитывая американские бомбардировки, которые тоже там ситуацию не улучшили, привели к разрушению инфраструктурных объектов, ситуация плохая. То есть денег не хватает, денег нет, скажем, электроэнергии, перебои с подачей электроэнергии.
2: Но Иран не собирается один в такой ситуации оставаться. Александр Ильич, у нас время первого блока заканчивается. После выпуска новостей вернемся. Напоминаю, что в студии для вас работает Турал Керимов. В гостях у нас востоковед Александр Ильич Кузнецов. После выпуска новостей вернемся с разворотом на восток. Оставайтесь с нами, с нами интересно.
0: Разворот на восток. Запрет на продажу вейпов в регионах. Контекст. Госдума предоставила субъектам федерации право самостоятельно запрещать или разрешать реализацию электронных сигарет. Соответствующее поручение ранее дал Владимир Путин. Принятие закона не обошлось без проблем. По словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, занимающие принципиальную позицию депутаты подвергались шельмованию. Это делалось для того, чтобы отложить рассмотрение закона на неопределенное время. В мае общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» направила президенту письмо. В нем содержалась просьба исключить из законопроекта о лицензировании торговли табаком пункт о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В «Опоре России» пояснили, что это раздробит единое экономическое пространство страны. В одних субъектах легальная продукция останется в обороте, в других уйдет в серую зону.
4: Володин отметил, что одобренный Госдумой закон направлен на соблюдение интересов граждан. Врачи считают, что вейпы оказывают серьезное негативное влияние на здоровье, вопреки популярному мнению об их относительной безопасности по сравнению с обычными сигаретами.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Украинский дрон, который целенаправленно ударил по многоэтажке в Орле, был начинен поражающими элементами. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Он показал кадры разрушений после ночной атаки в своем Макс-канале. Напомню, украинский беспилотник ударил по жилому дому. В результате один человек погиб, 9 пострадали. Израиль атаковал южный пригород ливанского Бейрута. Один человек погиб и несколько ранены. Об этом сообщил РИА Новости источник в местной службе скорой помощи. По его словам, в районе южного пригорода Бейрута удары пришлись по двум квартирам в жилом доме. В свою очередь, армия Израиля подтвердила атаку, заявив, что ударила командный штаб движения «Хизбалла» в этом районе. Минразведки Ирана задержало 4 террористов на юго-востоке страны, следует из заявления ведомства. Отмечается, что в ходе операции были также обнаружены и изъяты 9 автоматов Калашникова и 2000 патронов. Министерство также сообщает о задержании в Тегеране 126 членов сетей, занимавшихся организацией уличных беспорядков. Астраханская область переориентировала порт на работу с Ираном, Индией и Азербайджаном, сообщили в интервью РИА Новости губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, регион – ключевой участник международного транспортного коридора «Север-Юг» – логистический хаб. Глава региона добавил, что успехом последних лет стал запуск регулярной контейнерной линии по Каспию. Раньше грузы шли неделями через другие коридоры, тогда как сейчас время доставки сокращено. Москва и бразильский Сан-Паулу подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровизации. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы. Документ предусматривает сотрудничество в сферах цифровой трансформации и умного города, обмен опытом в развитии электронных платформ и внедрении передовых технологий. Меморандум стал продолжением укрепления отношений с результатом по БРИКС. Подписанный документ – результат участия столичных специалистов в масштабном международном форуме «Неделя инноваций в Сан-Паулу», сообщили в мэрии. Детский портрет писателя Владимира Набокова передали в коллекцию музея усадьбы Рождественна в Ленинградской области. Об этом сообщает областное правительство. Это акварельная работа, написана в 1908 году. Автор портрета обучал рисованию мать писателя и был наставником самого Владимира. В усадьбе Набоков проводил каждое лето, там он начал писать первые стихи. Акварель приобрел и передал в музей уроженец села Рождественна. Следующий выпуск уже через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Разворот на восток.
2: Друзья, продолжаем «Разворот на восток». В студии по-прежнему для вас работает Урал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия сегодня». В гостях у нас сегодня в студии Александр Андреевич Кузнецов, эксперт по Ирану, Ближнего Востока, приглашенный преподаватель Департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики, мировой политики и школы экономики. Александр Андреевич, снова приветствую. Спасибо большое, что пришли. В первом блоке говорили про некий меморандум, который, возможно, сегодня, завтра, послезавтра, как только определятся в Тегеране, Вашингтоне и Исламабаде, подпишут то ли в Венс с Галибафом, то ли еще кто-то, там и условия тоже не ясны были, и противоречия никуда не делись. Второй блок, я думаю, нам надо бы закольцевать, наверное, да, договорить то, о чем мы говорили в первом, про экономическую часть, экономические цели США. Там две главные цели, вы начали об этом говорить, и потом предлагаю перейти к региональной обстановке.
3: Да. Ну, экономическая цель США – поставить иранскую нефть под американский контроль. Мы об этом говорили. Речь идет сейчас, почему американцы так уверены в себе, условно говоря. Скорее всего, они рассчитывают на очень тяжелую и ухудшающуюся экономическую ситуацию Ирана. Вот еще до этой агрессии, мы знаем, что в январе этого года ситуация привела к социальным протестам крупным в Иране. Значит, нет денег, инфляция, постоянно растет курс доллара, то есть люди не могут, так сказать, спасать свои сбережения. Сегодня один курс, завтра он в полтора раза выше. Плюс к этому сбои с подачи электроэнергии, которые еще в 2023 году, ну, по самым разным причинам, но в основном это то, что большая часть электроэнергии генерируется за счет природного газа в Иране, а газа становится все меньше для того, чтобы новые разрабатывать месторождения, нет уже денег, нет инвестиций, нет нормальной технологии и так далее. Вот. И, наверное, американцы, ну, через полгода мы совсем Иран задушим, когда там людям станет нечего есть, приползут к нам, обратятся и подпишут все условия капитуляции. Я думаю, либо будет какой-то новый бунт и свержение существующей власти. Вот, наверное, расчет делается на это, я думаю, все-таки.
2: Ну, перспектива, конечно, нелицеприятная. И я так понимаю, что, опять же, как мы и наблюдали и в прошлом году, и в этом году, в случае любых катаклизмов в Иране, всем остальным, кто находится вокруг, региональным государством, остаться в стороне, как бы в прямом переносном смысле, не удастся, потому что Иран будет предпринимать какие-то ответные меры. Но и в регионе тоже готовятся к некой такой новой, хотел я сказать, нормальности, но, наверное, не нормальности. Все-таки военные некие альянсы обновляются или же создаются новые. Страны региона начнут пересматривать свои отношения и с американцами, и друг с другом. Есть, в общем-то, какие-то факты, которые для нас последние 10, 15, 20 лет стали уже некими аксиомами ближневосточными. Ну, допустим, там турецко-катарское сотрудничество, да, и очень долго это воспринималось как некий зонтик безопасности турецкий в отношении Дохи, мол, никто их не может тронуть, потому что Турция сразу же отреагирует, с одной стороны, с другой стороны, Катар, одно из богатейших государств мира, очень активно в финансовом, в том числе, порядке, плане поддерживало турецкую внешнеполитическую активность. Или Саудовско-Пакистанский пакт, который всегда, в общем-то, был.
3: Был, да.
2: Но
3: да,
2: теперь
3: есть.
2: Получается, что пакистанские войска вполне себе официально находятся уже публично, скажем так, да, не закулисно, а публично на саудовской территории. При этом Пакистан, кстати, главный посредник, мы уже об этом сказали. Ну, наверное, не от американцев же там их, да, саудитов будут пакистанцы защищать. И вряд ли, там, хотя теперь уже я боюсь что-то утверждать насчет Израиля, но вряд ли Израиль сейчас пойдет войной на Саудовскую Аравию. Хотя все что угодно, на самом деле, может быть, в преддверии выборов в Израиле. Кстати, вот по поводу Израиля тоже, да. Казалось бы, Израиль никогда не позволит себе ничего, что может, ну, поставить под вопрос вот это вот привилегированное союзничество между, собственно, Израилем и Соединенными Штатами. А теперь говорят, что чуть ли не сегодня должны подписать соглашение, меморандум иранцы с американцами. А Израиль бомбит вот прямо сейчас в эти минуты Бейрут. Что для иранцев неприемлемо, и Трамп на неделе обещал, что этого не повторится, да, он не разрешает. Турция активнейшим образом перевооружается, создает новый ВПК, расширяют зоны влияния и в Ливанте, и в Восточном Средиземноморье, и в Северной Африке, и на Ближнем Востоке в целом. Ну, то есть, как-то это все говорит о том, что некая вот эта вот предвоенная, может быть, не хотелось бы очень, но по-другому не получается на это смотреть, истерия, которая охватила в свое время Запад по отношению к России, вот сейчас это перенеслось на Ближний Восток, и там собственная вот эта вот предвоенная истерия.
3: Ну, вы абсолютно правы, что от Израиля можно ожидать чего угодно. Напомню, что в сентябре прошлого года Израиль занимался ракетными обстрелами Катара, Дохи, для того, чтобы уничтожить там делегацию Хамас. Несмотря на то, что Катар — это привилегированный военный партнер США, там расположен Синтком, центральная команда, крупнейшая база Эль-Удейд, но Израиль почему-то это не остановил. Вот. Да, вы знаете, ну, сейчас идет переосмысление очень большое. Вот индикатором была статья, которая появилась, ну, где-то, наверное, месяц назад, может, 3 недели назад, Хамада бен Джасама, это бывший премьер-министр Катара, очень известный деятель, бывший министр иностранных дел.
2: Времен арабской весны.
3: Времен арабской весны, который поддерживал джихадистов, террористов в Сирии усиленно. Но человек очень неглупый. Вот он написал о том, что ну, кто-то обвиняет Израиль, кто-то Иран. Ну, давайте там и Израиль хорош, там в кавычках, и Иран тоже. Ну, давайте не надо вот об этом говорить. А давайте с опорой действовать на собственные силы. И государствам Персидского залива, он написал, нужно создать какой-то аналог НАТО и опираться только на свои возможности в обеспечении собственной безопасности. Это такой мягкий был намек, что американские эти базы, они не действуют абсолютно, они не являются гарантией, без, наоборот, это спойлер, как бы, это мишень. Вот. То есть предложение создать в рамках залива некий военный блок. Но из этого выпадают Эмираты, которые категорически настроены на альянс с США и Израилем уже, и не скрывают это. Там они собираются железный купол израильский у себя устанавливать. И, соответственно, это будут враждебные действия по отношению к Ирану, конечно. А чего другие страны залива пытаются избежать всячески. Вот, поэтому есть еще одна альтернатива, это ее озвучил Хакан Фидан тоже в мае, создание некого военно-политического союза в составе суннитского такого, Саудовской Аравии, Пакистана, Турции и Египта.
2: Мы с Кириллом Семеновым, нашим уважаемым коллегой, в этой студии предложили назвать этот возможный альянс соглашениями Саладина. Или Саладиновыми соглашениями. По аналогии с Авраамом.
3: Саладиновыми, да. Это очень красиво, хотя есть определенные, мы знаем, противоречия между Катаром и Египтом, например, Турцией и Египтом. Вот. Но действительно, Саудовская Аравия – это кошелек, так сказать, это огромные финансовые возможности. Турция – это ВПК, расширяющийся, развивающийся. Вот уже и ракеты собственные, и беспилотники, и бронетехника. Тут какой-то вопрос уже о военных самолетах стоит, производстве. Египет – это армия крупная, боеспособная.
2: Крупнейшая арабская армия.
3: Крупнейшая арабская. И Пакистан – это еще и ядерная держава. Но тут вопрос стоит, а если вот начнется новый раунд войны, и Иран, как и прежде, применит тактику обстрелов аравийских монархий. А вот Пакистан, он будет воевать против Ирана?
2: Я бы тут чуть-чуть вот скорректировал бы все-таки американцев на территории аравийских монархий.
3: Американцев на территории аравийских монархий. Вот так. Да, но ущерб-то нанесен был экономикам Эмиратов, и Катара, и Саудовской Аравии, да. И вот во время вот этой агрессии Пакистан никаких действий военных не предпринимал против Ирана. Ну, потому что, в принципе, у этих стран есть общие интересы. Торговля огромная, да. Значит, Пакистан получает большое количество иранских нефтепродуктов, так или иначе. Ну, контрабанда, официально, ну, всякими путями, но без них он загнется, да. Общая борьба против сепаратизма, Белуджи. То есть Пакистан никогда против Ирана не выступит, и Турция никогда не будет вести военных активных действий против Ирана, что это для Турции тоже самоубийство. Поэтому невозможно построить архитектуру безопасности без Ирана, так или иначе, я считаю. То есть либо должно быть, эти монархи должны поставить просто в выводе полном американских военных баз и всех американских войск из региона, либо в этот блок нужно принять еще и Иран. Вот тогда это будет жизнеспособно какая-то организация. Но доживем ли мы до этого, я не знаю, потому что очень разные тоже цели у этих стран. Много противоречий между ними, естественно.
2: Но дело в том, что все эти государства, ну вот, скажем так, с суннитским большинством, да, они являются так или иначе, ну или де юре, или де факто, как им кажется, союзниками Соединенных Штатов.
3: Да.
2: Турция входит в НАТО.
3: Турция, НАТО, да.
2: Пакистан имеет привилегированное партнерство.
3: Катар привилегированного партнерства.
2: Египет получает военную помощь.
3: Египет военную помощь,
2: Саудовская Аравия привязана...
3: Ну, то есть здесь нужно уже какие-то принимать стратегические решения, что в Турции многие аналитики, эксперты уже говорят о том, что необходимо там выходить из НАТО, прекращать военное сотрудничество с США. Ну, пока это мнение людей отдельных, это не мнение всей элиты, тем более не мнение Эрдогана, который никогда на это не пойдет.
2: Но без ядерного оружия я все-таки вот придерживаюсь этого своего мнения, которое еще в 2014-2015 году я его озвучивал очень часто, что пока у Турции не будет ядерного оружия, Турция из НАТО не выйдет. Во-первых, почему? Потому что, если что, Турция может пугать НАТО, значит, Россией, и наоборот пугать Россию НАТО. Ну и плюс, если Турция выйдет сегодня из НАТО, я вас уверяю, через неделю удары будут наноситься уже по Турции. НАТОвскими силами. Пока прецедентов, когда НАТО било по стране, НАТО не было. Хотя вот, кстати, да, если в Гренландии не удастся договориться скандинавам с бывшими потомками бывших британских колонистов, то вполне себе ну, что-то такое может быть и произойдет, но мы об этом, конечно, сразу не узнаем, нам никто об этом сразу не расскажет, но вот когда-то потом окажется, что действительно что-то подобное произошло. Поэтому здесь, возможно, Турции хочется и колется, ну и плюс Турция не выйдет из НАТО, пока не решит своих вопросов в Восточном Средиземноморье.
3: Да, это вот Восточное Средиземноморье самый больной, конечно, для Турции момент, потому что сейчас в Турции тоже муссируется это в турецкой прессе. Греция нарушает свои обязательства по демилитаризации Эгейских островов, размещает там военные базы. Ну, фактически, некоторые острова, они видны с турецкого берега. То есть, да, действительно, будет угроза уже Турции самая настоящая, если там греческие военные самолеты на каком-то Родосе будут или Хиосе. Наверное, сейчас они уже есть. Но вообще-то сдерживается НАТО все. Вот. Если такого сдерживающего момента не будет, вполне возможно война Турции и Греции в Восточном Средиземноморье.
2: А вот у нас здесь, кстати, да, дорогие наши слушатели, радиослушатели и зрители в социальных сетях. Я снова скажу про Эгейское море, Александр Ильич, с вашего позволения. Там вопрос стоит о территориальных водах, да, во многом, в том числе. Не только милитаризация восточных греческих островов, островов, которые находятся непосредственно напротив турецкого побережья. Там действительно некоторые из них, причем крупные острова, в километре, в полутора, в двух километрах от турецкого побережья. И если Греция в соответствии с международным морским правом действительно потребует увеличения своих прибрежных вод вокруг этих островов, да и вообще, в принципе, вокруг островов в Эгейском море, до 12 морских миль, то получится, что не только Турция заперта буквально у своего побережья, то есть это реально буквально, да, не какая-то такая, значит, эфемерная формулировка, вполне себе практическая, но и само Эгейское море на 75-80% окажется территориальными водами Греции. А Греция сейчас активно на этих островах не только вооружается. У Греции ВПК нет своего. Его американцы еще там 70-е, 80-е, 90-е уничтожили. У меня есть друзья в Греции, которые говорят, что они уже даже патроны сами не производят, хотя раньше было. Раньше были целые комплексы, значит, ВПК на территории этой страны. Они могли хоть какие-то там свои, значит, потребности восполнять. Хотя вчера или позавчера Никос Дендис, глава Минобороны, теперь уже раньше бывший, получается, глава МИД Греции, заявил о том, что чуть ли не до 15 тысяч беспилотников в год будут, значит, на территории Греции производить. Открыли они крупнейший на территории страны завод по производству БПЛА, на что вчера или в пятницу, значит, в корпорации «Байкар», то есть «Байрактары», всем известные братья «Байрактары», заявили о том, что, ну, слушайте, Греция, конечно, там может что угодно у себя производить, мы эти цифры раньше не озвучивали, но раз так, просто скажем вам, чтобы вы понимали, что только наша компания, только беспилотников «Камикадзе» в год производит 50 тысяч, а в Турции 3 или 4. Значит, консорциума корпораций военных, да, которые производят БПЛА, не только «Камикадзе». И в этом смысле это нас напрямую касается. Мало того, что проливы, по сути дела, да, там Монтрё, не Монтрё, Турция член НАТО, но с другой стороны вы проходите проливы Босфор, Дарданеллы и попадаете в Эгейское море, где территории, значит, территориальные воды Греции получится заместят собой международные воды в этом море. И получается, что наш выход к теплым морям, условно говоря, как это раньше называли, ну или там в ту же самую Африку морскую и прочее, через Средиземное море, будет теперь находиться просто, ну, в зависимости от прихоти Греции и, почему я этот экскурс начал, Соединенных Штатов. Потому что ладно бы греки сами там вооружались на своих островах. Хотя, кстати, турки утверждают, что это нарушение Парижского мирного, там, Парижских соглашений, Лозанны и всего остального. Но там же и Америка.

0: Но это касается наших интересов. Александр Ильич, ну, коротко, да, я просто не мог об этом не сказать. Почему? Угу. Потому что очень часто, конечно, то, о чем мы говорим, да, может показаться, что к нам это никакого отношения не имеет. Зачем само, это нам
1: имеет
0: нужно?
1: Имеет самое непосредственное, да.
0: Ну, если говорить про наши интересы, раз уже мы начали, да, об этом, у нас остается 5 минут, угу, до завершения блока. Угу. Я все-таки остаюсь пессимистом и считаю, что никакие меморандумы и никакие соглашения между США и Ираном, если... Они не будут в обязательном порядке включать в себя Израиль, во-первых. Угу. А во-вторых, действительно не будет какого-либо международного механизма, его в природе нет, и я думаю, что не будет, угу, который обяжет американцев, да, и заставит их соблюдать навеки вечные, как говорится, эти условия. Угу. Они в зависимости от того, Трамп сегодня, не Трамп, хорошее настроение сегодня у Трампа, да, плохое, да, у него настроение, то это все работать не будет. И нам нужно готовиться к тому, что эта обстановка периодически, хроническим образом будет обостряться, обостряться, ну, таким катастрофическим образом. Нам-то как наши интересы защищать в этой обстановке?
1: Ну, я с вами, к сожалению, согласен, я тоже пессимист, потому что при нынешнем подходе американской администрации и при Израиле, как спойлере постоянном, невозможно никакой прочный мир между США и Ираном, даже если допустить, что иранское руководство пойдет на большие уступки. Вот, поэтому это будет очередной, мы получили очередной велотекущий конфликт, которого не было еще совсем недавно в Персидском заливе. Будут какие-то, ну, замороженные конфликты, будут какие-то моменты, значит, примирения, будут моменты опять обострения, вспышки этого. Но, к сожалению, придется, наверное, с этим жить. В интересах России... достаточно сильный союзный России Иран, вот, потому что ли распад Ирана или приход там проамериканского правительства – это катастрофа для России. Ну, к сожалению, сейчас уже не получатся некоторые наши экономические проекты в связи с новой ситуацией. Там МТК «Север-Юг», там как международный коридор, он не будет работать. Но как российско-иранский – будет. И сейчас иранцы, кстати, проявляют все больше интерес, потому что, ну, других путей там снабжения у них уже закрыты там через Персидский залив, например. То есть грузопоток будет увеличиться. В наших интересах развития экономических отношений, в наших интересах поддержка Ирана и военно-техническая там, ну, открытая, закрытая, там, это вопрос другой. Вот. Как посредник России, считаю, не сможет действовать при нынешней американской администрации. Ну, и Трамп сам об этом говорил, кстати, открыто. Пусть, мол, они с Украиной разберутся, в иранский конфликт нечего им, русским, там лезть. Вот. Надо из всего этого исходить. Значит, нужна очень продуманная политика на Ближнем Востоке, но при этом не надо портить отношения с аравийскими монархиями, которые у нас очень успешно развивались последние годы. Вот. Ну, тут как бы, значит, можно где-то из американцев взять пример. Понимаете, вот Пакистан и Индия, вроде странный конфликт на грани войны, а американцы и с теми, и с другими хорошие отношения, какие-то свои выгоды приобрели. Вот и нам также нужно и с Саудовской Аравией дружить, и с Эмиратами, и с Ираном. Ну, при этом где-то, с Израилем, где-то, но при этом Иран где-то надо поддерживать. Но вот про Эгейское море вы правильно говорили, я считаю, что надо отдельную передачу этому посвятить. Ну, так скажу, может быть, это, конечно, неприлично будет, не политкорректно, но для России выгодно было бы, чтобы турецкая военная мощь была направлена на Запад. И конфликт этот произошел с Грецией, а не с нами или с кем-то на Востоке, там, с тем же Ираном. Вот так.
0: С другой стороны, Турция в любом случае, у нас минута остается, угу, рано или поздно станет перед ней этот геополитический выбор.
1: Да,
0: вы,
1: да,
0: не сможете сидеть до конца на Западе, им скажут, на своем шпагате, угу, и вам придется выбирать между теми, кто ничего вам не гарантирует, угу, и между теми, кто предлагает вам равноправное партнерство. Я думаю, что все понимают, кто есть кто в этой истории, поэтому мы действительно не раз еще к этому вернемся. Александр Ильич, спасибо вам большое, угу, за то, что приехали, приняли участие, получил большое удовольствие от нашей беседы.
1: Спасибо,
0: к сожалению,
1: вам,
0: время наше
1: вам, да,
0: подходит к концу. Александр Андреевич Кузнецов, эксперт по Ирану, Ближнему Востоку.
1: Телеграм-канал «Ключи к Ближнему Востоку».
0: Всем рекомендую, подписывайтесь, читайте, комментируйте. Приглашенный преподаватель Департамента зарубежного регионоведения Факультета мировой экономики, мировой политики, Высшей школы экономики, ну и ваш покорный слуга Турал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия сегодня». Были с вами на развороте.

0: на Восток, на Радио Спутник. Увидимся, услышимся через неделю. Оставайтесь на Радио Спутник. С нами всегда интересно. Спасибо.
1: Разворот на Восток.

0: Страна героев. Алексей Бабаев. Современные вооруженные конфликты называют войнами дронов. От эффективности применения БПЛА и возможности им противодействовать зависит ситуация на поле боя. Перед подразделением, в котором служил младший сержант Алексей Бабаев, стояла задача в сжатые сроки занять новые позиции и организовать на них оборону. По оперативной информации, противник готовил удар на этом направлении. Наши бойцы колонной выдвинулись к обозначенному участку. Внезапно Алексей заметил над российской бронетехникой украинский дрон. Мешкать было нельзя. Младший сержант оценил обстановку и отдал приказ сменить маршрут. Технику военные замаскировали, чтобы затруднить задачу врагу. Колонна зашла в лесополосу и стала незаметной для операторов беспилотника. Те безрезультатно искали цель. Ситуация развернулась в обратную сторону. Используя рельеф местности, младший сержант Бабаев начал скрытное наблюдение. В какой-то момент, воспользовавшись приближением дрона, Алексей открыл по нему прицельный огонь. Аппарат потерял управление и упал поблизости в поле. Грамотные и четкие действия Алексея Бабаева позволили предотвратить удар радикалов ВСУ. Колонна прибыла в место назначения без потерь. Страна героев. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где S – это самодостаточность, и исключительность, P – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио «Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 16:00, в Челябинске 6 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник приехал в Херсонскую область. Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер. Детский портрет писателя Владимира Намокова передан в музей. Далее подробности. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник приехал в Херсонскую область для фиксации преступлений киевского режима. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо. Вместе с омбудсменом региона Сергеем Георгиевым он посетил пункты временного размещения в Железном порту, Скадовскую центральную районную больницу, побывал в Харлах и Каланчике. Он также встретился с людьми, которые на себе испытали последствия террористических ударов врага. Собранные материалы будут представлены на международных площадках. Ранее посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что с начала текущего года киевский режим достиг нового пика эскалации ударов по российскому гражданскому населению. Только за минувшую неделю от рук ВСУ погибли 43 мирных россиянина. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в МИД России. Глава турецкого ведомства планирует посетить Москву с визитом 15-17 июня. В ходе встречи запланированы также переговоры по регулированию палестинской проблемы. Главы намерены обсудить развитие ситуации в Черноморском регионе, включая вопросы обеспечения безопасного судоходства. Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртос» под флагом Камеруна, якобы связанный с Россией. Об этом сообщает Министерство обороны Королевства. Операция по задержанию длилась 6 часов в территориальных водах Британии при поддержке с воздуха и моря. В ней приняла участие и Франция. Согласно порталу отслеживания судов, последнее место захода танкера была Усть-Луга. Как утверждает британское ведомство, задержание якобы проводилось в соответствии с нормами британского и международного права. В России ранее неоднократно называли захват иностранных танкеров западными странами пиратством. Энергетики продолжают устранять последствия грозы, лишившей света почти 3000 человек в 15 муниципалитетах Новгородской области, сообщает местная пресс-служба. Как ранее говорило Министерство региона, вечером в субботу почти жители в нескольких округах Новгородской области остались без света. Тогда энергетики восстановили электричество в 70% отключенных домов, но из-за непогоды произошли новые отключения. Детский портрет писателя Владимира Набокова передали в коллекцию музея усадьбы Рождественной в Ленинградской области. Об этом сообщает областное правительство. Это акварельная работа, написана в 1908 году. Автор портрета обучал рисованию мать писателя и был наставником самого Владимира. В усадьбе Набоков проводил каждое лето. Там он начал писать первые стихи. Акварель приобрел и передал в музей уроженец села Рождественно. Ранее рисунок украшал частное собрание. Россияне заняли весь подиум Кубка мира по танцевальному спорту в 10 танцах. Мероприятие прошло в Москве. Участие приняли более 2000 спортсменов. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты и я, ее ведущая, Александра Бокова. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Я поздравляю всех вас с 12 июня, с Днем России. День, когда мы все вместе собираемся и празднуем. Празднуем то, что мы русские, то, что мы любим свою родину, то, что мы знаем свой гимн. То, что у нас есть большие цели и образ будущего, который, наверное, у каждой семьи свой. И так как Россия — это семья семей, сегодня у нас будет семейный разговор с Юлией Белиховой, руководителем Комитета семей воинов Отечества. Юлия, здравствуйте, спасибо большое, что пришли.
3: Ну, как можно было не прийти, тем более к такому дню?
2: Это такое важное, мне кажется, семейное. У вас есть какие-то традиции вообще на такие вот государственные праздники? 12 июня, 4 ноября, вот какие-то, может быть, семейные? Может, за столом собираетесь пироги печете?
3: Ну, сегодня, когда идет специальная военная операция, наверное, сложно собираться всем за семейным столом. Но, конечно, есть наша семья традиции. Прежде всего, это родину любить.
2: Великий исторический фильм «Офицеры». Есть такая профессия, есть такая традиция. Родину любить и родину защищать. Я с вами очень согласна. Вы руководите комитетом уже больше 4 лет.
3: С конца 2022 года, да, как мы организовались, и вот сейчас 26-й год.
2: С чем люди приходят? С какой болью вот в основном? Какой запрос?
3: Вы знаете, запрос меняется, потому что запрос 22-го года, да, конечно, там это гуманитарная миссия, это помощь в понимании ситуации, это были мобилизованные, там, да, когда была мобилизация, нельзя было понять, что, как, обучено, не обучено. Дальше запрос менялся, когда появлялись меры поддержки, как ими воспользоваться, многое другое. На сегодняшний момент запросы очень серьезного характера. Но у нас есть сильные штабы Комитета семьи воинов Отечества, юридическая служба комитета. Сегодня много вопросов по поиску пропавших без вести. Достаточно много. Сегодня вопросы лечения. Причем лечение ребят, которые уволились уже с воинской службы. Есть такие, знаете, часто повторяющиеся, есть нет. Например, осколки. До сих пор там не могут понять, какие из них нужно доставать, какие нет.
2: Но сегодня это же специфика минно взрывной войны, да?
3: Да, да, да. Сегодня уже огнестрела практически нет. Сегодня минно-взрывные травмы. И, конечно, это осколки. И вот здесь вопрос военного, гражданского, здрава. Когда ребята приходят в отпуска, как сегодня быстро, экспресс пройти там, да, какое-то там медицинское определенное обслуживание, да, чтобы можно было помочь. И многое другое. Конечно, это вопросы мер поддержки. Мер поддержки региональных, федеральных. Где-то путаница есть, там неправильно цифру поставили, буквы, документы из войсковой части не ушли или что-то еще. Вопросы по ребятам, которые в статусе СОЧ от родственников. Причем мы сегодня стараемся связываться с войсковыми частями, чтобы выяснять, там, да, помочь семье. Потому что если это город-миллионник, это одна история. Если это маленький поселок, и там живет мама с папой, и приходит статус родного человека, сына, о том, что он СОЧ, то, конечно, здесь в деревне, ну, это дезертир фактически, да, и начинается, была у нас история с травлей, но там все выяснили, войсковая часть разобралась, он был не СОЧ, он был пропавший без вести, потом его признали погибшим. Но очень важно в этот момент сопровождать семью. Вопросов много, их масса, различных абсолютно, да, и наши девчонки ездят постоянно и в приграничье, и в зону специальной военной операции с помощью, конечно, это прежде всего гуманитарные миссии. И здесь тоже просьбы увидеть, что приехали, помогли, но мы четко понимаем, что объем помощи вот такой, и всем во всем мы помочь не можем. Но то, что касается правовой службы, ну, здесь мы лучшие в стране абсолютно как общественная организация.
2: Всем во всем помочь не можем. Вообще, я представляю, насколько это непросто каких-то людей, ну, говорить, что здесь, к сожалению, мы бессильны, но и сколько раз говоришь «да». Это вот такая сложный вот, внутренний момент.
3: Мы же за честность, да? Всегда. Я всегда говорю, вы готовы, как бы, так правде. Но, вы знаете, бывают другие случаи, когда мы понимаем, что закон стоит не на стороне человека, но понимаем, что он несправедлив. И порой закон нужно поправить.
2: Дюралекс, фетлекс?
3: Да, потому что, вы знаете, несовершенные люди пишут несовершенные законы. Это первое. Второе, законы должны меняться под ту ситуацию, которая у нас на сегодняшний момент. И несколько примеров, то, что нам удалось изменить, именно Комитету семьи воинов Отечества, это дети, зачатые до, рожденные после гибели военнослужащего, не входили в состав семьи и не имели права на выплату согласия 90-го.
2: Да, просто...
3: Потому что на момент гибели ребенка юридически еще не существовало.
2: И он не записан, и отец не вписан.
3: Нет, вот отец это... потом вписан. Но в тот момент, когда военнослужащий погиб, ребенка юридически, хотя он уже был, да, и мы люди православные, все прекрасно понимаем, что ребенок уже есть, просто еще нет свидетельства о рождении, юридически не входил в состав семьи. Правильно ли это? Нет. Обратились к президенту, президент услышал, сейчас вышел указ, сейчас мы смотрим практику. А до этого мы начинали судиться. Начинали судиться, и первое дело это Анна Лукиных из Кургана. Мы выиграли суд, и к нам потянулись другие. Также выигрышные дела. Сегодня в производстве есть дела. Мы абсолютно все выигрываем по данному вопросу из тех, кто к нам приходит. Но есть другие случаи, когда мы понимаем, что закон сегодня вот именно так трактует, и очень сложно понять, справедливо это или нет, но на сегодняшний момент именно так. И здесь мы людям честно говорим, вы знаете, вот это вам положено, а вот это нет. Ну, например, везде было объявлено о том, что земельные участки положены участникам специальной военной операции. Но в части субъектов, это же субъектовые дальше законы, в части субъектов было расписано о том, что только уволенные с воинской службы, имеющие госнаграды. И вот приходит участник специальной военной операции, уволенный с воинской службы, нет госнаград, и говорит, я слышал, что мне положен. И ему приходится действительно объяснять, говорить, почему нет.
2: Почему не положено?
3: Да, такое тоже есть. Поэтому разъяснением мы тоже занимаемся.
2: Когда мы говорим про комитет, я могу представить только, что за эти годы он очень сильно трансформировался. Примерно какие-то параметры,
3: масштабы?
2: Характеристики, масштабы, да.
3: Ну, как же русскую душу-то можно измерить, понимаете?
2: Я понимаю, что в целом каждый человек, который соучастник и сопричастник специальной военной операции, немножко тоже, наверное, может считать себя членом комитета, просто потому что он помогает.
3: Зайду издалека. Вы знаете, мы каждый год пытаемся посчитать, сколько мы гуманитарной помощи в Кубах отправили на фронт. И так, знаете, я как руководитель ТЗ такое скидываю, да, штабам, нашим мамам, женам, участников специальной военной операции. Говорит, Юлия Александровна, а вы-то вот сколько отвезли? Я говорю, много, практически каждый месяц грузы. А посчитать? Я вот такая представляю себе, что я сижу там, да, и в Кубах считаю, сколько у меня там в газелях, фурах и так далее груза идет. Ну, с горем пополам как-то посчитали, сколько мы отправили. Потом, сколько обращений мы за это время отработали. Цифра на начало 2026 года 700 тысяч.
2: Ого.
3: Но при этом мы не можем соединить все. Телефонные звонки, смс,
2: да,
3: телефон
2: понятно.
3: Находит. Да, ну вот что можем посчитать, это 700 тысяч. Теперь сколько нас?
2: Вот это мне главное интересно, сколько вас?
3: Могу сказать точно, что во всех субъектах Российской Федерации. Могу сказать точно, что больше 10 тысяч. Но сколько? Очень много.
2: Ох.
3: И на самом деле это актив, который помогает, который решает вопросы людей, который берет за руку, даже когда ты помочь уже ничем не можешь. Не можешь, он погиб. Но есть это время, которое ты можешь прожить вместе с человеком, чтобы он не упал. И это тоже делают.
2: Мне в этом смысле очень всегда близко был слоган фонда «Вера». Помните, если человека нельзя спасти, это не значит, что ему нельзя помочь.
3: Да.
2: Вот это очень, конечно, русскую душу описывает, вот эту характеристику. А кто она? Вот портрет сейчас жены участника специальной военной операции, которая поддерживает комитет, которая участвует в проектах, которая сама занимается добровольческой деятельностью. Потому что я представляю, просто со всей страны к нам обращаются, присылают письма, музыкальные приветы. Мы сегодня обязательно послушаем от тех, кто руками помогает, шьет носочки, вяжет сети и так далее. Вот это ваши люди?
3: Конечно, наши люди — это мамы, это жены, это сестры, это дети. К нам, кстати, присоединяются, начинают отцы и братья, поэтому мужчины тоже появляются в Комитете Семьи Воинов Отечества. Ребята, которые вернулись, уже закончили воинскую службу, тоже присоединяются. Кто они? Я просто не могу только акцент сделать на жену, да, кто
2: конечно,
3: она, жена.
2: Да, конечно.
3: Это российские люди, которые умеют любить и защищать как страну, так и того, кто с ним рядом, кто нуждается в помощи. Те, кто не подведет, те, кто не бросит, те, кто не оставит, те, кто не предаст. Война — штука такая непростая.
2: Лакмусовая бумажка всех человеческих пороков и...
3: Да.
2: И сильных сторон, давайте так.
3: Ну, конечно. Поэтому, вы знаете, есть, когда и семьи распадаются, есть, когда предательство есть и от родных, от близких, от друзей. Все по-разному бывает. И вот здесь очень важно остаться человеком, что бы ни происходило, быть действительно поддержкой, понимая, что ребятам там очень непросто.
2: Когда мы говорим про... Ну, вот там, опять же, семьи распадаются, и вопрос реабилитации, не только медицинской, вот к ней чуть позже, я тоже очень хочу про это поговорить, но давайте сначала вот контрпсихологической реабилитации затронем. Понятно, что термин посттравматическое стрессовое расстройство так или иначе входит в обиход. Во-первых, я не верю, что оно есть у всех.
3: Вот. Нет, ну не у всех, конечно.
2: Не массовое явление, но все-таки вот насколько практика оказания психологической помощи, запроса на психологическую помощь есть у ребят и у семей, что самое важное. Вот насколько у нас это в культуру заходит? Потому что у нас же раньше было... Ну, зачем мне психолог? Ты что, псих, что ли? Вот это.
3: Ну, во-первых, заходить начало лет 10 назад, да, потому что до этого все было чуждо. Ну, и давайте честно, в нашем детстве психологов не было. Да. Абсолютно, и как-то же выжили, справлялись, да? И вроде бы неплохо. Но тогда были крепкие достаточно семьи, и была крепкая дружба междусемейная, соседи и так далее. То есть социум сам по себе был до такой степени стянут, что он поддерживал. Посмотрите, мы провожали в последний путь вместе, да, там все соседи там в доме там собирались и так далее. Была определенная традиция и так далее. Сегодня этого ничего нет практически. Ну, в маленьких там уголках, да, где-то всем селом там провожают. Но сегодня разорваны связи, поэтому человек остается один. То, что касается психологии. Вы знаете, не всем нужен психолог, это точно. Потому что, когда говорят, вот они оттуда возвращаются, да, возвращаются. И тут немножко другой вопрос. Можно объявить его человеком, который психически неустойчив, а можно попытаться его понять, принять и начать ему помогать. Потому что, когда все от него отталкиваются и думают, что он какой-то не такой, то, ну, представляете, он там воевал, отдавал свою жизнь, здоровье ради нас здесь, а мы тут его боимся. Ну, как бы так себе. Да, действительно, есть у кого есть ПТСР, там, да, есть кому нужна помощь психологов, и это там порядка там, 20%, мне кажется, не больше абсолютно, потому что то, что я вижу, ребята стабильные. Да, они немножко рисковаты. Да, они хотят справедливости, правды, и те гарантии, которые им положены, может быть, чуть резче их требуют. Но, мне кажется, имеют право. И вот здесь тоже такой, знаете, акцент все-таки на это должен быть, что если сказали положено, значит, нужно, чтобы это было. Но психологи сегодня есть. К большому сожалению, не в достаточном количестве, потому что тот, кто работает с военной травмой, это немножко другое образование.
2: Это специфическое.
3: Да, это специфическое образование. То есть, чем мы столкнулись, что психологов нет в достаточном количестве профессиональных. Ну, представляете, там, да, особенно если это там 25 лет, девушка после университета, перед ней штурмовик после боя, получила инвалидность, и она вот его спрашивает, начинает с ним работать. Ну, как бы я в это не верю. Но потому что боец нормальный, сам не захочет ее разрушить, да, потому что видишь, что как бы такая история, и получается, что наедине с собой. Я вообще считаю, что мы должны из ребят, участников специальной военной операции, на сегодняшний момент обучать и делать психологов, которые могли бы, имели моральное право работать друг с другом.
2: Они равны равному. Да. Это очень-очень важно.
3: Равны равному, да. Это первое. И второе, я считаю, что психологи должны работать уже в госпиталях. Первая точка, чтобы не потом не где-то его искать, где он уже там, да, дома, а там понимать, насколько ему нужна помощь. То есть чтобы это был не заявительный характер, или прям когда явно видно что-то, потому что, как правило, не видно, да, там, а у него там спать не может. У него более непонятные воспоминания там, да, и вообще. Поэтому здесь, мне кажется, что в госпитале нужно подключаться к первой точке, где он попадает. Но здесь тоже вопрос закрытости системы, да, которую нужно открывать, потому что только военных психологов не хватит на все госпиталя. Поэтому сложный вопрос. Нам с вами, женщинам, проще. Мы не ходили воевать, мы сидели дома. Ну, не сидели дома, да, но мы оставались на мирной земле. И мы пошли к подруге, к маме, там, да, с детьми, мы поговорили, выплакались, выговорились. И у нас такая история. Но мы, кстати, чаще ходим к психологам.
2: Ну, вот несколько раз. Я хотела спросить, а вот как раз женам, мамам, сестрам, детям, им психологическая помощь нужна? По-другому спрошу, нужно ли какое-то системное решение, которое интегрирует их тоже в поле людей, которые так или иначе находятся в постоянном информационном поле войны, которые все равно находятся в стрессовом состоянии ожидания. Женщины, которые ждут, это русские женщины, они умеют ждать. Но все-таки вот этот уровень информационного шума, который постоянно сейчас преследует, и вообще информационную профилактику, возможно, не только психологическую. Но вот работать с семьями нужно ли?
3: Нет, ну, конечно, у нас есть отдельные проекты. Это разговор с психологом, причем все приватно абсолютно, никуда
2: вот
3: ничего
2: про
3: не уходит.
2: Побольше,
3: это 70 медицинских психологов, это специальный чат, где есть запрос индивидуальный, пожалуйста, созваниваются. Мы понимаем, что психологов по всей стране, в каждом муниципалитете мы не можем себе позволить. Но это люди, которые работают сегодня, помогают, медицинские психологи. Это сегодня КСВО рядом, где, когда совсем тяжело, мы субъектов вывозим на 21 день, семью плюс ребенок, да, для того, чтобы, как правило, это попавшие без вести семьи или погибших, где после года организм все равно не восстанавливается, не справляется, и душа болит еще больше. Потому что в горе тоже можно утонуть, и здесь нужно помочь вытащить. Тогда это в Николо-Угрешском монастыре, 21 день, но не только там, работа с психологами и так далее, да, когда пытаются научить жить.
2: Вернуть к жизни, да.
3: Да.
2: На новых
3: и такие проекты есть. Есть отдельные небольшие, паломнические, различные. Да, у нас сейчас, например, Курск едет и будет буквально на днях в Москве. Там, да, такая экскурсия, причем обязательно в храм вооруженных сил заедут и так далее. То есть, ну, там, пускай это 1, 2, 3 дня, Но это тоже возможность. Пропавшие без вести. Это когда ты не понимаешь вообще, он жив или не жив. И здесь объединяя, понимая, вовлекая, тоже помогаем. Много разных проектов.
2: Здорово. Прям для меня это такая не личная боль, но мне очень хочется, чтобы, с одной стороны, у нас появилась и профессиональная, больше профессиональной психологической помощи, и мы научились учить тех, кто находится в непосредственной среде. Это и сами бойцы, это, возможно, члены семей бойцов. Да, вот может быть, может ли жена стать хорошим психологом для своего мужа, если она прошла определенную подготовку?
3: Ну, вообще психологию нельзя практиковать на своих.
2: Да, я понимаю. Ну, вот я как раз про это...
3: Научиться понимать своего мужа.
2: Понимать, да.
3: Да.
2: Те проблемы, которые могут быть, когда он вернется. Вот, да, вот эту психологическую преподготовку проводить с девчонками. Потому что, ну, в сфере и окружения я просто вижу, когда муж возвращается, идет с двух сторон адаптация. Из двух
3: а знаете почему?
2: Сторон.
3: Потому что, когда он ушел, год, два, три он воюет, замещение ролей происходит дома.
2: Угу. Она
3: и жена порой не всегда осознает о том, что она просто не хочет теперь свою главенствующую роль, потому что она уже привыкла, да, уже порядку к этому она привыкла, отдавать обратно. И здесь нужно,
2: интересно,
3: чтобы они научились понимать друг друга. Ну вот смотрите, раньше воспитывали ребенка двое, а супруг воюет, год, два, три, возвращается и говорит, так, это не так, это не то, это не все. Что делает мама, супруга?
2: Она говорит, а где ты был?
3: Ну, где
2: ну,
3: он
2: в
3: был,
2: смысле, понятно,
3: да, где он был, понятно, но дело не в этом. Получается, что она привыкла одна нести ответственность за ребенка, его воспитывать и думать, что как бы в этот момент это угроза ее компетенциям и тому размывание того, что она сделала. Но это же не так.
2: Это попытка вернуть все на круги своя. Вот эти вот, конечно, процедуры и социальные ритуалы очень, очень важны.
3: Нужно объяснять,
2: да.
3: Потому что людям порой они говорят на разных языках. И психолог, там, да, медиатор, не суть. Человек, который рядом, который в этом понимает, он должен сделать так, чтобы они не на одном языке начали говорить. Или они не слышат.
2: Вот очень-очень я вам благодарна, что вы этим всем занимаетесь, потому что, конечно, очень-очень важная штука. Давайте сейчас музыкальный привет послушаем из зоны специальной военной операции.
4: Всем привет, меня зовут Иван. Я являюсь волонтером, помогаем СВО, родом из Челябинской области. Поставьте, пожалуйста, песню «За глубинку».

0: вот как раз музыкальный привет от волонтера. Песня Вячеслава Антонова «За глубинку» для Ивана. Иван, спасибо вам большое, что вы нам прислали этот привет, потому что от волонтеров мы тоже их очень рады слышать. Это важно и нужно, и очень здорово, что вы тоже с нами общаетесь. Про волонтеров. Вы же наверняка довольно в плотной, постоянной связке с этими ребятами находитесь. Вот насколько им нужна какая-то... Вообще волонтер — это сейчас рискованный вид деятельности?
1: Ну, конечно. Вообще волонтерство всегда было рискованным видом деятельности. Мы помним сами ковид,
0: да,
1: когда какие-то ЧС-ситуации наступают, там то же самое наш Краснодарский край, да, волонтеры, которые рисковали, ну, фактически тоже своей жизнью, потому что разброс был очень большой, и все это вдыхали, и не было респираторов, много другое, но приходили и помогали, и собирали различные нефтепродукты. А, и то же самое и сегодня волонтерство на приграничье, в зоне специальной военной операции, они тоже погибают. Но они искренне, абсолютно от души хотят помочь, довести. И здесь, конечно, очень важно сегодня, говоря о волонтерах, когда их встречаешь, надо, чтобы они жили, поэтому риск должен быть обоснован всегда. И, конечно, всегда слушайте военных. Но волонтеров очень много, они есть. Я вижу ребят, которые с 22-го года не сдались. Вижу новых, что тоже очень приятно, да, которые присоединяются. Но волонтеры — это великолепно, понимаете? Мне кажется, на этом и держится, что никогда должны, обязаны, там, что у нас там в трудовом договоре, а здесь вот так.
0: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах Полевой почты, и у нас в гостях Юлия Белихова, руководитель Комитета семей воинов Отечества. Говорим о том, как важна для ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции, поддержка их семей и близких. Прервемся на новости.

0: Пираты против санкций. VPN против блокировок. Искусственный интеллект против живого. Каждую неделю Герман Клименко советует, как не потеряться в новой цифровой реальности. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Мирная жительница погибла после атаки дрона ВСУ в Брянской области. Двое мужчин получили ранения. Об этом сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Киевские войска атаковали с помощью БПЛА самолетного типа деревню Сагутьево Трубчевского района. Минобороны ранее заявляли, что за несколько часов в воскресенье средства ПВО уничтожили 110 беспилотников, в том числе над Брянской областью. Повреждение нескольких ключевых энергетических объектов зафиксировано в Запорожской области. Это привело к частичному ограничению электроснабжения на территории региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он добавил, что оперативные службы провели оценку нанесенного ущерба и определили объем восстановительных работ. На отдельных участках работы уже ведутся, на других еще сохраняется опасность атак. Ранее в воскресенье энергетические объекты Запорожской области были повреждены из-за атак беспилотников. В данный момент объекты критической инфраструктуры области приведены на резервные источники электропитания. Армия обороны Израиля незадолго до нанесения удара по пригороду Бейрута уведомила о своих планах Центральное командование военных сил США. Об этом сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на израильские и американские источники. Ранее ливанские СМИ сообщали об атаке южного пригорода Бейрута. В результате удара один человек погиб и несколько ранены. В свою очередь, армия Израиля сообщала, что атаковала командный штаб движения Хизбалла в этом районе. МИД Таиланда заявил о безопасности визита в страну для иностранных туристов, в том числе россиян. Сообщение было опубликовано в ответ на предупреждение МИД России в пятницу соблюдать осторожность при поездках в страну. Там сообщили, что есть опасность для российских граждан быть арестованными по запросу США. В заявлении говорится, что королевство последовательно рассматривает случаи нарушения закона на основе таиландского законодательства и правовых процедур без дискриминации. В документе также отмечается, что Таиланд и Россия поддерживают хорошие и дружественные отношения на всех уровнях. МВД России рассказали, как защитить аккаунт в мессенджере от угона. Для этого необходимо включить двухфакторную аутентификацию и никогда не сообщать код авторизации. Там добавили, что в настройках необходимо поставить запрет на приглашение в группы и каналы от незнакомцев, отключить автоматическую загрузку файлов, а также не устанавливать приложения из непроверенных источников. Кроме того, там посоветовали проявлять особую осторожность при работе с ботами, которые предлагают авторизоваться через аккаунт мессенджера. выпуска. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: Это были новости на радио «Спутник». Мы продолжаем разговор с Юлией Белиховой, руководителем Комитета семей воинов Отечества. Говорим о героях нашего времени, о героинях, о мамах, о поддержке тыла, которую обязательно чувствует наш фронт. Вы когда с ребятами общаетесь там за ленточкой, они чувствуют поддержку? Они чувствуют, что есть тыл?
3: Ну, конечно.
2: Что да. Есть вот эта вот большая сила, большой всей страны, которая за них, за наших, которая постоянно все равно, ну...
3: А за кого тогда они воюют? Вот вы представляете, если бы они не чувствовали тыл, зачем тогда воевать, за кого?
2: Очень сложный вопрос. В этом смысле тут и не только за семью. Мне очень... Мы много говорим про год единства народов России, 2026-й, мы много говорим про то, что является ярким примером такого единства, и, конечно, специальная военная операция – это яркий пример такого единства, когда люди находят для себя ответ на вопрос, за кого и зачем, очень оказывается за разное количество людей, как выясняется потом, он воюет. И мы, когда с ребятами про это говорим, которые приезжают в отпуск к нам, приходят в эфир, они говорят, я даже не предполагал, я стал настолько богаче, в плане друзей, в плане понимания страны, в плане того, что вот сколько, какой огромный тыл есть, и насколько у меня много с ними на самом деле связей. Вы это тоже наверняка у себя видите.
3: Ну вот смотрите, во-первых, кто такой волонтер? Это же от мала до велика.
2: Да.
3: Ребенок, который в детском саду еще не может писать, в краску ладошку опускает и ставит на рисунок, что это он, потому что писать не может. Мне кажется, он тоже уже волонтер, знаете, такой.
2: Тоже волонтер, личинка волонтера.
3: Да, и мы сегодня с вами до эфира обсуждали наших серебряных, золотых волонтеров, да, которые не останавливаются. Это и спецназ, спицами потому что вяжут, да. Это и швейные войска, понимаете, я не знаю. И вот получаешь, да, есть специальная помощь, которая постоянно нужна, там, которая помогает, но когда получает письмо от ребенка, когда он получает носочки от бабушки, когда получают гуманитарную помощь, где там записочка еще, да, там все необходимое. Когда сухие души, где обязательно конфетка и ватные палочки, потому что чтобы ушки... Это как из серии «Шапку надел».
2: Да, «Шапку надел», да? Это вот прекрасное совершенно. Такое
3: да, у него задача не подвести всех тех, кто так в него верит. Когда детские письма, вы знаете, как-то привозил груз, хороший очень достаточно груз, и думаю, сейчас там ребята там скажут, Вал, он говорит, письма есть? Я говорю, ребята, вы сейчас серьезно? Он говорит, да, письма есть? Я говорю, есть.
2: Ну, у них же это сначала... целая история, это всегда приезжаешь в часть, там все наклеено, они там соревнуются, у кого больше, там конвертики.
3: Давай сначала вы разгрузите, а потом письма. Так подходит от них старший, говорит, а можно я выберу сначала? Я говорю, это как-то интересно. Понимаете, для них это очень важно, это поддержка, потому что за кого они воюют? Конечно, за наше будущее, конечно, за свои семьи, за нашу молодежь. Поддержка, которая сегодня есть от мала до велика, из-за нее они воюют тоже, чтобы оправдать.
2: Вообще, сейчас вернули меня в такое воспоминание. Мы как-то приходили к бойцам в госпиталь, к тяжелым. Это всегда, всегда непросто. Ну, что-то же хочешь принести, а что-то можешь принести. Ну, ты здоровье им новое не принесешь, ноги, руки новые тоже, но вот, ну и что-то там пытаешься, там какие-то конфеты, какие-то там шоколадки, ну, разумеется, детские письма. И вот он говорит, вот это мне все, вот это вот конфеты, шоколадки, вот это все, давайте детям, а вот письма давайте. И я выхожу, понимаешь, просто, ну, все, в общем, после этого как-то поменялось и внутреннее отношение к письмам, когда ездили тоже пацанам, обязательно письма с собой возим. Когда говорим про реабилитацию, конечно, прежде всего, ну, хочется понять, что сейчас с медицинской реабилитацией, какие программы, какие...
3: Конечно, есть, да.
2: ...боли, как мы справляемся вообще, потому что я понимаю, что, ну, любая медицина любой страны готовится к предыдущей войне. И вызов...
3: В 22-м году было сложно.
2: Да, вызовы нового времени, мы с 22-го года вот по 26-й, мы к ним как будто бы адаптировались, ну, по крайней мере, то, что там видно нам, гражданским, не сильно вовлеченным в медицину. Какие у вас... В основном обращения, связанные с медициной, есть и...
3: Вы знаете, практически нет обращений, то, что касается протезирования, потому что сегодня этим прекрасно занимается Фонд защитники Отечества. Есть электронные сертификаты, да, там Анна Евгеньевна лично защищала эту историю, чтобы они были, и можно было выбрать. А поэтому то, что касается протезирования, вопросов на самом деле практически нет. Там есть индивидуальные, где спортивные протезы и так далее. Но это дополнительная история. А достаточно многое делается. Мне кажется, реабилитация – это, конечно, про физику, да, про физическое здоровье. Потому что когда заболевание дает о себе знать через год, через два, такое тоже бывает, да, когда какие-то травмы, наоборот, там, дают только время. Здесь, конечно, нужно включаться для того, чтобы помогать и доказывать, что травмы, там, да, например, там, или последствия, связанные с участием в зоне специальной военной операции. Ну, это опять к юристам. Но реабилитация – это немножко другое, в моем понимании. А мужчина когда себя хорошо чувствует? Когда он востребован и полезен.
2: Когда он нужен.
3: Когда он нужен. Востребован и полезен. Хорошо, если есть крепкая, хорошая семья. Жена разберется.
2: Okay.
3: Потому что любой мужчина должен быть трудоустроен. Труд – это лучшая психологическая помощь, адаптация, социализация, реабилитация. Поэтому наша задача – сделать так, чтобы ни один не потерялся. Вот именно не потерялся. Поэтому реабилитация, да, сначала нужно поправить полностью здоровье. Сегодня есть диспансеризация. Кстати, если не ошибаюсь, туда включены психологи теперь для того, чтобы проверять. Но не все, кстати, проходят диспансеризацию. Надо, чтобы все дошли, потому что врачи должны посмотреть, с чем дальше работать. Есть сегодня узкие места, нюансы определенные, касающиеся там стоматологии, потому что вода плохая, качество еды, все понятно. Там, да, нет возможности постоянно питаться. Плюс стресс, сбой организма. Другие тоже есть нюансы. Но я думаю, что все это будет докручено абсолютно. Гражданское здраво справится, тем более, что он региональный, на региональном уровне. А вот трудоустройство и сделать так, чтобы у каждого семья была, ну или почти у каждого. Потому что, вы знаете, мне так нравятся слова монаха Киприана, что только при хорошей женщине мужчина может стать человеком. Вот, понимаете, мы женщины такие...
2: Мужу скажу.
3: Да. Ну куда они без нас? Да и мы без них тоже никуда.
2: Мы друг за друга...
3: И вот как вот, понимаете, я вижу, что происходит с ребятами, там, да, если они остались одни. Бывает, что разводы. Причем, вы знаете, я не могу себя обвинять только одну или вторую сторону. Все хороши. И там, и там. Но вот он один. И вот он мне говорит, а куда мне возвращаться? Мне возвращаться некому, если уже нет родителей, там, да, и так далее.
2: Угу.
3: Поэтому здесь тоже нужно очень хорошо подумать, чтобы как-то правильно их подхватывать, направлять. Да, есть социальные координаторы у Фонда защитники Отечества, они работают. Но мне кажется, мы здесь всем обществом, как говорится, всей страной должны подумать, как их подхватить. Не только на службы, там, да, там, а вот эти вот должны этим заниматься. Поэтому тоже стараемся делать так, чтобы они не потерялись. Где-то переобучение, где-то помощь трудоустройству на работу и многое другое.
2: А есть какие-нибудь истории? Недавно просто ходила на постановку «Позывная тишина» в театре Олега Табакова, и там как раз вот такую историю рассказывают на основанных на реальных событиях, что вот волонтер поддержки, по-моему, даже ваш волонтер поддержки, созванивалась сначала бойцом, потом встретилась, и вот...
3: Да есть, конечно, такие истории.
2: Вас они греют. Где вы находите в себе мотивацию?
3: Я нахожу в семье свою мотивацию, потому что я безмерно... Вы знаете, я вообще считаю, что меня сделали мои дети. Нет, конечно, спасибо родителям, прежде всего. Но когда у вас их 6, и когда это, знаете, как каждая индивидуальность, ты вообще через призму семьи понимаешь, что такое жизнь. Ну, абсолютно. Поэтому я, конечно, радуюсь всегда историям, которые связаны с любовью, искренней любовью, честной любовью, да, когда это вот изначально, знаете, как много случаев было, на самом деле даже эфира не хватит абсолютно, но у меня была тоже история, парень, который прям потерялся, все прям молодой достаточно, двух ног нет, да, лишился, госпиталь, протезирование и так далее, и волонтер, которая за ним ухаживала. И они поженились. Вы понимаете, вот это вот счастье, они обрели счастье.
2: Вы в этот момент чувствуете, что хорошо?
3: Я понимаю, что, наверное... А девушка такая, знаете, закрытая была очень. Закрытая. Я понимаю, что, наверное, это вот единственное... Знаете, война, она же медаль с двумя сторонами, да? Где-то, понятно, это боль, а где-то, если бы не она, то они бы не встретились. Ну, поэтому все по-разному бывает. Конечно, всегда радуюсь за то, когда у людей все хорошо.
2: И все же про внутренний ресурс. Я все-таки поспрашиваю скорее, ну, если у вас есть такая огромная опора и поддержка в виде детей, это классно, здорово, но к вам ваши ребята приходят и говорят, что нам все, устали, не можем.
3: Не, ну погодите, тут же у меня включается мать.
2: Да.
3: Причем такая, знаете, есть отцы командира, есть матери командира, да?
2: Родина сказала, надо?
3: Я говорю, ребят, что война закончилась? Устали? Ну, давайте вместо вас, бабы, мы пойдем встанем. Готово. Поэтому вы знаете, как вы с ними будете разговаривать?
2: Да?
3: Абсолютно. У меня была история, когда ко мне подошел командир и говорит, Юлия Александровна, я не знаю, что делать. Поговорите, пожалуйста, с бойцами, им идти в бой, штурмовики, я за лентой. Предыдущие не вернулись. Я говорю, ну, слушайте, ну, вы как-то так этот самый. Говорит, ну, вот у меня больше нет слов. И я его понимаю.
2: Я уже все сказал, да. У меня больше буквы в слова не ложатся. Мне тоже.
3: Да, и пришлось с ними поговорить. Пришлось поговорить по-нормальному. Не справитесь вы, придется встать нам. Сегодня вот так. Гарантий никаких нет. Но нужно сегодня брать эту позицию, или дроны так и будут вот сюда лететь. Других нет, есть вы. Вы знаете, разговор, конечно, он был не такой разговор, он был как пружина, да, такой определенный, причем очень натянутый. Но ребята что сказали? Они сказали: спасибо, мы все пойдем, мы все понимаем. Вы нас, говорит, так по-командирски, говорит, и обняли как мать. Сказали, что, ну, там было много достаточно таких разговоров. Ребята все пошли, но вопрос в другом. Понимаете, в чем дело? Вопрос не сколько, вопрос как жить.
2: Угу.
3: Ну, мы все умрем, это понятно.
2: Да.
3: Да? Мы всегда как бы в этой жизни гарантия о том, что мы там все доживем до 80, там, да, и так далее. Ну, их вообще никаких нет абсолютно.
2: Ни у кого.
3: Они
2: здесь... в мирном...
3: Здесь вопрос, как жить?
2: Быть воином, жить вечно. Помните, это у барсов такая есть.
3: Да. Ну, мне нравятся разные там, да, вот эти вот какие-то вещи, но мне всем говорят: ну, как вот вы не переживаете за сына? Переживаю, но он мужчина. Он мужчина. Сегодня идет война. Как он может по-другому?
2: Это самое важное, что, кажется, мама сегодня может сказать своему мальчику, который находится в зоне специальной военной операции, самые поддерживающие слова. Просто потому, что она в него верит. В этом смысле это, конечно, такая связка еще с времен Великой Отечественной войны. Мне кажется, вот тогда тоже так говорили. Это какая-то такая большая, глубокая, историческая связь поколений. Того, какие слова в какие моменты жизни.
3: Давайте я так скажу. Сдаться внутри себя, проиграть бой, да проще всего. Проще всего
2: это
3: уйти в уныние.
2: Это и для тех, кто реабилитацию...
3: Конечно, проще всего уйти в уныние, проще всего искать причины, почему у меня не получится, почему у меня не это, не то. Когда я увидела на двух протезах тракториста...
2: Вопросов нет.
3: Я говорю: можно я вас сфоткаю, буду всем показывать.
2: Это как маленьким детям говоришь. Быть хорошим вообще сложно. Плохим быть легко. Но зачем?
3: Да, поэтому никогда не сдаваться. И главная победа – победа над собой. Идем и побеждаем.
2: Какие планы у комитета? Какие проекты перед вами стоят? Какие горизонты вы видите перед собой? Говоря про ближайший хотя бы контур. Понятно, что ситуация развивается стремительно. Мы все находимся в таком постоянном напряжении. Мы видим разные новости, разные сводки. Понимаем, что вызовы перед обществом, перед...
3: Конечно, даже информационные.
2: Да, я не говорю про информационную войну и про особенно прям отдельное направление. Это информационная война, связанная с детьми. И основная точка внимания, на которую президент недавно обратил фокус и сказал, что да, умы детей — это то, что нам сейчас нужно защищать прежде всего, потому что это те ребята, за которых воюют сейчас наши парни. Но говоря о проектах, которые сейчас, вызовах, которые стоят перед...
3: Ну, давайте детей и начнем, да, проекты, которые на них направлены, потому что правовую службу сказал, она работает, угу. Работает лучше и лучше, бесплатная абсолютно юридическая помощь по всей стране. Психологи тоже поговорили, а дети?
2: А дети?
3: А, у нас есть такой проект, который стартовал в прошлом году, называется «Связующая нить». В этом году это «Связующая нить народов России». Это проект, в котором может принять участие каждый ребенок, подросток до 23 лет, где он рассказывает историю своей семьи, да, там, либо Великую Отечественную, либо сегодня, там, кто-то участвует в специальной военной операции. Мы когда запускали в прошлом году этот проект, думали, что мы, наверное, даже 5000 не наберем. Ну, так вот больше 15. Больше 15 тысяч, дальше было безмерно сложно отбирать 300 лучших и 100 победителей. Ну, представьте, с 15, если что.
2: Да вообще невозможно практически. Ну, в смысле, каждая,
3: знаете,
2: история, конечно, победитель. Кто?
3: Тройки. Как вы думаете, в тройке? Назовите мне регион, который в тройке лидеров, как вы думаете, неожиданно, но оказался. Хотя, может, наоборот, ожиданно. Ожидаемо.
2: Тройки лидеров регион? Ничего себе. Сложно.
3: Крым.
2: Крым. Крым,
3: вы можете даже себе представить?
2: Могу представить много, часто и работаю, и общаюсь. И...
3: То есть там получилось, никто не загонял детей, потому что это еще и было летом.
2: Да.
3: Через школы было невозможно.
2: Я хотела сказать, но вот да, там просто тоже
3: нет,
2: такая
3: здорово,
2: детская...
3: патриотизм серьезный, да. Вы понимаете, летом, когда каникулы, когда никого загнать через школы, там классных руководителей невозможно. 15 тысяч.
2: 15.
3: В этом году этот проект продолжает, но теперь «Связующая нить народов России». Мы это делаем. Что мы хотим сделать?
2: А в чем механика народов России, если можно прям коротко?
3: А мы хотим показать, сколько вот истории семьи через народность.
2: Угу.
3: Вот в этот раз именно такой запрос. Тоже летом стартуем. Не будем использовать историю. Знаете, такая есть, когда можно легкий путь через школы. Поэтому мы сделаем как раз-таки, когда дети сами хотят.
2: Ну, мы тоже поучаствуем. У нас папа сибиряк, мама москвичка, семья вообще отовсюду.
3: Вот, пожалуйста, можно. Да, великолепно. Следующая история, которую хотим сделать, но вы первый, кто об этом сейчас услышит. Мы еще
2: дорогие
3: не согласовали.
2: Товарищи.
3: Мы еще, сейчас Александр Яковлевич, школьник, узнает, скажет, нормально, уже объявили. Поэтому Александр Яковлевич, родненький. Ну, вот так вот. Что хотим сделать? Есть Музей Победы в Москве, Поклонная гора. И мы хотим сделать капсулу с письмами с 89 субъектов от детей, по одному письму от ребенка. Достаточно серьезный, там, понятно, подход, потому что потом не спросили, почему этот ребенок с письмом или нет. Капсула, семья участников специальной военной операции, ребенок, капсула с посланием от детей в будущее. И сделать эту капсулу в Музее Победы на Поклонной горе.
2: Ох,
3: это тоже хотим сделать.
2: Какая прям мурашки красивая история.
3: Да. Дальше руководители всех штабов, конечно, соберутся в народных костюмах в декабре, потому что это, я думаю, что будет безумно красиво. 89 штабов в народных костюмах. Но проектов на самом деле очень много. Есть «Земля памяти», которая рассчитана на всех, и на подростков, и на бойцов, и на семьи участников СВО. «Земля семи субъектов Российской Федерации» мы тоже сделали в Карелии. Мы собрали Херсон, Запорожье, ЛНР, ДНР, Курская, Брянская, Белгородская область, мест боев, положили в гильзы, высыпали и привезли 7 гильз к вечному огню в Карелии, где эту землю захоронили.
2: Это называется ритуалы памяти, конечно.
3: Земля — это сохрань.
2: Да, земля — это сохрань.
3: И мы хотим это сделать во всех субъектах, потому что есть, где гроба нет, прийти некуда на могилу. Есть, когда пропавшие без вести. Есть, когда дань уважения отдать негде. А
2: ну, это вот
3: прийти.
2: Вечный огонь, но только что-то...
3: А вот мы связали. Да, вечного огня мы это сделали
2: я
3: в Карелии.
2: Понимаю, да.
3: Было это очень торжественно. Связь. Мы связали прошлое и настоящее, потому что второго вечного огня не будет, это сильно. Мы это сделали, теперь хотим сделать в других субъектах Российской Федерации. Проектов безумное количество. Я могу говорить о них вечно.
2: Класс.
3: А потом вы меня остановите и скажете, эфирное время.
2: Да, а мы вас тогда тоже хотим пригласить к участию в проекте. Вдруг у вас будет такой интерес. Мы делаем проект, называется «Пирог на четвертое».

0: через волонтерские организации, поэтому присоединяйтесь с семьей.
1: Я шарлотку хорошо пеку.
0: Отлично. Все, что можно испечь в этот день вместе с семьей, это как раз вот это... Ну вот мы в прошлом году пекли, у нас, правда, приехали все наши бабушки, все наши дети, племянники, и все дружно пекли пироги. Потом, конечно, не все отправили, что-то съели, честно признаюсь, но это такая классная традиция, мне кажется, в этом есть какая-то такая...
1: Да давайте сделаем.
0: Такое тепло.
1: Большое. Мы еще девчонок своих подключим, да, особенно при фронтовых, которые рядом субъекты, ну, не с Дальнего Востока, конечно, да. Вести. Вот.
0: Ну, чтобы думаю, просто именно традиции разных народов, потому что кажется, что вот в пирожке может быть очень разное. А вот этот хлебушек, он один. Вот хлебушек, это и есть наша Россия.
1: На масленицу блины по госпиталям привозим.
0: Вот.
1: Куличи привозим на Пасху. Там и многое другое. Конечно, это тоже все очень непросто, потому что нельзя продукты, все закрыто.
0: Это понятно.
1: Но мы объясняем, говорим о том, что, слушайте, ну а как любимая материнскую душу? Это же все наши
0: буквально
1: дети.
0: Буквально в понедельник была пресс-конференция по проекту «Хлебом единой народы России». И как раз мы вот очень хотим, чтобы это вот больше людей. Очень здорово, когда у вас заходит много лиц, принимающих решения, которые могут своим участием личным мотивировать других людей создавать новые традиции. Потому что, к сожалению, мы, конечно, мне кажется, за последние годы упустили вот эту историю про формирование новых. Да, мы чтим старые традиции, но мы не формируем традиции нового времени. Они как будто сейчас формируются. И запросы у ребят, и у семей, мы совершенно точно его видим, что вот дайте нам что-то наше, про нас, про своих. Спасибо вам огромное. Давайте еще один музыкальный, я заговорилась, еще один музыкальный привет послушаем от Лилии.
2: Всех приветствую. Меня зовут Лилия. Я из Челябинска. Помогаем четвертый год СВО нашим парням гуманитарной помощью. Ездим также на фронт с гуманитарной миссией. Можно, пожалуйста, поставить песню «Любэ, давай за нас».

время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

Это был музыкальный привет для Лилии. Очень приятно слышать молодые голоса волонтеров в нашем эфире, которые присылают свои музыкальные приветы для ребят. Я знаю, что за кадром остались позывные и фамилии, но я точно знаю, что они будут слушать этот

0: эфир и вместе слушать классную песню «Давай за» в исполнении группы «Любэ». И последний, крайний вопрос нашего эфира. Я понимаю, что ребята сейчас, которые возвращаются, они во многом наставники как для себя, так и для того парня. Вот роль отца и роль наставника сегодня, как вы ее видите, и в режиме «Блиц», кто он, герой нашего времени?
1: Нет, вы так говорите. Да. Знаете, кто он, герой нашего времени? Кто-то умеет отстаивать и защищать страну. И это не только на фронте. Я сегодня вижу бойцов и здесь, да, в гражданской жизни, которые бьются за права ребят, которые бьются за то, чтобы помочь ребятам. Те, кто, вы знаете, даже с Дальнего Востока гуманитарную помощь увезет, там, да, на фуре, сколько он, 2 недели едет. И он тоже для меня герой. Поэтому герой нашего времени – это те, кто не сдаются, те, кто не плачутся, а те, кто понимают, что время для них и им сегодня вместе защищать страну и продвигать ее вперед. Герой – тот учитель, который воспитывает достойное поколение. Герой – тот отец, мама, которые правильно вложили то, что должно быть, и дальше вместе с ним будет идти по жизни. Потому что у меня дочь всегда говорит: мамочка, все из семьи, все из семьи. Я говорю: спасибо, но это она что-то не так делает обычно. Когда так, она так не говорит. Но я действительно понимаю, что сегодня все, что есть в детях, это все из семьи. Это факт. Поэтому вот он сегодняшний.
0: Спасибо вам огромное за все, что вы делаете. Приходите к нам еще в гости. Мне кажется, нам еще очень много есть о чем поговорить.
1: Мы с вами обсудили всего 3%, но я четко понимаю, что это только начало.
0: Спасибо. Это была программа «Позывной спутник» на волнах Полевой почты. И я ее ведущая Александра Бокова. Сегодня у нас была Белихова Юлия Александровна, руководитель комитета семей воинов Отечества. На связи.
2: Вы только ждите нас.

0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Узнать за 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвало фурор. Американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом. И бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты. И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в два раза дороже автомобиля. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Симферополе 17:00, в Якутске 11 часов вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Число погибших в ливанском Бейруте после израильского удара выросло до 3. США уверены о подписании сделки с Ираном. В Пакистане из-за проливных дождей погибли люди. Далее подробности. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разочарован тем, что Евросоюз готов поддерживать конфликт на Украине до последнего украинского солдата и до последнего евро, вместо того, чтобы решать проблемы, волнующие европейцев. Об этом он рассказал в видеообращении, которое записал для соцсетей. Он уточнил, что обсудил этот вопрос в пятницу накануне с председателем Европейского совета Антонио Коштой. Речь шла о подготовке к предстоящему саммиту Европейского совета. Словацкий премьер также подтвердил, что собирается поднять на саммите вопрос о компенсациях для республики за вооружение, которое было передано Украине прошлым правительством. Число погибших в результате израильской атаки по южному пригороду ливанского Бейрута выросло до 3, еще 15 человек ранены, сообщают местные СМИ. Напомню, ранее израильская авиация нанесла 2 удара по району Гбейри в Бейруте. Пострадали 2 квартиры в жилом доме, зафиксированы значительные разрушения в соседних зданиях и торговых помещениях. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. В свою очередь, армия Израиля ранее подтвердила удары и сообщила, что атаковала командный штаб движения Хизбалла в этом районе. Киев выполнил лишь 15% согласованных с Евросоюзом реформ, необходимых для потенциального вступления в состав блока. Об этом сообщает издание «Гардиан» со ссылкой на источники. В публикации также говорится, что условием вступления страны в ЕС является принятие большого количества европейских законов. Тем не менее, Киев не ускорил реализацию 10 приоритетных реформ, согласованных с объединением в декабре 2025 года. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 15 июня стартует открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. США уверены, что сделка с Ираном будет подписана в воскресенье. Об этом интервью местному телеканалу рассказал постпред страны при ООН Майк Уолтс. Он отметил, что окончательные детали сделки объявит команда переговорщиков. Подробности о месте и формате возможного подписания представитель не привел. 7 человек погибли, 33 пострадали в результате проливных дождей на северо-западе Пакистана. Об этом сообщают местные СМИ. Отмечается, что гибель людей произошла в результате обрушения стен и крыш. Напомню, сильные дожди, ветра и пыльные бури наблюдались в северных районах страны с 11 по 13 июня. Всемирная продовольственная программа ООН доставила в столицу Афганистана Кабул почти 400 тонн детского питания, следует из сообщения пресс-службы организации. Там назвали операцию логистическим подвигом. Груз из витаминизированного печенья прошел путь через 9 государств и преодолел почти 15 тысяч километров. Как сообщает организация, поставка могла быть сорвана из-за закрытия пограничных переходов между Пакистаном и Афганистаном на фоне напряженности в отношениях двух стран. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. У микрофона ведущий Денис Воробьев, а на прямой связи со студией в ближайший час редактор «Aftershock.News», политолог Сергей Брикотин. Сергей, я рад вас приветствовать. Добрый день.
3: Денис, добрый вечер.
2: Здравствуйте, начнем. Обсуждать будем много чего, и начнем мы, пожалуй, с не самой приятной новости, потому что британцы действовать начали, на мой взгляд, исключительно такое субъективное мнение, ну как-то уж больно открыто и нагло, учитывая до этого их попытки влиять посредством Украины, как и соответствующего такого плацдарма, как политического, так и военного. Но сейчас мы видим перехват нефтяного танкера теневого флота России, который, в свою очередь, пытался пройти через Ла-Манш. Об этом заявил лично премьер Кир Стармер. Добавил, что операция прошла успешно. Позднее появились видеоролики. Поблагодарил военных и там правоохранителей. Следовательно, вот хочется разобраться, в чем причина. Почему британцы решили выйти из тени, действительно действовать открыто, публично, и это все на фоне внутренних проблем? Мы же помним прекрасно отставку министра обороны, многочисленные протесты и, в конце концов, насмешки в адрес самого премьера Стармера. Да, Сергей, пожалуйста.
3: Денис, вы знаете, как говорят обычно, в хорошем вопросе практически содержится ответ, да, на вопрос. Вы сами уточнили, что позиции самого Кира Стармера, они сейчас крайне очень шаткие. То есть там идут вопросы о том, что его, скорее всего, скоро сместят с должности, и ему сейчас, как и Трампу, нужны какие-то громкие пиар-победы, то есть, вернее, просто победы, а кроме как пиаром каким-то непонятным добиться этого сложно. Поэтому они пытаются сделать, вот раздуть из захвата танкера какую-то победу. По факту давайте констатируем простую вещь. Танкер нес что-то там порядка 150 тысяч тонн. Это что-то около в районе там 0,3% от нефти, которую Россия поставляет на внешний рынок. То есть 0,3% от недельного экспорта России, ну, согласитесь, это крайне малая цифра. Следующий момент. По разным оценкам, теневой флот составляет там от 800 до 1200 судов. И захват одного танкера, а всего это, напомню, за несколько месяцев только третий танкер, который захватили, потому что на предыдущие танкеры поднимались, потом спускались и в результате их отпускали, то есть три танкера там, из тысячного флота, ну, опять же, это близко к той самой оценке, там, в 0,3%. То есть, по факту, это ни о чем. И вот из этого всего пытаются раздуть какую-то сенсационную победу. На самом деле, опять же, есть, конечно, негатив. Все-таки это нефть, это в любом случае, это деньги, если танкер действительно российский. А как мы понимаем, теневой флот, он существует, поэтому называется так теневым, что он очень условно принадлежит к той или иной державе. Там может ходить под одним флагом, принадлежать по документам другому государству, а где он нефть заправляет, ну там, опять же, надо отслеживать по транспондерам, которые еще можно и отключать, и где он эту нефть перелил. Какие-то проблемы он, конечно, может, ну, вернее, какие-то проблемы в связи с этим могут появиться, но чего-то глобального это не носит. Да, пролив Ла-Манша якобы там находится, это являются территориальными зонами Британии, якобы они пытались распространить свое право на суда, проходящие в их территориальных водах. Но фактически никаких нарушений, которые можно было бы предъявить по морскому праву, да, и по международному праву, пока что зафиксировано не было. Поэтому в целом, если не будет доказано обратного, а скорее всего этого доказано не будет, действия именно британцев можно расценить как морское пиратство. О чем, в общем-то, Дмитрий Песков и сказал. Причем здесь, если сделать экскурс в историю, то надо вспомнить, что вообще империя британская, она, в общем-то, поднялась и развивалась именно как империя благодаря пиратству во многом. Потому что, ну, то есть основа их могущества, там, полтора столетия являлся именно флот. И между торговым судном и пиратским разница была чаще всего только во флаге. То есть если они могут напасть на какой-то корабль, они поднимали веселого Роджера. Если они могут, в общем-то, торговать, они дальше идут просто под торговыми флагами. То есть мы якобы... Поэтому с точки зрения традиции Британии тут все понятно. С точки зрения того, на кого они вообще как бы пытаются нападать и что-то показывать России, на днях был случай, когда выяснилось, что все ядерное могущество, так называемое в кавычках Британия, а напомню, у них их ядерное вооружение это, в общем-то, 5 или 6 действующих, 6-я она достроена. Этапе ввода в эксплуатацию подводных лодок с ядерными ракетами. И вот все 6 подводных лодок находились в моменте в базу, на базе. То есть если в моменте отправить им было на морскую базу там, Посейдона, ну или двух Посейдонов, ну или в принципе, если бы им прилетел в моменте туда Сармат или даже Яр, скорее всего, военный, там, конечно, точно знает, какую ракету было достаточно туда отправить, скорее всего, это все-таки достаточно одного было Ярса, то, в общем-то, там дальше воевать было не с кем. А учитывая размеры Британии и российские вооружения, да, то есть мы бы не воевали с Британией, мы бы их уничтожили.
2: Ну, вот в связи с этим вопрос, да, Сергей, простите, что перебиваю, я мысль понял, но хочу уточнить. Вот вы говорите о том, что да, там один или три танкера, ну, тут уже в зависимости, когда мы берем все случаи, тут же не только британцы в этом замешаны, французы в том числе. Когда это обретает такой системный характер? Вот как в таком случае действовать и реагировать в ответ? Ну, потому что это вот первый вопрос, который приходит обывателю, который вот человек прочитал новости и думает, ну, а мы чем хуже? И, кстати, хорошо, что упомянули пиратство, также отреагировал наш посол Великобритании. Там, он, я даже процитирую, он характеризовал действия Лондона как опасное хулиганство и возврат в эпоху пиратства как раз-таки. Ну вот, когда мы видим, с одной стороны осуждения со стороны наших, там, Дмитрия Сергеевича Пескова и по официальной линии Министерства иностранных дел, но с другой стороны, вот мы видим сначала Франция, теперь Британия подключается к этим операциям. Как бы здесь вот их усмирить? Я так вот очень мягко подбираю слова.
3: Ну, опять же, я предлагаю рассмотреть с нескольких сторон. С одной стороны, да, они нарушают право, и нам, в общем-то, неприятно, неприятно в первую очередь информационно, политически, да. Но давайте рассмотрим другой вариант. Многие в такой ситуации предлагают жахнуть. Ну, примерно то, что я сейчас и говорил.
2: Да-да.
3: Но издержки в случае того, что если мы жахнем, они будут значительно больше. Имеет ли Британия на текущий момент какое-то влияние? Да, безусловно, имеет. Но, ну, то есть они могут где-то свое право как бы показывать. Ну, то есть показывать свою силу, влияние, в частности, в проливе Ла-Манша, ну, через который мы, что уж там говорить, откровенно ходим. Потому что это немного более короткий путь является. С точки зрения того, что делать дальше. Можем ли мы отвечать? Безусловно, можем. Вопрос, надо ли нам это? На мой взгляд, мир вообще идет к такой, в первую очередь, европейский мир, ну а там Азиатско-Тихоокеанский регион там, и остальные регионы, они просто идут с опозданием. Просто Европа первая прошла индустриализацию, как вследствие она первая проходит деиндустриализацию. И Британия, если там еще 1,5 сотни лет назад являлась ведущей мировой державой с точки зрения мощи, флота, как бы империя, да, то есть Британская империя, она была номер один, чего ж тут греха таить, 1,5 сотни лет назад, то сейчас они, в принципе, находятся на 10-м месте по ВВП, по паритету покупательной способности, и свое место в табеле о рангах они постоянно теряют. Ну, про флот подводный я уже сказал, надводный находится абсолютно не в лучшем состоянии. Поэтому с точки зрения того, что если смотреть на перспективу, однозначно их годы сочтены, и, в общем-то, проблема устранится сама собой в ближайшие годы, потому что никуда они не денутся. Деиндустриализация у Британии – это неизбежный процесс. Он идет уже многие годы, к этому есть много как бы фундаментальных факторов. Я у себя в блоге это регулярно рассматриваю. Ну, то есть это именно фундаментальные тренды, их переломить невозможно. С другой стороны, да, мы, как сейчас уже одна из ведущих держав, а я напомню, Россия уже четвертая по размеру экономики, Японию и Германию мы уже обошли, мы претендуем на статус сверхдержавы. Ну и статус сверхдержавы, он подразумевает под собой то исследование правилами и как бы то, что нашему слову верят. Поэтому, ну, пока что это мелкие уколы, их, в общем-то, на мой взгляд, лучше пока что терпеть, в судах и, в общем-то, в медиапространстве показывает, что это, по сути, является пиратством, тем самым еще больше дискредитируя Британию. Опять же, да, замораживание российских активов, оно привело к оттоку средств из европейской экономики. Точно то же самое. Вот это пиратство, оно фактически снижает оборот страховых компаний британских, меньше доверие и к торговому флоту, и вообще, в принципе, правительству Британии. Поэтому пока что на текущем этапе, когда это не носит массового характера, а, скорее всего, это не будет, потому что такая пирова победа. Но на самом деле делать то, что делает наше правительство. Да, говорить очередное предупреждение, выражать недовольство, потому что остальные варианты более яркие, они будут носить, такой сказать, более некачественный характер. А время работает на нас, потому что фундаментально Россия на текущий момент уже гораздо сложнее Британии. Уничтожить мы их в физическом плане можем уже лет как 15 минимум, а то и больше. И, в общем-то, надо просто дальше ждать, пока их возможности вообще иссякнут. Ну, это моя такая вот позиция.
2: Ну, я понимаю, и это игра в долгую, безусловно, когда, знаете, государство не открещивается от собственных заявлений, позиций, хотя прям противоположную картину мы на Западе и видим. Единственное, в чем они пока еще едины, это в новых пакетах санкций в отношении Российской Федерации. Но это, конечно, тоже вполне себе опрометчиво, учитывая экономическое положение дел в отдельных странах. Но в то же время, вот тут Борис Титов, напомню, он спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, заявил следующее. Американские предприниматели, компании заинтересованы в возвращении на российский рынок. И это не только мнение Бориса Титова, в частности, вот уже на прошедшем Петербургском экономическом международном форуме это высказывалось многократно, и касается это не только американцев, а самых разных других компаний. Вот здесь, Сергей, на ваш взгляд, когда мы говорим о некой такой разрядке, о восстановлении экономических связей, как быть, на ваш взгляд, с теми, кто ушел? Ведь ушли тоже все по-разному. Кто-то там сохранил рабочие места, кто-то, наоборот, громко хлопнул дверью и вообще оставил там людей без работы и прочего, и начал донатить ВСУ. Вот здесь вот как, на ваш взгляд, делить предпринимателей, западный бизнес на условно свой-чужой?
3: Денис, я опять же хочу вам выразить благодарность за такой качественно заданный вопрос. То есть с каждой компанией надо предметно разбираться, да, то есть и смотреть по ситуации. Где-то, как, допустим, в случае с американскими автоконцернами, говорить о возвращении на российский рынок, да пусть возвращаются, только, ну, по факту шансов-то у них немного, ну, займут они там какие-то, опять же, доли процента, и, в общем-то, это будет, как сказать, незначительно, и никто этого не заметит, и, может быть, они сами не вернутся-то, в общем-то, на наш рынок. Но, с другой стороны, я, допустим, один из тех людей, кто, в общем-то, заинтересован в возвращении, например, компании Google в Россию, потому что они суммарно у меня забанили там 8 каналов на YouTube, и суммарная аудитория под 1 миллион подписчиков. Более того, мы выиграли официально суд у компании Google по каналу «Великоросс». И у компании Google, если они вернутся по решению российского суда, им придется платить штраф по 25 тысяч рублей за каждый день блокировки канала. То есть, в целом, если они вернутся, им придется платить. И тут, как вы понимаете, я, в общем-то, достаточно заинтересован. Вернется аудитория потеряна. Вот. Но это такое небольшое лирическое отступление. А вообще, если говорить в целом, у нас с ними был относительно-то небольшой товарооборот. Он упал, очень сильно упал, серьезно, там до примерно раз в 8 упал, хотя до сих пор он остается. Из критически важного мы им продолжаем поставлять уран. Здесь Россия, ну и обогащенный уран, и услуги по обогащению урана мы им предоставляем. Потому что Россия здесь является безусловным мировым лидером в такой высокотехнологичной отрасли, как обогащение урана. То есть американцы несколько раз пытались создать технологии обогащения, аналогичные российским, у них все эти проекты провалились. Просто когда говорят, что нам нужны западные технологии, очень часто в такой ситуации забывают говорить, что у России много технологий высоких, которые есть у России, но нет у западных стран. И вот в частности технологии обогащения урана – это сложная, емкая, очень отрасль, капиталоемкая. То есть и тут надо разрабатывать школу, целую индустрию. И американцы этого сделать не смогли. Поэтому у нас каждый раз восхищаются созданием нового там айфона, да, то есть недруги России выпуском. Хотя по факту создание высокообогащенного урана – это не менее технологичный процесс. Ну и с другой стороны, да, там в айфоне не сильно много-то американского. А, вот. А технология обогащения урана – это технология будущего. Ну про это тоже как бы не надо забывать. Что бы я хотел отметить, опять же, что действительно имеет высокое значение – это технологии в нефтегазовой отрасли. Как человек, много лет проработавший именно в нефтегазовой отрасли, я не могу не отметить успехи американцев именно в сланцевой индустрии. Сначала, да, мы их критиковали. У нас на сайте Aftershock News очень много критических материалов касательно себестоимости, вот всех этих процессов. Американцев пулили туда огромные деньги в эту индустрию, фактически сожгли там под полтриллиона долларов. Ну, то есть не секрет, что компаниям выдавались кредиты, они осваивали эти деньги. А потом большая часть этих компаний банкротилась, да, там, или их скупали мелкие. Ну, там как бы процесс шел, и вот эти оценки там в 300-500 миллиардов долларов, они регулярно звучат, и они где-то действительно близки к реальности. Но нельзя не отметить, что технологии созданы были. Технологии многостадийного разрыва пласта – это достаточно сложная технология. Она сложна и с технологической точки зрения, и с точки зрения обсчета. Эти технологии в Америке есть. И они находятся на гораздо более высоком уровне, чем, например, в России. Нельзя это не отметить. Хотя, опять же, работа в нефтегазовой отрасли, я этот гидроразрыв пласта считывал еще в 2003 году. Вот. То есть технология не является уникальной, но они технологии сами отточили очень сильно. И теперь, в общем-то, разница между там сланцевой добычей и обычной добычей нефти, ну, как сказать, ее практически нет, потому что технологии плюс-минус одни и те же. Это достаточно эффективные отрасли. То есть компании Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, то есть это все американские компании, они являются ведущими. Вот это. Ну и, конечно, многие что отмечают, это опять же самолеты. У нас есть парк большой Боингов, самолетов, их обслуживать надо. Ну то есть, с одной стороны, это все понятно, с другой стороны, мы, в общем-то, учимся жить без этого, и если санкции не будут сняты, мы, тем не менее, доведем и свои самолеты, и нефть, и газовую отрасль до, как минимум, приемлемых стандартов. Примерно так.
2: Да, в таком случае вопрос, и знаете, вот он лично меня очень сильно интересует, кто, на ваш взгляд, принимает главные решения в вопросе вот той самой разрядки, о которой я говорил в начале, между Россией и Соединенными Штатами. Это рынок или политическая воля, политическое решение? Я к чему веду? Можем ли мы, учитывая небольшой товарооборот сейчас, а до этого тем более, ну, точнее, наоборот, перейти к масштабным совместным проектам. И про Аляску ведь говорили, безусловно. Но учитывая то, как полярно может меняться власть на территории самих Соединенных Штатов Америки, неизвестно. Может быть, придут снова демократы, а демократы будут сильно против России. И тут пока еще рано об этом говорить и загадывать. Но все-таки, на ваш взгляд, вот такие фундаментальные совместные проекты, технологии, бизнес возможны ли в ближайшей перспективе?
3: Теоретически, на мой взгляд, возможны, почему бы нет. Но если говорить практически, да, если вот, ну, вернуться как бы к материалам Aftershock News, мы рассматриваем один из сценариев, как бы, допустим, я играл за американцев, если бы хотел могущество своему государству. И вот какая наиболее реальная стратегия могла бы сработать в такой ситуации? И здесь, в общем-то, сценарий, он достаточно понятен, логичен и уже случался в мировой истории. Штаты, как сверхдержава, они поднялись после двух мировых войн. После Первой мировой войны они, в общем-то, вошли в топ стран, но не стали сверхдержавой. То есть осталась Британия номер один. А вот благодаря Второй мировой войне они как раз-таки поднялись на мировой Олимп. Ну и на момент завершения Второй мировой войны промышленность США, она примерно составляла 50% от мировой промышленности. Это очень глобальная, как кошмарная какая-то цифра. У Китая сейчас там в районе 32% от мирового производства. А у США на конец Второй мировой войны было в районе 50%. И здесь надо просто оценить подвиг Советского Союза, то, что он смог выдержать вот эту вот индустриальную гонку, а в каких-то областях даже обойти Штаты. Но в целом Советский Союз выдержал паритет не при несопоставимых как бы экономиках, размерах, да, то есть вообще потенциальном ресурсе. И вот если сейчас обсуждать, что бы сделали на месте Штатов, ну здесь на евразийском континенте нужна одна большая глобальная война или огромное количество мелких. Ну что мы видим, это и на примере Сирии, и Ирана, да, то есть сейчас и Украина, и, конечно, будут поджигать еще кучу других стран. А мы, кстати, прошу заметить, мы выступаем стабилизатором. То есть вот эта политика у нас не жахнуть. Она работает в противовес этой стратегии. То есть нужна на евразийском континенте одна большая война, чтобы, ну, разрушить своих конкурентов. Ну, если вспомнить Вторую мировую, мы с Европой друг друга конкретно утюжили, разрушали, а США за океаном отсиделись и поднялись. Сейчас я бы за них сделал ровно то же самое и замкнулся на двух Америках, то есть, что уж там говорить, в Южной Америке, в Центральной Америке, ну, как бы, никто там с США бороться фактически не сможет, если будет, ну, такой вот глобальный замес. И, в общем-то, США, ну, то есть, в случае войны в Евразии, они смогут восстановиться. Ну, им еще, правда, надо провести при этом гиперинфляцию, но это, в общем-то, понятный сюжет, который в мировой истории был кучу раз, и Штаты этот трюк по факту тоже проводили. Там объявить дефолт доллара, провести гиперинфляцию, и, ну, даже не обязательно дефолт объявлять, просто печатать в моменте кучу денег, да, как бы все. Всем, кому должен, всем прощаю, и как бы и снизить потребление у своего населения. То есть тогда есть шанс, потому что технологии, база у них очень высокая. Что ж тут говорить, как бы объективно. Поэтому вот, если они следуют такому сценарию, а как бы по некоторым фактам это заметно, то рассчитывать на то, что у нас будет долговечный союз со Штатами, ну, в общем-то, не приходится. Если мы конкретно такому проекту не подходим, то точек соприкосновения у нас, в общем-то, много. И вполне много, где можно сотрудничать. Со своей стороны, я, опять же, хоть и заинтересован в возвращении Гугла с финансовой точки зрения, лично я против этого. И против возвращения Инстаграма, запрещенного в Российской Федерации, Фейсбука, да, то есть запрещенного в Российской Федерации, и Гугла с Ютубом. Я бы даже Гугл, например, забанил. Ну, то есть моя позиция, потому что это инструмент влияния. И как, опять же, айтишник, я очень хорошо знаю, как работают вот подобные приложения, как можно менять повестку, как формировать информационный пузырь и в рамках данного информационного пузыря менять позицию каждого конкретного пользователя, нужно тебе. Это инструмент для глобального перепрошивания сознания. И с этой точки зрения, там сейчас запреты, да, наши последние, они, конечно, логичны.
2: Сергей, можно я сразу спрошу? Я за мысль зацеплюсь. Спасибо большое. Да, и у нас до перерыва остается полминуты, чуть больше. Когда Трамп обещает дискомбабулировать кого-то, это тоже часть информационных таких манипуляций и давления. Вот что за этим кроется? Ну, простите, я не мог не спросить вас.
3: Знаете, дискомбабулятор, вот это... Ну, давайте я все-таки отвечу немножко развернуто. Трамп является на текущий момент, он красавчик. Как человек, работающий в информационной повестке, я не могу не отметить, что он формирует шикарные инфоповоды. Когда он был просто миллиардером, он умел это делать прекрасно. Да? То есть, что делается? Делается какое-то громкое событие, подается в суд, да, там еще что-то. И он, в общем-то, берет, это вбрасывает новости, это тиражируется.
2: Тем более в свои-то 80, между прочим. Сергей, простите, ради бога, тогда прервемся на новости, да. Уже продолжим во второй части именно с этого. Друзья, оставайтесь с нами.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
2: Что? Что?
1: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Украинские войска за сутки атаковали коммунальные объекты, помещения ГИБДД, отдела культуры и благоустройства Энергодара. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своем «Макс-канале». По его словам, удары – еще одно доказательство, что враг ведет борьбу не с военными объектами, а с самой мирной жизнью города, с его людьми, историей и будущим. Он также добавил, что специалисты продолжают восстановление ежедневно атакуемых ВСУ подстанций в Энергодаре и рядом с городом. Президент США Дональд Трамп намерен раскритиковать премьер-министра Великобритании Кира Стармера на саммите «Большой семерки» из-за миграционной политики Лондона. Об этом сообщает газета «Телеграф» со ссылкой на источники в Белом доме. Напомню, в прошлом году более 40 тысяч нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш. Это стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах. Еще в сентябре прошлого года Трамп посоветовал британскому лидеру задействовать военные суда в борьбе с мигрантами. Напомню, саммит «Большой семерки» пройдет на следующей неделе во французском городе Эвиан-Любене, недалеко от границы со Швейцарией. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту оказания небезопасных услуг в аквакомплексе Рамонского района Воронежской области. Говорится в сообщении ведомства. Там накануне едва не утонула маленькая девочка. Как стало известно из соцсетей, рядом не оказалось спасателей центра, и первую помощь ребенку оказали посетители. Они же и передали девочку медикам. Кроме того, бригаде скорой помощи потребовалось время, чтобы добраться до ребенка. Сотрудники центра якобы не сориентировали медиков на месте. Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс может выступить на территории Донецкой Народной Республики после улучшения ситуации с безопасностью в регионе. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин. По его словам, необходимо беречь звезд такого уровня, особенно тех, кто проявляет благоразумие. Ранее основатель группы Pink Floyd критиковал вовлеченность стран Запада в украинский конфликт и распространяющуюся там русофобию. Музыкант заявлял, что русскоязычные жители Востока Украины должны получить право выбора в вопросе о вхождении их областей и территорий в состав Российской Федерации, а также выступал за аналогичные референдумы во всех русскоговорящих районах Украины. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Вы слушаете «Радио Спутник», прямой эфир. Кто только подключился, здравствуйте. Напоминаю, сегодня мы общаемся с редактором «Aftershock.News», политологом Сергеем Прикотиным. Он на прямой связи со студией. Сергей, продолжаем. И говорим мы сейчас о Трампе, и далеко не о его дне рождения, а о действиях как не то что даже президента, а инфлюенсера, лидера мнений. Тут журналисты западные даже не поленились и посчитали, сколько раз он упоминал сделку с Ираном. И вот в очередной раз на очередные анонсы мы видим, да, и вот якобы до сегодня должна эта сделка состояться с Ираном, но иранская сторона, в свою очередь, этот тезис опровергает. Сергей, на ваш взгляд, вот такие порой абсурдные посты в социальных сетях, сгенерированные искусственным интеллектом картинки, а термины, трудно выговариваемые по типу дискомбулятора и прочего, на ваш взгляд, стоит ли за этим реальная политика, серьезная, в каких-то вещах, ну, требующая непростых решений, говоря о конфликте с Ираном, который все-таки продолжается?
6: Ну, на мой взгляд, все-таки это больше пиар. То есть основные свои деньги Трамп заработал-то не в строительстве, он заработал их в пиаре. И сейчас он конкретно это демонстрирует, что в новостной повестке он номер один. Ну, там, если так рассуждать логически, там, кто второй, это, скорее всего, конечно, Илон Маск. Ну, а дальше, скорее всего, Владимир Владимирович и Си Цзиньпинь. Ну, если так говорить. Но Трамп здесь откровенно номер один в мировой новостной повестке, его обсуждают. И, в общем-то, это то, к чему он стремился. Он хотел быть самым известным как бы персонажем в мире, он им сейчас является. Кстати, дискомбобулятор, не могу не отметить, скорее всего, это очень тонкая ирония, а не просто какой-то бред 80-летнего дедушки. Потому что это молодежный термин, который обозначает какую-то полную фигню. Вот, если так вот. Это достаточно известный мем. И когда Трамп говорит, мы применили какую-то штуку, дискобабулятор. Он же термин это взял из мема ходячего в интернете. И это больше похоже именно на то, что он троллил очень сильно. Вот. Ну, такое ощущение, как минимум, у меня складывается. Но, опять же, вопросы к его когнитивным функциям, они есть у многих. Тут недавно на днях его племянница, в общем-то, племянница заявляла о том, что она сомневается в его умственных способностях. И к этому есть много факторов, которые говорят о том же самом. И как раз пример с ядерной сделкой Ирана, он показателен о том, что к реальной политике это не имеет никакого отношения. Все мы знаем поговорку «деньги любят тишину». Переговоры очень сложные, лучше вести в тишине, не выбрасывая постоянно вот эти новости. И когда мы обсуждаем переговоры Ирана и США, там, ну, откровенно, очень сложные переговоры обоих сторон, колоссальное количество претензий друг к другу, но в то же самое время обе стороны крайне заинтересованы в достижении мира. Но опять же, никто не будет достигать его, ну то есть перемирия, на каких-то неприемлемых условиях. Это очень сложные переговоры, поиск компромиссов, да, и как бы приемлемых позиций для обоих сторон. А у Трампа постоянно, каждый раз, каждый день все протекает, все, что можно. Причем, как видно, протекает то, что не можно, то, что он придумал, он вообще решил, там, сегодня про меня мало СМИ говорили, да, давайте-ка я еще что-нибудь закину. И вот это как раз очень хорошо характеризует то, что к реальной политике это имеет очень мало отношения.
2: А говоря о конфликте на Ближнем Востоке, американцы хотят выйти из него безболезненно или с победой наоборот? Может, наоборот, здесь Израиль пытается каким-либо образом, да, подливать масло в огонь? Просто говоря о сделке, вот прямо перед эфиром глава делегации Ирана на переговорах, спикер парламента Мохаммад Галибаф, написал следующее в одной из социальных сетей. США либо не имеют политической воли для выполнения своих обязательств, либо не способны их выполнить. Демонстрируя режиму «зеленый свет», вы не сможете добиться никаких уступок. Игра в плохого и хорошего полицейского давно устарела. Если у вас нет ни воли, ни способности выполнять взятые на себя обязательства, то говорить о продолжении этого пути уже невозможно. Это, если что, была прямая цитата. Но вот, пожалуйста.
6: Ну, я с ней согласен. Это как бы в реальности со всеми тезисами из этого выступления я согласен. Вести переговоры со Штатами очень сложно, особенно когда у власти находится, с одной стороны, политик непредсказуемый, да, с другой стороны, все мы прекрасно знаем, что приходит новая администрация, они отменяют все, что было до них.
2: Угу.
6: Поэтому в этих условиях вести переговоры крайне сложно. Но есть очень серьезные два момента. Первый момент – это то, что Иран крайне сильно заинтересован в открытии Ормузского пролива и снятии с себя частично санкций, хотя бы как минимум начать успешно торговать. Потому что если мы вспомним, чего добился Асад в Сирии, он добился условной победы там, да, то есть страна прошла, но он не смог победить уровень жизни. Почему его снесли Бармалей? Да ровно потому, что уровень жизни всех достал, и в реальности сейчас как бы там даже есть рост уровня жизни населения. Потому что при Асаде добиться каких-то позитивных тенденций не получалось, потому что это режим санкций. Иран сейчас находится в гораздо более сложной позиции, чем там Сирия. Ну, то есть, условно говоря, то, в какой позиции он сейчас оказался, это сложная позиция. Потому что у них есть своя позиция, да, uh-huh. есть там недовольные, потому что... И чтобы не снесли в очередной раз режим в Иране, им надо торговать нефтью. Им, опять же, желательно добиться снятия ограничений себе. Они пошли ва-банк. Пока что у них позиция сильна. Вопрос. Смогут, если пролив не будет открыт, смогут ли они продержаться? А я прошу, хочу отметить, в такой ситуации Соединенные Штаты, они, в общем-то, это не сильно заинтересованы. Да, Трампу нужна победа перед выборами, об этом все говорят. Но если мы посмотрим на нефтегазовый рынок, Соединенные Штаты среди всех крупнейших экономик мира, а это прошу заметить, Китай, США, Индия, Россия, Япония, Германия, ну и Евросоюз в целом, США находятся в прекрасной позиции по отношению к оппонентам. В лучшей позиции находится только Россия, потому что мы экспортируем кучу нефтепродуктов.
2: Но американцы СПГ по заоблачным ценам.
6: Американцы экспортируют СПГ по отличным ценам, и у них по нефти, у них, в общем-то, все говорят, что не закупают 6 миллионов баррелей в сутки нефти. Но почему-то практически никто не упоминает, что они экспортируют примерно там 4 с копейками, а с учетом нефтепродуктов, там у них всего-то там на полмиллиона баррелей минус при размере там в 20 миллионов баррелей продаж и в сутки. То есть... В общем-то, у них там практически они на нулях. С учетом СПГ у них баланс где-то закрыт по нефти и газу. А прошу заметить, у Китая это крупнейший импортер нефтегазовой продукции. Евросоюз туда же говорить не о чем. Да? Индия это крупный импортер. И остальные оппоненты, а прошу заметить, Россия-то на самом деле Соединенным Штатам не оппонент. Оппонент Китай и Европа. Россия-то Соединенным Штатам, мы вообще не представляем по большому счету никакой опасности, если говорить про Соединенные Штаты.
2: Ну, там, там единственное, пытались с этим, прости господи, уже упомянули, с Индией надавить, да, отказаться от российской нефти, но не получилось тоже, так себе.
6: Ну, мы все равно являемся крупным экспортером, да. И по сути у нас... Глобальных противоречий, как бы с Соединенными Штатами, вот, чтобы нам надо было где-то поделить, у нас, в общем-то, нет. Потому что мы сильно далеко друг от друга находимся, у нас как бы пересечений мало. А вот в случае с Европой и Китаем им много чего есть делить. И когда два ключевых оппонента находятся в худшей позиции, чем ты, а почему бы не продолжать? Опять же, вернусь к своему первоначальному тезису о хаосе в Евразии, да? Это все ложится в эту стратегию, и Соединенным Штатам, если забыть про выборы, которые Трамп уже, скорее всего, проиграет, для самих Соединенных Штатов, в общем-то, то и не надо открывать Ормузский пролив. Ну так, по большому счету. Раньше это был нефтедоллар, сейчас доллар живет сам по себе. Ну, как бы, а с точки зрения рынка нефти, газопродукции, Штаты нефти оттуда и газа практически не получают. Поэтому для них это, в общем-то, так. Это очень хорошо, так сказать, помешать их конкурентам. Поэтому здесь позиция-то такая.
2: А Израиль очень может интересно. Каким-либо образом поднасолить и вообще сорвать попытки переговоров? Не то, что переговоры-то ведутся, а именно сделку между Штатами и Ираном. Конечно. Непосредственно. Я просто опираюсь на последние новости, тоже сегодня же было. Цхал атаковал цели Хизбалла как раз в пригороде Бейрута. Ну и в целом мы видим, что израильская сторона достаточно сильно критикует вот этот переговорный трек между Штатами и Ираном.
6: Конечно, Израиль в этом крайне заинтересован, ну, по понятным вполне причинам. Иран сказал, что государство израильское существовать не должно. Они спонсируют много лет, помогают прокси Хамасу, да, Ливану, как бы это не секрет, йеменским хуситам. И эти группировки, они все настроены против Израиля. Причем сам Израиль находится в очень шаткой позиции. Если вспомнить, что их всего 10 миллионов населения, вокруг там под миллиард суммарно находится в государстве, которое к ним относится негативно, в том или ином виде есть конфликты исторические, либо еще какие-то, то надо понимать всю уязвимость Израиля. И в такой ситуации, когда сейчас получило развитие беспилотники, беспилотной авиации, то, в общем-то, преимущество Израиля на поле боя, оно, в общем-то, нивелируется. Мы даже сейчас сами видим прекрасно это на примере Украины. Когда мы имеем в обычных вооружениях полное доминирование, но тем не менее ничего не можем сделать, потому что нам противостоят дроны и FPV-шки, там, ну, как бы дроны, которые делают из дешевых комплектующих. Поэтому для Израиля это, конечно, экзистенциональная угроза. Для самого Нетаньяху это тоже большая проблема, потому что вся его политика была построена на противостоянии с Ираном. И они будут упираться до последнего. Кроме того, есть очень сильное лобби в Соединенных Штатах, и известно, что на администрацию Трампа они очень сильно влияют. Поэтому здесь, вот, как всегда, это клубок интересов, противоречий, которые, вот, на мой взгляд, сложно им будет договориться. Я крайне сомневался, что они даже меморандум сегодня подпишут. Меморандум — это же не соглашение. Меморандум — это соглашение о том, что будут пытаться достичь соглашения. И они даже этого не смогли достичь, как мы видим. Ну, пока что нету новостей, я очень сильно сомневаюсь, что они будут. Но в любом случае, это не сильно обязывающий документ, в общем-то. И почему бы его не подписать даже?
2: Ну, как? Ну, так-то да.
6: Трамп мог объявить хоть какую-то победу, Иран там, ну, хоть как-то, да, то есть, а по сути, это же ничего не обязывает.
2: Ну, как демонстрация намерений, да, да, тут я согласен 100%. И все это, знаете, на фоне саммита Большой Семерки, который вот уже завтра стартует, и знаете, вот в эпоху такой, как бы выразиться, геополитической нестабильности, говоря и про конфликт, кризис на Украине, конфликт на Ближнем Востоке. Слушайте, а возможно ли вообще сегодня, собираясь с такими организациями, как «Семерка», как вот по, значит, договору о нераспространении ядерного оружия, тоже конференция была, по факту прийти к единому мнению и соглашению не получилось. Слушайте, вот как сегодня себя демонстрируют подобные организации, конференции и саммиты?
6: Но если говорить про Большую Семерку, они своему названию «Большая Семерка» уже давно не соответствуют. По размеру экономики сейчас БРИКС гораздо крупнее. То есть экономика номер один — это Китай, экономика номер три — это Индия, экономика номер четыре — это Россия, страны БРИКС. Они уже давно уступили по размеру экономики, называть себя большой, ну, можно очень с натяжкой, да, это примерно как мем про развитые страны, развивающиеся, да, и при этом называют Латвию, Эстонию, Литву развитыми странами, а Россию и Китай развивающимися, ну, смешно, да, то есть мы пускаем ракеты в космос, а и самолеты делаем, а они не могут там, извините меня, делать элементарные вещи, ну, да ладно, это отступление небольшое. Поэтому такие организации, в силу того, что они уже не представляют крупнейшие экономики и наиболее влиятельные страны в мире, они не могут решать глобально за весь мир, что будет происходить. А более того, в силу того, что большое количество именно западных стран сами же не соблюдают международное право, как в случае заморозки российских активов, вопрос, о чем с ними вообще можно договариваться и что стоят договоры с ними, когда... Казалось бы, одну из наиболее священных статей договоренности, а именно деньги и неприкосновенность частного капитала, про который нам твердили столько лет, они сами же нарушают. Ребят, вы забрали наши 300 миллиардов? Я смеялся, говорю, да что вы их заморозили? Ну забирайте их уже в конце концов, вам же эти деньги боком выйдут. Ну фактически так и получилось. Они заморозили, но отток капитала из Европы оценивают там по 2 триллиона евро. То есть тут уже даже суммы, в общем-то, несопоставимы. Урон они себе, своей банковской системе нанесли гораздо более серьезный. А еще более серьезный урон они нанесли как раз-таки международным всем организациям. Потому что решения не исполняются. То есть о чем-то договорились, Штаты берут, на это забивают. То есть тот же Дональд Трамп, там сегодня, он бывало в течение одного дня делал несколько противоположных заявлений. Он уже, по-моему, там 14 раз, да, подписал соглашение с Ираном по его заявлению. Там посчитали, я не помню. А вот, поэтому такие организации, они, к сожалению, теряют свое влияние. Я хочу заметить, что это негативный процесс. Но он происходит во многом из-за того, что мир идет по пути деградации и падения уровня жизни коллективного. А как мы знаем прекрасно из наших 90-х, наша последняя история, уровень преступности, он обратно пропорционален уровню жизни. И чем хуже живут в мире, тем хуже соблюдаются договоренности, и тем больше играет право сильного. И вот здесь, если вернуться к нашему конфликту с Британией, ребят, вы действительно хотите, чтобы работало право сильного? Но не Британия о праве сильного говорит с Россией. Мы их можем уничтожить, если не ошибаюсь, по-моему, 12 минут ракетам лететь, что ли. Вот это даже не война будет, это будет уничтожение. Ребят, вы реально хотите жить по праву сильного, где как бы вопросы решаются таким путем?
2: Но это, уже, думаю, это уже билет в один конец, тут понятно. Да, да, такая точка невозврата.
6: Это, к сожалению, негативно, да.
2: Да, тут солидарен. И, ну, тут, конечно, еще большая беда в том, что такие вот союзы, которые изначально, знаете, были исключительно про экономику, очень сильно политизировались, и тоже это ни для кого не секрет. Но вот прямо сейчас я вижу, информационные ленты передают Зеленский и Трамп, созвонились, и понятно, что тут интересно это обсудить в контексте, возможно, их встречи на как раз саммите «семерки». Вроде бы как отдельной встречи не запланировано, но понятно, что все может там измениться в любой день, в любой час. Поэтому, на ваш взгляд, тут ведь, наверное, все-таки не об экономике будет в первую очередь вестись речь, а как раз о политике, об украинском кризисе. Или наоборот, Трамп, на ваш взгляд, будет избегать этой темы?
6: Мы скажем, что большей частью все, что вы даете,

0: И прошу заметить, убивает русских за свои деньги чужими руками, они это будут делать. И вот это для меня, допустим, не подлежит никакому сомнению. И, к сожалению, это пока что набирает процесса. Да? Там, об открытии новых производств в Евросоюзе мы уже слышали, и здесь вот уже совсем непонятно, что делать. Ну, откровенно, да, потому что вариантов, кроме как жахнуть по странам НАТО, чтобы уничтожить эти предприятия, ну, как-то других вариантов я лично не вижу. Рассчитывать на то, что они успокоятся, я здесь не вижу. Я, знаете, у меня просто на днях вышла статья, такая вот очень простая, да, выходного дня. Я думаю, те, кто вырос, как и я, в 90-е годы, ну, большинство попадали так или иначе в конфликты на улице. Когда ты понимаешь, что, в общем-то, за свои слова и за свои поступки ты можешь ответить прямо здесь и прямо сейчас, и крайне больно и болезненно. У меня такой опыт, к сожалению, был. Вот, и как бы последствия в физическом плане были крайне неприглядны. Но для меня лично это был большой урок с той точки зрения, что я лично после этого стал понимать, что мои поступки и действия сейчас, за них надо отвечать. Вот, условно, за свои слова надо отвечать. Вот это вот в 90-е у нас и в начале нулевых это было крайне популярно. Да, там, предпосылками к этому там было слово «пацана», если мы там помним. В 90-е это чуть-чуть там преобразовалось в другую субкультуру. Но вот тот факт, что ты что-то говоришь и за свои поступки можешь ответить здесь и сейчас, ну, может быть, чуть-чуть попозже, но больно и болезненно, да, это тебя заставляет думать о последствиях того, что ты делаешь. А надо отметить, что вот что подрастающее поколение сейчас, да, что европейские политики, они росли в культуре в такой, когда за свои поступки и действия им не приходилось отвечать. То есть это на самом деле очень, как сказать, деформация мышления. Более того, женщины, как правило, за свои поступки и слова, они, как правило, вообще не отвечают. Это мы видим на примере, что Урсула фон дер Ляйен, да, что Кай Каллас. Это женщины, которые несут русофобию, и, казалось бы, там у фон дер Ляйен, по-моему, 5 детей. Она как мать, она должна думать, но, тем не менее, она несет русофобию. Это русофобия, в первую очередь, там, разрушительна для Евросоюза. Но, тем не менее, она что-то делает, но в силу того, что ее не научили отвечать за свои поступки, она руководствуется какими-то своими политическими, экономическими. Где-то она имеет какой-то финансовый интерес в этом, да, это тоже не секрет. Но, тем не менее, осознание того, что она и ее дети могут понести ответственность за вот эти вот решения о русофобии, у нее нет этого осознания, к сожалению. И вот это очень печально, потому что политики, в первую очередь западные, они как раз-то и выросли в такой доктрине, что мы великие, мы самые крутые, делаем, что хотим. Мы всех поучаем, вы там это вот русские, там глупые, там давайте, короче. Мы вас сейчас научим. Вы что там с нами не согласны, мы санкции ведем. И они не осознают, вот, ну, я повторюсь, но тем не менее, да, то есть, ну, ребят, ну, в первую очередь русофобия для той же Германии, она вернулась, там, падение промышленного производства, и Германия от своих пиков промышленного производства упала, там, в районе 18%. У нас главный редактор на Aftershock News делает ежемесячные отчеты, и Германия упала от пиков производства промышленного 18%. Причем пики были в 2017 году. Прошу заметить, что у нас в перестройку при развале Советского Союза было падение в районе 40-45%. И это сопоставимые уже цифры 18 и 40, это близкие цифры, ну как бы это порядок уже практически один. А они дальше продолжают убивать свою промышленность.
1: Слушайте, а на ваш взгляд, здесь... а что должно произойти, чтобы ну, сработал хотя бы инстинкт самосохранения? Потому что они так хотят пообщаться, выбирают переговорщика. Зачем? Ведь если все сейчас из их уст звучит в такой ультимативной форме, вот где эта логика?
0: К сожалению, логики я здесь не наблюдаю, и вряд ли текущие политики, текущее поколение политиков в Евросоюзе сможет поменяться. Поэтому вот эта вот тактика, да, ну, покусывают нас мелко, ну, там танкер зафрактовали, ну, время работает на нас. Мы в мировой табеле о рангах с начала нулевых с 10-го места поднялись на 4-ю позицию, наши оппоненты сместились. Вот. Им это не нравится, им не нравится наша сила. Наша сила им не нравилась даже в 90-х. Если бы они нас тогда могли уничтожить,

0: они были близки к этому, они бы нас уничтожили. Но, к счастью, да, хуже вражды Запада может быть только дружба с ними. И вот когда мы с ними дружили в 90-х, когда мы пытались быть такими же, как они, у нас-то и был развал государства, падение индустриального производства, они поторопились. Они со своей русофобией немножко стартанули раньше времени. Им надо было дружить с нами до последнего. Там. Они сделали ошибку. Но в этой ситуации что делать? Я не знаю. То есть вот прямого ответа у меня здесь нет. Текущие политики вряд ли поменяются. Может, пройдет смена там политика в ближайшее время, и вот тогда мы сможем с ними договариваться. Нам ведь не надо, чтобы они были там пророссийские.
1: Ну,
0: Нам
1: на
0: достаточно.
1: примере Орбана, но его же не назовешь пророссийским от слова совсем.
0: Я бы скорее... Орбан, кстати, все пакты против России, все пакеты в результате принял, так сказать. Он
1: Ну да.
0: выторговывал себе только. А здесь очень показательный пример Эрдогана. У нас в Турции огромное количество разногласий. У нас очень сильные разногласия по многим вопросам, но тем не менее мы с ними ведем дела, потому что они думают в первую очередь о турецких интересах.
1: Да, это, кстати, очень показательный пример. Сергей, спасибо огромнейшее. К сожалению, эфирное время подходит к концу. Сергей Брикотин был в эфире «Радио Спутник», редактор «Aftershock.news», политолог. Далее новости, друзья, оставайтесь с нами.

0: Модернизация сервисов Почты России. Контекст. Комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через почтовые отделения могут отменить. Квитанции будут размещать в электронном виде на платформе госуслуги. Станет доступна пересылка юридически значимых электронных сообщений от госорганов гражданам и коммерческим структурам. Доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах ограничат для защиты от ненужной печатной продукции, прежде всего рекламных листовок и буклетов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие почты России и цифровизацию ее услуг. Новый закон повысит устойчивость почтовой сети и инфраструктуры стратегического предприятия. Ранее в Минцифры заявили, что маркетплейсы должны открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары прямо в них. Этот процесс уже запущен. Наряду с некоторыми продуктами питания в отделениях будут продаваться безрецептурные препараты. Предусмотреть такую возможность поручил Владимир Путин при рассмотрении вопроса о цифровой трансформации Почты России. В прошлом году ее выручка снизилась, а убытки возросли. Правительство в 2026 году выделило 5 миллиардов рублей на обновление отделений связи в труднодоступной местности.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Пскове 6 вечера, в Уфе 20.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Израиль ожидает ответной атаки после удара по Бейруту. Стали известны результаты парламентских выборов в Армении. Русскую литературу изучают в школах Шри-Ланки. Далее подробности. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник приехал в Херсонскую область для фиксации преступлений киевского режима. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо. Вместе с омбудсменом региона Сергеем Георгиевым он посетил пункты временного размещения в Железном порту и Скадовскую центральную районную больницу и другие объекты. Он также встретился с людьми, которые на себе испытали последствия террористических ударов врага. Собранные материалы планируется представить на международных площадках. Ранее Родион Мирошник заявил, что с начала текущего года киевский режим достиг нового пика эскалации ударов по российскому гражданскому населению. Только за минувшую неделю от рук ВСУ погибли 43 мирных россиянина. Армия обороны Израиля после удара по Бейруту заявила о возможности обстрела территории еврейского государства в ближайшие часы. Об этом заявил начальник генштаба. Он отметил, что армия готова к различным оборонительным и наступательным сценариям. Напомню, ранее Израиль нанес удары по командному центру движения «Хизбалла» в пригороде ливанского Бейрута. Согласно местным СМИ, в результате погибли 3 человека, еще 15 ранены. Парламент Армении по итогам выборов пройдут 3 партии, заявили в местном избиркоме. Это партия «Гражданский договор», оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения». Согласно результатам, партия премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,7% голосов. Она сможет сформировать правительство, добавили в ЦИК. 22 лесных пожара действуют в лесах на севере Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Он добавил, что 8 из очагов уже локализованы. Наиболее сложная ситуация в Усть-Кутском районе. Напомню, в течение недели почти на всей территории Иркутской области фиксировался 5-й класс пожарной опасности. Ситуация осложнялась обширными грозовыми фронтами. В лесном фонде региона было зарегистрировано 94 пожара на площади 12 тысяч гектаров. На данный момент 72 из них ликвидированы. Глава региона отметил, что ситуация находится под контролем. Русскую литературу изучают в школах Шри-Ланки. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасинхе. По его словам, школьники много читают на русском языке, открывают для себя страну, а студенты стремятся приехать учиться. Чиновник отметил, что многие из них заинтересованы в развитии своей карьеры в России. Около 80% родителей в России готовы содержать детей при поступлении в иногородние вузы, приводят результаты исследования РИА Новости. Согласно данным, самой распространенной статьей расходов оказалась еда. Около 65% родителей заявили, что готовы регулярно переводить студентам деньги на продукты и повседневные траты. При этом средняя сумма составила 18 тысяч рублей в месяц. Полностью оплачивать отдельную квартиру собираются примерно 30% родителей. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник», у микрофона ведущий Денис Воробьев. Здравствуйте. Начинаем информационный час, в ходе которого мы разбираемся во всех деталях новостной повестки вместе с приглашенными экспертами. Первое, с чего начнем, я озвучу на сообщении Министерства обороны Российской Федерации. Успешные действия продвижения подразделений Южной группировки войск в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий. Организация их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на Западную Украину. Наконец, цитата заявления нашего ведомства. Важно понимать, до этого Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о том, что осталось освободить порядка 15% территории Донецкой Народной Республики, ну а Славянско-Краматорская агломерация, по словам военных экспертов, остается таким последним укрепленным рубежом ВСУ в ДНР. Конечно, об этом сейчас будем в ближайшие минуты говорить с нашим экспертом, но в то же время, безусловно, одна из самых главных и обсуждаемых тем – это, конечно, беспилотники и способы на противостояние им. Что важно, так это губернатор города Севастополя говорит следующее. Власти готовятся к внедрению новых систем защиты, которые как раз-таки подразумевают исключить возможность приближения беспилотников, вражеских беспилотников к береговой линии. Процитирую. «Такое вот всевластие, что ли, наверное, представляется киевскому режиму сегодня. Конечно, оно скоро закончится, и когда мы с этим закончим, мы с этим обязательно закончим и найдем способ, чтобы их дроны к береговой черте не приближались. Это в самое ближайшее время произойдет». Что ж, на прямой связи со студией блогер, автор Телеграм и Макс каналов Дон РФ Роман Донецкий. Роман, я рад вас приветствовать. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Начнем сначала с заявления нашего ведомства, да, Министерства обороны Российской Федерации. На ваш взгляд, насколько для Киева будет болезненной потеря Славянско-Краматорской агломерации? Да, вот помимо сейчас эвакуации предприятий, да, какие еще, возможно, действия будут предпринимать ВСУ и командование в Киеве по мере продвижения российских войск?
3: Ну, болезненной она будет более чем как в пропагандистском смысле. Они же объявили 14-й своей якобы победой, и Славянск сделали символом этой победы, якобы победы. Uh-huh. Следовательно, его потеря будет означать, что в целом-то война проиграна. Слишком долго уже украинцам рассказывали, что именно Славянск некий символ владычества Украины над Донбассом, чтобы вот это обошлось без серьезной психологической травмы. Ну и промышленные центры, логистические узлы, канал Северский, Донец, Донбасс. Возможно, с юга подпирать Харьковскую область. Тут долго можно перечислять, на самом деле, это очень важные города. Точнее, очень важная агломерация, которая, по большому счету, тянется от Константиновки и до Славянска.
2: Но при этом будут держать, да, до последнего, да, направляя туда оставшиеся резервы и прочее, то есть не жалея людской ресурс, уж извините за такое прямое выражение.
3: А у них выбора нет чего, извините, они никогда не жалеют людского ресурса. Бессмысленная полностью оборона Константиновки, находящейся в низине, длилась несколько месяцев. Угу. Даже сейчас, когда город, периметр города уже под нашим контролем, они туда дальше посылают малые группы. И сами признают, что 75-80% этих малых групп просто не доходят. Угу. Там никогда не считали людской ресурс, за Славянский и Краматорский его не будут считать в стране.
2: Угу. Но при этом, я так полагаю, будут посылать тех, кто, не знаю, условно проштрафился, и нужно помахать флагом ради очередной пиар-акции. Якобы ВСУ еще здесь стоят, присутствуют, отбиваются и прочее-прочее. Лишь бы до последнего момента освобождения российскими войсками, да, этой агломерации оттянуть.
3: Именно так. Угу. В основном насильственно мобилизированных, которые быстренько промывают мозги рассказами, что в плену их ждет верная смерть, мучительная, что пострадают их семьи, если они сами сдадутся. И многие, увы, там на это ведутся и идут в бой.
2: Угу. Ну, понятно, да.
3: Сильные для себя.
2: Угу. Да, но это мы тоже неоднократно обсуждали в эфирах. Роман, на ваш взгляд, сейчас противник будет до последнего делать ставку на беспилотники, на попытку такой внутренней паники, учитывая, да, и заявление Зеленского, бесконечное вот это его практически, да, насмешки, ухмылки и все прочее. Но насколько это будет восприниматься самим украинским обществом, понимая, что дела на фронте идут, ну, крайне плачевно?
3: Украинское общество, увы, тоже легко внушаемо. Угу. Сейчас ему показывают картинку в красивой обертке, что под оберткой большая часть общества не видит. Не только Зеленский, весь их пропагандистский аппарат направлен на разлом, и кажется мне в первую очередь все-таки не для нашей даже, а для своей аудитории, что Россия проигрывает, угу, что до победы осталось 1.5-2 месяца, что нужно потерпеть, нужно сейчас сходить в армию, скоро уже, мол, закончится, вы не бойтесь.
2: Угу. Вернем быстро. Ну, понятно, да. А в таком случае, вот, Роман, еще хотел у вас узнать, как изменилась, ну, может быть, тактика, стратегия применения этих самых, или технология беспилотников, в результате чего действительно вот нужны новые системы защиты, о которых сейчас говорят в Севастополе?
3: Искусственный интеллект, то есть автоматический выбор беспилотником цели, стандартный РЭП классический не работает, потому что нечего глушить. РЭП глушил канал связи между оператором и самим БПЛА. Если БПЛА само определяет цель и выходит в заданный квадрат ранее, то глушить, соответственно, нечего. Есть другие системы РЭП, которые глушат напрямую начинку саму, но это уже другой разговор совершенно. То, что делалось против стандартных дронов, то не работает. Плюс возрастание дальности на примере Хорнета 200, ну 200 километров, ну 160 вполне реально. Аппарат, конечно, подороже ПВ-дрона, сильно подороже. Но и подешевле дрона стандартного дальнего, вроде летого. То есть, по сути, появляется и у нас, и у них новое поколение БПЛА.
2: Ну, слушайте, получается, ну, искусственный интеллект, наверное, сейчас это несовершенен, и получается, им без разницы абсолютно, условно, вот едет фура, и, да, это там условно, к чему относится этот объект, да, это исключительно там гражданский, гуманитарный, еще какой-либо, но ведь ИИ может идентифицировать это как военную цель, и абсолютно, да, вот знаете, операторы остаются в белых перчаточках.
3: Знаете, они в качестве оправдания за атаку в Старобельске приводили некие фото без привязки, где гуманитарная помощь в коробках с красными крестами, мол, это делает легитимной военной цели. Это так, чтобы мышление понимать.
2: Угу.
3: Для них действительно без разницы.
2: Угу. Ну, то есть и они вообще в целом не гнушаются и, соответственно, не ожидают какого-либо осуждения со стороны, уж да, тут, возможно, это наивный вопрос, со стороны западных партнеров.
3: А какое осуждение? После того, как украинский БЭК атаковал Констанцу, фактически, было заявлено, что все равно виновата Россия.
2: Да.
3: Это стандартная практика.
2: Да, к сожалению, показательный пример. Спасибо вам большое, Роман. Роман Донецкий был в эфире «Радио Спутник», блогер, автор «Телеграм» и «Макс Каналов», «Дон РФ». Мы переходим к следующей теме.

0: свою очередь, в Самарской области объявили карантин из-за вспышки бруцеллеза у крупного рогатого скота. Следовательно, если мы посмотрим на официальный документ, в нем говорит следующее. Определить территорию в радиусе 5 километров, прилегающую к эпизоотическому очагу. Неблагополучным пунктом по бруцеллезу крупного рогатого скота и установить ограничительные мероприятия, то есть карантин. Да, ну, соответственно, на время карантина запрет на лечение больных животных, выпас здорового скота на пастбищах, где находились нездоровые животные, доение овец и коз. Давайте разбираться в этой истории. История серьезная. На прямой связи со студией ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина. Ангелина Александровна, мое почтение. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Хотелось бы понимать, да, вот тут мне явно как дилетанту, да, насколько это опасно, какие меры действительно сейчас необходимы и достаточно ли карантинных мер, которые вот приняты сейчас?
1: Ну, возбудителем является бактериальное, это вообще заболевание бактериального характера. Возбудитель, он может принадлежать к абсолютно любому млекопитающему. Как правило, первоначальным источником является, конечно, КРС. Для того, чтобы как-то себя обезопасить, нужно внимательно относиться к мясо-молочной продукции, то есть ни в коем случае не приобретать непроверенное мясо, не пользоваться непастеризованным молоком, то есть не покупать ни молоко, ни сыры, ни какие-то вообще молочные изделия, которые не прошли термическую обработку участников. То есть всегда нужно смотреть, чтобы был обязательно сертификат соответствия, для того, чтобы понимать, что мясо-молочная продукция исследовано, проверено, и никаких возбудителей, кроме бруцеллеза, есть также кишечные палочки, другие какие-то возбудители, которые могут быть опасны для человека и домашних животных. И тем самым мы как-то можем обезопасить себя. Заболевание передается абсолютно всем млекопитающим, то есть как животным КРС, МРС, свиньи, мелкие домашние животные, кошки, собаки могут прекрасно принимать на себя такого возбудителя, так и человек, и все это перекрестно. То есть заражаться могут одни от других, также от прямого контакта с зараженными животными, то есть от зараженных также коров, свиней и так далее. Поэтому контакт с домашним скотом должен быть минимален, и продукция животноводства непроверенная должна быть исключена. Таким образом, мы как-то себя можем обезопасить. Значит, само заболевание может быть только диагностировано лабораторно, потому что симптоматика, она не ярко выражена, она присутствует ряду других заболеваний, то есть, как правило, это изначально какая-то слабость, вялость, просто плохое самочувствие, возможно, кратковременное повышение температуры, отказ от еды, то есть вообще снижение аппетита. Такие симптомы, они присущи ряду других заболеваний, поэтому понимать сразу, что это бруцеллез, невозможно. Диагностика, еще раз повторяю, может быть только лабораторно, чтобы действительно либо подтвердить, либо исключить данное заболевание.
0: А я так полагаю, бруцеллез, особенно у КРС, это же неизлечимое заболевание?
1: Ну, как правило, лечению они не подлежат, они подлежат уничтожению.
0: Соответственно, это длительный процесс, я так полагаю, и дезинфекции после, да, соответствующих действий, да, по, не по излечению, а, соответственно, по убою заболевшего скота.
1: Да, действительно, потом проводятся меры дезинфекции, также места содержания, они требуют покоя, то есть так называемое помещение, они отдыхают, в кавычках, да, так называется. То есть эти помещения, места содержания, они какое-то время, даже после дезинфекции, они не используются. Поэтому если все, скажем так, предприятия, которые занимаются непосредственно сельским хозяйством, они ответственно относятся к своему производству, как правило, это все быстро купируется.
0: Но это счет идет на недели, да, вот понимая там примерные сроки всех этих мероприятий.
1: Ну, это по-разному может быть, да. Но как бы это процессы могут быть и достаточно длительные, и не столь длительные. Это все зависит, конечно, здесь очень многое от человеческого фактора, потому что люди зачастую сами начинают все это вводить просто в эпидемию, потому что переносят и на себе, переносят также с продукцией. То есть, ну, не все очень внимательно и бдительно относятся вообще к каким-то инфекционным заболеваниям. То есть не понимают вообще, того, что это острое заболевание, опасное для людей, для окружающих, других видов домашних животных. И с халатностью относятся к мерам профилактики, к мерам дезинфекции, поэтому это может все иметь очень затяжной характер.
0: То есть тут в любом случае...
1: Это все нужно относиться очень внимательно, потому что переносчиками данного бактериального заболевания являются также насекомые, клещи, другие летающие насекомые. Они просто на себе это переносят. И, то есть через укусы люди и животные также могут заражаться.
0: Угу. Ну а бруцеллез у человека, соответственно, антибиотиками лечится, да?
1: Ну, любое бактериальное заболевание, естественно, оно решается антибиотикотерапией, но самолечением заниматься не стоит никогда. Нужно обращаться к специалистам, будет назначена специфическая терапия, которая будет включать также антибиотикотерапию, естественно. Есть антибиотики, которые конкретно откликаются на данный вид заболевания, возбудители есть, которые не откликаются. Поэтому самолечением ни в коем случае заниматься нельзя, потому что это все может иметь вплоть до летального исхода.
0: Да, безусловно, здесь тут даже не добавить, не убавить. И спасибо, что вы вот такие вещи проговариваете, хотя вот, да, говорим об этом постоянно. Но еще возникает вопрос, насколько этот конкретный случай, вот обсуждаемый в Самарской области, сравним с тем, что происходило в Новосибирской области. Пожалуйста.
1: Ну, это все очень так тяжело судить, потому что это совершенно разные субъекты. Вот, и где что достигло, каких вообще пределов сама инфекция достигла, и какого вообще размаха, судить тяжело, потому что здесь это все влияет очень много факторов, вообще и климатические, конечно, условия здесь все-таки разные, да, и вообще количество животных, количество предприятий, соответственно, поведение людей, да, ответственность за себя, за жизнь рядом живущих животных, все это имеет, конечно, такие все-таки индивидуальные особенности, поэтому сравнивать мы никогда ничего не можем. Почему происходят вспышки, тут тоже сказать очень тяжело, как это переносится, это может также просто люди перевозить из одного территориального субъекта в другой, это также может и с животными, потому что животные тоже перепродаются с одних хозяйств, другие, это также могут переноситься совершенно спокойно через одно животное, которое просто может иметь носительство, просто быть в инкубационном периоде и вовремя незамечено, дальше заражается все стадо. Ну и, соответственно, это уже дальше носит характер такой эпидемии.
0: Ангелина Александровна, очень содержательный комментарий. Благодарю вас. Спасибо. Ангелина Сиротина была на прямой связи со студией «Радио Спутник», ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог. Мы к следующей теме переходим.
2: В эфире «Радио Спутник».
0: А вот в Швейцарии прошел референдум, и согласно предварительным итогам, инициатива ограничить численность населения в 10 миллионов человек к 2050 году отклонена. Что мы видим? 55% участников проголосовали против, но 45% проголосовали за. А давайте обсуждать, чем это вызвано, какие могут быть последствия. Руководитель проекта «Демографическая платформа .рф» Сергей Чесноков уже с нами на прямой линии. Сергей Валентинович, мое почтение. Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер.
0: Сергей Валентинович, вот начиная, да, с предпосылок, зачем это потребовалось, да, с какой целью инициирован этот референдум, да, почему этот вопрос сегодня так важен, учитывая, что действительно мы видим процентное соотношение, достаточно, ну, не сказать, что ноздря к ноздре, уж простите за такое сравнение, но все-таки 55 и 45 существенно.
3: Ну, дело в том, что в Швейцарии уже... 33-34, что ли, процента – это не коренное население, хотя это в основном тоже европейцы, то есть это и итальянцы, и французы, и бельгийцы, и доля, скажем так, азиатского населения или населения там арабского, она не такая большая, как в других странах Европы. Но, тем не менее, уже коренное население, оно беспокоится, что происходит культурное размывание национальности. И в связи с этим как раз и возник этот вопрос, что, конечно, экономика, она требует рабочих рук, потому что рождаемость в Швейцарии низкая, так же, как и в целом по Европе. И экономика требует новых рук, привлечения мигрантов. Вот. Ну и коренное население, оно уже понимает, что это достаточно опасная тенденция. Вот. Но, тем не менее, выбор сделан все-таки в сторону привлечения, дальнейшего привлечения населения. Хотя пугали, что может быть там в Швейцарии новый Брекзит, что они таким образом даже там выйдут из соглашений. Хотя Швейцария, она, ну, насколько я помню, она не в Евросоюзе, там определенная система взаимоотношений.
0: Mm-hmm. Вот как раз продолжая вашу мысль, я тоже и прочитал у западных средств массовой информации, тогда ограничение численности требовало бы расторжения договоренности о свободе передвижения в Европе. То есть, да, вот, то есть, есть такие, можно сказать, да, отдельные соглашения, отдельные договоренности, да, и в случае подобных решений это банально утрата европейских рынков.
3: Ну, конечно, но Европа в целом, она подавляет, Евросоюз, он в целом подавляет национальную идентичность и размывает ее. То есть это Швейцария, это не самый худший еще вариант, потому что это в основном европейские народы переезжают в Швейцарию. Вот. А в других странах вот этот вот мультикультурализм, он приводит к еще более опасным последствиям. И мы видим там периодически, как мигранты громят там автомобили, магазины во Франции. И видим, что культурный ландшафт Европы, он, ну, серьезно меняется. Поэтому это вот такая одна из попыток какого-то, ну, реакции, что ли, реакции. Ну, реакция ведь это переводится в медицине, это реакция здорового организма на то, чтобы, ну, на какие-то внешние воздействия. Ну, в данном случае реакция была, но толерантность победила.
0: Mm-hmm. А как вы считаете, а картина изменится? Ну, условно, возьмем там перспективу 10 лет, если такие же тенденции миграционные сохранятся. И мы увидим, возможно, другие цифры в случае проведения подобных референдумов. Вот вы Францию упомянули, в Британии до сих пор сейчас масштабные протесты ввиду последних событий.
3: Ну, я думаю, что дальше протесты в Швейцарии в целом такая не очень ярко-политическая страна. И, скорее всего, протеста их и не будет, потому что население еще больше разбавится. И дальше процент тех, кто будет поддерживать, оно, скорее всего, ну, увеличится. Только вот, ну, во всяком случае, по Швейцарии, мне кажется, так вот дела.
0: Ну, то есть, вот понимаешь, что да, 27% населения иностранцы, ну вот на 9,1 миллион человек в стране, то дальше тенденция только к увеличению. Ну, вот это я хочу просто ваш прогноз услышать.
3: Анализ. Ну, мне кажется, что да, именно по Швейцарии, что вряд ли там будут какие-то серьезные протесты в дальнейшем. То есть, я думаю, сейчас был достаточно такой уже острый момент, но, повторюсь, все-таки в Швейцарии там, ну, примерно мигранты той же культуры, но из Европы. То есть там нет такой остроты, то есть это все христианские, постхристианские народы. То есть, ну, в основном накал бывает, когда приезжают представители именно ислама. Вот здесь накал, он, ну, значительно больше.
0: То есть было бы ошибочно, да, связывать там историю с Ближним Востоком, когда все равно, да, мы видим, были наплывы мигрантов, но это не касается Швейцарии, а других европейских государств.
3: Ну да, это Швейцария, она все-таки немного особняком здесь стоит, но, тем не менее, тенденции, они в целом схожи. То есть это размывание все равно национальных идентичностей. Ну, Россия была всегда многонародная нация, поэтому, хотя у нас все-таки коренной народ, государствообразующий, русский, он в большинстве до сих пор в подавляющем находится, поэтому тут главный вопрос тот, что что является главным, да, для экономический аргумент или же все-таки культурный аргумент. И вот, ну, экономика, она, конечно, требует рабочих рук. А вопросы культуры, то есть, во-первых, если говорить там о России, нужно вообще пересматривать политику, и вместо миграции должна быть, ну, либо этноинтеграция, либо это приглашение соотечественников.
0: Ой, это большая тема. Я бы с удовольствием обсудил эфирное время, к сожалению, Сергей Валентинович. Спасибо большое. Да. Сергей Чесноков, руководитель проекта «Демографическая платформа.рф», был в эфире «Радио Спутник».

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется» – авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Украинские войска начали агитацию девушек от 18 лет к службе в штурмовых подразделениях. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Уточняется, что местные военные части разместили на своих официальных информационных ресурсах публикации, призывающие девушек заключать контракты. Президент США Дональд Трамп намерен раскритиковать премьер-министра Великобритании Кира Стармера на саммите «Большой семерки» из-за миграционной политики Лондона. Об этом сообщает газета «Телеграф» со ссылкой на источники в Белом доме. Напомню, в прошлом году более 40 тысяч нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш. Это стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах. Еще в сентябре прошлого года Трамп посоветовал британскому лидеру задействовать военные суда в борьбе с мигрантами. Напомню, саммит «Большой семерки» пройдет на следующей неделе во французском городе Эвиан-Любене, недалеко от границы со Швейцарией. Парламент Армении по итогам выборов пройдут три партии, заявили в местном избиркоме. Это партия «Гражданский договор», оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения». Согласно результатам, партия премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,7% голосов. Она сможет сформировать правительство, добавили в ЦИК. Граждане Швейцарии в воскресенье не поддержали инициативу об ограничении численности населения страны 10 миллионами человек. Это следует из предварительных результатов референдума. Он прошел в стране 14 июня. Против инициативы выступили почти 55% респондентов. Отмечается, что предложение не встретило поддержки во всех франкофонных кантонах, к которым относится и Женева. Там находится множество международных организаций. Согласно инициативе, к 2050 году число жителей Швейцарии должно насчитывать не более 10 миллионов. Изменения планировалось внести в Конституцию. Около 80% родителей в России готовы содержать детей при поступлении в иногородние вузы, приводят результаты исследования РИА Новости. Согласно данным, самой распространенной статьей расходов оказалась еда. Около 65% респондентов заявили, что готовы регулярно переводить студентам деньги на продукты и повседневные траты. При этом средняя сумма составила 18 тысяч рублей в месяц. Полностью оплачивать отдельную квартиру собираются примерно 30% родителей. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием наших событий и еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Вы слушаете «Радио Спутник», вторая половина информационного часа. Я ведущий Денис Воробьев. Вместе с экспертами продолжаем разбираться в деталях новостной повестки. Что ж, с чего начнем? В нашей стране все активнее. Во-первых, развивается медицина и тем самым привлекает иностранных туристов. Их же называют еще и медицинскими туристами. И по оценкам экспертов, иностранный поток показал рост в целых 15%. Но тут еще важно понимать, 87% всего иностранных пациентов — это жители стран СНГ. Но также отмечают тенденцию роста потока из дальнего зарубежья. В чем же так интересен, возможно, выгоден медицинский туризм? Давайте разбираться. Президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации Сергей Голов уже на прямой связи со студией. Сергей Валерьевич, мое почтение, добрый вечер.
4: Да, добрый вечер.
3: Зачем едут в первую очередь? Да, какие медицинские услуги в нашей стране вот настолько востребованы, выгодны, возможно, да, вот с чем вы связываете такой рост турпотока в медицинском плане?
4: Ну, их называют туристами, но на самом деле люди едут лечиться, да, это не совсем туризм, хотя по большому счету как бы разного уровня сложности есть медицинские, наверное, заболевания, которые позволяют и лечиться, и страну посмотреть, и города посмотреть. Ну, в первую очередь, наверное, рост возникнет, потому что у нас получается выгодно и с их деньгами сюда приезжать и лечиться, поскольку цены-то у нас в рублях за оказание медицинских услуг, поэтому они и едут.
3: А нам-то выгодно такого притока гостей, туристов, ну, те, кто просто хочет, да, здоровье свое подлатать?
4: Знаете, наверное, выгодно, но здесь как бы... Я бы так, как потребитель бы сказал, палка о двух концах. Да, да? Да. То есть медицинских работников у нас не хватает везде. Ну, как показывает практика, как президент говорит об этом, и в правительстве тоже говорят об этом. Вот. Соответственно, как бы маломайски грамотные специалисты уходят в сферу платной медицины. Как показывает практика, соответственно, чем больше будет там прирост, тем меньше у нас остается грамотных специалистов в наших поликлиниках и наших больницах. Ну, они тоже растут, эти специалисты, да, то есть как бы, но по всей стране нехватка медицинского персонала. Вот, наверное, все-таки вот такой негативная ситуация какая-то проявляется в этом случае, на мой счет, как я считаю.
3: А если вот продолжать смотреть на историю со стороны потребителя, как вы считаете, могут ли возникнуть такие настроения из разряда, ну вот сейчас понаедут, а самим-то записаться некогда, там очереди и все прочее, запись на месяц вперед, а с учетом таких иностранных туристов, в кавычках, да, это еще дольше растягивается история с получением медпомощи.
4: Ну, и это тоже в том числе, поскольку как бы большинство, ну, не то чтобы в большинстве случаев, я не знаю точно, в какие клиники едут эти иностранные туристы, но во многих городских поликлиниках в наших районах Москвы, в частности, да, есть платное отделение. Да, наверное, тоже ходят те же самые представители стран СНГ лечиться за деньги. Ну, с одной стороны, это хорошо, да, там персонал получает больше денег, больше зарплат и все остальное. Но в этих же отделениях платных работают те же врачи, которые принимают и бесплатно, согласно нашим страховкам. Что касается записи, ну, вот насколько я знаю, у меня мама пожилая, жена постоянно имеет возможность записать ее в любое удобное время. То есть как бы ЕМИАС, вот это приложение, оно работает очень четко. Во всяком случае, никто не ругается в очередях, никто не кричит друг на друга. Люди четко приходят по расписанию, вовремя и так далее.
3: Но тут соглашусь, цифровизация мощно, конечно, прокачала,
4: да,
3: вот эту историю.
4: Это помогло, вот, но то, что те же поликлиники оказывают и платные услуги в том числе, и те же врачи, которые там сегодня ведет прием по полису нашему медицинскому, а потом они же принимают в платном отделении. В этом есть, наверное, какая-то загвоздка. Тем более, что как туристов, я еще раз говорю, я их не воспринимаю, поскольку как бы здесь все-таки люди едут в первую очередь за здоровьем, а уже туризм у них на втором месте.
3: Я, вы знаете, вычитал еще у коллег-журналистов, вот интересная формулировка. Уникальные природные лечебные ресурсы формирует новый устойчивый тренд. Это, наверное, можно говорить, да, о каких-нибудь курортах, санаториях. Вот насколько...
4: Кавказские минеральные...
3: Минводы,
4: да. Алтайский край возьмите, Прибайкалье, да, то есть как бы это все есть, это все работает, но, опять-таки, если бы это влияло на массовое развитие инфраструктуры, так, чтобы эта инфраструктура еще работала бы и на нас, на местных жителей, да, вот тогда обеими руками за. Но я не знаю, были ли вы давно или в Кавказских минеральных водах, но вот Пятигорск, Минвод, Синтуки, Кисловодск, все же все лечебницы советского времени. Есть, конечно, отдельные корпуса, которые реновированы там и так далее, но там и ценник тоже такой приличный.
3: А как вы считаете, а что мешает? Ну вот есть спрос, ну спрос очень существенный и со стороны и нас с вами, и там условно зарубежных гостей. Вот что мешает? Что становится препятствием для такого развития инфраструктуры?
4: Ну, наверное, все-таки нехватка денежных средств, поскольку это все отдается на откуп регионалам, вот, региональным властям, а я бы возвел бы это в ранг федерального проекта какого-нибудь, да, который бы не только бы вы, откуда бы не только выделялись средства, но еще и осуществлялся контроль и над развитием, строительством, всем остальным.
3: И такой еще вопрос, Сергей Валерьевич. А мы россияне, я имею в виду, вот у нас распространена такая практика, мы куда-нибудь выезжаем. Я узнаю, как жители Москвы уезжают в Подмосковье зубы лечить. Такое бывает, да?
4: Вы не поверите, я свои зубы, профилактику и лечение делаю на даче. Это Истринский район.
3: Хорошая рекомендация.
4: Да, смешно до боли, но это действительно дешевле, чем в Москве. Плюс, как бы, сейчас уже и там тоже начинается, как бы, как сказать, такая перенасыщенность, что ли, клиентская, да, там. Но вот это есть на самом деле так. Да нет, я думаю, что это все на пользу, и по одной простой причине, чем больше будет людей к нам приезжать, тем лучше будет для всех.
3: Да, я еще просто слышу очень часто достаточно мнение разных там и коллег, и знакомых. В Минск, между прочим, многие летают. Это вот говорят...
4: Это давно,
3: там,
4: уже, это уже давнишний тренд, да, это уже лет 10 как. Okay. Вот, поскольку как бы в Минск, сейчас ездить в Минск в санаторий и профилакторий, это как побывать в Советском Союзе. Вот это машина времени так работает.
3: Это точно.
4: Я был неоднократно в нескольких, ну, по работе ознакомлений было там. Сейчас у нас в Минске проходят слеты операторские, куда приезжают туроператоры и участвуют в этих слетах. И ну, как бы на основе нашего объединенного государства вот это все происходит. Но только польза приносит.
3: Да. Спасибо большое. Сергей Голов был на прямой связи со студией, президент Союза туристических агентств и член Координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Следующая новость. Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, в рамках такого частного мнения считает, что дифференцированная семейная ипотека будет введена в нашей стране уже с 1 июля. Давайте разбираться, насколько действительно это близко к реальной дате, и готовы ли предпосылки для этого соответствующие. Так, сейчас, секундочку. Есть определенные здесь технические моменты. Я попрошу коллег еще раз уточнить. Так, сейчас я обсмотрю дополнительные детали. Сначала процитирую господина Аксакова. Я рассчитываю, что с 1 июля такая дифференциация будет введена, по крайней мере, представители правительства, с которыми я беседовал, они такую позицию поддерживают. Но еще добавляя несколько деталей в эту новость, Минфин и Минстрой до 1 числа, до 1 июля, это важно, должны проработать предложение о введении дифференцированной по количеству детей ставки по семейной ипотеке, сообщало еще в конце марта правительство. Соответственно, эта идея обсуждалась достаточно часто, депутатами поднималась в том числе, поэтому сейчас все соответствующие вопросы мы зададим на нашему эксперту. Уже на прямой связи зампред комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы Российской Федерации Светлана Разворотнева. Светлана Викторовна, мое почтение, добрый вечер.
5: Да, здравствуйте.
3: Спасибо большое, что присоединились к эфиру. На ваш взгляд, действительно ли сейчас уже все сложилось для того, чтобы эту ставку вводить, или ее еще, как называют, да, прогрессивная шкала семейной ипотеки?
5: Ну, на самом деле, с 1 июля она точно не заработает. Возможно, какие-то решения будут доработаны и приняты 1 июля, но, в принципе, вся практика, так сказать, правительственных решений, она как раз заключается в том, что, ну, по крайней мере, изменения, в том числе в ипотечном кредитовании, они объявляются достаточно заранее, и так никогда не бывает, когда ты проснулся с утра, и тебе с утра сообщают, а сегодня новые условия ипотеки, да, потому что должны подготовиться и заемщики, должны подготовиться банки. Действительно, идея обсуждается достаточно давно, и здесь есть предложение депутатов, которые вообще-то считают, что чем больше детей, тем меньше должна быть ипотечная ставка. Есть некие там пожелания Минфина, который вообще-то хочет как-то сэкономить уже. Ну, на самом деле были очень большие затраты, связанные с субсидированием ипотечной ставки, когда была высокая ключевая ставка. То есть это в сущности, ну, собственно, там Центробанк с Минфином и создали такие условия, что мы тратили просто очень много на это. Вот. И там как бы есть предложение о том, что вот оставить ключевую ставку 6% для семей с двумя детьми, а для одного ребенка ее увеличить. Но мне кажется, что сейчас такой период, когда такого рода изменения были бы немножко неправильными. Поэтому, ну, я как-то вот хочется надеяться, что все-таки это будет немножко другой подход. И у нас и так, извините, рождаемость падает. А если мы еще для семей с одним ребенком, и та ипотека, которая одобряется, ну, например, в Москве можно взять там ипотеку семейную, да, на 12 миллионов рублей. 12 миллионов рублей – это однушка в Новой Москве. Ну, какой демографическая, так сказать, поддержка, да, какой многодетный семьи в этой однушке в Новой Москве. Поэтому тут надо пересматривать существенно и объем кредитования, об этом говорят регионы, и все-таки увеличивать какую-то степень поддержки, как бы, ну, потому что если один ребенок в семье, да, и дальше поддержки не будет, вообще никто не будет рожать. Поэтому, ну, мне кажется, это пока дискуссионный вопрос.
3: Тем не менее, во-первых, благодарю вас, и, во-вторых, возникает действительно много вопросов, говоря об этой прогрессивной шкале, дифференцированной семейной ипотеке. На ваш взгляд, а чем действительно, вот помимо вот, по поддержке страны государства, что вот коренным образом необходимо делать для того, чтобы демографический вопрос все-таки решать, поднимать? Ведь тут, наверное, даже не столько материальный вопрос, да, стоит, или он все-таки главенствует сегодня?
5: Ну, наверное, конечно, вот сознание – это самое главное, потому что, к сожалению, опыт всех развитых стран говорит, что чем выше уровень жизни, тем меньше детей. Но при этом есть какие-то базовые вещи материальные, без которых никак, да, это, конечно, жилье. Если вот говорить про жилье, то никто, ну, как бы вот в Москве в той же, да, когда ты не можешь приобрести квартиру, у тебя просто не хватает доходов, ну, вряд ли ты будешь задумываться о семье всерьез. Поэтому здесь просто надо разворачивать жилищную политику российскую, наконец, все-таки приступать к созданию наемного жилья массовому, о чем тоже депутаты постоянно говорят правительству, субсидировать напрямую семьи, например, чтобы им дешевле этот найм обходился, да, а в то же время, значит, там будет, ну, реальная арендная ставка, и это будет интересно инвесторам. Инвесторы туда пойдут, потому что не продаются сейчас квартиры на рынке, уже у нас исчерпан потенциал тех, кто вообще-то мог себе позволить взять семейную ипотеку. В общем, все, кто мог, уже почти взяли, а остальным как-то надо решать жилищные вопросы. А в крупных городах практически вариантов нет. Если в малых городах, там в сельской местности у нас еще есть ИЖС, можно строить хозспособом, там тоже есть льготная ипотека, то в крупных городах с жильем у нас очень-очень сложная ситуация. И вот здесь все-таки нам пора переходить уже от политики поддержки застройщика к политике реальной поддержки семей. Это и будет реальная демографическая политика.
3: Тем более, вот вы говорите про ИЖС. Когда уже ребенок на руках, извините, тут нужно же жилье сейчас, уже в моменте, крыша над головой непосредственно. И действительно, большинство сегодня одобрений со стороны банков, говоря об ипотеке, ну, в большинстве своем приходится именно на льготные варианты. Семейная ипотека здесь на первом месте, безусловно. И, следовательно, хочется еще один вопрос задать вам. В таком случае, как бы вот остается ли конечный выгодоприобретатель, уж простите за такую формулировку, от возможной прогрессивной шкалы, от ее введения? Да, вот все-таки плюсы-то у нее остаются, или пока это выглядит очень ну, непонятно?
5: Ну, вопрос, как это будет введено. Понимаете, если поднимут ипотечную ставку для семей с одним ребенком, я считаю, что это будет еще один удар по нашей демографии, потому что люди и на одного решаться не будут при таких условиях. Вот. Ну, правда, плюсом является тут то, что все-таки у нас банковская ставка падает, и мы тут видим, ну, как бы процент даже не семейной ипотеки растет потихонечку. Да? Если мы вернемся к уровню там, ну, ставки хотя бы там 8%. Может быть, и не понадобится эта семейная ипотека. Но в целом, вот когда будут поднимать эту ключевую ставку для семей с одним ребенком, это будет очень плохо. Если будут опускать для тех, кто там родил второго ребенка, третьего, четвертого, собственно, много таких предложений сейчас от депутатов там самых разных. И не только ипотечная ставка, но у нас же есть еще на третьего ребенка выплачивается 450 тысяч, да, там на погашение ипотечного кредита. Ну вот как бы есть предложение выплачивать как бы денежные средства на каждого у нас же нет вот выплат сейчас на четвертого ребенка, на пятого, это неправильно. Поэтому тут будет все зависеть от конкретных этого решения.
3: Светлана Викторовна, спасибо вам огромнейшее. Светлана Разворотнева была на прямой связи со студией «Радио Спутник», зампред комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы Российской Федерации. Мы к заключительной теме переходим. Что ж, друзья, за январь-март текущего года Россия импортировала из Италии вина на 52, почти 53 миллиона долларов, на 66% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. И, что примечательно, Франция также вернулась в топ-5 поставщиков вина в нашу страну. Но надо понимать, что российские компании импортировали больше всего, опять же, из Италии, Грузии, Латвии и Польши. Ну, слушайте, удивительно, давайте разбираться в этой истории. Доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский уже на прямой связи. Максим Зинович, мое почтение, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Денис. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Здравствуйте. Давайте разбираться. Вот 66% и 53 миллиона долларов – это много или мало? Но это конкретно по примеру Италии. Да, вот что сейчас действительно происходит с импортом?

0: на земледельческую продукцию из недружественных для России стран значительно, там до 25%. Вот, плюс акциз у нас опять-таки вырос с Нового года, если говорить о тихих
1: видах. Так, что-то у нас со связью. Давайте попробуем перезвонить. Максим Зинович, к сожалению, да, вот плохо слышно, оборвалась связь. Но в то же время параллельная новость тоже звучит достаточно интересно. Хочется задать этот вопрос. В то же время импорт пива, например, из стран Евросоюза за первый месяц 2026 года тоже сократился до минимальной суммы почти за 22 года, о чем писали коллеги-журналисты. Это вот два таких разных процесса или у них есть что-то общее? Максим Зинович, вы меня слышите, да?
0: Да, Денис, я вас прекрасно слышу.
1: Вот теперь слышу я вас. Ага, пожалуйста.
0: Да, так вот, мы сравниваем ситуацию с прошлым годом. Это низкая база на самом деле. Вот, если сравнить объемы импорта из стран Европейского Союза, ну, допустим, да, с показателем 2020 года, то будет снижение, как я уже сказал, выше в несколько раз. Трудно конкурировать вином из Европейского Союза, как и, в общем-то, из других недружественных для России стран. Почему? Потому что ввозные пошлины для такой продукции высокие, то есть 25%, ну и плюс акциз с Нового года, ну, с текущего года вырос на 51%. То есть на сегодняшний день там бутылка столового вина из Франции, ну, ее цена розничная, там начинается от 900 рублей. Ну, в общем, это не та цена, которая будет многотысячные очереди из наших сограждан за данные винодельческие продукты.
1: Согласен.
0: Тем более наши виноделы за последние несколько лет, я считаю, качественный скачок осуществили с точки зрения выпуска своей отечественной продукции. И опять-таки у нас иное налогообложение, если говорить о отечественной винодельческой продукции. И, конечно, здесь очень трудно конкурировать импортерам из недружественных стран с продукцией как отечественных виноделов, так и тех же там виноделов из Грузии, где тоже, в общем, нулевые пошлины. Вот, так что, да, это, в общем, ситуация, она такая, так сказать, устойчивая. Если говорить о снижении объемов продаж винодельческой продукции из стран Европейского Союза, хотя первый квартал, как вы опять-таки правильно это отметили, вот текущего года, он, если говорить об объемах импорта, да, из той же Франции, по сравнению с прошлым годом, но еще раз подчеркиваю, очень низкая база была.
1: И вот говоря о наших виноделах, да, еще чуть-чуть хочу остановиться на этом моменте. Мы же потихонечку и в экспорт можем, да, я вот неоднократно вижу на разных международных форумах наши виноделы продукцию представляют, вроде бы даже договариваются с отдельными представителями отдельных государств. Африка, в частности, да.
0: Мы поставляем, если говорить о российских виноделах, свою продукцию в тот же Китай, в Африку и вот так. И, в общем, как та же Монголия, да, Северная Корея. Вот, понимаете, на самом деле в чем проблема? Вот, мы поставляли бы гораздо больше. Дело в том, что закон о вине российский, да, четко определяет, что российским вином может считаться только та продукция, которая произведена на основе отечественного, да, российского винаго сырья и на территории, соответственно, нашей страны. Катастрофически не хватает собственного виноматериала. Для того, чтобы полностью погасить вот внутреннюю потребность винодельческой продукции, нужно порядка 200 тысяч гектар.
1: Так, у нас что-то опять со связью. Давайте попробуем еще разочек перезвонить, наладить связь. Вот, к сожалению, да, это такой вот очень важный, тонкий момент, его важно зафиксировать. Говоря о необходимости, да, больших площадей, да, вот вроде бы, да, сколько там гектар было озвучено, вот эта цифра, к сожалению, у нас вылетела из эфира. Максим Зинович, еще раз проверю. Да-да-да, вот, вот говоря о там сырьевой базе, условно, да, о площадях, сколько нужно, еще раз повторите, пожалуйста.
0: Значит, по моим прикидкам, порядка 200 тысяч гектаров виноградников необходимо на территории России, чтобы полностью обеспечить утреннюю потребность в винограде.

0: плотном сырье. На сегодняшний день около 110 тысяч гектаров виноградников вот на территории России, что как раз и является первопричиной, ну, значительного на самом деле импорта винодельческой продукции как из дружественных, так и не очень дружественных стран России.
1: Все, теперь понятно, Максим Зинович. Спасибо вам огромнейшее, очень содержательно. Максим Черниговский был на прямой связи со студией «Радио Спутник», доцент кафедры менеджмента президентской академии в Санкт-Петербурге. Наш информационный час подходит к концу. Я, ведущий Денис Воробьев, также с вами прощаюсь. Всего доброго.
2: В эфире «Радио Спутник».

0: знать за 90 секунд. Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии. Но порой судьбу артиста определяет его внешность. И только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его. И вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савельем. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил, с гаупвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 7 вечера, в Перми 21.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем американского лидера Дональда Трампа. Тактика России в зоне специальной военной операции вызвала изумление на Западе. Стали известны предварительные результаты референдума в Швейцарии. Далее подробности. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем президента США Дональда Трампа. В воскресенье главы государства провели телефонный разговор. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет. Поздравление от президента России было неформальным и отражало характер личных отношений двух глав государств, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что Дональд Трамп был тронут сообщением и заметил, что Владимир Путин первым из иностранных лидеров позвонил ему сегодня. Вооруженные силы России нашли способ просачиваться сквозь оборону ВСУ и создавать беспилотные коридоры. Об этом сообщают международные СМИ. Уточняется, что солдаты проникают в зоны поражения небольшими группами вокруг удерживаемых украинцами позиций. Затем они используют продвижение для обеспечения превосходства посредством беспилотников. Так дроны фактически контролируют воздушное пространство. Такая тактика позволяет вооруженным силам России брать под контроль населенные пункты, необходимые для достижения более крупных оперативных целей. За последние несколько месяцев Россия провела множество подобных операций, говорится в публикациях. Ранее президент России Владимир Путин заявлял в интервью индийскому медиахолдингу «India Today», что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск. Там его примет президент страны Александр Лукашенко и пройдут переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым. Придет корреспондент РИА Новости. Уточняется, что на переговорах планируется рассмотреть широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. В ходе визита глава МИД России также возложит венок монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Граждане Швейцарии в воскресенье не поддержали инициативу об ограничении численности населения страны 10 миллионами человек. Это следует из предварительных результатов референдума. Он прошел в стране 14 июня. Против инициативы выступили почти 55% респондентов. Отмечается, что предложение не встретило поддержки во всех франкофонных кантонах, к которым относится и Женева. Там находится множество международных организаций. Согласно инициативе, к 2050 году число жителей Швейцарии должно насчитывать не более 10 миллионов человек. Изменения планировалось внести в Конституцию. В МВД России рассказали, как защитить аккаунт в мессенджере от угона. Для этого необходимо включить двухфакторную аутентификацию и никогда не сообщать код авторизации. Там добавили, что в настройках необходимо поставить запрет на приглашение в группы и каналы от незнакомцев и отключить автоматическую загрузку файлов, а также не устанавливать приложения из непроверенных источников. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программы «Песочный интерес», где священник Павел Островский и я, Полина Уварова, рассматриваем новости в православном ключе. Здравствуйте, отец Павел, добрый вечер.
3: Привет, Полина, всем здрасте, здрасте.
2: Как у вас дела в этот воскресный день?
3: Дела прекрасны, слава богу, все хорошо.
2: Правда? Ну, замечательно. Сейчас мы вам, может быть, испортим настроение.
3: Почему это? Нет.
2: Нет,
3: это
2: все хорошо,
3: думаете? Все, кстати, православных христиан и около того поздравляю с празднованием всех русских святых.
2: Да, сегодня же собор всех святых, да. Земля русских, русской просиявших.
3: Да, если почитать и посмотреть этот список, то сразу понятно будет, что такое русская православная церковь, угу, и ее юрисдикция, потому что когда, например, какие-нибудь всякие раскольники пытаются сказать, что вот русско-православная церковь – это вот на территории России и все, ну, посмотрите святых церкви русской, то есть там и Киево-Печерские святые, и Псково-Печерские, там тебе и юг России, и южные регионы, и за пределами России, то есть и Азия, и Беларусь, и много-много-много святых из нашей церкви. Ура, ура, ура.
2: Да, с праздником. Ну, и я думаю, что сегодня у всех либо прям именины, либо день тезоименитства, это называется. Когда...
3: Не знаю, у меня в честь апостола Павла, он не был русским святым.
2: Ну, ладно.
3: И тебя Пелагия тоже римская.
2: Но есть, я знаю, новомученица Пелагия, поэтому какая-то вот, в какой-то мере и сегодня тоже. И у вас, я больше чем уверена, тоже кто-то есть.
3: Полина, тебе нужно в политику идти.
2: Я... Меня не взяли.
3: Хотел, что ты хорошо сказки рассказываешь.
2: Меня отчислили из политики. Нет, на самом деле нет. Не отчислили. В общем, давайте
3: к новостям,
2: к новостям,
3: да,
2: перейдем. Грустная новость первая. Ну, хотя, как оцените. В общем, в Перми жалуются на активное строительство мечети для мигрантов. Тут вопрос именно в мигрантах. По крайней мере, СМИ пишут, что среди прихожан этих мечетей лишь 5% местных жителей, остальные 95% приезжие. Тут достаточно длинная новость, из которой следует, что, во-первых, уже на территории Пермского края открыто более 90 мечетей, там называется количество 95, и еще 12 сейчас строятся. И местные жители говорят о том, что выходят, во-первых, на протесты, то есть говорят о том, что, пожалуйста, не надо больше, а во-вторых, говорят о том, что нету среди них россиян, скажем так, а есть только те, кто приезжают на территорию.
3: Ну, знаешь, вот так вот, дисклеймер. Конечно, информацию хотелось бы проверить, потому что вот эта история, что на территории Пермского края уже более 90 мечетей.
2: Ну, я вот посмотрела вроде.
3: То есть, если это реально так, то, ну, у меня вот вопрос к вообще вот к руководству и вообще Пермского края, да, у нас с каких пор Пермский край стал мусульманским регионом? Потом, ладно, я могу понять, то есть есть у нас традиционно мусульманские регионы, Татарстан, Башкирия, Чечня, Дагестан, ну, все-все понятно, да, но я сомневаюсь в том, что у нас произошло какое-то массовое переселение чеченцев, татар, может быть, или башкир в Пермь, да, mm-hmm. или в Пермский край, то есть очевидно, значит, получается, это приезжие. С каких пор мы для мигрантов трудовых строим прям полноценные, это же капитальные здания, мечети. Причем там сами местные жители, ну, которые уже выходят на протесты, mm-hmm. да, которым, конечно, совершенно не нравится, потому что мигранты, которые приезжают из, уже много-много раз про это говорили, из стран Средней Азии, это не традиционный вообще ислам, чаще всего это ваххабиты. И здесь хотелось бы, ну, просто узнать, а у нас вообще есть какая-то работа в государстве, да, по контролю не нашего ислама, если так можно сказать.
2: Ну вот, кстати, просто добавлю быстро, что пишут, что при этом единственную мечеть в одном из городов, единственную мечеть традиционного ханафитского мазхаба в поселке Юго-Камск не могут достроить уже 15 лет.
3: Ну, понимаешь, здесь у меня вопрос в целом, как бы, ну, вообще, может быть, к нашей самой-самой высшей власти, да, у нас... Ну, понимаешь, как вот представь сейчас, вот, ну, просто минуточку, да, у нас, например, в какой там, в Омской области у нас начнут строить, предположим, там около 100, значит, католических храмов.
2: Угу.
3: Но кто для, вообще, для христианской страны ближе по традициям, по всему, кто для нас, для православных христиан, католики или мусульмане? Понятно, что католики, да?
2: Ну, христиане.
3: Да, но представить себе, что у нас где-либо вдруг начнут строить, значит, направо-налево костелы,
2: угу.
3: мы себе представить не можем, да, и это наверняка вызвало бы сразу какое-то, может быть, там подозрение, а сейчас только разреши Римо-католической церкви,
2: угу.
3: вот им дай добро, вот сейчас у нас... Госдума, напишет какое-нибудь письмо в Ватикан, что ваше там святейшество, как у нас зовут его, Лео, да, 14-й.
2: Лев 14-й, да.
3: Мы разрешаем вам, значит, деятельность на территории России, как хотите.
2: Вот в Перми, например.
3: Да, не, ну, да неважно где. И поверьте, Ватикан с радостью, он вложит такое количество денег, у нас костелы будут как грибы расти. Поедут сюда пасторы, иезуиты, прозелиты и все остальное, да, и вперед. И это именно так и будет. Но эта деятельность не ведется, потому что у нас сильна позиция русско-православной церкви, и как-то вот мы, дескать, не хотим вот это западное влияние. Вот в случае с влиянием вот стран Средней Азии, и в этом, конечно, далеко не последнюю роль играет духовное управление мусульман, ДУМ, да, угу. уже сколько там на эту тему уже говорили, Это у нас, мне просто хочется вопрос, это у нас целенаправленная работа такая, что мы замещаем население инокультурными мигрантами, причем мы строим мечети, мы же спровоцируем рано или поздно внутримусульманский конфликт, потому что мусульмане, которые из Средней Азии, из республик Средней Азии, они не сходятся с мусульманами, которые у нас, опять же, если по учению, те, которые у нас, брать Татарстан или там Чечню и так далее. И что у нас будет? Единственное, еще раз, хотелось бы эту информацию, что у нас, если у нас на территории Пермского края реально столько мечетей. Друзья, если кто-то хоть есть из Пермского края, нас слушает, напишите.
1: Да.
3: Это реально так или... потому что это прям информация очень удивительная.
2: Я, кстати, посмотрела, в Омской области, она, конечно, поменьше по населению, но там всего 20 мечетей, а в Пермском... Вы просто про Омскую область говорили, а в Пермском крае действительно больше 90. Так.
3: Что сказать. Просто если вдруг мы достигнем когда-нибудь состояния Великобритании, где буквально уже коренные жители просто ничего особо сказать не могут против мусульман, да и я думаю, что и традиционные мусульмане там ничего особо сказать не могут, то, ребят, мы об этом говорили, предупреждали, но единственное, что я думаю, у нас вряд ли это все обойдется, миролюбиво. Мы не британцы. У нас это закончится реально погромами, возмущениями людей, потому что только сегодня у нас по воскресеньям разбор Библии, мне женщина, она говорит, что мне делать? Мы живем в новом микрорайоне, да, у нас...
2: Рядом с храмом, да?
3: Нет. Это где-то там, то ли в ближнем Подмосковье, то ли в Москве. Точно не знаю. Не суть, неважно. Говорит, у нас во дворе стоит домов, да, там почти все мигранты. Там почти вообще русской речи нету.
2: У меня мама так живет, да. Балашихи.
3: Да. И понимаете как? Но мы просто создаем на ровном месте очаг напряжения. И поверь, если бы озаботился бы кто-то этим контролем, сказали бы как бы я поступил. Я бы сказал бы всем приезжим, с обращением по телевизору, что, друзья, у вас амнистия есть до, конца сентября. Вам дается 3 полных месяца. Вы можете выехать из страны, сделать все правильно и заехать уже обратно. Но через 3 месяца начнутся проверки, и все, у кого будут выявлены нарушения за счет коррупции и прочее, и так далее, депортация из страны, причем надо отпечатки пальцев снять, детолоскопию и так далее, без права возможности когда-либо въехать в Россию еще раз. И дать для этого возможность на то, чтобы все правильно сделать, правильно заехать и так далее, 3 месяца. А потом целенаправленно, прям дом за дом начать просто буквально проверять. И поверьте, все понимают. Но это же не делается. А напряжение растет. И у нас, дай Боже, когда специальная военная операция закончится, вернется домой сотни тысяч мужчин, которые с оружием в руках защищали свою страну, которые не будут, что-то рассусоливать за словами в карман лезть и так далее. Да? И тогда мы столкнемся с реальными такими конфликтами, и с погромами, и со всем и так далее. И это же, не то, чтобы я сейчас, какую-то страшную историю рисую.
2: Давайте к следующей новости перейдем. Тоже она связана с религией, так или иначе. Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III. Но, кстати, Феофил и Феофил — это не церковное и не церковное произношение?
3: Да нет, просто Феофил.
2: Хорошо. В качестве посредника в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил один из порталов израильских. Можете объяснить, потому что я так погрузилась немного в эту тему, но все-таки от вас хотелось бы это услышать. Вообще, Иерусалимский патриархат, он самый древний, я правильно понимаю? Как вообще отношение патриарха Иерусалимского патриархата с нашим патриархатом? Как вообще сейчас дела обстоят?
3: Дела обстоят хорошо. У нас, слава богу, никаких связей с Иерусалимским патриархатом не прервано, но лично у меня возникает некое недоумение, а каким образом патриарх Феофил может выступить посредником, то есть ну, у нас на территории России и Украины действует одна церковь, русско-православная церковь, да. Вот в качестве кого будет патриарх Феофил? То есть он просто как посредник, который всех собрал, ну, так и так уже наши делегации собирались вместе. То есть здесь это больше похоже на какую-то просто очередную такую разводиловку, причем со стороны Соединенных Штатов Америки, потому что так называемый, знаешь, это дух анкориджа, который был, что, дескать, там американцы там что-то. Такое ощущение, что американцы просто выиграли время для украинцев, и все. И мне кажется, что уже, может быть, и правда, настала пора нам осознать, что никто просто так никакого мира с нами заключать не собирается, не планирует. И начать брать примеры в какой-то веке с Ирана, который, по сути, одержал победу над американцами. Ну, по крайней мере, на данный момент, в общем, да, очевидно, что инициатива у них, и кто как выглядит из Соединенных Штатов в сравнении с Ираном, это просто, ну, жалкое подобие. Хотя кто мог вообще в это поверить и подумать, да? Ну, то есть уже начать просто уже, если украинцы явно мира не хотят, ну, в данном случае мы говорим не украинцы, а украинская власть. Очевидно, что украинская власть мира не хочет. И на какие переговоры не идет, просто тянется время. Но тогда нужно воевать уже, ну, просто по-жесткому. Если ну, как бы принуждение к миру, да, с использованием, правда, ну, всего вооружения, которое есть, вот, предупредить население, что, так скажем, покидайте города, ну, вот, со всеми, ну, то есть, и воевать уже так, чтобы, ну, как бы, чтобы захотели мириться. Я же не призываю к уничтожению населения и так далее. А получается, что мы как бы вот, ну, вот сейчас патриарх Феофил. Ну, очередное что-то такое. Ну, понятно, что это все это нереалистично, просто какая-то...
2: Ну, то есть это не может быть каким-нибудь сигналом, потому что, например, насколько я понимаю, патриарх Феофил не поддержал, например, раскольническую ПЦУ.
3: Не поддержал.
2: Вообще они не признают.
3: Я просто говорю, что то, что с позиции американцев, я бы это все делил бы на 100-500, все их там заявления, и вообще все, что Трамп в том числе заявляет, уж Трамп вообще заявляет очень много, это уже тоже какой-то смех уже, и смех, и грех, да. Но здесь мне не очень волнует то, что там Трамп говорит, или там даже если патриарх Феофил, вообще патриарх Феофил знает о том, что его хотят сделать посредником. Нам нужно, мне кажется, уже определиться, что мы, если вот, да, у нас, конечно, не называется это войной, но если мы вот воюем, то так воюем, да, со всеми вытекающими последствиями, с выносом всего.
2: Понятно. Давайте тогда перейдем к новостям из нашей страны.
3: Давай, вот тут комментарий, да, просто тему. Вот Албором Перим пишет. В городе я бы не сказал, что много мечетей, а вот православных церквей мало в самом городе. Вот в этом тоже вот как бы вопрос. Ну, пишет, по краю, тем более, не знаю, сколько мечетей. Вот интересно, а у нас вот это же все равно все идет с разрешения местной власти. А местная власть, она вот насколько она поддерживает строительство православных храмов? Да, вот житель Перми пишет, православной церкви мало в самом городе. Угу. Вот там хотелось бы, чтобы пермяки сейчас тоже написали, вот, которые православные ходят в храм.
2: Как у вас вообще хватает?
3: Да, потому что у нас, например...
2: Тяжело ли добираться?
3: Ну, дело не только там тяжело добираться. У нас, например, вот храм переполнен, да, то есть там на большие праздники там просто тяжело, не хватает места. Вот. И опять же, то есть вот какое мнение местных жителей по поводу мигрантов? Да, и много ли у вас мигрантов, откуда вот столько мечетей, да, может, там специально куда-то завоз идет. Вот, проверите губернатора Пермского края, какая у него связь с духовным управлением мусульман. Может, они какие-то друзья близкие, вот. Ну, имущество, может, какое-то появляется, подарки откуда-то приходят, вот, необычные, вот. Откуда такая любовь вдруг ни с того ни с сего к инокультурным мигрантам? Так, что прям вот разрешают строить такое количество мечетей. Вот, ну вот, я бы задал бы эти вопросы, вот серьезно.
2: Ну, кстати, я вот считаю, что в Перми насчитывается более 40 действующих православных храмов и соборов. Вот полный список объектов включает 42 церкви, 14 часовен и 4 собора, объединенных в Пермскую епархию.
3: Это где?
2: Ну вот пишут, что в Перми.
3: Именно в городе?
2: Ну, да. Но, по крайней мере, вот это, скажем, верхним слоем.
3: Я был в Перми, это вообще-то большой город. 40 храмов на один большой город не так уж и много. Особенно если это храмы есть какие-то более-менее старые, которые, как это обычно, есть историческая застройка. Угу. Потом бывает, что еще считают 40 храмов, но не 40 приходов.
2: Ну, вообще население Перми составляет около, в общем, давайте округлим до миллиона человек.
3: Вот я просто посчитать. Говорю, что, например, у нас приход, но на приходе два храма. То есть будут считаться два храма, но приход один. Например, угу. монастырь, в монастыре, там, Троице-Сергиевой лавры, там будет около семи храмов.
2: То есть это считается так, в статистику, именно количество престолов освященных, что ли?
3: Нет, не престолов, а сооружений. У нас на территории два храма стоят.
2: Всё поняла, да.
3: Соответственно, в Троице-Сергиевой лавре там семь храмов, по-моему, да. А есть приходы, количество православных приходов или православных организаций.
2: Угу.
3: Ну, вот это тоже нужно считать.
2: Да, ну напишите опять же про православные пермяки, отзовитесь, напишите нам, как вы вообще там поживаете, всего ли вам хватает. Давайте в Россию вернемся, хотя мы, собственно, да-да-да. О ней говорили, никуда
3: простите,
2: из нее пермяки. Не
3: улетали. Ладно, Ладно, присоединяем Пермь к России.
2: Да, сейчас меня тут отвинет. Я имела в виду, что
3: Пермский полуостров.
2: Не к России, а к недуховным, не новостям, не религии, в общем. В России пресекли деятельность экстремистского сообщества из 150 подростков. По сообщению СМИ, преступную группу организовал несовершеннолетний житель Алтайского края. В нее входили подростки из 21 региона страны, многие из которых придерживались идеологии одной из запрещенных в Российской Федерации организаций. Там она нацистского толка, если присмотреться. Произносить название не буду. Участники использовали позывные для конспирации и планировали прямые акции устрашения, включая поджоги магазинов и нападения на людей неславянской внешности.
3: Интересно, они сообщали, через какой мессенджер?
2: О чем?
3: Ну, вот все эти подростки из разных областей.
2: Я не буду предполагать ничего, пожалуй, здесь.
3: Но точно не национальный мессенджер. Значит, какой-то другой. Значит, все-таки недостаточно блокировок, считаю. Зря Roblox разблокировали.
2: Об этом мы, кстати, тоже поговорим.
3: Да. Ну, а что здесь сказать? Ну, во-первых, спасибо большое нашим спецслужбам, да, которые это пресекли, это слава богу, да?
2: Ну, меня тут больше смущает, что это подростки вообще.
3: Ну, меня это никак не смущает. Очевидно, что если мы, взрослые люди, не будем следить за тем контентом, который у нас вываливается в интернет, а у нас достаточно агрессивный контент вываливается в интернет, то и плюс умножаем все это на общий уровень тревоги, то поэтому это все равно будет приводить к созданию и к появлению вот таких
2: сообществ. А как вы будете за этим следить? Вот я просто не очень понимаю, как это вообще в принципе возможно? Ну вот у нас, там, я не знаю, достаточно большое количество разнообразных блокировок сейчас, но мне кажется, что как вообще это возможно? Все равно же невозможно за всем уследить. За контентом, вот именно. В сети. Нет, у нас нет, есть Лига безопасного интернета, конечно, но...
3: Нет, я имею в виду, что в целом уровень вообще повестки, он достаточно такой вот напряженный, да, то есть открываешь, у нас получается помимо военных разных действий и обсуждений, у нас и экономика, и народ напряжен, можно только вспомнить всякие там утилизборы и тому подобное, потом у нас вот мигрантский вопрос, тоже напряжение, да, и причем многие сейчас ведь эти сообщества, которые такие... неонацистского толка могут появляться, националистического толка могут появляться, потому что, опять же, вопрос мигрантов – это вопрос перегрева общества. Да? И понятно, что когда, значит, вот мы вспоминаем 90-е годы, у нас в Москве несколько десятков тысяч скинхедов было. По той причине, что не было никакого контроля, у нас Советский Союз закончился, было много различных этнических группировок, у нас были вещевые рынки. Если кто помнит, да, то есть это Тушино, Лужники, Черкизово.
2: Но рынки у нас и сейчас еще частично остались, в общем-то, никуда не делись.
3: Вещевые?
2: Не, ну вещевые черкизовские закрыли, но есть у нас некоторые рынки
3: в Москве. Ну, я имею в виду, что это основное было место покупок у людей, и, соответственно, в ответ у молодежи к приезжим было соответствующее отношение. Вот. Просто если ты ничего не будешь делать, будут появляться... различного толка, такие, в том числе и такие группировки.
2: Мне кажется, это еще вопрос вообще, в принципе, умения жить в современном информационном поле. Оно достаточно резко радикализировалось, мне кажется, за последние годы. Я не знаю, вот что вы на этот счет думаете. И как-то... не знаю, как вообще мы привыкли ли к этому или не привыкли к этому. То есть это же... Это вопрос, скажем так, больше, чем просто несколько горячих точек. Это, в принципе, общий уровень напряжения растет, и в нем как-то надо учиться жить, а как — не очень понятно.
3: Ну... Не знаю, я здесь не вижу каких-то сложностей. Мне кажется, просто не нужно создавать лишних точек перегрева. Все. Люди как бы, ну как-то ведь жили чуть раньше. Все нормально было.
2: Ну, раньше, знаете, там сейчас и военные действия идут. Это все-таки у многих родственники там.
3: Нет,
2: все,
3: ну, хорошо,
2: в принципе,
3: не будем
2: напряжены.
3: Обсуждать уже в 100-500 раз блокировки, да, там соцсетей. Но вот были блокировки там у нас там этого Роблокса, да. Но сейчас его разблокировали. прекрасного разблокировали, да, но при этом уже успели молодежь перегреть и нагреть, и будь здоров, да. У нас взяли, перекрыли возможность спокойно оплачивать, значит, айфоны и все остальное, да. Ну, то есть, это же вообще никак не было связано ни с чем, да. То есть, это не то, чтобы это было, ну, не знаю, там, что через это мошенники как-то действовали, там, да, или там, там ВСУ как-то вербовало через Apple кого-то. Нет, просто взяли, перекрыли, людям неприятно. Да, поэтому в любом случае здесь, а это потом обсуждается на кухне, люди нервничают, молодежь все это слышит. Ну вот мы, например, с женой стараемся вообще дома никакую политику не обсуждать и так далее, потому что видим, что, ну, у меня же тоже подростки. Я вижу, как подростки там через ТикТок, через еще что-либо, они это, ну вот, и со мной ведь разогревают, и из-за рубежа разогревают специально. То есть все наши какие-то там косяки или какие-то наши действия, которые не объясненные людям. То, что мало ли, может быть, все это нужно, но объясните тогда людям. Объясните, зачем, почему нужно. Ты понимаешь, например, что вот когда вот в провинции едешь, что у нас вообще по стране мобильный интернет не работает. Вообще, в принципе, почти нигде. Это же все равно тоже, и, ну, мобильный интернет нету, значит, ребята, которые раньше с телефона ходили, все смотрели, теперь они смотреть не могут. Соответственно, они выходят на улицы. Мы их там ждем на улице, мы как государство. Может быть, там какие-то, знаешь, там, мероприятия для этого проводятся или еще что-либо.
1: Ну, или, то есть, да, работа какая-то ведется просто.
3: Я просто имею в виду, что есть много-много разных аспектов, которые...
1: Нужно учесть.
3: Нужно учесть, конечно, да. Но я хочу заметить то, что, общаясь с подростками, многие вещи, которые они мне рассказывают, они услышали от родителей, потому что родители все это горячо и очень волнительно обсуждают на кухнях между собой, не стесняясь никак в выражениях, ничего не боясь, они просто сидят в соседней комнате, все это слушают, уши греют, да, а потом, соответственно, с повышенным уровнем тревоги они ходят и между собой тоже об этом делятся.
1: Ну, я думаю, что мы сейчас начнем, а потом продолжим обсуждать то, что все-таки разблокировали у нас Roblox. Минцифры и РКН попросили правоохранительные органы это поддержать. Вот говорят, что Roblox, в общем-то, пошел на сотрудничество, исправил все косяки, которые и, собственно, замечания, которые ему высказывались. Вот. И теперь
3: спросил,
1: Roblox
3: у меня, не буду скрывать, мои двое детей, которые 15-12 лет, играют в Roblox. Я у них спросил, заметили ли они какие-то изменения, ну, после того, как Roblox был, старый, эти Roblox снова. Они сказали, пока изменений не было, какой был, такой остался.
1: Так они играли, пока он был заблокирован?
3: Ну да, с помощью определенных средств.
1: Ага, понятно. Ну, в общем, друзья, нам во второй половине эфира можно будет звонить. Пользуйтесь этой возможностью, пожалуйста, оставляйте комментарии, и будем вас тут ждать.
0: Песочный интерес.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
3: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
2: Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили ключевые темы международной ситуации и двусторонние отношения стран. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Лидеры двух стран в воскресенье провели телефонный разговор. Он длился 55 минут. В ходе разговора Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с юбилеем. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет. По словам Ушакова, Трамп был тронут поздравлением и сообщил, что Владимир Путин первым из иностранных лидеров позвонил ему сегодня. Вооруженные силы России нашли способ просачиваться сквозь оборону ВСУ и создавать беспилотные коридоры. Об этом сообщают международные СМИ. Уточняется, что российские солдаты проникают в зоны поражения небольшими группами вокруг удерживаемых украинцами позиций. Затем они используют продвижение для обеспечения превосходства посредством беспилотников. Так дроны фактически контролируют воздушное пространство. Такая тактика позволяет вооруженным силам России брать под контроль населенные пункты, необходимые для достижения более крупных оперативных целей. За последние несколько месяцев Россия провела множество подобных операций, говорится в публикациях. Ранее президент России Владимир Путин заявлял в интервью индийскому медиахолдингу «India Today», что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей. Президент США Дональд Трамп осудил атаку Израиля на Бейрут и призвал его прекратить удары по Ливану на фоне ожидающейся сделки США и Ирана. Об этом американский лидер написал в своей соцсети. По его словам, утренний удар по столице Ливана не должен был произойти. Он также подчеркнул, что Израиль отвечал на небольшую и бессмысленную атаку, в результате которой никто не пострадал. Напомню, ранее Израиль нанес удар по командному центру движения «Хизбалла» в пригороде Бейрута. Согласно ливанским данным, в результате погибли 3 человека, еще 15 ранены. В парламенте Армении по итогам выборов пройдут 3 партии, заявили в местном избиркоме. Это партия «Гражданский договор», оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения». Согласно результатам, партия премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,7% голосов. Она сможет сформировать правительство, добавили в местном ЦИК. Россиянин Егор Смирнов завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на 3-м этапе Кубка мира по гребному слалому в немецком Аугсбурге. Он уступил победителю всего 0,4 секунды. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Песочный интерес.
6: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Спутник» Полина Уварова и священник Павел Островский. Это означает, что программа «Песочный интерес» вторая половина часа. Стараемся обсуждать новости, хоть как-либо, может быть, связанные в том числе и с верой, чтобы как бы было оправдано мое присутствие в этой студии. Вот, Полина, привет, но не будем дальше идти к новостям. У нас есть звоночек. Здравствуйте, добрый вечер.
7: Добрый вечер, очень рада вас слышать. Всегда заряжайте позитивом.
6: Спасибо.
7: В продолжение вашей темы про мусульман, правильных, да, и не очень правильных. Я проживаю в Крыму. Тут раньше украинские власти настраивали против русских, делали им максимальные преференции. Да, то есть там были магазины с этими флагами. Но после событий Крымской весны ситуация поменялась, и еще самое интересное, заехали, ну, власти пригласили правильных мусульман, как бы с материка, чеченцев, например. И вот все стабилизировалось.
5: Ну, то есть теперь все просто ровно, все живут мирно, я правильно понимаю?
7: Все ровно, да. Они в свои флаги, раньше у них флаги висели на магазинах, машины были с этими их этими татарскими какими-то этими трезубами, вот этими крымско-татарскими. Их спонсирует турецкая спецслужба их раньше.
6: Спасибо большое за вопрос, за мнение. Совершенно верно. Рука Турции здесь, она очевидная, потому что уже в новостях это было, да и, собственно, это не скрывает само духовное управление мусульман, которое прокачивает строительство всех этих мечетей и всячески приветствует нашествие мигрантов из стран Средней Азии, в том числе ваххабитского толка, то, что они ездили на обучение в Турцию и встречались с их духовными лидерами. И понятно, что туркам это выгодно, а турки нам не друзья, это понятно, исторически не друзья. Мусульманская страна, которая с нами неоднократно воевала. Вот. И понятно, что когда в Крыму тоже все это хорошо, это, мы все это знаем, что когда была так называемая Крымская весна, что крымские татары, они выступали против присоединения Крыма к России. И если кто помнит, то там вот в первый же день, когда... Значит, ну там даже человек погиб, там огромное количество вышло крымских татар, да, и выступали за Украину. Пока жители, собственно, Крыма не собрались и не вышли, ну, и там как раз еще вежливые люди и все остальное. И если кто-то думает, что мусульмане, которые приезжают сюда из стран Средней Азии, что они будут за Россию, что если вдруг что-то там нужно будет какую-то сторону выбрать, то они, поверьте, да, большей части не будет здесь российский суверенитет. Для них, собственно, их не то, чтобы даже вера, да, а для них наша страна не является родиной. Это место заработка, да, место, которое они хотят сделать своим, да, и со своей культурой и так далее. Для них вот русская культура, даже традиционный ислам, который здесь, это все совершенно неинтересно.
5: Ну, у нас еще один звонок. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
8: Здравствуйте, ведущий. Меня зовут Александр.
5: Здравствуйте, Александр.
8: Вот, наверное, не секрет то, что каждое утро в новостях рассказывается об обстрелах НПЗ, один, другой, то есть был поражен и так далее. Вот. У меня такой вопрос, а вот с духовной точки зрения, это можно как-то объяснить в контексте того, то, что без малого 40 лет была приватизация, перераспределение собственности, и, так сказать, это все... перешло в руки группы лиц очень узкой. И вот сейчас их достояние получается.
6: Ну, понятно. Спасибо большое за вопрос. Но я бы, конечно, не видел здесь такой причинно-следственной связи, что, значит, Господь, значит, руками, значит, тех, значит, ну, украинских военных пытается, значит, наказать тех, кто, может быть, как-то несправедливо, значит, забрала какие-то активы народные и тому подобное. Ну, как-то это слишком, мы прям сову на глобус натягиваем. Я думаю, что если уж и говорить по поводу обстрелов наших НПЗ, которые потом горят, да, из-за обломков, то скорее это вопрос к тому, почему у нас уже за столько лет войны, ну, это не только я этот вопрос задавал, да, почему они у нас не защищены до сих пор, да, у нас, может быть, в стране там пулеметов как-то стало мало, там, в конце концов, эти же беспилотники, это же не реактивные какие-то снаряды.
9: Ну, я, кстати, бы здесь с удовольствием бы послушала какого-нибудь эксперта, которому можно было бы вопросов позадавать, потому что все-таки НПЗ — это большие сооружения, это очень большие территории, которые нужно каким-то образом закрыть, и я, если честно, вот мне не хватает экспертизы для того, чтобы понять вообще, как их защищать.
6: Я все понимаю, но когда у нас, я понимаю, что, может быть, не стоит выкладывать эти видео, там говорят,
9: это
6: что
9: точно это... точно не стоит делать, да.
6: Но просто по тем видео, которые выкладываются, иногда летят беспилотники, и даже не слышно ничего вообще, никакого ПВО, даже никаких пулеметов нет и тому подобное. То есть вообще ничего.
9: Ну, я не знаю.
6: Нет,
9: ну
6: а почему нет? Я это знаю, потому что это просто видео выкладывается, да, у людей возникает вопрос. И люди с места тоже говорят. Ну, то есть, иногда, вот, например, видео приходит и летят беспилотники, и там прям видно, что идет ну, какой-то способ противодействовать. А в некоторых случаях просто ничего нету.
9: Ну,
6: кстати, может, по этой причине сейчас власть разрешила коммерческим структурам создавать собственные средства обороны, да?
9: Да.
6: Может быть, это как раз что-то изменит. Может быть, просто был запрет, может быть, просто нельзя было это делать, да? Только Министерство обороны могло
9: ну,
6: это
9: вот,
6: делать.
9: Да, нам не хватает тут ни информации, ни экспертизы, к сожалению. У нас еще один звонок. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
10: Здравствуйте, Сергей из Санкт-Петербурга.
6: Здравствуйте, Сергей.
10: Здравствуйте, Полина и отец Павел. Всегда интересно вас слушать. Вы реально, реально оцениваете то, что в жизни. Я хотел бы вот, понимаете, вот вы сейчас мусульмане там, хорошие, плохие. Ну, вообще-то история нашей страны с юга шла. Помните, монголы-татары, потом восток осваивали. Мы ближе. Запад для нас это убийство, понимаете? Ну, Петр там начал прорубать окно, там все оттуда, понимаете? Мы должны бежать с этого капитализма как можно быстрее. А для этого должна быть общая духовность, основное православие. Только русское, русские спасут, понимаете? Вот сейчас просто же, видите, они же видят. Самая большая территория, да, больше всего ресурсов, мало народу. Они говорят, делиться надо, ребята, мы вас сейчас растопчем. А мы внутри себя, вот как вы считаете, отец Павел, вот... Нужно вот это создавать идею русского православия как главную государственную, понимаете? Ну, я вот сегодня, вы слышали, да, президент?
6: Да, понял. Спасибо,
10: Валя. Путин поздравил этого Трампа, ну, ребята, это одно и то же, чтобы вот, Сталин бы Гитлера во время войны поздравил. Они нас уничтожают, а мы под ними прыгаем, как рабы. Все хорошо.
6: Спасибо большое. Но я полностью, конечно, поддерживаю идеи по поводу русского православия, как такого основополагающего духовного центра и духовного фундамента. Причем, мне кажется, это понимают и за рубежом, да, что православие – это, по сути... Ну, то есть, сломая православие в России, да, и вообще ничего не останется.
9: Ну, поэтому такая борьба с этим совсем
6: да.
9: ведется, конечно.
6: И эта борьба, на самом деле, ведется не только снаружи, но и внутри она тоже есть. Я напомню, это и раньше в «Песочных интересах» об этом говорил, что когда вот у нас же есть, помимо вот того, что мы на радио «Спутник», трудимся с Полиной, у нас еще редакция, мы создаем разный контент. Когда мы пытались сделать неоднократно контент касаемо там, традиционной семьи, на основе православных, значит, православного учения, поверьте, это все очень прилично, не то, что не путать там, с домостроем и так далее. И ну, это было еще тогда, когда у нас был год семьи, когда провозглашались традиционные нравственные ценности. И я не буду сейчас озвучивать эти большие, крупные медийные структуры, но никто не взял. И ладно бы, знаете, они нас не взяли, потому что, может быть, тупые, хотя у нас, в принципе, хорошие просмотры, и у нас все хорошо с этим идет.
9: В смысле, потому что мы тупые?
6: Нет, я имею в виду, что они не взяли нас не потому, что мы там какие-то тупые и так далее. Они вообще ничего не взяли. То есть не было никакой альтернативы. То есть не так, что они нас не взяли, а взяли, может быть, другую команду, которая там...
9: Ну, только за, да.
6: Да, про традиционную православную семью. Вообще никто ничего не взял. Поэтому у нас внутри, поверьте, да, и во власти тоже есть большое количество противников православия. И у нас, часто тоже про это говорил, у нас есть и христианофобия. Буквально,
9: да.
6: буквально
9: да.
6: боятся христиан. И у нас... Смотрите, если в Пермском крае, возвращаясь, там 90 мечетей, Никто ничего не говорит. А так вот сейчас и скажи, что давайте построим там день там плюс там 10 храмов, начнут выть. Да, вот как же так?
9: Вы нам парк уничтожаете какой-нибудь. У нас еще один звонок. Добрый вечер.
11: Здравия желаю.
6: Здравствуйте, Иван.
9: Ядерный.
11: Как дела у вас?
6: Иван, все хорошо.
9: Потихонечку вопрос какой у вас?
11: Я бы хотел немножко про православный дух в экономике России. Мы с вами как-то обсуждали про осуждение богатства в Евангелии. Ну, например, притча о богаче и Лазаре, или притча о безумном богаче, или фраза о верблюде, да? Вот. А также в Евангелии есть притча об овцах и козлах, да? Козлах, об овцах и козлах. Вот. Там, где Христос говорит: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне», да? Помните такое?
6: Иван, надо ближе к вопросу, а то у нас времени так много. Угу. Вот, мы не у костра сидим на рыбалке.
11: Да, буквально там 2-3 тезиса, да, то есть тезис о богатстве в Евангелии, тезис о том, что то, что мы делаем братьям нашим, да, это мы делаем Христу. Вот, то есть приравнивается отношение к ближнему, приравнивается отношение к Христу. И еще один тезис – это про омовение ног, да, когда Христос омывал ноги своим ученикам, показывая смирение, служение ближнему.
6: Вопрос-то какой, да, потому что…
11: Да, все, я пришел уже к вопросу. То есть по поводу экономики, вот у нас есть список Forbes, и там первая десятка – это люди, которые присвоили себе там недр народные, нефть, газ и металлургические предприятия советские, золото, промышленность, да, вот это все то, что народом, ну, либо недра, либо советские
6: создали
11: народом предприятия.
6: И вопрос?
11: Как вот это соотносится? Вот,
6: никак, тем, не соотносится.
11: Я перед этим...
6: Никак не соотносится.
11: А почему так?
6: Ну как почему? Потому что власть, деньги и комфорт. Да, три страшных зла. Если кто вспомнит, ну, кто читал Евангелие, когда Христа дьявол искушал в пустыне, то дьявол не знал, что перед ним прям есть сам Бог, но понимал, что это какой-то человек с особо божественной силой, поэтому дьявол искушал максимально Христа со всей своей силы и показал все своих три главных оружия. Славолюбие, сластолюбие и сребролюбие. Любовь к деньгам, любовь к славе и любовь к комфорту, удобствам и тому подобное. То есть власть, деньги, да, ну и, в общем, всякие развратные и неприличные штуки.
9: Ну, я думаю, знаете, можно как это... А нельзя это соединить каким-то образом через эти две темы, через то, что вся в посланиях апостола Павла говорится о том, что вся власть от Бога, и в какой-то мере все мы, теряя духовность, приводим к тому, что что-то происходит в государстве, нет?
6: Ну, надо просто, когда мы говорим про власть, мы же не имеем в виду, что там инопланетяне какие-то. Понять, что власть, она такая же, вот какой народ, такая власть. Если народ бездуховный, и народ по заповедям не живет, то и власть, соответственно, будет такая же, потому что она воспитана, ну, людьми, да, собственно, она народом же и воспитана, да. Не бывает так, что, знаете, народ бессребреник, народ, значит, по заповедям живет, а власть, она вот вся такая. Да нет, собственно, и люди тоже на местах по чуть-чуть воруют и тому подобное. И причем это уже все тоже понимают. Вот есть же новости, да, то, что у нас значительно выросло количество там серых зарплат, вот, то, что люди уходят, значит, ну, так скажем,
9: в тень. Это было проведено, соответственно, исследование, там чуть ли не 25, сейчас нужно мне это найти, но достаточно большой процент населения в тени, до 25 миллионов человек. Это исследование говорит. В серую занятость в России может быть вовлечено, соответственно, от 5,5, там разные границы, от 5,5 миллионов до 25 миллионов человек. Нижняя граница включает граждан, не имеющих официального трудоустройства, статуса индивидуального предпринимателя и самозанятого, ну, в общем, и получающих доход исключительно из неофициальных источников.
6: Просто чтобы время не теряли.
9: Давайте,
6: понятно, что у нас огромное количество людей уходит в серую зону.
9: Да.
6: Смотрите, я не буду палить контору, вот, да, но я вот тут недавно покупал определенные предметы, поверьте, все благочестиво, это было связано с нашим фотоаппаратом и тому подобное, да, и ну, не само такое, да, и вдруг оказалось, да, там, самые простые вещи, типа кабели и тому подобное, оказалось то, что буквально у нас сейчас множество магазинов перешло на налик. На наличные.
9: Так да. А что тут про продукты? Чё, про, чего говорить про фотоаппараты? Это в продуктовых уже так.
6: Нет, дело не просто, не просто наличные, а то есть люди переходят, да, на буквально серые схемы, на, из рук в руки.
9: Mm-hmm.
6: Это буквально, то есть это называется уход от налогов. И так все это понятно, да?
9: Ну да.
6: Но почему люди это делают? Ну потому что, собственно, у людей, как бы, люди вот считают, что многие... что утильсбор – это воровство, что утильсбор – что это неприлично, что это нельзя так делать, что это вот либо нас грабят. Люди так считают. Я не говорю, право или неправо. Люди mm-hmm. так считают. Вы грабите нас утильсбором, а мы будем грабить вас с помощью налогов. Да? Вы нам, значит, блокируете там, мобильную связь и все остальное, мы вам делаем так. Это плохо.
9: Если что, мы, да, не я поддерживаем. Не
6: говорю,
9: что, да.
6: Я говорю, про, ну, так работает логика.
9: Ну, да, у людей, населения, да.
6: Я сам так в молодости считал, ну, слава богу, мне эта молодость моя закончилась еще в давние времена, что раз в школе мне дают плохие булочки, поэтому я буду ехать без проезда. Ну, то есть логика здесь...
9: Серьезно?
6: Да-да-да. Логика здесь странная. Вот, кстати, булочки, я думаю, были вкусные, просто я это не хотел платить за проезд. Но, в общем, к чему? Что, конечно, когда мы вдруг узнаем... особенно во времена, там, может быть, специальной военной операции, когда реально пояса все затягивают, когда из последних сил мы там помогаем нашим военным, а, ну, вот у нас в храме, вот, вот есть группа Тылфронту,
9: угу.
6: Мы же реально, ну, то есть последнее даем. У нас храм, мы не можем нормально даже дальше строиться и развиваться, потому что мы средства отправляем на самые
9: на СВО,
6: такие простые...
9: Да.
6: Не просто на СВО, а, понимаешь, там, одеяло, носки, белье... В госпиталь там определенно помогаем, там, в ДНР, не буду говорить, какое место, да. И потом, когда ты где-нибудь в новостях видишь, что, значит, ребята ведут себя, значит, там, какая у них там, может быть, ну, не хочу здесь конкретизировать, да, но во что они одеты и как они, собственно, развлекаются, и причем это делается это не скрывая, ну, как бы это неприятно. Это правда неприятно с учетом информационного мира. Это не только неприятно, на мой взгляд, еще и глупо, потому что очевидно, что западные спецслужбы это на 100% используют против нас.
9: Угу.
6: Потому что вот мы трудимся, ну, вот я в данном случае, у меня есть блог в запрещенной сети Инстаграм, у меня почти 1 000 000 подписчиков, да, и я вижу, ну, как бы, я хорошо разбираюсь в соцсетях и в трендах и тому подобное. И я вижу, как это используется против нас. Как вот где-то кто-то что-то вот так вот, как говорится, спалится, в кавычках, да, и потом сразу это выставляется. Вот вы там тратите деньги свои последние, а они делают то-то и то-то. Идет стравливание власти народа. Но, как бы, не знаю, но вот ты говорил о том, что, может быть, мы правда не успеваем, что у нас, может быть... за вот информационными технологиями, когда вот мы говорили в контексте про подростков, которые там, знаешь, буйные и все остальное. Может быть, и правда здесь просто у нас есть люди, которые вот совершенно не понимают, что такое информационный мир, и как он работает, и как это все против нас используется.
9: Ну, еще и есть здесь такая проблема, что у нас, соответственно, если звезда попала на какую-нибудь голую вечеринку условную, то, соответственно, все, что бы она ни делала, будет плохо. Там закупается она какими-нибудь супердорогими сумками и так далее и тому подобное. Все это будут осуждать. Но если то,

0: Короткий, хороший вопрос. Добрый вечер. Желаю всем доброго здравия. Надеюсь, что я пишу программу «Песочный интерес». Правильно все, Вячеслав.
1: Так.
0: Меня зовут Артур, я из города Герой Одесса. У меня такой вопрос. В западных областях, которые граничат с Польшей, большинство людей по статистике имеют католическое вероисповедание. Это и правда так. Это я подтверждаю просто. В отличие от юга Украины. Как вы считаете, католики, в частности, не христиане, могли способствовать тому, чтобы столкнуть сестру России в пропасть? И сейчас, как мне кажется, то же самое происходит в Армении. По поводу Армении ничего не могу сказать, но то, что когда-то серьезное католическое влияние было в западных областях Украины, и они как раз в том числе с разрешения, очевидно, с благословения Ватикана, отнимались православные храмы в пользу так называемых униатов, да, то есть католиков так или иначе, и в том числе даже были убийства священников, просто люди не знают истории, это было еще в 90-е годы. И да, в какой-то момент на западе Украины вообще почти не осталось православных храмов. И понятно, что эта политика, она работает. И вот то, как Ватикан действовал на Украине, примерно так же, я думаю, турки через определенный вид ислама, который, на мой взгляд, давно уже было в России запретить, это ваххабизм, действует в России. И там люди работают в долгую. Они не будут ждать результата здесь и сейчас. Вот сейчас 90, возвращаемся опять к мечетям. 90 мечетей вот сейчас в Перми уже построено. Завтра там, через там, 5 лет будет там, их, предположим, 130.
1: Ну, их уже сейчас еще 12 строится.
0: Смотрите. Соответственно, люди уже ходят в мечети, они оседают. Да, соответственно, они еще там 2-3 поколения, и у нас уже будет в Перми огромная среднеадская диаспора.
1: Угу.
0: И уже это ты уже не можешь просто взять их там кого-то выдворить, потому что у них уже родились дети уже родились здесь, возможно, там уже гражданство получают, все остальное. И это совершенно инокультурная и совершенно не про Россию история. И, кажется, кто денежки дает, тот и музыку заказывает. Ну, это же как 2 плюс 2. И, кстати, да, вот спасибо большое, Вячеслав, короткий за вопрос. Пример с католиками, как действовали они в Западной Украине, вот абсолютно, вот прям один в один, прям вот та же самая методичка, видать, используется.
1: Угу. Ну, давайте еще тогда про Украину поговорим и про церковь. Там появился такой канал в замедленном в России YouTube.
0: Давай называется... я расскажу быстрее.
1: Давайте, общем, да.
0: Есть такой канал на YouTube «Жизнерадостный диак». В общем, это диакон Украинской Православной Церкви, который сейчас стал ходить по епископам Украинской Православной Церкви, чтобы они поговорили по поводу Фифианского собора. По сути, он... могли бы вообще молчать просто, тихонечко ничего не делать, и там, может быть, ИСВО закончилось, все помирились, все было хорошо. Но он вынуждает епископов комментировать раскольнические действия собственной же церкви.
1: Поясните про Феофановский собор.
0: Феофановский собор – это тот собор, который организовал митрополит Ануфрий, на котором они провозгласили так называемую, по сути, автокефалию, отделились от Русской Православной Церкви. Это раскол. Но так как, естественно, это никто не поддержал в мире православия, но так как это было сделано, может быть, не очень официально, в том смысле, что они решение своего собора не отправили другие православные церкви, иначе их просто сразу раскольниками признали. Поэтому, ладно, война идет, глаза закрыли. И, слава богу, у нас и наш синод тоже так прикрыл глаза, подождем. Но сейчас это жизнерадостный диак провоцирует архиереев, чтобы они, украинских, чтобы они комментировали.
1: Высказывались.
0: Да. А высказываются они, это откровенно, там просто ложь. Особенно меня поразил, как раз вспоминая тут, потому что это Запад Украины, львовский епископ рассказывает, что, дескать, это было всенародно. Что, дескать, это не просто Фифианский собор, когда собрались там несколько епископов, да? Они решили. Что-то прям люди, что-то весь народ православный, духовенство. Хотя, наоборот, мы же знаем, это было буквально там 3-4 года назад. В общем, да, это все было сделано очень быстро. Так что люди потом только вопросы задавали. Поэтому, да, конечно, на Украине отрабатывается методичка о том, чтобы расколоть церковь. Но нужно сопротивляться. Вот. А нам в России нужно смотреть внимательно за действиями духовного управления мусульман. Потому что, мне кажется, давно уже нужно было проверить. Вот. И потому что турки через них, безусловно, пытаются... Да, и будут, безусловно, расшатывать внутри нашу страну.
1: Не успеваем мы, да, наверное, еще одну новость рассмотреть, но...
0: Не успеваем.
1: Да, будем надеяться, что все планы по новостям мы выполним на следующей
0: будем
1: неделе.
0: Будем надеяться, что нас услышали где-то наверху, и все-таки это не будет, глаз вопиющего в пустыне, воскресный вечер, Вот, а потом понедельник, и никто ничего не помнит. Надеюсь, будут уже какие-то результаты.
1: Ну, берегите себя, друзья.

0: Бог даст, услышимся, увидимся, да, через неделю.
1: Всех обнимаем. Да. Пока-пока.
2: Песочный интерес.

0: Запрет на продажу вейпов в регионах. Контекст. Госдума предоставила субъектам Федерации право самостоятельно запрещать или разрешать реализацию электронных сигарет. Соответствующее поручение ранее дал Владимир Путин. Принятие закона не обошлось без проблем. По словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, занимающие принципиальную позицию депутаты подвергались шельмованию. Это делалось для того, чтобы отложить рассмотрение закона на неопределенное время. В мае общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» направила президенту письмо. В нем содержалась просьба исключить из законопроекта о лицензировании торговли табаком пункт о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В «Опоре России» пояснили, что это раздробит единое экономическое пространство страны. В одних субъектах легальная продукция останется в обороте, в других уйдет в серую зону. Володин отметил, что одобренный Госдумой закон направлен на соблюдение интересов граждан. Врачи считают, что вейпы оказывают серьезное негативное влияние на здоровье, вопреки популярному мнению об их относительной безопасности по сравнению с обычными сигаретами.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 20.00, в Новосибирске полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана. Трамп прокомментировал атаку Израиля на Бейрут. В Женеве прошли манифестации против саммита Большой Семерки. Далее подробности. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп отметили готовность продолжать работу по стабилизации ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что глава штатов поблагодарил Владимира Путина за вовлеченность России в решение ситуации. Напомню, в воскресенье лидеры двух стран провели телефонный разговор. В нем президент России поздравил американского лидера с юбилеем. 14 июня Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Российские военнослужащие усилили охват Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Макс-канале. Он также добавил, что контроль взят за трассой Дружковка-Константиновка. Она является главным путем снабжения противника в этом городе. Он уточнил, что в районе самого города разворачиваются боевые действия. От них зависит дальнейшее продвижение в Краматорско-Славянской агломерации. Напомню, Константиновка расположена на севере Донецкой Народной Республики в 55 километров от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел. Украинские войска начали агитацию девушек от 18 лет к службе в штурмовых подразделениях. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Уточняется, что местные военные части разместили на своих официальных информационных ресурсах публикации, призывающие девушек заключать контракты. Президент США Дональд Трамп осудил атаку Израиля на Бейрут и призвал его прекратить удары по Ливану на фоне ожидающейся сделки США и Ирана. Об этом американский лидер написал в своей соцсети. По его словам, утренний удар по столице Ливана не должен был произойти. Он также подчеркнул, что Израиль отвечал на небольшую и бессмысленную атаку, в результате которой никто не пострадал. Напомню, ранее Израиль нанес удар по командному центру движения «Хизбалла» в пригороде Бейрута. Согласно ливанским данным, в результате погибли 3 человека, еще 15 ранены. Манифестация в Женеве против проведения саммита Большой Семерки в соседнем французском Эвиане обернулась беспорядками, передает корреспондент РИА Новости. Шествие движется в сторону центра города, к зданию штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Радикально настроенные протестующие по пути разбивают рекламные щиты, кидают в полицейских бутылки и поджигают машины. Участники акции скандируют различные лозунги и держат в руках плакаты. Ранее РИА Новости передавала, что большое число отелей, магазинов и ресторанов в Женеве забаррикадировали витрины деревянными щитами. Электроснабжение в Калининградской области полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Напомню, в воскресенье в Калининградской ТЭЦ-2 отключилась часть оборудования и сработала аварийная автоматика. Это привело к частичному отключению электроснабжения в нескольких округах региона. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Воскресенье, культурная симпатия на радио «Спутник», совместный просветительский проект «Спутника» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве. Дмитрий Егорченков в студии, как всегда. И у меня в гостях Сергей Вепрецкий, научный сотрудник Мезоамериканского центра имени Юрия Валентиновича Кнорозова.
3: Совершенно верно. Всех приветствую.
2: Ну что, Мезоамерика, а это значит индейцы, это значит пирамиды, это значит Индиана Джонс, преснопамятный.
3: Конечно, все это, кроме Индиана Джонса.
2: Я думаю, что к этой теме мы вернемся, да, что там было не так с черепами из известного хрусталя, но не сразу. Наверное, нам придется начать с того, что такое вообще Мезоамерика, кто такие майя, которыми вы занимаетесь профессионально всю жизнь, почему вы начали вдруг неожиданно ими заниматься. Вот с этого, пожалуй, и начнем.
3: Да, отлично. В общем-то, здесь надо сразу сказать, что Мезоамерика — это цивилизация, и она находится, ну, собственно, сам термин.
2: Но не государство цивилизации.
3: Нет, это цивилизация, это культурный такой регион, он, собственно, называется Мезоамерика, то есть между Америками, как бы между Северной и Южной Америками. Он не географический, потому что географически Мезоамерика распространяется как на Северную, так и на Центральную Америку. Там, конечно же, было в рамках этой мезоамериканской цивилизации было очень много культур. Но среди них самые известные — это ацтеки и майя, но помимо них там было много еще кто кого. Миштеки, сапотеки, альмейки, эпиальмейки, какие-нибудь татанаки, тальтеки, конечно же, теотиуакан, ну и так далее. Я действительно специализируюсь в первую очередь на древних майя. Это у нас такой народ, который жил на территории полуострова Юкатан. Это современные государства Мексика, Гватемала в первую очередь, потом Белиз целиком, немножко Сальвадор и немножко Гондурас.
2: Народ, с одной стороны, который сейчас не существует, а с другой стороны, который существует. Я когда был в Мексике и в Белизе, мне прям люди говорили: а я майя.
3: Так правильно говорили. Это все равно, что сказать, что не существует древних славян или древних русов. Существуют современные славяне и современные русы, понимаете? У майя то же самое, они называют себя, вообще в Мексике, там же не только майя, они называют себя, ну, теми названиями, которые относятся к древним культурам, да. В Мехико, когда въезжаешь, по крайней мере, ну, не знаю, когда в 2011 году я туда въезжал, там такой большой билборд был: «Добро пожаловать в Мехико, где все мы ацтеки».
2: Проследился один Мел Гибсон, да.
3: Ну, наверняка. Ну, Мел Гибсон все-таки про майя, да, снимал фильм. Да, майя современные есть, это не то, что они себя так называют, они действительно потомки майя, они говорят на этих языках своих, собственно, до сих пор. Мы, вот, меня многие спрашивают: а как вы читаете эту письменность, как вы понимаете, что, как это звучало? Так у нас современные языки сохранились, причем достаточно много, их порядка, ну, под 30 разных языков, это не диалекты. Да, это действительно так. То есть древних майя уже нет, современные майя вполне. Они просто, во-первых, они уже не пользуются, конечно же, своей письменностью. А если пользуются сейчас, то это, собственно, результат исследований уже ученых, да, значит, их уже довольно давно, но активно продолженных Юрием Валентиновичем Кнорозовым, да, и дальнейшими исследователями. И они там, например, ну, они, естественно, не используют сейчас свой календарь, хотя, опять же, когда используют, это тоже потому, что они его не сохранили, эту традицию, да, а они, собственно, ее вот уже узнали из исследований.
2: Если очень коротко определить эту цивилизацию, может быть, через аналогии. Ну, там ацтеки — это римляне, майя — это греки.
3: Я бы таких аналогий, на самом деле, не делал. Не знаю, меня никогда не спрашивали, так я даже никогда не задумывался. Любопытный вопрос. Ни ацтеки, ни римляне, ни майя, ни греки. То есть вот так вот я скажу. Если про майя, вот надо сказать, просто можно сказать несколько таких важных моментов, важных факторов, которые про них любят говорить. Да, цивилизация достаточно развитая, то есть, соответственно, существовало государство, существовала письменность, развитая письменность. Собственно, у майя она была, наверное, достаточно развита и сохранилась очень хорошо. То есть они на каменных монументах очень много писали, поэтому мы ее хорошо можем читать. При этом металла не знают, то есть знают, наверное, сам факт, да, но не используют как орудие труда, да, то есть фактически живут в каменном веке. Колеса не знают, хотя тоже, опять же, у нас есть вот эти знаменитые игрушечки на колесиках, то есть как бы идея того, что что-то может катиться, есть. А вот то, чтобы создать для этого какую-нибудь телегу, чтобы на ней какие-нибудь тяжелые грузы перевозить, этого нет.
2: Это условия среды такие, что не требуется? Джунгли,
3: ну,
2: там.
3: Любопытные, на самом деле, вот эта вот дискуссия на тему того, почему, собственно, они колесо не создали, но есть подозрение, что, во-первых, немножечко все тяжело было с тягловыми животными, то есть надо же кого-то запрягать, а во-вторых, население, вообще населенность вот этого региона, этого полуострова Юкатан и горной Гватемалы, достаточно плотная, все очень близко друг к другу. Я думаю, что, в общем-то, просто, ну, в какой-то степени не было такой прям необходимости, но при этом любопытно, что все таскали на себе. То есть там действительно есть куча изображений, как у них такие специальные повязочки на лоб, как вот они тащат, вплоть до людей они таскали, да, сами. Ну, конечно же, это архитектура очень яркая, пирамиды при этом совершенно не такие, как, например, там в Египте. Это пирамидальные конструкции, на которых стоят храмы. Да, конечно, у них есть захоронения. Ну, в общем, архитектура достаточно яркая.
2: Они внутри полы или там что-то есть?
3: А внутри другие пирамиды, как ни странно. То есть это вот любопытный такой момент. Вот у вас матрешка стоит, да, вот, собственно, матрешечный принцип мы это называем. Причем не только мы, даже в западной литературе термин Russian doll вполне используется для этого, потому что очень удобно. Ну, грубо говоря, была сначала какая-то платформа, на ней там стоял какой-нибудь условно там деревянный храм, как это совсем давно, да, потом, соответственно, ставят более высокую платформу, каменную, да, каменный храм там, и так далее. А потом, собственно, да, это все поверх, то есть когда там следующее поколение правителей или там через два поколения, да, то есть идет новая конструкция, то есть реорганизация вообще всего этого комплекса архитектурного, да, и прям вот поверх этого всего ставится новая пирамида. И так несколько. Вот в Мехико, собственно, Мехико же находится на территории столицы государства ацтеков Теночтитлан, и главная площадь, центральная площадь Мехико, она ровно там, где стоял главный храм Теночтитлана. От него сейчас ничего не осталось, но видны, вот, собственно говоря, фундаменты этих семи этапов. То есть, прям вот, вот она матрешечка, да, то есть, и вот и у древних, ну, у древних майя, опять же, не то чтобы они все такие были многослойные, но 2-3 строительных этапа, иногда больше было. Причем любопытно, что мы прекрасно знаем, что если верхний слой, который, естественно, весь уже покоцанный, там, после там всего климата, после того, как все это осыпалось, вся краска стерлась, все вот это выглядит максимально неприметно, все, что сейчас отреставрировано, оно тоже, с точки зрения древних майя, достаточно некрасиво, потому что у них это все было прям покрашено, прям вот там, и вот штуковые рельефы, и фризы, все это было. Вот если верхний слой убрать, то нижний слой идеально сохранился, да, но, естественно, никто этого не делает, потому что это все-таки, ну, то есть мы таким образом уничтожаем объекты культурного наследия. Поэтому, и, собственно, вот эти все внутренние слои изучают археологи, они там прокапывают там все эти туннели там и открывают эти внутренние фризы, и там действительно очень много и краска сохраняется. И даже стелы, монументы, которые стоят, ставились обычно перед зданием, если она стояла, эта стела, перед какой-то ранней пирамидой, потом, соответственно, ставят более позднюю, там она более обширная там и так далее, то стела, она погребена прямо вместе с вот этим вот предыдущим строительным этапом. И тут есть, конечно, любопытная такая особенность, которую я обычно в лекциях тоже говорю. У нас есть, ну, как минимум, три вот этих вот монумента, то есть, понимаете, да, стела, если она внутри была закопана все время, то есть ее сохранность, конечно, потрясающая. Угу, то есть конечно. Она не подвергается никакой эрозии практически. Но у них есть одна любопытная деталь, повторяющаяся. На лице правителя, она на лицевой стороне стелы, как правило, изображался правитель. Вот у него всегда отколоты глаза. И есть подозрение, что они таким образом ему закрывали глаза.
2: Чтобы он не видел всех безобразий, которые творятся дальше.
3: Чтобы он не видел, что они погребли его второй раз. И таким образом, ну, то есть, выключали его. Да, то есть, вот такая вот гипотеза есть. Очень любопытно. Ну, действительно, вот, ну, а как это иначе объяснить? Потому что вот то, что мы видим, да, четко отколоты глаза. Сохранность прекрасная, а глаз отколот, да, прям вот видно целенаправленно.
2: А у меня всплыла в памяти фраза откуда-то, что история стала наукой только после того, как стало понятно, что есть мезоамериканские цивилизации, которые развивались абсолютно отдельно от Старого Света, по своим законам, но при этом что-то похожее очень получилось. Давайте об этом поговорим, чем они отличались сильно от привычных нам, тех же самых там греков, римлян и так далее, а чем все-таки очень похожи были.
3: Ну, давайте про тех же древних майя. Когда мы рассказываем про их расцвет, мы фактически хронологически находимся в наших средних веках. Но при этом, с точки зрения как-то культурного какого-то определения, мы все-таки говорим о том, что Мезоамерика — это древний мир. То есть это с точки зрения именно культурного какого-то развития, да, древний мир, а не с точки зрения хронологии. Отличия внешние, конечно, я думаю, не то чтобы какие-то разительные, то есть так, чтобы, например, всю именно восточную часть, да, то есть я включаю и все, там, Европу и Древний Восток и так далее, они же сами между собой тоже очень сильно отличались. То есть, в общем-то, здесь ничего такого необычного нет. Но сходство, да, все те же самые, то есть создание городов, войны, соответственно, выплата дань, вассалитет какой-нибудь там, дани имел в виду, и там какое существование вассалитета, то есть, грубо говоря, есть какие-то гегемоны государства, да, им подвластны там какие-то другие царства. Создание письменности, создание календарной системы, в общем-то, все вот это.
2: Это говорит о том, что законы развития общества, если не универсальны, то, в общем, в каких-то рамках существуют при этом, да, логические, да, которые обусловлены, не знаю, там, человеком как видом, его мышлением, его структурой мышления и всеми прочими делами. В том числе и появление письменности. Мы сегодня уже фамилию Кнорозов упомянули. Давайте расскажем нашим зрителям и слушателям, кто это такой.
3: Юрий Валентинович Кнорозов – это величайший советский ученый. который, ну вот его ученица Галина Гавриловна Ершова любит и совершенно осознанно, и, я бы даже сказал, справедливо говорить, что это последний гений 20 века, потому что он, именно ему принадлежит, ну, скажем так, слава расшифровки письменности древних майя. И не то чтобы до него никто не пытался, люди пытались, но вот на Западе, когда все это изучалось, там, соответственно, исследователи больше склонялись к тому, что это все некий календарный код, то есть календарь уже научились определять, даты научились считать. Там были свои дискуссии на тему того, как это соотнести с григорианским календарем, в итоге выяснили. И, то есть, цифры его научились определять. И вот показалось, собственно, с главным, ну, можно сказать, оппонентом Кнорозова, да, выступал такой вот патриарх американской, соответственно, мысли с точки зрения археологии, да, и исследования культуры майя, это Эрик Томпсон. Вот он считал, что все эти тексты невозможно прочесть с точки зрения, там, грамматики, что у них нет, в общем-то, какого-то фонетического звучания, они все так или иначе маркируют какие-то календарные события. Самое главное, что это именно связано было с календарем, и все, что написано в тексте, это какие-то уточнения этого календаря, а не более того. Но что сделал Кнорозов? Он подошел к этому совершенно нормально, адекватно, как, в общем-то, должны подходить все люди, которые пытаются расшифровать какую-то древнюю письменность. Ну, он, во-первых, определил, да, то есть, что это за вид письма. У нас есть разные виды письма, и для того, чтобы понять, какой из них перед нами, нам нужно посчитать, сколько примерно разных знаков в этом письме существует. Если их 30-50, то это алфавит. Если их 50, ну, это, я бы даже сказал, где-то 100-150, то это, возможно, чисто слоговое письмо. А если их под 1000, условно говоря, то это так называемое словесно-слоговое письмо. Что это значит? Это значит, что каждый знак может быть либо отдельным словом, ну, то есть это нормальная иероглифика, как там, например, в китайском, да, там, в японском, в египетском древнем, да, то есть либо отдельное слово, либо отдельный слог, вот. И, собственно, определив это, да, нужно теперь понять, как это все прочесть. Если на пальцах рассказать про то, что сделал Кнорозов, да, это, конечно, будет очень утрировано, хотя, на самом деле, его статья 52-го года, она гениальна своей краткостью, то есть на буквально там 15 страничках, да, изложено, в общем-то, все достаточно доступно и понятно.
4: Правила чтения такие.
3: Ну, в общем, да, то есть надо сразу сказать, что момент дешифровки письменности, это не значит, что Кнорозов сразу научился все читать, все тексты сразу прочел. Это был момент начала, да, то есть когда он понял, по какому принципу работает эта письменность. И, конечно же, для этого ему нужно было определить значение некоторых слоговых знаков, то есть, допустим, некоторые знаки слова или так называемые логограммы, ну, они могут быть иногда очень понятны. Например, голова ягуара — это ягуар. То есть в этом есть определенная логика.
4: Логика некоторая присутствует.
3: Вот. Ну, вот Кнорозов работал, начинал свою работу и, собственно, посвятил эту статью как раз исследованию бумажных текстов. У нас их очень немного, всего 4 рукописи, но они примечательны тем, что там есть картинки. То есть там есть не просто подписи, а там есть еще изображения. Ну, и вот он, например, посмотрел на некоторые изображения. Там вот иероглиф изображает голову птицы, очень похоже на попугая. Изображение, значит, содержит в том числе эту же птицу с точно такой же головой. То есть, ну, условно говоря, понятно, что это будет попугай. Несмотря на то, что, по-моему, как раз про попугая я зря сейчас сказал, потому что там как раз попугай был записан слоговыми знаками. Ну, неважно. Ну, там, грубо говоря, вот такие соотнесения. Там, например, какой-нибудь бог изображен, да, и вот среди иероглифов встречается голова, которая, ну, просто идентична вот этой голове этого бога. И понятно, что это слово, которое является именем этого бога. Но были случаи, когда, например, вот, собственно, вот этот знаменитый случай, про который все любят рассказывать, и я тоже, ну, мне кажется, это самое простое, что для понимания, вот с точки зрения вот обычного человека, чтобы понять. Вот у нас изображена птица, у которой с клюва свисает вот какая-то такая штука, да, ну, как бы, в общем-то, понятно, что это, скорее всего, индюк. Потому что индюки там были совершенно нормально и ровно вот с этой вот своей, не знаю, как это все называется, с этой деталью своей внешности. И в подписи он видит два иероглифа. Причем ровно в том месте, где должна быть, ну, судя по другим, соответственно, подписям, да, где можно определить, он видит там два иероглифа, где, собственно, должно быть название этой птицы. Потом он видит другие изображения, где какое-то животное, очень напоминающее собаку, койота, что-то типа того. И там тоже два иероглифа. Индюк — это иероглифы А и Б, а собака — это иероглифы Б и С. У нас иероглиф Б одинаковый, причем он последний в индюке и первый в собаке. И Юрий Валентинович лезет в словари, собственно, тех самых языков, которые до сих пор, в общем-то, существуют. Да? Ну, он полез в юкатекский словарь и увидел, и это тоже была большая удача, да, потому что, на самом деле, у нас много терминов и для индюка, и для собаки. Но, тем не менее, он нашел эти слова. Он нашел слово «куц» для индюка и слово «цуль» для собаки. И он делает предположение, что если индюк пишется с слоговыми знаками «ку-цу», а собака пишется с слоговыми знаками «цу-лу». Таким образом, у нас появляется так называемое перекрестное чтение. Два разных контекста, соответственно, для записи двух разных животных, да, и иероглиф, который мы хотим прочитать, который мы хотим предположить, он второй, вот, для записи индюка, первый для записи собаки. Если это подтверждается, да, если это предположение верно, и иероглиф «цу» мы определили правильно, то у нас, следовательно, есть еще иероглифы «ку» и «лу».
2: Угу, начинаем разматывать, да.
3: Да, ну и помимо этого, конечно же, нельзя не сказать про то, что была у него подсказка. У нас есть такой труд испанского миссионера 16 века Диего де Ланды, да, сообщение о делах в Юкатане, и там присутствует так называемый знаменитый алфавит Ланды. Это когда он, значит, одного из майя попросил написать ему испанский алфавит. Майя не знал, что такое алфавит, не мог ему написать. Но под диктовку, вот ему говорят, напиши мне «А». Он ему написал три варианта слогового знака «А». Напиши мне «Б». Он ему написал слоговой знак «Б». То есть это, кстати, тоже была гениальная догадка Кнорозова, что это не просто звучание этих букв, а это название испанских букв, да, то есть у нас же на самом деле, то есть алфавит — это же такая совершенная система письма, которая подразумевает отделение согласного звука от гласного. Для нас это на самом деле сложно произнести, мы говорим «б», «б» — это слог, да, хотя даже если мы скажем «б», то мы все равно вот этот вот дополнительный звук какой-то делаем, вот. Поэтому, собственно, когда вот ему писали там «а», «б», «с», «д» и так далее, многие знаки на «э» вошли, соответственно, в этот алфавит Ланды. Очень смешно произошло с буквой «ач», которая английская «h», да, и вот в испанском она называется «ач». Ему, соответственно, майя написал слоговой знак «ч». Ну, он думает, ну, «а» я ему уже написал, соответственно, вот «ч». Так вот, благодаря этой подсказке Кнорозов посмотрел, например, как там будет, собственно, буква «ку», и увидел, что там есть слоговой знак «ку», который отлично совпадает с тем, который в индюке. Поэтому, собственно, вот она перекрестность, то есть и вот это стартовый такой первый шаг, и потом начинаю просто смотреть другие контексты, подставлять, и, как вы сказали...
2: Смотреть словарь современный, где что сходится.
3: Совершенно верно, да, то есть вот там, условно говоря, там какие-то цифры могут быть записаны слоговыми знаками, или там какие-то другие подписи к другим животным, потихонечку. Этот процесс, в общем-то, длится до сих пор.
2: И дальше оказалось, что это не какой-то набор бессмысленных календарных символов, а тексты.
3: Это тексты, которые можно прочесть, прочитать, в смысле, прочитать вслух, да, соответственно, то есть они обладают фонетическим звучанием, перевести, грамматически осмыслить.
2: Меня заинтересовала история с бумажными текстами. Это майя делали бумагу или...
3: Майя делали бумагу.
2: Из чего?
3: Из коры фикуса амате. А это действительно, то есть они ее делали, и более того, я вам скажу, что драматизм нашего для любого исследователя культуры майя заключается в том, что мы сейчас абсолютно уверены в том, что подавляющее большинство текстов, то есть на несколько порядков больше, чем те тексты, которыми мы обладаем, подавляющее большинство были написаны на бумаге. Все там было. Там была, я уверен, и литература, и какая-то, возможно, даже переписка, и, я не знаю, какие-нибудь правовые акты наверняка, какие-нибудь, вот, соответственно, на документы, которые связаны там с экономической историей. Все это наверняка было. И до нас дошло всего 4 книжки, причем даже не из классического периода, они уже постклассического периода, и мы прекрасно представляем, ну, то есть они достаточно проблемные, то есть там уже немножечко видоизменилась эта письменность. Но неважно. В общем, смысл в том, что много их было. И как они выглядели, это такие длинные полосы из бумаги, они покрывались таким достаточно тоненьким слоем штукатурочки. На этом на всем писали, это все складывалось вот такую, в такую гармошку. Нет, вот такой вот текст, так называемые кодексы. И у нас нету самих текстов, но у нас есть их некоторые воплощения, отражения, если хотите, да, это надписи на керамике. А на керамике надписи и изображения, это, конечно, все копировалось из текста. Да, в общем-то, даже как любой каменный монумент, когда мы видим, мы понимаем, что у него, у этого текста был когда-то бумажный аналог, то есть это наверняка кто-то, то есть тот писец, который, соответственно, этот текст составлял, он, конечно же, делал это сначала на бумаге, да, а вот тот человек, который это вырезал, мы до сих пор не уверен, вообще умел ли он читать и писать. Может быть, он умел просто хорошо вырезать и копировать. Да,
2: это и в Старом Свете такие вещи случаются довольно регулярно, да, и с монетами, и со всем прочим, да, бывает всякое. Если общество дошло до стадии производства своей формы бумаги, Подспудно нам это говорит о том, что это общество с очень высоким уровнем развития, ну, не гуманитарных наук, конечно, да, но вот, вот этой гуманитарной составляющей с сложной религией, со сложной математикой, со сложными вот, вот этим всем.
3: Конечно. И воплощение этого есть. Ну, собственно, у нас математику мы наблюдаем в первую очередь в календаре. А календарь майя, собственно, система, которая, ну, просто нужно сразу сказать, что такое календарь, да. Я как раз вот недавно тут во Владимире читал лекцию на эту тему, что календарь — это система летосчисления, которая базируется на наблюдении за небесными телами. То есть, следовательно, эти наблюдения, да, нужно было куда-то вносить, куда-то записывать. И базовая единица любого календаря — это день, и тут все понятно, солнышко встает, солнышко садится, но есть же еще Луна, а есть же еще планеты, майя про них знали, и есть еще много чего другого, и у них вообще очень сильно развита календарная система, и не просто так была такая шумиха вокруг 2012 года.
2: Конца света, да. Там же не майянский дым, а ацтекский, по-моему, был, да, какой-то?
3: Похоже на канализационный люк, да? То, о чем вы говорите, это второй миф о календаре майя, да, это если вот в любой поисковик вбить календарь майя, то всплывет именно ацтекский камень солнца, да, алтарь ацтекский, который не майя и не календарь. Ошибочное представление о том, что календарь — это некоторое физическое воплощение, какой-то вспомогательный объект для того, чтобы понять, там, какой день недели и какое число. То есть, грубо говоря, календарик.
2: Календарик,
3: да. Но это не так. И в этой связи есть очень смешной мем, когда изображен, типа, мультяшный такой один майя и другой майя, и вот он стоит с этим алтарем ацтекским и говорит: слушай, я тут, значит, сделал календарь, но у меня места хватило только до 2012 года. То есть, ну, как бы это смешно, но это глупость такая. То есть люди думали, которые это создавали, что вот где-то там в этом камне есть дни вплоть до, соответственно, 2012 года. Это первый миф, да. Второй миф о том, что должен был быть конец света. Но сейчас уже не интересно про это говорить. Вот я когда лекции читал до 2012 года, это было интересно.
2: Ну да, сейчас уже не случилось.
3: Сейчас уже не случилось и не случилось, да. Но если вкратце, то случилось ровно то, что у нас с вами случилось в 2000 году. Случится в 3000-м. Большой цикл закончился. Это всегда, ну, опять же, вот до 2000 года я слышал много информации о том, что должен быть конец света. Кто это только не предсказывал, да? И Нострадамус вроде как про это якобы писал, и Ванга это предсказывала, и, ну, взять любого предсказателя, он наверняка про это что-нибудь предсказывал. Потом это проходит, все про это забывают. Вот следующий у нас как раз вот 2012, удобно, да, у майя там что-то. Сами майя никогда нигде не писали о том, что случится какой-то апокалипсис. Хотя есть два текста, которые отсылают ровно к 2012 году. Это очень красивая история. Один из них известен уже довольно давно. У них с календарем было очень интересное такое взаимодействие. Они очень подробно писали, когда какие события произошли, и очень любили делать отсылки в будущее. Ну, типа, а вот через столько-то там 400-летий закончится 13-е, да, 400-летие, то есть закончится большой цикл. И все, то, собственно, как бы, то есть для них это был просто вот сам факт, да, закончится такой-то цикл, да. То есть это некоторое предсказание, в котором не ошибешься, да. То есть мы все в какой-то степени предсказатели можем сказать, что у нас сегодня вторник, завтра будет среда.
2: А 31 декабря закончится 26-й год.
3: Да-да-да, именно так. Красота истории в том, что второй текст, в котором упоминается 2012 год, был обнаружен в 2012 году. Вот это мне очень нравится история. Это в Лакароне, в Гватемале, вот его нашли. Я представляю, как радовались эти археологи. Представляете, они находят текст в 2012 году, и это еще до декабря, естественно, было. И там упоминается дата 2012 года. Это красиво.
2: Пара научных журналов, я думаю, бегали, пытались у них отобрать фотографию немедленно того, что было найдено.
3: Ну, а если отматывать совсем назад, с чего мы начали, да, то есть это записи, то есть это использование письменности, использование математики, соответственно, составление особых таблиц, посвященных тому, как разные, значит, небесные светила движутся по небу.
2: Насколько была записана история майя самими? То есть в этом смысле они исторический народ, который любит записывать свою историю или нет?
3: Очень хорошо записано. Собственно, я вот, например, как раз занимаюсь историей в первую очередь, да, и вот диссертацию свою написал, она прям так и называется, «Политическая история Канульского царства». Я исследовал одно конкретное царство, оно было очень крупным и очень, ну, одним из двух, в общем-то, самых могущественных царств за историю классического периода майя. Собственно, все, что мы видим на вот этих вот каменных монументах, то есть они везде вырезали вот эти вот свои тексты, и в основном это была хроника событий.
2: Вот сейчас мы сделаем паузу на радио, как раз послушаем, какой город сгорел, какой ритуал произошел у нас, потому что новости, погода там и все остальное, а потом вернемся и продолжим про майя.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс. Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Лаоса обсудят проекты в области энергетики и транспорта на переговорах в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе российского Кабмина. Там уточнили, что встреча состоится в понедельник, 15 июня. Стороны обсудят вопросы в области энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и других сферах. Страны также прорабатывают проекты в сфере мирного атома и в области разведки и добычи полезных ископаемых. Как отметили в аппарате правительства России, позиции стран по актуальным вопросам мировой политики близки или совпадают. Это позволяет эффективно взаимодействовать в рамках ведущих международных и региональных форматов. Визит премьера Лаоса продлится до 17 июня. Он также примет участие в саммите России Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Полиция Женевы применила слезоточивый газ на акции против саммита «Большой семерки». Об этом передает корреспондент РИА Новости. Шествие двигалось в сторону центра города, к зданию штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Радикально настроенные граждане по пути начали разрушать мостовую, взрывать петарды и жечь фаеры, а также бросать в полицию камни и бутылки. Правоохранители отреагировали, применив газ. Напомню, саммит «Большой семерки» будет проходить во французском Авиане с 15 до 17 июня. Это недалеко от швейцарской Женевы. Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о заключении с Францией особого стратегического партнерства. Об этом он написал в своей соцсети. Он добавил, что переговоры с президентом Франции, Эммануэлем Макроном были продуктивны. Они охватили сотрудничество в ключевых секторах, таких как оборона, технологии, космос, безопасность, борьба с терроризмом и инновации. Напомню, встреча лидеров Франции и Индии состоялась в воскресенье в Ницце. Сильное землетрясение, обрушившееся на Филиппины в начале недели, привело к поднятию морского дна на 2 метра и расширению береговой линии на 200 метров в одном из районов. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. Это вызвало гибель кораллов и морской фауны. Напомню, что землетрясение произошло 8 июня, его магнитуда достигала 7-8 баллов. Детский портрет писателя Владимира Набокова передали в коллекцию музея усадьбы Рождественного в Ленинградской области. Об этом сообщает местное областное правительство. Это акварельная работа, написана в 1908 году. Автор портрета обучал рисованию мать писателя и был наставником самого Владимира. В усадьбе Набоков проводил каждое лето. Там он начал писать первые стихи. Следующий выпуск уже через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: И снова здравствуйте, друзья. Дмитрий Егорченков, Сергей Выпрецкий сегодня в студии «Культурной симпатии». Мы разговариваем о мае. Понятно, что тема огромная, но пытаемся немножко хотя бы погрузиться сами и погрузить вас в этот удивительный мир. Мы закончили на текстах.
3: Да.
2: А можем примерно сказать, каков объем этих текстов? С чем это можно сравнить?
3: Я думаю, что...
2: И насколько они изучены?
3: Их порядка, я думаю, что где-то 10-15, наверное, тысяч. Но это я так утрированно сказал, если мы учитываем не только каменные стелы, а еще и там керамику и вообще там предметы мелкой пластики, надо сказать, что подавляющее большинство из них будет достаточно короткими. То есть текстом мы можем назвать все равно то, что там подпись какая-нибудь, да, там это тоже отдельный текст. Изучены они хорошо, процентов, я думаю, на 90. Мы с уверенностью можем, ну то есть мы можем читать имена царей, мы можем их анализировать, что они означают с точки зрения ономастики, да. Мы можем, ну, хронология высчитывается вообще прекрасно. Мы можем, тут важно сказать, что календарь майя настолько хорошо, точно простроен, что мы можем реконструировать события с точностью вплоть до одного дня, иногда вплоть до времени суток. Таким образом, мы знаем там возраст правителя, когда он стал царем, да, мы знаем, ну, там, я не знаю, в каком возрасте он там что-нибудь сделал. Иногда у нас там есть военный поход, и мы понимаем, что вот он выходит там из города, а через один день он приходит там в какой-то другой город, там атакует его и так далее. Мы понимаем, что это день пути от того места до этого места. То есть вот такие вот вещи. И, конечно же, в каждом практически тексте есть проблемные моменты. Есть нерасшифрованные, непрочитанные иероглифы. Иногда, то есть они бывают по-разному непрочитанные. Есть непрочитанные иероглифы, когда мы вообще не понимаем, о чем идет речь. То есть, например, какое-нибудь слово, и мы не понимаем, что это за слово. Есть непрочитанные слоговые знаки. То есть мы знаем, что он должен быть слоговым по некоторым правилам, да, но не знаем, какой. А есть иероглифы, которые мы знаем, как читать, но мы не можем найти никак в словаре слово, которое... То есть мы понятия не имеем, что это такое. А есть, наоборот, иероглифы, которые мы не знаем, как читать, но очень хорошо понимаем, что они означают. Например, там, стадион для игры в мяч. Вот мы хорошо знаем, что это иероглиф стадиона для игры в мяч.
2: Это даже тот самый стадион, где всех приносили в жертву, как обычно рассказывают.
3: Нет. Это у Мела Гибсона, фактически. Но, конечно же, там, знаете, вы, наверное, я скажу удивительную вещь, но на стадионе для игры в мяч играли в мяч. Это важно. Даже иероглиф «пирамида». У нас есть, мы хорошо знаем, что это иероглиф пирамида, мы видим, что это пирамида, но как он конкретно читается, до конца не уверены. Вот, то есть вот такого рода вещи. Есть, наверное, некоторые пассажи, ну, то есть текст достаточно сухой у нас получается. У нас там, несмотря на объем календарной информации, да, вот там, например, там про рождение царя скажут, был рожден такой царь, сын такой-то мамы, сын такого-то папы, вот его титулы. Все. То есть там нет никакого там «в то утро было пасмурно». Да, няня постучалась к царице, там, я не знаю.
2: Вот сейчас вы на интересную тему вышли. Если мы берем условно античную историю, у нас есть там сложившийся исторический нарратив определенный, как оно примерно все было, там, от Троянской войны более или менее, там, от древнее, да. И вот уже до Александра нашего Македонского, да. Такой же исторический нарратив о своей истории у майя есть. Я понимаю, что они, это не единое государство, это набор малых государств, но тем не менее. Мы понимаем, как они сами себя исторически воспринимали. Там, с чего начинаются майя, что дальше, там, рюрики у них куда приходили.
3: Как вы правильно отметили, они себя не воспринимали как единый народ. Uh-huh. То есть это было достаточно большое количество отдельных государств, городов-государств фактически. Да? И у каждого из них была своя история. И тут любопытно, то есть если мы посмотрим на какие-то довольно известные примеры, вот, допустим, отдельно взятых вот этих вот государств, то у них, конечно же, были легендарные правители, у них были так называемые основатели династии, первые, Рюрики, да, как вы сказали, они зачастую к ним делали отсылки. То есть есть царство, где мы не знаем, кто там первый правитель, да, но вот они, не было такой традиции писать. А есть царство, которые вообще говорят, я 19-й наследник вот этого правителя, да, или там, ну и так далее. И мы таким образом, мы не знаем, когда он точно правил, но мы понимаем, что 19-е поколение, да, и уже более-менее можем отсчитать. Но они пошли дальше. Но, в принципе, это не то, чтобы дальше, в общем-то, в античности то же самое. Вот, тоже как в качестве сходства. Конечно же, их предками были и боги. Про богов они очень тоже иногда подробно... Боги рождаются, боги воцаряются. Боги являются покровителями городов, покровителями династий. Да? Боги действуют. И от богов точно так же ведется вот эта линия. То есть, грубо говоря, если мог быть исторический основатель династии, мог быть мифологический основатель династии. Вот. Но с богами там совсем интересно, причем они действуют, ну, там, за тысячи лет, то есть они прям пишут. У нас есть даты конкретные, да, то есть некоторые там 4-е тысячелетие до новой эры. Не Майя там еще не было, да, то есть никого не было. Боги уже действуют. А есть те, которые действуют миллионы лет назад, а есть те, которые действуют миллиарды лет назад. Все записано, ну, практически точно, можем сказать, да, когда там... Как раз вот из наших исследований в 2013 году мы с Дмитрием Беляевым, это, собственно, заместитель директора Мезоамериканского центра и мой начальник, у нас с ним с 2013 как раз по 2019 было ежегодное участие в таком российско-гватемальском проекте «Эпиграфический атлас Питена». И мы ездили в Гватемалу документировать эти надписи, то есть, грубо говоря, делать их нормальную съемку, да, это же рельефные надписи, в общем, там подсвечивать с разных сторон, чтобы, соответственно, вот была возможность с первоисточником получше поработать, не только там с прорисовками какими-то и так далее. Вот, и мы вот в 2013 году задокументировали несколько фрагментов достаточно большого алтаря из такого гватемальского памятника Ицимте. И там, ну, в общем, тогда мы сильно на это внимание не обратили, потому что видно, что многих фрагментов этого алтаря не хватает, и их не хватало еще тогда, даже когда его нашли в начале 20 века. А в 2019 году мы съездили и сфотографировали, и даже вот сделали трехмерную модель еще одного фрагмента, ранее неизвестного. Его нашли не мы, а его там нашел другой проект, но они его там оставили у себя в хранилище, мы приехали, значит, с ним поработать. И когда мы поняли, что это идеально вставляется, грубо говоря, между двумя фрагментами текста, который у нас есть из 2013 года, и обалдели от того, что, во-первых, значит, форма этого алтаря напоминает, значит, черепаший панцирь. То есть это такой алтарь-зооморф, он сам по себе как черепаха. А в тексте вдруг, то есть там на самом деле была нормальная историческая хроника про войны, там, про какие-то конфликты, там много чего непонятного, там побит он этот текст, и с ним еще работать и работать. Начала этого текста нет. Но мы знаем, кто правитель был, мы знаем примерно в какое время и так далее. А потом он, бац, точка ставится, и идет дата, и сказано, был рожден Ицамканак. Кто такой Ицамканак? Вообще у нас есть куча имен царских, которые называются Ицамканак. Это дословно переводится имя как, ну, грубо говоря, колдун – это желтая черепаха. Ну, это так. Угу. Мы не до конца уверены, что желтая. Слово «кан» может означать и другие вещи. Вот. Ну, в общем, да. И мы знаем, что это был бог. Это был бог сама земля. То есть такой, знаете, древнемайяский Атуин, как сказал Дмитрий Дмитриевич. Да, вот. И был рожден Ицамканак. Ну, мы думаем, наверное, какой-то правитель по имени Ицамканак. Думаю, хорошо. А потом идет так называемое интервальное число, указание на количество времени до следующего события. И вот это вот количество, оно выходило сильно за десятки тысяч лет. То есть через много тысяч лет стал царем. Там побито уже имя, но мы понимаем, что, скорее всего, Ицамканак и стал царем. Угу. А потом идет еще одно интервальное число на миллионы лет. И сказано, умер Ицамканак. Краткая биография самой Земли, черт возьми. Да, то есть это же, вот это божество, ну, то есть это какой-то очень старый бог, да, то есть это такая божественная сущность, мы видим его, мы знаем, что это действительно, ну, то есть как он изображается там в других там местах и так далее. И здесь сам алтарь, конечно же, он его изображал. Это не значит, что они знали что-то про то, когда Земля закончится и так далее. Все-таки у Майя была некоторая такая урод цикличность, да, то есть это значит, что он не исключено, что много раз рождался, становился царем, а потом умирал. Но это так, знаете, вот...
2: Это вы, Сергей, зря. Инопланетяне-то им все рассказали.
3: Конечно.
2: Мы это видели, опять же, в третьем фильме об Индиане Джонсе.
3: Это четвертый фильм.
2: И в четвертом.
3: Да, третий хороший, третий любимый.
2: В четвертом, да, простите, оговорку, да, не в четвертом.
3: В четвертом.
2: Не в крестовом походе.
3: Да, правда, если мы посмотрим на фильм Индиана Джонса, то там это Южная Америка даже, это даже не Майя. Ну, в общем, да. Нет, про космонавтов, конечно, и про инопланетян там много есть спекуляций на эту тему. И иногда...
2: Вам не попадались в текстах инопланетяне?
3: К сожалению, нет. Я бы с удовольствием... Нет, с другой стороны, вот опять же, боги, да, это же такие вот какие-то любопытные сущности. Но нет, инопланетяне не попадались. И, значит, по поводу вот этих вот всех мистификаций, мне очень нравится, что у нас есть текст, несколько даже текстов из такого памятника Каба, это в штате Кентано-Ро в Мексике. И там они записали дату таким образом, что можно проинтерпретировать, когда с их точки зрения, ну, было, грубо говоря, начало, вот, начало-начал. Вот если это вот так вот посчитать, то это где-то 7, то ли, я не помню, то ли септиллионов, то ли октиллионов лет назад, очень давно, То есть на несколько порядков больше, чем Вселенная существует.
2: Другой Вселенной, да.
3: Да-да-да. То есть, да. Ну, если у нас Вселенная 13,8 миллиарда лет, да, то это прям, ну, совсем. И я вот всегда думаю, ну, то есть, это красиво, мне очень нравится про это рассказывать. Я когда про календарь рассказываю, очень часто вот я это упоминаю, потому что, ну, это такая, это такие материи, то есть, мы так... так высоко поднимаемся, но в то же время, если это кто-нибудь не тот услышит, он нам скажет, ну так вот, какие нафиг, какой большой взрыв. Да. Вот, древние майя. Вот, можно сказать, практически русским языком написано, да, что вот 7 октиллионов лет назад. Что вы нам рассказываете?
2: Мне кажется, майя тоже просто нули в отчетности подписывали.
3: А вот, понимаете, это же, вот вы абсолютно точно вот уловили смысл. Это вот они записали ее так, то есть они могли бы еще больше записать. Там просто, грубо говоря, практически, это они не нули дописывали, да, но по своей системе. То есть если бы было больше места, было бы и еще больше, и там, и так далее, и так далее, и так далее. И еще один момент с точки зрения инопланетян хочу рассказать. У нас, когда, значит, ну, процесс расшифровки письма, он шел достаточно долго, то есть с момента Кнорозова. Да, то есть еще полвека, в общем-то, вполне активно все это развивалось, пока не пришло к тому, что вот мы полноценно умеем читать тексты. Но пока, как я сказал, есть некоторые непрочитанные знаки. И у нас есть такой знак, который в, значит, западной литературе называют иероглиф «Звездных войн». А почему? Это вообще такая была, в общем-то, традиция. Они много им давали разных никнеймов и правителям, да, и разным иероглифам. Он называется Star Warglyph. Да. Почему? Потому что по контексту очень хорошо понятно, что это глагол. Очень хорошо понятно, что он связан с военным поражением. Это вот прям никаких проблем, то есть это какая-то война. И в, значит, записи этого иероглифа, то есть он выглядит как знак звезды, над знаком Земли, и со звезды спадают, значит, капельки воды. А, как ни странно, до сих пор не прочитан до конца. То есть там есть прям несколько предположений о том, как его читать, но вот уверенного нету. А, но при этом он уже плотно у нас вошел в обиход. Есть даже статьи, которые там называются, да, там «Звездная война Тикаля против Наранха». Вот. И вот я думаю, как в этот момент людям, которые верят в инопланетян, да, как бы рассказывать, что никаких инопланетян не было. Он говорит, да у вас вот в научных статьях написано про звездные войны, да, вот, и так далее. Потому что, ну, когда вот я, как исследователь, да, древних майя, читаю, что там вот случилась звездная война там в таком-то году, я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Случилась, во-первых, война, во-вторых, в тексте записано этим знаком. Вот о чем идет речь, да, то есть, ну, да. И не более того. Вот, из таких вот примеров еще этих никнеймов смешных, это у нас есть правитель, кстати, тоже до сих пор не знаем, как его имя читать, один из правителей Поленки, и вот у него был никнейм Каспер, потому что иероглиф, он вот кому-то показался похожим на веселое привидение. Вот.
2: И тоже статьи, соответственно, Каспер.
3: Он до сих пор в статьях Каспер, да, Каспер, Каспер, но мы знаем, что его имя начиналось на слог «ча», и, возможно, даже, ну, там есть некоторые предположения о том, как он читался, но неважно. А смысл в том, что если мы вот там будем рассказывать про какие-то эти предположения, там, и в статью напишем, там, например, идею того, как это читается, никто не поймет. Если мы напишем Каспер, все поймут, это правитель Поленки, вот такой-то, такой-то, и так далее. И он назван Каспером только потому, что он вот показался кому-то похожим на веселое привидение.
2: А в Гватемале есть центр Кнорозова, в Гватемале же, да?
3: И в Гватемале, и в Мексике.
2: И в Мексике. И вы постоянно работаете с коллегами в прямом контакте? Или это сейчас как-то не так работает?
3: Ну, центры в постоянном взаимодействии находятся, несомненно. Uh-huh. А, собственно, ими всеми руководит ученица Юрия Валентиновича Галина Гавриловна Ершова. Благодаря ей эти центры, собственно, и создавались. И огромное спасибо за это, потому что, в общем-то, без этих центров мы бы не могли проводить наши исследования. Вот проект, про который я вам сказал, эпиграфический атлас Питена, mm-hmm. да, он, конечно, стал возможным только благодаря вот, существованию этого центра. Но сейчас полевые работы немножко приостановились. У нас ну, сложнее стало добираться, да, и получать сейчас разрешение. Ну и плюс мы для себя решили, что... К 2019 году мы очень много материала собрали и мало обработали. Поэтому сейчас... Это бывает, да. То есть это очень часто случается и в археологических проектах, и так далее. Поэтому сейчас мы его обрабатываем спокойненько. Вот. Но, конечно же, мы будем продолжать. Но в основном, то есть эти центры, они очень на разные...
2: То есть потому, что они работают и без постоянного участия российских ученых, или это вот...
3: Ну, там работают и мексиканцы, и гватемальцы, mm-hmm. да, и, ну, то есть, опять же, то есть в Мексике В какое-то время там вообще были курсы по, во-первых, курсы по русскому языку там были. Да.
2: В центре Кнорозова.
3: Да, в центре Кнорозова, да. Я уж не знаю, есть ли они сейчас, к сожалению, не помню, да, но были курсы по изучению иероглифики. Вот. Я знаю, что курс по изучению иероглифики как раз мексиканец вел очень наш хороший знакомый Гильермо Кантун. Да, и он, ну, сейчас он точно не дает эти курсы. По-моему, сейчас они как раз закончились. Вот. Разные проекты там проходят, да. То есть, ну, вот Галина Гавриловна, когда туда ездит, да, там активно всегда происходят какие-то мероприятия, там выставки открываются. Собственно, памятник Норзу вот в Мериде открыли, да.
2: С котом.
3: Да. Ну, естественно.
2: Естественно, с котом.
3: Естественно,
2: да.
3: И, ну, в общем, да. То есть, в Гватемале, ну, у нас поле как-то вот так получилось, что полевые работы в основном в Гватемале. Вот. Это не то, чтобы там как-то проще организовать, просто так вот сложилось. Вот. И причем там исследования, там не только вот эпиграфический атлас Петена, там на другой памятник ездили, там наскальные росписи там изучали. В общем, нет, ну, в общем, они функционируют. И, да, в общем, все отлично.
2: Я просто к чему задал вопрос. Российская моя мистика.
3: Да.
2: Российская майянистика с точки зрения мировой науки какое место занимает сегодня, с учетом того, что расшифровка...
3: Типа, кто мы для...
2: Ну, кто мы для американских майянистов?
3: Одни из самых топовых исследователей. Знаете, прозвучало нескромно, но правда. Дам такую иллюстрацию. Она вот сейчас... Хорошо, что вот мы с вами не 2 года назад встретились, а вот сейчас... Но, то есть, мы действительно... У нас школа, может быть, и не самая большая. То есть, не то, чтобы там у нас... Там несколько сотен человек, да, то есть мы, у нас буквально там 10-15 тем, кто этим активно занимается. Но вот смотрите, пару лет назад как раз вышла книжка Дэвида Стюарта. Это американский исследователь, который, ну, в общем-то, в мире, наверное, считается из американских исследователей практически, ну, если не топ-1, то топ-3 точно. А слово Дэвида Стюарта для многих исследователей это практически закон. То есть, как бы, если он написал, то некоторые даже и не будут проверять, потому что это Дэвид Стюарт. Если так, положа руку на сердце, после Кнорозова он очень большой вклад сделал в том числе. То есть, он действительно очень большой ученый и очень хороший человек. Вот. То есть, хороший в том смысле, что это не зазнайка какой-то. То есть, он всегда, например, в своих лекциях про Кнорозова рассказывает. То есть, Кнорозов, во-первых, да, начать надо с того, что Кнорозова они все упоминают. Да, то есть, для них это тоже тот человек, который расшифровал письменность. Вот. Нет никакого того, что у них там есть свой Кнорозов, нет. Все корректно. Вот. Он написал книжку. В книжке, неважно о чем, сейчас не об этом речь. Книжка хорошая, она, соответственно, там содержится предисловие, где есть большой такой раздел благодарностей. Да, вот куча людей упомянуты, значит, вот. Ну и вообще сам факт попасть вот в эти благодарности, это прям очень было бы здорово для любого человека. То есть в книжке Дэвида Стюарта, вот среди благодарностей твое имя. Вот, но я вам расскажу чуть-чуть покруче историю. Перед этим разделом есть особые благодарности. И там присутствует 8 человек. Он прям пишет, что это я благодарен этим людям за вообще наши дискуссии на протяжении многих лет о культуре майя, о письменности. И они внесли вообще большой вклад и в мое как бы, вот, понимание этого всего там, и так далее. И там, собственно, ну, если по именам, Стивен Хаустон, Карл Таубе, Саймон Мартин и Марк Зендер – это западные люди. А дальше Дмитрий Беляев, Александр Токовинин, Александр Сафронов и Сергей Випрецкий. Как ни странно, я до сих пор не очень понимаю, что я там делаю, потому что с Дэвидом Стюартом мы, конечно же, знакомы, но мы не так часто с ним непосредственно вот обсуждали, но я туда вошел. Для меня это очень большая гордость. Причем, ну... Немножечко, конечно, меня смущает тот факт, что там не упомянут Альберт Давлетшин, который, на самом деле, из наших исследователей, это, в общем-то, один из топов.

0: Я так понимаю, что появление новых средств археологических исследований, вроде лидаров, относительно новых уже, но тем не менее, дает нам бесконечные почти возможности исследования джунглей в Гватемале, где, судя по всему, еще копать и копать.
1: Конечно, да нет, копать и копать вообще по всему миру. Но тут надо сказать, что вообще лидар в археологии был применен впервые именно на майяском материале, в Белизе. Вот, в принципе, да. Ну и там, конечно, не просто копать-копать, но сейчас вот все любят приводить в пример там вот это вот в штате Кампече в Мексике, когда там буквально год назад нашли новый памятник, вот Валериан его назвали, большие там вот здания там и так далее, то есть это не просто там какие-то там платформочки, а прям большой крупный памятник, казалось бы, все уже исхожено, да, вдоль и поперек, но все равно нашли. Ну, конечно, лидар поможет найти, заглянуть, скажем так, за листву, а копать-то это все, слушайте, это не перекопать никогда. Мы, вот я знаю, что у вас же наверняка был Василий Васильевич Новиков, да, известный археолог. Mm-hmm. Вот он работает на Огневском археологическом памятнике, где мы с ним в 2005 году и познакомились, и куда мы с ним, собственно, оба с 2005 года каждый год и ездим. Вот. Мы однажды с Тамарой Анатольевной Пушкиной, и она, собственно, в Гнездово была, в общем-то, самым главным человеком, к сожалению, вот сейчас она уже скончалась, да, но мы однажды с ней, сидячи в Гнездово, обсуждали, вот интересно, а сколько еще вот можно копать этот памятник? Это я вот просто скажу на примере, вот, который будет понятен всем. И посчитали, сколько мы делаем за год, сколько копается примерно, добавили к этому парочку-троечку курганов, да, и, ну, вот взяли максимум, получилось 1000 лет. Это один памятник в России, который, в общем-то, ну, казалось бы, исследуется уже сколько лет, да, там и так далее. А вы говорите про джунгли там, и так далее. Ну, все это можно бесконечно делать. Просто какие-то базовые основные вещи, конечно же, становятся понятны быстро, да. А потом, ну, если уж прям если хочется полную картину, то это надо долго.
0: Это же, как обычно, любят спрашивать: а может ли быть что-то, что полностью перевернет наше знание о майя одной находкой?
1: Хороший вопрос. Наверное, только летающая тарелка. Нет, ну это шутка. Я не могу вот так вот сказать, но смотрите, вот знание о майя, тут надо, конечно, степень, да, как-то осмыслить. Потому что вот недавно находка одна, буквально, ну, я к этому даже в какой-то степени тоже руку приложил. У меня, правда, была не моя находка, а мое исследование. Ну, в общем-то, тем не менее, одна находка, она четко показала, что вот в этом царстве Кануль, про которое я писал диссертацию, была система соправления. И вообще, и после этого начался раскручиваться клубок, и в итоге мы сейчас понимаем, то есть до этого не говорили про это вообще, что была система, были государства, и было время в этих государствах, когда правило два человека. Один, наверное, был более главным, да, там, каким-то императором условным, да, но у него был соправитель с таким же титулом. Ну, то есть для нас это бомба.
0: Ну, да.
1: Для слушателей наших уважаемых, окей, система соправления, молодцы. Ну, то есть вот нет такого, да, а вот, понимаете, в этом-то вся суть науки и состоит, да, что какие-то гениальные наблюдения наши, которые вот кажутся, что да, это просто вообще чума, да, и это вообще там все меняет. А для простого человека им кажется, что ну, это так. Вы там детальчики какие-то свои там разбираете, вот, и так далее.
0: Вообще интересный разговор получился у нас, Сергей. Мы даже, наверное, 1% того, что можно было обсудить, а мы не обсудили, но мне кажется, что для многих наших зрителей и слушателей это будет таким очередным окошечком в совершенно непонятную реальность, в которую они с удовольствием могут сходить, сами что-то поизучать, понять, почему не всему, что нарисовано в интернете с участием искусственного интеллекта, стоит верить. Если нарисована пирамида, это вовсе не значит, что это инопланетяне, например. Вот, вот такой разговор получился сегодня в «Культурной симпатии», друзья. Дмитрий Егорченков, Сергей Випрецкий были, а вы, безусловно, приходите в следующий раз. А пока идете, подпишитесь на ресурсы, на мои, на Сергея, на «Радио Спутник», на «Метаметрику», во всех разрешенных в России социальных сетях и видеохостингах. Пока-пока.
1: До свидания.

0: Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 21.00, в Бишкеке полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Мирный житель пострадал при атаке ВСУ в Донецкой Народной Республике. Российские войска продвинулись на Краснолиманском направлении. В Женеве полиция применила газ на акции против «Большой семерки». Далее подробности. Мирный житель пострадал при атаке украинских войск в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Напомню, Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов в республике. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Российские подразделения продвинулись к населенному пункту Щурово на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, продвижение на указанном участке фронта позволит обрезать логистику ВСУ на западе от Красного Лимана. Город расположен на севере республики в 55 километрах от Донецка. Он играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Накануне Минобороны сообщило, что российские войска освободили уже 172 здания в Константиновке. Штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Лаоса обсудят проекты в области энергетики и транспорта на переговорах в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе российского Кабмина. Там уточнили, что встреча состоится в понедельник, 15 июня. Стороны рассмотрят вопросы в области энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и других сферах. Страны также прорабатывают проекты в области мирного атома и в сфере разведки и добычи полезных ископаемых. Как отметили в аппарате правительства, позиции стран по актуальным вопросам мировой политики близки или совпадают. Это позволяет эффективно взаимодействовать в рамках ведущих международных и региональных форматов. Визит премьера Лаоса продлится до 17 июня. Он также примет участие в саммите «Россия» Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Полиция Женевы применила слезоточивый газ на акции против саммита «Большой семерки». Об этом передает корреспондент РИА Новости. Шествие двигалось в сторону центра города, к зданию штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Радикально настроенные граждане по пути начали разрушать мостовую, взрывать петарды и жечь фаеры, а также бросать в полицию камни и бутылки. Правоохранители отреагировали, применив газ. Напомню, саммит «Большой семерки» будет проходить во французском Авиане с 15 до 17 июня. Около 80% родителей в России готовы содержать детей при поступлении в иногородние вузы, приводят результаты исследования РИА Новости. Согласно данным, самой распространенной статьей расходов оказалась еда. Около 65% опрошенных заявили, что готовы регулярно переводить студентам деньги на продукты и повседневные траты. При этом средняя сумма составила 18 тысяч рублей в месяц. Полностью оплачивать отдельную квартиру собираются примерно 30% родителей. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Преступления.
2: Приветствую вас, друзья. С вами «Код преступления» на радио «Спутник». Со мной прекрасная Ева Меркачева. Меня зовут Василий Бейнарович. В нашей программе мы обсуждаем различные криминальные новости, различные контекстные события, связанные с криминалом, истории о том, как адаптация, ресоциализация, что происходит с заключенными, как помочь жертвам насилия. И самая главная цель, которую мы преследуем в нашей передаче, это помочь именно как ОБЖ, чтобы люди знали, куда обратиться в случае чего, как можно помочь, на какие грани нашего общества, политики, юриспруденции, журналистики, психологии, психиатрии можно повлиять. И это, наверное, наша одна из основных задач — Здравствуй, Ева.
3: Здравствуй, Василий. Здравствуйте, наши радиослушатели и те, кто нас будут смотреть в сети ВКонтакте. Тема наша сегодняшняя, мне кажется, крайне важная, потому что мы хотим поговорить про женскую преступность. А в моем представлении женщина — это вообще, поскольку только она может рожать детей, понятно, что без мужчины этот процесс становится невозможным, но тем не менее, вот дар деторождения есть у женщины. И она хранительница очага традиционно, причем это во всех религиях, во всех конфессиях и представители разных национальностей. И даже у аборигенов все равно у женщины есть своя собственная роль, особая в силу того, что у нее вот такое физическое тело, да, что она менее сильна мышцами, чем мужчина, что в целом она не такая сильная, да, но при этом есть у нее возможность воспитывать и рожать детей, давать жизнь поколению. И поэтому всегда предполагалось, что женщина менее преступна. И это правда. Я, знаешь, нашла книгу, которой больше 160 лет, был следователь в Царской Руси, зовут его Николай Зеланд, который очень много уделял внимания женской преступности. Это достаточно редкое явление, когда кто-то исследует именно конкретно гендерную преступность, потому что в основном те ученые, которые были, причем в разные периоды, они все-таки говорили и о профилактике, да, и о преступности как таковой, и о наказании в целом. Однако вот серьезно углубился именно в изучение женской преступности Зеланд, и он пришел к выводу, что на самом деле в тот период это был конец XIX века, женщин, совершивших преступления, было больше, чем в 10 раз, меньше, уж прости за такое сочетание, чем мужчин. Это частично объяснялось тем, что ряд преступлений женщины не могли совершить в силу того, что не были на государственных должностях. Соответственно, их не обвиняли в казнократстве, в фальшивомонечестве и в прочих преступлениях, которые были сугубо мужские. Кроме того, женщины практически никогда не обвинялись в грабежах, в разбоях, но, опять же, в силу того, что у них не хватало физической силы на то, чтобы напасть. И...
2: Ну, опять-таки, даже простейшее, да. Если мы берем там на Руси, в Российской империи, ситуация, что было наказание криминальное за там увечья крепостным, или, и очень часто, то есть некоторых помещиков, когда там сбежал какой-то крепостной и рассказал про его зверство, что там голодом он морит барин и так далее. У нас есть только одна такая самых ярких и страшных представительниц нашей еще времен Екатерины, это Салтычиха. То есть это женщина, которая испытывала достаточно серьезные агрессивные намерения в отношении своих служащих, со своих работников. Ну, сейчас бы их называли уже в современном мире рабов, но по факту, да, то есть вот ты действительно права, что не все женщины могли идти по тем криминальным путям, потому что раскрыл эту проблему все-таки конец 19 века, начало 20-го, когда все-таки и у нас в стране произошла революция, и у нас резко повысилось образование, у нас позиция женщины сменяется в стране, что женщина занимает все посты, которые только можно, от политических, юридических и так далее. И у нас меняется вот это уже соотношение.
3: И вот на фоне всего этого, на самом деле, вот если мы говорим про соотношение, оно не очень значительно поменялось. Оказалось, что количество преступлений, совершенных женщиной, примерно на таком же уровне. То есть это 10% от общих преступлений. То есть как было тогда, когда женщина не допускалась на эти самые должности, так и сейчас, когда допускается.
2: И с этим я соглашусь, даже в мире серийных убийц женщин всего 2%.
3: Еще меньше.
2: Да.
3: Еще меньше. И так вот, исследователи, на самом деле, как мне кажется, приходят к выводу, что в целом, если женщина совершает насильственное преступление, то она либо находится в состоянии пограничном, либо имеет подтвержденный психический диагноз. И расскажу тебе свежие свои впечатления от посещения единственного в России ПБСТИН. Это психиатрическая больница с интенсивным типом наблюдения, где есть женское отделение.
2: А где она находится? Напомню,
3: она находится в Казани.
2: Казань, да.
3: Так вот, туда помещают женщин, которые совершили тяжкие, особо тяжкие преступления. Женщин, которые имеют статус особой социальной опасности и которые были признаны судебной психиатрической экспертизой невменяемыми. И, собственно, по суду в итоге им было назначено вот такое не просто принудительное лечение, а принудительное лечение вот в этой самой больнице, в ПБСТИН. Она охраняется системой ФСИН, хотя принадлежит Минздраву. Такой симбиоз получается. А почему охраняется система ФСИН? Потому что все признают, что пациентки настолько опасны, и они там находятся как раз до снятия статуса этой социальной опасности особой, что охранять их нужно так же, как преступников, находящихся в наших тюрьмах, в тюрьмах особого режима, в тюрьмах с пожизненным сроком и так далее. И все это действительно есть. И вот я пообщалась с женщинами, посмотрела на то, в каких они условиях там находятся. Но самое главное, пообщалась с главврачом, поскольку у него уникальный материал. Повторюсь, в этой больнице находятся совершившие самые тяжкие преступления женщины. И он наблюдает их на протяжении уже многих-многих лет. То есть, как говорят, эмпирический материал собирает. А я...
2: Хотела бы почитать его работу.
3: Да, ты знаешь, вот он в большей степени, поскольку занят всегда текучкой, то есть он всегда должен...
2: Это проблема, как и ты сама делишься, что у тебя тоже много достаточно любопытных дел, прецедентов, но ты не успеваешь это...
3: Бывает, да, сложно проанализировать. Но он, кстати, буквально на днях выступал с большим докладом на конгрессе, который проходил в Санкт-Петербурге, и он как раз рассказывал про криминальную агрессию женщин. Давал статистику, кто чаще всего и как эту агрессию проявляет. Вернусь к его пациенткам. А так вот, оказалось, что абсолютное большинство из них совершили свои насильственные действия. Это разные преступления самые, могут быть страшные, в том числе и педофилия. Там есть несколько женщин, которые обвинялись в том, что, например, заставляли своих детей разнополых заниматься оральным сексом. И на это все смотрели. Ну, в силу психического диагноза. Или которые своих детей фотографировали в голом виде и все это дело размещали в пабликах. Ну, и прочее. Так вот, большинство женщин, как оказалось, совершали все свои преступления, будучи с психическим диагнозом, в состоянии алкогольного опьянения. То есть, когда на психический диагноз накладывается еще алкоголь, наркотики или психотропы, вот тогда... То есть не каждый психически больной, слава богу, совершает злодеяние.
2: Просто есть, например, примечательный момент статистики, что большинство женщин, совершающих убийства, не имели предшествующего криминального опыта. То есть это первичный и единственный зачастую опыт. Психиатрическая среда, она выделяет как бы 5 причин основных. Это нетрадиционное убийство интимного порядка, то есть это убийство там возлюбленного, мужа или так далее. Так, нетрадиционно это когда там любовник, любовница, то есть есть какой-то треугольник, традиционно это в самих отношениях. А семейное убийство, это убийство там из-за наживы, конфликта бытового или какого-то. Неумышленное убийство в результате совершения мужчины, там, нападения, угроза ребенку или что-то. А умышленное убийство, когда осознанно это все распланировано. То есть вот эти 5 причин. Есть очень хорошая книга «Любовь, которая убивает». Британский психиатр, женщина, она разбирает 10 историй женщин-убийц, и каждая из них полностью разная. Она затрагивает историю от жестокого обращения в доме, и где женщина годами терпела насилие над собой и дочерью, и до момента там действительно просто психически больного человека, который издевался над детьми, снимал детей в детском порно и не чувствующий вообще никакого угрызения совести за своих поступков и считающих, что все это нормально. Она именно клинический психолог, психиатр, который посещала их перед судами, чтобы составить портрет, чтобы отдать в суд, и как бы дальше суд уже будет принимать решение, сколько или что лет. И она описывала, как они живут, как они ведут быт. Есть, то есть там люди с ментальными состояниями, когда с самого рождения девочка была подвергалась насилию, и то, что там она убила собственную мать, это прямое направление, то, что мы с тобой обсуждали в моменте. Ей не давали шанса быть другой, и все время, каждый раз, когда она на кого-то срывалась, она испытывала именно ощущение, что ей не дают шанса измениться. Ее видят вот все только убийцы. Как ты там описывала, что до этого он относился к ней нормально, но как только он узнал, что она отсидела...
3: Да, это в одной из наших передач, когда мы говорили про второй шанс.
2: Да, и как раз именно она из-за этого типа вот поменялась. И когда мы говорим про психологию женских поступков, про психологию, то есть насилие, зачастую это насилие не как мужское, потому что мужское, оно все равно уходит и формируется фабулами. Я могу крайне редкий процент найти женщин, которые формируют вот прям сложную, большую фабулу, но вот, наверное, кого мы можем вспомнить, в неком смысле нашу общую знакомую зюзинскую маньячку, Марию Петрову, у которой, то есть, нету подтвержденного факта изнасилования, но есть факт, то есть, какого-то проявления насилия над ней, и что у нее были долгие фантазии и мечты. И это, кстати, очень характерно для подобных жертв. Им не важно, кого убивать. Им важно в любом объекте мужского пола найти вот этот образ, кому она отомстит. Потому что это начинается, в психологии это называется выборочность, выборочный поиск, когда ты Ну, у нас в социальной среде мы можем вспомнить юность, когда там нам разбили в первый раз сердце, и мы начинаем интерпретировать всех будущих партнеров, ты так же со мной поступишь и так далее. Это очень опасная дорожка, но в силу того, что мы взрослеем, в силу того, что гормоны уже не так сильно воздействуют на наш мозг, мы начинаем рационально оценивать ситуацию, там, говорить со следующими взрослыми людьми, там, посоветоваться с родителями или с друзьями, и они дадут там... А все ли было с твоей стороны в этих отношениях? То есть здоровый вопрос. Не только это она или он как-то плохо себя повели, а ты как себя вел в этих отношениях? И от этого мы начинаем, то есть, более критически оценивать ситуацию. У этих людей, у них стирается грань, и они начинают видеть подтверждение своей гипотезы, ну, в данном случае все мужчины, насильники, убийцы и садисты, и в любом образе мужчина она всегда видит. То есть дзюзинская маньячка — это вот крайне редкий, яркий пример. Поэтому, когда мы говорим про такое, все остальное — это все-таки либо эмоционально-психологическое, то есть на уровне «Чикаго», фильма, если ты помнишь, мюзикла, когда, то есть, эти женщины становились звездами, на самом деле это реальная история. То есть весь Чикаго, он вдохновлен реальной историей двух бандитов, которые убили своих мужчин. Один ей изменил, а другая, типа, узнала, что он ей просто воспользовался в сексуальном плане и не собирался вообще на ней жениться. И вот тут. И это, типа, вдохновило на целый мюзикл вот эту историю. Там это, заметьте, помнишь, как это там представляется, как будто они суперзвезды. И когда мы рассуждаем про женщин-убийств или задаемся вопросом, почему женщины убивают, мотивация их совершенно коренным образом отличается от мужской. Я снова повторюсь, единицы мы можем найти, кто прям получает удовольствие от убийства.
3: И это психически больные, мы должны сказать, да, про, да, эту категорию. А, и если мы уже завершаем, да, историю с психически нездоровыми женщинами, которые совершили преступление, я бы все-таки хотела подчеркнуть, что это происходило на фоне их маргинализации. И поэтому, как мне кажется, особенно должны врачи, которые уже наблюдают за этими женщинами, угу, поскольку те обращались в ПДН или у них были какие-то вызовы, может быть, их госпитализировали, особенно нужно наблюдать, какой образ жизни они ведут, будучи на учете. Почему? Потому что если они продолжают там пить, да, если они усугубляют течение их психической болезни, то это вот прямая дорога к преступлению. Но самое главное, что будут жертвы. И неизвестно, кто станет сосед этой жертвой, может быть, совершенно посторонний человек. И это вот прям нужно отдельно выделить. Если мы говорим в целом о женской преступности и уже не берем ту категорию, которую совершили под воздействием...
2: Напомним нашим слушателям и зрителям, что мы с тобой уже обсуждали тюрьмы женщин,
3: да,
2: как строятся они, что они строятся по-другому. И там есть очень много интересных примеров, которые меня тогда впечатлили, когда рассказывал про обустройство, что там им шторки повесить, чтобы психологически себя чувствовать, какой-нибудь там кустик посадить, чтобы от этого они чувствовали себя намного легче. Это психологически на нахождение заключения влияет на них в плане ресоциализации дальнейшей намного лучше, чем запирать их там в какой-то коптерке, где ты задыхаешься.
3: Абсолютно точно. Но, к сожалению, у нас вот таких идеальных колоний для женщин, я считаю, что пока не существует. Я видела примеры в других странах, и там женщина, которая хорошо себя зарекомендовала, у которой нет никаких нареканий по ее поведению, она живет в отдельной комнатке, и там шторы, и там цветочки, горшочки прям есть, так, и там есть у нее компьютер, стол, компьютер без выхода в интернет. Там есть возможность у нее что-то рисовать и заниматься вообще всем, чем она захочет. У нас пока такой системы, мне даже сложно себе представить, я не видела еще ни одной колонии, где были бы помещения для вот такого одиночного содержания, когда комната действительно напоминает номер в отеле там 2-3 звезд. К сожалению, нам до этого еще далеко идти, но надеюсь, что когда-нибудь мы приблизимся.
2: Но очень важно подчеркнуть, что подобные заключенные, которые получают такие условия, что зачастую это законопослушные внутри тюрьмы, они, ну, выполняют, да, распорядок, они не устраивают скандалов, срывов или что-то. Они зачастую находятся в коммуникации с внутренними структурами. Ну, точнее, они не создают проблем для начальников тюрем, охраны, потому что это тоже очень важный аспект. Кстати, его когда-нибудь можно обсудить, именно работники тюрем, потому что это отдельный тип личности, которые зачастую еще и сами психоэмоционально находятся тоже в разных условиях. В разных условиях быта, семьи, отношений и еще какие-то там поведения негативные самого заключенного тоже может сыграть большую роль.
3: Да, я думаю, что нужно обязательно сделать такой эфир, потому что у меня много есть историй, которые касаются как раз судеб людей, которые посвятили себе тюремной системе. Но возвращаясь к женской преступности. Что здесь, мне кажется, важно подчеркнуть? Дело в том, что среди женщин рецидив не такой большой, как среди мужчин. И это хорошо. И опять же, это, мне кажется, объясняется психологией женщин. Я, конечно, наверное, подспудно хочу тебя убедить и наших слушателей, зрителей, в том, что женщина по природе своей менее преступна. И я, повторюсь, нахожу доказательства этого в статистике, сравнивая даже с прошлыми периодами, и понимая, что это не общество изменилось, и не цивилизация, а в принципе потому, что женщина не расположена к тому, чтобы совершать преступление. Как я думаю, это связано с тем, что ей не так, как мужчине, хочется рисковать. Ей не так, как ему нужен тот самый адреналин. А опять же, в силу биологии ей хочется спокойствия, а спокойствие может гарантировать что? Законопослушный образ жизни. А также я это объясняю тем, что она воспитывает детей, и это накладывает на нее дополнительные обязанности, потому что она понимает, что ответственность все-таки на ней лежит в большей степени, чем на мужчине. И из всего этого я прихожу к выводу, что, конечно, если женщина совершает преступление, то это особый случай, и надо всем, государству и обществу, обратить на него максимальное внимание. И нужно понять, что сподвигло ее на эти самые преступные действия.
2: Я немного тут, конечно, с тобой буду спорить, но потому что я не верю в существование гена преступного. Соответственно, я не могу подтверждать или опровергать смысл того, что женщина менее склонна к преступности. Преступность возникает на основании какой-то нехватки. То есть финансовой, сексуальной, жестокой и так далее. И это все приобретаемое свойство в рамках нашего жизненного пути. То есть зачастую, опять-таки, мы, если говорим, то есть женщины-аферистки — это талантливые профессионалки, то есть кто там у нас культурно такой поп-идол, Сонька Золотая Ручка. То есть яркий образ женщины-аферистки, обманщицы, которая там всеми силами старалась заработать и нажив. Если мы уже говорим, я не пытаюсь обозначить, что все женщины коммерциализированы, их интересуют только деньги, но, конечно же, каждый думает о своем комфортном существовании и так далее. Для кого-то воспитывают в условиях, что мужчина полностью обеспечивает жизнь. Кому-то везет, и все это гармонично, жена хранит очаг детей, и все. Но зачастую, когда мы сталкиваемся со всеми, потому что даже если мы берем женщин, которые жили в отношениях с убийцами, преступниками, ворами, то мы сталкиваемся в их биографии, что да, они понимали, что он совершает криминальные какие-то деяния, но в рамках его действий он обеспечивает ее нужды. И она этим перекрывает какую-то историю.
3: И при этом не считает, что она преступница, несет ответственность
2: уголовную. Да, но так как она никому не рассказывала, но знала, она является соучастницей всего этого процесса.
3: Но может и не являться. Я, кстати, вспомнила одну совершенно жуткую для меня историю, когда киллер в разговоре со мной признался, что он начал убивать за деньги и вообще вступил на этот путь, потому что нужны были в семье средства. И жена от него их ожидала. И даже в какой-то момент, когда она поняла, как он зарабатывает, она ничего не говорила, они это не обсуждали, но он чувствовал каждый раз, что деньги на исходе, нужно брать очередной заказ и идти кого-то убивать. При этом ей ничего, естественно, не предъявили, и она формально не была соучастницей. Но по его словам, она его морально, как будто психологически, всегда подталкивала на очередное исполнение заказа.
2: Это уже про мужчину разговор, про его комплекс неполноценности.
3: Да,
2: тут я сейчас не буду даже пытаться как-то склонить весы, что «Ой, какая плохая женщина!» Нет, это про его комплексы разговор. Она его склоняла.
3: Может быть, на самом деле, она ничего и не знала. Это ведь в его картине мира она
2: давайте
3: виновата.
2: Так, у нас есть род, и мы обсуждаем проблемы в семье. Плохо у нас с заработками, давайте думать, что поменять работу, поменять качество работы и так далее. Понимаете, тем, что вы, это даже про здоровые простые отношения, тем, что мы пилим друг друга или начинаем высказывать проблемы о том, что финансовые, то есть это тоже, кстати, проблема очень важная для психологической среды, клинической психологии, психиатрии, о том, что зачастую кормильцы, и мы тут говорим не только про мужчин, бывает и женщина является обеспечителем всей семьи, они почему-то, то ли из-за социальных норм, то ли из-за каких-то своих убеждений, считают, что поделиться своими переживаниями на тему того, что мне тяжело, сейчас ужасный кризис, мне тяжело тянуть на себе весь этот пласт, но я должен это делать. Просто от того, что вы этим поделитесь, вы не проявите слабость. У нас почему-то, я очень повсеместно встречаю, а потом у нас выгорание, потом у нас кризис среднего возраста в 45 лет, и это либо измены, либо алкоголизм, либо развод, либо еще что похуже, совершение каких-то других деяний в отношении собственной жизни. И поэтому, когда мы смотрим на это, то да, И поэтому ну, тут такое перекладывание ответственности. Конечно, она на меня посмотрела утром левым глазом, я почувствовал на себе...
3: Пойду-ка я кого-нибудь убью за деньги.
2: Пойду-ка
3: да.
2: из-за этого. То, что ну, материальное благо достаточно важное условие, ну, конечно, мы все хотим жить хорошо и есть хорошо.
3: Да, но это я к чему говорю? К тому, что есть еще категория мужчин, которые обвиняются в совершении тяжких преступлений, которые говорят, что на это сподвигла женщина. А так это или не так, на самом деле установить практически невозможно, я считаю. Если женщину не привлекают как соучастницу, мы можем считать, что таким образом он просто оправдывается. Но если мы говорим про женщин, совершающих преступления самих, и в том числе тяжкие преступления, то я для себя несколько категорий выделила. И в том числе выделила их по методике совершения преступления. Кстати, если начать с нее, как выяснилось, больше всего отравлений происходит именно руками женщин. Ну, тут, наверное...
2: Черные вдовы.
3: Да.
2: Самое яркое, то есть термин, который есть... Ну, нет, есть черные вдовцы, но все-таки черная вдова — это яркое...
3: Это, наверное, вот скажи мне как специалист, наверное, потому что так проще всего женщине.
2: Если мы исследуем вообще анатомически, то мы будем объективны, что мышечное состояние, каркас женщины, да. даже простейшая анатомическая вещь, что у мужчины сердце больше, а у женщины меньше, лишь по одной простой причине, потому что объем крови у мужчины куда больше, чем у женщины. И в связи с этим, конечно, проще отравить, накачать ядом или чем-то, потом можно добить, когда он будет слабый, но...
3: Клофелинщицы, кстати, да, знаменитые, они да. всегда это используют.
2: Прямую конфронтацию идти, то есть опыт, мудрость и рациональность подсказывают, что не надо. И поэтому мы очень часто сталкиваемся яды или какие-то несчастные случаи, случившиеся там где-то при каких-то условиях. Мне попадалась история, где при переезде женщина так все, ну, ее поймали, потому что у нее был любовник, и любовник потом ее сдал. Но она так все сфальсифицировала, что на мужа упал рояль. Поднимали, то есть там вот на
3: она
2: второй
3: прям
2: этаж.
3: Старалась.
2: Да, и она прям сделала так, что он стоял под этим роялем, и рояль на него упал. Ровно упал. То есть это какая-то очень такая черная комедия звучит, но по факту это случилось. И таких историй очень много. Ну, мы попозже поговорим с тобой еще про одно явление, потому что, опять-таки, перед перерывом вот Ирина Гайдаманчук. Это серийный убийца, Раскольников в юбке, она получила прозвище. Суть была в следующем. Вот у нее был травматический опыт, что ее избивали в детстве, бабушка не вступалась за нее. И вот в виде пожилых она стала видеть всех врагов, что они никогда не делают. Она, кстати, вот яркий пример того мускулинного убийства. То есть она душила, она забивала ножом, она нападала вот напрямую, она приходила и убивала этих старух. То есть вот у нее была прям глубокая ненависть. Там, конечно, что-то она воровала, но в первую очередь это было направлено на именно жестокость. Я думаю, мы с тобой сейчас уйдем на небольшой да. перерыв и как раз потом перейдем уже к другим случаям, потому что это очень интересно и очень интересно пытаться понять, почему некоторые женщины, потому что ну, все-таки мой опыт мне показывает, что это в большей степени статистически не крайность того, что я это планировал годами, а я просто вот вошла в эту точку, где у меня что-то внутри позволило мне сейчас остановить это так.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Мирный житель пострадал в результате детонации дрона ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщают в оперштабе региона. Мужчина получил осколочное ранение руки, грудной клетки и ног. Его доставили в местную больницу. Уточняется, что на месте атаки повреждены автомобили, частный дом и хозпостройка. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана после атаки Израиля на Бейрут заявил, что грядет ответ. Об этом сообщает иранское агентство. Ранее армия Израиля заявила, что нанесла удар по командному центру движения «Хизбалла» в пригороде Бейрута Дахии. Согласно ливанским данным, удары были нанесены по району Гбейри в южном пригороде Бейрута. В результате погибли 3 человека, 15 ранены. Представители оппозиционных сил Армении покинули заседание Центра избиркома в знак протеста. Это произошло после того, как глава ЦИК заявил, что аннулирование результатов на 3 избирательных участках не повлияли на окончательные итоги. В воскресенье стали известны результаты. По итогам в парламент страны пройдут 3 партии. Это партия «Гражданский договор», оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения». Правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Она набрала на выборах 49,7% голосов. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. МИД Таиланда заявил о безопасности визитов в страну для иностранных туристов, в том числе россиян. Сообщение было опубликовано в ответ на предупреждение МИД России в пятницу соблюдать осторожность при поездках в Таиланд. Там сообщили, что есть опасность для российских граждан быть арестованными по запросу США. В заявлении говорится, что королевство последовательно рассматривает случаи нарушения закона на основе таиландского законодательства и правовых процедур без дискриминации. Российские владельцы выставили на продажу замок-отель в Германии за 11 миллионов евро. Об этом пишет немецкая газета «Bild». По данным издания, замок был построен в начале прошлого века по заказу районного администратора Александра фон Койделя. В разные периоды своей истории здание использовалось как госпиталь и жилье для переселенцев. Теперь он переоборудован в гостиничный комплекс. Причины продажи официально не называются. Издание отмечает, что владельцы замка были основными акционерами консервативного коммерческого банка. Лицензия организации была отозвана Банком России в 2022 году. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через полчаса.
0: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Код преступления.
5: Здравствуйте, друзья, с вами Радио «Спутник» и «Код преступления». Сегодня мы с Евой Меркачевой вот обсуждаем момент о том, что почему женщины убивают, вообще, что мы сходимся с Евой в мысли того, что действительно статистика женских преступлений намного ниже, чем мужских. Вот мы остановились именно как раз на рассуждении того, как они медленно приходят, и на что они немножечко, ну, я назову это более интеллектуально, продуманно и изворотливо, потому что они ищут другие методы. Мы вот сошли, что яд достаточно характерное и частое явление, или использование своих любовников. То есть тоже есть манипулятивные способности.
6: Чужими руками.
5: Да, чужими руками.
6: Ты знаешь, кстати, по статистике, больше кто заказывает именно заказных убийств партнеров, это женщины. То есть они как раз тоже прибегают к услугам
5: киллеров. Меня всегда нравится, каким спокойствием ты это произносишь. Меня это такое...
6: Нет, на самом деле это, конечно, трагедия. И в основе любого такого поступка женщины лежит либо психиатрический диагноз, как я сказала, либо ее маргинализация, а зачастую то и другое вместе, опять же, я объяснила. Да, корысть. И, кроме того, нельзя, конечно, со счетов убирать ревность. Ревность, зависть.
5: Тоже болезнь, если что.
6: Которые, да, порождают такую ненависть, когда женщина хочет расквитаться. Это не обязательно может быть партнер. И в данном случае это может быть какая-нибудь, там, не знаю, соседка, там, в прошлом однокурсница. Кто-то, кто у женщины вызывает сильнейшую неприязнь на фоне ее собственных личностных проблем. И вот она принимает решение с ней расправиться. И все-таки я бы сказала, что чаще всего до убийства не доходит. Чаще всего на каком-то этапе все это обрывается, и женщина раскаивается, осознает. А когда мы говорим про убийство, уже вот совершенное, то я, собственно, несколько раз вот это анализировала, и в том числе общалась с женщинами, совершившими убийство, выделила здесь две категории. Первая категория – это те, кто расправились со своими мужьями, сожителями на фоне того, что у них были серьезные долгие конфликты. И когда женщина не могла ответить физической силой, потому что ее не хватало, а ее избивали, по ее словам, и вот в какой-то момент она там схватила нож или что-то другое, и вот произошла такая страшная трагедия. А вторая категория – это когда женщина совершает убийство в моменте, на нее напали, что-то произошло такое буквально там где-то за углом, в подъезде, в лифте в том же самом, и женщина уверяет, что это была самооборона. И вот, собственно, опять же, произошла трагедия, а женщину привлекли за эту самую самооборону. И совсем уж незначительная тогда получается это вот третья категория из корысти, когда женщина является участницей преступных группировок или даже там в одиночку с кем-то расправилась. Это может быть близкий человек только потому, чтобы ей досталось наследство, только потому, чтобы там какие-то деньги ей перешли, квартира и так далее. И вот повторюсь, все-таки третья категория, она незначительна, но она есть. Мы, конечно, не говорим, что женщина как-то супер отличается по преступному мышлению от мужчины. Но все-таки будем опираться на цифры, которые у нас стабильны на протяжении уже более чем двух веков. И женщина в 10 раз меньше совершает преступления, а убийств даже там такая корреляция, она значительнее еще, чем в 10 раз. Там раз в 20 она реже убивает.
5: В твоей практике были вот истории, когда ты прям, возможно, была поражена жестокостью, с которой женщина совершила преступление?
6: Я изучала материал уголовного дела нескольких женщин, которые были приговорены к смертной казни. Даже в годы Советского Союза это была редкость, потому что смертную казнь в отношении женщин несовершеннолетних быстро отменили. И, тем не менее, сделали исключение вот для ряда женщин. Одна из них – это была отравительница, которая в детском саду, испытав ненависть к детям, которые оставляли грязную посуду, все время там бегали, мешали, она подсыпала в общий котел яд, и в итоге большое количество детей, это было в советские годы, большое количество детей погибло. А вторая женщина, это Тонька-пулеметчица знаменитая, которая убивала в годы войны, и убивала она своих граждан. То есть немцы дали ей автомат, часто напаивали ее водкой, давали ей приказ стрелять, и она стреляла по своим же. Вот целая история была с ней связана, в том числе было любопытно читать, как она вела себя на судебных процессах, потому что она считала, что ее не казнят, поскольку, повторюсь, высшая мера уже не применялась к женщинам, и она опиралась на то, что после вот всего этого. Она вела добропорядочный образ жизни. В действительности она прикидывалась, что она является ветераном войны. И даже выступала с какими-то лекциями в школе, рассказывала, как...
5: Ну да, ее не сразу
6: героическая
5: же...
6: фронтовичка. Да. Да, то есть это как раз про преступное мышление, которое позволило ей мимикрировать, позволило ей жить на фоне того, что она погубила больше тысячи человек.
5: Ну, яркий пример расстройства личности, которое превращает это все в манипуляцию, и в дальнейшем они выворачивают. Мне, знаешь, на твою первую историю вспомнилось, это 2024 год был, задержали пожилую женщину, которая отравила своих внуков и собственного сына, подсыпав мышьяк в суп. Как, ну, то есть долго пытались понять, но может быть что-то геронтологическое, может какие-то изменения личности. В конечном итоге судебный процесс пришел к выводу, что, проведя с ней психиатрическое свидетельство, что она просто вот таким образом, устав от детей и своего сына, она устала. Решила от них избавиться, что вот увидела в этом единственное простое решение. Как она выражается, неосознанно насыпала.
6: Ну, есть страшная история, которая тоже произошла относительно недавно. Это было год или два назад, когда женщина, многодетная мать, убила всех своих детей. И себя она в конечном итоге убила. И судя по уже посмертным экспертизам, которые проводились, она именно устала. То есть у нее произошел срыв. Она посчитала, что она не может больше справляться, никто не помогает в ее представлении. Там еще муж был отстранен от того, чтобы обеспечивать семью, заниматься воспитанием детей. И вот таким страшным образом она с собой покончила. Но проблема-то, мне кажется, здесь лежит все-таки в изменениях психики, потому что любая здоровая женщина, она будет искать варианты, как все-таки накормить себя, как там, может быть, часть своих обязанностей делегировать, куда пойти, она будет примерно знать. На сегодняшний день, что бы кто ни говорил, но все равно есть большое количество возможностей. Можно прийти в какую-нибудь соцслужбу, можно прийти в опеку, можно поделиться, рассказать, можно прийти к волонтерам, можно вообще какой-то клич даже бросить, и найдутся какие-то люди, которые скажут, там, окей, мы там несколько часов в день готовы там прийти помочь убраться, да, вам, или посидеть с детьми, или сбегать в магазин, или каким-то любым другим образом как-то посодействовать, только чтобы вот вы немножко пришли в себя. Но она этого не сделала. Она поступила так, как поступила. И это большая трагедия была для всех. И это, вот, опять же, возвращает к идее о том, что если женщина решилась на насильственное преступление, это либо она была поставлена уже в условия, в которых не видела выхода, либо случилось нарушение серьезное в психике. Может быть, оно погранично, но оно случилось.
5: Вот есть интересная история. Это вообще, я хочу поднять этот феномен. В Великобритании это называлось baby farm, то есть детские фермы. В чем была суть? Что в силу развития и приближающейся индустриализации, это 1836 год, то есть постепенно железные дороги развиваются, развивается обеспечение городов, и все больше и больше родителей, потому что не находили вот этого баланса между воспитанием младенца и необходимостью работать и зарабатывать в крупных городах. Начали организовываться вот эти baby farm. Суть была, что какая-то доброходка, женщина, зажиточная, имела там свой маленький дом, и ей свозили детей разных, и она в течение там 3-6 месяцев заботилась о них, кормила их там, выгуливала на коляске по очереди и просто существовала с ними. Потом родители приезжали и забирали их.
6: Такой детский сад с постоянным проживанием.
5: Детский сад, только именно вот таких прям младенцев-младенцев, еще неосознанных, то есть там месячных. И вот опять-таки вот про что мы говорим с тобой, определенные условия, в рамках тех или иных условий возникает криминальный ум и криминальное мышление. Есть такая Амелия Дайер, это один из самых ярких представителей подобных убийц. Дальше еще важно подчеркнуть, что все времена мышьяк не был чем-то неестественным. Это был препарат, продающийся спокойно в аптеках, потому что его использовали и для лечения, и также, я не забуду упомянуть, потому что очень часто, знаешь, в роликах или люди спрашивают, откуда он мышьяк-то взял? Мышьяк есть используемый в удобрениях, который тоже так, имеет такое же токсическое действие. Ну так вот, мышьяк в те времена было достать, в принципе, легко. Она начинает их травить, она начинает их убивать, спускать их, прости меня, по канализации в Темзу. Это, в принципе, и станет ее то, как ее поймают. Когда родители приходили, из-за того, что была высокая смертность младенцев и достаточно частым явлением, она просто сообщала родителям, что вот умерла. Все было, опять-таки, из-за наживы, и она увидела в этом достаточно выгодный метод заработка.
6: Они платили ей? Или да. Государство платило?
5: Нет, она, родители платили, она была вот этой частной нянькой, содержащей дом.
6: Угу.
5: И постепенно, то есть она, все-таки было доказано одно убийство. Какой-то рыбак выловил труп младенца, и там были... Ну, типа, одежда, монограмма. что это тема. Амелия Дайер. Ее посадили, она отсидела срок. Снова вышла на свободу и снова начала этим заниматься. Что самое фатальное в этой истории, ее дочка помогала ей. И потом, после того, как мать казнили за это все, потому что ее снова задержали и поймали, дочку тоже поймали на этом, потому что она совершала и работала им. Пока не был принят закон о воспитательницах, что такое няня и как с ребенком вообще можно работать. Но она является, знаешь, таким чудовищем для британцев и особенно для Шотландии. Ее используют, как у нас там придет серенький волчок и утащит за бочок, а у них типа такая же рубрика придет мисс Амелия Дайер и заберет тебя в Темзу и так далее. То есть детей вот пугают вот такими песнями. Это вот яркий пример, почему я всегда говорю, страна, время, эпоха. Очень важно понимать законодательство, очень важно понимать особенности. Вот она увидела и посчитала допустимым и ее мораль, потому что там не было ни капли психического вот именно отклонения, про которое мы говорим, что она может убивать этих младенцев и забирать деньги за это.
6: То есть у нее, вероятно, было какое-то свое собственное представление о том, что... То есть детей она видела не как детей, а как...
5: Объекты финансовые. То, что мы когда обсуждаем с тобой серийных убийц, что они не видят живых людей. Для них это объекты удовлетворения их потребностей. Если мы там говорим про большинство мужчин серийных убийц, это сексуально-садистические, мазохистические какие-то потребности, то есть вот эти убогие, то недоразвитые их комплексы и прочее, то с женщинами все-таки чаще это наживо. Очень мало женщин серийных убийц, то есть их называют там, знаешь, ангелы смерти, которые прям, то есть я только одну встречал, которая сексуальное возбуждение испытывала от убийства.
6: А кто это была?
5: Прям это Мэри Белл, британская медсестра, которая переехала в Соединенные Штаты Америки, и она убивала пациентов, и то есть она там вводила либо какой-то препарат, либо там душила их, и в этот момент испытывала прям сексуальный, то есть вот оргазм у нее прям происходил. И она прям испытывала вот это яркое. Вот она, наверное, одна из первых, кто получил этот титул «Ангел смерти», потому что вот все медсестры, врачи, их типа «Ангелами смерти» почему-то называют СМИ. Их очень много в этом плане.
6: А ты знаешь, что на самом деле больше всего серийных убийц было, по словам криминолога Антоняна, среди сиделок? Вот я сейчас, правда, не знаю, точно ли он это сказал, но, по крайней мере, у него мы спрашивали.
5: Возможно, это в одном из его трудов, но ему доверять можно на 100%.
6: Я помню, последний раз, когда я спрашивала, он сказал, что это вот связано с особенностью, поскольку человек беспомощный находится в таком состоянии. С другой стороны, кто идет в сиделки, да? Тот, кто не нашел себя в привычной жизни, кто не мог реализоваться по-другому. И вот сиделки, по его словам, очень часто испытывают зависть даже к тем своим клиентам.
5: Нам надо делать дисклеймер, чтобы не обижать тех женщин, которые пошли в эту профессию из глубокой любви к детям.
6: Конечно.
5: Ты совершенно права, что это... И Антонян прав. Если мы обращаемся к статистическому развитию вот этой перверсии на фоне желания убивать, в первом списке всегда идут либо мелкие насекомые, животные, там собаки, кошки, то, что не сможет дать тебе сопротивление, потом идут младенцы, пожилые люди.
6: Да.
5: То есть младенец, он беспомощен, а дальше еще очень часто, к сожалению, мы можем слышать, и даже в историях, когда, знаешь, там отчим убил младенца своей сожительницы, и история начинается с того, что он орал, он меня раздражал, но я просто накрыл его подушкой. И сначала это было неосознанно, если там по пьянке, то есть это неосознанное убийство, а у этих вот так как раз это происходит. У нее вызывало какое-то внутреннее раздражение, что он все время орет, и она просто хотела его успокоить. И в конечном итоге она просто убивала, а дальше уже для нее это становилось нормальным. Даже когда разбираются все эти дела вот этих нянечек, вот этих медсестер, всегда почему вот в больницах это очень важно, статистика смертности в то или иное дежурство. Почему у вас в дежурство именно когда этот персонал почему-то умирает такое количество? Сейчас с этим очень жестко борются, потому что для больниц, учитывая, что сейчас вся медицина, она страховая, это большой удар по репутации, а некоторые там, как в Штатах, это попечительские советы, и от этого они могут потерять финансирование, и до там 90-х, 2000-х очень частые явления были, когда их просто увольняли, хотя они понимали, что они несут, не давали нормальных рекомендаций, они дальше еще куда-то устраивались и продолжали работать до тех пор, пока это не вышло там, ну, совсем уже из-под контроля. Сейчас с этим жестко борются и прям сразу придают огласки, что там работает персонал.
6: Да, но надо сказать, что свой труд, сделан, с которого мы, собственно, начали, заканчивает такой своего рода оди женщины. Он приходит к выводу, что женщина более милосердна и сострадательна. И этим он как раз объясняет хорошие цифры, которые есть и которыми он оперирует. И он, так знаешь, достаточно трогательно описывает подвиги женщины в криминальном исследовании, которое, казалось бы, вот им здесь точно, вот в этом документе было бы не место. Лето, можно процитирую немножко?
5: Чувствуется аристократия тех времен, подвиги. Хорошо,
6: да,
5: давай.
6: Вот давай немножко процитирую
5: тебе. Да,
6: «Храбростью одарена преимущественно женщина», — пишет он. «Всем известно, на что она бывает способна, когда нужно защитить близкого человека или даже помочь постороннему страждущему. Так, сестры милосердия порой удивляют своей отвагой закаленных воинов. Когда-то в минувшую войну сестра, например, Василиса, заслужившая от солдат название матери скорбящей, не побоялась выйти в вал укреплений во время адской перестрелки для подачи помощи раненым турками». Нашим солдатам, которые турками.
5: Да, я понимаю.
6: «Немало участия в отвлечении женщины от преступлений принимается ее терпение в состраданиях, что его у нее больше, чем у мужчины. И в этом едва ли кто-то будет сомневаться. И присутствие этого излишка легко объяснить. Она чаще мужчины подвергается физическим и нравственным страданиям. А это самое выработало в ней большой фонд терпения и выносливости. Этот излишек силы поддерживает женщину во многих случаях, где мужчина уже теряет равновесие и, между прочим, становится преступником». Вот как объясняет наш дореволюционный ученый то, что женщина реже совершает преступления.
5: Ну, это очень романтично, но я всегда все это... Понимаешь, я за равность полов и то, что мы с вами мыслящие существа, и то, что мы отвечаем за каждый свой поступок. И поэтому...
6: Неважно, кто мы, женщина, мужчина,
5: да,
6: и сколько нам лет.
5: Да, женщина и сколько нам лет. Потому что,
6: взрослые.
5: К сожалению, поступок, когда вы можете... Это просто накричать на кого-то, то есть вы считаете допустимым сорваться, обматерить и наорать, это уже говорит про вас плохо. Это не говорит о том, что этот человек, никто ничего не заслужит, каким бы он там раздражительным или что-то он там не делал. Просто наше терпение напрямую показывает наш уровень социального контроля и способности того, насколько мы осознаем то, что происходит.
6: Насколько
5: то, что...
6: саморегуляцией можем,
5: да,
6: мы заниматься.
5: Да, да, насколько мы можем вот этим внутренним рычагом управлять. Почему? То есть, как это, есть великая эта фраза, алкоголь открывает очень многие двери, которые были заперты, и показывает, какой человек на самом деле. И выпуская его там скрытую агрессию, обиду, злость, зависть, ревность, ненависть и прочее. И то есть вот эти моменты выпускаются, и показываются моменты уровня непроработки, что по факту получается в течение жизни он весь такой сдержанный, сконцентрированный и ровный, потому что он только и сдержит, как он бы не сорваться в своей боли какой-то внутренней непроработки. И когда мы говорим, то есть, про женщин, есть очень интересное исследование, например, почему среди женщин так мало сексуальных преступников, оно опубликовано между 24-м и 25-м годами. Суть в следующем, что сексологи обратили внимание, что женщины более открыты в сексе. То есть женщины более способны открыто говорить про свои фантазии, желания в отношениях с партнером, что они хотят, как развивать это, в отличие от мужчин, которые закомплексованы, и с ними не проводится адекватное половое воспитание.
6: А ты не думаешь, что это все-таки зависит от страны? От того, какие
5: нет,
6: традиции?
5: Нет, это очень разное. Ну, то есть религия там учитывается, но если мы говорим про страны, где сексуальное как раз воззрение, то есть, поверь, даже в каких-то очень религиозно закрытых секс обсуждается на уровне. Там приводится эта статистика, то есть определенные типы религий. Но когда мы говорим про то, что даже простейшие, там приводится начало, даже на простейшем этапе воспитания ребенка с девушкой, девочкой, хотя бы во время, когда приходят первые месячные, начинают говорить про половую гигиену, объясняя, как за собой надо ухаживать, как за собой надо следить. Да, не каждая мать, не каждая там, бабушка может способна перейти эту границу и там, поговорить про оргазм, там, секс или что-то. Этим сейчас занимаются у нас сексологи, сексопатологи. И вообще очень хороших много книг. Если вы не можете разговаривать с детьми, я всегда говорю... Детский психолог, детский сексолог это тоже есть. И обсуждать это все, показывать на литературе. А вот с мальчиком...
6: можешь книгу привести в пример? Уж прости, перебила себя.
5: Слушай, Майкл Эллен. Угу. Очень хорошая книжка. Она с рисунками, с картинками. Британский автор. Там прям супер все. То есть не пестики-тычинки, а прям что происходит. То есть мама и так далее. И суть в следующем, что а с мальчиками все хуже. То есть с папой разговор, вот пенис, вот туалет, все, закончено. То есть с мальчиками не разговаривают про половую гигиену, а это тоже очень важный аспект. Поэтому и в дальнейшем, и когда я рассказываю там про мужчин,

0: учат, и они становятся очень закрытыми. От этого вот этот взрыв. Но снова я повторюсь, если мы говорим про серийные убийства, это 1% от популяции всей Земли. То есть это не масса. Но все равно даже этот 1% — это вот дефективные, израненные, искалеченные люди.
1: Да, но я бы все-таки хотела завершить как-то позитивно. Мне на самом деле очень понравилось вот то, чем завершила сделано свое исследование. Почему я за него так держусь? Потому что, мне кажется, вот эта история про то, что женщина нарабатывает терпение зачастую годами, и то, что она эмпатичнее, она дает нам надежду на то, что мы сможем еще снизить женскую преступность. По крайней мере, у нас в стране. Я не скажу вам за всех, да? Но в нашей стране я верю в то, что мы можем пойти по этому пути. И у нас статистика показывает, что женская преступность в разные периоды уменьшалась просто вот такими темпами, которые...
0: У нас была очень хорошая статистика. Она очень хорошо показывает именно процент падения того, как криминогенность среди женщин, если бы согласен.
1: Да, и если мы говорим вот даже про женщин, которые совершили преступление, будучи в состоянии невменяемости, ты знаешь, их почему у нас только одно отделение? Да, потому что их крайне мало. А в общей сложности их на сегодняшний день 300 человек. На фоне того, что мужчин таких десятки тысяч. Вот представь, то есть десятки тысяч мужчин, представляющих угрозу и до сих пор в этом статусе, и всего лишь 300 женщин. Вот. И очень хочется призвать максимально помогать женщине в тяжелой ситуации, не позволять ей доводить себя до такого исступленного умопомрачения, которое приведет в итоге к тяжкому преступлению, и она сама пострадает, и пострадают ее близкие, возможно, чужие люди пострадают. Ну и, наверное, в целом каждого из вас призвать вот к этой психиатрической гигиене, что ли. К...
0: Да, психологической.
1: Психологической
0: хотя бы простых азов начнем.
1: Да, давайте, наверное, скажем про то, что если вдруг в моменте хочется кого-то ударить,
0: Такое бывает, мы согласимся.
1: А такое бывает, да, наверное. Надо все-таки себе задать вопрос, почему это произошло. И надо все отложить и уделить себе внимание. Вот такая
0: Уделить. Сначала, как это, я себя привожу в самолете, мы надеваем маску сначала на взрослого с кислородом, а потом уже ребенка. Потому что пока вы не обратитесь к себе, вы не поймете, в чем проблема. Потому что, возможно, этот человек вам просто не подходит. Если он вызывает у вас такие эмоции, вам пора уходить.
1: Действовать, да.
0: Да, действовать. И тут, опять-таки, это все лично ваш выбор, ваша личная свобода. Но самое главное, пока внутри женщины есть счастье, она полноценна, она не позволяет подавлять свои границы и свободы, мы будем говорить про то, что почему женщины убивали когда-то, а не убивают сейчас. Поэтому мы будем за благое, за светлое. Будьте здоровы.
1: Берегите
0: себя. С вами была прекрасная Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Вы смотрели и слушали «Код преступления» на радио «Спутник». Вы можете нас слушать каждое воскресенье в 21:00. До скорых встреч.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Модернизация сервисов Почты России. Контекст. Комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через почтовые отделения могут отменить. Квитанции будут размещать в электронном виде на платформе госуслуги. Станет доступна пересылка юридически значимых электронных сообщений от госорганов гражданам и коммерческим структурам. Доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах ограничат для защиты от ненужной печатной продукции, прежде всего рекламных листовок и буклетов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие почты.

0: Почты России и цифровизацию ее услуг. Новый закон повысит устойчивость почтовой сети и инфраструктуры стратегического предприятия. Ранее в Минцифры заявили, что маркетплейсы должны открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары прямо в них. Этот процесс уже запущен. Наряду с некоторыми продуктами питания в отделениях будут продаваться безрецептурные препараты. Предусмотреть такую возможность поручил Владимир Путин при рассмотрении вопроса о цифровой трансформации Почты России. В прошлом году ее выручка снизилась, а убытки возросли. Правительство в 2026 году выделило 5 миллиардов рублей на обновление отделений связи в труднодоступной местности.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Десять вечера в российской столице, в Челябинске и Перми. Полночь. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. 5 человек пострадали в результате пожара в Самаре. Партия Пашиняна получит 64 мандата в парламенте. Норвежский хореограф представил спектакль «Землетрясение» на Дягилевском фестивале в Перми. Подробности далее. 5 человек, включая 2 детей, пострадали в результате пожара в жилом доме в Самаре, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. Уточняется, что 4 человека в состоянии средней степени тяжести, 1 в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в больницу. Ранее в региональном главке МЧС России сообщили, что пожар начался в магазине, расположенном в 5-этажном жилом доме. Позднее огонь перекинулся на 2-й этаж здания. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп готовы продолжать работу по стабилизации ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что глава штатов поблагодарил Владимира Путина за вовлеченность России в решение ситуации. Ранее лидеры двух стран провели телефонный разговор. Президент России поздравил американского президента с юбилеем. 14 июня Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Партия премьера Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» получит 64 мандата в новом парламенте страны, заявили в Центр избиркоме Армении. Оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения» получат 29 и 12 мандатов соответственно. Из окончательных данных по итогам парламентских выборов, которые прошли 7 июня, партия Пашиняна набрала 49,7% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство. После того, как глава Центра избиркома Ваган Авакимян заявил, что аннулирование результатов выборов на 3 избирательных участках не повлияли на окончательные итоги, представители оппозиционных блоков покинули заседание Центральной избирательной комиссии Армении. Манифестация в Женеве против проведения саммита Большой Семерки в соседнем французском Эвиане обернулась беспорядками, передает корреспондент РИА Новости. Шествие движется в сторону центра города, к зданию штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Радикально настроенные протестующие по пути разбивают рекламные щиты, кидают в полицейских бутылки и поджигают машины. Участники акции скандируют различные лозунги и держат в руках плакаты. Ранее РИА Новости передавала, что большое число отелей, магазинов и ресторанов в Женеве забаррикадировали витрины деревянными щитами. Электроснабжение в Калининградской области полностью восстановлено, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ранее в Калининградской ТЭЦ-2 отключилась часть оборудования и сработала аварийная автоматика. Это привело к частичному отключению электроснабжения в нескольких округах региона. Норвежский хореограф Ю Стрёмгрен показал танцевальный спектакль на музыку Сергея Рахманинова «Землетрясение» на Дягилевском фестивале 2026 в Перми. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Действие постановки разворачивается в подвале, где герои собираются на музыкальный вечер, и солист исполняет романсы на стихи Александра Пушкина, Афанасия Фета, Федора Тютчева и других известных поэтов. Дягилевский фестиваль проходит с 11 по 20 июня. Это все новости к данной минуте. Больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Филологи и литературоведы. Сегодня будем говорить о Варламе Шаламове. Программа называется «Варлам Шаламов. свидетель и мученик. Тема сложная, тема, как вы понимаете, трагическая, тема напрямую связанная с историей России и Советского Союза в 20 веке, с историей сталинизма, с историей репрессий. Но вот тут я произнесу некий спич в начале этой программы, который обязательно должен звучать. Дело в том, что Варлаамом Шаламовым, прямо начиная с перестройки, и в наши дни тоже пытаются побить социалистическую идею, пытаются побить левое движение. То есть Варлаама Шаламова брали на знамена сначала наши либеральные деятели, либеральные антисоветчики, а ныне радикально правые тоже периодически обращаются к его имени. Вот. И у людей, не вполне сведущих, касательно Варлаама Шаламова, как и касательно ряда других, в том числе и литераторов, попавших под каток репрессий, создается нелепое совершенно ощущение, представление о том, что Варлаам Шаламов был борец с советской властью, что он ненавидел социализм, ненавидел коммунизм и, видимо, хотел создать что-нибудь, либо какую-то западную европейскую демократию, или, может быть, вернуться в Российскую империю и вернуть царя, монарха, и чтобы все у нас тут было причесано, приглажено, как положено на Святой Руси. Но это все, друзья мои, не имеет никакого отношения к действительности. Варлаам Шаламов не то что не про это, он просто ровно на противоположном полюсе от этого находится, на противоположном идеологическом спектре. Варлаам Шаламов не монархист и не западник-прогрессист. И не то, и не другое, и причем не был никогда. В тюрьму он угодил не просто как левый, а как радикально левый, как троцкист. Более того, мои товарищи будут об этом подробнее говорить, но это, кстати, не единственная судьба, потому что там ряд других персонажей, которые находились и в разгар перестройки, и позже, в 90-е годы, в эпицентре борьбы с советским режимом, допустим, Анатолий Аронович Рыбаков, они тоже воспринимались в качестве борцов с коммунизмом. В то время как и Рыбаков тоже сел как троцкист. И более того, и остался человеком левых убеждений до самой своей смерти. Даже Рыбаков. Но об этих убеждениях Рыбакова было не принято говорить. Просто это тихо замели за плинтусы, все. Вот написал «Дети Арбата», и спасибо, на этом достаточно. С Шаламовым та же самая история. Я всех людей, которые вообще хотят серьезно этот вопрос изучить, я рекомендую ряд работ, в том числе биографических, по поводу Шаламова, Варлаама. Ряд работ Валерия Есипова. Замечательный исследователь, который блистательно, прям по деталям, по датам, по крупицам рассматривает, в том числе и историю взаимоотношений Шаламова и Солженицына, которые, конечно, крайне показательны во всей этой истории. Крайне показательны. Они, Шаламова и Солженицына, нельзя писать через запятую, потому что они тоже, по сути, находятся на противоположных полюсах этих идеологического спектра. То есть, если Солженицын крайне правый консерватор, то Шаламов в другой стороне. Поэтому, когда при вас начинают, дорогие радиослушатели, ругать Сталина или советскую идею, или социализм, используя фамилию Шаламова, вы имеете в виду, что тут надо все разбирать очень-очень аккуратно и последовательно. Это не означает, конечно, что Шаламов был сталинист. Нет, конечно же, он ненавидел Сталина, но при этом отношение его к социалистической идее, к Ленину, и к фигуре Троцкого, и к всему остальному, это повод для отдельного, крайне серьезного обсуждения. Вот мы сейчас потихонечку начнем разбираться с его биографией, с его посадками, с его тюрьмами, с его, конечно же, прекрасной, блистательной, замечательной литературой. Именно литературой. Литературой. Тут тоже это надо понимать, что и поэзия Шаламова замечательная, и рассказы Шаламова – это литература. И крайне аккуратно надо использовать эти тексты в качестве безусловных документальных свидетельств эпохи. Там есть вещи, которые и в этом смысле тоже требуют обсуждения.
3: Я продолжу твою мысль. Есть две экранизации. Мне не кажутся удачными, но суть даже не в этом. Первое – это мини-сериал «Последний бой майора Пугачева» по знаменитой повести Шаламова, рассказу. Не помню, режиссера, сценарист там покойный Эдуард Володарский, антисоветчик.
2: Володарский был, я был знаком с Володарским, и когда я написал письмо товарищу Сталину, первый, кто мне позвонил с восторженными откликами, был Никита Сергеевич Михалков, а второй – Володарский.
3: Он помимо всего прочего был брутальный мужик.
2: Тем более, это все-таки был 2011 год, и они сами пересмотрели ряд своих юношеских иллюзий. То есть мне Володарский меня просто обнимал обнимал и целовал, и говорил, что это просто чудо.
3: А второй большой полноценный сериал, по-моему, 12 серий «Завещание Ленина» Николая Досталя, тоже известного режиссера, а сценарист Юрий Арабов.
2: Ну, Досталь тоже антисоветчик.
3: Да, в чем проблема? А проблема в том, что на первый план в обоих экранизациях выходит лютая какая-то антисоветчина.
2: Да.
3: Я и претензий не имею. Режиссер так видит, художник так видит. Но Шаламов совершенно про другое. Шаламов не про политику. Или про политику где-то там совсем краями. Шаламов про человека. Шаламов про антропологию. Шаламов про особую литературную форму. Шаламов про некий край литературы, да, когда вот за которым она переходит в какое-то новое качество. Шаламов про социологию определенную. Но Шаламов не про о том, как надо уметь ненавидеть советскую власть. Это совершенно другое. Ну, давайте вспомним, с чего все началось. Вот, в будущем году Варламу Тихоновичу 120 лет, большой юбилей.
2: Родился он 5 июня по старому стилю, 18 июня по новому стилю, да.
3: Вот, в семье священника с отцом в Вологде. Абсолютно русские корни, на много поколений вниз там, значит, священники, служащие церкви, и все где-то вот этот вот ареал русского севера, Вологда, Великий Устюг, что-то
2: еще там. Я, кстати, Леша, прямо на секунду прерву. Здесь тоже очень важная тема, то, что Варлам Шаламов из семьи священника и радикальный левый, радикальный социалист. И как бы с дня сегодняшнего многие думают, что это такой выломок из... из семьи священнослужителей. Вообще представляют, что вот эти левые большевички и комсомольцы, это какие-то инопланетяне. Вот они прилетели откуда-то там и Святую Русь как бы начали кромсать и резать. На самом деле, это обычная, как правило, биография юноши, который пошел в ту сторону коммунизма, в сторону левой идеи. Это старообрядческие семьи, это семьи священнослужителей, это русские, прям уходящие корнями вглубь, такие семьи с историей. И Шаламов в этом смысле как раз показатель.
3: Очень показатель, да.
4: Можно вспомнить другого семинариста, Иосифа Виссарионовича
2: Сталина. Понятно,
3: Не только его. И вообще, как бы, вот этот вот священнический и старообрядческий корень русской революции по-прежнему у нас недооценивают. Тут много сделал покойный историк для того, чтобы хотя бы этот тезис появился.
2: Пыжиков.
3: Александр, да, Владимирович Пыжиков. И вот об этом говорит Захар Прилепин, когда рассуждает о Есенине в своей замечательной биографии, но до сих пор это как бы предметом серьезного осмысления пока не стало. Вот Варлам Шаламов очень наглядно иллюстрирует. Атеист. Вот несмотря на все это, с отцом очень сложные отношения. Ну, отец достаточно, в общем, популярен у прихожан. Ну, приходит революция, и все это понятным образом начинает меняться, семья начинает бедствовать. Братья, там семья была, по-моему, четверо детей, да, братья рвут с отцом. Один уходит в Красную армию, гибнет. Вот второй там тоже что-то на советские позиции встает и отрекается от отца, брат Сергей, по-моему. Вот сестра уезжает, выходит замуж, уезжает. В общем, Варлам остается при родителях, отец начинает слепнуть. И он вот его водит как поводырь. Он потом уже как бы он узнает, когда уже он уезжает в Москву. Вот, он узнает, что семья обеднела настолько, что отец вынужден был свой золотой наградной крест полубить на кусочки и продать. Это сюжет знаменитого рассказа «Крест». Угу. По сути, не очень шаламовского, такого ностальгического немного, такого вот полного любви к отцу. Происхождение очень осложняет Шаламову. Какие-то мысли о дальнейшем. Он очень хочет учиться гуманитарным наукам, но на идеологические какие-то, значит, его не берут как сына священника. Он начинает потихонечку скрывать происхождение, потом ему это отзовется в его лагерных мытарствах. Он поступает в текстильный институт и в юридический параллельно. Тогда это было очень распространено и очень, как бы, вот, что называется, можно, власть это поощрял. Он сразу тянется в какие-то культурные круги, пишет стихи и, собственно, участвует уже в похоронах Есенина, фиксирует для нас это. Вот, и вообще Есенин отдельную интересную роль, мы об этом тоже поговорим, в жизни Шаламова играет.
2: 23 года ему в этот момент, да?
3: Нет, меньше.
2: Вру, да. Он 7 года рождения.
3: 18.
2: 18.
3: Пацан совсем, да. Конечно. Вот он уехал в Москву учиться, вот он входит в круг БРИКов. Вот Осип Максимович пытается как бы учиться у него на этих вот семинарских литературных курсах. Вступает в переписку с Асеевым. Асеев похваливает его ранние стихи. Вот так что потихонечку Шаламов продвигается вот как бы в этих левовских кругах. И как мне кажется, вот Олег может возразить, вот как литературовед, но мне кажется, вот это левовская закваска в работе Шаламова с формой, на самом деле, абсолютно принципиальной. Вот этот вот, даже под заголовки там, антироман Малая Вишера, да, вот как бы он говорил, что роман кончился, да. Вот эта вот работа с формой, попытка найти адекватную всем бедам, катастрофам 20 века формулу высказывания, она имеет лефовскую закваску, конечно, поэтому уроки Брика Третьякова там даром не прошли. Вот, и потом вот это вот, как бы, да, отмеченная Захаром левизна, потому что Шаламов активный участник студенческих волнений троцкистских 27-го года, да, помним, что это, как бы, последнее такое открытое выступление оппозиции Троцкого исключают из партии. Вот, выводят из ЦК, из руководящих органов. Троцкисты готовят на десятилетие октября демонстрацию с политическими, с попыткой как-то политических каких-то добиться результатов. Там жесткий очень разгон. И, собственно, Шаламов попадает на карандаш. И в 29-м году его, собственно, берут в подпольной троцкистской типографии. Вот первый свой срок он получает вот в 29-м году. И отправляется в 3 года, да, 3 года. Тогда сроки были такие смешные, детские, как зэки говорят, на одной ноге стоять. Вот, и отправляется этапом на север, вот как раз в Малую Вишеру, туда, в Вишерские лагеря. Вот, поскольку он образованный, он сразу получает хозяйственный ряд хозяйственных должностей и становится одним из, ну, не приближенных, но его замечает и как-то продвигает руководитель вот этой вот северной системы лагерей, знаменитый Берзин. Вот, Берзин — это некий аналог Федора Эйхманса. Вот, это такой очень энергичный, очень грамотный, очень яркий такой руководитель вот этих вот, как бы, лагерей, умеющий организовать заключенных, вот, заботившись о них. Достаточно, как бы, Шаламов отмечает человеческое отношение Берзина.
5: Вообще, 20-е, конец 20-х в истории лагерей — это отдельная тема, про которую надо говорить. Тут люди, конечно, на нас других убеждений сразу будут кидаться. Сейчас вы еще расскажете, что там был там курорт, что было все очень хорошо. Ну, друзья мои, у нас все представление о лагерях ленинских и сталинских, оно вот очевидное, что это просто кромешный ад.
3: Колыма и все.
5: Колыма и все, и другого быть не может. На самом деле, конечно же, стояла Лениным установленная задача реально перековывать людей, давать им возможности вернуться из тюрьмы другими. И в 20-е годы еще имели, и в 30-е даже имели место прецеденты, когда люди попадали в тюрьму, зарабатывали деньги, уезжали оттуда на собственном автомобиле, строили карьеру. Получали ордена, переходили на руководящие должности в тюрьме, а потом из тюрьмы уходили и строили себе огромную карьеру. И эта история, она огромная, она не изучена совершенно. А там, на самом деле, примеров не один и не два, а тысячи этих примеров. Но это совершенно, как бы, тоже заметено.
4: Работали там в театре, становились, да, инженерами, да, ведущими.
3: Да. Это, и вот такие люди, как Берзин, потом, конечно, их вымывало тоже репрессиями, но это был такой заметный типаж вот руководителей тогдашней пенитенциарной системы. Вот они исключили.
5: Это, по сути, то же самое, что описывал Макаренко в «Перевоспитании детей». Это одно и то же. Вот Макаренко брал, и не только Макаренко, Матилеев, там кто угодно, вот эту тематику брали о том, как с беспризорников, ну, вообще
3: уголовники, по сути,
5: детство, дикарей, и из них делали, и сделали, на самом деле, совершенно социализированных граждан. То же самое пытались сделать и со взрослыми нашими политическими и прочими оппонентами, и уголовниками тоже. А почему так произошло во второй половине 30-х, это уже другой отдельный вопрос, в том числе и в силу задач, которые там стояли перед страной, и в силу еще много-много-много чего. Но, тем не менее, изначально был такой подход, и тут мне не надо про это умалчивать. И продолжение.
3: Вот, да, и вот ровно то, о чем ты говоришь, Шаламов освобождают его досрочно за успехи в труде и организации труда заключенных. Он в начале 30-х оказывается в Москве. Вот, и, собственно, начинает... Ну, да, он женится на Галине Гуц. Это номенклатурнейшая семья. Папа, значит, чуть ли не один из первых замов в каком-то хозяйственном наркомате. Брат был чекист. Вот, все серьезно. Пятикомнатная квартира, пятикомнатная, начало 30-х. То есть вот когда справедливо принято проливать слезы над судьбой там Варлама Тихоновича, трагической, драматической, страшной, но все-таки такие нюансы тоже надо
5: упоминать. Конечно.
3: Что жизнь разная.
5: Советский Союз, где любой отсидевший, навсегда черная метка, как бы семьи священника, просто он должен был с Колымы не вылезать. Он приезжает в Москву и помещается в центр. В центре его берет семья, супер-супер номенклатурная, берет его в качестве полноправного члена своей семьи, ну и так далее. Да?
3: С братом чекистом он конфликтует, но это в любой семье.
4: Без этого никуда, да, конечно.
3: Да. Он работает в профсоюзных журналах. Тоже, знаете, по тем временам немноготиражки какие-то, это очень серьезное направление. Он начинает печатать прозу. Вот. Потом, к сожалению, там было, да, как он считал, было около, вот на момент второго ареста в 37-м году написано уже какое-то большое количество стихов. И
4: около сотни, 50, да?
5: 150 рассказов, да, подбавил.
3: Бабеля. Почему уничтожил?
5: Ну, я думаю, на самом деле, на литературной биографии Шаламова, может, это и хорошо сказалось, потому что рискнул допустить, что все-таки это не тот Шаламов, которого
3: мы знаем. Да, та работа с формой, которая у позднего Шаламова, конечно, вряд ли она была уже в
5: 30-х. Он стремился к такой, к известной шаламовской скупости в литературной подаче. Он сам про это рассказывал, что переписывал Бабеля. Так, кстати, делал не он один, так, а Фадеев, допустим, переписывал Льва Николаевича Толстого. То есть они смотрели, как строятся фразы, как строятся тексты. Он Шаламов вылезал у Бабеля все его блистательные метафоры, и говорит, что после метафор оставалось совсем немного. Но была еще Лариса Рейснер, та самая великая женщина-красавица, там, и один из центральных персонажей русской словесности, советской словесности, да. Он говорит, если у нее вырезать, то очень ничего не оставалось. От Бабеля хотя бы что-то оставалось.
3: От Бабеля все-таки что-то осталось.
5: Да, забавная история. Я бы все равно десяток рассказов Шаламова с удовольствием бы почитал, которые 30-е годы были написаны, потому что они даже идеологически могли быть совершенно неожиданные для нас. И все равно это был тот же самый человек, понимаете, уже с тюремным опытом, со своей троцкистской этой историей, своей историей с отношений с отцом. Там, возможно, что-то такое было, с чего мы просто никогда не узнаем, к сожалению.
3: Ну, и я коротенько пробегусь, потому что это достаточно, с одной стороны, известная история, а с другой стороны, ее надо как бы отдельно, его лагерное мытарство, пересказывать. Мы просто зафиксируем, что в 37-м году, как троцкист, получает срок, и уже Колыму пятилетний. В 42-м году до конца войны никого не освобождают на тот момент. Это жесткая как бы тогдашняя норма, что до конца войны никто не выходит. Вот, то есть вот эти вот 3 года до 45-го как бы пролонгируется его вот этот пятилетний срок. А дальше у него уже вот выщелкивают вот эти вот сроки как повторника. И там уже, конечно, самый вот конец 30-х, 40-е, время войны, вот этот Колымский край, прииски, вот эти вот чудовищные совершенно испытания. Он доходил, он умирал, вот, он находил самые разные, никто, естественно, разумеется, никто за это не осудил, заходил. Какие-то возможности как-то уйти там на больничку, как-то в итоге все-таки получилось закончить фельдшерские курсы. Вот, благодаря друзьям были там у него не только как бы люди, которые умри-то сегодня, а я завтра, были и настоящие люди, были друзья. Один из них, про одного из них сейчас Олег будет рассказывать, Георгия Демидова, которого Шаламов, который, с которой, ну, чтобы от него получить похвалу, это я не знаю, кем надо быть, говорил, что это лучший человек, встреченный в жизни, Георгий Демидов. Вот, ну, в итоге, скажем так, что в 51-м году все сроки у него выходят, 2 года он еще не может на большую землю попасть, потому что в свой...
4: Элементарно нет денег, чтобы
3: ехать. Да, элементарно нет денег, он работает в медицине, в этих фельдшерских пунктах, вот, и в итоге как раз в год смерти Сталина, вот, возвращается на Большую Землю, тоже там свои проблемы с первой семьей. В Москве ему зацепиться поначалу не удается, потом все-таки зацепляется.
4: По-моему, есть и запрет на то, чтобы жить в Москве.
3: Был, конечно, был. И в 56-м уже Шаламов получает абсолютную как бы реабилитацию по всем своим срокам. То есть как бы он реабилитирован, все это. Но в годы, предшествующие отъезду с Колымы, была очень важная и знаковая история переписки с Пастернаком. Вот здесь я с удовольствием Олегу Владимировичу передаю слово.
4: Давай начнем с того, что в лагере Варлам Тихонович писал стихи. Стихи такого плана. «Доводили меня снегами, приучали жить без огня и топтали меня сапогами, даже душу мою леденя. Как же может забыться такое, как забудет про жизнь свою? Нет покоя мне, нет покоя, нет конца моему житию». Вот, казалось бы, конец 40-х, начало 50-х годов, тетради вот эти вот лагерные, там появляются такие стихи, и возникает житие как понятие, да, то есть сын священника, пусть атеист, троцкист, но все равно есть какие-то базовые понятия, сакральные для него, и от этого никуда не деться.
5: А он писал стихи или запоминал стихи? Или записывал?
4: Вот это не скажу, это к Есипову, который много им занимался.
3: Я думаю, что записывал так, совершенно спокойно, потому что вот это знаменитое письмо Пастернаку, оно не отправлено, но оно передано через знакомых, вот уже как бы текстами. 52-й год, еще при Сталине.
4: Потому что фельдшер, я думаю, там есть возможности бумагу найти и чем писать.
3: Вот, я думаю,
4: да. Тут проблем не возникает, да. А была такая еще Ирина, она же Ираида Сиротинская, которая в поздние годы сдружилась с Шаламовым.
3: И вот она... Роман был, ну что уж, Марина, ну давай что-то.
5: Дружилась, Роман, да. Ты как советский
3: литературовед. Это как мальчик и девочка в советской школе, мы друг.
4: Она спрашивала у него, ну, Варлам Тихонович, вы прожили большую жизнь, а скажите, как жить, чем жить? И он сказал, вот есть все заповеди, вот живите по ним. Да, то есть вот, опять-таки, вопрос, насколько был атеистом. Что касается Бориса Леонидовича Пастернака, то необходимо понимать, что вот уже к этому моменту, к концу 30-х, он, по сути, является первым поэтом. Умер Маяковский, никого не назначают, но всем понятно, что это Борис Леонидович Пастернак, и никуда от этого не деться. Ну, это официальный советский поэт.
3: Делай оговорочку среди интеллигентов.
5: Для начала, все-таки я скажу, коль ты эту тему, извините, товарищи зрители, мы немножко уйдем в сторону, все-таки Пастернак претендовал на звание первого поэта и даже занимал его во многом, когда сразу после смерти Маяковского, и в этом смысле обгонял и Сильвинского, там у рано ушедшего Багрицкого, и всех остальных. По количеству публикаций на первых страницах советских газет Пастернак в числе лидеров. После Великой Отечественной войны чуть сложнее, потому что все-таки была иерархия определенная. Там был Алексей Сурков и был Николай Тихонов. Вот говорит, что Пастернак прям был...
3: Симонов,
5: конечно, да, самый центровой. Не совсем, но для интеллигенции, ну и даже по советским иерархиям, все-таки это была большая, крупная величина. И представление Шаламова, конечно же, это была большая величина не просто советской поэзии, но еще и Серебряного века, и всего того, к чему он тоже обращался в свое сознание.
4: Я все-таки чуть-чуть поспорю.
5: Давай, спорим. Может, не чуть-чуть даже, да.
4: Но новое поколение, вот с 40-х годов рождения, Ольга Седокова, Леонид Губанов, да, до этого рожденные Генрих Сабдир, Евгений Крапивницкий, вся вот эта вот непоцензурная литература, для них Борис Леонидович Пастернак все-таки был
5: сакральный. Дважды сказали, что это интеллигенция, конечно.
4: Интеллигенция, безусловно. Да. Но это...
3: Это не принижает. Это...
4: Безусловно. Но началось все с поколения вот постарше, именно с Варлама Тихоновича Шаламова. Да? Вот прочитаю еще одно стихотворение напоследок. «Весна». Здесь как раз-таки, по-моему, отражается именно ранний Пастернак. «Березы».
5: Ранний кто?
4: Пастернак.
5: Пастернак, это считаю.
4: Да, да. Нет, стихотворение Шаламова, но в нем отражается ранний
5: Пастернак. Чтобы люди понимали, да, а то они не поймут, что за
4: «Весна». Березы в вязаных платках от умиления тают, а горы в белых клобуках акафисты читают. Весна же, как семинарист, ломает ударенье, речист и мутен и нечист, язык ее творений, и, не боясь попасть в просак при силе исполинской, она бушует, как бурсак, какой-нибудь белинский, недаром много их ушло, не кончив семинарий, искать в тайге добро и зло и спать на жестких нарах, ораторствуя и уча, крича, косноязычие, они довольны, что с плеча ломаются приличия в размытом русле языка, грамматикой декретов, они волнуются, пока не установят лето.
5: Вот. Действительно, Пастернак практически.
3: Да, да, очень похож. Да, да.
4: Никакого Есенина, никакого Маяковского, да. Хотя их влияние на молодежь тех лет ощутимо. Если брать поэтов, которые пришли в конце 1920-х, в 30-е годы в большую литературу, да, это Ярослав Смеляков, это Иван Приблудный, это Борис Корнилов, это Павел Шубин и многие-многие другие. Да, там вот как раз-таки влияние Есенина в первую очередь, потом уже Маяковского. Ни о каком Пастернаке, ни о каком Мандельштаме речи быть не может. Но приходит Варлам Тихонович Шаламов.
3: Василий Васильевич Мандельштам. Вернее, они параллельно звучат и иногда в унисон совершенно.
5: Но, тем не менее, основная мысль верна.
3: В целом, конечно.
5: Олег, очень интересный разговор. Я все-таки я тебе передам слово после небольшой рекламной паузы. Программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Мы говорим про Варлама Шаламова, но и попутно говорим про русскую литературу, русскую поэзию и как менялись иерархии, как менялись символы, как менялись вот эти волны влияния старейших поэтов на молодых поэтов. Не покидайте нас, мы скоро вернемся.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Киевский режим готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, несмотря на заявление о скором переломе на поле боя, сообщила Минобороны России. Отмечается, что подразделения южной группировки войск продвигаются в высоком темпе в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной Республике. После того, как будут освобождены Константиновка, Дружковка и Краматорск, последует утрата и всей славянско-краматорской агломерации, добавили в Минобороны. Причиной пожара в пятиэтажном доме в Самаре стал взрыв бытового газа на первом этаже, сообщила прокуратура региона. Ранее главком ЧС сообщил, что огонь перекинулся на верхние этажи, в результате чего пострадали 5 человек, среди которых 2 детей. Всех их доставили в больницу. В школе номер 163 для жителей организован пункт временного размещения. По информации регионального главного управления МЧС России, пожар локализовали. 6 политических сил Армении сомневаются в итогах прошедших в республике парламентских выборов. Так, под совместным заявлением подписались оппозиционные блоки «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Кайропетяна и Армения экс-президента Роберта Кочаряна, партия «Процветающая Армения», «Сильная Армения», «Армянский национальный конгресс» и «Национально-демократический полюс». В нем говорится, что парламентские выборы, состоявшиеся в республике 7 июня, сомневаются в том, что выборы прошли в условиях свободы, справедливого и конкурентного характера избирательного процесса. Согласно данным Центра избиркома, по итогам выборов в парламент прошли 3 политические силы. Правящей партии «Гражданский договор» достались 64 мандата, блокам «Сильная Армения» и «Армения» 29 и 12 мандатов соответственно. Отменены авиаперелеты в западной части Ирана, сообщило агентство ТАСНИМ. При этом отмечается, что официального извещения по данному поводу пока не было. Причины отмены также не уточняются. Информация была опубликована после того, как Израиль атаковал ливанскую столицу Бейрут, а секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммед Багир Зальгадер заявил, что грядет ответ. Российские владельцы выставили на продажу замок-отель в Германии за 11 миллионов евро, пишет немецкая газета Bild. Так, замок был построен в начале прошлого века по заказу районного администратора Александра фон Койделя. В разные периоды своей истории здание использовалось как госпиталь и жилье для переселенцев. Теперь он переоборудован в гостиничный комплекс. Причина продажи официально не называется. Издание отмечает, что владельцы замка были основными акционерами консервативного коммерческого банка. Лицензия организации была отозвана Банком России в 2022 году. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Ключи Захара».
3: Снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
4: Всем привет.
3: Алексей Колобродов.
5: О, здравствуйте.
3: Филологи и литературоведы. И говорим мы о филологии, о литературоведении и об истории России в 20 веке, потому что фигура такая. Это Варлам Тихонович Шаламов. Русский поэт, русский прозаик, или русский советский, в этом смысле вполне возможно это сказать. Поэт и прозаик родился в июне 5 числа по старому стилю, 18 по новому, и в 1907 году, в следующем году будет у него юбилей. Вот. Но, тем не менее, к этой фигуре надо возвращаться и возвращаться, и размышлять о ней в самых разных контекстах. И в контексте советской истории, и трагической советской истории, в контексте репрессий, в контексте лагерей, мы об этом тоже говорили, но и в контексте литературы как таковой. Вот сама по себе вот эта история, да, простит меня дух Варлама Тихоновича, история его поэзии, Я иногда к ней возвращаюсь мыслительно. То есть я беру в руки томик Шаламова, я читаю, я вижу, что это поэзия высокого уровня, высокого качества. А, отчасти, кстати, вот интенционно схожая с другим сидельцем Жигулиным, тоже прошедшим лагеря, тоже писавшим стихи, тоже из небанальной...
4: Тоже Колыма.
3: Тоже Колыма, небанальная семья, потому что он прямой наследник Владимира Раевского, дворянина, товарища Пушкина, преддекабриста, который просидел тоже в казематах. Есть особая такая порода русских людей, которые из века в век воспроизводятся. Потому что у нас как бы принято считать, что вот эти как бы советские сидельцы там, да, и сидельцы там декабристские, постдекабристские, народовольцы, это разные как бы люди. На самом деле это зачастую одни и те же люди из одних и тех же семей. Люди-правдоискатели, люди, которых тогда не устраивает одно, потом не устраивает другое, потом третье. Но это в них пульсирует больная совесть. К этому надо относиться как к факту русского национального характера, как к факту литературы. Тем не менее, я ни стихи Жигулина, ни стихи Шаламова никогда не испытываю вот того, что испытываю от любой любимой поэзии. От Васильева, Павла, от кого угодно, от Есенина, там, от Бродского. Что-то такое есть в этой поэзии, что я ее воспринимаю будто бы из-за стекла, будто она какая-то вещь сама в себе. Мне никак нельзя, сложно ее с собой соотнести. Крайне редко можно обнаружить даже у больших поэтов, чтобы они, называя там имена, которым они апеллируют, так или иначе, которые на них повлияли, чтобы люди называли имя Шаламов. Что вот я вот, там, вот Шаламов, это для меня там один из источников вдохновения. Это редко бывает. И в простонародье тоже. Сказать, что вот люди ходят с томиками Шаламова, или Шаламова поют, или Шаламова читают дети-подростки наизусть, там, да. Это, ну, сейчас у нас сложное отношение со сталинизмом, а даже в 90-е нулевые годы, когда много эта тема педалировалась, даже тогда Шаламов не приобрел какого-то культового статуса. И, может быть, у моих товарищей есть по этому поводу какие-то объяснения. Все-таки его проза, его рассказы, они гораздо более серьезно ушли в народ. Их экранизировали, их перечитывали. Многие мои там товарищи, которые прошли через тюрьмы, они как раз к ним апеллируют, они там находят какие-то вещи, точнейшие формулировки. Ну, то есть понятно, что проза Шаламова — это такая штука, которой вообще в мировой литературе сложно найти аналоги. И Шаламов сам это понимал, что его там опыт известный, он его ставит выше тех, кто на Западе тему противостояния человека и социума, и быта, и природы описывал, как Джек Лондон, допустим. То есть Шаламов уже жил с таким видом, что вот все, что там у Джек Лондона, это все фигня. Просто с того, что вот я там... Я, кстати, с этим не очень согласен, там, потому что я не согласен, в том числе, потому что у меня дед мой, Семен Захарович Прилепин, прошел лагеря нацистские, и я думаю, что имел там опыт соразмерно шаламовским, ну, вынес из него другое нечто, там, да, уж точно не отрицание там человека, не отрицание всех этих вещей, с которыми Шаламов последовательно спорил, там, да. Но никто, опять же, у Шаламова права на эту точку зрения отнять не может. Потому что, да, вот он вышел, и он это доказал высочайшим уровнем своего литературного дара. Возвращаю слово Олегу Демидову. Мы говорили про поэзию и про влияние, взаимовлияние Шаламова и Пастернака.
5: В письме Ольги Явинской Шаламов писал по поводу Пастернака. «Борис Леонидович, при случае скажи, что я знаю, как читались его стихи и чем были его стихи для людей на севере, и что именно Колыма заставила меня окончательно и бесповоротно поверить в великую, ни с чем на свете несравнимую, удивительную, реальную силу поэзии. Кто был на Дальнем Востоке, кто был на северах, тот, наверное, может очароваться природой, в первую очередь, этих краев, да, невыносимой для человека, с одной стороны, с другой стороны, природы, которая ставит какие-то преграды, которые человек способен преодолеть. И само это преодоление побуждает в человеке лучшие чувства. Вот у Варлама Тихоновича под конец жизни, в 1980 году, за 2 года до смерти, появились такие 8 строчек. «Судьба у меня двойная, и сам я ей не рад. Не был бы я поэтом, был бы тогда солдат. Судьба у меня такая, и сам я этому рад. Остался бы я неизвестным, поэт я или солдат». Вот это вот выбор и не выбор одновременно, поэт или солдат, тоже, мне кажется, о многом говорит готовность постоянно сражаться. Потом можно вспомнить, что в первое свое заключение в 29-м...
3: Я не могу не сказать про это. У Арсена Моторолы Павлова сохранилось всего одно стихотворение. Мне его жена переслала после того, как его взорвали. Вот, оно сохранилось у него в телефоне, телефон весь разбило, вот, но тем не менее она смогла открыть, и там был тот же самый рефрен. Я там, я солдат, и я этому рад, и я этому рад, я солдат, и я этому рад. Я сейчас слушаю, думаю, почему Арсен Моторола Павлов заговорил? Да, точно не читал Шаламова, да, извините.
5: Вот, в 29-м году, когда Шаламов впервые получает ссылку, да, он радуется, что он идет по стопам народовольцев, эсеров.
4: Для него это просто святое, да, того, который последователь. Рассорился со всеми, с диссидентами, с Пастернаком, с Надеждой Мандельштам, с Солженицыным и последовательно отринул практически все возможные какие-то этические максимы, вот продолжал оставаться верен вот этой генерации революционеров. Это поразительно. А с Пастернаком, ну, да, добавь все-таки, что при всем восхищении поэзии, при том, что его в свое время очень укрепили письма Пастернака, и случился у него короткий роман с
5: Ольгой Ивинской.
4: С Ольгой Ивинской, женщиной Пастернака, Фларой, ну, про типом.
5: Угу.
4: Шаламов очень жестко отнесся к доктору Желагу, очень жестко отзыргал.
5: Как они сошлись с Ивинской? Ивинская для начала, вот в 1946 году начала работать в «Новом мире», там познакомилась с Пастернаком, и Пастернак, который на тот момент уже был второй раз женат, родились дети, да, вот обратил внимание на юную девушку, завязался роман. И для Пастернака это тоже было очень значимо и сакрально, потому что это может быть последняя любовь Бориса Леонидовича, и он никак не хотел ее отпускать. Да, действительно, прототип Лары, да, к ней обращено много стихотворений. Но и Шаламов, когда впервые с ней познакомился, узнал, что она тоже сидела в свое время. У нее и матушка была подвержена репрессиям в 1941-1943 годах, и сама она как раз-таки за антисоветскую агитацию, за близость к лицам, подозреваемым в шпионаже, в 1949 году была отправлена в тюрьму, беременной, там потеряла ребенка, естественно, и 4 года провела в потьме. Для него такая схожесть судеб была крайне значимой. Шаламов вот в 1956 году, по сути, там весна-лето этого года, 1956-го, это и был роман с Ольгой Ивинской. Тут и судьбы, тут и близость с Пастернаком. Он ей писал 24 мая 1956-го.
4: Ну, своеобразная близость.
5: Все мои планы, то есть мои желания, это твои планы. А ты знаешь, ведь это лучше меня, ты знала это всю жизнь. Я же впервые за 20 слишком лет снова дышу свободно, радуюсь бессилию времени. Я каждый вечер, чуть не в слезах, благодарю судьбу, впервые в жизни, конечно, размышлял о ней осторожно, недоговоренно, слишком многое из того, что было, и в этот мой приезд переволновало меня до крайности. Не дает спать и сейчас. Что ты говорила? Мои планы, то есть мои желания видеть тебя всегда. Я думал, раньше получил московские документы, уехать, сейчас я не хочу уезжать. Я хочу видеть тебя столько и до тех пор, пока ты захочешь меня видеть. Но вот Ивинская...
4: Я бы к этому отнесся. Очень интересно. Дело в том, что вот принято, опять же, вот этот миф, что сначала как бы вот такой засиженный лагерник, абсолютно как бы гмохнущий, больной уже старик,
5: потом... На старости лет.
4: С отмороженными на всю жизнь руками не мог их под холодной водой держать.
5: Угу.
4: Ну вот совсем такой, ну, засиженный вот такой вот и больной человек.
5: Давай вспомним
4: еще, что... У барышень, таких серьезных барышень, да, та же Сиротинская, которую упоминали, была младше его вообще-то на 20 лет, и любила его безумно, беззаветно совершенно.
5: Да, почти на 30-25, она 32-го года рождения.
3: Действительно, в общественном восприятии, представлении о Шаламове такой Шаламов не представляется. Это все время какой-то трясущийся старик, который прячет хлеб под подушку.
4: И полотенце, чтобы не украли.
3: Да, и полотенце, да. А откуда вот этот Шаламов, да, блистав, высокий, красивый, на которого западают женщины, которые были мечтой для многих там литераторов, там, да, а тем не менее это шаламовские женщины.
5: Чтобы завершить историю с Пастернаком, скажем, как сам Борис Леонидович относился ко всей этой истории. Когда Ивинская ему об этом рассказала, он, сидя в Переделкино, пошел в ближайшую церковь и долго молился за Шаламова, говорил ей, что...
3: По собственному знанию.
5: Да. Сам говорил ей, что Шаламову катастрофически не везет, но тебя, Оленька, дал мне Господь, и я тебя никому не отдам. Даже Шаламову. Вот. И просил...
3: Если Пастернак что-то сделал по болезни для Шаламова, то он написал ему в письме, что у вас там вот замечательная, удивительная, потрясающая судьба, невероятная, там мне Пастернаку недоступная. Но он сказал, что если есть у него в стихах недостатки, то это подражение ему, Пастернаку.
5: Угу.
3: И он сказал, что не надо вот это. Вот не ходите по моим путям. И был абсолютно прав. И чем дальше Шаламов от Пастернака был в своей поэзии, тем была лучше эта поэзия.
5: Да.
4: Давайте обозначим, как она выглядит. Это важно, потому что это все привыкли ковымские рассказы, а это несколько циклов. Это колымские рассказы, собственно, непосредственно «Левый берег», «Артист лопаты», «Воскресшая лиственница», «Очерки преступного мира» и «Перчатка» или «КР-2». Вот, собственно, колымские тетради. Почему важно? И последовательность, и название. Потому что Шаламов говорил, что это работает только в той композиции, только в той последовательности и только в том виде, в котором он это подготовил. У него чудовищную ярость вызывал даже не сам факт на публикации на Западе отдельных там как бы рассказов, вот, а вот нарушение вот этой вот авторской воли, потому что когда бы просто разразился бранью в адрес антеэсовского журнала «Посев», который его написал, вот тоже отношение, да? Вот, он говорит, ничего, кроме брани, этот посев, грязный посев этот не заслуживает, да, это его вот как бы, его триггер его страшным образом. Вот, что там происходит на самом деле? Я не буду останавливаться, это очень большой и серьезный разговор. Вот, мне очень нравятся первые циклы, а дальше начинаются проблемы. Дальше я очень тяжело его читаю, потому что, во-первых, как бы доводится до некоего абсолюта и абсурда, по сути, вот эта вот лаконичная манера, короткие фразы, литература факта, документализм или псевдодокументализм, это начинает утомлять. Во-вторых, сказывается, видимо, состояние здоровья, вот эти вот как бы головокружения, деменция начинающая, когда просто фразы обрываются, когда, в общем, какие-то идут вот эти вот заговаривания, самоповторы. Вот, поэтому, если бы у меня спросили рекомендации, я сказал бы, что, конечно, вот три первых сборника, это замечательно, это великая проза. Вот, дальше, и этически, да, если как бы там просто какие-то вот, собственно, ситуации, какие-то наблюдения, какая-то антропология, то дальше это уже начинается издевательство над человеческой природой. И Шаламов все больше убеждается, что мир во зле. Здесь он сближается с другим замечательным автором, вот, которого ты постоянно цитируешь, Леонид Максимович Леонов. Да, практически то же самое, что в «Пирамиде» проговорено в колымских рассказах.
6: Человек не удавшийся.
4: Человек не удался. Вот, что человек не удался. И более того, любую историю, которая отдает какой-то этической максимой, какой-то каким-то добрым, нормальным отношением людей друг к другу, он все равно вот выворачивает так, что зло торжествует. Даже там, где торжествует добро, он делает так, что торжествует зло. Это уже вот идет как бы от полного отказа от всех человеческих конвенций. Поэтому позднего Шаламова мне читать достаточно тяжело.
6: Значит, у меня неожиданная ассоциация с поздним Лимоновым тоже.
4: Да.
6: Начавшим, шедшим изначально от любви, от приятия, от дружелюбия, от такого пушкинского начала, а пришел поздний Шаламовск. Вот он, озлённый. Сейчас я вам всем отомщу.
4: Ну, давайте два сюжета, если успеем. Первый. Лимонов и Солженицын. Ой, Лимонов, Шаламов, конечно.
6: Лимонов тоже интересно.
4: Хотя ты видишь, вот эти ложки. Шаламов и Солженицын. В то время, когда Твардовский бьется за публикацию в «Новом мире» одного дня Ивана Денисовича, в итоге добивается, у него лежат колымские рассказы, подготовленные Шаламовым и отданные в «Новый мир». И одно время Твардовский думает, что можно попробовать напечатать и то, и другое. Вот. Но затем, как бы встав перед политической конъюнктурой, он понимает, что как бы Иван Денисович может пройти. А колымские рассказы, конечно, по своей как бы тематике и проблематике пройти не могут. Поэтому напечатан Иван Денисович, и Шаламов отзывается это достаточно доброжелательно. Ну, конечно, он пишет, да, говорит, Александр Исаевич, где такой лагерь? Мне бы в нем посидеть. Как это у вас там, господи, подружки? У вас там блатных нет, кота не съели. Простыни. Хлеб можно в матрас прятать. Лагерек такой бы найтися. Но потом, конечно, когда Солженицын пытается его привлечь к работе над архипелагом ГУЛАГ, Шаламов начинает понимать, что тут начинается ГУЛАГ политика. Он его называет не очень талантливый, но прижимистый делец.
6: Тут надо все-таки пояснить, что Солженицыну Александру Александровичу не хватало, безусловно, реального лагерного опыта, и он понимал, что он не потянет эту тему, и решил взять человека куда более сведущего.
4: Невероятно.
6: С невероятным опытом, Шаламов в качестве своего, так сказать, подельника и соавтора. Там, да? А Шаламов вот тут
5: отказывается.
6: Не просто отказывается, а начинает понимать, что это большая политическая, антисоветская игра, в которой он хочет участвовать.
4: Вот, и более того, ну, опять же, я редуцирую эту историю, в общем, проклинает он Солженицына и говорит, что в последнем письме, когда разрывает отношения, а, и когда они же познакомились, он поехал к нему по приглашению Солженицына, поехал к нему под Рязань, туда, в Солочью. рассчитывая на неделю, тот звал его на неделю. Шаламов, чертыхаясь, убежал через два дня, сказал, какой неприятный оказался человек. А потом уже вот эта история с попыткой привлечь в качестве соавтора. Одновременно Шаламов живет совсем диссидентским кругом. То есть все, он как бы... Диссидентский круг его обвиняет в написании отречения от публикации вот этих вот западных журналах, да. Вот, но отречения никакого не было. Была достаточно серьезная фраза, когда пишет Шаламов, что проблематика колымских рассказов снята самой жизнью. Это была правда в начале 70-х годов. Он не отрекся от своих текстов. Считается, что отрекся Шаламов, о, сломали, лагерь не сломал, а здесь сломали. Нет, это не отречение. Это такая формула, совершенно справедливая на тот момент. И вот тут вот странным образом, вот это как бы Солженицын, разрыв с диссидентами, покаяние, ну, якобы покаяние в кавычках, Шаламов советизируется в 70-е годы. Вот это поразительная вещь. Он становится советским патриотом. Я сужу вот по книжке.
5: Он печатается, у него выходит политический сбор.
6: Важный момент.
4: Что, Валерий, есть очень интересный пример. А ведь даже, собственно, простые люди, которые оставались патриотами России, в спорте, например, были диссидентами. Вот не хотели болеть за наших. Болели за кого угодно. За бразильцев в футболе, за англичан, там в хоккее, за канадцев.
6: Да.
4: А Шаламов дикий патриот, он как бы глохнет уже, он садится возле телевизора, он слушает эти олимпиады, эти трансляции спортивных матчей, отчаянно болеет за наших. А в матче Карпов-Корчной болеет отчаянно за Корчного, ходит на эти шахматные турниры. То есть вот это вот как бы удивительная черта. Вот по спортивному диссидентству, я говорю, когда даже, в общем, вполне нормальные люди предпочитали за наших не болеть, Шаламов здесь был святей Папы-Римского.
6: Один просто факт отмечу, потому что особенно у молодых людей сейчас складывается такое ощущение, что вот советская, опять же, литература, советская послевоенная жизнь, она любых людей, которые там были репрессированы, они все находились под спудом, они под запретом, они находились на пятой там горизонтали. Ну, друзья мои, за малым Шаламов не получил Ленинскую премию за свою поэзию, он просто до нее не дожил. И там отдельная история, там вполне Солженицын тоже мог получить, мы это не раз с Алексеем и с Олегом рассматривали этот сюжет, тоже мог получить, да? Ленинскую премию и был первейшим ее номинантом. И если уж что-то помешало получению Ленинской премии, то сам Солженицын. А так бы мог вполне этого достичь. Но это просто два примера, на самом деле, из числа сидевших и ставших потом первостатейными советскими литераторами, там и тот же Смеляков, и тот же...
4: Это тремя ходками, госпремия, пожалуйста.
6: Да, не, ну, сталинская премия Анатолия Рыбакова, там, и те же самые ссылки Степана Злобина, тоже сталинская премия первой степени. Там огромное количество людей, которые сидели из лагерей, пришли и тут же вышли на самые высоты литературной жизни и сидели рядом в президиумах с правоверными советскими писателями. То есть не упрощайте это время, потому что оно позволяло себе очень-очень многие вещи, и Шаламов тоже как бы не случайно стал тем самым советским патриотом, потому что вот видел, что проблематика реально снята, и та страна провела в его представлении там очищение, она реабилитировала колоссальное количество людей, оно там, ну и так далее. Осужден культ личности Сталина, опубликован целый ряд там текстов этого, касающиеся не только шаламовские, там и солженицынские, там шаламовские стихи и солженицынские рассказы, но Юрий Бондарев там, да, и тот же самый
4: памятный мной... Я всегда подчеркиваю роман «Тишина», где тема репрессий поднимается во весь голос послевоенных, и тема отношения к фронтовикам далеко неуважительного поднимается в романе «Тишина» за полгода до публикации Ивана Денисовича.
6: Да, ну там так на самом деле много. Там был еще и Бакланов, и Васильев, где тема репрессий циркулировала совершенно спокойно. Это сейчас, кажется, ее не было. На самом деле, конечно, Шаламов все это прекрасно видел, и видел, что любой человек, кто ищет информацию по этому поводу, он найдет ее в советских художественных текстах сам писателей первого ряда.
4: Еще один сюжет.
5: Как раз-таки от Солженицына к другому лагерю, Георгию Демидову, да. А Георгий Георгиевич Демидов был выдающимся физиком, родом из Харькова. В Харькове, когда учился, его со второго, с третьего курса взял выдающийся физик Ландау, забрал в Ленинград, сказал, ты уже здесь ничему не научишься, ты все знаешь. Забрал его к себе. В Ленинграде Демидов защитил диссертацию, стал работать. И в 1938 году его по делу УФТИ военным трибуналом осудили на 8 лет лагерей по известной статье 58, 10-я часть, да, и с сентября 1938 года Георгий Георгиевич отбывал срок на Колыме. Там, как всякого человека ученого, его, естественно, старались использовать по назначению,

0: все второй срок. Так у Демидова во время войны, даже после войны в 1946 году, его, значит, отправили на Магадан. В Магадане пристроили на завод инженером, потому что Демидов изобрел новый способ, как эти лампочки накаливания удлинить, продлить им срок жизни, чтобы заводы работали. Он за это достижение получил премию. Премия была из вещей ленд-лизовских, то есть какие-то ботинки на толстой подошве, джинсы, какая-то куртка, галстук, еще чего-то. И вот в рассказе «Житие инженера Киприева» Шаламов описывает, что Демидов просто отказался носить все эти, как он выразился, американские обноски. И за это ему дали еще 7 лет лагеря.
1: Понимаешь, как это могло быть, да.
0: Но. Если посмотреть документальные фильмы о Демидове, там в основном его дочка рассказывает. Дочка познакомилась с отцом, когда ей было 23-25 лет, как-то так. Она приехала к нему в Ухту, там отец, души не чаявший в дочери, построивший уже свой миф о ней, баловал ее невозможно и рассказывал всякое. В том числе рассказывал, например, как во время этапа их загнали в барак с урками и... Там была смешанная компания, женско-мужская. И вот была женщина, которая к нему прибилась. Он, естественно, пытался ей всячески помогать. А тут один урка за точкой полез, сказал, ну все, хватит ей пользоваться. Давай тут все обратим на нее внимание, скажем так. И Демидов его просто зарубил топором. И ничего ему за это не было, как будто. Но мне кажется, вот таких вот историй у него хватает. И если почитать прозу, там тоже многое найдется. Вот когда мы говорим о том, что...
1: Я просто по твоему совету прочитал Демидова, и у меня вот опять встало все в голове, что вот, видимо, испытания, конечно, накладывают все эти голговские муки, но все-таки каким человек приходит, таким он и уходит. Вот если Шаламов, видимо, был изначально, вот это озлобление, такая агрессия по отношению к миру у него была, и вот он, собственно, это все
0: сохранил. Да.
1: А у Демидова все абсолютное приятие мира, абсолютная вот эта вот доброта.
0: Свобода. Гордость. Да. Да, то есть у него есть, например, рассказ...
1: Если он как деляга ушел, так деляга и пришел.
0: Да. А Солженицын-то история про то, как надо выжить любой ценой. Для этого сгодится все, что угодно. А Шаламов показывает, как...
1: Общая работа не ходит.
0: Да, Шаламов показывает, как человек уничтожает человека, да, и тем самым теряет Бога и отправляется к дьяволу. Демидов – это полная свобода. У него есть рассказ «Дубарь», где, собственно, главная идея, что надо прожить эту жизнь так, пусть и на Колыме, пусть и на этапе, но чтобы от тебя не осталось бирки, как на остальных заключенных. То есть была полная свобода.
2: Очень интересный выход и очень интересное, как бы, резюме от Алексея Колобродова о том, что люди приходят и уходят одинаковыми. Стоит об этом задуматься. Вот не скажу, что я согласен на 200%, но это крайне любопытно, особенно в контексте русской литературы, где якобы должно происходить изменение героя, он должен куда-то выходить в какое-то новое качество. Идея мне крайне близкая, что никто никуда никогда не выходит.
1: Нет, диалектика какая-то происходит, но база остается.
2: База остается, да. Это была программа про Варлам Шаламова, большого русского писателя, большого русского поэта. Ключи Захара. До встречи. С нами были Олег Демидов.
0: Всем пока.
2: И Алексей Колобродов.
1: Всего доброго.
3: Узнать за 90 секунд. Комета Чурюмова-Герасименко была открыта советскими астрономами в конце 1960-х годов. Космический объект имеет странную форму, как бы состоит из двух частей. Видимо, в прошлом произошло столкновение двух комет и их слипание. Но прославилась комета Чурюмова-Герасименко не из-за внешнего вида. Впервые в истории на нее была совершена мягкая посадка. 2 марта 2004 года с французского космодрома Куру был запущен космический аппарат «Розетта». Спустя 10 лет один из его зондов после 7 часов снижения коснулся поверхности кометы. Через полчаса сигнал об этом поступил на Землю. Образцы, которые удалось получить на комете, потрясли ученых. Они обнаружили 1,5 десятка органических соединений, включая углекислый газ. Но главное, в облаке из пыли и газа, которое окружает ядро кометы, содержался молекулярный кислород. А в ее хвосте такие элементы, как азот, углерод, метанол и метан. Их называют строители.

Специальными кирпичиками аминокислот. Если бы соединения, обнаруженные на комете, оказались в благоприятной среде, их хватило бы для возникновения биологической жизни. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 23 часа, в Ереване полночь. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. 4 мирных жителя ДНР пострадали из-за атак ВСУ. МИД Ирана возложил на США ответственность за последствия атаки Израиля на Бейрут. Премьера «Слово о полку Игореве» прогремела на закрытии Moscow Jazz Festival. Подробности далее. 4 мирных жителя пострадали из-за атак ВСУ в Донецкой Народной Республике. Сегодня сообщил глава региона Денис Пушилин. Он отметил, что всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Кроме того, повреждено 2 жилых домостроения, 9 объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, 3 грузовых и 3 легковых автомобиля. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотника, сообщает наши Минобороны. Отмечается, что дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей. Украинские войска выбирают Крым особой целью для ударов из мести, считает генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Напомню, на прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею обороны Севастополя. Атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате атаки была практически уничтожена известная панорама обороны Севастополя. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно 5 лет. Ответственность за последствия атаки Израиля на Бейрут лежит на США, заявила МИД Ирана. Ведомстве напомнили, что действия Израиля в Ливане являются нарушением перемирия между Ираном и США, и добавили, что Тегеран оставляет за собой право на принятие мер из-за этого нарушения как в отношении Исламской Республики, так и Ливана. Ранее армия Израиля нанесла удар по командному центру движения Хизбалла в пригороде Бейрута-Дахи, а также по району Гбери в южном пригороде ливанской столицы. По предварительным данным, один человек погиб и несколько ранены. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Сочи, Домодедово, Жуковский, а также в авиагавани Краснодара, сообщила Росавиация. В ведомстве напомнили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Музыкально-поэтическая постановка «Слово о полку Игореве» прозвучала на закрытии Moscow Jazz Festival, передает корреспондент РИА Новости. Ее представили народный артист России Сергей Безруков и Московский джазовый оркестр под руководством народного артиста России Игоря Бутмана. Отмечается, что музыка была написана еще в 2019 году, а спустя 5 лет джазовая сюита была записана в исполнении Московского джазового оркестра в составе альбома «Образы Мусоргский и Бородин». Сергей Безруков выступил в роли рассказчика и погрузил собравшихся в концертном зале Чайковского в события 1185 года. Moscow Jazz Festival прошел в этом году с 8 по 14 июня. Закрытие фестиваля состоялось в концертном зале имени Чайковского в Москве. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вы слушаете программу «Мастера».
2: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Очередной выпуск цикла «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас особенная программа, которая потребует ваших, именно ваших, душевных сил и отзывов. Для начала я вам представлю наших уважаемых гостей, которые при всей своей огромной занятости нашли время и пришли к нам. Огромное вам спасибо. спасибо. Во-первых, председатель правления региональной общественной организации «Детская онкология. Врачи и родители вместе». Лариса Николаевна Донских. Здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемые слушатели. Я очень рада, что меня пригласили на такую прекрасную программу.
2: Член попечительского совета региональной общественной организации «Детская онкология. Врачи и родители вместе». Известный продюсер, режиссер, певец, артист. А продюсер, я вам должна сказать, вот очень интересно, редко какой продюсер в основном занимается музыкально-социальными проектами. Это Андрей Удалов.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Рада вас видеть. Еще одно ваше дело как продюсера, и мы об этом говорим. Давайте сразу, что нас ожидает в театре эстрады? Давайте начнем с этого.
4: Конечно, сейчас не очень просто, как и всегда, наверное, делать добрые дела, но мы стараемся, и на протяжении вот 6 лет, наверное, я делал программы в Государственном Кремлевском дворце. Может быть, кто-то из наших радиослушателей помнит эти программы. Может быть, даже вы и были на концертах, которые делала наша творческая группа. Это концерты, посвященные творчеству Владимира Яковлевича Шаинского, Евгения Павловича Крылатова. Было 70-летие Юрия Куклачева. Был концерт «Вместе весело споемски» на студии «Союзмультфильм». Была программа «Самый добрый клоун» и была программа «Все лучшее детям». Вот это я вам кратко рассказал свою предысторию. И вот сейчас мы переехали. Открылся после ремонта наш замечательный легендарный концертный зал Государственного театра эстрады. И так нам хотелось именно в театре эстрады.
2: Он уютный.
4: Да.
2: Именно очень уютный театр.
4: Именно в театре эстрады, потому что...
2: Намоленный.
4: Во-первых, намоленный, потому что такие имена, которые почтили присутствием эту сцену, Марлен Дитрих и Аркадий Райкин, и Эдита Пьеха, Мария Миронова.
2: Да, это было. Давайте поближе к сегодняшнему дню. Но у вас в этот раз совершенно другой зритель.
4: Дело в том, что всегда, когда мы делали мероприятия летние в Москве, так или иначе приуроченные либо к Дню защиты детей, либо к Дню семьи, который отмечается в начале июля, все равно это всегда были зрители, так или иначе приглашенные нами из категорий тех же самых детей детских онкологических,
3: да,
4: центров.
3: Да, Андрей Николаевич,
4: церебральный паралич.
3: Практически каждый год.
2: Вы не первый раз.
3: Нет, мы практически постоянно присутствуем на концертах. Нам выделяют большое количество билетов.
2: А что это значит? Скажите, Лариса Николаевна, но ведь вам же, наверное, хотелось всегда, чтобы попали ваши подопечные на такой концерт.
3: Да, конечно.
2: А как это, как
3: мы
2: это
3: обсуждали
2: возможно?
3: С Андреем Николаевичем, так как каждый год мы бываем на таких грандиозных проектах, концертах, поэтому мы вот всегда мечтали об этом.
2: Да.
3: Наверное, я назову это правильно, это социокультурная реабилитация, потому что детки, которые к нам приезжают, они с различных регионов страны. Не у каждого есть возможность попасть на такой грандиозный концерт, и помимо этого пообщаться с артистами, понять, что они не одни. Вся страна и артисты также переживают за их здоровье, чтобы они восстановились, чтобы у них в семье все было хорошо, чтобы родители радовались, что дети познают мир вот с этой точки зрения.
2: Угу. Знаете, а как вы их привозите, детишек?
4: Вы знаете,
2: или каждый родитель?
4: У меня был вот такой случай, это было много-много лет назад, я тогда еще работал со всем известным кукольным персонажем. Я всегда посещал детский онкологический центр, куда бы мы с Хрюшей не приезжали.
3: Угу. Даже 1 июня у нас были в центре.
4: Да.
2: Тоже, да?
3: Да.
2: И... Ой, сейчас вы расскажете, как.
4: Я расскажу один случай из многих-многих, когда я с куклой, с Хрюшей пришел в палату интенсивной терапии онкологического отделения детского в Оренбурге. Там лежала очень тяжелая девочка. Дело было к 1 сентября даже. И вот Хрюша пришел в эту палату, там лежала всего одна пациентка, у нее везде были трубки, был очень серьезный диагноз, саркома легкого. Девочка буквально ничего не кушала. Ну, когда ребенок видит только лишь катетеры, пробирки, уколы.
2: Да и взрослому человеку тоже не до чего.
4: И очень такого. Больно. И вот мы с Хрюшей к ней подошли, начали общаться. Вот она посмотрела и улыбнулась. И что-то мы с ней яблочко поели. И потом она первые буквы слова «мама» написала. И мы с ней договорились, что она выздоровеет и пойдет в первый класс. Я сейчас скажу очень жесткую вещь. Доктор мне сказал, сказал, что у нее прогноз несколько дней. В результате девочка прожила 3 недели, потому что у нее был настрой на то, что вот действительно у нее
3: это
4: есть
3: тоже
4: будущее.
3: Каждый день это тоже радость для родителя.
5: Конечно.
4: Вот после таких случаев я как раз задумался над тем, а не сделать ли такое мероприятие в более обширном формате. Угу. И когда мы познакомились с Ларисой Николаевной, я тогда работал в Кремлевском дворце, проводил там программы, и как-то мы друг друга нашли, и мы стали сотрудничать. Я стал всегда приглашать обязательно детей из региональной организации детской онкологии, врачей и родителей вместе. Всегда мы выделяли билеты и приглашали этих детей. Но
3: потом
4: сейчас...
3: же я пригласила.
4: Но сейчас...
5: К себе?
3: Да, в наш центр онкологический.
4: Да, мы были. Сейчас мы решили сделать прямо адресное мероприятие в этом году. Именно для детишек и пациентов детских онкологических центров. И это не только дети, это и подростки. Это и доктора, которые лечат детскую онкологию, которые спасают жизни. И персонал, которого очень много, о которых обычно мы не говорим, потому что как-то все пробрасываем. А ведь есть еще и санитарки, уборщицы.
5: И это так важно. Это очень важно.
4: Психологи, которые работают с родителями и с пациентами. Всех...
3: Хирурги, которые стоят по 8, по 15 часов каждый божий день. У них очень тяжелый труд вообще. Представляете, вот оперировать маленького-маленького ребеночка. Он только родился, да, и вот после постановки диагноза, да, он может быть попасть на операционный стол. И эти врачи наши, доктора, хирурги, они спасают каждый божий день, оперируют. Опять же, химиотерапевты, которые тоже смотрят, как проходят протоколы, лечат. Медсестры, которые каждый день тоже дежурят на своем посту. Я могу говорить о многих специальностях, но это один большой, единый такой вот отряд, можно так сказать, большой. Конечно, как мы не могли...
4: И когда, самое главное, что когда ты видишь маленького человека, которому 5, 6, 7 лет, и вот жизнь, казалось бы, только началась, и он не виноват совершенно в том, что у него такой диагноз, это еще обостряет всю эту ситуацию, и, конечно, хочется протянуть руки и обнять этого человека, и вынести его хотя бы эмоционально из того...
5: Ну, какое-то время.
4: Хотя бы, да.
3: Еще я замечу, да, что есть родители, которые также покидают свою семью, оставляют ее в регионе. Там, если много детей, они понимают, что они спасают своего ребенка, но там тоже детки, которые в сиблинге.
5: Конечно,
3: и
5: да.
3: Тоже душа переживает за детей, которые остаются дома. За мужа тоже переживает, который тоже несет свой такой груз, можно так сказать.
5: А за жену?
3: За жену. Конечно, что такое мама? Это вообще...
5: Это все.
3: Это все. Что тут говорить? Это подвиг. Я считаю, что родители, которые находятся в центре, спасают своих собственных детей, им нужно просто награждать их. Вот просто реально награждать, потому что это тяжелый труд. И это вот... не просто так, это тяжелый труд.
4: И вот те семьи как раз, потому что вот недаром Лариса Николаевна сказала о родителях, потому что иногда пациенты живут семьями в этих центрах. В этих
5: у вас разрешено, да?
3: Нет, это не реклама, я не знаю как, но у нас между химиотерапией детки выходят из стационара и находятся в прекрасном добром доме. Юлия Ремейко, она директор этого фонда, «Добрый дом» называется. И там детки между химиотерапией находятся как дома у себя.
5: Угу.
3: Они готовят, гуляют.
4: Творчество.
3: Мало того, что да, есть госпитальная школа, где дети продолжают учиться.
5: Угу.
3: Помимо этого, есть еще такой прекрасный фонд Пантанаса, православный фонд, где дети тоже находятся в квартирах, а этот фонд оплачивает семьям проживание их там с питанием, и это все за счет фондов. Люди-благотворители помогают, спонсоры выживать.
5: Есть такие.
3: Конечно,
5: люди.
3: Огромное-огромное количество.
5: Слава Богу. Ну, а вот теперь у меня такой вопрос. Андрей, скажите, что-то в последнее время бесконечно возникает такой вопрос. Наши артисты выступают за огромные гонорары и так далее, и так далее. Наверное, так. Я вообще в это как бы не посвящаю себя. Мне это все неприятно, потому что я застала время, когда была честь выступать на таких вечерах, концертах, и люди просто шли. А как вот эту проблему вы решаете?
4: Конечно, Диана Иосифовна, нам никто ничего на блюдечке не подносил и не давал. И когда мы с Ларисой Николаевной вообще задумали все мероприятие, мы вот как та Золушка, которая там взяла,
5: значит, фея тыкву, была так, у вас.
4: Да,
5: фея была.
4: Вы знаете, вот фея появилась, но после наших таких настоятельных поисков, потому что, откровенно говоря, меня немножечко, кстати говоря, эта ситуация расстроила. Мы обратились к достаточно известным и богатым людям.
5: Не будем их
4: не
5: называть.
4: Не будем. Их фамилии и так всем
5: пусть
4: известны.
5: Каждый да. решает свою
4: но
5: жизнь
4: они, у них есть благотворительные фонды их имени. Однако ни одного ответа от них не получили. И вот когда уже мы совсем было отчаялись, я обратился к нашему председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину. И я хочу поблагодарить аппарат председателя
3: правительства. Это огромное спасибо правительству.
4: Да. Просто потому что у меня была такая возможность, и я обратился и тут же получил необходимую помощь, которая заключалась в том, чтобы предоставить зал, оплатить электричество, оплатить технику.
5: Это же концерт.
4: И мы поэтому выражаем большую благодарность аппарату председателя правительства Российской Федерации, а также Министерству культуры и Росконцерту, объединению Росконцерт, а также дирекции Государственного театра эстрады за то, что они создали условия и дали возможность нашей группе заниматься исключительно творческим трудом и с огромным вдохновением создавать эту уникальную программу и не думать о том, где нам взять деньги на оплату той или иной технической
3: позиции.
4: Опции. Это очень важно.
5: Но потом, наверное, я, может быть, не знаю этого так, как вы, Лариса Николаевна. Наверное, там должны быть недалеко скорая помощь.
3: Конечно, это, да,
4: конечно,
3: да,
4: конечно,
3: мы, да.
4: Все будет
3: того, конечно. Что, там будут врачи присутствовать.
4: Да, некоторых наших гостей доставят на реанимобилях, и зал театра эстрады, там есть огромный грузовой лифт, который способен поднять каким-то кислородным оборудованием пациентов, еще с чем-то. То есть с этим проблем как раз
5: и пациенты тоже будут.
4: Да, конечно. Но будут и обычные здоровые дети. Вот в этом
3: конечно.
4: И заключается смысл нашего мероприятия.
3: Конечно.
4: Большую часть, конечно, мы отдаем и вот организации, в которой руководит Лариса Николаевна, и центру Рогачева, небезызвестному, и Мородовской больнице.
3: Конечно.
4: Все
3: и Добрый
4: дом. Доброму дому. Все уже у нас...
3: Можно я еще скажу? У нас открылся 1 июня Дом Милосердия, Справедливая доктор Лиза, от фонда большой дом на 25 коек. И мы тоже приглашаем посетить вот такое вот мероприятие. Это Запорожье, вот, Луганская область.
4: К нам приедет 50 человек из дома Рональда Макдональда из Татарстана. Это дом, в котором тоже проживают такие семьи. Я дружу с доктором Шаваилиевым, который начальник.
5: Очень хорошо, что вы называете этих людей.
4: И
5: это очень хорошо.
4: Вот, собственно говоря, все это есть. А артисты, тот вопрос, который вы сказали, во-первых, когда мы начали составлять программу этого концерта, мы очень хотели, чтобы она была интересная, чтобы она была не только поднимающая дух, но и такая обогащающая разум, душу, интеллект. И поэтому программа получилась просто, чудеснейшая.
5: Ну, какие
4: и
5: артисты?
4: Ни один артист, то есть все артисты выступают благотворительно, бесплатно, ни один артист даже не заикнулся о гонораре.
5: Это фантастика, назовите эти имена.
4: Да, и сейчас я вам их назову.
5: Конечно.
4: И при том, что артисты будут представлять абсолютно разные
5: жанры
4: искусства.
5: Ага.
4: У нас будет и цирк, и эстрада, и балет, и опера, и даже авторская песня. Поэтому каждый найдет кусочек своего, и дети найдут детский репертуар. Немножечко постарше подростки, у них свои кумиры.
5: Да, да.
4: Взрослые тоже насладятся.
5: Ну, конечно, уже мамы, папы, да,
3: конечно,
5: и дедушки.
3: Конечно.
4: Достаточно сказать, что у нас будет принимать участие легендарный совершенно мировая величина клоун Юрий Куклачев, народный артист России.
3: Дети обожают.
4: И, конечно, его пушистые питомцы.
5: Конечно,
4: кошки.
5: Конечно.
4: Также споет Лариса Долина.
5: Прекрасно.
4: Нам удалось пригласить и сможет к нам прийти. Ну, номер один сейчас в балете. Премьер Большого театра, легендарный наш танцовщик Денис Родькин, который
5: Фантастика.
4: Да. Также Анастасия Волочкова.
3: Угу. Да, она еще даже будет общаться с нашими детками.
4: Да.
5: Вот это у меня отдельный вопрос.
3: Да, хорошо.
5: Кого-то еще можете
4: назвать?
5: Да,
4: конечно. Телеведущий Тимур Еремеев, певица Ксения Георгиади, Маргарита Суханкина, бывшая солистка группы «Мираж», которая споет с большим детским хором.
5: Бывшая солистка хора Попова.
4: Да. Дарья Антонюк. Будет уникальная совершенно актриса у нас. Это голос союз мультфильма, голос персонажа Незнайки из всех мультфильмов про Незнайку. Венера Рахимова.
5: А будет фильм? Фрагмент.
4: Да, да, да, будет. Она будет показывать, как она озвучивала Незнайку. Незнайку.
3: Многие детки не знают об этом. Конечно. Они как раз будут сами смотреть на это, увидят это.
5: Ну, прекрасно.
4: Диана Ильинична, и вот весь концерт этот, он будет состоять из двух частей. Первая часть, она будет такая более детская, а вторая часть будет для более взрослой публики. И между этими отделениями будет довольно большой антракт, 30 минут.
5: И там они могут пообщаться.
4: И вот все наши участники, все артисты, и все животные даже, и кошечек, все выйдут в фойе, у нас будет организована там специальная площадка, и любой из зрителей сможет подойти, задать вопрос, сфотографироваться.
3: Волонтеры нам будут помогать.
4: Да, наши артисты пожелают нашим зрителям каждому адресно здоровья, дадут автограф, что немаловажно, это будет такой вот
5: контакт. Конечно, такое созвучие прямо произойдет. Ну, какие вы молодцы. Лариса Николаевна, скажите мне, вы практически посвятили себя этому делу, да?
3: Наверное, да. Потому что это огромное количество времени.
5: Это жизнь.
3: Это жизнь.
5: У вас, наверное, телефон круглосуточный.
3: Круглосуточный. Мало того, что я все время в каких-то новых проектах. Мне всегда хочется что-то новое. И вот сейчас, когда это произошло, что-то новое, вы знаете, у меня прям еще больше вот сил помочь, проекты еще какие-то разработать. Ведь огромное количество людей, которые, в общем-то, готовы помочь. Просто это один из способов услышать нас. Мы готовы и радостны будем видеть всех, кто нам помогает. Вот.
5: Это
3: и
5: важно.
3: Это очень важно.
5: Люди узнали. Потому что такое впечатление, что есть стена. Оказывается, нет. Вы ее уже давно пробили.
3: Да, это давно
5: и
3: уже.
5: И люди к вам пошли. А я могу этим помочь? Я могу этим помочь?
3: 20 лет я уже провожу 1 июня.
5: Ну,
3: 20 лет на территории онкологического научного центра. Что я хочу сказать? Ни один артист никогда нам не говорил, что он приедет там. Если приедет, то за какую-то сумму или какая-то вот такая история.
5: Условия приема.
3: Условия какие-то. Нет. Мы делаем такую добрую обстановку, всегда создаем для артиста, чтобы он об этом не думал. Потому что мы очень ценим людей, которые к нам приезжают.
5: Конечно.
3: Отдают частичку добра на площадке, видя глаза деток, родителей. Они также реабилитируются, наверное, так же. Для чего они это делают? И глаза — это самое важное вот в этот момент,
5: да.
3: И радости, которые, в общем-то, они дают.
4: Знаете, я хотел бы еще дополнить и сказать о тех людях, которых зрители не видят, потому что артистов видят все всегда. Кто еще будет работать из уникальных совершенно людей над этой программой? Потому что, наверное, все знают, что очень много занимает оформление для впечатлений.
5: Декорации.
4: Так вот, у нас будет на этой программе работать самый лучший мастер по свету в нашей стране Дмитрий Буряк. Мы попросили, он любезно согласился. Это знаменитейший художник.
5: Мы попросили, он любезно согласился. Господи боже мой, неужели я дожила до этого времени, когда я такое слышу? Это
4: Театр
5: потрясающе.
4: Эстрады сейчас очень хорошо технически оборудованные площадки. Они нам предоставляют вот весь, как говорится, фарш свой. То есть мы можем пользоваться всем, и вся техническая составляющая Театра эстрады...
5: А она сильная.
4: Она лучшая сейчас в Москве, сильнее, чем даже в Кремлевском дворце на самом деле. И вот вся эта техническая база будет нам предоставлена в полном объеме. И, конечно, мы надеемся, что и Дмитрий Буряк, и наш художник по звуку, и наши декораторы сотворят чудеса. Видеоконтент уникальный будет разрабатывать Василий Климов, мастер своего дела.
5: А съемка будет?
4: Вы знаете, к сожалению...
5: Или вы решили снимать?
3: Нет.
4: Такой съемки нет. То есть это будет штучное мероприятие, которое вот кто вот придут, тот и увидит.
3: Но очень хотелось бы, чтобы, конечно, это вышло на такое телевидение, чтобы нас показали. Показали?
5: Да. И, по-моему, для любого канала это будет
3: это
5: честь.
3: Это честь.
5: Когда это будет? Мы самое главное не сказали.
4: Это будет 27 июня в субботу в 19 часов в Государственном театре эстрады на Берсеневской набережной. И, как я уже сказал, мы очень много билетов отдали нашим вот подопечным. Однако небольшую часть билетов мы все-таки впустили в продажу и пустили не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы просто нас поддержали в этом проекте, потому что есть какие-то опции, которые нам хотелось улучшить. И, конечно, конечно, на это тоже нужны средства, поэтому те, кто купит эти билеты, они должны быть уверены, что они тоже проучаствовали в нашем вот этом благом деле, а заодно, может быть, пришли и поддержали всех гостей этого прекрасного вечера.
5: Вы все сделали для этого и делаете. Я так понимаю, что это очередной, конечно, грандиозный, но очередной ваш проект по вот этой коммуникации детишек одних с другими, здоровыми ребятами.
4: И не только детишек, и взрослых.
5: А взрослые должны это видеть обязательно. И артисты, которые будут выступать у вас, расскажут своим коллегам. Я на вас смотрю, я понимаю, вы не остановитесь. И это только, ну, один из.
3: Я, можно скажу еще, у нас в этом году будет 30 лет празднику «Солнечный день». Это праздник реабилитационный, где детки с онкологическими заболеваниями, которые выздоровели, встречаются на любой площадке города Москвы. Это октябрь или ноябрь. Кто нам предоставляет через Министерство культуры площадку, они познают там разные культурные какие-то мероприятия, экскурсионные, различный формат. Но врачи встречаются с детьми и общаются, как они социализируются, как они учатся, что у них со здоровьем. Потому что иногда врач, который оперировал, он не видит, как ребенок восстанавливается потом.
5: Конечно, конечно.
3: А это очень важно. Угу. И этому празднику будет 30 лет. Впереди, Андрей Николаевич, мы, наверное, подумаем над этим.
5: Конечно. Вот нет, это... то, что Андрей Николаевич не остановится, это точно. Это абсолютно точно. Дорогие мои, наше время подходит к концу. А мне очень хочется, чтобы прозвучало что-то такое, что тронет сердца детишек. Такая песенка. А я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что сегодня в программе «Мастера» были действительно мастера. Мастера, которые умеют на таком высоченном уровне давать людям добро, поднимать их настроение, поддержать в самую трудную минуту жизни. Председатель правления региональной общественной организации «Детская онкология. Врачи и родители вместе» Лариса Николаевна Донских. Спасибо вам огромное. И член попечительского совета региональной общественной организации «Детская онкология. Врачи и родители вместе» продюсер, режиссер, артист Андрей Удалов. Спасибо вам огромное.
3: Большое.
5: Спасибо и успехов этому концерту.

0: Программа «Мастера». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
4: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Временные ограничения сняты в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Тамбова, сообщила Росавиация. Ведомства добавили, что подобные ограничения введены в авиагаванях Волгограда и Сочи. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации. Масштабная манифестация против саммита «Большой семерки» прошла в Женеве. В воскресенье, передает корреспондент РИА Новости, в акции приняли участие несколько тысяч человек. Демонстранты скандировали «Весь мир ненавидит Большую семерку», а также пропалестинские и прокубинские лозунги. В какой-то момент радикалы начали кидать бутылки в полицейских и поджигать машины. Как видно на видео, которое уже в Макс-канале «Радио Спутник», полиция Женевы применила против них слезоточивый газ. Саммит G7 будет проходить во французском Авиане с 15 по 17 июня. Израильский министр финансов и лидер ультраправой партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич призвал правительство к незамедлительной аннексии западного берега реки Иордан, не дожидаясь намеченных на осень этого года парламентских выборов в Израиле. Заявление было сделано в ходе церемонии подписания инвестиционного соглашения на $685 миллионов, которые, среди прочего, будут потрачены на строительство 6000 новых квартир в поселении Карней-Шамрон на западном берегу. Смотрич подчеркнул, что пока он занимает министерский пост, палестинского государства не будет. Американский певец и продюсер Оливер Три погиб в результате столкновения и крушения 2 вертолетов в Рио-де-Жанейро, сообщает портал J1 со ссылкой на бразильские власти. Погибший в авиакатастрофе певец в одном из интервью признавался в любви к России. Он жил некоторое время в Москве и работал над одним из альбомов в 2021 году. Певцу было 32 года. Кроме него, жертвами катастрофы стали еще 5 человек. В репертуаре Московского джазового оркестра может появиться новая музыкально-поэтическая постановка «Шахерезада», основанная на симфонической сюите композитора Николая Римского-Корсакова. Об этом рассказал народный артист России Игорь Бутман. Как передавал корреспондент РИА Новости, вечером в воскресенье в концертном зале имени Чайковского на закрытии Moscow Jazz Festival народный артист России Сергей Безруков и Московский джазовый оркестр представили новую музыкально-поэтическую постановку «Слово о полку Игоре» на музыку Александра Бородина. Moscow Jazz Festival прошел в этом году с 8 по 14 июня. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
5: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии психолог Лев Черняев. Лев, я вас приветствую, меня зовут Наталья.
6: Добрый день.
5: Попробуем с вами сегодня найти смысл в жизни и разобраться, почему мы его теряем, если теряем, и что такое жизненный кризис, вообще связано это или нет. Можно ли смысл в жизни потерять или нет, или вообще его не бывает, и нужно ли его искать? Такого вот длинного вопроса начну.
6: Да, ну первое, можно ли потерять смысл? Скорее-то я думаю, что невозможно его потерять, его можно перестать воссоздавать. Ну, потому что смысл жизни — это не вещь. Mm-hmm. Она не теряется. То есть смысл жизни или там чего угодно, там действия, эмоции, отношений, себя в этой ситуации и так далее, это некоторый психический продукт. То есть я психически создаю вот этот некоторый внутренний концепт, смысл. И этим я отвечаю на два вопроса, как правило. Для чего и зачем? Зачем мне это нужно и для чего я это там делаю? То есть некоторые там действия. И часто это смысл помогает успокоиться. Он вообще-то так, ну, структурирует картинку мира, структурирует, помогает, я себя, сам себе объясняю, что происходит, для чего происходит. У меня так спокойнее становится, не так тревожно.
5: То есть это то, что мы сами себе придумываем, да, получается? Или кто-то нам сказал, что нужно это себе придумать, чтобы не нервничать?
6: Ну, первое, правда, мы их, ну, придумываем, может быть, создаем, может, формируем, как-то собираем вместе, это так. И также можно кучу всяких вещей схватить у хороших людей. Но это смыслы хороши для этих хороших людей. А для меня этот смысл не будет смыслом, а то, что называется там гештальтерапией, интроектом некоторым. То есть я беру некоторые чужие убеждения и почему-то ему начинаю следовать. Ну, может, оно правда хорошее, а может, не очень. Поэтому здесь хорошо бы так внимательнее посмотреть с чужими мнениями.
5: Я правильно понимаю, что вот этот поиск смысла жизни — это такой, ну, как придуманная история, потому что раньше, собственно говоря, этим особо никто не занимался, потому что были там задачи добыть себе еду, придумать, как дожить до следующего дня и так далее. И, в принципе, смысл жизни сводился к тому, чтобы дожить и прожить, и как бы пережить день сегодняшний. А когда появились всякие у нас, скажем так, послабления, то mm-hmm. вот мы теперь сели, нам больше нечем заняться, не нужно себя руками вот каким-то трудом таким mm-hmm. занимать, и можно сесть и подумать о том, кто ты, зачем и что тебе делать дальше.
6: Кто я? Это, наверное, может быть, даже не смысл. Это такое самоопределение себя. И это очень хорошо. Это такая прям прекрасная альтернатива смыслу. А вот не зачем я тут, а кто я тут? И это такой вопрос про идентичность. Кто я там? Как психолог, там, как человек, как, не знаю, как слушатель, как собеседник. Кто я сейчас больше? Кем я себя сейчас распознаю? Это отдельная часть. Если этого смысла, может, нет никакого. Потому что я сейчас человек. Есть какой-то смысл? Наверное, нету. И можно не определять это дело. Поэтому то, что это, ну, какое-то недавнее занятие, да и вроде бы нет. Так, если посмотреть на философов, начиная там, бог знает с кого.
5: Это их профессия такая была.
6: Да,
5: заниматься философией, искать вот эти непонятные кому-то простым людям вещи.
6: Ну, я думаю, что философия, она помогает человеку как-то определиться со сложностью своей психики. Потому что, ну, психика такая сложная система, и человеку сложно, как-то трудно ее уловить, понять, как она работает. И нужно хоть какие-то реперные точки, какие-то опоры создавать для того, чтобы было проще... Ну, себя как-то видеть, другого видеть, что происходит. Ну, как-то вот для чего это тоже хорошо, так и какие-то. Ну, вот можно уже не думать про это. Поэтому нет, достаточно давно Сократ его прямо увлекался. Сократ, в смысле, был каким-то, может быть, в хорошем смысле, первый гештальтерапевт. Потому что он задавал такие вопросы, осмысляющие, тупиковые, провоцирующие, будоражащие человека. И людям было сложно с ним.
5: А бывает такое, что к вам онлайн приходит, не знаю, насколько это распространенный запрос. Я в тупике, не знаю, что мне делать дальше.
6: Да, конечно, но это, может, не так звучит, но вполне... Ну, вообще-то вы описываете кризис, по сути.
5: Я как раз хотела перейти к кризису.
6: Да, да, да. Он приходит с некоторой позиции. Может, у него там смысл жизни закончился. Но под смыслом он будет подразумевать там семейные сценарии, например. То есть это некоторые традиции. Что он должен был сделать, как мужчина или как женщина. Вот это он сделал. То есть у него такой быстрый ответ на вопрос, зачем я это делаю, закончился. Потому что мама сказала, потому что папа сказал, потому что нас принято в семье, потому что так хорошо, потому что богатых любят, там, не знаю, потому что успешных вообще восхищаются все. Окей, он этого попробовал, а что-то удовольствия никакого не пережил. И у него это заканчивается. Он говорит, у меня смысл закончился. Да у него стандарты жизни закончились, а не смысл закончился. И он приходит с этим в состоянии кризиса. То есть он осознает, что то, как он организует свою жизнь сейчас, ему перестало нравиться. Он перестал себя убеждать, что ему вот хорошо. Ну, там какие-то системы утешения перестали хорошо работать.
5: Ну, или получение удовольствия, да, как вы сказали?
6: Хорошо бы разводить удовольствие и удовлетворение.
5: Так, а чем отличается?
6: Ну, удовольствие, в смысле, такая система такая бесконечная, можно от многого чего получать удовольствие и продолжать как-то его потихонечку получать. А удовлетворение — это уже эмоция, она обозначает, что этот процесс уже можно остановить и закончить. То есть я уже, мне достаточно, я насыщен, мне хорошо, я удовлетворен. Вот теперь можно этого, ну, не делать. Вот я ем на еде проще всего. Угу. Там, ну, возникло там достаточно, насыщение возникло. Такое голод закончился уже какое-то время назад. Легкость в теле остается, бодрость есть, подавления нету. И прям и я удовлетворен тем, как я поел. Я не переел, не убил себя едой, не ввел себя едой в транс. Там, ничего с собой не сделал, мне просто хорошо.
5: А удовольствие от еды?
6: А удовольствие я могу получать, стремиться получить удовольствие, хотя я уже удовлетворен. И тогда вот еще один кусочек, еще один пирожочек, еще одна конфеточка, еще одно что-то такое, и я вгонюсь за удовольствием. Точнее, за обещанием удовольствия. Угу. Потому что самое удовольствие было в начале. А дальше я пытаюсь там, да, в разговоре с человеком, пытаться что-то там получить, или какой-то успешный успех еще больше получить, или что-то еще. Но первичное переживание было самое сильное. А я пытаюсь его вот догнать, получить снова то же самое.
5: И то есть, когда человек оказывается в кризисе, он перестает получать вот как раз удовольствие, да?
6: Нет, он как раз стремится вернуть переживание удовольствия, но у него закончилась возможность, или вообще не возникало режим удовлетворения. Он мог быть удовлетворен тем, что вот то, как он там живет, организует свою жизнь, ему хорошо, он удовлетворяется. Ну, даже исполняя чужие интроекты, правда, все интроекты чужие, ему хорошо. Но удовлетворение закончилось. Вот ему как-то, он посмотрел на себя, чего я вообще, как я живу? Вот хорошо ли мне от того, как я живу? Мне интересно жить? Или я все смысл пытаюсь придумать? Ну, потому что очень часто смысл как раз подменяет интерес. Mm-hmm. Смысл дает рациональные причины, ну, что там делать, как-то производить. А вот эмоции дают много драйва. И удовлетворение показывает, что я вот это сделал, я удовлетворен, и через какое-то время я снова могу это сделать. Когда снова стану голодным, прочитать книжку, посмотреть кино, поговорить с хорошим человеком, прогуляться. Раз, сделал, и мне опять хорошо. И удовлетворение работает, создает хорошее состояние такого довольства. Угу. Суррогаты проще как-то, не, там посложнее с удовольствием.
5: То есть я правильно понимаю, что нужно какой-то, ну, научиться вот эти вот состояния свои повторять? Когда ты перестаешь вот этому, ну, как бы теряешь этот навык, ты оказываешься в кризисе.
6: Не-не-не.
5: Нет?
6: В кризисе скорее я пытаюсь новые задачи, свои какие-то новые задачи по жизни решать старыми способами. Это самое простое определение кризиса. Ну, потому что, например, у меня там высокая ригидность мышления, упертость. Я вот так вот думаю только вообще про все, только через шоры. Можно, нельзя, одобрит, не одобрит, есть мне разрешение, нет разрешения и так далее. То есть очень такой коридорчик в этом. Угу. И в этом как, вот, очень легко в кризис войти. Потому что я, ну, в общем, сильно чувствую себя несвободным.
5: А не действительно зависит от возраста? То есть вот это там деление, я не помню, 30, 40, 50 лет? Или, ну, это скорее зависит от твоего занятия? Или от того, там, в каком ты в семейном положении находишься?
6: И то, и то, и то. И больше зависит, я думаю, от того, развивается человек или нет. То есть кризис – это не беда. Это не какая-то катастрофа, это не что-то ужасное. А это нормальные условия развития. То есть если человек себя развивает, как-то что-то читает, думает, какие-то строит концепты жизни, повышает свою чувствительность, там, критичность мышления, ну и так далее. Что-то он вообще как-то в себя вкладывается. Иногда сам, иногда с помощью книжек, иногда друзей хороших, или там с помощью психолога, или кого-то еще, там, то он себя развивает. То, что называется психологическое развитие, там, или даже духовное развитие, не столь важно. Да он усложняется. А усложнение приводит к появлению противоречий, которых раньше не было. А противоречия, он, как он будет обращаться дальше с противоречиями, с внутренними конфликтами? Может, через кризис, если запустит.
5: То есть, если ты не развиваешься, у тебя и кризиса не будет.
6: Да.
5: Я такое могу сделать.
6: Да, правильно.
5: Если ты там каждый день, не знаю, вот работаешь, например, водителем такси, тебя все устраивает, ты, в принципе, книжками особо не интересуешься, максимум смотришь вечером какие-то фильмы.
6: Рилсы лучше.
5: Да, дома какая-то там стандартная, тоже все спокойно. Внутри тебя ничего не начнет, там, скажем так, разрывать. Потому что ведь часто же приходят и говорят, вот, допустим, у меня все одинаково, ничего в жизни не происходит. Ведь от этого же тоже может начаться какой-то кризис.
6: А это формулирование изначально, ситуация неверно сформулирована. А у меня в жизни ничего не происходит. Это я предполагаю, что есть какая-то жизнь, я, есть жизнь, и есть что-то или кто-то, кто будет организовывать происходящее в моей жизни. То есть это такая вполне инфантильная фраза. Потому что вообще-то я организую свою жизнь, и я в нее ничего не приношу нового. И я использую старые схемы жизни для того, чтобы, например, мне было менее тревожно. Ну, для того, чтобы не ориентироваться, для того, чтобы не понимать, что происходит, не чувствовать, как там переживать сложности, переживать отвращение или нет, там, разочаровываться постоянно. Но некоторые эмоции приходится переживать. Можно это не переживать, можно говорить, что нету. Отвращения вообще не чувствую в жизни, или там никогда не разочаровываюсь, не чувствую стыда и вины, ну, какие-то странные чужие эмоции, живу без них. Но это прямо остановка. Все-таки я придерживаюсь идеи, что ну, люди находятся в общении, они как-то все-таки потихонечку снова развиваются. Я прям ну, не видел людей, которые не развиваются. Они все-таки что-то думают, они надо себя прямо упаковывают обратно, сворачивают. Типа шагнул, а потом раз и обратно. Но он развивается, и поэтому кризис, он неизбежен.
5: То есть все-таки рано или поздно с ним придется столкнуться?
6: Да. И не то, что с ним столкнуться, потому что это не внешний объект. Я начну переживать себя как недовольного тем, как я живу. Я могу, в принципе, начать употреблять психоактивные вещества какие-либо для того, чтобы не чувствовать вот эту внутреннюю критику, в критику в хорошем смысле, как анализ, что что-то не то. Вот ну, не нравится, мне как-то вот серовато.
5: Да себя чем-то успокаивать, я правильно понимаю?
6: Оглушать. Если успокаивать, это хорошо. А так и же по голове бах седативным веществом каким-то, и нету человека.
5: Не будем такого советовать.
6: Не надо, это прям не надо, не стоит.
5: А так все-таки это с возрастом связано или нет? Вот эти вот кризисные моменты.
6: Возраст скорее, ну, в течение там, жизни человек решает какие-то сложные ситуации. Ну, даже если он все пытается, вот он все равно встречается там с растущими детьми, которые дают много всего. Там супруг или супруга тоже что-то подкидывает. Там друзья как-то, кто-то куда двинулся, что-то изучил. Ну, обязательно какая-то стимуляция идет. То есть приглашение в новое постоянно есть. И поэтому и там человек отзывается на это. А если он отзывается, значит, он будет смотреть, пробовать, чувствовать, а это усложняет его психику. Усложнение приводит к кризису.
5: И поэтому лучше что делать? Все время придумывать себе какое-то новое занятие или как?
6: Нет, скорее, первое, не шарахаться от кризиса, а второе, вообще-то, регулярно смотреть, так как-то призадумываться. Вот я сейчас живу как-то. Нравится мне, как я живу. Если первый раз задать вопрос, то, скорее всего, ответ будет не очень. И тогда очень сложно пережить этот ответ не очень. Мне не нравится, как я живу. А что делать? Вопрос сразу. Да ну, все равно не что делать, а вначале нужно сориентироваться. Вот я когда говорю, что мне не нравится, это чего не нравится? Там, я себе не нравлюсь. А в чем? Как я устроен? Какие отношения? Моя работа, мое место жизни, внутренняя самоценность потеряна, идентичности какие-то мои такие весь подавленные. Что именно не нравится вначале? Вначале нужно сориентироваться хорошо. Не ломать сразу.
5: Все не нравится, допустим. Вот такие же есть люди, которые приходят мне и говорят, вообще все не нравится. Mm-hmm.
6: Тогда, если это такая прям глобальная штука, то тогда у меня первое, про что я думаю, не находится ли человек в зависимом состоянии, и в этом зависимом состоянии он вполне культивирует свое состояние как жертвы, а культивация жертвы — это всегда быть недовольной, несчастной, жалкой, жалующейся, просящей и так далее. И тогда это не вопрос, что не нравится, а то состояние, которым человек поддерживает, там не может появиться «нравится». И тогда вот нужно как-то выходить из зависимых отношений, там что-то делать с собственной зависимостью, с зависимостью, вот что-то вообще-то организовывать более глобально, чем просто там смысл жизни искать.
5: Ну или чем просто жаловаться, вероятно, да?
6: А просто жаловаться — это очень увлекательно, но совершенно неэффективно.
5: Ну, то есть есть люди, которые у них это такая, скажем так, часть работы, или вообще они так живут, когда mm-hmm. они всем все время недовольны и всех во всем обвиняют.
6: Это одновременно жалуются, просят о помощи и одновременно нападают. Потому что обвинение — это нападение.
5: Mm-hmm.
6: Вы делаете не так, я знаю, как... Предполагается, что я знаю, как надо. Но очень часто в обвинении это опускается, а в обвинении ты стань виноватым и, наконец-то, сделай правильно что-то. А вот как правильно, это ну, за скобочками бывает.
5: Понятно, что когда человек все время жалуется, ему легче от этого становится, да, вероятно. Он так
6: временно.
5: Временно. А что делать тому, кто оказался рядом в этот момент? Ведь кто-то же это все время выслушивает, он кому-то все время свои жалобы обращает, там, не знаю, на работе, дома или так далее.
6: В треугольнике Карпмана есть такая прекрасная схема, это называется там позиция спасателя. Если там человек регулярно жалуется на одно и то же, вот он просто... У него такая любимая песня есть. «Как все ужасно», или «Как все плохо», или «Как у меня тут что-то болит», или... Там у меня ничего не получается. Ну, в общем, приблизительно...
5: У всех все одно и то же.
6: Одно и то же, да. Можно прям по ролям там засекать секундомер. Вот сейчас там 3 минуты он говорит про это, потом там 2 минуты про это, потом, значит, минут на это, потом еще ничего, потом обидится. В этом смысле я для другого не существую. То есть не надо предполагать, что если человек мне жалуется, то он от меня что-то хочет.
5: Да.
6: Скорее всего, он просто хочет для меня, то, что называется, канализировать свое недовольство. И если я даже ему что-то начну отвечать и предлагать, спрашивать, а ты что не меняешь свою жизнь, он обидится, потому что вообще невозможно ничего поменять, все вообще ничего не получается. Ему-то надо сбросить напряжение в меня. Не надо от меня никаких советов или там пожеланий и прочее.
5: То есть решение не нужно предлагать?
6: Не нужно.
5: Да? Просто послушать?
6: Нет, а зачем?
5: А, слушать тоже не нужно?
6: Зачем? Зачем слушать эту песню, которая длится уже там 10-й год? Ну, если время не жалко свое, то можно вполне.
5: А если это близкий там товарищ, например, не бросать же его в беде?
6: Он не в беде, он уже в жалении себя. А в этом смысле он в каком-то смысле в беде, но не в том смысле. Он, если он жалуется, он в беде в том, что он жалуется, а не про что он жалуется. То есть он просто пытается решить свою жизнь, как-то улучшить ее, непрерывно жалуясь. Но это не способ, чтобы поменять.
5: А я думаю, что очень многие люди жалуются на... Ну, или хотят пожаловаться, или думают об этом, что у них мало денег. И мечтают их где-то найти, заработать больше, но не всегда получается. И как им быть? Понятно, что бедность не порог. Но хочется не всегда оставаться в таком положении.
6: Большой вопрос. У меня всегда бывает только локальный ответ на этот вопрос. Потому что человек делает, какое отношение к деньгам, как он вообще-то видит, если он богатым, какой у него внутренний потенциал, сколько денег ему достаточно, почему столько вообще, умеет ли он тратить, умеет ли он их копить, умеет ли зарабатывать, умеет ли назначать цену, умеет ли отставить свою позицию, умеет ли там, ну, что, вообще-то... Или он полагается, что он дает работу какую-то, а ему за это кто-то приходит и дает деньги. Но это прямо схема, которая предполагает, что у него никогда не будет много денег. Ну, потому что вот он находится в режиме большого подчинения и никак не организует вот так, чтобы этот приток к нему был больше. Поэтому здесь скорее, насколько человек самостоятелен, автономен в организации в таком, ну, в каком-то смысле, хорошем смысле, богатом обмене с социумом. Потому что, ну, деньги — это выражение одобрения социумом этого человека. Что вообще-то то, что ты там даешь, то, как ты организуешь вот это, либо там за счет власти, либо за счет умений, либо за счет квалификации, либо там за счет чего-то прекрасного, а вот мы прямо одобряем это. И это вообще социальный ответ. То есть какие отношения с социумом у человека, что, ну, может, не вообще ничего не дает социуму. Почему социум должен подавать деньги тогда?
5: То есть нужно все-таки что-то делать, чтобы оно к тебе пришло в виде материального блага?
6: Ну да, в виде денег, а по-другому-то не бывает, вроде бы. Можно, конечно, клад найти. Но чтобы найти клад, нужно очень постараться.
5: Ну, потому что я так предполагаю, что многие вот в этом кризисе оказываются из-за того, что они, допустим, находятся в каком-то офисе, там, или, знаю, в какой-то компании, достигли некого потолка, как часто, да, есть такое выражение.
6: Да.
5: И больше у них дальше ничего не происходит, потому что они вверх не двигаются или не хотят, потому что не все же хотят, мечтают стать начальником, да, это другой уровень ответственности и так далее. Но и горизонтально развиваться тоже не происходит.
6: Некуда.
5: Одна из вероятных причин кризиса может быть какого-то.
6: Да,
5: такого.
6: Да, потому что, ну, вот все, вот, там, профессиональное развитие закончилось. Ну, некуда. Окей, дальше как? Дальше у человека возникает выбор, который он не хочет выбирать. Потому что, ну, как-то понятно, предсказуемо, надежно. Но зато ничего не происходит, но это стабильно. И человеку, вообще-то, очень так, хорошо быть в стабильности. И он будет жаловаться, но ничего не менять. Один вариант. Либо понимает, что все, да, вот здесь достиг. Как дальше? Буду рисковать. Скорее всего, если буду рисковать, скорее всего, проиграю вначале. Ну, там, например, там, много коллег фрилансов, то есть там либо там самозанятые, либо ИП, либо как-то еще. Ну, в общем, там вот мои коллеги организуют свою жизнь сами. И это зона высокого риска. Но зато мы хорошо переживаем собственную свободу и отсутствие подчинения. Но мы выбрали этот путь.
5: Я правильно, насколько я помню, что еще же не все умеют этой так называемой свободой распоряжаться самостоятельно. Ведь многим людям нужно наоборот, чтобы кто-то их жизнь структурировал, вот это вот выстроил границы в виде там 9, 6 или 10, 7, тогда они себя чувствуют как-то...
6: В ограничениях хорошо.
5: Да. Есть же, многие же люди, они именно хотят вот этих ограничений.
6: Да, да, правда. Но тогда, если я хочу ограничений, тогда я буду вот не получу ограничения только здесь, но я получу еще ограничения здесь, в виде, например, зарплаты. И это, ну, да, мне здесь хорошо, свободно мной управляют, я знаю коридоры, где мне нормально, но вместе с этим я получаю ограничения по финансам. Окей, ну, это вместе.
5: А есть такое еще распространенное выражение, как переломные моменты в жизни, да, которые тебя, вероятно, вот эти кризисы и приводят. Когда ты вроде бы все сделал правильно, а жизнь тебя... Какой-то тебе преподнесла сюрприз. Он может быть хороший или плохий, не знаю. Там, тебя уволили, например. Или, не дай бог, кто-то умер из близких.
6: Да.
5: Это же тоже приводит, вероятно, к неким кризисам.
6: Ну, смотрите, первая причина, первое там увольнение. Ну, я очень полагался на принадлежность к структуре. И в этом смысле я себя не идентифицировал как самостоятельного человека. И через эту принадлежность, ну, я получал бонусы защиты большой корпорации и прочее, все отлично, прям вот все ок. Но зато я без этого прикрытия вообще-то не очень существую, не знаю, как быть. И для меня, правда, будет катастрофа и кризис, если меня вот увольняют. И тогда, в общем-то, я один на один с миром оказываюсь, без прикрытия этого, без успокоения. Ну, вообще-то, такой прекрасный шанс посмотреть на жизнь, как она есть. Ну, конечно, вначале страшно, ужасно, отчаянно и прочее. Сейчас кончатся деньги, сейчас все рухнет.
5: И страховка там за квартиру, да, нечего.
6: Да, есть ипотека еще. То есть напугать себя не вопрос. Но первое, когда человек переживает страх, очень многие тупеют. То есть одна из реакций — это такая нейрофизиологическая, что лобные доли не очень хорошо начинают работать, а лобные доли — это те, кто там делает более сложный анализ ситуации. И поэтому из страха хочется обратно вернуться в стабильность и побыстрее успокоиться. А и такие примитивные программы включаются. И поэтому нужно уметь переживать страх. И часто страх-то, особенно когда вот там увольнение происходит, он больше человек порождает из воображения, а не из реальности. Вот он думает, что через полгода не будет нечего есть. Ну, совсем просто. Холодильник станет пустым, и все, там деньги кончатся, и буду где-то тихо помирать. Потому что все полгода
5: жить на улице.
6: Ничего делать не буду, естественно. Потому что кто-то знает, что через полгода у меня ничего не получится, потому что я неудачник и так далее. Ну, тогда вопрос первый. Почему я считаю себя неудачником? С чего это я решил? Или там, почему я думаю, что у меня не получится? Откуда эти идеи? То есть я их начинаю, могу начать обслуживать.

0: Да?
1: По факту он задержался уже в кризисе, если он там на полгода...
0: Не, при кризисе бывает долго. То есть кризис — это
1: гораздо
0: долгое событие, да. Это не неделя, не две, не три. Это прямо такое долгоиграющее событие. Если человек особенно пытается решить новые ситуации старыми способами, ну, там, настаивать на том, что вот и, там, его компетенции кому-то нужны. Возможно, нет уже, не нужны вот с его уровнем компетенции. И он не создал никаких альтернатив дополнительных. То, и вообще-то, ну, у него сейчас время создавать что-то для себя, как он может, что он, ну, ему нужно в себе развить, чтобы быть востребованным на рынке труда. Ну, вопрос.
1: То есть я правильно понимаю, что все-таки вот эти вот кризисы, они от возраста не зависят, а именно зависят от того, твоей условной жизненной ситуации?
0: Какие-то часть кризисов зависит от возраста, потому что там идет, ну, интенсивное развитие, например, у ребенка. Там должны быть процессы сепарации, он должен отделяться, вот что-то делать по-своему, сам, потом как он там, в социуме в школе или там, в детском саду, он начинает там переходить. И там как раз будут кризисы, там, большие основанные на сепарации и на развитии мозгов. То есть мозг человека, он там полностью формируется там, в 24-27 лет, вообще-то полностью. То есть миелинизация всех нейронных сетей, и мозг начинает работать как достаточно совершенный организм только спустя это время. А до этого он как-то, ну, что-то слишком печально смотрит, что-то как-то еще, и там кризисы будут больше связаны именно с возрастом. Подростковый кризис, такая сложная задача, слишком много балансов нужно устраивать в социальной среде, с родителями, вот, там, в обучении и какое-то в личном распознавании. Тело меняется у подростков сильно, и они просто не выдерживают все дело, ну, сложно иногда. Поэтому это скорее возрастная все-таки штука. А дальше уже возраст скорее обозначает получение человеком некоторого жизненного опыта и как он его перерабатывает. Можно и там 30, там, ну, привязывать к там, 30 годам, к 40 годам, да нет смысла. Можно там в 60 лет получить подростковый кризис, например, не вопрос.
1: Ну, кстати, да, бывает такое.
0: Подростки прямо очень такие забавные люди.
1: Главное не потерять интерес ни к чему.
0: Да.
1: Спасибо большое, психолог Лев Черняев.
2: Поговори со мной.

Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Запрет на продажу вейпов в регионах. Контекст. Госдума предоставила субъектам федерации право самостоятельно запрещать или разрешать реализацию электронных сигарет. Соответствующее поручение ранее дал Владимир Путин. Принятие закона не обошлось без проблем. По словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, занимающие принципиальную позицию депутаты подвергались шельмованию. Это делалось для того, чтобы отложить рассмотрение закона на неопределенное время. В мае общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» направила президенту письмо. В нем содержалась просьба исключить из законопроекта о лицензировании торговли табаком пункт о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В «Опоре России» пояснили, что это раздробит единое экономическое пространство страны. В одних субъектах легальная продукция останется в обороте, в других уйдет в серую зону. Володин отметил, что одобренный Госдумой закон направлен на соблюдение интересов граждан. Врачи считают, что вейпы оказывают серьезное негативное влияние на здоровье, вопреки популярному мнению об их относительной безопасности по сравнению с обычными сигаретами. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

0: 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Спутник». Разберемся.
2: Полночь в российской столице, столько же в Санкт-Петербурге и Донецке. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Самаре ликвидировали пожар в многоквартирном доме. США рассчитывают на участие в контроле за ядерным топливом Ирана после сделки. Росавиация запретила вылеты в Иран. Подробности далее. Спасатели ликвидировали пожар в пятиэтажном доме в Самаре, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. Возгорание произошло в магазине, расположенном на первом этаже, после чего огонь перекинулся на верхние этажи. В результате пострадали 5 человек, включая двое детей. А причиной пожара стал взрыв бытового газа в квартире на первом этаже. Киевский режим готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, несмотря на заявление о скором переломе на поле боя, сообщила Минобороны России. Отмечается, что подразделения южной группировки войск продвигаются в высоком темпе в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной Республике. После того, как будут освобождены Константиновка, Дружковка и Краматорск, последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации, добавили в Минобороны. США рассчитывают, что будут участвовать в контроле за ядерным топливом Ирана после заключения сделки с Тегераном, заявил глава Пентагона Пит Хексет. По его словам, Соединенные Штаты видят себя гарантом по этому вопросу на тот случай, если Иран не будет выполнять условия соглашения. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, американский лидер Дональд Трамп заявил Владимиру Путину в телефонном разговоре 14 июня, что Америка и Иран близки к договоренности, а итоги сложных переговоров могут быть обнародованы со дня на день. Удары Израиля по Ливану израсходовали терпение Ирана, заявил советник верховного лидера Исламской Республики Али Акбар Вилаяти. Он добавил, что пусковые установки Тегерана готовы, настал час X. Ранее армия Израиля нанесла удар по командному центру движения Хизбалла в пригороде Бейрута-Дахия, а также по району Кбейрин в южном пригороде ливанской столицы. По предварительным данным, 1 человек погиб и несколько пострадали. Росавиация запретила вылеты в аэропорты Ирана с 14 по 24 июня в период с 23 часов до 11 утра по московскому времени, сообщили в ведомстве. Уточняется, что с 11 утра до 11 вечера решения о полетах в аэропорты Исламской Республики будут приниматься на основе оценки рисков, в том числе с учетом соответствующих рекомендаций Международной организации гражданской авиации. В Росавиации подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Музыкально-поэтическая постановка «Слово о полку Игореве» прозвучала на закрытии Moscow Jazz Festival, передает корреспондент РИА Новости. Ее представили народный артист России Сергей Безруков и Московский джазовый оркестр под руководством народного артиста России Игоря Бутмана. Отмечается, что музыка была написана еще в 2019 году, а спустя 5 лет джазовая сюита была записана в исполнении Московского джазового оркестра в составе альбома «Образы, Мусоргский и Бородин». Сергей Безруков выступил в роли рассказчика и погрузил собравшихся в концертном зале Чайковского в события 1185 года. Moscow Jazz Festival прошел в этом году с 8 по 14 июня. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Воскресенье, культурная симпатия на «Радио Спутник», совместный просветительский проект «Спутника» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве. Дмитрий Егорченков в студии, как всегда. И у меня в гостях Сергей Вепрецкий, научный сотрудник Мезоамериканского центра имени Юрия Валентиновича Кнорозова.
4: Совершенно верно. Всех приветствую.
3: Ну что, Мезоамерика, а это значит индейцы, это значит пирамиды, это значит Индиана Джонс, преснопамятный.
4: Конечно, все это, кроме Индианы Джонса.
3: Я думаю, что к этой теме мы вернемся, да, что там было не так с черепами из известного хрусталя, но не сразу. Наверное, нам придется начать с того, что такое вообще Мезоамерика, кто такие майя, которыми вы занимаетесь профессионально всю жизнь, почему вы начали вдруг неожиданно ими заниматься. Вот с этого, пожалуй, и начнем.
4: Да, отлично. В общем-то, здесь надо сразу сказать, что Мезоамерика – это цивилизация, и она находится, ну, собственно, сам термин.
3: Но не государство цивилизации.
4: Нет, это цивилизация, это культурный такой регион, он, собственно, называется Мезоамерика, то есть между Америками, как бы между Северной и Южной Америками. Он не географический, потому что географически Мезоамерика распространяется как на Северную, так и на Центральную Америку. Там, конечно же, было в рамках этой мезоамериканской цивилизации было очень много культур. Но среди них самые известные – это ацтеки и майя, но помимо них там было много еще кто кого. Миштеки, сапотеки, альмейки, эпиальмейки, какие-нибудь татанаки, тальтейки, конечно же, теотиуакан, ну и так далее. Я действительно специализируюсь в первую очередь на древних майя. Это у нас такой народ, который жил на территории полуострова Юкатан. Это современные государства Мексика, Гватемала в первую очередь, потом Белиз целиком, немножко Сальвадора, немножко Гондурас.
3: Народ, с одной стороны, который сейчас не существует, а с другой стороны, который существует. Я когда был в Мексике и в Белизе, мне прям люди говорили, а я майя.
4: Так правильно говорили. Это все равно, что сказать, что не существует древних славян или древних русов. Существуют современные славяне и современные русы, понимаете? Майя то же самое, они называют себя, вообще в Мексике, там же не только майя, они называют себя, ну, теми названиями, которые относятся к древним культурам, да. В Мехико, когда въезжаешь, по крайней мере, ну, не знаю, когда в 2011 году я туда въезжал, там такой большой билборд был, добро пожаловать в Мехико, где все мы ацтеки.
3: Проследился один Мел Гибсон, да.
4: Ну, наверняка. Ну, Мел Гибсон все-таки про майя, да, снимал фильм. Да, майя современные есть, это не то, что они себя так называют, они действительно потомки майя, они говорят на этих языках своих, собственно, до сих пор. Многие спрашивают, а как вы читаете эту письменность, как вы понимаете, что, как это звучало? Так у нас современные языки сохранились, причем достаточно много, их порядка, ну, под 30 разных языков, это не диалекты. Да, это действительно так. То есть древних майя уже нет, современные майя вполне. Они просто, во-первых, они уже не пользуются, конечно же, своей письменностью. А если пользуются сейчас, то это, собственно, результат исследований уже ученых, да, значит, их уже довольно давно, но активно продолженных Юрием Валентиновичем Кнорозовым, да, и дальнейшими исследователями. И они там, например, ну, они, естественно, не используют сейчас свой календарь, хотя, опять же, когда используют, это тоже, потому что они его не сохранили, эту традицию, да, а они, собственно, ее вот уже узнали из исследований.
3: Если очень коротко определить эту цивилизацию, может быть, через аналогии. Ну, там, ацтеки – это римляне, майя – это греки.
4: Я бы таких аналогий, на самом деле, не делал. Не знаю, мне никогда не спрашивали, так я даже никогда не задумывался. Любопытный вопрос. Ни ацтеки, ни римляне, ни майя, ни греки. То есть, вот так вот я скажу. Если про майя, вот, надо сказать, просто можно сказать несколько таких важных моментов, важных факторов, которые про них любят говорить. Да, цивилизация достаточно развитая, то есть, соответственно, существовало государство, существовала письменность, развитая письменность. Собственно, у майя она была, наверное, достаточно развита и сохранилась очень хорошо. То есть они на каменных монументах очень много писали, поэтому мы ее хорошо можем читать. При этом металла не знают, то есть знают, наверное, сам факт, да, но не используют как орудие труда. Да, то есть фактически живут в каменном веке. Колеса не знают, хотя тоже, опять же, у нас есть вот эти знаменитые игрушечки на колесиках, то есть как бы идея того, что что-то может катиться, есть. А вот то, чтобы создать для этого какую-нибудь телегу, чтобы на ней какие-нибудь тяжелые грузы перевозить, этого нет.
3: Это условия среды такие, что не требуется? Джунгли,
4: ну,
3: там.
4: Любопытные, на самом деле, вот эта дискуссия на тему того, почему, собственно, они колесо не создали, но есть подозрение, что, во-первых, немножечко все тяжело было с тягловыми животными, то есть надо же кого-то запрягать, а во-вторых, население... Вообще населенность вот этого региона, этого полуострова Юкатан и горной Гватемалы достаточно плотная, все очень близко друг к другу. Я думаю, что, в общем-то, просто, ну, в какой-то степени не было такой прям необходимости, но при этом любопытно, что все таскали на себе. То есть там действительно есть куча изображений, как у них такие специальные повязочки на лоб, как вот они тащат, вплоть до людей они таскали, да, сами. Ну, конечно же, это архитектура очень яркая, пирамиды при этом совершенно не такие, как, например, там в Египте. Это пирамидальный конструкт, на которых стоят храмы. Да, конечно, у них есть захоронения. Ну, в общем, архитектура достаточно яркая.
3: Они внутри полые или там что-то есть?
4: А внутри другие пирамиды, как ни странно. То есть это вот любопытный такой момент. Вот у вас матрешка стоит, да, вот, собственно, матрешечный принцип мы это называем, причем не только мы, даже в западной литературе термин Russian Doll вполне используется для этого, потому что очень удобно. Ну, грубо говоря, была сначала какая-то платформа, на ней там стоял какой-нибудь условно там деревянный храм, как это совсем давно, да, потом, соответственно, ставят более высокую платформу, каменную, да, каменный храм там, и так далее. А потом, собственно, да, это все поверх, то есть когда там следующее поколение правителей или там через два поколения, да, то есть идет новая конструкция, то есть реорганизация вообще всего этого комплекса архитектурного, да, и прям вот поверх этого всего ставится новая пирамида. И так несколько. Вот в Мехико, собственно, Мехико же находится на территории столицы государства ацтеков Теночтитлан, и главная площадь, центральная площадь Мехико, она ровно там, где стоял главный храм Теночтитлана. От него сейчас ничего не осталось, но видны, вот, собственно говоря, фундаменты этих семи этапов. То есть прям вот, вот она матрешечка, да, то есть и вот и у древних, ну, у древних майя, опять же, не то чтобы они все такие были многослойные, но 2-3 строительных этапа, иногда больше было. Причем любопытно, что мы прекрасно знаем, что если верхний слой, который, естественно, весь уже покоцанный, там, после там всего климата, после того, как все это осыпалось, вся краска стерлась, все вот это выглядит максимально неприметно, все, что сейчас отреставрировано, оно тоже, с точки зрения древних майя, достаточно некрасиво, потому что у них это все было прям покрашено, прям вот там, и вот штуковые рельефы, и фризы, и все это было. Вот если верхний слой убрать, то нижний слой идеально сохранился, да? Ну, естественно, никто этого не делает, потому что это все-таки, ну, то есть мы таким образом уничтожаем объект культурного наследия. Поэтому, и, собственно, вот эти все внутренние слои изучают археологи, они там прокапывают там все эти туннели там и открывают эти внутренние фризы, и там действительно очень много и краска сохраняется. И даже стелы, монументы, которые стоят, ставились обычно перед зданием, если она стояла, эта стела, перед какой-то ранней пирамидой, потом, соответственно, ставят более позднюю, там она более обширная там, и так далее, то стела, она погребена прямо вместе с вот этим вот предыдущим строительным этапом. И тут есть, конечно, любопытная такая особенность, которую я обычно в лекциях тоже говорю. У нас есть, ну, как минимум, три вот этих вот монумента. То есть, понимаете, да, стела, если она внутри была закопана все время, то есть ее сохранность, конечно, потрясающая. Угу, то есть конечно. Она не подвергается никакой эрозии практически. Но у них есть одна любопытная деталь, повторяющаяся на лице правительства. Правителя, а на лицевой стороне стелы, как правило, изображался правитель. Вот у него всегда отколоты глаза. И есть подозрение, что они таким образом ему закрывали глаза.
3: Чтобы он не видел всех безобразий, которые творятся дальше.
4: Чтобы он не видел, что они погребли его второй раз. И таким образом, ну, то есть, выключали его. Да, вот такая вот гипотеза есть. Очень любопытно. Ну, действительно, вот, ну, а как это иначе объяснить? Потому что вот то, что мы видим, да, четко отколоты глаза. Сохранность прекрасная, а глаз отколот, да, прям вот видно целенаправленно.
3: А у меня всплыла в памяти фраза откуда-то, что то история стала наукой только после того, как стало понятно, что есть мезоамериканские цивилизации, которые развивались абсолютно отдельно от Старого Света, по своим законам, но при этом что-то похожее очень получилось. Давайте об этом поговорим. Чем они отличались сильно от привычных нам, тех же самых там греков, римлян и так далее, а чем все-таки очень похожи были?
4: Ну, давайте про тех же древних майя. Когда мы рассказываем про их расцвет, мы фактически хронологически находимся в наших средних веках. Но при этом с точки зрения как-то культурного, как какого-то определения, мы все-таки говорим о том, что Мезоамерика — это древний мир. То есть это с точки зрения именно культурного какого-то развития, да, древний мир, а не с точки зрения хронологии. Отличия внешние, конечно, я думаю, не то чтобы какие-то разительные, то есть так, чтобы, например, всю именно восточную часть, да, то есть я включаю и все, там, Европу и Древний Восток и так далее, они же сами между собой тоже очень сильно отличались. То есть, в общем-то, здесь ничего такого необычного нет. Но сходство, да, все те же самые, то есть создание городов, войны, соответственно, выплата дань, вассалитет какой-нибудь там, дань имел в виду и там какое существование вассалитета, то есть, грубо говоря, есть какие-то гегемоны государства, да, им подвластны там какие-то другие царства. Создание письменности, создание календарной системы, в общем-то, все вот это.
3: Это говорит о том, что законы развития общества, если не универсальны, то, в общем, в каких-то рамках существуют, ну, при этом, да, логические, да, которые обусловлены, не знаю, там, человеком как видом, его мышлением, его структурой мышления и всеми прочими делами. В том числе и появление письменности. Мы сегодня уже фамилию Кнорозов упомянули. Давайте расскажем нашим зрителям и слушателям, кто это такой.
4: Юрий Валентинович Кнорозов — это величайший советский ученый. который, ну вот его ученица Галина Гавриловна Ершова любит и совершенно осознанно, и я бы даже сказал справедливо говорить, что это последний гений 20 века, потому что он, именно ему принадлежит, ну скажем так, слава расшифровки письменности древних майя. И не то чтобы до него никто не пытался, люди пытались, но вот на Западе, когда все это изучалось, там, соответственно, исследователи больше склонялись к тому, что это все некий календарный код, то есть календарь уже научились определять, даты научились считать. Там были свои дискуссии на тему того, как это соотнести с григорианским календарем, в итоге выяснили. И, то есть, цифры его научились определять. И вот показалось, собственно, с главным, ну, можно сказать, оппонентом Кнорозова, да, выступал такой вот патриарх американской, соответственно, мысли с точки зрения археологии, да, и исследования культуры майя, это Эрик Томпсон. Вот он считал, что все эти тексты невозможно прочесть с точки зрения, там, грамматики, что у них нет, в общем-то, какого-то фонетического звучания. Они все так или иначе маркируют какие-то календарные события. Самое главное, что это именно связано было с календарем, и все, что написано в тексте, это какие-то уточнения этого календаря, а не более того. Но что сделал Кнорозов? Он подошел к этому совершенно нормально, адекватно, как, в общем-то, должны подходить все люди, которые пытаются расшифровать какую-то древнюю письменность. Ну, он, во-первых, определил, да, то есть, что это за вид письма. У нас есть разные виды письма. И для того, чтобы понять, какой из них перед нами, нам нужно посчитать, сколько примерно разных знаков в этом письме существует. Если их 30-50, то это алфавит. Если их 50, ну, я бы даже сказал, где-то 100-150, то это, возможно, чисто слоговое письмо. А если их под 1000, условно говоря, то это так называемое словесно-слоговое письмо. Что это значит? Это значит, что каждый знак может быть либо отдельным словом, ну, то есть это нормальная иероглифика, как там, например, в китайском, да, там, в японском, в египетском древнем, да, то есть либо отдельное слово, либо отдельный слог, вот. И, собственно, определив это, да, нужно теперь понять, как это все прочесть. Если на пальцах рассказать про то, что сделал Кнорозов, да, это, конечно, будет очень утрировано, хотя, на самом деле, его статья 52 года, она гениальна своей краткостью, то есть на буквально там 15 страничках, да, изложено, в общем-то, все достаточно доступно и понятно.
5: Правила чтения такие, да?
4: Ну, в общем, да, то есть надо сразу сказать, что момент дешифровки письменности, это не значит, что Кнорозов сразу научился все читать, все тексты сразу прочел. Это был момент начала, да, то есть когда он понял, по какому принципу работает эта письменность. И, конечно же, для этого ему нужно было определить значение некоторых слоговых знаков, то есть, допустим, некоторые знаки слова или так называемые логограммы, ну, они могут быть иногда очень понятны, например, голова ягуара — это ягуар. То есть в этом есть определенная
5: логика некоторая присутствует.
4: Вот. Ну вот Кнорозов работал, начинал свою работу и, собственно, посвятил эту статью как раз исследованию бумажных текстов. У нас их очень немного, всего 4 рукописи, но они примечательны тем, что там есть картинки. То есть там есть не просто подписи, а там есть еще изображения. Ну и вот он, например, посмотрел на некоторые изображения. Там вот иероглиф изображает голову птицы, очень похоже на попугая. Изображение, значит, содержит в том числе эту же птицу с точно такой же головой. То есть, ну, условно говоря, понятно, что это будет попугай. Несмотря на то, что, по-моему, как раз про попугая я зря сейчас сказал, потому что там как раз попугай был записан слоговыми знаками. Ну, неважно. Ну, там, грубо говоря, вот такие соотнесения. Там, например, какой-нибудь бог изображен, да, и вот среди иероглифов встречается голова, которая, ну, просто идентична вот этой голове этого бога. И понятно, что это слово, которое является именем этого бога. Но были случаи, когда, например, вот, собственно, вот этот знаменитый случай, про который все любят рассказывать, и я тоже, ну, мне кажется, это самое простое, что для понимания вот с точки зрения вот обычного человека, чтобы понять. Вот у нас изображена птица, у которой с клюва свисает вот какая-то такая штука, да, ну, как бы, в общем-то, понятно, что это, скорее всего, индюк, потому что индюки там были совершенно нормально и ровно вот с этой вот своей, не знаю, как это все называется, с этой деталью своей внешности. И в подписи он видит два иероглифа, причем ровно в том месте, где должна быть, ну, судя по другим, соответственно, подписям, да, где можно определить, он видит там два иероглифа, где, собственно, должно быть название этой птицы. Потом он видит другие изображения, где какое-то животное, очень напоминающее собаку, койота, что-то типа того. И там тоже два иероглифа. Индюк — это иероглифы А и Б, а собака — это иероглифы Б и С. У нас иероглиф Б одинаковый, причем он последний в индюке и первый в собаке. И Юрий Валентинович лезет в словари, собственно, тех самых языков, которые до сих пор, в общем-то, существуют. Да? Ну, он полез в юкатекский словарь и увидел, и это тоже была большая удача, да, потому что, на самом деле, у нас много терминов и для индюка, и для собаки. Но, тем не менее, он нашел эти слова. Он нашел слово «куц» для индюка и слово «цуль» для собаки. И он делает предположение, что если индюк пишется слоговыми знаками «ку-цу», а собака пишется слоговыми знаками «цу-лу». Таким образом, у нас появляется так называемое перекрестное чтение. Два разных контекста, соответственно, для записи двух разных животных, да, и иероглиф, который мы хотим прочитать, который мы хотим предположить, он второй вот для записи индюка, первый для записи собаки. Если это подтверждается, да, если это предположение верно, и иероглиф «цу» мы определили правильно, то у нас, следовательно, есть еще иероглифы «ку» и «лу».
3: Угу, начинаем разматывать, да.
4: Ну и помимо этого, конечно же, нельзя не сказать про то, что была у него подсказка. У нас есть такой труд испанского миссионера 16 века Диего де Ланды, да, сообщение о делах в Юкатане, и там присутствует так называемый знаменитый алфавит Ланды. Это когда он, значит, одного из майя попросил написать ему испанский алфавит. Майя не знал, что такое алфавит, не мог ему написать. Но под диктовку, вот ему говорят, напиши мне «А». Он ему написал три варианта слогового знака «А». Напиши мне «Б». Он ему написал слоговой знак «Б». То есть это, кстати, тоже была гениальная догадка Кнорозова, что это не просто звучание этих букв, а это название испанских букв, да, то есть у нас же на самом деле, то есть алфавит — это же такая совершенная система письма, которая подразумевает отделение согласного звука от гласного. Для нас это на самом деле сложно произнести. Мы говорим «б», «б» — это слог, да, хотя даже если мы скажем «б», то мы все равно вот этот вот дополнительный звук какой-то делаем, вот. Поэтому, собственно, когда вот ему писали там «а», «б», «с», «д» и так далее, многие знаки на «э» вошли, соответственно, в этот алфавит Ланды. Очень смешно произошло с буквой «ач», которая английская «h», да, и вот в испанском она называется «ач». Ему, соответственно, майя написал слоговой знак «ч». Ну, он думает, ну, «а» я ему уже написал, соответственно, вот «ч». Так вот, благодаря этой подсказке Кнорозов посмотрел, например, как там будет, собственно, буква «Q», и увидел, что там есть слоговой знак «Q», который отлично совпадает с тем, который в индюке. Поэтому, собственно, вот она перекрестность, то есть и вот это стартовый такой первый шаг, и потом начинаем просто смотреть другие контексты, подставлять, и как вы сказали...
3: Смотреть да, словарь современный, где что сходится.
4: Совершенно верно, да, то есть вот там, условно говоря, там какие-то цифры могут быть записаны слоговыми знаками, или там какие-то другие подписи к другим животным, потихонечку. Этот процесс, в общем-то, длится до сих пор.
3: И дальше оказалось, что это не какой-то набор бессмысленных календарных символов, а тексты.
4: Это тексты, которые можно прочесть, прочитать, в смысле, прочитать вслух, да, соответственно, то есть они обладают фонетическим звучанием, перевести, грамматически осмыслить.
3: Меня заинтересовала история с бумажными текстами. Это майя делали бумагу или...
4: Майя делали бумагу,
3: из чего?
4: Из коры фикуса амате. А это действительно, то есть они ее делали, и более того, я вам скажу, что драматизм нашего для любого исследователя культуры майя заключается в том, что мы сейчас абсолютно уверены в том, что подавляющее большинство текстов, то есть на несколько порядков больше, чем те тексты, которыми мы обладаем, подавляющее большинство были написаны на бумаге. Все там было. Там была, я уверен, и литература, и какая-то, возможно, даже переписка, и, я не знаю, какие-нибудь правовые акты наверняка, какие-нибудь, вот, соответственно, на документы, которые связаны там, с экономической историей. Все это наверняка было. И до нас дошло всего 4 книжки, причем даже не из классического периода, они уже постклассического периода. И мы прекрасно представляем, ну, то есть они достаточно проблемные, то есть там уже немножечко видоизменилась эта письменность. Но неважно. В общем, смысл в том, что много их было. И как они выглядели, это такие длинные полосы из бумаги, они покрывались таким достаточно тоненьким слоем штукатурочки. На этом на всем писали, это все складывалось вот такую, в такую гармошку. Это вот такой вот текст, так называемые кодексы. И у нас нету самих текстов, но у нас есть их некоторые воплощения, отражения, если хотите, да. Это надписи на керамике. А на керамике надписи и изображения, это, конечно, все копировалось из текста. Да, в общем-то, даже как любой каменный монумент, когда мы видим, мы понимаем, что у него, у этого текста был когда-то бумажный аналог. То есть это наверняка кто-то, то есть тот писец, который, соответственно, этот текст составлял, он, конечно же, делал это сначала на бумаге, да. А вот тот человек, который это вырезал, мы до сих пор не уверены вообще, умел ли он читать и писать. Может быть, он умел просто хорошо вырезать и копировать. Да,
3: ну, это и в Старом Свете такие вещи случаются довольно регулярно, да, и с монетами, и со всем прочим, да, бывает всякое. Если общество дошло до стадии производства своей формы бумаги, Подспудно нам это говорит о том, что это общество с очень высоким уровнем развития, ну, не гуманитарных наук, конечно, да, но вот этой гуманитарной составляющей со сложной религией, со сложной математикой, со сложными вот этим всем.
4: Конечно. И воплощение этого есть. Ну, собственно, у нас математику мы наблюдаем, в первую очередь, в календаре. А календарь майя, собственно, система, которая, ну, просто нужно сразу сказать, что такое календарь, да. Я как раз вот недавно тут во Владимире читал лекцию на эту тему, что календарь – это система летосчисления, которая базируется на наблюдении за небесными телами. То есть, следовательно, эти наблюдения, да, нужно было куда-то вносить, куда-то записывать. И базовая единица любого календаря – это день, и тут все понятно, солнышко встает, солнышко садится, но есть же еще Луна, а есть же еще планеты, майя про них знали, и есть еще много чего другого, и у них вообще очень сильно развита календарная система, и не просто так была такая шумиха вокруг 2012 года.
3: Конца света, да. Там же не майянский дом, а ацтекский, по-моему, был, да, какой-то?
4: Нет, то, что то, о чем
3: такой
4: вы...
3: Такой похожий на канализационный люк, да?
4: То, о чем вы говорите, это второй миф о календаре майя, да, это если вот в любой поисковик вбить календарь майя, то всплывет именно ацтекский камень солнца, алтарь ацтекский, который не майя и не календарь. Ошибочное представление о том, что календарь — это некоторое физическое воплощение, какой-то вспомогательный объект для того, чтобы понять, там, какой день недели и какое число. То есть, грубо говоря, календарик.
3: Календарик.
4: Да, но это не так. И в этой связи есть очень смешной мем, когда изображен, типа, мультяшный такой один майя и другой майя, и вот он стоит с этим алтарем ацтекским и говорит, слушай, я тут, значит, сделал календарь, но у меня места хватило только до 2012 года. То есть, ну, как бы это смешно, но это глупость такая. То есть люди думали, которые это создавали, что вот где-то там, в этом камне, есть дни вплоть до, соответственно, 2012 года. Это первый миф, да. Второй миф о том, что должен был быть конец света. Но сейчас уже не интересно про это говорить. Вот я когда лекции читал до 2012 года, это было интересно.
3: Ну да, сейчас уже не случилось.
4: Сейчас уже не случилось и не случилось, да. Но если вкратце, то случилось ровно то, что у нас с вами случилось в 2000 году, случится в 3000-м. Большой цикл закончился. Это всегда, ну, опять же, вот до 2000 года я слышал много информации о том, что должен быть конец света. Кто это только не предсказывал, да, и Нострадамус вроде как про это якобы писал, и Ванга это предсказывала, и, ну, взять любого предсказателя, он наверняка про это что-нибудь предсказывал. Потом это проходит, все про это забывают. Вот следующий у нас как раз вот 2012, удобно, да, у майя там что-то. Сами майя никогда нигде не писали о том, что случится какой-то апокалипсис. Хотя есть два текста, которые отсылают ровно к 2012 году. Это очень красивая история. Один из них известен уже довольно давно. У них с календарем было очень интересное такое взаимодействие. Они очень подробно писали, когда какие события произошли, и очень любили делать отсылки в будущее. Ну, типа, а вот через столько-то там 400-летий закончится 13-е, да, 400-летие, то есть закончится большой цикл. И все, то, собственно, как бы, то есть для них это был просто вот сам факт, да, закончится такой-то цикл, да, то есть это некоторое предсказание, в котором не ошибешься, да, то есть мы все в какой-то степени предсказатели можем сказать, что у нас сегодня вторник, завтра будет среда.
3: А 31 декабря закончится 26-й год.
4: Да-да-да, именно так. Красота истории в том, что второй текст, в котором упоминается 2012 год, был обнаружен в 2012 году. Вот это мне очень нравится история. Это в Лакароне, в Гватемале, вот его нашли. Я представляю, как радовались эти археологи. Представляете, они находят текст в 2012 году, и это еще до декабря, естественно, было. И там упоминается дата 2012 года. Это красиво.
3: Пара научных журналов, я думаю, бегали, пытались у них отобрать фотографию немедленно того, что было найдено.
4: Ну, а если отматывать совсем назад, с чего мы начали, да, то есть это записи, то есть это использование письменности, использование математики, соответственно, составление особых таблиц, посвященных тому, как разные, значит, небесные светила движутся по небу.
3: Насколько была записана история майя самими? То есть в этом смысле они исторический народ, который любит записывать свою историю или нет?
4: Очень хорошо записано. Собственно, я вот, например, как раз занимаюсь историей в первую очередь, да, и вот диссертацию свою написал. Она прям так называется «Политическая история Канульского царства». Я исследовал одно конкретное царство. Оно было очень крупным и очень, ну, одним из двух, в общем-то, самых могущественных царств за историю классического периода майя. Собственно, все, что мы видим на вот этих вот каменных монументах, то есть они везде вырезали вот эти вот свои тексты, и в основном это была хроника событий.
3: Вот сейчас мы сделаем паузу на радио, как раз послушаем, какой город сгорел, какой ритуал произошел у нас, потому что новости, погода там и все остальное. А потом вернемся и продолжим про майя.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка «Воскресенье 9 вечера». Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
4: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
5: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
5: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
6: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
5: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова здравствуйте, друзья. Дмитрий Егорченков, Сергей Выпрецкий сегодня в студии «Культурная симпатия». Мы разговариваем о мае. Понятно, что тема огромная, но пытаемся немножко хотя бы погрузиться сами и погрузить вас в этот удивительный мир. Мы закончили на текстах.
2: Да.
1: А можем примерно сказать, каков объем этих текстов? С чем это можно сравнить?
2: Я думаю, что...
1: И насколько они изучены?
2: Их порядка, я думаю, что где-то десятка-полтора, наверное, тысяч. Но это я так утрированно сказал, если мы учитываем не только каменные стелы, а еще и там керамику, и вообще там предметы мелкой пластики, надо сказать, что подавляющее большинство из них будет достаточно короткими. То есть текст мы можем назвать все равно то, что там подпись какая-нибудь, да, там это тоже отдельный текст. Изучены они хорошо, процентов, я думаю, на 90. Мы с уверенностью можем, ну то есть мы можем читать имена царей, мы можем их анализировать, что они означают с точки зрения ономастики, да. Мы можем, ну, хронология высчитывается вообще прекрасно. Мы можем, тут важно сказать, что календарь майя настолько хорошо, точно простроен, что мы можем реконструировать события с точностью вплоть до одного дня, иногда вплоть до времени суток. Таким образом, мы знаем там возраст правителя, когда он стал царем, да, мы знаем, ну, там, я не знаю, в каком возрасте он там что-нибудь сделал. Иногда у нас там есть военный поход, и мы понимаем, что вот он выходит там из города, а через один день он приходит там в какой-то другой город, там атакует его и так далее. Мы понимаем, что это день пути от того места до этого места. То есть вот такие вот вещи. И, конечно же, в каждом практически тексте есть проблемные моменты. Есть нерасшифрованные, непрочитанные иероглифы. Иногда, то есть они бывают по-разному непрочитанные. Есть непрочитанные иероглифы, когда мы вообще не понимаем, о чем идет речь. То есть, например, какое-нибудь слово, и мы не понимаем, что это за слово. Есть непрочитанные слоговые знаки. То есть мы знаем, что он должен быть слоговым по некоторым правилам, да, но не знаем, какой. А есть иероглифы, которые мы знаем, как читать, но мы не можем найти никак в словаре слово, которое... То есть мы понятия не имеем, что это такое. А есть, наоборот, иероглифы, которые мы не знаем, как читать, но очень хорошо понимаем, что они означают. Например, там, стадион для игры в мяч. Вот мы хорошо знаем, что это иероглиф стадиона для игры в мяч.
1: Это даже тот самый стадион, где всех приносили в жертву, как обычно рассказывают.
2: Нет. Это у Мела Гибсона, фактически, да. Но, конечно же, там, знаете, вы, наверное, я скажу удивительную вещь, но на стадионе для игры в мяч играли в мяч. Это важно. Даже иероглиф «пирамида». У нас есть, мы хорошо знаем, что это иероглиф пирамида, мы видим, что это пирамида, но как он конкретно читается, до конца не уверены. Вот, то есть вот такого рода вещи. Есть, наверное, некоторые пассажи, ну, то есть текст достаточно сухой у нас получается. У нас там, несмотря на объем календарной информации, да, вот там, например, там про рождение царя скажут, был рожден такой царь, сын такой-то мамы, сын такого-то папы, вот его титулы. Все. То есть там нет никакого там «в то утро было пасмурно». Да, няня постучалась к царице, там, я не знаю.
1: Вот сейчас вы на интересную тему вышли. Если мы берем условно античную историю, у нас есть там сложившийся исторический нарратив определенный, как оно примерно все было, там, от Троянской войны более-менее, там, от древнее, да. И вот уже до Александра нашего Македонского, да. Такой же исторический нарратив о своей истории у майя есть. Я понимаю, что они, это не единое государство, это набор малых государств, но тем не менее... Мы понимаем, как они сами себя исторически воспринимали. Там, с чего начинаются майя, что дальше, там, какие рюрики у них куда приходили.
2: Как вы правильно отметили, они себя не воспринимали как единый народ. То есть это было достаточно большое количество отдельных государств, городов-государств фактически. Да? И у каждого из них была своя история. И тут любопытно, то есть если мы посмотрим на какие-то довольно известные примеры, вот, допустим, отдельно взятых вот этих вот государств, то у них, конечно же, были легендарные правители, у них были так называемые основатели династии, первые, Рюрики, да, как вы сказали, они зачастую к ним делали отсылки. То есть есть царство, где мы не знаем, кто там первый правитель, да, но вот они, не было такой традиции писать. А есть царство, которые вообще говорят, я 19-й наследник вот этого правителя, да, или там, ну и так далее. И мы таким образом, мы не знаем, когда он точно правил, но мы понимаем, что 19-е поколение, да, и уже более-менее можем отсчитать. Но они пошли дальше. Но, в принципе, это не то, чтобы дальше, в общем-то, в античности то же самое. Вот, тоже как в качестве сходства. Конечно же, их предками были и боги. Про богов они очень тоже иногда подробно... Боги рождаются, боги воцаряются. Боги являются покровителями городов, покровителями династий. Да, боги действуют. И от богов точно так же ведется вот эта линия. То есть, грубо говоря, если мог быть исторический основатель династии, мог быть мифологический основатель династии. Вот. Но с богами там совсем интересно, причем они действуют, ну, там, за тысячи лет, то есть они прям пишут, у нас есть даты конкретные, да, то есть некоторые там 4-е тысячелетие до новой эры, не Майя там еще не было, да, то есть никого не было, боги уже действуют. А есть те, которые действуют миллионы лет назад, а есть те, которые действуют миллиарды лет назад, все записано, ну, практически точно можем сказать, да, когда там, как раз вот из наших исследований. В 2013 году мы с Дмитрием Беляевым, это, собственно, заместитель директора Мезоамериканского центра и мой начальник, у нас с ним с 2013 как раз по 2019 было ежегодное участие в таком российско-гватемальском проекте «Эпиграфический атлас Питена». И мы ездили в Гватемалу документировать эти надписи, то есть, грубо говоря, делать их нормальную съемку, да, это же рельефные надписи, в общем, там подсвечивать с разных сторон, чтобы... Соответственно, вот была возможность с первоисточником получше поработать, не только там с прорисовками какими-то и так далее. Вот, и мы вот в 2013 году задокументировали несколько фрагментов достаточно большого алтаря из такого гватемальского памятника ИЦМТ. И там, ну, в общем, тогда мы сильно на это внимание не обратили, потому что видно, что многих фрагментов этого алтаря не хватает, и их не хватало еще тогда, даже когда его нашли в начале 20 века. А в 2019 году мы съездили и сфотографировали, и даже вот сделали трехмерную модель еще одного фрагмента, ранее неизвестного. Его нашли не мы, а его там нашел другой проект, но они его там оставили у себя в хранилище, мы приехали, значит, с ним поработать. И когда мы поняли, что это идеально вставляется, грубо говоря, между двумя фрагментами текста, который у нас есть из 2013 года, и обалдели от того, что, во-первых, значит, форма этого алтаря напоминает, черепаший панцирь, то есть это такой алтарь-зооморф, он сам по себе как черепаха, а в тексте вдруг, то есть там на самом деле была нормальная историческая хроника про войны, там, про какие-то конфликты, там много чего непонятного, там побит он эти тексты, и с ним еще работать и работать, начала этого текста нет, но мы знаем, кто правитель был, мы знаем примерно в какое время и так далее, а потом он, бац, точка ставится, и идет дата, и сказано, был рожден Ицамк-Анак. Кто такой Ицамк-Анак? Вообще у нас есть куча имен царских, которые называются Ицамк-Анак. Это дословно переводится имя как, ну, грубо говоря, колдун – это желтая черепаха. Ну, это так. Угу. Мы не до конца уверены, что желтая. Слово «кан» может означать и другие вещи. Вот. Ну, в общем, да. И мы знаем, что это был бог. Это был бог сама земля. То есть такой, знаете, древнемайяский Атуин, как сказал Дмитрий Дмитриевич. Да, вот. И был рожден Ицамк-Анак. Ну, мы думаем, наверное, какой-то правитель по имени Ицамк-Анак. Думаю, хорошо. А потом идет так называемое интервальное число, указание на количество времени до следующего события. И вот это вот количество, оно выходило сильно за десятки тысяч лет. То есть через много тысяч лет стал царем. Там побито уже имя, но мы понимаем, что, скорее всего, Ицамк-Анак и стал царем. Угу. А потом идет еще одно интервальное число на миллионы лет. И сказано, умер Ицамк-Анак. Краткая биография самой Земли, черт возьми. Да, то есть это же, вот это божество, ну, то есть это какой-то очень старый бог, да, то есть это такая божественная сущность, мы видим его, мы знаем, что это действительно, ну, то есть как он изображается там в других там местах и так далее. И здесь сам алтарь, конечно же, он его изображал. Это не значит, что они знали что-то про то, когда Земля закончится и так далее. Все-таки у Майя была некоторая такая урод цикличность, да, то есть это значит, что он не исключено, что много раз рождался, становился царем, а потом умирал. Но это так, знаете, вот...
1: Это вы, Сергей, зря. Инопланетяне-то им все рассказали.
2: Конечно.
1: Мы это видели, опять же, в третьем фильме об Индиане Джонсе.
2: Это четвертый фильм.
1: И в четвертом.
2: Третий хороший, третий любимый.
1: В четвертом, да, простите, оговорку, да, не в четвертом. Не в крестовом походе.
2: Да, правда, если мы посмотрим на фильм Индиана Джонса, то там это Южная Америка даже не Майя. Ну, в общем, да. Нет, про космонавтов, конечно, и про инопланетян там много есть спекуляций на эту тему. И иногда...
1: Вам не попадались в текстах инопланетяне?
2: К сожалению, нет. Я бы с удовольствием... Нет, с другой стороны, вот опять же, боги, да, это же такие вот какие-то любопытные сущности. Но нет, инопланетяне не попадались. И, значит, по поводу вот этих вот всех мистификаций, мне очень нравится, что у нас есть текст, несколько даже текстов из такого памятника Каба, это в штате Кентано-Ро в Мексике. И там они записали дату таким образом, что можно проинтерпретировать, когда с их точки зрения, ну, было, грубо говоря, начало, вот начало начал. Вот если это вот так вот посчитать, то это где-то 7, то ли, я не помню, то ли септиллионов, то ли октиллионов лет назад. Очень давно. То есть на несколько порядков больше, чем Вселенная существует.
1: Другой Вселенной, да.
2: Да-да-да. То есть если у нас Вселенная 13,8 миллиарда лет, да, то это прям, ну, совсем. И я вот всегда думаю, ну, то есть это красиво, мне очень нравится про это рассказывать. Я когда про календарь рассказываю, очень часто вот я это упоминаю, потому что, ну, это такая, это такие материи, то есть мы так... так высоко поднимаемся, но в то же время, если это кто-нибудь не тот услышит, он нам скажет, ну так вот, какие нафиг, какой большой взрыв. Да. Вот, древние майя. Вот, можно сказать, практически русским языком написано, да, что вот 7 октиллионов лет назад. Что вы нам рассказываете?
1: Мне кажется, майя тоже просто нули в отчетности подписывали.
2: А вот, понимаете, это же, вот вы абсолютно точно вот уловили смысл. Это вот, они записали ее так, то есть они могли бы еще больше записать. Там просто, грубо говоря, практически, это они не нули дописывали, да, но по своей системе. То есть если бы было больше места, было бы и еще больше, и там, и так далее, и так далее, и так далее. И еще один момент с точки зрения инопланетян хочу рассказать. У нас, когда, значит, ну, процесс расшифровки письма, он шел достаточно долго, то есть с момента Кнорозова, да, то есть еще полвека, в общем-то, вполне активно все это развивалось, пока не пришло к тому, что вот мы полноценно умеем читать тексты. Но пока, как я сказал, есть некоторые непрочитанные знаки. И у нас есть такой знак, который в, значит, западной литературе называют иероглиф «Звездных войн». А почему? Это вообще такая была, в общем-то, традиция. Они много им давали разных никнеймов и правителям, да, и разным иероглифам. Он называется Star Warglyph. Да. Почему? Потому что по контексту очень хорошо понятно, что это глагол. Очень хорошо понятно, что он связан с военным поражением. Это вот прям никаких проблем. То есть это какая-то война. И в, значит, записи этого иероглифа, то есть он выглядит как знак звезды, над знаком Земли, и со звезды спадают, значит, капельки воды. А, как ни странно, до сих пор не прочитан до конца. То есть там есть прям несколько предположений о том, как его читать, но вот уверенного нету. А, но при этом он уже плотно у нас вошел в обиход. Есть даже статьи, которые там называются, да, там «Звездная война Тикаля против Наранха». Вот. И вот я думаю, как в этот момент людям, которые верят в инопланетян, да, как бы рассказывать, что никаких инопланетян не было. Он говорит, да у вас вот в научных статьях написано про звездные войны, да, вот, и так далее. Потому что, ну, когда вот я, как исследователь, да, древних майя, читаю, что там вот случилась звездная война, там, в таком-то году, я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Случилась, во-первых, война, во-вторых, в тексте записано этим знаком. Вот о чем идет речь, да, то есть, ну, да. И не более того. Вот, из таких вот примеров еще этих никнеймов смешных, это у нас есть правитель, кстати, тоже до сих пор не знаем, как его имя читать, один из правителей Поленки, и вот у него был никнейм Каспер, потому что иероглиф, он вот кому-то показался похожим на веселое привидение. Вот.
1: И тоже статьи, соответственно, Каспер.
2: Он до сих пор в статьях Каспер, да, Каспер, Каспер, но мы знаем, что его имя начиналось на слог «ча», и, возможно, даже, ну, там есть некоторые предположения о том, как он читался, но неважно. А смысл в том, что если мы вот там будем рассказывать про какие-то эти предположения, там, и в статью напишем, там, например, идею того, как это читается, никто не поймет. Если мы напишем Каспер, все поймут, это правитель Поленки, вот такой-то, такой-то, и так далее. И он назван Каспером только потому, что он вот показался кому-то вот, похожим на веселое привидение.
1: А в Гватемале есть центр Кнорозова, в Гватемале же, да?
2: И в Гватемале, и в Мексике.
1: И в Мексике. И вы постоянно работаете с коллегами в прямом контакте? Или это сейчас как-то не так работает?
2: Ну, уже? Центры в постоянном взаимодействии находятся, несомненно. Uh-huh. А, собственно, ими всеми руководит ученица Юрия Валентиновича Галина Гавриловна Ершова. Благодаря ей эти центры, собственно, и создавались. И огромное спасибо за это, потому что, в общем-то, без этих центров мы бы не могли проводить наши исследования. Вот проект, про который я вам сказал, эпиграфический атлас Питена, mm-hmm. да, он, конечно, стал возможным только благодаря вот, существованию этого центра. Но сейчас полевые работы немножко приостановились. У нас ну, сложнее стало добираться, да, и получать сейчас разрешение. Ну и плюс мы для себя решили, что... К 2019 году мы очень много материала собрали и мало обработали. Поэтому сейчас... Это бывает, да. То есть это очень часто случается и в археологических проектах, и так далее. Поэтому сейчас мы его обрабатываем спокойненько. Вот. Но, конечно же, мы будем продолжать. Но в основном, то есть эти центры, они очень на разные.
1: То есть потому, что они работают и без постоянного участия российских ученых, или это вот...
2: Ну, там работают и мексиканцы, и гватемальцы, mm-hmm. да, и, ну, то есть, опять же, то есть в Мексике в какое-то время там вообще были курсы по... Во-первых, курсы по русскому языку там были. Да.
1: В центрах Норозова.
2: Да, в центрах Норозова, mm-hmm. да. Я уж не знаю, есть ли они сейчас, к сожалению, не помню, да, но были курсы по изучению иероглифики. Вот. Я знаю, что курс по изучению иероглифики как раз мексиканец вел очень наш хороший знакомый Гильермо Кантун. Да, и он... Ну, сейчас он точно не дает эти курсы. По-моему, сейчас они как раз закончились. Вот. Разные проекты там проходят, да. То есть, ну, вот Галина Гавриловна, когда туда ездит, да, там активно всегда происходят какие-то мероприятия, там выставки открываются. Собственно, памятник Норозу вот в Мериде открыли, да.
1: С котом.
2: Да. Ну, естественно.
1: Естественно, с котом,
2: естественно, да. И, ну, в общем, да. То есть, в Гватемале, ну, у нас поле как-то вот так получилось, что полевые работы в основном в Гватемале. Вот. Это не то, чтобы там как-то проще организовать, просто так вот сложилось. Вот. И причем там исследования, там не только вот эпиграфический атлас Петена, там на другой памятник ездили, там наскальные росписи там изучали. В общем, нет, ну, в общем, они функционируют. И да, в общем, все отлично.
1: Я просто к чему задал вопрос. Российская моя мистика.
2: Да. Да.
1: Российская майонистика с точки зрения мировой науки какое место занимает сегодня, с учетом того, что расшифровка...
2: Типа, кто мы для...
1: Ну, кто мы для американских майонистов?
2: Одни из самых топовых исследователей. Знаете, прозвучало нескромно, но правда. Дам такую иллюстрацию. Она... Вот сейчас хорошо, что вот мы с вами не 2 года назад встретились, а вот сейчас... Но, то есть, мы действительно... У нас школа, может быть, и не самая большая. То есть, не то, чтобы там у нас... Там несколько сотен человек, да, то есть у нас буквально там 10-15 тех, кто этим активно занимается. Но, вот смотрите, пару лет назад как раз вышла книжка Дэвида Стюарта. Это американский исследователь, который, ну, в общем-то, в мире, наверное, считается из американских исследователей практически, ну, если не топ-1, то топ-3 точно. А слово Дэвида Стюарта для многих исследователей – это практически закон. То есть, как бы, если он написал, то некоторые даже и не будут проверять, потому что это Дэвид Стюарт. Если так, положа руку на сердце, после Кнорозова он очень большой вклад сделал в том числе. То есть, он действительно очень большой ученый и очень хороший человек. Вот. То есть, хороший в том смысле, что это не зазнайка какой-то. То есть, он всегда, например, в своих лекциях про Кнорозова рассказывает. То есть, Кнорозов, во-первых, да, начать надо с того, что Кнорозова они все упоминают. Да, то есть, для них это тоже тот человек, который расшифровал письменность. Вот. Нет никакого того, что у них там есть свой Кнорозов, нет. Все корректно. Вот. Он написал книжку. В книжке, неважно о чем, сейчас не об этом речь. Книжка хорошая, она, соответственно, там содержится предисловие, где есть большой такой раздел благодарностей. Да, вот куча людей упомянуты, значит, вот. Ну и вообще сам факт попасть вот в эти благодарности, это прям очень было бы здорово для любого человека. То есть в книжке Дэвида Стюарта, вот среди благодарностей твое имя. Вот, но я вам расскажу чуть-чуть покруче историю. Перед этим разделом есть особые благодарности.
1: Угу.
2: И там присутствует 8 человек. Он прям пишет, что это я благодарен этим людям за вообще наши дискуссии на протяжении многих лет о культуре майя, о письменности. И они внесли вообще большой вклад и в мое как бы, вот, понимание этого всего там, и так далее. И там, собственно, ну, если по именам, Стивен Хаустон, Карл Таубе, Саймон Мартин и Марк Зендер – это западные люди. А дальше Дмитрий Беляев, Александр Токовинин, Александр Сафронов и Сергей Вепрецкий. Как ни странно, я до сих пор не очень понимаю, что я там делаю, потому что с Дэвидом Стюартом мы, конечно же, знакомы, но мы не так часто с ним непосредственно вот обсуждали, но я туда вошел. Для меня это очень большая гордость. Причем, ну... Немножечко, конечно, меня смущает тот факт, что там не упомянут Альберт Давлетшин, который, на самом деле, из наших исследователей, это, в общем-то, один из топовых, да? Ну, в общем, да. То есть это я вам вот проиллюстрировал вот так вот просто, да, как они относятся к нам. Да, Александр Токовинин из этого списка, он, собственно, давно в Штатах живет и работает, но он, собственно, заканчивал ИСТФАК МГУ, кафедру древнего мира и так далее, то есть как бы он начинал здесь. То есть он, в общем-то, представитель все той же школы Кнорозова, один из топовых исследователей в мире, в принципе, но он уже давно в их системе. Мы-то не в их системе, да? Александр Сафронов, МГУ имени Ломоносова, да, соответственно, та же кафедра древнего мира. Дмитрий Беляев – это вот американский центр, как и я.
1: Вот. РГУ.
2: Да, совершенно верно.
1: А если мы попытаемся немножко пофантазировать, я так понимаю, что появление новых средств археологических исследований, вроде лидаров, относительно новых уже, но тем не менее, дает нам бесконечные почти возможности исследования джунглей в Гватемале, где, судя по всему, еще копать и копать.
2: Конечно, да нет, ну копать и копать вообще по всему миру. Но тут надо сказать, что вообще лидар в археологии был применен впервые именно на майяском материале, в Белизе. Вот, в принципе, да. Ну и там, конечно, не просто копать и копать, но сейчас вот все любят приводить в пример там вот это вот в штате Кампече в Мексике, когда там буквально год назад нашли новый памятник. Вот Валерианы его назвали. Большие там вот здания там и так далее. То есть это не просто там какие-то там платформочки, а прям большой крупный памятник. Казалось бы, все уже исхожено, да, вдоль и поперек, но все равно нашли. Ну, конечно, лидар поможет найти, заглянуть, скажем так, за листву, а копать-то это все, слушайте, это не перекопать никогда. Мы, вот я знаю, что у вас же наверняка был Василий Васильевич Новиков, да, известный археолог. Mm-hmm. Вот он работает на Огневском археологическом памятнике, где мы с ним в 2005 году и познакомились, и куда мы с ним, собственно, оба с 2005 года каждый год и ездим. Вот. Мы однажды с Тамарой Анатольевной Пушкиной, и она, собственно, в Гнездово была, в общем-то, самым главным человеком, к сожалению, вот сейчас она уже скончалась, да, но мы однажды с ней, сидячи в Гнездово, обсуждали, вот интересно, а сколько еще вот можно копать этот памятник? Это я вот просто скажу на примере, вот, который будет понятен всем. И посчитали, сколько мы делаем за год, сколько копается примерно, добавили к этому парочку-троечку курганов, да, и, ну, вот взяли максимум. Получилось 1000 лет. Это один памятник в России, который, в общем-то, ну, казалось бы, исследуется уже сколько лет, да, там и так далее. А вы говорите про джунгли там, и так далее. Ну, все это можно бесконечно делать. Просто какие-то базовые основные вещи, конечно же, становятся понятны быстро, да, а потом, ну, если уж прям, если хочется полную картину, то это надо долго.
1: Это, как обычно, любят спрашивать, а может ли быть что-то, что полностью перевернет наши знания о майя одной находкой?
2: Хороший вопрос. Наверное, только летающая тарелка. Нет, ну это шутка. Я не могу вот так вот сказать, но смотрите, вот знание о майя, тут надо, конечно, степень, да, как-то осмыслить. Потому что вот недавно находка одна, буквально, ну, я к этому даже в какой-то степени тоже руку приложил. У меня, правда, была не моя находка, а мое исследование. Ну, в общем-то, тем не менее, одна находка, она четко показала, что вот в этом царстве Кануль, про которое я писал диссертацию, была система соправления. И вообще, и после этого начался раскручиваться клубок, и в итоге мы сейчас понимаем, то есть до этого не говорили про это вообще, что была система, были государства, и было время в этих государствах, когда правило два человека. Один, наверное, был более главным, да, там, каким-то императором условным, да, но у него был соправитель с таким же титулом. Ну, то есть для нас это бомба.
1: Ну, да.
2: Для слушателей наших уважаемых, окей, система соправления, молодцы.

0: окошечком в совершенно непонятную реальность, в которую они с удовольствием могут сходить, сами что-то поизучать, понять, почему не всему, что нарисовано в интернете с участием искусственного интеллекта, стоит верить. Если нарисована пирамида, это вовсе не значит, что это инопланетяне, например. Вот, вот такой разговор получился сегодня в «Культурной симпатии», друзья. Дмитрий Егорченков, Сергей Випрецкий были, а вы, безусловно, приходите в следующий раз. А пока идете, подпишитесь на ресурсы, на мои, на Сергея, на «Радио Спутник», на «Метаметрику», во всех разрешенных в России социальных сетях и видеохостингах. Пока-пока.
1: До свидания.

0: Модернизация сервисов Почты России. Контекст. Комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через почтовые отделения могут отменить. Квитанции будут размещать в электронном виде на платформе госуслуги. Станет доступна пересылка юридически значимых электронных сообщений от госорганов гражданам и коммерческим структурам. Доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах ограничат для защиты от ненужной печатной продукции, прежде всего рекламных листовок и буклетов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие Почты России и цифровизацию ее услуг. Новый закон повысит устойчивость почтовой сети и инфраструктуры стратегического предприятия. Ранее в Минцифры заявили, что маркетплейсы должны открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары прямо в них. Этот процесс уже запущен. Наряду с некоторыми продуктами питания в отделениях будут продаваться безрецептурные препараты. Предусмотреть такую возможность поручил Владимир Путин при рассмотрении вопроса о цифровой трансформации Почты России. В прошлом году ее выручка снизилась, а убытки возросли. Правительство в 2026 году выделило 5 миллиардов рублей на обновление отделений связи в труднодоступной местности.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Искусственный интеллект шагает по планете. Находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Анапе час ночи, в Улан-Удэ 6 утра, в Уфе 3 часа. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска освободили 4 населенных пункта в зоне спецоперации.

0: планируется встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите ОТЭС. США и Иран достигли сделки. Подробности далее. Российские войска освободили 4 населенных пункта в зоне СВО за прошедшую неделю, подсчитала РИА Новости, изучив данные Минобороны России. Так, с 9 по 14 июня под контроль перешли Химик, Приют и Роскошная в Донецкой Народной Республике, а также Архимовка в Харьковской области. Кроме того, согласно данным военного ведомства, за неделю дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили более 4000 дронов ВСУ над территорией нашей страны. Отмечается, что подавляют количество атак совершено на европейскую часть России. Достигнута сделка между США и Ираном, заявил премьер Пакистана Шехбаз Шариф. Он добавил, что Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное и окончательное прекращение огня на всех фронтах, в том числе в Ливане. Уточняется, что подписание сделки состоится 19 июня в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном. Он уже объявил о беспошлинном открытии Ормузского пролива и снятии военно-морской блокады Соединенных Штатов. Как сообщает издание Wall Street Journal, Трамп может поставить свою электронную подпись под соглашением с Ираном. Планируется двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, Путин ранее подтвердил свое участие в саммите. Росавиация запретила вылеты в аэропорты Ирана с 14 по 24 июня в период с 23 часов до 11 утра по московскому времени, сообщили в ведомстве. Уточняется, что с 11 утра до 11 вечера решения о полетах в аэропорты Исламской Республики будут приниматься на основе оценки рисков, в том числе с учетом соответствующих рекомендаций Международной организации гражданской авиации. В Росавиации подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Масштабная манифестация против саммита Большой Семерки прошла в Женеве в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. В акции приняли участие несколько тысяч человек. Демонстранты скандировали «Весь мир ненавидит Большую Семерку», а также пропалестинские и прокубинские лозунги. В какой-то момент радикалы начали кидать бутылки в полицейских и поджигать машины. Как видно на видео, которое уже есть в Макс-канале «Радио Спутник», полиция Женевы применяла против них слезоточивый газ. Саммит G7 будет проходить во французском Авиане с 15 по 17 июня. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Приветствую вас, друзья. С вами «Код преступления» на «Радио Спутник». Со мной прекрасная Ева Меркачева. Меня зовут Василий Бейнарович. В нашей программе мы обсуждаем различные криминальные новости, различные контекстные события, связанные с криминалом, истории о том, как адаптация, ресоциализация, что происходит с заключенными, как помочь жертвам насилия. И самая главная цель, которую мы преследуем в нашей передаче, это помочь именно как ОБЖ, чтобы люди знали, куда обратиться в случае чего, как можно помочь, на какие грани нашего общества, политики, юриспруденции, журналистики, психологии, психиатрии можно повлиять. И это, наверное, наша одна из основных задач. Здравствуй, Ева.
3: Здравствуй, Василий. Здравствуйте, наши радиослушатели и те, кто нас будут смотреть в сети ВКонтакте. Тема наша сегодняшняя, мне кажется, крайне важная, потому что мы хотим поговорить про женскую преступность. А в моем представлении женщина — это вообще, поскольку только она может рожать детей, Понятно, что без мужчины этот процесс становится невозможным, но тем не менее, вот дар деторождения есть у женщины. И она хранительница очага традиционно, причем это во всех религиях, во всех конфессиях и представители разных национальностей. И даже у аборигенов все равно у женщины есть своя собственная роль, особая в силу того, что у нее вот такое физическое тело, да, что она менее сильна мышцами, чем мужчина, что в целом она не такая сильная, да, но при этом есть у нее возможность воспитывать и рожать детей, давать жизнь поколению. И поэтому всегда предполагалось, что женщина менее преступна. И это правда. Я, знаешь, нашла книгу, которой больше 160 лет. Был следователь царской Руси, зовут его Николай Зеланд, который очень много уделял внимания женской преступности. Это достаточно редкое явление, когда кто-то исследует именно конкретно гендерную преступность, потому что в основном те ученые, которые были, причем в разные периоды, они все-таки говорили и о профилактике, да, и о преступности как таковой, и о наказании в целом. Однако вот серьезно углубился именно в изучение женской преступности Зеланд, и он пришел к выводу, что на самом деле в тот период это был конец XIX века. Женщин, совершивших преступления, было больше, чем в 10 раз меньше, уж прости за такое сочетание, чем мужчин. Это частично объяснялось тем, что ряд преступлений женщины не могли совершить в силу того, что не были на государственных должностях. Соответственно, их не обвиняли в казнократстве, в фальшивомонечестве и в прочих преступлениях, которые были сугубо мужские. Кроме того, женщины практически никогда не обвинялись в грабежах, в разбоях. Но, опять же, в силу того, что у них не хватало физической силы на то, чтобы напасть. И...
2: Ну, опять-таки, даже простейшее, да. Если мы берем там на Руси, в Российской империи, ситуация, что было наказание криминальное за там увечья крепостным, и очень часто, то есть некоторых помещиков, когда там сбежал какой-то крепостной и рассказал про его зверство, что там голодом он морит барин и так далее. У нас есть только одна такая из самых ярких и страшных представительниц нашей еще времен Екатерины, это Салтычиха. То есть это женщина, которая испытывала достаточно серьезные агрессивные намерения в отношении своих служащих, со своих работников. Ну, сейчас бы их называли уже в современном мире рабов, но по факту, да, то есть вот ты действительно права, что не все женщины могли идти по тем криминальным путям, потому что раскрыл эту проблему все-таки конец 19 века, начало 20-го, когда все-таки и у нас в стране произошла революция, и у нас резко повысилось образование, у нас позиция женщины сменяется в стране, что женщина занимает все посты, которые только можно, от политических, юридических и так далее. И у нас меняется вот это уже соотношение.
3: И вот на фоне всего этого, на самом деле, вот если мы говорим про соотношение, оно не очень значительно поменялось. Оказалось, что количество преступлений, совершенных женщиной, примерно на таком же уровне. То есть это 10% от общих преступлений. То есть как было тогда, когда женщина не допускалась на эти самые должности, так и сейчас, когда допускается.
2: И с этим я соглашусь, даже в мире серийных убийц женщин всего 2%.
3: Еще меньше.
2: Да.
3: Еще меньше. И так вот, исследователи, на самом деле, как мне кажется, приходят к выводу, что в целом, если женщина совершает насильственное преступление, то она либо находится в состоянии пограничном, либо имеет подтвержденный психический диагноз. И расскажу тебе свежие свои впечатления от посещения единственного в России ПБСТИН, это психиатрическая больница с интенсивным типом наблюдения, где есть женское отделение.
2: А где она находится?
3: Она находится в Казани.
2: Казань, да.
3: Так вот, туда помещают женщин, которые совершили тяжкие, особо тяжкие преступления, женщин, которые имеют статус особой социальной опасности и которые были признаны судебной психиатрической экспертизой невменяемыми. И, собственно, по суду в итоге им было назначено вот такое не просто принудительное лечение, а принудительное лечение вот в этой самой больнице, в ПБСТИН. Она охраняется системой ФСИН, хотя принадлежит Минздраву. Такой симбиоз получается. А почему охраняется система ФСИН? Потому что все признают, что пациентки настолько опасны, и они там находятся как раз до снятия статуса этой социальной опасности особой, что охранять их нужно так же, как преступников, находящихся в наших тюрьмах, в тюрьмах особого режима, в тюрьмах с пожизненным сроком и так далее. И все это действительно есть. И вот я пообщалась с женщинами, посмотрела на то, в каких они условиях там находятся. Но самое главное, пообщалась с главврачом, поскольку у него уникальный материал, Повторюсь, в этой больнице находятся совершившие самые тяжкие преступления женщины, и он наблюдает их на протяжении уже многих-многих лет. То есть, как говорят, эмпирический материал собирает. А я...
2: Хотела бы почитать его работу.
3: Да, ты знаешь, вот он в большей степени, поскольку занят всегда текучкой, то есть он всегда должен...
2: Это проблема, как и ты сама делишься, что у тебя тоже много достаточно любопытных дел, прецедентов, но ты не успеваешь это...
3: Бывает, да, сложно проанализировать, но он, кстати, буквально на днях выступал с большим докладом на конгрессе, который проходил в Санкт-Петербурге, и он как раз рассказывал про криминальную агрессию женщин. Давал статистику, кто чаще всего и как эту агрессию проявляет. Вернусь к его пациенткам. Так вот, оказалось, что абсолютное большинство из них совершили свои насильственные действия. Это разные преступления, самые могут быть страшные, в том числе и педофилия. Там есть несколько женщин, которые обвинялись в том, что, например, заставляли своих детей разнополых заниматься оральным сексом. И на это все смотрели. Ну, в силу психического диагноза. Или которые своих детей фотографировали в голом виде и все это дело размещали в пабликах. Ну, и прочее. Так вот, большинство женщин, как оказалось, совершали все свои преступления, будучи с психическим диагнозом, в состоянии алкогольного опьянения. То есть, когда на психический диагноз накладывается еще алкоголь, наркотики или психотропы, вот тогда... То есть не каждый психически больной, слава богу, совершает злодеяние.
2: Ну, просто есть, например, примечательный момент в статистике, что большинство женщин, совершающих убийства, не имели предшествующего криминального опыта. То есть это первичный и единственный зачастую опыт. Психиатрическая среда, она выделяет как бы 5 причин основных. Это нетрадиционное убийство интимного порядка, то есть это убийство там возлюбленного, мужа или так далее. Так, нетрадиционное — это когда там любовник, любовница, то есть есть какой-то треугольник. Традиционное — это в самих отношениях. А семейное убийство — это убийство там из-за наживы, конфликта бытового или какого-то. Неумышленное убийство в результате совершения мужчины, там, нападения, угрозы ребенку или что-то. А умышленное убийство, когда осознанно это все распланировано. То есть вот эти 5 причин. Есть очень хорошая книга «Любовь, которая убивает». Британский психиатр, женщина, она разбирает 10 историй женщин-убийц, и каждая из них полностью разная. Она затрагивает историю от жестокого обращения в доме, и где женщина годами терпела насилие над собой и дочерью, и до момента там действительно просто психически больного человека, который издевался над детьми, снимал детей в детском порно и не чувствующий вообще никакого угрызения совести из-за своих поступков и считающих, что все это нормально. Она именно клинический психолог и психиатр, который посещала их перед судами, чтобы составить портрет, чтобы отдать в суд, и как бы дальше суд уже будет принимать решение, сколько или что лет. И она описывала, как они живут, как они ведут быт. Есть, то есть там люди с ментальными состояниями, когда с самого рождения девочка была, подвергалась насилию, то, что там она убила собственную мать, это прямое направление, то, что мы с тобой обсуждали в моменте. Ей не давали шанса быть другой, и все время, каждый раз, когда она на кого-то срывалась, она испытывала именно ощущение, что ей не дают шанса измениться. Ее видят вот все только убийцы. Как ты там описывала, что до этого он относился к ней нормально, но как только он узнал, что она отсидела...
3: Да, это в одной из наших передач, когда мы говорили про второй шанс.
2: Да, и как раз именно она из-за этого типа вот и поменялась. И когда мы говорим про психологию женских поступков, про психологию, то есть насилие, зачастую это насилие не как мужское, потому что мужское, оно все равно уходит и формируется фабулами. Я могу крайне редкий процент найти женщин, которые формируют вот прям сложную, большую фабулу, ну вот, наверное, кого мы можем вспомнить, в неком смысле нашу общую знакомую зюзинскую маньячку, Марию Петрову, у которой, то есть... Нету подтвержденного факта изнасилования, но есть факт, то есть какого-то проявления насилия над ней, и что у нее были долгие фантазии и мечты. И это, кстати, очень характерно для подобных жертв. Им не важно, кого убивать. Им важно в любом объекте мужского пола найти вот этот образ, кому она отомстит. Потому что это начинается, в психологии это называется выборочность, выборочный поиск, когда ты... Ну, у нас в социальной среде мы можем вспомнить юность, когда там нам разбили в первый раз сердце, и мы начинаем интерпретировать всех будущих партнеров, ты так же со мной поступишь и так далее. Это очень опасная дорожка, но в силу того, что мы взрослеем, в силу того, что гормоны уже не так сильно воздействуют на наш мозг, мы начинаем рационально оценивать ситуацию, там, говорить со сведущими взрослыми людьми, там, посоветоваться с родителями или с друзьями, и они дадут там А все ли было с твоей стороны в этих отношениях? То есть здоровый вопрос. Не только это она или он как-то плохо себя повели, а ты как себя вел в этих отношениях? И от этого мы начинаем, то есть, более критически оценивать ситуацию. У этих людей, у них стирается грань, и они начинают видеть подтверждение своей гипотезы, ну, в данном случае все мужчины, насильники, убийцы и садисты, и в любом образе мужчина она всегда видит его. То есть зюзинская маньячка — это вот крайне редкий, яркий пример. Поэтому, когда мы говорим про такое, все остальное — это все-таки либо эмоционально-психологическое, то есть на уровне Чикаго, фильма, если ты помнишь, мюзикла, когда, то есть, эти женщины становились звездами, на самом деле это реальная история. То есть весь Чикаго, он вдохновлен реальной историей двух бандитов, которые убили своих мужчин. Один ей изменил, а другая, типа, узнала, что он ей просто воспользовался в сексуальном плане и не собирался вообще на ней жениться. И вот тут. И это, типа, вдохновило на целый мюзикл вот эту историю. И там это, заметь, помнишь, как это там представляется, как будто они суперзвезды. И когда мы рассуждаем про женщин-убийств или задаемся вопросом, почему женщины убивают, мотивация их совершенно коренным образом отличается от мужской. Я снова повторюсь, единицы мы можем найти, кто прям получает удовольствие от убийства.
3: И это психически больные, мы должны сказать, да, про, да, эту категорию. А, и если мы уже завершаем, да, историю с психически нездоровыми женщинами, которые совершили преступление, я бы все-таки хотела подчеркнуть, что это происходило на фоне их маргинализации. И поэтому, как мне кажется, особенно должны врачи, которые уже наблюдают за этими женщинами, mm-hmm, поскольку те обращались в ПДН, или у них были какие-то вызовы, может быть, их госпитализировали, особенно нужно наблюдать, какой образ жизни они ведут, будучи на учете. Почему? Потому что если они продолжают там пить, да, если они усугубляют течение их психической болезни, то это вот прямая дорога к преступлению. Но и самое главное, что будут жертвы. И неизвестно, кто станет сосед этой жертвой, может быть, совершенно посторонний человек. И это вот прям нужно отдельно выделить. Если мы говорим в целом о женской преступности и уже не берем ту категорию, которую совершили под воздействием...
2: Напомним нашим слушателям и зрителям, что мы с тобой уже обсуждали тюрьмы женщин,
3: да,
2: как строятся они, что они строятся по-другому. И там есть очень много интересных примеров, которые меня тогда впечатлили, когда рассказывал про обустройство, что там им шторки повесить, чтобы психологически себя чувствовать, какой-нибудь там кустик посадить, чтобы от этого они чувствовали себя намного легче. Это психологически на нахождение заключения влияет на них в плане ресоциализации дальнейшей намного лучше, чем запирать их там в какой-то коптерке, где ты задыхаешься.
3: Абсолютно точно. Но, к сожалению, у нас вот таких идеальных колоний для женщин, я считаю, что пока не существует. Я видела примеры в других странах, и там женщина, которая хорошо себя зарекомендовала, у которой нет никаких нареканий по ее поведению, она живет в отдельной комнатке, и там шторы, и там цветочки, горшочки прям есть, так, и там есть у нее компьютер, стол, компьютер без выхода в интернет. Там есть возможность у нее что-то рисовать и заниматься вообще всем, чем она захочет. У нас пока такой системы, мне даже сложно себе представить, я не видела еще ни одной колонии, где были бы помещения для вот такого одиночного содержания, когда комната действительно напоминает номер в отеле там 2-3 звезд. К сожалению, нам до этого еще далеко идти, но надеюсь, что когда-нибудь мы приблизимся.
2: Но очень важно подчеркнуть, что подобные заключенные, которые получают такие условия, что зачастую это законопослушные внутри тюрьмы, они, ну, выполняют, да, распорядок, они не устраивают скандалов, срывов или что-то. Они зачастую находятся в коммуникации с внутренними структурами. Ну, точнее, они не создают проблем для начальников тюрем, охраны, потому что это тоже очень важный аспект. Кстати, его когда-нибудь можно обсудить, именно работники тюрем, потому что это отдельный тип личности, которые зачастую еще и сами психоэмоционально находятся тоже в разных условиях. В разных условиях быта, семьи, отношений и еще какие-то там поведения негативные самого заключенного тоже может сыграть большую роль.
3: Да, я думаю, что нужно обязательно сделать такой эфир, потому что у меня много есть историй, которые касаются как раз судеб людей, которые посвятили себе тюремной системе. Но возвращаясь к женской преступности. Что здесь, мне кажется, важно подчеркнуть? Дело в том, что среди женщин рецидив не такой большой, как среди мужчин. И это хорошо. И опять же, это, мне кажется, объясняется психологией женщин. Я, конечно, наверное, подспудно хочу тебя убедить и наших слушателей, зрителей, том, что женщина по природе своей менее преступна. И я, повторюсь, нахожу доказательства этого в статистике, сравнивая даже с прошлыми периодами, и понимаю, что это не общество изменилось, и не цивилизация, а в принципе потому, что женщина не расположена к тому, чтобы совершать преступление. Как я думаю, это связано с тем, что ей не так, как мужчине, хочется рисковать. Ей не так, как ему нужен тот самый адреналин. Опять же, в силу биологии ей хочется спокойствия, а спокойствие может гарантировать что? Законопослушный образ жизни. А также я это объясняю тем, что она воспитывает детей, и это накладывает на нее дополнительные обязанности, потому что она понимает, что ответственность все-таки на ней лежит в большей степени, чем на мужчине. И из всего этого я прихожу к выводу, что, конечно, если женщина совершает преступление, то это особый случай, и надо всем государству и обществу обратить на него максимальное внимание. И нужно понять, что сподвигло ее на эти самые преступные действия.
2: Я немного тут, конечно, с тобой буду спорить, но потому что я не верю в существование гена преступного. Соответственно, я не могу подтверждать или опровергать смысл того, что женщина менее склонна к преступности. Преступность возникает на основании какой-то нехватки. То есть финансовой, сексуальной, жестокой и так далее. И это все приобретаемое свойство в рамках нашего жизненного пути. То есть зачастую, опять-таки, мы, если говорим, то есть женщины-аферистки — это талантливые профессионалки, то есть кто там у нас культурно такой поп-идол, Сонька Золотая Ручка. То есть яркий образ женщины-аферистки, обманщицы, которая там всеми силами старалась заработать и нажил. Если мы уже говорим, я не пытаюсь обозначить, что все женщины коммерциализированы, их интересуют только деньги, но, конечно же, каждый думает о своем комфортном существовании и так далее. Для кого-то воспитывают в условиях, что мужчина полностью обеспечивает жизнь. Кому-то везет, и все это гармонично, жена хранит очаг детей, и все. Но зачастую, когда мы сталкиваемся со всеми, потому что даже если мы берем женщин, которые жили в отношениях с убийцами, преступниками, ворами, то мы сталкиваемся в их биографии, что да, они понимали, что он совершает криминальные какие-то деяния, но в рамках его действий он обеспечивает ее нужды. И она этим перекрывает какую-то историю.
3: И при этом не считает, что она преступница, а несет ответственность уголовного.
2: Но так как она никому не рассказывала, но знала, она является соучастницей всего этого процесса.
3: Но может и не являться. Я, кстати, вспомнила одну совершенно жуткую для меня историю, когда киллер в разговоре со мной признался, что он начал убивать за деньги и вообще вступил на этот путь, потому что нужны были в семье средства. И жена от него их ожидала. И даже в какой-то момент, когда она поняла, как он зарабатывает, она ничего не говорила, они это не обсуждали, но он чувствовал каждый раз, что деньги на исходе, нужно брать очередной заказ и идти кого-то убивать. При этом ей ничего, естественно, не предъявили, и она формально не была соучастницей. Но по его словам, она его морально, как будто психологически, всегда подталкивала на очередное исполнение заказа.
2: Это уже про мужчину разговор, про его комплекс неполноценности.
3: Да, абсолютно.
2: Тут я сейчас не буду даже пытаться как-то склонить весы, что «Ой, какая плохая женщина!» Нет, это про его комплексы разговор. Она его склоняла.
3: Быть, на самом деле, она ничего и не знала. Это ведь в его картине мира она виновата.
2: Давайте так, у нас есть род, и мы обсуждаем проблемы в семье. Плохо у нас с заработками, давайте думать, что поменять работу, поменять качество работы и так далее. Понимаете, тем, что вы, это даже про здоровые простые отношения, тем, что мы пилим друг друга или начинаем высказывать проблемы о том, что финансовые, то есть это тоже, кстати, проблема очень важная для психологической среды, клинической психологии, психиатрии, о том, что зачастую кормильцы, и мы тут говорим не только про мужчин, бывает и женщина является обеспечителем всей семьи, они почему-то, то ли из-за социальных норм, то ли из-за каких-то своих убеждений, считают, что поделиться своими переживаниями на тему того, что мне тяжело, сейчас ужасный кризис, мне тяжело тянуть на себе весь этот пласт, но я должен это делать. Просто от того, что вы этим поделитесь, вы не проявите слабость. У нас почему-то, я очень повсеместно встречаю, а потом у нас выгорание, потом у нас кризис среднего возраста в 45 лет, и это либо измены, либо алкоголизм, либо развод, либо еще что похуже, совершение каких-то других деяний в отношении собственной жизни. И поэтому, когда мы смотрим на это, то да, И поэтому, ну, тут такое перекладывание ответственности. Конечно, она на меня посмотрела утром левым глазом, я почувствовал на себе...
3: Пойду-ка я кого-нибудь убью за деньги.
2: Пойду-ка
3: да.
2: из-за этого. То, что, ну, материальное благо достаточно важное условие, ну, конечно, мы все хотим жить хорошо и есть хорошо.
3: Да, но это я к чему говорю, потому что есть еще категория мужчин, которые обвиняются в совершении тяжких преступлений, которые говорят, что на это сподвигла женщина. Так это или не так, на самом деле установить практически невозможно, я считаю. Если женщину не привлекают как соучастницу, мы можем считать, что таким образом он просто оправдывается. Но если мы говорим про женщин, совершающих преступления самих, и в том числе тяжкие преступления, то я для себя несколько категорий выделила. И в том числе выделила их по методике совершения преступления. Кстати, если начать с нее, как выяснилось, больше всего отравлений происходит именно руками женщин. Ну, тут, наверное...
2: Черные вдовы.
3: Да.
2: Самое яркое, то есть термин, который есть... Ну, нет, есть черные вдовцы, но все-таки черная вдова — это яркое... Это,
3: наверное, вот скажи мне, как специалист, наверное, потому что так проще всего женщине.
2: Если мы исследуем вообще анатомически, то мы будем объективны, что мышечное состояние, каркас женщины, да. даже простейшая анатомическая вещь, что у мужчины сердце больше, а у женщины меньше, лишь по одной простой причине, потому что объем крови у мужчины куда больше, чем у женщины. И в связи с этим, конечно, проще отравить, накачать ядом или чем-то, потом можно добить, когда он будет слабый, но...
3: Клофелинщицы, кстати, да, знаменитые, они да. всегда это используют.
2: Прямую конфронтацию идти, то есть опыт, мудрость и рациональность подсказывают, что не надо. И поэтому мы очень часто сталкиваемся яды или какие-то несчастные случаи, случившиеся там где-то при каких-то условиях. Мне попадалась история, где при переезде женщина так все, ну, ее поймали, потому что у нее был любовник, и любовник потом ее сдал. Но она так все сфальсифицировала, что на мужа упал рояль. Поднимали, то есть там вот на второй этаж.
3: Она прям старалась.
2: Да, и она прям сделала так, что он стоял под этим роялем, и рояль на него упал. Ровно упал. То есть это какая-то очень такая черная комедия звучит, но по факту это случилось. И таких историй очень много. Ну, мы попозже поговорим с тобой еще про одно явление, потому что, опять-таки, перед перерывом, вот Ирина Гайдаманчук. Это серийный убийца Раскольников в юбке, она получила прозвище. Суть была в следующем. Вот у нее был травматический опыт, что ее избивали в детстве, бабушка не вступалась за нее. И вот в виде пожилых она стала видеть всех врагов, что они никогда не делают. Она, кстати, вот яркий пример того мускулинного убийства. То есть она душила, она забивала ножом, она нападала вот напрямую, она приходила и убивала этих старух. То есть вот у нее была прям глубокая ненависть. Там, конечно, что-то она воровала, но в первую очередь это было направлено на именно жестокость. Я думаю, мы с тобой сейчас уйдем на небольшой да. перерыв и как раз потом перейдем уже к другим случаям, потому что это очень интересно и очень интересно пытаться понять, почему некоторые женщины, потому что ну, все-таки мой опыт мне показывает, что это в большей степени статистически не крайность того, что я это планировал годами, а я просто вот вошла в эту точку, где у меня что-то внутри позволило мне сейчас остановить это так.

0: пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
7: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
7: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
7: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».

0: Код преступления.
1: Здравствуйте, друзья, с вами Радио Спутник и Код преступления. Сегодня мы с Евой Меркачевой вот обсуждаем момент о том, что почему женщины убивают, вообще, что мы сходимся с Евой в мысли того, что действительно статистика женских преступлений намного ниже, чем мужских. Вот мы остановились именно как раз на рассуждении того, как они медленно приходят, и на что они немножечко, ну, я назову это более интеллектуально, продуманно и изворотливо, потому что они ищут другие методы. Мы вот сошли, что яд достаточно характерное и частое явление, или использование своих любовников. То есть тоже есть манипулятивные способности.
2: Чужими руками.
1: Да, чужими руками.
2: Ты знаешь, кстати, по статистике больше, кто заказывает именно заказных убийств партнеров, это женщины. То есть они как раз тоже прибегают к услугам
1: киллеров. Меня все нравится, каким спокойствием ты это произносишь. Меня это такое...
2: Нет, на самом деле это, конечно, трагедия. И в основе любого такого поступка женщины лежит либо психиатрический диагноз, как я сказала, либо ее маргинализация, а зачастую то и другое вместе, опять же, я объяснила. Да, корысть. И, кроме того, нельзя, конечно, со счетов убирать ревность. Ревность, зависть.
1: Тоже болезнь, если что.
2: Которые, да, порождают такую ненависть, когда женщина хочет расквитаться. Это не обязательно может быть партнер. И в данном случае это может быть какая-нибудь, там, не знаю, соседка, там, в прошлом однокурсница. Кто-то, кто у женщины вызывает сильнейшую неприязнь на фоне ее собственных личностных проблем. И вот она принимает решение с ней расправиться. И все-таки я бы сказала, что чаще всего до убийства не доходит. Чаще всего на каком-то этапе все это обрывается, и женщина раскаивается, осознает. А когда мы говорим про убийство уже вот совершенное, то я, собственно, несколько раз вот это анализировала, и в том числе общалась с женщинами, совершившими убийство, выделила здесь две категории. Первая категория – это те, кто расправились со своими мужьями, сожителями на фоне того, что у них были серьезные долгие конфликты. И когда женщина не могла ответить физической силой, потому что ее не хватало, а ее избивали, по ее словам, и вот в какой-то момент она там схватила нож или что-то другое, и вот произошла такая страшная трагедия. А вторая категория – это когда женщина совершает убийство в моменте, на нее напали, что-то произошло такое буквально там где-то за углом, в подъезде, в лифте, в том же самом, и женщина уверяет, что это была самооборона. И вот, собственно, опять же, произошла трагедия, а женщину привлекли за эту самую самооборону. И совсем уж незначительная тогда получается это вот третья категория из корысти, когда женщина является участницей преступных группировок или даже там в одиночку с кем-то расправилась, это может быть близкий человек, только потому, чтобы ей досталось наследство, только потому, чтобы там какие-то деньги ей перешли, квартира и так далее. И вот, повторюсь, все-таки третья категория, она незначительна, но она есть. Мы, конечно, не говорим, что женщина как-то супер отличается по преступному мышлению от мужчины. Но все-таки будем опираться на цифры, которые у нас стабильны на протяжении уже более чем до двух веков. И женщина в 10 раз меньше совершает преступления, а убийств даже там такая корреляция, она значительнее еще, чем в 10 раз. Там раз в 20 она реже убивает.
1: В твоей практике были вот истории, когда ты прям, возможно, была поражена жестокостью, с которой женщина совершила преступление?
2: Я изучала материал уголовного дела нескольких женщин, которые были приговорены к смертной казни. А даже в годы Советского Союза это была редкость, потому что смертную казнь в отношении женщин несовершеннолетних быстро отменили. И, тем не менее, сделали исключение вот для ряда женщин. Одна из них – это была отравительница, которая в детском саду, испытав ненависть к детям, которые оставляли грязную посуду, все время там бегали, мешали, она подсыпала в общий котел яд, и в итоге большое количество детей, это было в советские годы, большое количество детей погибло. А вторая женщина, это Тонька-пулеметчица знаменитая, которая убивала в годы войны, и убивала она своих граждан, то есть немцы дали ей автомат, часто напаивали ее водкой, давали ей приказ стрелять, и она стреляла по своим же. Вот целая история была с ней связана, в том числе было любопытно читать, как она вела себя на судебных процессах, потому что она считала, что ее не казнят, поскольку, повторюсь, высшая мера уже не применялась к женщинам, и она опиралась на то, что после вот всего этого она вела добропорядочный образ жизни. В действительности она прикидывалась, что она является ветераном войны, и даже выступала с какими-то лекциями в школе, рассказывала, как
1: ну да, ее не сразу
2: героическая
1: же...
2: фронтовичка. Да. Да, то есть это как раз про преступное мышление, которое позволило ей мимикрировать, позволило ей жить на фоне того, что она погубила больше тысячи человек.
1: Ну, яркий пример расстройства личности, которое превращает это все в манипуляцию и в дальнейшем они выворачивают. Мне, знаешь, на твою первую историю вспомнилось. Это 2024 год был. Задержали пожилую женщину, которая отравила своих внуков и собственного сына, подсыпав мышьяк в суп. Как, ну, то есть долго пытались понять, ну, может быть, что-то геронтологическое, может, какие-то изменения личности. В конечном итоге судебный процесс пришел к выводу, что, проведя с ней психиатрическое свидетельство, что она просто вот таким образом, устав от детей и своего сына, она устала. Решила от них избавиться, что вот увидела в этом единственное простое решение. Как она выражается, неосознанно насыпала.
2: Но есть страшная история, которая тоже произошла относительно недавно. Это было год или два назад, когда женщина, многодетная мать, убила всех своих детей. И себя она в конечном итоге убила. И судя по уже посмертным экспертизам, которые проводились, она именно устала. То есть у нее произошел срыв. Она посчитала, что она не может больше справляться. Никто не помогает в ее представлении. Там еще муж был отстранен от того, чтобы обеспечивать семью, заниматься воспитанием детей. И вот таким страшным образом она с собой покончила. Но проблема-то, мне кажется, здесь лежит все-таки в изменениях психики, потому что любая здоровая женщина, она будет искать варианты, как все-таки накормить себя, как там, может быть, часть своих обязанностей делегировать, куда пойти, она будет примерно знать. На сегодняшний день, что бы кто ни говорил, но все равно есть большое количество возможностей. Можно прийти в какую-нибудь соцслужбу, можно прийти в опеку, можно поделиться, рассказать, можно прийти к волонтерам, можно вообще какой-то клич даже бросить, и найдутся какие-то люди, которые скажут, там, окей, мы там несколько часов в день готовы там, прийти помочь убраться, да, вам, или посидеть с детьми, или сбегать в магазин, или каким-то любым другим образом как-то посодействовать, только чтобы вот вы немножко пришли в себя. Но она этого не сделала. Она поступила так, как поступила. И это большая трагедия была для всех. И это, вот, опять же, возвращает к идее о том, что если женщина решилась на насильственное преступление, это либо она была поставлена уже в условия, в которых не видела выхода, либо случилось нарушение серьезное в психике. Может быть, оно пограничное, но оно случилось.
1: Вот есть интересная история. Это вообще, я хочу поднять этот феномен. В Великобритании это называлось baby farm, то есть детские фермы. В чем была суть? Что в силу развития и приближающейся индустриализации, это 1836 год, то есть постепенно железные дороги развиваются, развивается обеспечение городов, и все больше и больше родителей, потому что не находили вот этого баланса между воспитанием младенца и необходимостью работать и зарабатывать в крупных городах. Начали организовываться вот эти бэби-фармы. Суть была, что какая-то доброходка, женщина зажиточная, имела там свой маленький дом, и ей свозили детей разных, и она в течение там 3-6 месяцев заботилась о них, кормила их, там выгуливала на коляске по очереди и просто существовала с ними. Потом родители приезжали и забирали их.
2: Такой детский сад с постоянным образованием.
1: Детский сад, только именно вот таких прям младенцев-младенцев, еще неосознанных, то есть там месячных. И вот опять-таки вот про что мы говорим с тобой, определенные условия, в рамках тех или иных условий возникает криминальный ум и криминальное мышление. Есть такая Амелия Дайер, это один из самых ярких представителей подобных убийц. Дальше еще важно подчеркнуть, что все времена мышьяк не был чем-то неестественным. Это был препарат, продающийся спокойно в аптеках, потому что его использовали и для лечения, и также, я не забуду упомянуть, потому что очень часто, знаешь, в роликах или люди спрашивают, откуда он мышьяк-то взял? Мышьяк есть используемый в удобрениях, который тоже так, имеет такое же токсическое действие. Ну так вот, мышьяк в те времена было достать, в принципе, легко, и она начинает их травить, она начинает их убивать, спускать их, прости меня, по канализации в Темзу. Это, в принципе, и станет ее то, как ее поймают. Когда родители приходили, из-за того, что была высокая смертность младенцев и достаточно частым явлением, она просто сообщала родителям, что вот умерла. Все было, опять-таки, из-за наживы, и она увидела в этом достаточно выгодный метод заработка.
2: Они платили ей? Или государство платило?
1: Нет, она, родители платили, она была вот этой частной нянькой, содержащей дом. И постепенно, то есть она, все-таки было доказано одно убийство. Какой-то рыбак выловил труп младенца, и там были... Ну, типа, одежда, монограмма, что это тема, Амелия Дайер. Ее посадили, она отсидела срок, снова вышла на свободу и снова начала этим заниматься. Что самое фатальное в этой истории, ее дочка помогала ей. И потом, после того, как мать казнили за это все, потому что ее снова задержали и поймали, дочку тоже поймали на этом, потому что она совершала и работала им. Пока не был принят закон о воспитательницах, что такое няня и как с ребенком вообще можно работать, но она является, знаешь, таким чудовищем для британцев и особенно для Шотландии. Ее используют, как у нас там придет серенький волчок и утащит за бачок, а у них типа такая же рубрика придет мисс Амелия Дайер и заберет тебя в Темзу и так далее. То есть детей вот пугают вот такими песнями. Это вот яркий пример, почему я всегда говорю: страна, время, эпоха. Очень важно понимать законодательство, очень важно понимать особенности. Вот она увидела и посчитала допустимым ее мораль, потому что там не было ни капли психического вот именно отклонения, про которое мы говорим, что она может убивать этих младенцев и забирать деньги за это.
2: То есть у нее, вероятно, было какое-то свое собственное представление о том, что... То есть детей она видела не как детей, а как...
1: Объекты финансовые. То, что мы, когда обсуждаем с тобой серийных убийц, что они не видят живых людей. Для них это объекты удовлетворения их потребностей. Если мы там говорим про... Большинство мужчин серийных убийц — это сексуально-садистические, мазохистические какие-то потребности, то есть вот эти убогие, то недоразвитые их комплексы и прочее, то с женщинами все-таки чаще это наживо. Очень мало женщин серийных убийц, то есть их называют там, знаешь, ангелы смерти, которые прям, то есть я только одну встречал, которая сексуальное возбуждение испытывала от убийства.
2: А кто это была?
1: Прямо это Мэри Белл, британская медсестра, которая переехала в Соединенные Штаты Америки, и она убивала пациентов, и, то есть она там вводила либо какой-то препарат, либо там душила их, и в этот момент испытывала прям сексуальный, то есть вот оргазм у нее прям происходил. И она прям испытывала вот это яркое. Вот она, наверное, одна из первых, кто получил этот титул «Ангел смерти», потому что вот все медсестры, врачи, их типа «Ангелами смерти» почему-то называют СМИ. Их очень много в этом плане.
2: А ты знаешь, что на самом деле больше всего серийных убийц было, по словам криминолога Антоняна, среди сиделок. Вот я сейчас, правда, не знаю, точно ли он это сказал, но, по крайней мере, у него мы спрашивали.
1: Возможно, это в одном из его трудов, но ему доверять можно на 100%. Вот он уж изучил.
2: Я помню, последний раз, когда я спрашивала, он сказал, что это вот связано с особенностью, поскольку человек беспомощный находится в таком состоянии. С другой стороны, кто идет в сиделки, да? Тот, кто не нашел себя в привычной жизни, кто не мог реализоваться по-другому. И вот сиделки, по его словам, очень часто испытывают зависть даже к тем своим клиентам.
1: Нам надо делать дисклеймер, чтобы не обижать тех женщин, которые пошли в эту профессию из глубокой любви к детям.
2: Конечно.
1: Ты совершенно права, что это... И Антонян прав. Если мы обращаемся к, то есть, статистическому развитию вот этой перверсии на фоне желания убивать, в первом списке всегда идут либо мелкие насекомые, животные, там собаки, кошки, то, что не сможет дать тебе сопротивление, потом идут младенцы, пожилые люди.
2: Да.
1: То есть младенец, он беспомощен, а дальше еще очень часто, к сожалению, мы можем слышать, и даже в историях, когда, знаешь, там отчим убил младенца своей сожительницы, и история начинается с того, что он орал, он меня раздражал, но я просто накрыл его подушкой. И сначала это было неосознанно, если там по пьянке, то есть это неосознанное убийство, а у этих вот так как раз это происходит. У нее вызывало какое-то внутреннее раздражение, что он все время орет, и она просто хотела его успокоить. И в конечном итоге она просто убивала, а дальше уже для нее это становилось нормальным, даже когда разбираются все эти дела вот этих нянечек, вот этих медсестер. Всегда почему вот в больницах это очень важно? Статистика смертности в то или иное дежурство. Почему у вас в дежурство именно когда этот персонал почему-то умирает такое количество? Сейчас с этим очень жестко борются, потому что для больниц, учитывая, что сейчас вся медицина, она страховая, это большой удар по репутации. А некоторые, там, как в Штатах, это попечительские советы. И от этого они могут потерять финансирование. И до там, 90-х, 2000-х очень частые явления были, когда их просто увольняли, хотя они понимали, что они несут, не давали нормальных рекомендаций, они дальше еще куда-то устраивались и продолжали работать до тех пор, пока это не вышло там, ну, совсем уже из-под контроля. Сейчас с этим жестко борются и прям сразу придают огласки, что там работает персонал. Такой.
2: Да, но надо сказать, что свой труд Зеланд, с которого мы, собственно, начали, заканчивает такой своего рода оди женщины. Он приходит к выводу, что женщина более милосердна и сострадательна. И этим он как раз объясняет хорошие цифры, которые есть и которыми он оперирует. И он, так знаешь, достаточно трогательно описывает подвиги женщины в криминальном исследовании, которое, казалось бы, вот им здесь точно, вот в этом документе было бы не место. Можно процитирую немножко?
1: Чувствуется аристократия тех времен, подвиги. Хорошо,
2: да,
1: давай.
2: Вот давай немножко процитирую тебе. «Храбростью одарена преимущественно женщина», — пишет он. «Всем известно, на что она бывает способна, когда нужно защитить близкого человека или даже помочь постороннему страждущему». Так, сестры милосердия порой удивляют своей отвагой закаленных воинов. Когда-то в минувшую войну сестра, например, Василиса, заслужившая от солдат название матери скорбящей, не побоялась выйти в вал укреплений во время адской перестрелки для подачи помощи раненым турками. Нашим солдатам, которые турками.
1: Да, я понимаю.
2: Немало участия в отвлечении женщины от преступлений принимается ее терпение в состраданиях. Что его у нее больше, чем у мужчины. И в этом едва ли кто-то будет сомневаться. И присутствие этого излишка легко объяснить. Она чаще мужчины подвергается физическим и нравственным страданиям. А это самое выработало в ней большой фонд терпения и выносливости. Этот излишек силы поддерживает женщину во многих случаях, где мужчина уже теряет равновесие и, между прочим, становится преступником. Вот как объясняет наш дореволюционный ученый то, что женщина реже совершает преступления.
1: Ну, это очень романтично, но я всегда все это... Понимаешь, я за равность полов и то, что мы с вами мыслящие существа, и то, что мы отвечаем за каждый свой поступок. И поэтому...
2: Неважно, кто мы, женщина, мужчина,
1: да,
2: и сколько нам лет.
1: Да, женщина и сколько нам лет. Потому что, к сожалению, поступок, когда вы можете... Это просто накричать на кого-то, то есть вы считаете допустимым сорваться, обматерить и наорать, это уже говорит про вас плохо. Это не говорит о том, что этот человек, никто ничего не заслужит, каким бы он там раздражительным или что-то он там не делал. Просто наше терпение напрямую показывает наш уровень социального контроля и способности того, насколько мы осознаем то, что происходит.
2: Насколько
1: то, что...
2: саморегуляцией можем,
1: да,
2: мы заниматься.
1: Да, да, насколько мы можем вот этим внутренним рычагом управлять. Почему? То есть, как это, есть великая эта фраза, алкоголь открывает очень многие двери, которые были заперты, и показывает, какой человек на самом деле. И выпуская его там скрытую агрессию, обиду, злость, зависть, ревность, ненависть и прочее. И то есть вот эти моменты выпускаются, и показываются моменты уровня непроработки, что по факту получается в течение жизни он весь такой сдержанный, сконцентрированный и ровный, потому что он только и сдержит, как он бы не сорваться, своей боли какой-то внутренней непроработки. И когда мы говорим, то есть, про женщин, есть очень интересное исследование, например, почему среди женщин так мало сексуальных преступников, оно опубликовано между 24 и 25 годами. Суть в следующем, что сексологи обратили внимание, что женщины более открыты в сексе. То есть женщины более способны открыто говорить про свои фантазии, желания в отношениях с партнером, что они хотят, как развивать это, в отличие от мужчин, которые закомплексованы, и с ними не проводится адекватное половое воспитание.
2: А ты не думаешь, что это все-таки зависит от страны? От того, какие традиции?
1: Нет, это очень разное. Ну, то есть религия там учитывается, но если мы говорим про страны, где сексуальное как раз воззрение, то есть, поверь, даже в каких-то очень религиозно закрытых секс обсуждается на уровне. Там приводится эта статистика, то есть определенные типы религий. Но когда мы говорим про то, что даже простейшие, там приводится начало, даже на простейшем этапе воспитания ребенка с девочкой, хотя бы во время, когда приходят первые месячные, начинают говорить про половую гигиену, объясняя, как за собой надо ухаживать, как за собой надо следить. Да, не каждая мать, не каждая там, бабушка может способна перейти эту границу, там, поговорить про оргазм, там, секс или что-то. Этим сейчас занимаются у нас сексологи, сексопатологи. И вообще очень хороших много книг. Если вы не можете разговаривать с детьми, я всегда говорю, детский психолог, детский сексолог, это тоже есть. И обсуждать это все, показывать на литературе. А вот с мальчиком...
2: Можешь книгу привести, в пример? Уж прости, перебила себя.
1: Слушай, Майкл Эллен. Угу. Очень хорошая книжка. Она с рисунками, с картинками. Британский автор. Там прям супер все. То есть не пестики-тычинки, а прям что происходит, то есть мама, угу, и так далее. И суть в следующем, что... А с мальчиком все хуже. То есть с папой разговор, вот пенис, вот туалет, все, закончено. То есть с мальчиками не разговаривают про половую гигиену. А это тоже очень важный аспект. Поэтому и в дальнейшем, и когда я рассказываю там про мужчин-серийных убийц, мы сталкиваемся с историей о том, что как он узнал о сексе. Ему было 17-16 лет, ему сказали в баре, берешь женщину и делаешь с ней это. Все, это было половое воспитание. Ни про какой там такт, ни про какое отношение, ни про какие там чувства. Я, конечно, не из-за поощрения, знаешь, как в аристократические времена 17 века, когда там курфюрсту или будущему императору находили там этих женщин, которые его научат всему в постели. И тут важен именно вот этот баланс воспитательный. И у женщин она куда более открытый воспитательный элемент, она куда более развита и готова открываться, в отличие от мужчин. Мужчин и учат, и они становятся очень закрытыми. И от этого вот этот взрыв. Но снова я повторюсь, если мы говорим про серийные убийства, это 1% от популяции всей Земли. То есть это не масса. Но все равно даже этот 1% — это вот дефективные, израненные, искалеченные люди.
2: Да, но я бы все-таки хотела завершить как-то позитивно. Мне на самом деле очень понравилось вот то, чем завершила сделано свое исследование. Почему я за него так держусь? Потому что, мне кажется, вот эта история про то, что женщина нарабатывает терпение зачастую годами, и то, что она эмпатичнее, она дает нам надежду на то, что мы сможем еще снизить женскую преступность. По крайней мере, у нас в стране. Я не скажу вам за всех, но в нашей стране я верю в то, что мы можем пойти по этому пути. И у нас статистика показывает, что женская преступность в разные периоды уменьшалась просто вот такими темпами, которые...
1: У нас была очень хорошая статистика. Она очень хорошо показывает именно процент падения того, как криминогенность среди женщин, я с тобой согласен.
2: Да, и если мы говорим вот даже про женщин, которые совершили преступление, будучи в состоянии невменяемости, ты знаешь, их почему у нас только одно отделение? Да, потому что их крайне мало. А в общей сложности их на сегодняшний день 300 человек. На фоне того, что мужчин таких десятки тысяч. Вот представь, то есть десятки тысяч мужчин, представляющих угрозу и до сих пор в этом статусе, и всего лишь 300 женщин. Вот. И очень хочется призвать максимально помогать женщине в тяжелой ситуации, не позволять ей доводить себя до такого исступленного умопомрачения, которое приведет в итоге к тяжкому преступлению, и она сама пострадает, и пострадают ее близкие, возможно, чужие люди пострадают. Ну и, наверное, в целом каждого из вас призвать вот к этой психиатрической гигиене, что ли. К...
1: Да, психологической.
2: Психологической хотя бы. Давай,
1: давай,
2: да, хотя,
1: давай
2: бы так.
1: Хотя бы с простых азов начнем.
2: Да, да, давайте, наверное, скажем про то, что если вдруг в моменте хочется кого-то ударить,
1: Такое бывает, мы согласимся.
2: А такое бывает, да, наверное. Надо все-таки себе задать вопрос, почему это произошло. И надо все отложить и уделить себе внимание. Вот такая
1: Уделить. Сначала, как это, я себя привожу в самолете, мы надеваем маску сначала на взрослого с кислородом, а потом уже ребенка. Потому что пока вы не обратитесь к себе, вы не поймете, в чем проблема. Потому что, возможно, этот человек вам просто не подходит. Если он вызывает у вас такие эмоции, и вам пора уходить.
2: Действовать, да.
1: Да, действовать. И тут, опять-таки, это все лично ваш выбор, ваша личная свобода. Но самое главное, пока внутри женщины есть счастье, она полноценна, она не позволяет подавлять свои границы и свободы, мы будем говорить про то, что почему женщины убивали когда-то, а не убивают сейчас. Поэтому...

Запрет на продажу вейпов в регионах. Контекст. Госдума предоставила субъектам Федерации право самостоятельно запрещать или разрешать реализацию электронных сигарет. Соответствующее поручение ранее дал Владимир Путин. Принятие закона не обошлось без проблем. По словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, занимающие принципиальную позицию депутаты подвергались шельмованию. Это делалось для того, чтобы отложить рассмотрение закона на неопределенное время. В мае общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» направила президенту письмо. В нем содержалась просьба исключить из законопроекта о лицензировании торговли табаком пункт о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В «Опоре России» пояснили, что это раздробит единое экономическое пространство страны. В одних субъектах легальная продукция останется в обороте, в других уйдет в серую зону. Володин отметил, что одобренный Госдумой закон направлен на соблюдение интересов граждан. Врачи считают, что вейпы оказывают серьезное негативное влияние на здоровье, вопреки популярному мнению об их относительной безопасности по сравнению с обычными сигаретами. Узнать за 90 секунд. Сон в общественных пространствах и на рабочем месте в подавляющем большинстве стран не приветствуется. Как минимум вызывает удивление или подозрение. Но только не в Японии. Там он одобряется и поощряется, когда речь идет о работе. Она в этой стране возведена в культ, в абсолют. Преданность своей компании и максимальная отдача ей всех сил – чуть ли не основная ценность для японцев. Они работают по 12 часов, очень часто с единственным выходным в неделю. Не мудрено, что часто работники от усталости засыпают прямо за рабочим столом. И это не ошибка или проступок. Наоборот, убедительное свидетельство самоотверженности и рвения. У коллег и начальства спящий в рабочее время сотрудник вызывает уважение. И не исключено, что он получит внеочередную премию. Вообще японцы спят везде. Порой человека в дорогом офисном костюме можно увидеть спящим на лавочке, в кафе, прямо на тротуаре или на остановке общественного транспорта, облокотившимся на свой портфель. Никому и в голову не придет его будить, включая полицейских. Спящий не нарушает порядок, а пользуется своим законным правом на отдых. Практика непродолжительного сна в Японии даже свое название получила – инемурия.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа ночи в российской столице, в Бишкеке 5 утра, в студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. США использовали не все рычаги давления на Украину и Европу по урегулированию кризиса. Иран подтвердил завершение работы над меморандумом с США. Оппозиция в Армении будет отстаивать доверенные ей голоса на выборах. Подробности далее. США использовали не все рычаги давления на Украину и Европу по урегулированию кризиса, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он добавил, что Америка проявляет желание и стремление участвовать в урегулировании кризиса. У нее сохраняются определенные рычаги влияния и на Украину, и на Европу. И если США действительно предпримут больше усилий, чем до этого, то ситуация за переговорным столом может достаточно существенно измениться, отметил Мирошник.

0: Иран подтверждает завершение работы над меморандумом о взаимопонимании с США. Он будет подписан в Швейцарии 19 июня, заявил замглавы МИД Ирана Казим Гариб Абади. Он добавил, что меморандум включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, с ночи понедельника 15 июня. В то же время должно начаться снятие морской блокады США. А также, по словам замглавы иранского МИД, в течение 60 дней после подписания меморандума Исламская Республика будет обсуждать с США снятие санкций, ядерные вопросы и восстановление экономики. При этом он добавил, что несмотря на составление меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном, Тегеран продолжает относиться с недоверием к Соединенным Штатам и будет продолжать следить за их действиями. И в продолжении темы президент США Дональд Трамп подтвердил подписание сделки с Ираном в пятницу 19 июня. Он назвал достигнутую договоренность отличной сделкой, которая принесет мир и безопасность всему региону. По словам американского вице-президента Джей Ди Венса, договоренность США и Исламской Республики гарантирует, что Тегеран никогда не сможет обладать ядерным оружием. Венс пообещал, что Вашингтон будет следить за выполнением Ираном условий сделки, но не уточнил, что Тегеран получит в ответ на ее соблюдение. А что касается открытия Ормузского пролива, то Трамп заявил, что это произойдет вслед за подписанием сделки с Ираном, то есть 19 июня. Армянская оппозиция намерена отстаивать доверенные ей гражданами голоса на парламентских выборах, заявила представитель предвыборного блока «Сильная Армения» Мариана Каграманян. Ранее этот блок вместе с 5 другими политическими силами выступил с заявлением, в котором ставится под сомнение легитимность выборов из-за многочисленных нарушений. Оппозиционные силы также заявили о намерении оспорить итоги выборов в Конституционном суде. Напомню, по итогам парламентских выборов, которые прошли 7 июня, партия Никола Пашиняна гражданский договор набрала 49,7% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном 15 июня в Москве, рассказали в пресс-службе Кабмина. Главы правительства обсудят актуальные вопросы российско-лаосского торгового, экономического и научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также стороны поговорят о проектах в области энергетики, промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Официальный визит премьер-министра Лаоса в России продлится с 14 по 17 июня. Больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ее ведущая, Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21.00. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Я поздравляю всех вас с 12 июня, с Днем России. День, когда мы все вместе собираемся и празднуем. Празднуем то, что мы русские, то, что мы любим свою родину, то, что мы знаем свой гимн, то, что у нас есть большие цели и образ будущего, который, наверное, у каждой семьи свой. И так как Россия — это семья семей, сегодня у нас будет семейный разговор с Юлией Белиховой, руководителем Комитета семей воинов Отечества. Юлия, здравствуйте. Спасибо
3: здравствуйте.
2: Большое, что пришли.
3: Ну, как можно было не прийти, тем более к такому дню?
2: Это такое важное, мне кажется, семейное. У вас есть какие-то традиции вообще на такие вот государственные праздники? 12 июня, 4 ноября, вот какие-то, может быть, семейные? Может, за столом собираетесь пироги печете?
3: Ну, сегодня, когда идет специальная военная операция, наверное, сложно собираться всем за семейным столом. Но, конечно, есть наша семья традиции. Прежде всего, это родину любить.
2: Великий исторический фильм «Офицеры». Есть такая профессия, есть такая традиция родину любить и родину защищать. Я с вами очень согласна. Вы руководите комитетом уже больше 4 лет.
3: С конца 2022 года, да, как мы организовались, и вот сейчас 26-й год.
2: С чем люди приходят? С какой болью вот в основном? Какой запрос?
3: Вы знаете, запрос меняется. Потому что запрос 22-го года, да, конечно, там это гуманитарная миссия, это помощь в понимании ситуации, это были мобилизованные, там, да, когда была мобилизация, нельзя было понять, что, как, обучено, не обучено. Дальше запрос менялся, когда появлялись меры поддержки, как ими воспользоваться, многое другое. На сегодняшний момент запросы очень серьезного характера. У нас есть сильные штабы Комитета семьи воинов Отечества, юридическая служба комитета. Сегодня много вопросов по поиску пропавших без вести. Достаточно много. Сегодня вопросы лечения. Причем лечение ребят, которые уволились уже с воинской службы. И есть такие, знаете, часто повторяющиеся, есть, нет. Например, осколки. До сих пор там не могут понять, какие из них нужно доставать, какие нет.
2: Но сегодня это же специфика именно взрывной войны, да?
3: Да. Сегодня уже огнестрела практически нет. Сегодня минно-взрывные травмы. И, конечно, это осколки. И вот здесь вопрос военного, гражданского, здрава. Когда ребята приходят в отпуска, как сегодня быстро, экспресс пройти там, да, какое-то там медицинское определенное обслуживание, да, чтобы можно было помочь. И многое другое. Конечно, это вопросы мер поддержки. Мер поддержки региональных, федеральных. Где-то путаница есть, там неправильно цифру поставили, буквы, документы из войсковой части не ушли или что-то еще. Вопросы по ребятам, которые в статусе СОЧ от родственников. Причем мы сегодня стараемся связываться с войсковыми частями, чтобы выяснять, там, да, помочь семье. Потому что если это город-миллионник, это одна история. Если это маленький поселок, и там живет мама с папой, и приходит статус родного человека, сына, о том, что он СОЧ, то, конечно, здесь в деревне, ну, это дезертир фактически, да, и начинается, была у нас история с травлей, но там все выяснили, войсковая часть разобралась, он был не СОЧ, он был пропавший без вести, потом его признали погибшим. Но очень важно в этот момент сопровождать семью. Вопросов много, их масса, различных абсолютно, да, и наши девчонки ездят постоянно и в приграничье, и в зону специальной военной операции с помощью, конечно, это прежде всего гуманитарные миссии. И здесь тоже просьбы увидеть, что приехали, помогли, но мы четко понимаем, что объем помощи вот такой, и всем во всем мы помочь не можем. Но то, что касается правовой службы, ну, здесь мы лучшие в стране абсолютно как общественная организация.
2: Всем во всем помочь не можем. Вообще, я представляю, насколько это непросто каких-то людей, ну, говорить, что здесь, к сожалению, мы бессильны, но и сколько раз говоришь «да». Это вот такая сложный вот, внутренний момент.
3: Мы же за честность, да? Всегда. Я всегда говорю, вы готовы, как бы, так правде. Но, вы знаете, бывают другие случаи, когда мы понимаем, что закон стоит не на стороне человека, но понимаем, что он несправедлив. И порой закон нужно поправить.
2: Дюралекс, ну, фетлекс?
3: Да, потому что, вы знаете, несовершенные люди пишут несовершенные законы. Это первое. Второе, законы должны меняться под ту ситуацию, которая у нас на сегодняшний момент. И несколько примеров, то, что нам удалось изменить, именно Комитету семьи воинов Отечества, это дети, зачатые до, рожденные после гибели военнослужащего, не входили в состав семьи. И не имели права на выплату согласия 90-го. Потому что на момент гибели ребенка юридически еще не существовало.
2: И он не записан, и отец не вписан.
3: Нет, вот отец потом вписан. Но в тот момент, когда военнослужащий погиб, ребенка юридически, хотя он уже был, да, и мы, люди православные, все прекрасно понимаем, что ребенок уже есть. Просто еще нет свидетельства о рождении. Юридически не входил в состав семьи. Правильно ли это? Нет. Обратились к президенту, президент услышал, сейчас вышел указ, сейчас мы смотрим практику. А до этого мы начинали судиться. Начинали судиться, и первое дело это Анна Лукиных из Кургана. Мы выиграли суд, и к нам потянулись другие. Также выигрышные дела. Сегодня в производстве есть дела. Мы абсолютно все выигрываем по данному вопросу из тех, кто к нам приходит. Но есть другие случаи, когда мы понимаем, что закон сегодня... Вот именно так трактует, и очень сложно понять, справедливо это или нет, но на сегодняшний момент именно так. И здесь мы людям честно говорим, вы знаете, вот это вам положено, а вот это нет. Ну, например, везде было объявлено о том, что земельные участки положены участникам специальной военной операции. Но в части субъектов, это же субъектовые дальше законы, в части субъектов было расписано о том, что только уволенные с воинской службы, имеющие госнаграды. И вот приходит участник специальной военной операции, уволенный с воинской службы, нет госнаград, и говорит, я слышал, что мне положен. И ему приходится действительно объяснять, говорить, почему нет.
2: Почему не положено?
3: Да, такое тоже есть. Поэтому разъяснением мы тоже занимаемся.
2: Когда мы говорим про комитет, я могу представить только, что за эти годы он очень сильно трансформировался. Примерно какие-то параметры,
3: масштабы?
2: Характеристики, масштабы, да.
3: Ну, что это русскую сейчас, душу-то да? можно измерить, понимаете?
2: Я понимаю, что в целом каждый человек, который соучастник и сопричастник специальной военной операции, немножко тоже, наверное, может считать себя членом комитета, просто потому что он помогает.
3: Зайду издалека. Вы знаете, мы каждый год пытаемся посчитать, сколько мы гуманитарной помощи в Кубах отправили на фронт. И так, знаете, я как руководитель ТЗ такое скидываю, да, штабам, нашим мамам, женам, участников специальной военной операции. Говорит, Юлия, а вы это вот сколько отвезли? Я говорю, много, практически каждый месяц грузы. А посчитать? Я вот такая представляю себе, что я сижу там, да, и в Кубах считаю, сколько у меня там в газелях, фурах и так далее груза идет. Ну, с горем пополам как-то посчитали, сколько мы отправили. Потом, сколько обращений мы за это время отработали. Цифра на начало 2026 года — 700 тысяч.
2: Ого.
3: Но при этом мы не можем соединить все. Телефонные звонки, смс,
2: да,
3: телефон находит. Да, но вот что можем посчитать, это 700 тысяч. Теперь сколько нас?
2: Вот это мне главное интересно, сколько вас?
3: Могу сказать точно, что во всех субъектах Российской Федерации. Могу сказать точно, что больше 10 тысяч. Но сколько? Очень много.
2: Ох.
3: И на самом деле это актив, который помогает, который решает вопросы людей, который берет за руку, даже когда ты помочь уже ничем не можешь. Не можешь, он погиб. Но есть время, которое ты можешь прожить вместе с человеком, чтобы он не упал. И это тоже делают.
2: Мне в этом смысле очень всегда близко был слоган фонда «Вера». Помните, если человека нельзя спасти, это не значит, что ему нельзя помочь.
3: Да.
2: Вот это очень, конечно, русскую душу описывает, вот эту характеристику. А кто она? Вот портрет сейчас жены участника специальной военной операции, которая поддерживает комитет, которая участвует в проектах, которая сама занимается добровольческой деятельностью. Потому что я представляю, просто со всей страны к нам обращаются, присылают письма, музыкальные приветы. Мы сегодня обязательно послушаем от тех, кто руками помогает, шьет носочки, вяжет сети и так далее. Вот это ваши люди?
3: Конечно, наши люди — это мамы, это жены, это сестры, это дети. К нам, кстати, присоединяются, начинают отцы и братья. Поэтому мужчины тоже появляются в Комитете семьи, воинов и отечества. Ребята, которые вернулись, уже закончили воинскую службу, тоже присоединяются. Кто они? Я просто не могу только акцент сделать на жену. Да?
2: Конечно,
3: кто она, жена?
2: Да, конечно.
3: Это российские люди, которые умеют любить и защищать как страну, так и того, кто с ним рядом, кто нуждается в помощи. Те, кто не подведет, те, кто не бросит, те, кто не оставит, те, кто не предаст. Война — штука такая непростая.
2: Лакмусовая бумажка всех человеческих пороков и сильных сторон, давайте так.
3: Ну, конечно, поэтому, вы знаете, есть, когда и семьи распадаются, есть, когда предательство есть от родных, от близких, от друзей. Все по-разному бывает. И вот здесь очень важно остаться человеком, что бы ни происходило, быть действительно поддержкой, понимая, что ребятам там очень непросто.
2: Когда мы говорим про, опять же, семьи распадаются, вопрос реабилитации, не только медицинской, вот к ней чуть позже, я тоже очень хочу про это поговорить, но давайте сначала вот контур психологической реабилитации затронем. Понятно, что термин посттравматическое стрессовое расстройство так или иначе входит в обиход. Во-первых, я не верю, что оно есть у всех.
3: Не у всех, конечно.
2: Не массовое явление, но все-таки вот насколько практика оказания психологической помощи, запроса на психологическую помощь есть у ребят и у семей, что самое важное. Вот насколько у нас это в культуру заходит? Потому что у нас же раньше было... зачем мне психолог? Мне что, псих, что ли? Вот это.
3: Ну, во-первых, заходить начало лет 10 назад, да, потому что до этого все было чуждо. Ну и давайте честно, в нашем детстве психологов не было.
2: Было.
3: Абсолютно. И как-то же выжили и справлялись, да? И вроде бы неплохо. Но тогда были крепкие достаточно семьи, и была крепкая дружба междусемейная, соседи и так далее. То есть социум сам по себе был до такой степени стянут, что он поддерживал. Посмотрите, мы провожали в последний путь вместе, да, там все соседи там в доме там собирались и так далее. Была определенная традиция и так далее. Сегодня этого ничего нет практически. Ну, в маленьких там уголках, да, где-то всем селом там провожают. Но сегодня разорваны связи, поэтому человек остается один. То, что касается психологии, вы знаете, не всем нужен психолог, это точно. Потому что, когда говорят, вот они оттуда возвращаются, да, возвращаются. И тут немножко другой вопрос. Можно объявить его человеком, который психически неустойчив, а можно попытаться его понять, принять и начать ему помогать. Потому что когда все от него отталкиваются и думают, что он какой-то не такой, то, ну, представляете, он там воевал, отдавал свою жизнь, здоровье ради нас здесь, а мы тут его боимся. Ну, как бы так себе. А, да, действительно, есть у кого есть ПТСР, там, да, есть кому нужна помощь психологов, и это там порядка там, 20%, мне кажется, не больше абсолютно, потому что то, что я вижу, ребята стабильные. Да, они немножко рисковаты. А, да, они хотят справедливости, правды, те гарантии, которые им положены. Может быть, чуть резче их требуют. Но, мне кажется, имеют право. И вот здесь тоже такой, знаете, акцент все-таки на это должен быть, что если сказали положено, значит, нужно, чтобы это было. Но психологи сегодня есть. К большому сожалению, не в достаточном количестве, потому что тот, кто работает с военной травмой, это немножко другое образование. Это специфическое образование. То есть, чем мы столкнулись, что психологов нет в достаточном количестве профессиональных. Ну, представляете, там, да, особенно если это там 25 лет, девушка после университета, перед ней штурмовик после боя, получила инвалидность, и она вот его спрашивает, начинает с ним работать. Ну, как бы я в это не верю. Потому что боец нормальный, сам не захочет ее разрушить, да, потому что видишь, что как бы такая история, и получается, что наедине с собой. Я вообще считаю, что мы должны из ребят, участников специальной военной операции, на сегодняшний момент обучать и делать психологов, которые могли бы, имели моральное право работать друг с другом.
2: Это они равны равному. Да. Это очень-очень важно.
3: Равны равному. Это первое. И второе, я считаю, что психологи должны работать уже в госпиталях. Первая точка, чтобы не потом не где-то его искать, где он уже там, да, дома, а там понимать, насколько ему нужна помощь. То есть, чтобы это был не заявительный характер, или прям когда явно видно что-то, потому что, как правило, не видно, да, там, а у него там спать не может. У него более непонятные воспоминания там, да, и вообще. Поэтому здесь, мне кажется, что в госпитале нужно подключаться с первой точки, где он попадает. Но здесь тоже вопрос закрытости системы, да, которую нужно открывать, потому что только военных психологов не хватит на все госпиталя. Поэтому сложный вопрос. Нам с вами, женщинам, проще. Мы не ходили воевать, мы сидели дома. Ну, не сидели дома, да, но мы оставались на мирной земле. И мы пошли к подруге, к маме, там, да, с детьми, мы поговорили, выплакались, выговорились. И у нас такая история. Но мы, кстати, чаще ходим к психологам.
2: Ну, вот несколько раз. Хотела спросить, а вот как раз женам, мамам, сестрам, детям, им психологическая помощь нужна? По-другому спрошу, нужно ли какое-то системное решение, которое интегрирует их тоже в поле людей, которые так или иначе находятся в постоянном информационном поле войны, которые все равно находятся в стрессовом состоянии ожидания. Женщины, которые ждут, это русские женщины, они умеют ждать. Но все-таки вот этот уровень информационного шума, который постоянно сейчас преследует, и вообще информационную профилактику, возможно, только психологическую. Но вот работать с семьями нужно ли?
3: Нет, ну, конечно, у нас есть отдельные проекты. Это разговор с психологом, причем все приватно абсолютно, никуда
2: вот
3: ничего не уходит. Это 70 медицинских психологов, это специальный чат, где есть запрос индивидуальный, пожалуйста, созваниваются. Мы понимаем, что к психологов по всей стране, в каждом муниципалитете мы не можем себе позволить. Но это люди, которые работают сегодня, помогают, медицинские психологи. Это сегодня КСВО рядом, где, когда совсем тяжело, мы субъектов увозим на 21 день, а семью плюс ребенок, да, для того, чтобы, как правило, это попавшие без вести семьи или погибших, где после года организм все равно не восстанавливается, не справляется, и душа болит еще больше. Потому что в горе тоже можно утонуть, и здесь нужно помочь вытащить. Тогда это в Николо-Угрешском монастыре 21 день, но не только там, работа с психологами и так далее, да, когда пытаются научить жить.
2: Вернуть к жизни, да.
3: Да.
2: На новых
3: и такие проекты есть. Есть отдельные небольшие, паломнические, различные. Да, у нас сейчас, например, Курск едет и будет буквально на днях в Москве. Там, да, такая экскурсия, причем обязательно в храм вооруженных сил заедут и так далее. То есть, ну, там, пускай это 1, 2, 3 дня, но это тоже возможность. Пропавшие без вести. Это когда ты не понимаешь вообще, он жив или не жив. И здесь объединяя, понимая, вовлекая, тоже помогая. Много разных проектов.
2: Здорово. Прям для меня это такая не личная боль, но мне очень хочется, чтобы, с одной стороны, у нас появилась и профессиональная, больше профессиональной психологической помощи, и мы научились учить тех, кто находится в непосредственной среде. Это и сами бойцы, это, возможно, члены семей бойцов. Да, вот может быть, может ли жена стать хорошим психологом для своего мужа, если она прошла определенную подготовку?
3: Ну, вообще психологию нельзя практиковать на своих.
2: Да, я понимаю. Вот я как раз про это.
3: Научиться понимать мужа.
2: Понимать, да.
3: Да.
2: Те проблемы, которые могут быть, когда он вернется. Вот, да, вот эту психологическую преподготовку проводить с девчонками. Потому что, ну, и в сфере и окружения я просто вижу, когда муж возвращается, идет с двух сторон адаптация.
3: А знаете почему?
2: Сторон.
3: Потому что когда он ушел, год, два, три он воюет, а замещение ролей происходит дома.
2: Угу. Она
3: и жена муж... порой не всегда осознает о том, что она просто не хочет теперь свою главенствующую роль, потому что она уже привыкла, да, уже порядку к этому она привыкла отдавать обратно. И здесь нужно, интересно, чтобы они научились понимать друг друга. Ну вот смотрите, раньше воспитывали ребенка двое,
2: угу,
3: а супруг воюет, год, два, три, возвращается и говорит: так, это не так, это не то, это не все. Угу. Что делает мама, супруга?
2: Она говорит: а где ты был?
3: Ну, где он был?
2: В смысле, понятно,
3: да, где он был, понятно, но дело не в этом. Получается, что она привыкла одна нести ответственность за ребенка, его воспитывать и думать, что как бы в этот момент это угроза ее компетенциям и тому размывание того, что она сделала. Но это же не так.
2: Это попытка вернуть все на круги своя. Вот эти вот, конечно, процедуры и социальные ритуалы очень, очень важны.
3: Нужно объяснять,
2: да,
3: потому что людям порой они говорят на разных языках. И психолог, там, да, медиатор, не суть. Человек, который рядом, который в этом понимает, он должен сделать так, чтобы они не на одном языке начали говорить. Или они не слышат.
2: Вот очень, очень я вам благодарна, что вы этим всем занимаетесь, потому что, конечно, очень-очень важная штука. Давайте сейчас музыкальный привет послушаем из зоны специальной военной операции.
4: Всем привет, меня зовут Иван. Я являюсь волонтером, помогаем СВО, родом из Челябинской области. Поставьте, пожалуйста, песню «За глубинку».

0: Вот как раз музыкальный привет от волонтера. Песня Вячеслава Антонова «За глубинку» для Ивана. Иван, спасибо вам большое, что вы нам прислали этот привет, потому что от волонтеров мы тоже их очень рады слышать. Это важно и нужно, и очень здорово, что вы тоже с нами общаетесь. Про волонтеров. Вы же наверняка довольно в плотной, постоянной связке с этими ребятами находитесь. Вот насколько им нужна какая-то... Вообще волонтер — это сейчас рискованный вид деятельности?
1: Ну, конечно. Вообще волонтерство всегда было рискованным видом деятельности. Мы помним с вами ковид.
0: Да.
1: Да? Когда какие-то ЧС-ситуации наступают, там то же самое, наш Краснодарский край, да, волонтеры, которые рисковали, ну, фактически тоже своей жизнью, потому что разброс был очень большой, и все это вдыхали, и не было респираторов, много другое, но приходили и помогали, и собирали различные нефтепродукты. А и то же самое и сегодня волонтерство на приграничье, в зоне специальной военной операции, они тоже погибают. Но они искренне, абсолютно от души хотят помочь, довести. И здесь, конечно, очень важно сегодня, говоря о волонтеров, когда их встречаешь, надо, чтобы они жили, поэтому риск должен быть обоснован всегда, и, конечно, всегда слушайте военных. Но волонтеров очень много, они есть. Я вижу ребят, которые с 22-го года не сдались. Вижу новых, что тоже очень приятно, да, которые присоединяются. Но волонтеры — это великолепно. Понимаете, мне кажется, на этом и держится, что никогда должны, обязаны, там, что у нас там в трудовом договоре, а здесь вот так.
0: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и у нас в гостях Юлия Белихова, руководитель комитета семей воинов Отечества. Говорим о том, как важна для ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции, поддержка их семей и близких. Прервемся на новости.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
4: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
4: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
4: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
4: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
5: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
6: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
7: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
8: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
8: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
1: Это были новости на радио «Спутник», и мы продолжаем разговор с Юлией Белиховой, руководителем Комитета семей воинов Отечества. Говорим о героях нашего времени, о героинях, о мамах, о поддержке тыла, которую обязательно чувствует наш фронт. Вы когда с ребятами общаетесь там за ленточкой, они чувствуют поддержку? Они чувствуют, что есть тыл?
2: Ну, конечно.
1: Что да. Есть вот эта вот большая сила большой всей страны, которая за них, за наших, которая постоянно все равно, ну...
2: А за кого тогда они воюют? Вот вы представляете, если бы они не чувствовали тыл, зачем тогда воевать, за кого?
1: Очень сложный вопрос. В этом смысле тут и не только за семью. Мы много говорим про год единства народов России, 2026, мы много говорим про то, что является ярким примером такого единства, и, конечно, специальная военная операция – это яркий пример такого единства, когда люди находят для себя ответ на вопрос «за кого и зачем?», очень оказывается за разное количество людей, как выясняется, потом он воюет. И мы, когда с ребятами про это говорим, которые приезжают в отпуск к нам, приходят в эфир, они говорят: «Я даже не предполагал, я стал настолько богаче», в плане друзей, в плане понимания страны, в плане того, что вот сколько, какой огромный тыл есть, и насколько у меня много с ними на самом деле связей. Вы-то тоже наверняка у себя видите.
2: Ну вот смотрите, во-первых, кто такой волонтер? Это же от мала до велика.
1: Да.
2: Ребенок, который в детском саду еще не может писать, в краску ладошку опускает и ставит на рисунок, что это он, потому что писать не может. Мне кажется, он тоже уже волонтер, знаете, такой.
1: Тоже волонтер, личинка волонтера.
2: Да, и мы сегодня с вами до эфира обсуждали наших серебряных золотых волонтеров, да, которые не останавливаются. Это и спецназ, спицами потому что вяжут, да. Это и швейные войска, понимаете, я не знаю. И вот получаешь, да, есть специальная помощь, которая постоянно нужна, там, которая помогает, но когда получает письмо от ребенка, когда он получает носочки от бабушки, когда получают гуманитарную помощь, где там записочка еще, да, там все необходимое. Когда сухие души, где обязательно конфетка и ватные палочки, потому что, чтобы ушки... Это как из серии «Шапку надел».
1: Да, «Шапку надел», да? Это вот прекрасно совершенно. Такое
2: да, у него задача не подвести всех тех, кто так в него верит. Когда детские письма, вы знаете, как-то привозил груз, хороший очень достаточно груз, и думал, сейчас там ребята там скажут, вам, он говорит, письма есть? Я говорю, ребята, вы сейчас серьезно? Он говорит, да, письма есть, я говорю, есть.
1: Ну, у них же это сначала... целая история, это всегда приезжаешь в часть, там все наклеено, они там соревнуются, у кого больше, там конвертики.
2: Давай сначала вы разгрузите, а потом письма. Так подходит от них старший, говорит, а можно я выберу сначала? Я говорю, это как-то интересно. Понимаете, для них это очень важно, это поддержка, потому что за кого они воюют? Конечно, за наше будущее, конечно, за свои семьи, за нашу молодежь. Поддержка, которая сегодня есть от мала до велика, и за нее они воюют тоже, чтобы оправдать.
1: Вообще, сейчас вернули меня в такое воспоминание. Мы как-то приходили к бойцам в госпиталь, к тяжелым. Это всегда, всегда непросто. Ну, что-то же хочешь принести, а что ты можешь принести? Ну, ты здоровье им новое не принесешь, ноги, руки новые тоже, но вот, ну и что-то там пытаешься, там какие-то конфеты, какие-то там шоколадки, ну, разумеется, детские письма. И вот он говорит, вот это мне все, вот это вот конфеты, шоколадки, вот это все, давайте детям, а вот письма давай. И я выхожу, понимаешь, просто, ну, все, в общем... После этого как-то поменялось внутреннее отношение к письмам, когда ездили тоже к пацанам, обязательно письма с собой возим. Когда говорим про реабилитацию, конечно, прежде всего, ну, хочется понять, что сейчас с медицинской реабилитацией, какие программы, какие,
2: конечно, есть, да,
1: боли, как мы справляемся вообще, потому что я понимаю, что, ну, любая медицина любой страны готовится к предыдущей войне. И вызовы...
2: В 22-м году было сложно.
1: Да, вызовы нового времени, мы с 22-го года вот по 26-й, мы к ним как будто бы адаптировались, ну, по крайней мере, то, что там видно нам, гражданским, не сильно вовлеченным в медицину. Какие у вас... В основном обращения, связанные с медициной, есть и...
2: Вы знаете, практически нет обращений, то, что касается протезирования, потому что сегодня этим прекрасно занимается Фонд защитники Отечества. Есть электронные сертификаты, да, там Анна Евгеньевна лично защищала эту историю, чтобы они были, и можно было выбрать. А поэтому то, что касается протезирования, вопросов на самом деле практически нет. Там есть индивидуальные, где спортивный протез и так далее, но это дополнительная история. А достаточно многое делается. Мне кажется, реабилитация – это, конечно, про физику, да, про физическое здоровье, потому что когда заболевание дает о себе знать через год, через два, такое тоже бывает, да, когда какие-то травмы, наоборот, там дают только время, здесь, конечно, нужно включаться для того, чтобы помогать и доказывать, что травмы там, да, например, там, или последствия, связанные с участием в зоне специальной военной операции. Но это опять к юристам. Но реабилитация – это немножко другое, в моем понимании. А мужчина когда себя хорошо чувствует? Когда он востребован и полезен.
1: Когда он нужен.
2: Когда он нужен. Востребован и полезен. Хорошо, если есть крепкая, хорошая семья. Жена разберется.
1: Конечно.
2: Потому что любой мужчина должен быть трудоустроен. Труд – это лучшее. Психологическая
1: адаптация.
2: Помощь, адаптация, социализация, реабилитация. Поэтому наша задача – сделать так, чтобы ни один не потерялся. Вот именно не потерялся. Поэтому реабилитация, да, сначала нужно поправить полностью здоровье. Сегодня есть диспансеризация. Кстати, если не ошибаюсь, туда включены психологи теперь для того, чтобы проверять. Но не все, кстати, проходят диспансеризацию. Надо, чтобы все дошли, потому что врачи должны посмотреть, с чем дальше работать. Есть сегодня узкие места, нюансы определенные, касающиеся там стоматологии, потому что вода плохая, качество еды, все понятно. Там, да, нет возможности постоянно питаться. Плюс стресс, сбой организма. Другие тоже есть нюансы. Но я думаю, что все это будет докручено абсолютно. Гражданское здраво справится, тем более, что он региональный, на региональном уровне. А вот трудоустройство и сделать так, чтобы у каждого семья была, ну, или почти у каждого. Потому что, вы знаете, мне так нравятся слова монаха Киприана, что только при хорошей женщине мужчина может стать человеком. Вот, понимаете, мы женщины такие...
1: Мужу скажу.
2: Да. Ну, куда они без нас? Да и мы без них тоже никуда.
1: Мы друг за друга...
2: И вот как вот, понимаете, я вижу, что происходит с ребятами, там, да, если они остались одни. Бывает, что разводы. Причем, вы знаете, я не могу себя обвинять только одну или вторую сторону. Все хороши. И там, и там. Но вот он один. И вот он мне говорит, а куда мне возвращаться? Мне возвращаться некому, если уже нет родителей, там, да, и так далее.
1: Угу.
2: Поэтому здесь тоже нужно очень хорошо подумать, чтобы как-то правильно их подхватывать, направлять. Да, есть социальные координаторы у Фонда защитники Отечества. Они работают. Но мне кажется, мы здесь всем обществом, как говорится, всей страной должны подумать, как их подхватить. Не только на службы, там, да, там, а вот эти вот должны этим заниматься. Поэтому тоже стараемся делать так, чтобы они не потерялись. Где-то переобучение, где-то помощь трудоустройству на работу и многое другое.
1: А есть какие-нибудь истории? Недавно просто ходила на постановку «Позывная тишина» в театре Олега Табакова, и там как раз вот такую историю рассказывают, основанную на реальных событиях, что вот волонтер поддержки, по-моему, даже ваш волонтер поддержки, созванивалась сначала бойцом, потом встретилась, и вот...
2: Да есть, конечно, такие истории.
1: Вас они греют. Где вы находите в себе
2: мотивацию? Я нахожу в семье свою мотивацию, потому что я безмерно... Вы знаете, я вообще считаю, что мне сделали мои дети. Нет, конечно, спасибо родителям, прежде всего. Но когда у вас их 6, и когда это, знаете, как каждая индивидуальность, ты вообще через призму семьи понимаешь, что такое жизнь. Ну, абсолютно. Поэтому я, конечно, радуюсь всегда историям, которые связаны с любовью, искренней любовью, честной любовью, да, когда это вот изначально, знаете, как много случаев было, на самом деле даже эфира не хватит абсолютно, но у меня была тоже история, парень, который прям потерялся, все прям молодой достаточно, двух ног нет, а лишился госпиталь, протезирование и так далее, и волонтер, который за ним ухаживала, и они поженились. Вы понимаете, вот это вот счастье, они обрели счастье.
1: Вы в этот момент чувствуете, что хорошо?
2: Я понимаю, что, наверное... А девушка такая, знаете, закрытая была очень. Угу. Закрытая. Я понимаю, что, наверное, это вот ее, ну, единственное... Знаете, война, она же медаль с двумя сторонами, да? Где-то, понятно, это боль, а где-то, если бы не она, то они бы не встретились. Ну, поэтому все по-разному бывает. Конечно, всегда радуюсь за то, когда у людей все хорошо.
1: И все же про внутренний ресурс. Я все-таки поспрашивала скорее, ну, если у вас есть такая огромная опора и поддержка в виде детей, это классно, здорово, но к вам ваши ребята приходят и говорят, что нам все, устали, не можем.
2: Не, ну погодите, тут же у меня включается мать.
1: Да.
2: Причем такая, знаете, есть отцы командира, есть матери командира, да?
1: Родина сказала, надо?
2: Я говорю, ребят, что война закончилась? Устали? Ну, давайте за место у вас, бабы, мы пойдем встанем. Готово. Поэтому вы знаете, как вы с ней будете разговаривать?
1: Да?
2: Абсолютно. У меня была история, когда ко мне подошел командир и говорит, Юлия Александровна, я не знаю, что делать. Поговорите, пожалуйста, с бойцами, им идти в бой, штурмовики, я за лентой. Предыдущие не вернулись. Я говорю, ну, слушайте, ну, вы как-то так тот самый. Говорит, ну, вот у меня больше нет слов. И я его понимаю.
1: Я уже все сказал, да, у меня больше буквы в слова не ложатся. Мне тоже.
2: Да, и пришлось с ними поговорить. Пришлось поговорить по-нормальному. Не справитесь вы, придется встать нам. Сегодня вот так. Гарантий никаких нет. Но нужно сегодня брать эту позицию, или дроны так и будут вот сюда лететь. Других нет, есть вы. Вы знаете, разговор, конечно, он был не такой разговор, он был как пружина, да, такой определенный, причем очень натянутый. Но ребята что сказали? Они сказали, спасибо, мы все пойдем, мы все понимаем. Вы нас, говорит, так по-командирски, говорит, и обняли как мать. Сказали, что... Ну, там было много достаточно таких разговоров. Ребята все пошли, но вопрос в другом. Понимаете, в чем дело? Вопрос не сколько, вопрос как жить.
1: Угу.
2: Ну, мы все умрем, это понятно.
1: Да.
2: Да? Мы всегда как бы в этой жизни гарантия о том, что мы там все доживем до 80, там, да, и так далее. Ну, их вообще никаких нет абсолютно.
1: Ни у кого.
2: Они
1: здесь... в мирном...
2: Здесь вопрос, как жить?
1: Быть воином, жить вечно. Помните, это у барсов такая есть.
2: Да. Ну, мне нравятся разные там, да, вот эти вот какие-то вещи, но мне всем говорят, ну, как вот вы не переживаете за сына? Переживаю, но он мужчина. Он мужчина. Сегодня идет война. Как он может по-другому?
1: Это самое... Важное, что, кажется, мама сегодня может сказать своему мальчику, который находится в зоне специальной военной операции, самые поддерживающие слова. Просто потому, что она в него верит. В этом смысле это, конечно, такая связка еще с времен Великой Отечественной войны. Мне кажется, вот тогда тоже так говорили. Это какая-то такая большая, глубокая, историческая связь поколений. Того, какие слова, в какие моменты жизни.
2: Давайте я так скажу. Сдаться внутри себя, проиграть бой, да проще всего. Проще всего
1: это
2: уйти в уныние.
1: Это и для тех, кто реабилитацию...
2: Конечно, проще всего уйти в уныние, проще всего искать причины, почему у меня не получится, почему у меня не это, не то. Когда я увидела на двух протезах тракториста...
1: Вопросов нет.
2: Я говорю, можно я вас сфоткаю, буду всем показывать.
1: Это как маленьким детям говоришь. Быть хорошим вообще сложно, плохим быть легко, но... Зачем?
2: Да, поэтому никогда не сдаваться, и главное, победа, победа над собой. Идем и побеждаем.
1: Какие планы у комитета? Какие проекты перед вами стоят? Какие горизонты вы видите перед собой? Говоря про ближайший хотя бы контур. Понятно, что ситуация развивается стремительно, мы все находимся в таком постоянном напряжении. Мы видим разные новости, разные сфотки, понимаем, что вызовы перед обществом, перед...
2: Конечно, даже информационные.
1: Да, я не говорю про информационную войну и про особенно прям отдельное направление. Это информационная война, связанная с детьми. И основная точка внимания, на которую президент недавно обратил фокус и сказал, что да, умы детей — это то, что нам сейчас нужно защищать прежде всего, потому что это те ребята, за которых воюют сейчас наши парни. Но говоря о проектах, которые сейчас, вызовах, которые стоят перед комитетом...
2: То давайте детей и начнем, да, проекты, которые на них направлены, потому что правовую службу сказала, она работает, mm-hmm. работает лучше и лучше, бесплатная абсолютно юридическая помощь по всей стране. Психологи тоже поговорили, а дети?
1: А дети?
2: У нас есть такой проект, который стартовал в прошлом году, называется «Связующая нить». В этом году это «Связующая нить народов России». Это проект, в котором может принять участие каждый ребенок, подросток до 23 лет, где он рассказывает историю своей семьи, да, там, либо Великую Отечественную, либо сегодня, там, кто-то участвует в специальной военной операции. Мы когда запускали в прошлом году этот проект, думали, что мы, наверное, даже 5000 не наберем. Ну, так вот больше 15. Больше 15 тысяч, дальше было безмерно сложно отбирать 300 лучших и 100 победителей. Ну, представьте, 15, если что.
1: Ну, вообще невозможно практически. В смысле, каждая история, конечно, победитель. То.
2: В тройке. Как вы думаете, в тройке? Назовите мне регион, который в тройке лидеров, как вы думаете, неожиданно, но оказался. Хотя, может, наоборот, ожиданно. Ожидаемо.
1: Тройки лидеров регион? Ничего себе. Сложно.
2: Крым.
1: Крым.
2: Вы можете себе представить?
1: Могу представить много часто. И работаю, и общаюсь. И
2: то есть там получилось, никто не загонял детей, потому что это еще и было летом.
1: Да.
2: Через школы было невозможно.
1: Я хотела сказать, но вот да, там просто тоже
2: нет,
1: такая
2: здорово,
1: детская...
2: патриотизм серьезный, да. Вы понимаете, летом, когда каникулы, когда никого загнать через школы, там классных руководителей невозможно. 15 тысяч.
1: 15.
2: В этом году этот проект продолжает, но теперь «Связующая нить народов России». Мы это делаем. Что мы хотим сделать?
1: А в чем механика народов России, если можно прям коротко?
2: А мы хотим показать, сколько вот истории семьи через народность.
1: Угу.
2: Вот в этот раз именно такой запрос. Тоже летом стартуем. Не будем использовать историю. Знаете, такая есть, когда можно легкий путь через школы. Поэтому угу. мы сделаем как раз-таки, когда дети сами хотят.
1: Но мы тоже поучаствуем.
2: Показать.
1: У нас папа сибиряк, мама москвичка, семья вообще отовсюду.
2: Вот, пожалуйста, можно. Да, великолепно. Следующая история, которую хотим сделать, но вы первый, кто об этом сейчас услышит. Мы еще
1: дорогие
2: не согласовали.
1: Товарищи.
2: Мы еще сейчас Александр Яковлевич школьник узнает, скажет, нормально, уже объявили. Поэтому Александр Яковлевич родненький. Ну вот так вот. Что хотим сделать? Есть Музей Победы в Москве, Поклонная гора. И мы хотим сделать капсулу с письмами с 89 субъектов от детей, по одному письму от ребенка, достаточно серьезный, там, понятно, подход, потому что потом не спросили, почему этот ребенок с письмом или нет. Капсула, семья участников специальной военной операции, ребенок, капсула с посланием от детей в будущее. И сделать эту капсулу в Музее Победы на Поклонной горе.
1: О,
2: это тоже хотим сделать.
1: Какая прям мурашки красивая история.
2: Да. Дальше руководители всех штабов, конечно, соберутся в народных костюмах в декабре, потому что это, я думаю, что будет безумно красиво. 89 штабов в народных костюмах. Но проектов на самом деле очень много. Есть «Земля памяти», которая рассчитана на всех и на подростков, и на бойцов, и на семьи участников СВО. «Земля семи субъектов Российской Федерации» мы тоже сделали в Карелии. Мы собрали Херсон, Запорожье, ЛНР, ДНР, Курская, Брянская, Белгородская область, мест боев, положили в гильзы, высыпали и привезли семь гильз к вечному огню в Карелии, где эту землю захоронили.
1: Это называется ритуалы памяти, конечно.
2: Земля — это сакрально.
1: Да, земля — это сакрально.
2: И мы хотим это сделать во всех субъектах, потому что есть, где гроба нет. Прийти некуда на могилу. Есть, когда пропавшие без вести. Есть, когда дань уважения отдать негде. А
1: ну, это вот
2: прийти.
1: Вечный огонь, но только что-то...
2: А вот мы связали.
1: Да,
2: вечного,
1: да.
2: В огня мы это сделали.
1: Я
2: в Карелии.
1: Понимаю, да.
2: Было тут очень торжественно. Связь. Мы связали прошлое, настоящее, потому что второго вечного огня не будет, это сильно. Мы это сделали, теперь хотим сделать в других субъектах Российской Федерации. Проектов безумное количество. Я могу говорить о них вечно.
1: Класс.
2: А потом вы меня остановите и скажете: эфирное время.
1: Да, а мы вас тогда тоже хотим пригласить к участию в проекте. Вдруг у вас будет такой интерес. Мы делаем проект, называется «Пирог на четвертое». Это история про хлеб как про символ единства. И в прошлом году мы вместе с мастерской новых медиа и с победителями конкурса социальных архитекторов отправляли пироги на фронт ребятам. В общем, пекли много-много разных пирогов.
2: Ну, так... Все по количеству хотели удивить, нет?
1: Нет.
2: Осетинские три пирога я себе уже представляю.
1: Да, тут вопрос в том, что пирог — это то, что объединяет всех
2: нас. Посекунчик из Перми, понимаете?
1: Именно,
2: вот,
1: именно.
2: То есть, там же еще нужно название писать, потому что только одни названия удивят ребят.
1: Да, вот мы как раз и хотим сделать такую большую традицию под 4 ноября, чтобы печь, чтобы всем их было принято печь. И своим ребятам отправлять, и через волонтерские организации, поэтому присоединяйтесь с семьей.
2: Я шарлотку хорошо пеку.
1: Отлично. Все, что можно испечь в этот день вместе с семьей, это как раз вот это... Ну вот мы в прошлом году пекли, у нас, правда, приехали все наши бабушки, все наши дети, племянники, и все дружно пекли пироги. Потом, конечно, не все отправили, что-то съели, честно признаюсь. Но это такая классная традиция. Мне кажется, в этом есть какая-то такая...
2: Да давайте сделаем.
1: Такое тепло. Большое.
2: Мы еще девчонок своих подключим, да, особенно при фронтовых, которые рядом субъекты, ну, не с Дальнего Востока, конечно,
1: да.
2: Вести. Вот,
1: ну,
2: я думаю,
1: просто именно традиции разных народов, потому что кажется, что вот в пирожке может быть очень разное. А вот этот хлебушек, он один. Вот хлебушек — это и есть наша Россия.
2: Масленицу, блины по госпиталям привозим.
1: Вот.
2: Куличи привозим на Пасху. Там и многое другое. Конечно, это тоже все очень непросто, потому что нельзя продукты, все закрыто.
1: Это понятно.
2: Но мы объясняем, говорим о том, что, слушайте, ну а как любимая материнскую душу? Это же все наши
1: буквально
2: дети.
1: Буквально в понедельник была пресс-конференция по проекту «Хлебом единой народы России». Как раз мы вот очень хотим, чтобы это вот больше людей... Очень здорово, когда у вас заходит много, ну, лиц, принимающих решения, которые могут своим участием личным мотивировать других людей создавать новые традиции. Потому что, к сожалению, мы, конечно, мне кажется, за последние годы упустили вот эту историю про формирование новых. Да, мы чтим старые традиции, но мы не формируем традиции нового времени. А они как будто сейчас формируются. И запросы и у ребят, и у семей, мы совершенно точно их его видим, что вот дайте нам что-то наше, про нас, про своих. Спасибо вам огромное. Давайте еще один музыкальный, я заговорилась, еще один музыкальный привет послушаем от Лилии.
3: Всех приветствую. Меня зовут Лилия. Я из Челябинска. Помогаем четвертый год СВО нашим парням гуманитарной помощью. Ездим также на фронт с гуманитарной миссией. Можно, пожалуйста, поставить песню «Любэ, давай за нас».
4: Серыми тучами небо затянуто, нервы гитарной струною натянуты, дождь барабанит с утра и до вечера, время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям, танки, пехота, огонь артиллерии, нас убивают, но мы выживаем.

рваными хочется.

0: Это был музыкальный привет для Лилии. Очень приятно слышать молодые голоса волонтеров в нашем эфире, которые присылают свои музыкальные приветы для ребят. Я знаю, что за кадром остались позывные и фамилии, но я точно знаю, что они будут слушать этот эфир и вместе слушать классную песню «Давай за» в исполнении группы «Любэ». И последний, крайний вопрос нашего эфира. Я понимаю, что ребята сейчас, которые возвращаются, они во многом наставники как для себя, так и для того парня. Вот роль отца и роль наставника сегодня, как вы ее видите, и в режиме Блиц, кто он, герой нашего времени?
1: Нет, вы так говорите, да. Вы знаете, кто он, герой нашего времени? Кто-то умеет отстаивать и защищать страну. И это не только на фронте. Я сегодня вижу бойцов и здесь, да, в гражданской жизни, которые бьются за права ребят, которые бьются за то, чтобы помочь ребятам. Те, кто, вы знаете, даже с Дальнего Востока гуманитарную помощь везет, там, да, на фуре, сколько он, 2 недели едет, и он тоже для меня герой. Поэтому герой нашего времени – это те, кто не сдаются, те, кто не плачутся, а те, кто понимают, что время для них и им сегодня вместе защищать страну и продвигать ее вперед. Герой – тот учитель, который воспитывает достойное поколение. Герой – тот отец, мама, которые правильно вложили то, что должно быть, и дальше вместе с ним будет идти по жизни. Потому что у меня дочь всегда говорит: мамочка, все из семьи, все из семьи. Я говорю: спасибо, но это когда что-то не так делает. Обычно, когда так... Да, когда так, она так не говорит. Но я действительно понимаю, что сегодня все, что есть в детях, это все из семьи. Это факт. Поэтому вот он сегодняшний.
0: Спасибо вам огромное за все, что вы делаете. Приходите к нам еще в гости. Мне кажется, нам еще очень много есть о чем поговорить.
1: Мы с вами обсудили всего 3%, но я четко понимаю, что это только начало.
0: Спасибо. Это была программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И я, ее ведущая Александра Бокова, поздравляю всех вас с Днем России. Сегодня у нас была Белихова Юлия Александровна, руководитель комитета семей воинов Отечества. На связи.
2: Вы только ждите нас.

0: гражданам и коммерческим структурам. Доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах ограничат для защиты от ненужной печатной продукции, прежде всего рекламных листовок и буклетов. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на развитие Почты России и цифровизацию ее услуг. Новый закон повысит устойчивость почтовой сети и инфраструктуры стратегического предприятия. Ранее в Минцифры заявили, что маркетплейсы должны открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты или доставлять товары прямо в них. Этот процесс уже запущен. Наряду с некоторыми продуктами питания в отделениях будут продаваться безрецептурные препараты. Предусмотреть такую возможность поручил Владимир Путин при рассмотрении вопроса о цифровой трансформации Почты России. В прошлом году ее выручка снизилась, а убытки возросли. Правительство в 2026 году выделило 5 миллиардов рублей на обновление отделений связи в труднодоступной местности.
1: Узнать за 90 секунд. Этнограф Юрий Кнорозов в 1945 году прочитал, что дешифровать письма майя невозможно. К такому выводу пришел немецкий исследователь Пауль Шельхас. Советского ученого это так раззадорило, что он решил доказать немцу его неправоту. Он переселился в музей этнографии народов СССР, на стенах которого висели копии иероглифов майя. Их изучению Кнорозов посвящал все время. Научная общественность не верила в успех. Помогли древние европейские книги, привезенные из Берлина. Одна из них дала неординарному этнографу пищу для размышлений. Затем на основе парижской, мадридской и дрезденской иероглифических рукописей майя Кнорозов обнаружил: во всех текстах встречается 355 самостоятельных знаков. Начались публикации, вызвавшие фурор во всем мире. В 1955 году Юрий Кнорозов защитил диссертацию и получил степень доктора исторических наук. Он получил госпремию СССР. В 1990 году президент Гватемалы вручил Кнорозову большую золотую медаль. А в 2018 году в Мексике открыли памятник этому выдающемуся человеку.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Три ночи в российской столице, в Казани и Цхинвали столько же. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. США обязуются разморозить 24 миллиарда долларов из активов Ирана. В МИД России рассказали о причинах, по которым россиян могут задержать в странах ЕС. Трамп высоко оценил роль Путина и главы КНР в содействии урегулированию с Ираном. Подробности далее. США обязуются разморозить 24 миллиарда долларов из иранских зарубежных активов, передает агентство Мехр. Отмечается, что половина из этих средств должна быть возвращена Ирану до подписания меморандума о взаимопонимании между странами. Также США и их союзники должны предоставить Исламской Республике проект восстановления экономики страны на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Кроме того, Соединенные Штаты обязались приостановить действие санкций на экспорт иранской нефти и нефтепродуктов, не вводить новые санкции в отношении Тегерана, а также не наращивать свои вооруженные силы в ближневосточном регионе. Также Иран в меморандуме о взаимопонимании с США подтверждает свою приверженность договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не создавать ядерное оружие. Ракетная программа Исламской Республики исключена из повестки переговоров Тегерана и Вашингтона. Окончательное соглашение между Ираном и США будет утверждено резолюцией Совбеза ООН. Подписание меморандума состоится 19 июня в Швейцарии. И в продолжении темы президент США Дональд Трамп высоко оценил